0: Дэвид Зон Радио.
1: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвид Зон Радио.
2: Дэвид Зон Радио.
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
2: Дэвидсон Радио.
1: 620 АМ. Настройтесь.
3: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
4: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа! Оказывается, и команда Нью-Йорк Никербокерс может проигрывать. После 13 рядовых побед в Кубке, это рекорд кубковых турниров, Никербокеры вчера потерпели поражение на своей поляне в Madison Square Garden. Команда Сан-Антонио Спёрс, которая проиграла первые два матча финальной серии Кубка Ларри О'Брайена на своей площадке вчера в Madison Square Garden, одержала победу со счетом 115-111. Лидирует в серии команда Нью-Йорк Никс, лидирует 2-1. Завтра четвертая игра также в Madison Square Garden, и, естественно, Никербокеры постараются увеличить разрыв в счете, а Сан-Антонио постарается сравнять счет серии, чтобы было 2-2. Герой вчерашнего матча – это пришелец из космоса, так его называют, алиен, пришелец из космоса, афро-француз Месье Виктор W. Рост этого человека 7 футов 4 дюйма. По арифметике Пупкина с картинком это 2 метра 25 сантиметров. Он вчера набрал 32 очка, выиграл 8 подборов, выдал 6 голевых пасов и блокировал 3 броска. Блестящие показатели. Мистер Месье Виктор вышел вчера победителем. Проигравшая сторона, окей, проиграли болельщики, в первую очередь команды Нью-Йорк Никербокерс, которые надеялись, что их команда одержит победу. Окей, это было вчера в Нью-Йорке, в Манхэттене, а сегодня в Лас-Вегасе. Четвертая игра финальной серии Кубка Стэнли. Хозяева поляны Вегас Голден Найт, Золотые рыцари из Лас-Вегаса, лидируют в серии с Каролиной со счетом 2-1. И вчера также стало известно, это сообщение интересное и болельщикам команды Нью-Йорк Никс, что Лос-Анджелес Кингс, команда, которая не вышла в кубковый турнир, получила нового тренера, имя его Петер Лавиолет. Этот человек 61 год. Он в сумме Национальной хоккейной лиги тренировал 1594 игры. Это рекорд вообще, тренерский рекорд. Что касается Лос-Анджелес Кингс, то в этом клубе мистер Лавиолет воссоединился с Артемом Панариным. Мы прекрасно знаем, что Лавиолет тренировал Нью-Йорк Рейнджерс, когда в Рейнджерс играл Панарин. Панарин в минувшем чемпионате был перепровожен в Лос-Анджелес, ну и они теперь объединились. Окей, мы на бейсбольных полянах. Вчера в чемпионате главных бейсбольных лиг было только 9 матчей. В частности, Янкис и Тампа Бэй, которые ведут борьбу за первое место на востоке американской конференции. Обе одержали победу. Янкис выиграли в Кливленде. Тампа Бэй выиграла дома у Бостон Ред Сакс. Филадельфия, преследующая команду Атланты на востоке Национальной лиги, играла в Торонто и одержала победу со счетом 5-2. На востоке Американской лиги Янкис и Тампа шагают ноздря в ноздрю. У Янкис 39 побед, у Тампы 38, но Янкис проиграли 26 игр, а Тампа только 25. На востоке Национальной лиги Атланта Брейвс, смельчаки из Атланты лидируют, у них 45 побед, а Филадельфия, которая идет на втором месте, 36 побед. Сегодня моя команда Нью-Йорк Мэтс, она барахтается на последнем 5-м месте на востоке Национальной лиги. начинает дома серию с птичками из Сент-Луиса. Сент-Луис, кардинал Сной, дамы и господа, послезавтра стартует Кубок Эмира по футболу. Но некоторые команды, которые не сразу же вступают в соревнования, а вступают на поздних стадиях, проводят тренировочные матчи. Вчера Нидерланды играли с Узбекистаном. Обе команды будут играть в Кубке мира. Нидерланды одержали победу 2-1. Во Франции французы, это один из фаворитов турнира, принимали Северную Ирландию, выиграли 3-1. В Пуэбло, это Мексика, Перу играла с Испанией. Испания вместе с Францией главные фавориты турнира. Испанцы выиграли у перуанцев со счетом 3-1. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта аж до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Акмаль. Акмаль, большое спасибо. Вам у меня обычное во вторник пожелание. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио с господином Вадимом Ермолинцем и будьте здоровы.
0: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
5: My name is Gil Zohar.
6: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатна. 946-5099.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
9: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
10: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
11: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
10: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
11: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
10: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
11: и качественней.
12: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
3: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Доброе утро, Нью-Йорк окрестности. У микрофона Владимир Малинец. Мы начинаем наш новый трудовой день. У нас на календаре сегодня 9 июня. Время летит как сумасшедшее. Лето в разгаре. У меня уже несколько месяцев. Хорошо, я, как обычно, начну с украинской темы, потому что несколько событий имели место, которые я пропускал, но потом подумал, нет, тут я пропускаю, видимо, какое-то системное явление, а не некоторые события. О чем я говорю? Я говорю, во-первых, о том, что Зеленский написал несколько писем, два он отправил лично Трампу. И Конгрессу, и одно письмо затем, открытое письмо, он направил Путину. Все они есть на интернете, желающие могут ознакомиться с их содержанием. Я ознакомился. Они длинные, я должен сказать, как-то деловые письма, мне кажется, между руководителями стран не пишутся на 5 страницах. Я говорю сейчас о письме Трампу, но там высказывается какая-то мысль, для этого достаточно вообще одной страницы или вообще телеграммы, но не письма. Но тут другая история. И, ну, это вот три события, о которых я хотел поговорить. И затем еще одно событие, это внезапная такая волна просто чествований бойцов и руководителей УПА. УПА – это Украинская повстанческая армия, которая во время Второй мировой войны воевала на стороне нацистской Германии. И на всякий случай, ну, вот вы, наверное, все в курсе дела про эту дивизию Галичину и так далее. Другие полицейские подразделения. И вообще цифры внушают, конечно, такое сильное чувство тебе. Добровольно записались в различную, на нацистскую службу 250 тысяч украинцев. В основном, конечно, из западных областей. И отчасти это объясняется, конечно, тем, какие несчастья принес Советский Союз на территорию Украины. Ну, Голодомор. Только вспомните, это сколько миллионов людей погибло. Поэтому, конечно, люди эти бросались из огня да в полымя. В то же самое время жертвами бандеровцев и, ну, их всех так называют бандеровцами. Ну, также было еще одно. УПА было расколото на две части. Мельниковцы и бандеровцы. В то же самое время эти ребята участвовали не только в операциях по ликвидации евреев, но они также на их счету известная Волынская резня, в которой по разным оценкам, но я часто встречал цифру, погибло до 160 тысяч поляков. Это было на Волыне в середине 40-х годов. То есть украинцы себе расчищали место для своего будущего государства. И поляки этого забыть не могут, совершенно понятно, потому что тут есть одна интересная деталь. То есть если евреев собирали в гетто, а потом колоннами отводили к рвам и там расстреливали, то с поляками просто совершенно что-то дикое творилось. И я недавно слушал выступление одного польского чиновника на Радио Свобода, где он рассказывал о фотографиях женщин с отрезанными пилой головами. Это был не единственный случай. Ну, то есть в качестве убийств использовали сельскохозяйственные и орудия, и столярные инструменты. Ну и многие другие инструменты. Одним словом, полякам есть чему возмущаться, хотя, когда началась война, они поступили более чем гуманно, они приняли миллионы украинцев, беженцев, которые до сих пор находятся в Польше, как мы это знаем. Ну, не говоря о военной и финансовой поддержке. Ну, и вдруг внезапно эта волна. Вот, и мне почему-то показалось, что это явление, я говорю о письмах и об этих чествованиях героев УПА, они одной природы. И вот я хотел бы с этим и разобраться сегодня. Значит, письмо Трампу и Конгрессу, мы знаем содержание, об этом я как раз говорил, где Зеленский просто заявил, что Мол, они были союзниками, и они так нуждаются в американской помощи, и они многократно доказали, что они хорошие союзники, и так далее, и так далее. А Соединенные Штаты не дают им ракеты для систем Патриот, в связи с чем у них критическая ситуация, потому что нечем сбивать баллистические ракеты, которые в их сторону отправляет Россия. Ну, и это все на пяти страницах о том, какие мы друзья с ними. Ну, и мы их теперь, значит, как бы оставили в беде. Что, в общем-то, почти что правда, потому что при Байдене сказали, будем помогать столько, сколько нужно, а при Трампе сказали, если вам что-то нужно, ребята, в НАТО, в европейскую кассу, и там, значит, с ними рассчитывайтесь. И теперь, значит, смысл письма Путина. Ну, тоже письмо длинноватое, конечно. Но смысл этого письма можно передать одной фразой. Такая длинная фраза, но, тем не менее, одна. Значит, она звучит так. Если ты, старый козел, не остановишь войну сам, то тебя остановят другие, и мы этому будем способствовать. Вот это смысл письма Путина. Значит, официальных ответов на эти письма не последовало ни из Вашингтона, ни из Москвы. И это совершенно понятно, потому что какую бы бурю эти письма не поднимали в прессе, государственные мужи в таких переписках не участвуют. Все поднятые вопросы в этих письмах решаются другими методами. Значит, например, вопрос об увеличении числа ракет для систем Патриот для Киева не решается писанием открытых писем 100%. Для этого существуют каналы связи между Пентагоном и какими-то инстанциями в Киеве, и они, военные, решают эти вопросы. Значит, одновременно или через неделю Зеленский отправляет письмо к Путину, где он предлагает ему встретиться и решить между двумя пацанами вопрос о мире. Опять же, призывы к миру не начинаются с оскорблений. Дело не в том, что у Зеленского нет оснований для того, чтобы оскорблять Путина. Речь о другом. Если ты хочешь с ним договориться о мире, ты должен начинать с другого. Но в том-то и дело, что ни одно из этих трех писем не писалось для получения конструктивных ответов или достижения каких-то прагматических целей. Цель этих писем – создать очередную информационную бурю. Пресса будет говорить об этом бесконечно. И в конечном итоге это отвлечет внимание от главного разговора о прямой причастности Зеленского к Миндичу и к его воровской шайке. И как бы арест Ермака, отправка его на несколько дней за решетку, все это говорило о том, что кольцо сжимается вокруг Зеленского, и ему нужно было что-то сделать для того, чтобы отвлечь внимание от этого. И он это сделал. И надо сказать, что это все отмечают, и украинские комментаторы, и зарубежные, он умеет это делать. И у него получилось на этот раз. При этом в этой информационной буре это реальная информационная буря. Не так даже сильно бросается в глаза факт, что уверенный тон Зеленского в письме Путину, вызывающе уверенный, где он говорит о неизбежной победе Украины, этот тон вступает в противоречие с тоном писем Трампу и Конгрессу, в которых Зеленский говорит, что в стране критическая ситуация из-за неспособности украинских ПВО справиться с российской баллистикой. Дроны они сбивают, а баллистику нет. И ситуация критическая. Значит, кто станет обращать внимание на стилистику при таком градусе патриотического подъема? Никто. Но некоторые люди да обращают. Я обратил на это внимание. То есть одно письмо – это крик о помощи, второе письмо – это уверенное заявление «мы все равно победим». А тебя, старого козла, уберут твои же люди. Твое же окружение. Ну, хорошо. Теперь вот этой же задачей отвлечения скандала от собственной персоны служат и все эти события, на мой взгляд, я высказываю только свое мнение. Все события, связанные с героизацией бойцов Украинской повстанческой армии УПА. И в частности, с возвращением на родину 25 мая праха главы одной из этой УПА Андрея Мельника. Значит, я об этом рассказывал. УПА раскололась на две части. Мельник и Бандера. Значит, оба руководителя были похоронены на Западе. Бандера похоронен в Германии, где его убил русский агент, а Мельник был похоронен в Люксембурге, где он дожил свою жизнь сам, ушел из жизни без чьей-либо помощи. Значит, привезли в Киев прах Андрея Мельника и его супруги, и на национальном мемориальном кладбище их, значит, там похоронили. И когда могила была открыта, к ней подходили руководители страны, и Зеленский встал на колено перед могилой Мельника, записного антисемита, чьи подручные участвовали в ликвидации евреев, в том числе в Киеве. И он, значит, выступил. Буданов то же самое сделал, их премьерша сделала то же самое. Стали на колено, бросили туда прах, то есть горсть украинской земли на прах этих чудовищ. И, значит, Зеленский выступил с речью, где он заявил, что полковник Андрей Мельник вернулся в Украину другую, не ту, которую был вынужден покинуть, а ту, о которой мечтал. Значит, мы можем только сказать, что это счастье Зеленского, что он не родился в Украине Андрея Мельника. Почему? На этот вопрос нам дает ответ украинский журналист Денис Иванеско. Он написал себя в Фейсбуке. О какой Украине мечтал Мельник, известно из Конституции Украины, написанной по его поручению. Сейчас она доступна на сайте ООН. Организация ООН – это организация украинских националистов. Если бы она действовала, речь идет о Конституции, Зеленский не смог бы возглавить страну, поскольку согласно второй статье главы государства может стать только гражданин украинского происхождения. Зеленский вообще вряд ли получил бы украинское гражданство в стране мечты Мельника. Согласно статье 4, лица еврейской национальности были исключены из перечня тех, кто автоматически получает гражданство. У них предполагалось разработать специальный закон, но не успели. Специальный закон для лиц еврейской национальности. Значит, Иванеско вспоминает проект Конституции Украины, который в 1939 году составил по поручению Мельника его ближайший соратник Николай Сцыборский. Значит, что написано в этой Конституции? Мельник, значит, по проекту этой Конституции Сцыборского, глава государства – это вождь нации, который назначается пожизненно. Также в документе сказано, что Украина – это суверенное, авторитарное, тоталитарное государство. Это сказано в этом проекте Конституции. И в этом государстве запрещена деятельность любых политических партий, кроме организации украинских националистов. Это наследие, которым страна гордится и при этом хочет вступить в Европейский Союз, эту клумбу современной демократии. Значит, в Конституции это и сказано. Единственной идеологией, воспитывающей граждан украинского государства, является идеология украинского национализма, а единственной формой политической организации общества является организация украинских националистов. То есть, по большому счету, как бы мы не можем даже, конечно, сказать о том, что тут как бы ну, совершенно возмутительное явление задокументировано, потому что в то время так было. Вспомните, значит, нацистскую Германию, вспомните коммунистический Советский Союз. То же самое. Одна партия, однопартийная система. В одной это национал-социалистическая рабочая партия Германии. С другой стороны, это коммунистическая партия Советского Союза, в обеих значит, партиях и государствах вождь, который, по сути дела, все его выборы – это фикция. Мы это все знаем. Значит, все эти выборы липовые. Если ты не голосуешь на избирательном участке, то ты голосуешь в концлагере. Никаких других вариантов не было. В этом плане Украина, конечно, повторяла то, что было вокруг нее. Но опять же, я не уверен, что в России сегодня гордятся коммунистическим прошлым или в Германии гордятся своим нацистским прошлым. Но это сегодня то, чем гордятся в Украине. Своим прошлым. Вот этим диким прошлым. Авторитарным, националистическим и так далее. Но возвращаясь к этим словам Зеленского о том, что он рад, что значит, Мельник вернулся в другую Украину. Ну и мы можем смело сказать, что если бы Вова Зеленский родился в стране мечты Мельника в годы Второй мировой войны, то, скорее всего, его герои-мельниковцы проводили бы и его, и всю его семью до самого Бабьего Яра или до какого-нибудь другого смертного яра, каких в Украине было тогда много. И именно мельниковцы в Киеве участвовали в том, что они сопровождали людей Бабьего Яра. Откуда, как мы знаем, выхода не было. Значит, я прошу прощения за то, что мне сейчас придется, чтобы не выбрасывать слов и песни, применить не очень приличное слово, но, повторяю, с песни слов не выйдешь. В Одессе было такое выражение: «Под Саид хуже фашиста». И, ну, там люди, кто это говорил, они смеялись, но для меня это всегда в этом был какой-то явный диссонанс, потому что я никогда не представлял, к кому можно применить это выражение, поскольку человеческая глупость сама по себе, она не тянула на причастность к фашизму и фашистам. Вокруг нас довольно много глупых людей. И я не знал, к кому применить эту поговорку, пока Аид не встал на колено перед прахом нациста. Но в данном случае этот Аид не поц. Почему? Потому что он хорошо знает, что он делает. И он хорошо знал, что он делал, когда одно из военных подразделений украинской армии недавно было названо в честь героев УПА. Значит, после этого в Польше произошел просто взрыв возмущения. Значит, президент Навроцкий предложил лишить Зеленского ордена Белого Орла, который тот получил от его предшественника Дуды. Премьер-министр Дональд Туск поддержал это предложение Навроцкого, сказал, что он не понимает, как украинцы могут чтить память тех, кто убивал поляков, их ближайших союзников. И добавил, что если Киев не исправит эту ошибку, то это будет означать, что наши отношения будут определяться не сочувствием, а жестким бизнесом. Это цитата. Значит, бывший лидер «Солидарности», экс-президент Польши, лауреат Нобелевской премии Лех Валенса сказал по этому поводу следующее. «Президент Украины, награждая бандитов из УПА, оскорбил меня и всех наших убитых соотечественников. В связи с этим я публично снял украинский флаг с груди. Народу Украины я буду помогать в борьбе с советами, а президенту Зеленскому я отказываю в поддержке». Конец цитаты. Значит, после этого местные власти начали снимать украинские флаги с горсоветов польских городов. Эти флаги висели там с начала войны. Это происходит сейчас в Польше. Значит, поскольку там на носу выборы, и естественно, что в выборах оппоненты всегда критикуют власть, то сейчас новая тема в польской политике – это отказать Украине во вступлении в ЕС, пока она будет героизировать убийц польского народа. Значит, речь идет, как я рассказывал, о роли УПА в Волынской резне. Я повторяю, зверская расправа над польским мирным населением, которое учиняли мельниковцы и бандеровцы. Значит, вчера я слушаю Радио Свобода, свою любимую Власту Лазар, и там появляется нардеп Игорь Гусь, который, комментируя реакцию Польши на мероприятие по героизации УПА, заявил, что Украина суверенное государство и имеет полное право самостоятельно решать, кого считать своими героями. Значит, при этом Гусь не заявил, что суверенное государство живет за чужой счет и могло бы вести себя деликатнее. Но Гусь, как и другие патриоты Украины, считает, что им все должны, а они не должны никому. Значит, почему Зеленский слился с самым радикальным крылом украинской политики, идеалом которого является создание мононационального тоталитарного государства, о каком мечтали Мельник и Бандера? Значит, ответ простой, потому что это та среда, которая готова воевать с Россией до последнего украинца и отказывается от любых компромиссов с Россией. И если Зеленский поддержит эту силу, то эта сила защитит его от любых критиков из прессы, из НАБУ, из САП, откуда угодно. Это его последняя линия обороны. И в этой борьбе за свое политическое выживание Зеленский не боится терять отдельных друзей типа Польши или Америки, независимо от того, сколько они для него сделали. Он не боится критиковать Трампа, невзирая на полученные США миллиарды, он не боится порвать отношения с Польшей, которая приютила миллионы украинцев, потому что всегда еще есть кто-то, вернее, пока еще есть кто-то. Еще есть Германия, еще есть Франция, они пока что дружат с ним. И пока они есть, значит, ему еще есть куда ездить за деньгами. пока. Но в целом поведение непристойное. Такие дела. На этом я сегодня завершаю свою украинскую тему. У нас есть о чем поговорить, о происходящем здесь, у нас в стране. И я сейчас объявляю перерыв, после которого мы займемся нашими американскими проблемами. Оставайтесь с нами, будет интересно.
1: Интернет-сайт Davidson Radio – это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес – davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
7: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прахин.
12: Опыт.
13: Мудрость.
14: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Мемориальный дом Лисовецкий открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
17: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
18: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ocean Avenue между R и Quentin Road. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
19: Каждый вторник в полдень. Программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. О людях, о которых вы знали все, но не знали главного. О тех, кого уже нет, и о тех, кто есть. О нас с вами. О любви, боли, счастье, о таланте. Песни и стихи для вас. А также ваше мнение, ваши воспоминания, ваши голоса. Вторник, 12 часов дня. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Ваша Валерия Коренная.
20: Вы слушаете Davidson Radio.

0: утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Вадим Ермолинец. Перед тем, как мы займемся нашими американскими проблемами, я хочу бросить клич в зал. Живите без боли. Эти слова связаны у многих с именем доктора Михаила Рискевича. Острые и хронические боли в районе шеи позвоночника, боли в суставах, головокружение и мигрени. Обращайтесь к доктору Рискевичу, и он непременно поможет вам. Запишите его номер 718-934-8484, адрес 3140 Coney Island Avenue. Набирайте 718-934-8484 и живите без боли. Окей, теперь я бы хотел поговорить о наших проблемах. В частности, о проблемах демократии. Вот вчера в Нью-Йорк Пост я читаю интересную такую заметку, в которой говорится о том, что профессор наших учебных учреждений в Нью-Йорке, City College of New York, женщину зовут, сейчас вам точно скажу, как ее зовут. Ее зовут Карен Муллен. Карина Муллен. Или Маллен, наверное. Карина Маллен. Она преподавала антиколониализм. Это ее, значит, тема была. Антиколониализм. И сейчас она, значит, не только преподавала, рассказывала историю колониализма, например. Но она также высказывала свое мнение по этому вопросу и буквально участвовала в организации беспорядка, которые, например, в Гарлемском кампусе привели к потерям, к ущербу для имущества в размере $3 миллионов. Но я сейчас вижу, что я временно прерву свое выступление, мне нужно заняться нашим дорогим для меня гостем Игорем Ноблом. Получению моргиджа предшествует подготовка массы документов и поиск банка, который предоставит его на самых выгодных условиях. К кому обратиться? Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage, гарантирует внимание, оперативность и успех. Его опыт и отношение к клиенту отвечают самым высоким требованиям брокерской профессии. Его телефон 917-397-3000. Игорь, доброе утро. Посмотрите, что я делаю. Я бросил все. Просто отодвинул острейшую тему современности. Потому что я знаю, что у простых людей самая острая тема – это приобретение жилья. И вот я передаю микрофон в ваши надежные руки. Прошу вас, расскажите.
2: Вы знаете, что, Вадим, что? Да. Руки действительно надежные. Кстати, хотел вам поблагодарить. Я услышал, когда вы оторвали просто от сердца то, что вы должны были дальше продолжать. Елки-палки. Вот доверие, вот trust. Знаете, когда вот вместе люди работают уже 35 лет, да? Вот это действительно просто уже, так сказать, как неразлучимо.
1: Боже, неужели мы 35 лет вместе работаем? По-моему, нет. 34, или, Вадим, или да?
2: 34, Вадим. Да, 34, практически. Тем не менее, да, значит, хотел бы сегодня поговорить по тему очень актуальной, значит, это по поводу подарочных денег. Значит, когда люди думают делать подарки на приобретение недвижимости, всегда надо смотреть назначение платежа, назначение вот этого гифта. Одна категория, это когда, допустим, люди по закону, то есть IRS есть закон, что вы, допустим, каждый год не можете давать больше там 15 или 16 или 17 тысяч, надо будет узнать у бухгалтера, такая сумма на 26-й год. Значит, когда, грубо говоря, вы зарабатываете, допустим, $100 тысяч, и вы решили, то есть назначение вашего платежа, гифта, списать с вашей налогооблагаемой базы, чтобы вы сами платили меньше налога. То есть вы 100 тысяч заработали, там 17 тысяч вы отдали кому-то гифт, и ваша налогооблагаемая база будет не 100 тысяч, а 100 тысяч минус 17, получается $83 000. Если у вас такая цель, то да, тогда вы можете только списать вот эти там 16 или 17 тысяч. Но если назначение вашего гифта на покупку недвижимости, потому что мы-то в основном связаны с покупкой недвижимости, если это назначение вот этого гифта именно покупки недвижимости, тогда гифт может быть и 100 тысяч, и 200, 300 и 400, в зависимости от того, насколько богатые, так сказать, родители, дедушки и бабушки, да? То есть чем больше сердце, тем больше гифт. Поэтому люди, которые вот думают дать гифт, пожалуйста, опять же, если у вас какие-то вопросы, всегда звоните по телефону 917-397-3000, 917-397-3000, то есть мы вам ответим на все ваши вопросы. Но чтобы понять, то есть гифты, которые предназначены для покупки недвижимости, может быть, то есть лимита на вот эти гифты нету. То есть, опять же, вы можете дать 10 тысяч, можете дать 15 тысяч, или можете дать 100 или 200 тысяч. Это все идет в банк, в АРС это не идет, потому что назначение платежа на покупку недвижимости. С этим понятно. Теперь вот другой тоже вопрос у нас возник. Недавно подарочные деньги. Сейчас лето, много свадеб происходит. Люди пытаются использовать эти деньги, которые они получают во время свадьбы, на, опять же, покупку недвижимости, то есть сделать какой-то down payment. Значит, это тоже хорошо. То есть, если, допустим, у вас была свадьба, у вас есть какие-то брошюры, есть какое-то подтверждение, что у вас была свадьба. Допустим, вы насобирали там 100 тысяч между кэшем, между чеками, вы можете спокойно эти деньги, кэшевые деньги, все вместе задепозитировать на ваш счет, ничего вам за это не будет, потому что вы можете доказать, что действительно у вас была свадьба, и банк эти деньги будет использовать. Поэтому, опять же, любая сумма, которую вы получите на свадьбу, может быть использована в счет гифта, да, подарочные деньги, либо деньги, которые вы получили на свадьбе. Это второе. И третье. Как делать эти деньги, да? То есть как делать эти подарки, да? То есть если вам кто-то дает подарочные деньги, и вы планируете покупать жилье, где вы будете жить, то деньги обязаны уйти с вашего персонального счета. Люди очень много делают ошибок, у нас сейчас вот два клиента, я им сказал, что надо деньги делать с персонального счета. Все равно деньги напрямую идут с бизнеса от какого-то другого человека. Банки это не принимают, и поэтому сейчас просто возникает проблема в том, что надо опять деньги положить назад, опять их перевести. То есть деньги должны идти с персонального счета, если вы покупаете недвижимость, где вы живете. Когда вы покупаете недвижимость на LLC, допустим, вы ее будете сдавать, и кто-то вам там, и вы, допустим, сами владельцы этой корпорации, да, тогда оттуда деньги могут прийти к вам, потому что вы сами владелец этой корпорации, и вы покупаете на корпорацию либо LLC. Но, как правило, люди, которые покупают для жилья, где они будут жить, гифт должен прийти с персонального счета. Очень важно. Вопросов действительно очень много, но я обязан передать мой микрофон, горячую мою хатлайн назад Вадиму. Вадим, огромное вам спасибо. И всем уважаемым слушателям, enjoy, пожалуйста, сама. Жизнь очень короткая, поэтому каждый день надо использовать и думать по поводу Noble Mortgage Team, думать по поводу Вадима, чтобы у нас у всех была жизнь прекрасна и хороша, а вы покупали бы недвижимость. А мы вам с этим поможем. Огромное вам спасибо, Вадим. Спасибо.
1: Спасибо вам. По всем вопросам получения моргиджа звоните президенту компании Great Northern Mortgage Игорю Ноблу по телефону 917-397-3000. Work with happy people and be happy. 917-397-3000. Окей. Теперь я хочу вернуться к этому профессору Карине Малин. Значит, профессор политологии, и недавно она выступала на встрече Нью-Йоркского отделения демократических социалистов Америки, DSA. Значит, мы знаем, что это за организация, это новая политическая сила в рамках демократической партии. И вот, например, если мы говорим про Окасио-Кортес, то вот она просто замечательный пример. Да, я чуть не забыл самого главного, еще более главного персонажа для вашей жизни, это мэр Зуран Мамдани, который тоже принадлежит к этой же самой группе. И вот они, значит, имели. Это будущее Америки, как я понимаю, потому что дети это любят. Все на шару и все поровну. Значит, у них была недавно встреча, и эта Карина Малин выступила там с защитой корпуса Стражи Исламской Революции, Ирана, его политики и всеми их причиндалами, и при этом, но самое главное даже не это, она призвала, открыто призвала уничтожить американскую империю любыми необходимыми средствами. Ну, вот вам, пожалуйста, это и есть первая поправка Конституции. Она профессор Сити Каллидж в Нью-Йорке. Там, значит, тут я должен сделать небольшой исторический экскурс, как это называется. Она была одной из участниц антиизраильских протестов на территории этого колледжа. Она поощряла мирные протесты в виде создания на территории колледжа палаточного городка протестующих. И, значит, это все стоило этому Гарлемскому колледжу, ликвидация последствий этих протестов, 3 миллиона долларов. Но я хочу, что я хочу сказать? У нас все, что связано с колледжами, все стоит дорого. Там, наверное, уборщики, у них члены профсоюза, у них 50 долларов в час зарплата. Я шучу сейчас, я не говорю серьезно. Но я думаю, что если, возможно, эта ликвидация этих последствий, она не стоила бы 3 миллиона, если бы это был бы частный бизнес чей-то. Но там стоило. До меня, честно сказать, цифра 3 миллиона, она не производит не очень большое впечатление. Но факт то, что протесты были, мусор потом убирали. И она была в центре этих протестов. И сейчас, значит, после этого ее уволили из колледжа. Но что она сделала, умная женщина, проживая, гражданка Соединенных Штатов? Она обратилась в суд, и ее восстановили. Здесь это происходит сплошь и рядом. Теперь помимо этого, она еще преподает в New School. Не знаю, где там у нее частичная работа, где полная рабочая, я не знаю. Но она в двух учебных заведениях выступает с историями антиколониализма и антиколониализма. И вот сейчас она появляется на этой

Ну, вот о чем я говорю. Но она говорит о другом. Значит, она по поводу Ирана, она говорит. Иран выиграл эту войну. Я цитирую ее выступление, таким, каким его привело вчера Нью-Йорк Пост. Иран выиграл эту войну. Его собственная военная промышленность дала феноменальные результаты. Она наносит огромный ущерб способности американской империи навязывать свою волю. Нам нужно свергнуть империю любыми необходимыми средствами. Конец цитаты. Значит, потом она о репрессивном исламском режиме, она, значит, на него смотрит как на такую социалистическую, еще одну социалистическую систему религиозного характера. И она оправдывает вполне то, что там огромные средства в этой системе расходуются на военную свою систему, и в частности на создание ядерного оружия. Она говорит, я бы хотела жить в мире без армии, но мира не может быть без справедливости. Поэтому такое государство, как Иран, должно направлять значительную часть прибавочного продукта на военную индустриализацию, чтобы защищать своих рабочих. Государство само работает в интересах рабочего класса. Ну, такие дела. И дальше, почему ей не нравятся Соединенные Штаты? Она говорит, мы можем говорить о эпштейновском классе. Значит, эпштейновский класс – это новый термин в ее выступлении, который связан с делом Эпштейна, знаменитого педофила. Мы можем говорить об эпштейновском классе и о развращенности сегодняшней правящей элиты, которая не знает границ насилия. Поэтому, извините, я защищаю КСИР. Я защищаю невероятную роль иранского государства в защите рабочего класса. Это война рабочего класса. Ну, там ее, значит, выступления встретили, естественно, бурными аплодисментами. У этой организации демократических социалистов у них есть лидер Касс Роуч, мне нравится эта его фамилия, Касс Таракан. Касс Роуч восторженно поддержал ее, это отлично, и, значит, он дал ей дополнительное время, чтобы только она продолжала травить свою баланду. И, значит, вот у меня такой вопрос. Вот у нас есть такое совершенно уродливое явление. Однозначно, что уродливое. Причем оно, в моем понимании, уродливое не потому, что она говорит нечто, не совпадающее с нашей правительственной линией, а потому, что она ненавидит страну, которая дала ей возможность это говорить. Вот это парадокс нашей жизни. Ты можешь говорить про Америку все, что ты хочешь. Ты можешь говорить про любых политиков, про любых общественных деятелей, про любых религиозных деятелей в этой стране, не сильно опасаясь за то, что тебя уволят с работы. Особенно, если это деятели консервативного толка. Если демократического, могут и уволить. Но, правда, в наше время уже как бы эта cancel culture, она отошла немножко в тень, и жизнь стала чуточку полегче. Но, тем не менее, мы знаем, что у нас есть первая поправка Конституции. Это просто как первая фраза нашей американской Библии, которая называется «Наша Конституция». И я вам скажу, меня персонально это невероятно. Для меня это вот основа основ Америки. Именно этим эта страна так отличается от стран всего мира, включая так называемые демократические страны Европы, где, если ты напишешь что-то не то в своем Фейсбуке, то тебя могут посадить в тюрьму. И это происходит. Или, по крайней мере, начать против тебя судебный иск какой-нибудь, предъявить тебе обвинение, после чего ты останешься без штанов. На воле, но без штанов. Это происходит в сегодняшней демократической Европе, в частности, у наших больших союзников англичан. Здесь это не происходит в основном. И вот это для меня самое ценное. А то, что у нас там, скажем, медицина лучше или, я не знаю, финансовое положение лучше у американцев, чем у других, это вопрос спорный, потому что мы знаем, в мире есть страны с лучшей медициной, и в мире есть страны, масса причем стран, где живут люди, материально живут более благополучно, чем мы. То есть это не главное. Это главное было, когда мы убежали из нищенского Советского Союза, который коммунисты разорили. Тогда это сравнение было для нас очевидным. Но сейчас, для меня персонально,

0: Я думаю, для многих моих слушателей главная основа основ – это свобода, которую мы здесь получили. И вот эта вот профессор, она нам рассказывает, она тоже получила эту свободу. Она пользуется ей, как она хочет. И она, значит, за то, чтобы ликвидировать эту страну, и при этом она полностью на стороне иранского руководства. Это, между прочим, это та же самая история, что с восторгами Зеленского по поводу борцов за независимую Украину 30-40-х годов прошлого века. То есть, если бы эта Мулин жила бы в Иране сегодня, и она позволила бы себе критиковать руководство этой страны, ей бы закрыли рот за 2 минуты. Я не знаю, что бы там с ней сделали. Посадили в тюрьму, заставили бы носить, вставили бы кляп в рот и заставили, и закрыли бы этой занавеской, и заставили бы носить эту занавеску до конца дней. То есть там бы она была никем абсолютно. Ей бы сказали, что делать. А здесь она говорит, что надо делать, и как надо жить, и как надо думать. И ладно, если бы она была какой-то городской сумасшедшей, которая стояла бы где-нибудь на Таймс-сквер, допустим, и она бы там веселила людей. Нет, она воспитывает наших детей. И это, ребята, это же нехорошо. И вот я хотел вам предложить сегодня эту тему для обсуждения. И я хотел бы послушать, что вы думаете по этому поводу. Вот как быть с такими вот безумицами, как эта Карен Малин? Ее увольнять совершенно невозможно, потому что она идет в суд, и суд ее восстанавливает на том основании, что она имеет право говорить то, что она говорит, и как профессор, она просто как бы еще и имеет лицензию говорить это. Не просто она сказала, она просто ее наняли на работу, чтобы она говорила. И она говорит, как же ее теперь увольняют? Потому что она Америку не любит. Опять же, здесь можно. И вот в этом вот главный вопрос для меня. Как вы относитесь к ней? Я почти не сомневаюсь, вы к ней относитесь отрицательно, так же, как и я к ней отношусь отрицательно. Но меня интересует другое. Как вы считаете, свобода должна быть полной, вот такой вот абсолютно полной свободой, где человек может болтать абсолютно любую ахинею? Или же он должен, или же свобода должна иметь какие-то ограничения, как она имеет, например, в Европе. Значит, давайте я включу счетчики сейчас. Я уже вижу, мне звонят, дайте мне 30 секунд. Я хочу сказать. Значит, если вы за ограничение свободы, напишите, наберите номер 888-222-1131. Если вы против, нехай болтают все, что хотят, тогда 888-222-1132. И телефон в студии 718-303-9090. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
1: Доброе утро, Сергей Стетина. Вы знаете, конечно, эта тетка прет ахинею, но я 146% за то, что она имела право говорить все, что ей хочется, за исключением призыва к свержению власти. Все, что она хочет. Все.
0: Это за ограничения. Ну хорошо.
1: Без ограничений.
0: Хорошо, Сергей со Статана, да послушайте. Но получается, что вы все-таки ввели ограничения. Это свержение власти. Она может говорить обо всем, кроме. Но когда появляется кроме, это и называется ограничение свободы.
1: Нет, кроме призывов к насильственному свержению власти.
0: А может быть, она не за насильственное, может, она за мирное падение.
1: А за мирные имеют право. Но, свобода, демократия и Америка в частности имеют право защищаться и защищать свои принципы. Поэтому этот иранский режим, который как-то там еще и выпендривается, должен быть стерт в порошок, пыль. А она пускай говорит все, что ей угодно.
0: Ну хорошо, кроме, но. Теперь я хочу вернуться к «но». Пусть она говорит все, кроме. Она не призывает, между прочим, свергнуть к власти, как я понял. Во всяком случае, из того, что я читаю. Но
1: Вадим,
0: она
1: не бредит.
0: Не, вообще, вы знаете, не, вы знаете. Да, не, вы знаете что? Я должен сказать, что вы, конечно, правы, а я не прав в данном случае, потому что она говорит о том, что мы должны, значит, положить конец нам нужно свергнуть империю любыми необходимыми средствами. Вы правы. То есть она имеет в виду, она подразумевает и насильственные средства. Если любыми средствами, то это и насильственные средства. Вы правы, я промахнулся.
1: Да. Вадим, я принимаю извинения, но предпочитаю наличные. Скажу вам.
0: Нет. Скажу вам. Ко мне. Хорошо. Спасибо. Ну, хорошо. Спасибо вам за участие в передаче. Я рад услышать снова ваш голос. Это означает, что вы слушали меня. Хорошо, спасибо. Всего хорошего. Будьте здоровы. Окей, друзья мои, я смотрю на часы, вижу, что мне нужно уступить место в эфире, но тема открыта, и мы вернемся к нашему разговору сразу после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами.
2: Интернет-сайт Дэвидсон Радио – это прямой эфир в интернете, самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес – davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
3: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
4: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
3: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
4: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.
5: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
6: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
7: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
8: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио. Мы стали еще ближе».

0: Нью-Йорке 9 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: Студия с новостями, Наталья Густрицкая. Суд запретил администрации Трампа вводить сбор $100,000 за визы H-1B. Такие визы позволяют нанимать иностранных инженеров, врачей, ученых и других специалистов. Несколько штатов заявили, что новый сбор ударит по университетам, больницам и научным центрам, которые зависят от таких сотрудников. Судья решил, что Белый дом не имеет права вводить такие платежи без одобрения Конгресса. Администрация считает, что компании используют визы H-1B, чтобы нанимать более дешевую иностранную рабочую силу вместо американских работников. Этим Белый дом и объяснял новый сбор. Администрация Трампа намерена обжаловать решение. Президент официально назначил своего бывшего личного адвоката Тодда Бланша генпрокурором. Бланш с апреля исполняет обязанности после отставки Пэм Бонди. Официальное назначение завершится утверждением кандидатуры генпрокурора в Сенате. «Предстоящие выборы в Конгресс будут очень тяжелыми для республиканцев», признал вице-президент Джей Ди Венс. Цитирую, «даже когда в стране все идет очень хорошо, промежуточные выборы оборачиваются довольно плохо для партии, которая находится у власти», сказал Венс в интервью Fox News. В этом году промежуточные выборы традиционно пройдут в первый вторник ноября, 3 числа. По прогнозам аналитиков, республиканцы рискуют потерять контроль над палатой представителей в пользу демократов. Эксперты связывают возможную утрату большинства в Конгрессе с падением рейтингов администрации на фоне военной кампании против Ирана, а также ростом цен. 43% граждан нашей страны недовольны обеими политическими партиями. Кроме того, 80% недовольных избирателей заявили, что экономическая и политическая система нуждается в серьезных изменениях. Похороны Бернадет Ширак, вдовы экс-президента Франции Жака Ширака, пройдут 12 июня в Париже. Церемония состоится в базилике Святой Клотильды, где Бернадет и Жак Ширак поженились в 1956 году. На похоронах будет присутствовать супруга президента Франции Брижит Макрон, а также Николя Саркози, Франсуа Олланд и другие.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Если вы чувствуете, что у нас все пошло не так, вы во многом правы. Единственное, что может нам помочь, это наше право голосовать. Меня зовут Алек Брук Красный. Я переизбираюсь в Ассамблею штата Нью-Йорк от республиканской и консервативной партии. Партии здравого смысла. Для нас с вами нет ничего важнее, чем наша семья, наши дети, наши родители. Голосуйте за их интересы и голосуйте за себя. Не сдавайтесь, борьба продолжается. Ваш Алек Брук Красный.
6: Выборы состоятся 3 ноября.
7: Paid for by ABK for Assembly.
8: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина – опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
9: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
10: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное, дружить. Жить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com.
11: Всего 4 простых примера. Наша направленная реклама донесет преимущества вашего бренда клиентам. Наша реклама помогает продавать больше. Наша реклама создает у ваших потенциальных клиентов хорошее настроение. Наша реклама формирует позитивные отношения к вашему бизнесу. Реклама на Дэвидсон Радио. Оперативно, качественно, выгодно. Телефон рекламной службы Дэвидсон Радио. 718-303-8000.
12: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Вадим Ермолинец. Я вот в первом части рассказывал о том, что у нас тут есть профессор Сити Колледжа Нью-Йоркского, которая призывает свергнуть американскую империю любыми необходимыми для этого средствами. То есть это она не призывает просто к мирным протестам. Она призывает любыми средствами, любыми необходимыми. И поддерживает целиком Иран и нынешнее иранское руководство и его вооруженные силы. То есть, по сути дела, во время войны, а мы находимся сейчас с Ираном в состоянии войны, если кто-то, ну, кто-то, может быть, это считает специальной военной операцией, но я это называю войной, то это она, по сути, выступает на стороне врага против страны, в которой она живет. Ну, как с ней быть? Ну, как с ней быть? И не только как с ней быть, а что мы предпочитаем? Полную свободу, которая предоставлена нашей профессуре, или же мы считаем, что свободу нужно ограничивать. Значит, я предложил нашим трудящимся принять участие в антинаучном опросе общественного мнения. За ограничение свободы выступили 67%. Тоже мне американцы. Но 33% настоящие американцы, они против. Они считают, пусть она говорит то, что она считает нужным. У нас такая страна. Пусть говорит. Окей, хорошо. Телефон на студии 718-303-90-90. Желающие выступить по этому вопросу, добро пожаловать в эфир. Доброе утро. Вы в эфир. Говорите, пожалуйста.
2: Доброе утро. Я, конечно, за неограничение свободы слова. Потому я хотел бы спросить у вас, если я слушаю вас с 7 утра, так как я за неограничение свободы слова по первой теме.
1: Не, я не хочу говорить про первый вопрос, мы уже поговорили об этом. Спасибо. Спасибо. По первому вопросу я не хочу говорить. Нет желания. Окей, мы говорим по второму вопросу, и мы говорим о принципе. Мы за полную свободу, или мы считаем, что свобода должна быть, но немножечко ограниченная? Телефон в студии 718-303-90-90. Доброе утро, вы в эфире, говорите, пожалуйста.
3: Доброе утро, Вадим. Я хотел бы вас спросить, может быть, надо было начать этот вопрос обсуждать и прочитать первый параграф Декларации о независимости, потому что там о том же говорится. Нам король не нужен. Она выражает подобное мнение. И сын одного из них сидел в тюрьме. Он был поклонником короля.
1: Мы говорим сейчас о чем сыне?
3: О Франклин.
1: Одному из них.
3: Франклин. Бен Франклин.
1: Окей. Хорошо. Я, к сожалению, не могу поддержать этот разговор. Я каким-то образом упустил этот факт биографии Франклина, Бенджамина Франклина. Вы привели хороший пример. Он мне очень нравится. Но у меня вопрос другого рода. Считаете ли вы, что вот это... Профессор Кэрен Мулин, она имеет право говорить то, что она говорит своим студентам в Сити Колледже.
3: Может быть, я лично не считаю, но никто ее в суд не берет за это пока что.
1: Ну, ее привели в суд, честно говоря, привели в суд, когда ее обвинили в том, что она там устроила беспорядки на территории колледжа.
3: Ну, и какое решение суда?
1: Вернуть на место. Вернуть на старое место старуху.
3: Ну, значит, все правильно делается.
1: Окей. Ну, хорошо. То есть вы за полную свободу. Приятно. говорит с единомышленником. Но я вот думаю, я, к большому сожалению, я, как бы у меня уже нету детей студенческого возраста, но я так думаю, она имеет право говорить то, что она говорит. Но мы же, наши дети же, наверное, имеют право не ходить на ее занятия, они могут выбрать сами себе курс, который им нужен. Они наверняка имеют возможность выбрать профессора по каким-то параметрам и посещать его лекции. И я не уверен, что это та лекция, которую обязательно надо слушать. То есть мы должны со своей стороны занимать какую-то, я бы так сказал, активную позицию. Окей, хорошо. Телефон в студии 700.
3: Я хочу вам сказать, что дети имеют право отказаться от ее уроков. Так как не было в Советском Союзе, многие должны были посещать коммунистическую идеологию.
1: Да, это правда. Окей, спасибо вам за участие в передаче. Всего хорошего. Окей. Доброе утро, вы в эфире. Говорите, пожалуйста.
4: Доброе утро. Она не одна такая. Был такой президент по имени Барак Обама. Куда бы он ни приезжал, в какую страну, он извинялся за Америку. В частности, я помню, когда он приехал в Венесуэлу, куда еще Хуго Чавес был. Вот, так он извинялся за Америку. Хуго Чавес там подарил ему книгу. А его, чуть не сказал, мартышка, жена сказала, что стала любить Америку, когда ее муж избрался президент, стал президентом и так далее.
1: Ну хорошо, я, вы знаете что, я готов то, что Барак Обама ездил по миру, извинялся перед всеми, это я не совсем помню, но он выступал один раз в Египте, действительно там прозвучали извинения. Но хорошо, он был черным человеком, почти черным человеком. Его жена почти черный человек. Его жена черный человек. Значит, они, ну хорошо, допустим, у них их тревожит их историческая память, они помнят о несправедливостях исторических. Уже как бы давно это все мы проехали, но они, значит, должны поддерживать этот огонек. Я это понимаю. Но эта тетка, она белая, как смерть. Она абсолютно... За что ей переживать? За что у нее болит? И почему она ведь не за какие-то действия извиняется в Соединенных Штатах. Она, в принципе, считает, что это страна насилия, несправедливости и извращенцев, к которым она относит весь правящий класс, сравнивая его с этим Эпштейном.
4: Это немножко другой случай. Не одна такая. Да, она хочет быть оригинальной.
1: Окей. Хорошо, спасибо вам за участие в передаче. Всего хорошего. Окей. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
5: Здравствуйте, Вадим Александрович. Это Илья. Значит, по-моему, тут вообще все очень просто. Вот я начну с конца. Значит, Хизбаллу, ее, в всяком случае, военное крыло, мы считаем террористической организацией. Да. Эту организацию поддерживает Иран. Он является спонсором, да, этой организации террористической. Значит, по всем, да, канонам мирового, значит, мирового права он является тоже террористом, поскольку он соучаствует в деятельности террористической организации. Если какая-то, извините за выражение, сука, это нормальное слово, поддерживает террористическую организацию в лице Ирана, одобряет ее действия и желает ей процветания во вред Америке, то она тоже является соучастником и спонсором этой террористической организации.
1: Одну секунду. Илья, послушайте, я понимаю вашу позицию, она мне близка. Но, тем не менее, тут есть одна оговорка. Одно дело, если эта собака, она на словах поддерживает, а другое дело, если она собирает деньги для покупки ракет, которые Хизбалла потом использует для того, чтобы стрелять по Израилю. Это, то есть вы чувствуете, что есть разница. Одно дело болтать языком, любые глупости, какие она хочет, а другое дело непосредственно участвовать в организации терактов. То есть для меня тут есть очевидная разница.
5: Я понимаю вашу позицию.
1: Для вас нет?
5: Но здесь вот какая... Нет, тут есть нюанс. Значит, если кто-то... Это я читал просто совсем недавно. Если кто-то назвал, допустим, вас или меня идиотом,
6: он не подсуден, потому что это его мнение. Но если кто-то сказал, что вы или я...
1: Слава богу, что это не факт.
6: Да-да-да. И он утверждает, что мы с вами ограбили банк, то это уже утверждение, это уже клевета, и это подсудно. Так вот, если эта женщина, мягко говоря, призывает гибели Америки через поражение в войне с Ираном, то это призыв. Это призыв к действию, и это должно быть наказуемо. Спасибо, Вадим Александрович.
1: Ну, не за что. Ну, хорошо. Это как бы... Мы тут разошлись в этом мнении. Вы считаете, что это призыв к действию?
6: Да.
1: А я считаю, что это... Я не знаю. На мой взгляд, это тут очень трудно его ухватить за хвост намыленный.
6: Да. Последняя фраза. Значит, если Иран громогласно восклицает, заявляет смерть Америке, то как это назвать, если не призыв к смерти Америки?
1: Это, очевидно, это Иран.
6: Это Иран, но это Иран. Она то же самое говорит. Она говорит, давайте сделаем так, чтобы Америка проиграла в войне с Ираном.
1: Ну, слушайте, Илья, одну секунду. Илья, одну секунду. Значит, когда мы... То, что они там восклицают смерть Америки, это для меня это несущественно, потому что у нас тоже были митинги в Советском Союзе, где мы осуждали американских империалистов. Это все для меня показуха. Мы, когда говорим о том, что Иран террористическое государство, то мы говорим, мы даже цифры приводим, количество американских военнослужащих, которые погибли в результате террористической деятельности Ирана. То есть Иран там финансировал какие-то террористические акции против наших военнослужащих на наших базах на Ближнем Востоке. Реально гибли люди. Это дает нам основание говорить о том, что Иран террористическая организация. Они, государство, а не то, что они там кричат смерть Америки. Пусть они кричат все, что угодно. То же и здесь. Одно дело, то, что она говорит, что американскую империю нужно свергнуть любыми средствами, а другое дело, если бы она там, допустим, собирала деньги на проведение каких-то, я не знаю, революционных действий. Потом, тут есть еще один момент, который все-таки, я думаю, немаловажен для нас. Когда она говорит им американскую империю, то это можно толковать по-разному. В частности, например, она может не выступать против демократической системы Соединенных Штатов, а она может выступать против того, чтобы мы оказывали свое влияние на жизнь других стран за океаном. Например, того же самого Ирана. Это разные немножко вещи. Но, одним словом, для меня все-таки все, что она говорит, это слова. Это не террористическая деятельность. Но вы считаете, что это террористическая деятельность?
6: Нет, нет. Я считаю, что это призывы к поддержке государства-террориста. Призывы к поддержке.
1: Okay.
6: А это уже, по-моему, является подсудным делом.
1: Ну, нет. Это на деле нет, не является.
6: Ну...
1: Ее один раз обвинили мнения. В том, Спасибо. Что она участвовала в акции, которые привели там кучу, которые, из-за которых колледж, в котором она работает, понес ущерб в размере 3 миллионов долларов. Вот это конкретные действия, это были конкретные обвинения. Но так она говорит тоже. Окей. Ну, Илья, спасибо вам большое. Будьте здоровы, всего хорошего. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
7: Доброе утро. А вот когда намеренно бьют по школе, где там дети учатся, это теракт или это не теракт?
1: Ну это не теракт. Намеренно, это случайно попали. Ну слушайте, ну случайно.
7: Но
1: попали,
7: не случайно. Но Украине не случайно. Они все части дрона попали именно по школе, намеренно били, знали, что в этой школе никаких военных организаций нету.
1: Нет. Вы знаете что, я с вами не согласен. И у вас, я не уверен, что... Я... Окей, одну секунду. Мы сейчас говорим о том, что наш Томагавк прилетел в Иране по школе, где было несколько сотен девочек. Это была девичья школа. И они погибли. Значит, я считаю, что это трагедия, безусловно. Но я абсолютно отказываюсь считать, что это был целенаправленный удар. Я не могу это принять. Если вы говорите, да, это было именно, они все знают, они знали, куда они стреляли. Я вам хочу сказать, я уверен на 100%, что у вас нет доказательств, вы не можете свои слова подтвердить никак. Это просто ваше мнение.
7: Доказательства в суде могут быть только...
1: Ну, правильно, но что толку тогда утверждать, что говоришь, что мы это сделали специально? Я не могу в это поверить. Не могу.
7: Ну, я понимаю, что мы там попадаем. Я Путину верю. Вот я лично Путину верю.
1: Окей. Но я говорю сейчас, мы, одну секунду, мы не поняли. Я тут немножечко, по-моему, говорим о разных вещах. Вы сейчас говорите о инциденте. Старобельский. Окей. Значит, да. Украинцы говорят, что они стреляли по этому училищу. Это не школа, это училище. Потому что там была школа подготовки операторов дронов. Это заявление украинской стороны. То есть, с их стороны, возможно, там, действительно это было целенаправленным действием. А я в это время говорил о том, что мы, американцы, мы попали томагавком по школе в Иране, где погибло несколько сот. Окей, мы говорим о разных вещах. Ну, хорошо. Что я могу добавить к Старобельску? Там война, они стреляют друг по другу без конца. Они иногда не попадают целенаправленно, иногда нет. Это, знаете как, это специфика вообще украинского военно-промышленного комплекса. У них масса их предприятий находится в городе. У них военные аэродромы находятся в городах. Поэтому, когда стреляют по этим военным, абсолютно военным объектам, сбивают ракеты, они попадают, обломки попадают в жилые дома, это, или эти, которые наводят, они не очень точно наводятся. Ну, что вам сказать, война, именно поэтому война плохая, вы ее не можете предсказать. Путин поэтому лучше не воевать.
7: Путин приглашил журналистов, только не приехали и проверили. Журналисты поехали, посмотрели, но ничего говорить об этом не стали, вообще никак. Вот
1: ну хорошо, окей, были, мы сейчас говорим, одну секунду, нам, одну секунду, остановитесь. Я тут вот одного трудящегося убрал из эфира, потому что он мне начал снова рассказывать эту первую тему. И сейчас вы меня затягиваете снова в ту же самую сторону. Мы эту тему проехали, большое спасибо. Мы сейчас говорим о другом. Мы говорим о том, свобода должна иметь какие-то ограничения или не должна иметь какие-то ограничения. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
8: Доброе утро, это Лев. Вы знаете, вы со мной не согласитесь, но свобода должна иметь какие-то
1: ограничения. Откуда вы знаете? Может быть, я с вами соглашусь. Откуда
8: какие-то
1: вы знаете?
8: Какие-то ограничения должны. Ведь народ распустился, ЛГБТ и всякое такое. С Ильей я частично согласен. А вот с этим человеком, который назвал бывшую леди мартышкой, он сам мартышка. Пусть не обижается, когда его жидовской мордой назовут. Он заслужил.
1: Ну хорошо, давайте как-то без этих выражений, елки-палки. Я с вами согласен. Вы, Лев, вы, конечно, правы. Я изо всех сил стремлюсь соблюдать какие-то нормы приличия на этой передаче. Но, к сожалению, мои слушатели их, бывает, заносят. Ну что я могу сделать? Друзья мои, надо находить какие-то другие слова. Для того, чтобы высказывать свое мнение по поводу каких-то других людей. Ну, что я могу сказать? Надо. Но одно дело надо, а другое дело не получается. У нас, вот это, кстати, тоже свобода, не совсем свобода, есть какие-то ограничения у нас. Одно из этих ограничений по возможности, надо находить какие-то приличные слова, тем более русский язык это позволяет. Очень много синонимов. С английским у нас проблемы у всех, это я понимаю, поэтому нам приходится говорить по-русски. Но русский язык в плане синонимов не менее богат, чем английский. Поэтому, по возможности, желательно без мартышек и без рож. Такие дела. Но, как я говорю, по возможности. Теперь... Напоминаю, телефон на студии 718-303-90-90. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
9: Доброе утро.
1: Упс, наша связь прервалась. Это досада, конечно. Если вы сейчас уже кончили ругаться матом по поводу этой краткосрочной встречи, то и снова слышите мой волшебный голос в эфире, то я вас попрошу снова набрать наш номер 718-303-90-90. Честное благородное слово, я не пытался прервать ваше выступление. Вот, отлично. Доброе утро. Говорите, пожалуйста.
9: Доброе утро, Вадим. Я хочу сказать, я всегда говорил, что демократия – это не вседозволенность. И она, как профессор, должна, наверное, знает, как устроена иранская, так сказать, демократия. Сколько людей сейчас убили, вот когда у них были там забастовки, там, я не знаю, в Иране. Сколько
1: там порядка, говорят. Убивали не на забастовках, да, а на уличных протестах людей.
9: На уличных
1: больше
9: протестах.
1: Больше 30 тысяч человек, говорят, убили.
9: Да, ну как она, я хочу послушать, как она к этому относится, понимаете? Если она говорит, что прекрасная демократия в Иране, как она относится к этому, понимаете? Она профессор, но она, наверное, немножко должна, я не знаю, соображать, я не думаю, что она очень соображает, если она такие вещи говорит. Но вот мне просто интересно, что она думает о иранской демократии, которая призывает к, как я везде говорю, об уничтожении другой страны, понимаете, это нормально, да, это все у нее нормально, то есть это демократия, это полная демократия, понимаете, я уже не говорю про Америку, но то, что она, то, что с любой, так сказать, платформы иранские, любые лидеры говорят, что Израиль не должен существовать, она считает это нормальным. Это, и как я должен относиться к этому? Потому что демократия – это не вседозволенность. Пусть она едет...
1: Ну я, послушайте, одну секунду, послушайте, я вам что хочу сказать. Когда вот вы несколько раз повторили эту фразу, демократия – это не вседозволенность. Откуда взялась эта фраза? Она записана в каком-то нашем документе основополагающем или нет? Или ее кто-то придумал, мы даже не знаем кто? Что это за фраза? Какой в ней смысл?
9: Какой?
1: Она это юридическая какая-то фраза или откуда она взялась?
9: Это фраза, так сказать, для нормального, я не знаю, для нормальной демократической системы. То есть свобода, это что значит свобода?
1: Ну, по вашему определению.
9: По моему определению, свобода, я не знаю. То есть если человек, так сказать, ну, держит себя в руках, он понимает какие-то ограничения. Поэтому мы имеем то, что в Америке, то, что мы имеем. То есть любой может поливать грязью, что, говорить что угодно, делать что угодно. Свобода. Это свобода.
1: Послушайте, ну хорошо. Слушайте, совершенно понятно, что свобода, она, это такое рисковое дело, мы это все понимаем. Но с другой стороны, когда мы говорим о свободе в нашей стране, то мы знаем, что это первое требование нашей Конституции. Свобода слова. И оно предполагает полную свободу, потому что свобода с ограничениями уже не свобода. И вот это документ. А когда говорят, демократия – это не вседозволенность, и у меня к вам вопрос, откуда взялась эта фраза, кто ее автор, где она записана? И потом демократия, когда мы говорим о демократии, мы говорим о свободе выборов. Вернее, не о свободе, а о системе выборов, которая дает право всем участвовать, и потом, значит, по результатам голосования как-то меняется наша внешняя или внутренняя политика. Вот это демократия. Но сама по себе демократия не имеет большого отношения к свободе слова. Просто, на мой взгляд, вообще не имеет никакого отношения. Вы сравниваете как бы несравнимые вещи.
9: А что такое тогда демократия?
1: Ну, может быть, я ошибаюсь.
9: Что такое демократия? Что такое демократия? Объясните мне.
1: Значит, я вам могу объяснить, где найти толкование этого термина. В Википедии потратьте, я не знаю, одну минуту своей жизни, и вы получите точное описание того, что такое демократия, а не моей интерпретации этого термина. Окей, друзья мои, я вижу, народ звонит. Я народу непременно дам возможность выступить в следующем сегменте своего шоу. А сейчас я торжественно объявляю перерыв на выпуск новостей. Оставайтесь с нами, никуда не уходите.
10: Все это слышно по радио. Радио.
11: Дэвидсон Радио. Нас хорошо слышно.
12: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон Бич Авеню и в Рега Парке в Квинсе. 718-891-0101 718-891-0101 8-800-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
13: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр «Шорвью» вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
16: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
17: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
16: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
15: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
18: Америка без границ представляет самое мощное бизнес-событие в этом году. Бизнес без границ на борту легендарного Hornblower Infinity в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров, здесь основатели находят партнеров. Здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. Бизнес без границ. На борту Hornblower Infinity. Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
19: Бизнес без границ представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт Hornblower Infinity. 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера. Отплытие 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com. Цена билетов от 75 до $250.
11: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинца. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. Микрофон у Вадим Ермолинец. Перед тем, как начать принимать телефонные звонки, я вижу, мне звонят. Друзья мои, дайте мне несколько секунд для того, чтобы напомнить вам о том, что распространенная проблема у пожилых людей – это боли в тазобедренном суставе. С возрастом наши хрящи изнашиваются, а жидкости, работающие в них как смазка, становятся меньше. Боль может отдаваться в других частях тела. Запускать это состояние недопустимо. Обратитесь к доктору Михаилу Рискевичу, и он непременно поможет вам. Запишите его номер 718-934-84-84. Офис удобно расположен по адресу 3140 Coney Island Avenue и Ocean View Avenue на Брайтоне. Еще раз номер доктора Рискевича 718-934-84-84. И не забывайте пароль «Здравствуйте, доктор, мы от Ермолинца». Он нам рекомендовал вас как замечательного медика. Да, такие дела. Хорошо, я сейчас возвращаюсь к нашему разговору о свободе и несвободе. Телефон в студии 718-303-9090. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Уважаемый Вадим Вадим Александрович Ермолинец, это Людмила. Так вот, вопрос, вы задаете вопрос слушателю, где вы взяли вот эти понятия. Это политологическое понятие. Я работала в политологической гимназии и ездила в Москву в Горби-центр. У нас были замечательные лекторы, и говорили они как раз об том, что... Ограничение свободы слова должно присутствовать. А вот эта дама должна пройти тест на психологическую состоятельность, потому что профессор, можно сказать, влияющий на умы своих учеников, она обязана, как говорят сейчас сленгом, фильтровать базар. Всего доброго.
1: Ну хорошо, всего доброго. Слушайте, у нас тут масса народа не фильтрует базар. Ну что можно сделать? Ну хорошо, вот она говорит, вот, например, ну, звонит нам этот человек и говорит, объясните мне, что такое демократия. Это совершенно понятно. Для меня это как сигнал, что он сам не может себе объяснить, что такое демократия. Отсюда все эти проблемы. Ну что, демос – это народ, кратия – это власть. То есть демократия – это власть народа. В нашей системе демократия – это система управления страной через выборы. То есть все наши представители, которые нами руководят, и неплохо на этом зарабатывают. Они, значит, нами выбраны. Вот это демократия. Ну, какое имеет отношение эта система политической власти к свободе слова? Это несопоставимые понятия. Они, это яблоки и апельсины. Вы не можете их сравнивать. Понимаете? Ну, во всяком случае, я это так понимаю. И именно в этой демократической системе у нас есть возможность свободы слова. Потому что у нас, например, когда какие-то тут люди заявляют о том, что Трамп состоял в интимных отношениях с российской разведкой, и это все делается, подпитывается какими-то документами, липовыми, придуманными, то, между прочим, этих людей до сих пор не привлекли к ответственности за это, потому что это и есть свобода слова. Хотя это вранье уже было с первой секунды. Это очень зыбкое понятие, где что можно говорить, а что нельзя говорить. Хорошо, вспомните вот этого спецпрокурора Мюллера. О май гад, это вообще, в моем понимании, это был еще тот фрукт. И у меня при этом есть объяснение тому, что он тот фрукт. Я не верю, что в ФБР, вернее, я верю, что в ФБР идут специальные люди с особыми наклонностями. Значит, когда он ничего не нашел. Ничегошеньки, вообще ничего не сказал. Сколько они там миллионов потратили, сколько они переворошили всего, ничего не нашел. Но когда он значит, свое заключительное слово говорил, он сказал: мы ничего не нашли, но это не означает, что ничего не было. Ну, не скотина. Ну, хорошо, ладно, это я неправильное слово сказал. Сорвалось, прошу прощения. Но это же абсолютно непорядочное заявление. Это тоже клевета. Ты не нашел, скажи, я ничего не нашел. Нет, я не нашел, но это не значит, что ничего не было. Но это значит, во-первых, это подтверждение того, что ты плохо искал. Если ты ничего не нашел, но знаешь, что что-то могло быть. То есть ты как бы сам себя дисквалифицировал. Или посмотрите на все эти заявления Джеймса Коми. Это скользкие, отвратительные люди, которые говорят отвратительные вещи. Но их не ухватишь, потому что они так говорят. И они позволяют себе так говорить, потому что они знают, что они защищены первой поправкой. Это их мнение. И они его высказывают. То есть мы можем, я думаю, с этим никто не станет спорить, мы тут все согласимся с тем, что свобода и демократия выпускает из наших самых темных, грязных углов вот этих вот отвратительных существ, которые говорят разные гадости. Но все эти существа, они все защищены первой поправкой Конституции и пользуются той свободой, которая им предоставлена. Скажите мне, что это не так? Окей, доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
3: Доброе утро, это Наум из Массачусетса. Я хотел бы поднять такой вопрос, если можно. Поднимите. Рассмотреть ее слова в плане проявления экстремизма, который несет с собой ненависть
1: к преступлению. К американской империи, к нашей внешней политике, по большому счету.
3: Внешние проявления криминала на основании ненависти, фабрикации каких-то лживых данных, которые вызывают подобные явления, криминальные, тоже вот это должно ограничить неограниченную, так сказать, грубо сказать, свободу слова. Я хотел бы, если кто-то высказался из наших слушателей, кто компетентен в этой области экстремизма, проявления экстремизма, под прикрытием высказываний свободы слова. Вот что я хотел сказать. Спасибо.
1: Пожалуйста. Я ничего не понял. Но это не страшно. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
4: Доброе утро. Раз пошел разговор о демократии, я бы хотел напомнить, откуда возникло это понятие. Древней Греции...
1: Не, речь пошла не о демократии, речь пошла о свободе слова. Речь о демократии не идет. Мы знаем, что такое демократия.
4: Почему? Почему? Свобода слова и демократия неразрывно связаны. Вы, пожалуйста, меня не останавливайте. Я прошу вас полминуты. Так вот, демократия, значит, там возникла... Голосование. Вот это и есть главный признак демократии. Так я хочу напомнить, кто голосовал. Там был имущественный ценз. А имущество были – это рабы. Так вот, дословно демократия – это власть рабовладельцев. Об этом забывать не стоит. Вот это, что я хотел сказать.
1: Хорошо, и сказали. Вот. У меня просто моя передача демонстрирует ваши неограниченные возможности, как... Ну, вы слушатели. Спасибо. Как участника наших дебатов. Спасибо вам. Но я понимаю, что есть разные оговорки. У нас, когда мы говорим, например, о вседозволенности или о каких-то ограничениях, но есть, я согласен, что они существуют. И я их однозначно поддерживаю. Например, у нас значит, вы не можете распространять порнографию в общественных, в общедоступных средствах массовой информации. Да? Это у нас такое правило здесь существует. Оно введено нашей комиссией по средствам массовой информации. Потом вы не можете распространять ненависть. У нас даже есть специальные тут законы против ненависти. То есть это вы не можете там призывать к насилию против каких-то конкретных групп населения. допустим, против геев или против черных, или против кого угодно, в принципе. У нас матом нельзя ругаться в эфире. Именно поэтому я выключаю тех людей, которые начинают свое выступление с мата. А так бы я как раз с интересом послушал их позицию. Но я понимаю, что там позиции никакой нету, скорее всего. Там просто есть адреналин в каких-то немеренных количествах. Поэтому человек не в состоянии ничего высказать, а только он может выпустить пар. Ну, слушайте, я, между прочим, предлагаю этим ребятам просто сыграть такую игру. Включать телефон и просто говорить в телефон. И представляй себе, что я или кто-то другой на другой стороне все это слышит. Включать немножечко свое воображение. Вот. У нас нельзя это делать. Но я понимаю, что это нельзя, нельзя, нельзя, нельзя. Есть какие-то нельзя. Но как только вы вторгаетесь в политическую сферу, и вам начинают говорить в политической сфере, что нельзя, то вот это вот и есть ограничение свободы. Потому что... О чем еще вообще нам спорить с вами, если не о политике? Это, ну, есть, ну, допустим, можно о религии спорить. Люди там, умные люди с бородами большими и животами, они всю жизнь спорят о религии. Какой, чей бог лучше, или чьи пророки правильно говорили, неправильно говорили. Они трактуют там толстые книги из далекой древности. Но эти, в основном у них мирные такие споры. Но... Политика открыта для всех.

0: Между прочим, они у нас и в зрелом возрасте это делают, когда им дают какие-то там блага с призывами проголосовать за своего кандидата. То есть это происходит. Но в принципе, я хочу вернуться к главному, что я хочу сказать. У нас та сфера, где мы все имеем равные возможности говорить обо всем, о чем хотим, это только политика. И если эта тетка говорит о том, она, наверное, не очень умная, я все-таки думаю, она хоть и профессор, но жизнь показывает, что среди профессоров довольно много неумного народу. Если она, будучи профессором, призывает к ликвидации американской империи, то я могу себе представить, в данный момент я пытаюсь как бы ее оправдать, хотя в действительности я, конечно, ее не оправдываю. Но как адвокат дьявола я могу сказать, она выступает против нашей внешней политики. Потому что, между прочим, она сейчас засветилась, потому что она выступала на этом слете демократической молодежи. Но, по большому счету, у нас тут очень много народу, в том числе консервативного рода, уважаемого народу, который, другими словами, говорит, почему у нас, почему мы располагаем, я боюсь сейчас точно соврать по поводу цифр, но порядок цифр такой, почему у нас 750 военных баз в 80 странах мира? Почему мы постоянно говорим об экспансии Китая, между тем Китай со всех сторон, ну не со всех, но по океанскому берегу, он окружен нашими базами. Там десятки наших баз. И, конечно, они воспринимают это как угрозу своей безопасности. То есть, вот она говорит про это, наше имперское влияние. И я должен сказать, что, конечно, это наше имперское влияние, это наследие старых времен, потому что это эти все базы, все это из тех времен, когда мы считали, что если мы хотим на кого-то повлиять, то мы можем силой повлиять. Но эти времена уже давно прошли, их больше нет. Мы каким образом влияем на страны? Мы вливаемся в их экономику, и мы становимся, как только мы становимся частью их экономики, мы тут же становимся частью их политической системы. Как только эти страны открывают нам свою экономику, все, конец, они наши так называемые партнеры, но в действительности они делают то, что мы им говорим делать. Если они хотят продолжать зарабатывать свои деньги. Это рабочие места для простых смертных. И это хорошие бабки для руководителей этих стран. Они всегда там греют руки. То есть сейчас уже мы прошли тот этап, когда мы могли кому-то угрожать атомной бомбой, или ракетами, или чем угодно. Или сапогами на земле. Это все мы уже проехали. Мы теперь экономическая империя. Но эта тетка, она еще мыслит этими старыми категориями. Поэтому она говорит про войну с Ираном, она говорит поэтому, что это стражи революции, исламской революции, это замечательные люди, у них производство фантастическое, они там нас держат за одно место в Ормузском проливе. Что, между прочим, чистая правда, так и додержат. Но Я хочу, чтобы вы меня правильно поняли. В данном случае я ее не поддерживаю, она мне не нравится, я ее не люблю на большом расстоянии со своей солнечной Флориды. Но я пытаюсь ее понять. Она не выступает против Америки как государства или как политической системы. Она выступает против американской империи. А американская империя, с ее слов, это наше военное присутствие во всем мире, которая для меня, например, является пережитком других эпох, предшествующей эпохи. Такие дела. Но имеет она право это говорить? Ну, на мой взгляд, имеет. Потому что как только ты начинаешь ограничивать людей в чем-то, в политических высказываниях, конец свободы и демократии. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
1: Доброе утро. А свобода слова – это, конечно, великолепное наше завоевание, но когда это наше свободное слово… Алло, вы слышите меня?
0: Да.
1: Когда свободное слово становится призывом к насилию, это уже, по-моему, называется другими словами. Мы помним прекрасно 6 января, когда нашего любимого Рыжика, в принципе, подвергли импичменту якобы за призыв к насилию.

0: к штурму. Поэтому слова имеют последствия. Нужно, как говорится, фильтровать этот базар.
1: Окей, вы знаете что? В таком случае я вам хочу сказать следующее. Значит, у нас есть какие-то органы власти. И если они считают, что эта тетка Малин, она, значит, призывает людей к насилию, пусть они привлекут ее к ответственности. Пусть. Но этого не произошло, между прочим. Окей, спасибо вам большое за участие в передаче. Всего хорошего, будьте здоровы. Друзья мои, я смотрю на часы и вижу, что мне нужно объявить о завершении своей передачи и на последние минуты оставить вас с замечательной песней в исполнении «Hot Sardines» из солнечного Нью-Йорка. Всего хорошего, с вами был Владимир Малинец.

0: Продукция программ?
1: Это телевидение, да?
0: Нет, это радио.
2: Дэвидсон радио. Волна 620 АМ.
3: Да, как хорошо.
4: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
5: Вступление в наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558. Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-90-76 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
6: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
7: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
6: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
7: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
8: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
9: Интернет-сайт Дэвидсон Радио.
10: В Нью-Йорке 10 часов вечера.
5: Далее вашему вниманию предлагается повтор передач.
11: WSNR, Jersey City.
12: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
13: Новости на
12: Дэвидсон Радио.
13: Информация к этому часу.
5: У микрофона Лена Вишневецкая. Известный юрист из Хьюстона Дэн Когдал публично объявил о том, что на предстоящих выборах он будет поддерживать кандидата от демократической партии Джеймса Таларика. Дэн Когдал на протяжении долгого времени являлся личным адвокатом действующего генпрокурора Техаса, консерватора Кена Пэкстона. Когдал защищал прокурора от уголовных обвинений и представлял его интересы во время громкой попытки отстранения от должности в местном парламенте. В своем спецзаявлении заявлении адвокат пояснил, что его бывший подзащитный Кен Пэкстон полностью потерял ориентиры и забыл о своей главной задаче – защите интересов простых жителей штата. Когдал подчеркнул, что представитель оппозиции Джеймс Таларико ставит общественное единство выше партийных разногласий и способен объединить вокруг себя не только сторонников своей партии, но и умеренных консерваторов. Заявление прозвучало сразу после того, как Кен Пэкстон одержал победу на внутрипартийных выборах, обойдя опытного сенатора Джона Корнина. Теперь, лишившись поддержки собственного ключевого юриста, позиции прокурора в штате могут серьезно пошатнуться, а у оппозиции появляется реальный шанс перехватить контроль над одним из самых влиятельных регионов страны. Трамп выразил уверенность, что соглашение, которое должно положить конец многомесячному вооруженному конфликту на Ближнем Востоке, находится на финальной стадии. Посредники надеются на подписание бумаг в ближайшие дни. При этом Тегеран согласился прекратить удары по Израилю, но требует обоюдного прекращения огня в Ливане. В Вашингтоне продолжается жесткое противостояние вокруг работы органов нацбезопасности. Оппозиция заблокировала закон о продлении полномочий электронного перехвата информации, требуя увольнения Билла Пулта с поста руководителя национальной разведки. Разработчики искусственного интеллекта из компании OpenAI сделали первый официальный шаг к выходу на фондовую биржу. Общая стоимость предприятия оценивается в колоссальную сумму до 1 триллиона долларов. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Израиль принял решение прекратить удары по Ирану. Белый дом готовит выпуск купюры в $250 с изображением Трампа. Двое жителей Вирджинии через суд требуют экстренного запрета турнира UFC на южной лужайке Белого дома, запланированного в день рождения Трампа 14 июня. Этим летом Амтрак предлагает железнодорожный билет до Бостона всего за $20 в одну сторону. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 45%, 74% по Фаренгейту, 22% по Цельсию.
0: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
14: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Davidson Radio.
15: Davidson Radio.
14: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Покупайте и продавайте в радиобазаре. Проверяйте свою эрудицию. Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
15: Davidson Radio.
14: 620 AM. Настройтесь.
16: Внимание! В Бруклине открылась новая клиника Wound Edge. Самый современный центр лечения всех видов ран и повреждений кожи. Язвы, пролежни, разрывы кожи, рваные раны, порезы, ожоги, укусы животных и насекомых, инфекционные раны и гематомы. Здесь вам помогут доктор Роман Зиндер, специалист по лечению ран. Заботится о каждом пациенте и подберет лечение, которое действительно помогает. Звоните 347-669-3535. Доктор Роман Зиндер. 347-669-3535. Wound Edge. Когда нужен профессионал.
17: Травма на работе? Виноват, не важно. получали чек или кэш, неважно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
18: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
19: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
6: Новости,
7: аналитические передачи,
6: репортажи, мнения экспертов
7: и прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
6: RTN. Смотрите лучшее.
9: Интернет-сайт Дэвидсон Радио. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
7: Полный шалом.
20: Америка, Израиль. Америка, Израиль. Америка, Израиль.
21: Есть вещи и в этом мире, равно как и программы на Дэвидсон Радио, которая является величиной постоянной, своеобразной константой. Среди них и полный шалом, выходящий вот уже много лет по вторникам с 17 до 19. Я, Алексей Осипов, приветствую всех тех, кто нас слушает. Ну и в первую очередь нашего дорогого Александра Майстрового по ту сторону океана в Иерусалиме. Он, Александр, проверяю связь. Алло.
22: Да, Алексей, добрый вечер, и добрый вечер всем радиослушателям, конечно.
21: Александр, ну, как бы вот, если бы у нас с вами была возможность добавлять какие-то там, я не знаю, театральные эффекты, ну, в общем, было бы легитимно начать сегодняшнюю программу с зевка, мол, вот в Израиле опять война, 12-часовой, ее уже успели окрестить, но поскольку речь все же об Израиле, и об Америке, которая тоже принимает участие там в этом конфликте, в разрешении этого конфликта. Гибнут люди. Нет, зевать не будем, будем обсуждать со всей серьезностью. Вот что это было? Настоящая война, какой-то конфликт. Ну вот еще раз повторюсь, многие СМИ называют его 12-часовой войной. Вдруг опять Иран начал бомбить Израиль. Трамп в очередной раз там вмешался и сказал тихо-тихо. Словом, по порядку.
22: Да, давайте по порядку. Алексей, давайте, как все начиналось в этом мире от печки, то, что называется. Итак, как вы знаете, на протяжении уже последнего всего времени, многих недель, идет война в Южном Ливане. Она не стихает. Вот переговоры о мире само собой, а война само собой. Они никак не пересекаются. То есть встречаются по настоянию Трампа, делегация Израиля и Ливана, сидят, обсуждают, ничего не решают, потому что ливанское правительство не может ничего решить. Оно беспомощно, у него нет силы, нет власти для того, чтобы что-то сделать. Оно действительно искренне хочет мира, оно не хочет находиться в зависимости от Ирана, быть заложником Хизбаллы, но решать оно ничего не в состоянии, и армии нету, и сил безопасности нету для того, чтобы что-то делать. Так вот идет война. И идет война, и Хизбалла обстреливает израильские поселения. Ну, естественно, обстреливают и израильские военные силы, которые находятся в Южном Ливане, причем каждый день, практически каждый день погибает один военнослужащий, иногда даже больше, бывают многие ранения, в основном от дронов. Они очень ловко научились, надо отдать должное, использовать дроны. Так вот, но стреляют по поселениям. Там практически спрятаться времени не остается. То есть в момент, когда идет обстрел, то просто все зависит от, вы знаете, это вот русская рулетка. Попадет, не попадет, куда попадет. Если бы пролетело мимо, повезло. Если попало в дом, не повезло. Вот такая вот ситуация. Дети играют, люди живут, ходят в магазины, ходят на работу. И вот все в таком режиме под ракетными обстрелами. После определенного обстрела в Иерусалиме заявили, что мы больше терпеть это не будем, что мы не будем только гоняться за каждым отдельным тараканом в Южном Ливане, который там стреляет. Мы будем бить по нервному центру, по нервному узлу всей этой структуры Хизбаллы в Дахи. Дахи – это южный квартал Бейрута, шиитский квартал, где базируются все командные центры Хизбаллы, где находятся их средства там, контроля, управления, все что угодно. Дахи. Итак, когда заявляют об этом в Иерусалиме, то Трамп становится на дыбы и говорит, что нет, я не хочу, чтобы вы стреляли по Дахе, ни в коем случае. Тем не менее, проходит пару дней, все это на прошлой неделе, проходит пару дней, и действительно израильские самолеты наносят удары вот по самой этой Дахе или Дахии. Разрушают несколько домов, где находились командные центры и штаб-квартиры руководства этой организации. Кто-то из них погибает, кто-то ранен, кто-то выживает. Не суть. Далее следует следующее представление. Появляется в издании «Эксиос» сообщение о том, что Трамп нецензурно отчитал Нетаньяху за действия в Ливане, заявив следующее, буквально. Ты, далее, нецензурщина, с ума сошел. Ты был бы в тюрьме, если бы не я. Я спасаю твою задницу. Все тебя ненавидят, все ненавидят Израиля из-за этого. Ну, скажем так, мягко говоря, не очень уважительное обращение к своему стратегическому союзнику. В общем-то, как-то это больше относится к какому-то, можно так обращаться, к какому-то вассалу, причем очень низкого уровня, но не к стратегическому союзнику, до неприличия. Просто это, конечно, оскорбительно. Потом он признается сам, что да, он это сказал. То есть, когда его спрашивают, а вы говорили, он говорит, ну да, говорил, но в принципе все хорошо, ну я это сказал. Но помимо вот стиля этого обращения и заявления, тут есть очень существенный был еще посыл. Трамп позволил увязать Ирану переговоры с Ливаном. Раньше этого не было, начиная с 23-го года. То есть раньше было мухи отдельно, котлеты отдельно. Иран отдельно, Ливан отдельно. Теперь ливанское правительство заявило о том, что если Трамп хочет перемирия, соглашения, меморандумы и чего-то такого, то он должен заставить Израиль прекратить обстрелы Дахи и вообще прекратить любые действия Цахала в Ливане. Ну, естественно, это крайне неприемлемо для Израиля, но Трамп принимает вот этот вот посыл и действительно оказывает давление на Биби. Такого не было вообще. Далее, после того, как Израиль обстрелял Дахию, иранцы, почувствовав смелость, потому что, по сути говоря, Трамп им прокладывает такую ковровую дорожку и говорит, ну, что же, я вас понимаю, я буду давить на Израиль, чтобы такого больше никогда не повторялось. Он впервые, опять-таки я повторю, впервые за все время военных действий с 23-го года увязывает Иран и Ливан и идет на помощь Ливану, Хизбалле, то бишь Хизбалле. До этого ничего подобного не было. То есть мы осуществляли там пейджерные атаки, причем уничтожали их всех, уничтожали, ликвидировали Насралу, его помощников, его генералов, его полковников, подполковников. И тем не менее Иран сидел тихо и не вмешивался. Но теперь они осмелели, и они говорят, ах так, мы тогда ударим, мы нанесем по сионистскому врагу ответный удар, чтобы ему неповадно было, и наносят. Наносят 40 ракет, где-то 3 обстрела осуществляется в ночь, если я не ошибаюсь, это было в ночь на, по-моему, субботу, на воскресенье, но могу точно ошибиться, наносят удары в основном по северу страны, но тем не менее, это территория Израиля. Я повторю, такого раньше не было. Иран себя не позволял реагировать на то, что Израиль ведет какие-то действия в Ливане против Хизбаллы. Теперь позволяет. После этого Трамп звонит Нетаньяху и снова требует не наносить ответный удар по Ирану. Причем говорит так, как говорит, я звоню Биби прямо сейчас и скажу ему, что не надо отвечать. Для Израиля, конечно, это неприемлемо, потому что это признание своей слабости. А на Ближнем Востоке нет такого, что ты слабый. Если ты слабый, то ты уже не жилец. Ты уже не на этом свете. Тебя просто стирают и все, и даже не замечают. Ты превращаешься в грушу для битья, в посмешище и так далее. Для Израиля это неприемлемо. Мы ждали где-то до 4 часов 5 утра. Ждали, нанесет Биби, несмотря на давление Трампа, ответный удар или не нанесет по Ирану. Уже теперь по Ирану. Нанес, был нанесен ответный удар, причем в несколько было вылетов израильских самолетов. Они не входили в воздушное пространство, собственно, Ирана, потому что иранцы сумели там как-то модернизировать какие-то свои ПВО, успели, они достаточно быстро работают, и это уже представляло опасность, решили рисковать. Послали самолеты на территорию Ирака и уже из Ирака ракетами обстреливали иранские объекты. Какие в основном это были нефтехимические предприятия, где производятся разного рода детали, топливо и так далее для баллистических ракет. Обстрелян был также очень важное, кстати, производство для них, то есть оно является одним из существенных компонентов вот этой вот ракетно-баллистической всей технологии. Обстреляли также склады с беспилотниками иранскими. Ну, нанесли им, несомненно, какой-то ущерб, то есть там были пожары сильные, это было даже видно. После этого Трамп вмешивается и говорит о том, что все, я больше не хочу, чтобы вы стреляли друг по другу, что вы, ну, опять-таки, он ставит на одну доску и Иран, и Израиль, то есть он обращается и к Ирану, и к Израилю, как, опять-таки, как, скажем так, отец семейства, разозленное тем, что детишки там у него под окнами, они чего-то стреляют, бросаются какими-то камнями, пуляют друг друга рогатками, ну, противные совершенно дети, хулиганистые вообще, отморозки какие-то, и абсолютно без различия, кто там свой, кто чужой, кто стратегический союзник, кто стратегический противник, всех на одну доску. Вот противные просто вот дети такие, говорит. И он говорит, все, прекращайте немедленно стрелять, так и говорит, прекращайте стрелять, значит, все, снова у нас мир. То есть сама постановка о том, что Израиль и Иран, они превращаются равно удаленно в каких-то таких местных хулиганов, между ними не делается различия о том, кто хороший, кто плохой, кто свой, кто чужой, это тоже характерно. А потом, вот на протяжении всех этих дней, Трамп делает постоянно такие заявления с непрерывными нападками, наездами, иногда оскорбительными даже, на Израиль. Говорит, что у Нетаньяху не будет нового выбора, кроме как принять соглашение с Ираном. Не он решает, а я решаю. Это он говорит так. Говорит, что если израильские удары перерастут в более крупные военные действия, так скажем, то Израиль может оказаться один на один с Ираном. То есть Соединенные Штаты дистанцируются, опять-таки, вы деритесь, вы там, плохие мальчишки, хулиганы, не хочу вмешиваться вообще, мне никому из вас не симпатизирую, все одинаково, Ирану, может быть, впрочем, немножко даже больше симпатизирую, потому что он вроде бы хочет мира, а Израиль не хочет мира. Он настаивает на том, чтобы Израиль принял сделку с Ираном, говорит, что решает это он, говорит, решать будет не Нетаньяху, решать будет он, то есть еще один щелчок по носу Биби, еще один довольно болезненный укол, то есть принимает, по сути дела, он решение, касающееся безопасности Израиля. Сегодня он заявил, например, Sky News, что Израиль не вернется к войне с Ираном. За Израиль взял и заявил, что Израиль не вернется к войне с Ираном, потому что он, Трамп, этого не хочет. Вы знаете, подводя итог, не знаю, это все выглядит для меня очень странно, очень неприятно. И, в общем-то говоря, вы знаете, иногда такое чувство, что как будто в него вселился просто дух Камалы Харрис. Вот, ну, прямо вот слышатся ее нотки такие грозные нотки, такое вот возмущение, негодование, что-то такое. Вот на сегодняшний день такая ситуация. Опять-таки, вот буквально недавно Хизбалла возобновила обстрелы северных населенных пунктов Израиля. И опять-таки надо будет что-то предпринимать, что-то делать. То есть я думаю, что опять мы возвращаемся на этот замкнутый круг, Алексей.
21: Александр, ну вот вы сказали так образно, что вселился, кажется, дух Камалы Харриса. А не кажется ли вам, что, вселился дух Байдена? Я имею в виду, в данном случае, там, провожу параллели возрастных там изменений. Трамп не мальчик, ему уже 80. Есть ощущение, что я об этом говорил с самого начала, что вся эта иранская история была со стороны Вашингтона совершенно не продумана. И журналисты уже насчитали 21 раз или 21 дату, 21 там час и день, который Трамп обозначал за последние вот пару месяцев как дедлайн. Все, вот сделка послезавтра, или там сделка, если не будет, то послезавтра гром и молнии, то у меня позитивные сигналы, и завтра вы все узнаете, все будет отлично. В общем, все это длится черт знает сколько времени. И Израиль, и Америка страдают. В конце концов, страдает весь мир, там из-за блокировки Ормузского пролива и роста цен на нефть. И опять возвращаюсь к началу своего там вопроса. Не кажется ли вам, что это вообще какая-то такая авантюра, в которую Трамп втянул всех, уже неважно, из-за возраста, из-за неподготовленности, из-за отсутствия координации, уверенности в себе? Что думаете по этому поводу?
22: Вы знаете, Алексей, касательно вот того, сколько насчитали, вы сказали, 21 раз он упомянул журналисты, да, срок, когда
21: все что-то... Да, дедлайны. Да.
22: Но вы знаете, наши журналисты насчитали 37 дедлайнов. 37, так что я даже не знаю, сколько, больше или меньше. Ну, а теперь возвращаясь к главному, вот к вашему вопросу. Тут у меня своя точка зрения, другая, несколько, как вы знаете, Алексей, чем у вас. Я считаю следующее. Я считаю, что это надо было сделать, то есть операцию против Ирана надо было сделать. Опять-таки, во-первых, для того, чтобы предотвратить получение Ираном ядерного оружия, а он действительно по данным всех разведок, он уже был прямо не то, что на пороге, а чуть ли не перешел порог, за которым он создает ядерное оружие, а дальше остается только насадить это ядерное оружие, ядерные боеголовки на ракеты, и они свободно летят по всему миру, летите, голуби, летите. Вот это вот тот самый случай. Кроме того, давайте вспомним, по сути, как все опять-таки начиналось. Ведь начиналось все совсем по-другому, и начиналось даже очень, на мой взгляд, правильно. Потому что когда там началось массовое революционное движение, и десятки тысяч людей вышли на улицу, и стала реальная, возникла угроза свержения этого режима фанатиков, религиозных фанатиков. И тогда Трамп выступил и заявил о том, что мы идем к вам на помощь, держитесь, мы уже идем, мы в пути. Это были его слова. Потом он забыл про это. И это, кстати, то, что он хотел и хотел помочь им поначалу, это выглядело очень правильно. На мой взгляд, это надо было сделать, это был уникальный шанс. Но он был упущен, конечно же. Потом Трамп предъявил четыре главные требования Ирану первая ядерная программа и вывоз обогащенного урана из Ирана, сокращение резкое ракетно-баллистического потенциала, прекращение Ираном финансирования вот всех его прокси и прекращение репрессий. Очень скоро все три пункта были забыты, вообще где-то похоронены и так далее. Осталась только сегодня ядерная программа, и то Трамп постоянно смягчается, идет на какие-то компромиссы, готов на уступки. Вот если мы, скажем, например, оставим им уран ну, до 60% уровня, то можно. А свыше мы не дадим им. Но это уже совсем другой коленкор. То есть он пытается уступить иранцам, ну, подтолкнуть их, он так показывает, что он хочет мира, что иранцы понимают, что да, мы сможем добиться всего, и они начинают диктовать еще больше, еще жестче. Но это естественно, опять-таки, со всеми этими такого рода авторитарными режимами, с такого рода фанатиками, это же естественное их поведение, и это трудно не понимать изначально. Таким образом, на мой взгляд, сама идея того, что надо было применить силу против режима для того, чтобы, во-первых, остановить его движение к ядерному оружию, и, во-вторых, чтобы сбросить, возможно, этот режим, о чем обсуждалось, помочь вот этим вот восставшим, все это было правильно. Но когда ты вступаешь в войну, ты, как и начинаешь любое дело, ты должен доводить его до конца. Неважно какое, чинишь забор, варишь кашу, пишешь докторскую диссертацию, создаешь, не знаю, искусственный интеллект. Неважно что, надо доводить дело до конца. А наш герой, он, пройдя половину пути, и пройдя, кстати, очень здорово, потому что, благодаря в основном Израилю, кстати, потому что огромный потенциал, военно-промышленный потенциал Ирана просто уничтожен, стерт. Режим остался без ничего, что он создавал, вот, как говорится, долгим годом, совершенно непосильным трудом. Стерт. И вдруг он разворачивается и говорит: «Хочу мира». Вот все, я повоевал, больше воевать не хочу, хочу мира. Это мне напоминает поведение моих внуков. Сегодня часто-то играю в солдатики, потом мне солдатики надоели, пойду посмотрю мультики, а потом, может быть, пообнимаюсь с Мишкой. Вот это вот такое поведение. Это не поведение государственного мужа, конечно. Если ты взялся за такую цель, как избавить мир от этого режима, и тем более не допустить обретения им смертоносного неконвенционального оружия, то уж будь добр, иди до конца. Но мы видим то, что происходит. Он просто охвачен этой миротворческой страстью. И вот каждый день еще день, уже завтра, потом послезавтра у нас будет мир. Иранцы хорошие ребята, они хотят мира. Ну, вот это вот то, что мы имеем, как говорится.
21: Да, мы все это имеем. Ну вот знаете, Александр, меня во всей этой истории смущает один момент. Все-таки Америка не авторитарное государство, а в общем-то вполне демократическое, со сложившимися институтами власти, с разделением ветвей. Да, Трамп верховный главнокомандующий. Да, в ведении именно президента находится внешняя политика, и там губернаторы, мэры, там, ну, в меньшей степени или в большей, наоборот, степени Конгресс и Сенат на нее там не могут влиять. Но есть Пентагон, есть вице-президент, и во всей этой иранской катавасии, в общем, все они в лучшем случае молчат. То есть никто, есть госсекретарь, в худшем случае они поддерживают вот эту вот суматошную политику Трампа. И мне, честно говоря, это не очень понятно, и б, не очень приятно, потому что еще раз, да, вот вы привели там пример с внуками, здесь не дети играют в солдатиков, здесь абсолютно действительно, конечно, гибнут люди, да, конечно, и конечно. Эффект на, я понимаю, что там ни Трампу, ни Хексету им там не очень хорошо понятно, сколько стоит там литр или там галлон бензина, сколько, насколько подорожала курица или там картошка в супермаркете, а люди по всему миру и в Америке в том числе это ощущают просто изо дня в день. Я уже молчу там про какие-то изыски в виде там перелетов, самолетных там перелетов, отдыха за границей и так далее, и так далее. Продолжим через несколько минут. Друзья, у нас на очереди короткая реклама, выпуск новостей. Оставайтесь с нами.
20: Америка, Израиль.
13: Новости на
12: Дэвидсон Радио.
13: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. За двое суток до торжественного открытия главного футбольного праздника планеты Кубка мира 26 года разгорелся грандиозный международный скандал. Футбольная федерация Ирана выступила с официальным жестким заявлением, в котором напрямую обвинила американскую сторону в умышленном препятствовании допуску иранских болельщиков на стадионы. По утверждению тегеранских спортивных чиновников, Вашингтон в одностороннем порядке аннулировал ранее выделенные квоты на билеты для иранских граждан на все три матча группового этапа с участием их национальной сборной. Более того, Иран заявляет о создании целого ряда искусственных канцелярских и бюрократических преград. В частности, Госдеп отказал в выдаче въездных документов ключевым сотрудникам технического и обслуживающего персонала иранской спортивной делегации. Международные футбольные чиновники пытаются урегулировать спор в экстренном порядке, чтобы избежать срыва матчей. Мэр Нью-Йорка Мамдани объявил об экстренном расширении сети площадок для совместного публичного просмотра финальных матчей главной баскетбольной лиги страны. Новой точкой притяжения для тысяч горожан станет Брайант-парк в Манхэттене. Это решение руководству города пришлось принимать в тесном сотрудничестве с секретной службой полиции Нью-Йорка. Для тех, кто не сможет попасть на стадион, помимо Брайант-парка, бесплатные трансляции будут организованы в Центральном парке и на концертной площадке в Бруклине. Вход туда будет свободным, но потребуется предварительная запись из-за ограничения численности посетителей. Правительство Канады объявило о подготовке радикального законопроекта, направленного на защиту психического здоровья подрастающего поколения. Согласно официальному заявлению канадских властей, в стране вводится полный законодательный запрет на использование сетевых платформ для виртуального общения и обмена короткими сообщениями для детей и подростков, не достигших 16-летнего возраста. Профильные ведомства подчеркивают, что пошли на этот шаг после изучения огромного массива научных данных и медицинских свидетельств, доказывающих разрушительное влияние сетевой зависимости на неокрепшую детскую психику, а также высокий уровень угроз со стороны злоумышленников в виртуальном пространстве.
13: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
3: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
23: Дорогие друзья, популярное агентство по уходу на дому Welcome Care, которое уже более 22 лет успешно помогает пожилым инвалидам и детям с аутизмом, приглашает вас на необычную ярмарку здоровья. Ярмарка пройдет в воскресенье, 14 июня в 12 часов дня по адресу 2336 86-я стрит. Это угол 23-й эвеню. Автобус B1 и маршрут поезда D. Вас ждут неформальная атмосфера праздника, консультации представителей агентства Welcome Care и страховых планов, чествование наиболее достойных хом-аттендентов и многое другое. Я, Ари Каган, буду ведущим этого замечательного события ярмарки здоровья. Вход свободный. Телефон для справок 718-232-4850. 232-4850. Ждем вас!
4: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
8: Дэвидсон Радио. Признак хорошего вкуса.

0: 17:35 время в Нью-Йорке, вторая часть или вторые полчаса программы «Полный шалом». И сегодня вместе с Александром Майстровым, ведущим израильским журналистом, мы последний, новый, 14-часовой, тут пока ей сложно подобрать название, войне. Иран в очередной раз обстрелял Израиль, Израилю запретили отвечать. Мы говорили в первой части о роли Америки. Нина тут прокомментировала, я так понимаю, мои рассуждения. Не забывайте ли вы, пишет она, что президент зависит от решений Конгресса. Нин, так я сказал, что в определенной степени и Сенат, и Конгресс, они влияют на, в том числе, внешнеполитические инициативы действующего президента. Но Александр там 30 с лишним, американские журналисты, я вот нашел 21 раз, инициативы Трампа озвучили, вернее, посчитали по прекращению войны в Иране. Так где же Конгресс, где там Сенат? Никто, ну, может быть, там в кулуарах или на каких-то заседаниях и пожурили Трампа за такое количество обещаний невыполненных. Но на самом-то деле такого громкого голоса и громкого влияния нет и не было. Александр, проверяю связь. Все нормально? Алло, алло, вы в эфире?
1: Да, Алексей. Да.
0: Да. Александр, в последние нескольких программах я так вот все время пытался подвести к такому своеобразному итогу, что все это, все, что мы видим и слышим в прессе, в разговорах, в общем, в эфирах теле- и радиостанций, это все договорняк. И Трамп, и Биби играют, и Америка, и Израиль играют в определенного рода игру, там милые бронятся, только тешатся. Это все для того, чтобы отвести там взор от реальных каких-то приготовлений. Но как-то что-то не получается уже, потому что, ну уж если бы готовились жахнуть там или какую-то операцию дерзкую провести, уже бы давно сделали. А так, еще раз подчеркну, гибнут люди, и пролив Ормузский остается закрытым. Меня осенило вот в ходе обсуждения с вами вот сегодняшней темы. Может быть, вы знаете, этот договорняк-то рассчитан вовсе не на нас с вами, я имею в виду на израильтян, на американцев, а он рассчитан на избирателей и в Америке, и в Израиле, предвыборная кампания, так или иначе, я имею в виду, что в Америке промежуточные выборы, в Израиле, неважно, досрочные или плановые, парламентские, и на самом деле и Биби, и Трамп, они заинтересованы только в одном. Чтобы в правильный день, в правильный час там преподнести то или иное достижение или даже отсутствие он их за победу и вот в такой вот синодик записать это как победу, которая может принести дополнительные очки и Биби там, и Трампу, вне зависимости от уровня там выборов. Вы так не думаете, что все мы оказались заложниками там каких-то политических амбиций, а вовсе не миротворческих?
1: Нет, не совсем, не совсем, Алексей. Дело в том, что действительно для... ведь у наших стран, у Соединенных Штатов и у Израиля, ну, при том, что союзники, и понятное дело, и дружим домами, все хорошо, но ситуация это совершенно разная, абсолютно разная. Израиль – это малюсенькое государство, едва заметное на карте мира, окруженное арабскими враждебными в той или ином, в том или ином варианте государствами. Иран – это реальная угроза уже сейчас. Здесь и сейчас. Потому что если Иран будет сильным, если он получит ядерное оружие и сможет создать ракеты с ядерными боеголовками, то тогда у него же не будет никаких препятствий вообще в регионе для установления своей гегемонии, для экспансии. Все остальные, это уже происходит, кстати говоря, сейчас. Арабские страны, видя, что Америка слабеет, она нерешительна, Трамп делает какие-то кичливые громкие заявления, непонятно, чем занимается, они постепенно уже склоняются перед Ираном, переходят как бы на его сторону, хотя совершенно недовольны этим. Они хотели бы, чтобы режим был уничтожен, потому что по многим причинам ненавидят этот режим. Но, тем не менее, тот, кто сильнее, тот и правит. И они понимают, что сегодня правит Иран. Тон задает Иран. Иран правит балом, и поэтому они идут на соглашение с ним, в том числе те же Арабские Эмираты, и таким образом Израиль остается в одиночестве, то есть ему угрожает экзистенциональная опасность. И поэтому Нетаньяху, ну, собственно говоря, я думаю, как и любой другой израильский лидер, тут уже неважно, и правые, и левые, тут все понимают, что если не остановить Иран, если действительно не остановить, не просто сделать инсценировку неких действий, вот типа мы что-то сделали, а действительно делать, ну, собственно говоря, это и делалось. И год назад, и в марте, вот, и даже сейчас. То тогда это будет начало концом Израиля. И это все понимают. Что касается Соединенных Штатов, то там не понимают угрозы, которые представляет Иран. Не понимают. Они вообще очень плохо, эти политики. И тот же Байден, и Трамп, увы. Увы, к сожалению, не понимают угроз со стороны исламистских вот этих вот государств, организаций. Они все, видимо, живут так, как живут боги на Олимпе. Они думают о том, что, ну, хорошо, здесь Соединенные Штаты огромная, великая страна с огромным ядерным потенциалом, военным потенциалом, ничего не будет. Они не понимают целей своих врагов. Я помню, вы знаете, когда как-то один дипломат американский, но это было при Байдене, он говорил о том, что вот в Госдепе он смеялся, но они совершенно не понимают, с кем они имеют дело. А они вот на самом серьезным видом, без тени даже улыбки, они говорили между собой, почему сунниты ненавидят шиитов, а шииты ненавидят суннитов. Почему они не сядут и не поговорят, и не помирятся? Да вот это вот стиль мышления, потому что они не понимают этого мира, потому что они слишком оказались далеко, и они вот то же самое, как Трамп, а до него был Байден, а до него был Обама и так далее. Они думают, что можно все решить как-то деньгами, можно усадить там своих врагов за стол переговоров, накормить их, напоить, сфотографироваться, договориться. Это невозможно. Невозможно договориться с религиозными фанатиками. Невозможно договориться с шулером, который не отказывается играть по правилам, но они почему-то упорно верят, что этот шулер превратится в доброго, славного парня, с которым можно будет хорошо играть. И поэтому вот эти вот пируэты, то они вроде как угрожают, то они готовы уже идти на попятную, и все этом движет, мне кажется, такое тщеславное желание стать миротворцем. Вот они все одержимы, действительно, эти деятели, они одержимы желанием стать вот просто миротворцами, принести мир миру. И это очень плохо, потому что Иран, как я уже не раз говорил, и я это повторяю, цель Ирана – это подчинение мира исламской шиитской идеологии, в том числе и на Ближнем Востоке, в том числе и в Европе, в том числе и в Соединенных Штатах. И они, кстати, сотрудничают и с суннитскими фундаменталистскими структурами, такие как мусульманские братья. Потом они, может быть, подерутся, но пока они действуют заедино. Они-то как раз все очень хорошо понимают. Поэтому нет, здесь ситуация совершенно другая. Я не знаю, о чем думает Трамп, Алексей, честно говоря, не знаю. Мне непонятно, что с ним произошло. Какая метаморфоза с ним произошла, не знаю. Но то, что в Израиле, очевидно, все политики, все, и не только правые, но и левые, конечно, они считают необходимым лишить Иран его когтей и зубов, чтобы он не представлял угрозы, это однозначно.
0: Но есть еще одна точка зрения. Вот вы упомянули, среди прочего, фундаментальный там конфликт в рядах ислама как такового, вот между шиитами и суннитами. Но на самом деле, вот в нынешней ситуации, они, я имею в виду мусульмане, они сгруппировались. Взять, например, тот же Кувейт, который там хорошо очень иранцы потрясли, а это богатое государство, у него там очень маленькая армия, противостоять противостоять он вообще никому не может. Оружие есть, есть там, но они как бы жили вот в этом своеобразном исламском оазисе. Соседи-мусульмане, с ними всегда можно там, ну, договориться, по крайней мере. Вот они сейчас и пошли на договорняк. И вне зависимости от того, там, шииты-сунниты, почему? Все они, и Эмираты, и Саудовская Аравия, и Катар, и Кувейт, и Бахрейн, и Оман, они зависят исключительно от экспорта сырья, сжиженного газа и нефти. У них почти там нет нефтеперерабатывающих заводов. Ну, Эмираты пытаются позиционировать себя там как хаб, такой день.

0: такое, потому мы просим тебя, а у нас там и у саудитов, и у Катара большие возможности, длинные махровые волосатые лапы, и вполне возможно, что Трамп просто сейчас находится под давлением. Он как бы начал хорошо, но не учли его аналитики, его советники, он сам того фактора, что давние враги вот на этой почве могут сблизиться и сказать: ребята, давайте заканчивайте, будем давить, в том числе на Вашингтон.
1: Понимаете, Алексей, что происходит? Какая динамика? Какие тенденции? Эти страны все, и Саудовская Аравия, и Эмираты, и Кувейт, они все ненавидят Иран, потому что это шиитская религиозная теократия, которая им угрожает. Кроме того, это геополитический соперник, традиционный, это их враг. Они бы хотели, конечно, его уничтожить. Они его боятся, но они хотели бы режим этот уничтожить, снести к чертовой матери, потому что он для них прямая угроза. Во всех этих странах огромные запасы нефти и большие шиитские общины. И если Иран с помощью этих шиитских общин, как он это делает в Ираке, в Ливане, в Йемене, возьмет под себя эти государства, то тогда он получит и колоссальные нефтяные и газовые запасы всех этих стран, а сами эти страны, они превратятся в его подданных. Поэтому они хотели бы, чтобы Соединенные Штаты и Израиль, они уничтожили этот режим. Но Соединенные Штаты, увы, раз за разом они показывают, что они... ну, непоследовательны, они вот почему-то боятся, они не хотят, они постоянно идут на какие-то мирные переговоры, и вот уже думали, ну, хорошо, Обама, но Обама, это был понятно, кто такой Обама, ну, даже Байден был понятно, кто такой Байден, но думали, вот Трамп, ну, Трамп, это что-то уже другое, он придет, и он покажет этому режиму, где находится его место. И они, в принципе, они... публично заявляя о том, что они стремятся к миру, к стабильности, деэскалации, все что угодно, все эти красивые заявления, а они при этом оказывали давление на администрацию, на Белый дом, чтобы он продолжил. Им это жизненно важно, это просто часть их выживания. Но Трамп по каким-то своим, опять-таки, мне не вполне понятным причинам, он разворачивается на 180 градусов и говорит: я хочу мир с Ираном уже сейчас. Вот мир сейчас, это вот та самая формула, которая у нас в отношении палестинцев, то же самое Ираном, мир сейчас. Вот как Чемберлен, который привез со своей бумажкой после Мюнхена и говорил: вот я привез вам мир. То же самое делает сегодня Трамп. Я принесу вам мир уже завтра. И поэтому эти страны, они видят, кто сегодня диктует, кто сильнее, у кого право верхней руки. Это Иран. И, конечно же, они стараются как-то, ну, они стараются нормализовать отношения с Ираном. А что делать, когда ты слаб? Богат, но очень слаб, тебе надо как-то приспособиться, вот, жить рядом с бандитом. А иначе этот бандит тебя просто уничтожит вообще, зубами загрызет и так далее. И поэтому выхода у них нет. Если бы Трамп проявил силу, то, в конце концов, они были бы, несомненно, довольны. Но видя, насколько Америка нерешительна. Когда, кстати говоря, в 2019 году, если я не ошибаюсь, это было в 2019 году, когда хути в Йемене при явной поддержке Ирана нанесли удар по Арамко, нефтеперерабатывающему огромному комплексу в Саудовской Аравии, то Саудовская Аравия ждала, что Трамп встанет на их защиту. Трамп не встал на их защиту. Он сказал: ну, хорошо, нанесли удар. Это уже повлияло на политику Риада. Даже сейчас, вот сейчас, когда Иран совершенно нещадно, безжалостно обстреливает все вот эти вот государства, и Объединенные Эмираты, и Катар, и Кувейт, и даже Оман, который вроде бы сотрудничал всегда с Ираном, но выступал как посредник, и Бахрейн, и так далее, даже сейчас Трамп отказывается встать на защиту этих государств. И какой вывод они из этого делают? На Америку нельзя положиться вообще. Потому что если даже Трамп так себя ведет, ну так что мы можем ожидать, скажем, от Камалы Харриса или кого-то еще? И, естественно, они делают вывод, надо приспосабливаться к Ирану.
0: Понятно. Время музыкальной паузы, потому что конец первого часа, и пару дней назад из Израиля пришло сообщение печальное, ушел из жизни на...

62-м году жизни известный израильский исполнитель Ишай Леви. Он был пионером музыки, стиля мизрахи, который иногда ошибочно принимают вот за восточный стиль исполнения песен. Нет, это скорее такой восточно-средиземноморский. И все чаще, когда сегодня, когда говорят о стиле мизрахи, подразумевают именно средиземноморский стиль. Он ушел сравнительно молодым. Тут опять из песни слов не выкинешь. У Леви была бурная жизнь. Несколько раз на ее протяжении он боролся с наркотической зависимостью, и, судя вот по всему, ранний уход из жизни с этим, в том числе, или с последствиями этого связан. Но, в любом случае, одна из его таких известных фирменных песен «Ахат Шили», «Единственная моя», Ишай Леви, затем новости, затем короткая реклама и второй час программы.

0: Америка, Израиль.
1: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
2: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
7: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Его. Целиком и без остатка.
15: В Нью-Йорке 11 часов вечера.
16: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
17: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
18: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
19: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У нас сегодня 9 июня. Биржа закрылась отрицательно. На бирже был достаточно интересный день. Биржа меняла свое движение сегодня 3 раза. То есть сначала поднималась, потом опускалась, поднималась, потом опять опустилась, потом в конце дня опять поднялась. Dow Jones закончил свое движение минус 86 пунктов, 0,15%, 50 872 был конечный результат. Standard & Poor's 500, минус 19 пунктов, 0,25%, и NASDAQ минус 1%, 251 пункт, 25 679, конечная точка. Транспортный индекс прибавил 1,3%, маленькие компании плюс 0,4%. Нефть упала на доллар 25.85 $.92 стоит 1 баррель Брента. Золото 4284 $.80 за унцию, серебро 65 $.46 за унцию, 1 евро равен $1.15. Пятилетние госбумаги дают 4,246%, десятилетние дают 4,52%, и 30-летние дают меньше 5%, 4,999%. За границей сегодня Англия плюс 1,4%, Франция небольшой плюс, Германия минус 0,75%, Швейцария плюс 0,4%, в Азии японский Никей прибавил 2,2%, Шанхай плюс 1%, четверть, Гонконг минус треть процента. У нас на на индексе Standard & Poor's 500 в плюсах был James Maka, Amphenol, Pool, Corp, Builders First и Korea Global. В минусе были Coherent, Lumentum, Supermicro, Aplavin и Corning. На NASDAQ в плюсах был Instrument, Syntex, IDEX, Laboratories, Starbucks и Linde. В минусе были Lumentum, Strategy, Marvel Technology, Aplavin и ARM Holdings. На индексе Dow, Home Depot, Sherwin Williams, Nike, Procter & Gamble, Coca-Cola поднялись. Salesforce, Apple, Cisco Systems, Microsoft и Chevron упали. Microsoft потерял 8.33. Meta упала на 80 центов. Coinbase потерял 6.61, потому что биткоин упал. Oracle упал больше, чем на 6 долларов. Broadcom минус 4.44. Home Depot прибавил 11.62. Raytheon был в маленьких плюсах. Visa плюс 5.38. MasterCard поднялась на 9.57. Micron потерял 13.39. Закрылся на отметке 935.99. Хотя в течение дня был 854 доллара. Почти 85 долларов разбежка. Вот, пожалуйста, самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному консультанту или звоните к нам, Рэймонд Джеймс, по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций. Хорошего дня.
9: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
10: Новости на
20: Дэвидсона Радио.
10: Информация к этому часу.
21: У микрофона Лена Вишневецкая. Финансовые рынки ждут новых данных по потребительским ценам. Именно они должны показать, насколько сильно война, нефть и импортные расходы давят на американские семьи. Золото сегодня держалось устойчиво после падения до более чем двухмесячного минимума. Инвесторы смотрят одновременно на более дешевую нефть, более слабый доллар и ожидание поставки Федеральной резервной системы. По данным Reuters, настроение владельцев малых предприятий в мае ухудшились. Бизнес опасается роста цен, дорогих кредитов и непредсказуемых расходов. Это важный сигнал, потому что малые предприятия – основа американского рынка труда. Когда они боятся нанимать людей или расширяться, это быстро отражается на занятости, зарплатах и ценах для покупателей. В Нью-Йорке объявлена крупная бесплатная фан-зона к финалу чемпионата мира по футболу. Мэр Мамдани, губернатор Кэти Хокул и президент ФИФА Джанни Инфантино представили план большого просмотра финального матча в Центральном парке. Ожидается более 50 тысяч зрителей на большой лужайке. Часть билетов зарезервируют для местных некоммерческих организаций и волонтеров, остальные будут распределять через лотерею. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Израиль принял решение прекратить удары по Ирану. Белый дом готовит выпуск купюры в $250 с изображением Трампа. Двое жителей Вирджинии через суд требуют экстренного запрета турнира UFC на южной лужайке Белого дома, запланированного в день рождения Трампа 14 июня. Этим летом Амтрак предлагает железнодорожный билет до Бостона всего за $20 в одну сторону. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 45%, 74% по Фаренгейту, 22% по Цельсию.
10: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени. Нью-Йорк слушает.
22: Davidson Radio. Davidson Radio.
0: Дорогие друзья, доктор Михаил Рисман, специалист по лечению боли, успешно практикует в Нью-Йорке более 35 лет. Его офис находится по адресу 1021 Avenue Z в Бруклине. Телефон 718-769-7191. Один из немногих врачей в Нью-Йорке, кто использует уникальную методику при лечении болезней позвоночника, суставов, воспаления седалищного нерва, головной боли, мигрени, пяточных шпор и всех видов нейропатии, то есть онемение в руках и ногах. Это лечение называется фотомодуляция. Суть метода – использование мягкого света, который улучшает работу клеток и кровообращение, снимает воспаление тканей. Происходит естественное восстановление и обновление иммунной системы. Это лечение безопасно, неинвазивно, без уколов и способствует общему выздоровлению. Этот уникальный прибор прошел многолетние испытания и сейчас применяется в космосе и в армии Соединенных Штатов. Звоните и записывайтесь на прием 718-769-7191. Если никто вам не смог помочь, обратитесь к доктору Рисману. Первый же визит вы пройдете тщательное обследование. А после лечения очень быстро почувствуете облегчение. В течение 1-2 месяцев полное выздоровление. В офисе принимаются все основные медицинские страховки. Не откладывайте. Звоните доктору Михаилу Рисману. 718-769-7191. 769-7191.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
20: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
23: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем. Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.

0: Давайте держаться вместе. Вы и Дэвидсон Радио.
1: Полный шалом.
2: Америка, Израиль. Америка, Израиль. Америка, Израиль.
3: Седьмой час, а точнее 11 минут седьмого в Нью-Йорке. Полный шалом продолжается. Мы в прямом эфире. И вот прямо сейчас, что называется, творится история. Обновляются новости в полночь по иерусалимскому, по тель-авивскому времени, в 18.00 по нью-йоркскому начались удары американские, ответные удары по Ирану, который там атаковал вертолет «Апачи». Атака началась, как я уже сказал, в полночь по иерусалимскому в 6 пополудни нью-йоркского. И в Пентагоне заявили, что удары станут соразмерным ответом на атаку на американский вертолет. Пока неясно, вот 12 минут продолжаются удары, насколько они массированы, сколь сильны, по каким целям, военным, гражданским, политическим, там пока не ясно. Думаю, что к началу следующего часа будет что-либо понятно. Александр, проверяю связь. Алло, алло.
4: Да, Алексей.
3: Да. И напоминаю радиослушателям, да, что второй час — это всегда ответы на ваши вопросы, звонки, комментарии, критика, соображения. И пока вот все, что в письменной форме. Один из радиослушателей, тот подписавшийся сложным псевдонимом, на английском я переведу. Где Александр был все эти... Это вот в продолжение там темы, связанной с Ираном. Где Александр был все эти годы? Трамп за неделю до выборов 2024 года заявлял, что он не хотел бы менять режим в Иране. Я, честно говоря, там вот не конспектировал за Трампом и в 2024 году. Возможно, он такое говорил. Ну, как бы вопроса нету здесь. Вернее, нет, вопрос есть. Александр, где вы были все эти годы?
4: Ну, где я был? Где я был? В Караганде я был, собственно говоря. Вот. Но Трамп заявлял совершенно разные и абсолютно противоположные, делал заявления, высказывания, абсолютно противоположные, полярные. Он хочет менять, он не хочет менять. Когда в январе началось массовое восстание, то он заявлял уже открыто, что мы идем к вам на помощь для того, чтобы свергнуть этот режим. Вот это он делал, и это было там не до выборов, а вот прямо сейчас, прямо здесь. Так что был я в Караганде, как я вам сказал.
3: Ну вот да, есть еще обновления, связанные с атаками, начавшимися. Подвергся атакам остров Кешм, округ Сирик и город Минап. Пока другой какой-либо информации нет. И Пентагон вот добавил, что, цитирую, действия армии США являются соразмерным ответом на необоснованную американскую агрессию. А Трамп в сегодняшнем интервью ABC News сказал, что ответ вот на атаку на американский вертолет, ответ должен быть очень сильным, очень мощным, и именно таким он и будет являться. Ну, посмотрим опять, все эти события разворачиваются прямо на наших глазах и на наших ушах, если говорить уже о радио. Посмотрим, чем все это закончится в аспекте начавшейся ответной атаки. Александр, есть еще один вопрос. Тут Клара, она в нескольких сообщениях, потому что количество букв не умещается, и она разумно это сделала. Смысл таков. Если Америка сейчас от Ирана отстанет, существует ли какая-то коалиция, в которую может войти Израиль, или в которую Израиль может привлечь другие страны, которые все-таки Иран добьют? И Клара развивает свою мысль. Вот она говорит, что с Арабскими Эмиратами как бы чудесные отношения, возможно, еще кого-то можно подтянуть. Что скажете? А ведь правда разумный такой вопрос, и деловой с точки зрения. Все, Америка ушла. Евросоюз, понятно, против. Есть ли ли... Израиль силен, но не до такой степени, чтобы в одиночку противостоять Ирану. У него и своих там дурных соседей хватает. На несколько фронтов не разобьешься, и людей столько нет. А вот если Эмираты, если еще кто-нибудь, есть кто-то или никого нет?
4: Вы знаете, нет, Израиль в данном случае, Клара, ну, как я это вижу, он должен действовать в одиночку. Потому что, возможно, Эмираты или какие-то другие страны могут присоединиться, но только когда уже будет очевидно, ясно будет, на чьей стороне перевес. Причем решительный перевес, и тогда они могут. Но прежде всего это должен делать сам Израиль. И вы знаете, что интересно, что я сам долгое время не верил, что Израиль способен осуществить вот такие вот, столь сложные и столь требующие таких технологических каких-то решений операции. То есть это надо преодолеть огромное количество километров на территории Сирии, Ирака, влететь в иранское воздушное пространство, уничтожить его ПВО, наносить удары, причем волнами одной за другим по всем объектам режима. Я сам в это не верил и полагал, что это невозможно. Но вы знаете, вот начиная с июня прошлого года, когда это все уже пошло, стало происходить, да, я поверил, что это возможно. Посмотрите, даже вот в этой последней эпопее 40-дневной, которая была в феврале, в марте, 70% по оценкам специалистов, это были действия вылета израильских ВВС. То есть наносили удары по всему. И если бы, опять-таки, Трамп не останавливал, то могли бы наносить удары еще более мощные по всей инфраструктуре, по их жизненно важным объектам, порта Бендер-Аббас, по вот этому острову Халк. То есть можно было буквально не только фигурально, а буквально обесточить весь этот режим. Обесточить. Не надо бить, конечно, по людям, по гражданским объектам, в этом нет необходимости, но были уничтожены, по сути дела, вся верхушка, срезана еще и ксир, то есть те, которые сейчас, они второе, третье звено. То есть можно было продолжать, можно было и надо было продолжать, надо было добивать их, чтобы тогда уже люди действительно смогли подняться против этого режима. Но Израиль может действовать в одиночку, и, возможно, и придется действовать в одиночку. Главное здесь даже не то, чтобы помогали, главное, чтобы не мешали, потому что если все время сначала Байден, теперь Трамп говорит, разворачивайте самолеты, мы хотим мира, мы не хотим войны, то вести, конечно, военные действия в такой ситуации, по сути дела, невозможно. А так, теоретически, я вижу, что Израиль в состоянии это сделать.
3: Ну, опять были публикации на тему того, что Объединенные Арабские Эмираты очень серьезно помогали вот коалиции американо-израильской и разведывательной информации, там, и предоставляли воздушное пространство и какие-то там другие элементы помощи. Потом была утечка про Азербайджан, что там на границе Азербайджана-Иранской размещались израильские разведчики, израильские локаторы. Да, это было опровергнуто, но как бы было бы странно, если бы это было подтверждено, а учитывая там особый и весьма бурно развивающийся характер отношений Иерусалима и Баку, поверить в это, в общем, весьма легко. И что действительно Азербайджан, у которого есть амбиции там на иранскую территорию, на иранские провинции, так или иначе скрыто помогал. Ну, посмотрим, будет такая коалиция, не будет. 718-303-90-90, телефон прямого эфира, 718-303-90-90. У нас есть радиослушатель на линии. Здравствуйте, алло.
5: Добрый вечер, Алексей и Александр. Александр, у меня к вам вопрос. Вы удивлялись внезапной перемене Трампа, но, как мне кажется, это произошло после того, как он посетил Китай. И до сих пор он не объявляет, когда он будет поставлять оружие в Тайвань, потому что они уже уплатили за это. И он очень дружно простился с президентом Китая. Что у вас об этом говорят?
4: Вы знаете, да, вы...
3: Да.
4: Да, да, да. Да, вы совершенно правы. Возможно, этот поворот, причем такой радикальный поворот, именно начался с визита в Китай. И что правда характерно на самом деле, что действительно тогда он объявил о приостановке, заморозке военной помощью Тайваню. То есть Тайвань, это опять-таки, это союзник Соединенных Штатов. И поэтому это выглядит, в общем-то говоря, очень скверно, на мой взгляд. Это выглядит как уступка авторитарному агрессивному режиму, который, собственно, ничего не дал взамен. Они же ничего не пообещали Трампу. Ничего они, по сути, не дали. Все их, по крайней мере, заявления публичные, они носили такой какой-то общий расплывчатый, размытый характер. Ничего конкретного. Трамп конкретно объявил о том, что он замораживает поставки оружия Тайваню, и это было сделано, чтобы умиротворить коммунистическую партию Китая и самого Си. Опять-таки повторяю, Си не сделал ничего и даже, по сути дела, и не собирался, чтобы было бы выгодно Соединенным Штатам. Это, опять-таки, колоссальнейшая, на мой взгляд, его ошибка. Он уступает по первому требованию каких-то диктаторов, уступает своих союзников. Так, кстати, произошло и в 2019 году, когда по первому требованию Эрдогана он вывел войска из сирийского Курдистана. Он бросил сирийских курдов, которые были главными союзниками Соединенных Штатов, сыграли решающую роль в разгроме ИГИЛ. Я уже упомянул там про Арамко, когда он не помог Саудовской Аравии. Он пожертвовал, кстати говоря, теми же курдами в Сирии, и начал восхищаться вот этим Эль-Джолани, который, как мы прекрасно знаем, бывший глава Эль-Каиды в Сирии, надевший модный костюмчик и модный галстук. То есть бросил тех же курдов. Опять-таки он продолжил переговоры с Ираном после варварских обстрелов американских союзников в Персидском заливе. То есть все вместе это очень... Это говорит... Это нехороший симптом. Когда ты уступаешь своих союзников и идешь на поводу у вот этих вот агрессивных режимов, то это называется политика умиротворения. Мы прекрасно знаем, чем эта политика умиротворения кончается из истории, и это уже стало система, это стало, к сожалению, нормой. Я думаю, по своим причинам он действительно решил на данный момент пожертвовать в какой-то мере Израилем. Какие-то у него интересы, возможно, с Китаем связаны, вполне возможно.
3: 718-303-90-90-3w.davidsonradio.com. Александр, тут опять несколько вопросов, уже перечислять все не буду, объединяю в один общий. Какова ситуация сейчас на ливанской границе? И вот вопрос прицепом. А вообще, какова стратегия Иерусалима вот сейчас в отношении Ливана, в отношении Хизбаллы? Опять оккупировать Южный Ливан, сделать его своеобразной такой буферной зоной? Но тогда зачем это? Я добавляю от себя, все уже, как бы война приобретает новые формы, новые краски, дроны способны летать и за 200, и за 2000 километров, и никакая буферная зона тут не спасет.
4: Ну, вы знаете, что касается ситуации на границе, то опять начались обстрелы. Опять начались обстрелы, несмотря на то, что мирные переговоры, несмотря на то, что Трамп говорит о том, что вот все как-то затихло, все благополучно. Нет, ничего не благополучно. Эти обстрелы ведутся. И опять-таки встает вопрос, что делать дальше. Потому что отлавливать каждого таракана, каждого там... террориста к югу от Литании, это можно и это нужно. Но главное, надо бить по гнезду. То есть возвращаемся к той же Дохии. И что касается стратегии, насколько я ее могу увидеть, понимать, стратегии израильской армии, израильского правительства. Стратегия такова, чтобы взять под контроль всю территорию Южного Ливана до реки Литани. Естественный рубеж, естественный барьер со всеми его наблюдательными пунктами, укреплениями. Вот взят был под контроль крепость Бафор, крепость крестоносцев древняя, она много раз разрушалась, она много раз переходила в прошлом в истории из рук в руки. Вот сегодня ее снова взяли под контроль, от нее открывается прекрасный вид на Набатейскую долину Библии. Так, еще в Библии она описывалась. Но вот контролировать Южный Ливан. Но действительно удастся ли предотвратить вылазки Хизбаллы, потому что можно обстреливать ракеты, дронами и так далее. Это проблема. Сегодня главная задача Израиля – это как-то найти решение проблемы дронов.
3: Ну, было бы интересно и здорово ее найти, эту проблему, равно как и разобраться с Хизбаллой. Но ведь возникает опять вот такая вот реминисценция гражданское правительство Ливана. Пусть оно и такое бесплодное, импотентное, но ведет впервые за последние там чуть ли четверть века прямые переговоры с израильским правительством. Хизбалла решает свое. У ливанского правительства, у гражданского, многонационального, есть какие-то союзники, которые позволили бы ему разгромить Хизбаллу? А они, в общем, в открытую, по сути дела, декларируют такую цель. Или Ливан настолько разрознен, я имею в виду, не та часть населения, которая поддерживает Хизбаллу, и союзников внешних, я уж не знаю, в лице там каких-то там сирийцев, в лице иорданцев, кто там еще есть, турков, кто вокруг, ну просто нету, и они в одиночку не справляются.
4: Вы знаете, Алексей, ситуация, она в каком-то смысле зеркальна той, что в более большом, большем масштабе в ситуации в макро в Персидском заливе. То есть союзники есть. Есть масса групп этнических, религиозных, которые поддерживают Израиль, сочувствуют Израиль, которые бы очень, очень были бы рады о том, чтобы Хизбаллу уничтожить. Есть это и те же друзы, это и те же христиане, это и сунниты. То есть есть там очень много разных этнических, религиозных групп, но они боятся открыто выступать, потому что они понимают, что Израиль в любой момент может уйти, и тогда они останутся один на один с Хизбаллой. Хизбалла по-прежнему еще достаточно сильна. Поэтому они, видимо, ждут, когда наступит вот этот переломный момент, когда Хизбалла начнет уже действительно трещать по швам, не просто она ослаблена, как сейчас, начнет буквально трещать по швам, и тогда они могут вмешаться, тогда это будет гражданская война, но они почувствуют себе силу для того, чтобы переломить ситуацию. А они, по всей видимости, на данный момент опасаются. Они чувствуют, что на данный момент сила, несмотря на потери Хизбаллы, не на их стороне. Кроме того, многое зависит от ситуации в Иране. Если Иран выживает и продолжает спонсировать Хизбаллу в полном объеме и даже больше, получив размороженные активы и снятие санкций, то тогда это еще хуже. Сирийский режим Эль-Джулани, он ненавидит Хизбаллу, потому что сирийские джихадисты, они помнят, как Хизбалла там уничтожила, они уничтожили десятки тысяч людей самым зверским образом в Сирии. И они тоже выжидают. Все выжидают. Поэтому, к сожалению, Израиль пока должен действовать в одиночку.
3: Короткая рекламная пауза у нас на очереди, немного новостей также в плане. Друзья, не переключайтесь, у нас впереди еще одна финальная часть программы.
2: Америка, Израиль.
6: Новости на
7: Дэвидсон Радио.
6: Информация к этому часу.
8: У микрофона Лена Вишневецкая. Опрос Рейтер среди экономистов показал, большинство теперь считает, что Федеральная резервная система сохранит ключевую ставку без изменений до конца текущего года. Это первый в этом году столь ясный консенсус. Причина – военная инфляция, дорогая энергия и общая неопределенность. Для обычных американцев это означает, кредиты, ипотека и займы вряд ли быстро подешевеют. Федеральный суд в Бостоне накануне отменил сбор в $100 000 за новые визы H-1B. для высококвалифицированных иностранных специалистов. Судья решил, что Трамп не имел права вводить такой платеж без согласия Конгресса, поскольку фактически это новый налог. Белый дом заявил, что будет обжаловать решение. Для технологических компаний, университетов и медицинских учреждений это важная победа. Такие визы часто используют для инженеров, ученых, врачей и специалистов по высоким технологиям. В Нью-Йорке продолжается подготовка к чемпионату мира по футболу. Губернатор Кэти Хокул подписала закон, позволяющий барам по всему штату работать до 4 утра во время турнира с 11 июня по 20 июля. Город и так обычно допускает работу заведений до 4 утра, но для многих округов штата это расширение часов. Цель – дать болельщикам возможность смотреть матчи в удобное время, особенно с учетом международного расписания. В Нью-Йорке главная городская тема – новый проект перестройки Пенсильванского вокзала. Представлен план примерно на 8 миллиардов долларов. Высокие залы, каменный фасад, колонны в классическом стиле, бронзовые детали и попытка вернуть вокзалу торжественный вид, утраченный после сноса старого здания 1910 года. Работы планируют начать до конца 2027 года. При этом вокзал должен продолжать работать.
6: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
7: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон-Бич-Авеню и в Рега-парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
8: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
9: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон Карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
10: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любой ваше дело до победного конца.
11: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: «Америка без границ» представляет самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров. Здесь основатели находят партнеров. Здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. Бизнес без границ. На борту Hornblower Infinity. Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
11: Бизнес без границ представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт Hornblower Infinity. 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com. Цена билетов от 75 до 250 долларов.
14: Не думай о секундах свысока.
0: Просто слушай Дэвидсон Радио.
2: Америка, Израиль.
3: Итак, финальная четверть программы. Полный шалом. В Нью-Йорке 18:37. Радиослушатели просят активнее информировать вот по поводу последних новостей атаки американских войск на Иран, которая началась 37 минут назад. Друзья, у нас нет такой задачи, и как бы у нас другая программа. Новости слушайте, читайте, открывайте интернет. Могу только сказать, что пока каких-то вот там глобальных изменений или глобальных дополнений, деталей к тем, которые я в начале часа озвучил, нет. Ответная реакция, Трамп ее санкционировал. Это месть за нападение, за атаку на американский вертолет «Апачи». Там пилоты были спасены, но вот факт остается фактом. Что касается Александра, да, проверяю, вы на месте, алло, алло.
4: Да, Алексей, и буквально две фразы вот по поводу того, что вы говорите, спрашивают люди. Да, вот то, что я читаю новости, у нас поступают. Иран сообщила о 6 взрывах на острове Кешем, это в Персидском заливе, а также по ударам по портам в Джаске и Бандарабасе, это ведущие порты тоже в Персидском заливе. В общем, все цели вдоль Ормузского пролива находятся. Это то, что вот у нас сообщают вот буквально в эту минуту.
3: Окей. Ну, выпуски новостей у нас и в других СМИ, так что, друзья, следите. Александр, тут к внутриизраильским событиям, честно говоря, я это пропустил и даже не стал, хотя вот пауза была, гуглить, проверять. Один из лидеров, это пишет... Мария, один из лидеров религиозных партий Израиля, заявил о том, что необходимо приравнять слушателей Ешив к... Тут латиницы просто. А, понятно, к резервистам армии обороны Израиля. Такое было, потому что какие-то отголоски я слышал. Я так понял, это Дерри попросил. И вы, как гражданин, опять как налогоплательщик, как журналист, как израильтянин, что по этому поводу думаете? Ну, мне кажется, какая-то такая неравноценная. Неравноценное уравнение, да.
4: Да, совершенно верно. Было подобное заявление от лидера ШАС. А это сефардская религиозная ультраортодоксальная партия. Да, они выступают часто все время, все эти ортодоксы с такими требованиями. Конечно, это совершенно неадекватно, но абсолютно, на мой взгляд, неприемлемо, потому что ешивы – это ешивы, а резервисты, которые рискуют своими жизнями и которые находятся на линии фронта и испытывают все тяготы военной жизни, оставляя в тылу свои семьи, и там проблемы, и бизнес, и работа, и так далее, это совершенно другое, абсолютно неприемлемо, на мой взгляд. И, конечно, это все, ну, даже обсуждать это, на мой взгляд, это глупо.
3: Нет, ну обсуждать это нужно, но в каком аспекте, чтобы люди понимали, что речь-то ведь не идет о каком-то таком условном уравнении вот этих вот двух категорий мужского населения Израиля, а идет речь о не призыве ультрарелигиозных, вот в том числе и на резервистские сборы, мол, они вот из Талмуд-Тарах, там в Калелях, в ешивах, в религиозных учебных заведениях, там будут нести своеобразную службу. И, конечно, второй немаловажный момент – это материальная сторона вопроса. Все те льготы, все те, как принято говорить в Америке, бенефиты, которые подразумеваются вот, для резервистов, они должны автоматически распространяться и на молодых ультрарелигиозных мужчин, которые в армию не идут, у которых там есть семьи, нет семьи – это не принципиально, но они должны получать такой же вот, те же материальные блага, которые получают и резервисты, или там служащие, военнослужащие срочной службы армии обороны Израиля.
4: Ну, конечно, да. Опять-таки, вот то, что я говорю, Алексей, это на мой взгляд, ну, просто совершенно неприемлемо. Ставить в один ряд военнослужащих, резервистов и ставить учеников ешив, это высшая степень абсурда. Но я надеюсь, что все это не пройдет, конечно, потому что, честно говоря, в израильском обществе все это вызывает колоссальные расколы. То, что как ведет себя значительная часть, я всегда повторяю, не вся, но значительная часть ультраортодоксальной общины. Вот были на этой неделе перекрытия дорог, закрытие въезда в Иерусалим, причем масса людей застряли в пробках и так далее. Все вместе, если мы возьмем, объединим все эти явления и увидим картину, то это получается очень неприятное зрелище. Ультраортодоксы пытаются навязать стране свои правила игры, не желая при этом участвовать, собственно говоря, в общественной, политической, военной жизни. Это неприемлемо для любого государства.
3: 718-303-90-90. 718-303-90-90. Друзья, у нас есть еще время для телефонных звонков, и я вижу, что есть и свободные слоты на нашей многоканальной телефонной линии, но пока отрабатываю вот те сообщения, которые пришли. Александр пишет, ваш тезка тоже Александр, Трамп, судя по всему, явно переключится в ближайшее время на Кубу. Израиль от этого пострадает? Тут как-то сложный такой, как это сказать, пируэт сделал в плане вопроса Александр.
4: Ну, вы знаете, он действительно ведь переключается постоянно, то есть это уже стало притча во языцах, то, что называется. То есть у нас и Гренландия, и Канада, и Мексика, и Венесуэла, и Мексиканский залив, ну чего, и российская, и украинская война, то есть все время вот это вот, то одно, то другое, то третье, то пятое, десятое. Если он переключится на Кубу, я думаю, для Израиля это будет только лучше, поскольку Израиль получит, возможно, большую свободу действий. Если Трамп будет занят, скажем, каким-то другим вопросом, ну вот Кубой он активно займется, то тогда будет возможность уже решать проблемы с Ираном, потому что, ну, конечно, никакого мирного соглашения, ну, даже в перспективе не может быть Иран. Цель Ирана – это затянуть американцев вот эти бесконечные переговоры в болото этих всяких обсуждений, дебатов и так далее, получить от них деньги и, конечно, не отдать им ядерное оружие. Никогда они не дадут ядерное оружие и обогащенный уран, и ничего подобного не произойдет. Поэтому придется решать эту проблему по-любому, ничего не сделаешь. И если Трамп не хочет ее решать, то лучше, чтобы мы ее решали, конечно.
3: Примем телефонный звонок. Добрый вечер, пожалуйста, вы в эфире. Алло, алло.
5: Добрый вечер. Большое спасибо за то, что взяли. Я хотел бы поправить вашего коллегу, потому что есть, так сказать... Одну секунду. Дело в том, что, так сказать, ну, есть разные линии религиозных. Есть, действительно, некоторые ортодоксы очень... так сказать, воюют и ведут себя неправильно. Но есть так называемые типа сруга, то есть связанные типы, которые воюют очень активно. И даже я где-то видел материалы статистики, что их потери и сейчас, и вообще во всех войнах в Израиле довольно-таки значительные. То есть можно совмещать религию и войну. И Рав Кук, по-моему, он был создатель, так сказать, Цианут Лохемы, то есть воинствующий цианизм, и создал, так сказать, Кипу Сругу и так далее. То есть, чтобы не было у ваших зрителей, так сказать, неправильное впечатление о религиозном направлении в Израиле.
3: Ну, да, ну, понимаете, подождите, это вы, нет, Александр, я встану, что называется, на защиту справедливости. Я, Александр, всегда употребляем точную дефиницию ультраортодоксальной. Кипа сруга, вязаные кипы, они религиозные, но они не ультраортодоксы, они не ультрарелигиозные. Поэтому всегда четкое разделение есть, а вы сейчас попытались, так сказать, еще больше запутать людей и обвинить нас в том, в чего не было. Еще раз, и я, и Александр, говоря там о религиозных делах, о религиозных общинах, всегда четко подразумеваем ультраортодоксы, ультрарелигиозные и

0: Следователи Кука, национально-религиозные сионисты. Это люди, которые совмещают и работу, и учебу, и службу в армии. Причем действительно, они действительно находятся на передовой. И они несут больше, самые, пожалуй, в процентном отношении, по отношению к их количеству, потери. То есть они вкладывают огромный вклад и вызывает огромное восхищение. И всегда мы говорим действительно об ультраортодоксах. И то, я хочу подчеркнуть, и я это опять-таки все время повторяю, не всех ультраортодоксов. Есть, например, движение Хабад, которое очень вполне успешно интегрируется в социальную жизнь и в том числе служит в армии. Есть разные подразделения, военные подразделения, из представителей ультраортодоксального лагеря. Это Нецех Ягуда, например, и несколько еще. То есть есть то, что называется. Но, к сожалению, есть огромная масса ультраортодоксов, включая антисионистские движения, как Натурей Карта, Пелика Рушаляем, Дора Арон, которые вообще отказывают Израилю в праве на существование, едут обниматься с иранскими мулами, с Арафатом, с Хамасом, с кем угодно. И вот про этих людей и идет в основном разговор. Тут надо совершенно четко понимать, и действительно не надо запутывать людей.
1: Да, не будем тратить больше времени на это, но будем подчеркивать каждый раз для тех, кто не шибко разбирается вот в этих вот реалиях или красках израильской жизни. Так, у нас есть еще 5 минут. Телефон. Так, я сейчас смотрю в первую очередь на сообщение. Александр, да, вот тут опять Марина. Нет, Мария, все-таки я ошибаюсь, тут латиница, потому что идет вопрос, который несколько раз звучал в наших программах, и я улыбаюсь и усмехнулся еще и потому, что, Александр, этот вопрос я обращал к вам лично. Вот в свете того, что вот она пишет, что и Трампу 80, и Нетаньяху под 80, уместно ли ему идти во главе Ликуда на ближайших выборах? Не стар ли Биби, задает вопрос наша радиослушательница.
0: Но вы знаете, опять-таки, я сужу не потому, сколько лет человеку, я сужу потому, насколько адекватно он ведет себя, насколько он умеет воспринимать ситуацию, принимать быстрые решения, действовать адекватно, решительно, соответственно ситуации и тому подобное. На данный момент Биби не растерял вот этих всех качеств. Он человек, который, несмотря на уже немалый возраст, он держится прекрасно. Он харизматичный лидер, несмотря на болезни и на его на травлю отчаянную, которая ведется. Он принимает решения, он действует. Он действительно действующий лидер, а не номинальный. Поэтому нет, пока я не вижу в его поведении ничего, чтобы указывало на признаки там старости, сенильности и так далее. Нет, пока не вижу.
1: Но при этом это вот, если проанализировать там новостные заголовки израильской, в первую очередь, прессы за последние несколько дней, ну, вольно или невольно, мы тут не знаем долю его участия, он раздает ключевые должности своим приближенным. Там какая-то и прокурорская должность, и контролера, и юрсоветника. Вот газеты всех мастей, правые и левые, израильские, пишут о том, что Биби рассаживает и людей ему верных, людей ему, которые против него не пойдут, и, в общем, какая-то вот такая вот мафия своеобразная образуется им.
0: Нет, это не мафия. Смотрите, Алексей, нет, я не думаю, что это мафия. Я не говорю, что это хорошо, но, к сожалению, это неизбежная часть политической жизни, потому что все партии, все правительства, все силы, вовлеченные в политику, они стараются насадить своих людей туда, где могут. Туда, где успевают, где получается. Ну вот, например, наша знаменитая Гали Бараф Мияра, она тоже насаждает своих людей повсюду. И это делают и представители левых партий, когда они приходят к власти. То есть это обычная практика, это и в Америке, и во Франции, и в любой стране. Свои, как говорится, тот, кто

0: находится у власти, пытается насадить людей лояльных. Ну, этот принцип такой же древний, как сама жизнь, я бы сказал.
1: Ну и да, нравится, не нравится, но если это не нарушает закон, тут ничего не поделаешь. Друзья, да, это все на сегодня. Лимит временной, часовой и минутной сегодняшней программы полностью исчерпан. Встретимся с вами ровно через неделю. Александр, как всегда, благодарю вас за эти 2 часа. И напоминаю, что «Полный шалом» выходит в эфир Дэвидсон Радио по вторникам с 17 до 19.00. Спасибо всем. Александр, вам в первую очередь. И до встречи.
0: Спасибо. Спасибо. Всего доброго.
2: Америка, Израиль.
3: Дэвидсон Радио. Радио.
4: Дэвидсон Радио.
5: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ. Программа передач на среду с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд». В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. Далее программа Наташи Быстрицкой. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 удивительный вопрос. В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В 12.10 программа из Иерусалима, ведущие Грегори Дэвидсон и Александр Майстровой. В 1:10 «Пульс дня». В 2:10 Михаил Братславский в программе «Радио Ринг». В 3:10 «Контакт». В 4 часа программа гипнотерапевта Николая Федорова. И завершит блок нашего вещания программа Алексея Орлова «Моя Америка». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио. В программе передач «Возможные изменения».
4: 620 АМ.
6: Здесь не остановимся.
4: Дэвидсон Радио.

0: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
0: С вами Акмаль Тахиров, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Опубликован обновленный список китайских компаний, которые, по мнению Вашингтона, оказывают содействие вооруженным силам КНР. В него вошли интернет-гигант Alibaba, поисковая система Baidu и производитель электромобилей BYD. Министерство войны обнародовало перечень спустя несколько недель после встречи Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине, где обе стороны заявляли о стремлении сохранить стабильность в двусторонних отношениях. Список призван предупредить американские компании и организации о потенциальных рисках сотрудничества с указанными фирмами. Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан отстранен от должности до голосования государств-членов по вопросу о его дальнейшей судьбе, сообщила руководящая коллегия суда. Хана обвиняют в сексуальных домогательствах. Организаторы чемпионата мира по футболу за два дня до старта турнира отозвали квоту Ирана на билеты для болельщиков. Об этом сообщила Федерация футбола Ирана, пишет Рейтер. Это несмотря на то, что многие иранские футбольные болельщики, полагаясь на официально объявленную процедуру, уже составили необходимые планы для посещения матчей, указано в сообщении. На групповом этапе Иран сыграет в калифорнийском Инглвуде с Новой Зеландией и Бельгией, а затем в Сиэтле с Египтом. Американские пограничники не пустили на территорию страны одного из 52 судей грядущего мундиаля, передает Нью-Йорк Таймс. Амар Артан прилетел в Майами в субботу, однако был остановлен таможенной службой. Отмечается, что он является одним из 7 представителей Африки на турнире и признавался лучшим арбитром континента в 2025 году. Официальные представители пограничной службы объяснили свое решение необходимостью проверки безопасности. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Израиль принял решение прекратить удары по Ирану. Белый дом готовит выпуск купюры в $250 с изображением Трампа. Двое жителей Вирджинии через суд требуют экстренного запрета турнира UFC на южной лужайке Белого дома, запланированного в день рождения Трампа 14 июня. Этим летом Амтрак предлагает железнодорожный билет до Бостона всего за $20 в одну сторону. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительно влажность воздуха 45%, 74% по Фаренгейту, 22% по Цельсию.
2: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
1: Davidson Radio.
2: Мы любим Нью-Йорк.

0: Ви слушаєте Девідзон Радіо. Радіо.
1: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-45-54. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
2: Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года. Рекламодатели «Еврейского мира» – это врачи, адвокаты, медицинские центры, аптеки, центры для пожилых и различные услуги. Газету распространяют в Нью-Йорке, Нью-Джерси, во Флориде, Филадельфии, Бостоне и Калифорнии. Нас читают на сайте по всему миру. А реклама в нашей газете и на сайте «Успех вашего бизнеса».
3: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Время компромиссов кончилось. Планета вращается все быстрее, грохоча сталью и крича информационными заголовками. Мира, каким мы его знали, больше нет. Среди тысяч мнений, точек зрения и противоречивых данных есть только один беспристрастный взгляд на происходящее. «Американский взгляд». Авторская передача Александра Флинта.
6: Слушайте «Американский взгляд» по понедельникам, средам и пятницам с 7 до 9 утра, а по вторникам и четвергам с 2 до 4 на Дэвидсон Радио.
0: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Президент Дональд Трамп на борту самолета провел брифинг для прессы, в ходе которого прокомментировал свежие данные по занятости, назвав их фантастическими и призвав Федеральную резервную систему снизить процентные ставки. Глава Белого дома затронул тему искусственного интеллекта, заявив о планах собрать ведущие AI-компании и рассмотреть возможность участия американского народа в прибылях от этой отрасли. Трамп прокомментировал ситуацию в Украине, назвав войну недопустимой и в очередной раз заявив, что лично будет участвовать в усилиях по ее урегулированию. Кроме того, президент высказался о студенческом спорте, центре Кеннеди, а также резко раскритиковал сенатора Тиллиса за отказ поддержать кандидатуру Тодда Бланша. Давайте послушаем этот пресс-брифинг с переводом на русский язык. Привет всем. Сегодня у нас невероятные данные по занятости. Вы это видели. У нас все хорошо, хорошие цифры. Но данные по занятости только что вышли, они просто фантастические. Намного лучше, чем даже ожидалось. Ожидали неплохих показателей, но никто не мог предположить, что будет настолько хорошо. И, к сожалению, мы живем в мире, где последние примерно 15 лет, когда у вас хорошие цифры, рынок падает. Когда плохие цифры, рынок растет, потому что слишком большой акцент делается на инфляции. Но рост не обязательно означает инфляцию. У нас отличный рост, и это не значит инфляцию. На самом деле это может быть антиинфляционный рост. Поэтому я надеюсь, что рынок начнет понимать, когда у вас хорошие цифры, рынок должен расти, а не падать. Но это я предоставляю решать Кевину. Я хотел бы видеть более низкие процентные ставки, потому что каждый пункт, подумайте только об этом, это 600 миллионов долларов. Так что вы понимаете. Вы вчера сказали, что у вас есть кандидаты на должность директора национальной разведки. У меня 5 собеседований, и у нас будет очень хороший человек, следящий за делами, Билл Пульт. Но у меня 5 собеседований, так что, возвращаясь к снижению ставок, снимая один пункт, вы экономите сотни миллионов долларов. Сотни миллионов. 2 пункта вдвойне сотни миллионов долларов. И поэтому я, исходя из этого примера, когда-нибудь нам придется вернуться к старой теории, когда у нас все будет хорошо. У нас строится больше автозаводов, чем когда-либо. У нас строится больше автозаводов. Все эти цифры очень хорошие, но когда цифры хорошие, нам должны позволить расти, а не сдерживать этот рост. И знаете, у нас был председатель ФРС, который этого не понимал. Я хотел бы вот так это видеть, но оставляю решение председателю. Послушайте, у меня очень талантливый человек, я оставляю это Кевину, но я всегда говорил и говорил годами. Когда у вас страна, которая процветает, рынок должен расти. Рынок должен расти. А причина, по которой он падает, в том числе, если дела идут хорошо, люди говорят, нет, нам нужно остановить инфляцию. Но это не означает инфляцию. На самом деле, может быть, как раз наоборот. Помните, что мы сэкономили 600 миллионов долларов на каждом пункте. А сколько времени нужно, чтобы Тодда Бланша утвердили? Он справится очень хорошо. Он будет внимательно следить за ситуацией. Но Билл Пульт очень хороший, очень талантливый. Отлично поработал с Фанни Мае и Фредди Мак. Стоимость там близка к триллиону долларов. Мы создали невероятную стоимость, так что он очень хорошо справился с этим. Он очень хорошо работает, следит за этим, понимаете, в такой период. Я был бы не против, если бы он немного снизил ставки. По поводу искусственного интеллекта, рассматриваете ли вы возможность того, чтобы правительство взяло доли в этих компаниях? Кое-что я уже сделал с компанией Intel, так что я заключил сделку с Intel. Мы я заключил для страны сделку на 50 миллиардов долларов. Мы взяли долю в Intel, нам дали ее за нашу помощь. Я сказал, послушайте, мы поможем вам, но вы должны отдать нам 10% компании. Это было Intel буквально 10 месяцев назад. И думаю, вы знаете, мы заработали около 50 миллиардов. Да, сэр, я сменю тему, если вы не против. Вы успели посмотреть первую игру финала NBA. Что думаете? Я смотрел, но я поеду на третью игру. Я думаю, это было потрясающе. Считаю, что Knicks удивительная команда. То, как они играли, начали медленно, а потом все сильнее и сильнее. Embiid, похоже, станет великим игроком, но они действительно сыграли хорошо. Вы видели, что Embiid скрестил руки во время гимна США? Что вы думаете об этом? Я этого не видела. Он так делал? Да. Что он имел в виду? Никто его не спросил. Ну, я думаю, надо спросить его. Кто ваш любимый игрок, Никс? Ну, Брансон фантастичен, Таунс фантастичен. Как вы думаете, какова самая дешевая цена на матч, на который вы идете? Ну, вы можете посмотреть по телевизору. Это как бы полубесплатно смотреть по телевизору. Но такова жизнь. Если бы команда не была таким большим успехом, вы могли бы попасть туда очень легко. Так что, знаете, можно и так сделать. Но такова жизнь, понимаете? Они добились большого успеха. И не забывайте, они также страдали, терпели поражения, переживали плохие времена. Сейчас у них хорошее время, у них потрясающая команда. Я не думаю, что они проиграли ни одного матча в плей-офф, правда? Такое когда-нибудь случалось раньше? Было ли у кого-то когда-либо такое продвижение в плей-офф? Это небольшие деньги. И это будет красиво, понимаете? Мемориал Линкольна всегда был очень тесно связан с рекой Потомак. Но за ним неожиданно проложили две дороги в свое время, много лет назад, уже после того, как был построен мемориал. Раньше он был связан с рекой, а потом шоссе отрезали его. И у нас есть действительно красивый план, по которому он снова выходит к реке. Красивая серия платформ, которые ведут прямо к реке. Это красиво, это прекрасно, это набережная, это красивая набережная. Но финансирование может прийти из многих источников. У нас много источников финансирования, нам не придется возвращаться в Конгресс или что-то в таком духе. У нас много источников финансирования, и многие люди просили меня оставаться причастным к центру Кеннеди. У нас был судья, который абсолютно предвзят. Но ничего страшного, он абсолютно предвзят, и судья должен стыдиться себя. Но они просили меня и просили настойчиво оставаться причастным к центру Кеннеди. Мы хотим это видеть, потому что здание — это очень опасно, во-первых. Во-вторых, оно годами терпело колоссальные убытки. Поэтому я рассматриваю это, и многие люди просили меня привести его в порядок. Господин президент, по ценам на нефть и газ, вы говорите, что цены на нефть и газ упадут после конфликта. Ограничили бы вы экспорт бензина, если бы цены показали? Я мог бы сделать многое. У нас есть много альтернатив, но прекрасная вещь с нашей точки зрения. У нас больше нефти, газа, угля и всего остального, чем у любой другой страны на планете. А если добавить к этому Венесуэлу, у нас, вероятно, 64% этого вида энергии. Это невероятно. С Венесуэлой все идет очень хорошо. Мы невероятно ладим. Страна счастливая. Люди любят США. И у нас, знаете, крупные нефтяные компании прямо сейчас входят туда, и мы будем добывать миллионы баррелей. Мир еще не знает об этом, но скажу, люди думали, что будет намного хуже. Знаете, сегодня я посмотрел, $96 за баррель. Люди думали, что будет $300 за баррель. Тем временем у нас большой успех с Ираном. Они не получат ядерное оружие, и они не в том положении, чтобы иметь ядерное оружие. Сенатор Тиллис заявил, что не поддержит Тодда Бланша. Тилис – неудачник. Вот почему он не баллотировался. Он не баллотировался, потому что я бы его не поддержал. И он просто злой человек, потому что больше не будет сенатором. Его не уважали в Сенате. Он много с кем боролся. Встречайте Хексет, который оказался великолепен. Теперь сенатор Тилис – законченный неудачник. И он злится, потому что я, по сути... Он был вынужден уйти из Сената, потому что я не поддержал его, и он сам ушел. Так что теперь он пытается создать проблемы, выступая против всех. Тодд Бланш – блестящий парень, которого все любят и уважают. А Тилис всегда: «Я сделаю это, я сделаю то». Нужно было делать это раньше, когда он был сенатором. Его бы снесли на выборах, но ему была нужна моя поддержка. И я сказал: «Не могу поддержать вас. Он не соответствует требованиям. Он не годится на должность сенатора». Я не слышал, что именно он сделал с Джоном Бланшем. AI-компании потенциальные... Взятие долей. Мы разговаривали с Сэмом. Нет, есть такая концепция. Денег настолько много и масштаб настолько велик, что есть концепции, по которым части могут быть переданы американскому народу, где американский народ становится, по сути, партнером с компанией. И скажу вам, да, я разговаривал со всеми ними. И в этом есть кое-что очень интересное, где это становится почти партнерством с американским народом. И мы изучили это, мы действительно изучаем это. У меня запланирована встреча в очень ближайшем будущем. Вы знали, что со всеми компаниями и американский народ может извлечь выгоду из успеха искусственного интеллекта? Делая это, они станут относиться к искусственному интеллекту лучше, потому что мы опережаем Китай, мы опережаем всех в мире. И мы хотим сохранить это преимущество. Это, вероятно, крупнейшая отрасль, которую мы когда-либо видели. Все они, вероятно, придут в Белый дом на следующей неделе. Не знаю, посмотрим. Это как бы... Вы сделаете их партнерами в этой революции, это было бы прекрасно. Да, это создало бы мост. Сенатор Берни Сандерс предложил именно это. Он говорил об этом уже год. Нет, вообще-то, когда Берни Сандерс был обделен с Хиллари Клинтон, и он проиграл праймериз, потому что многие думают, что он не проиграл. Ну, у него было два проигрыша, правда? Он проиграл тогда и проиграл второй раз с Байденом. Но когда Сандерс проиграл, знаете, я взял многих его людей, они проголосовали за меня, потому что... В экономическом плане у нас есть определенные вещи, которые не так уж далеки друг от друга. Люди удивляются. Но многие из вас, если вы обратите внимание, многие люди проголосовали за Берни Сандерса, когда он выбыл из гонки, они перешли ко мне. Я получил огромное количество его избирателей. А что насчет пролива и военно-морского экспорта? Не хочу говорить так много. Много нефти поступает в нашу страну, много нефти поступает в мир. Люди даже не знают об этом. И поэтому цена $97 за баррель вместо 300. И когда все это урегулируется, это не займет много времени. Так или иначе, это будет решено. И когда все урегулируется, вы увидите, как цены на нефть опустятся, возможно, даже ниже, чем были. Я, и вы слышали, как я это говорил, я был в Айове, и галлон бензина стоил $1.85. Это было 3.5 месяца назад, в прошлом году. О лодках, где нашли кокаин, можно спросить об этом? Мы изучаем это. Я всегда готов поговорить, но мы изучаем этот вопрос. Сэр, по поводу Болтона, Джона Болтона. Ну, я никогда особо не был поклонником Джона Болтона. Я никогда не считал его умным человеком. И он был радикалом в плане войны, не в плане других вещей. Он хотел воевать с каждым, кто открывал рот, с каждым, кто заговаривал. И я использовал его для определенной цели, понимаете? Он был связан с Бушем и создал немало проблем. Но он всегда хотел убивать людей и воевать. И это было нормально для меня, пока я его не слушал, чего я никогда и не делал. Он сумасшедший, Джон Болтон. Он грязный человек. Мы его поймали, понимаете? Мы его поймали. И, знаете, он написал книгу, посмотрите на всю информацию, которую он утащил. Если посмотреть на это дело, это большая честь помогать с точки зрения поддержки. Я воспринимал Джона Болтона как очень нечестного человека, неумного, и думаю, он платит за это цену, за нечестность, уж точно. А по поводу председательства вы можете продолжить? Но кто-то должен был это сделать. Центр теряет много денег, терял годами. Сотни миллионов долларов годами. И все же это то, что нужно продолжать. Понимаете, это искусство. Они все теряют деньги. Карнеги Холл, смотрите, на все подобное, теряют. Так что они очень хотят, чтобы я остался председателем. Так что мы будем изучать этот вопрос. Судья действительно навредил центру Кеннеди, потому что он затормозил. Мы собирались, знаете, вложить много денег в его ремонт и оздоровление. И судья очень сильно это затруднил. Но я посмотрю на это решение, как можно изменить. Мы должны привести его в порядок физически, мы должны восстановить его. По поводу компании искусственного интеллекта, что вы собираетесь сделать? Нет, речь идет, мы думаем об IPO для этого. Не срочно, но мы создали колоссальную, знаете, в первый срок я мог бы продать это буквально, меньше чем за 10. Многие предлагали мне деньги, то есть стране, не мне. Купить Фанни Мэй, Фредди Мак, как вы знаете, и они пережили колоссальные трудности. И потом мы восстановили их. Я мог бы продать это все в первый срок за 1/10 нынешней стоимости, но не захотел. Сейчас я думаю, что мы рассмотрели бы IPO. Да. Нет, я смотрю на 5 разных людей, все они очень хорошие, все люди, которых вы хорошо знаете, все люди, которые занимаются таким родом деятельности, и они очень уважаемые люди. Господин президент, что вы думаете о введении потолка зарплат? Разве у них нет чего-то вроде этого? Нет, это налог на роскошь, его порог. Но команды, у которых есть деньги, готовы их тратить. Если у вас нет потолка зарплат, нет спорта, потому что они не могут удержаться. Знаете, в спорте они не могут удерживаться. В футболе есть потолок зарплат. Нужно было сделать это давным-давно. Я знаю, я так много знаю о спорте. Нужно было сделать это давным-давно. Мы пытаемся помочь спасти студенческий спорт, потому что были приняты решения, которые фактически уничтожили студенческий спорт. И мы работаем с Рэнди Левином и Ником Сейбаном и некоторыми замечательными людьми, пытаясь спасти. Что вы думаете, что может произойти, если Нил просто полностью выйдет из-под контроля? Никто это не проверяет. Я думаю, что если у вас нет того, что они сейчас пытаются ввести, это своего рода потолок в определенном смысле, если у вас этого нет, у вас будут реальные проблемы. И не только у студенческого спорта, у колледжей. Посмотрите, где Penn State потерял 500 миллионов долларов, где один известный мне колледж во Флориде теряет 400-500. Так нельзя. Никто не может себе этого позволить, потому что они сходят с ума. Вот почему, сэр, по поводу ситуации в Украине. Могу сказать, пусть разбираются. Я тот, кто думает, это урегулируется. Думаю, мы приближаемся к тому, чтобы Россия и Украина должны были... Эта война которое никогда не должно было быть, которое никогда бы не случилось при мне, при президенте. Но думаю, что это урегулируется. Да, я возьму на себя более активную роль. Я буду вовлечен в это. Джей Ди, все мы будем вовлечены. Мы хотим видеть, как это будет сделано, понимаете? Мы не тратим деньги. Они, по сути, покупают вещи у нас по полной цене. При Байдене он все им давал. На прошлой неделе 25 тысяч. За месяц 25 тысяч человек были убиты. Россия, Украина, 25 тысяч. Это недопустимо. Недопустимо. Большое спасибо. На этом у меня все. Я желаю вам хорошего вечера и до свидания.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Сегодня ночью официальный Тегеран объявил о полном прекращении ракетных ударов по территории Израиля. Военное руководство Ирана назвало этот шаг ответом на призывы международных посредников, однако одновременно выдвинуло жесткое условие. Представители Центрального штаба вооруженных сил Исламской Республики заявили, что если израильская армия продолжит проводить наступательные действия и наносить воздушные удары по южным районам Ливана и жилым кварталам Бейрута, ответные меры Тегерана будут, цитирую, сокрушительными и беспощадными. В свою очередь, израильская сторона согласилась временно приостановить налеты на объекты внутри Ирана, но высокопоставленные источники в Тель-Авиве подчеркивают, что операция против вооруженных отрядов на юге Ливана будет продолжена в полную силу. Трамп в телефонном разговоре с израильским премьером Нетаньяху заявил, что в случае развязывания нового витка полномасштабной войны с Ираном, Израиль рискует остаться без прямой военной поддержки со стороны Соединенных Штатов. Буквально на входе в самолет в аэропорту Нью-Йорка Трамп подтвердил журналистам, что мирное соглашение между Вашингтоном и Тегераном находится на завершающей стадии. По его словам, стороны могут подписать документ в течение ближайших 2-3 дней. Однако представитель иранского парламента Мухаммад Багир Галибаф уже выступил с критическим заявлением и отметил, что последние публичные высказывания Трампа идут вразрез с теми пунктами, которые уже были предварительно согласованы на переговорах. По мнению Галибафа, это свидетельствует о том, что Вашингтон на самом деле не стремится к подлинному прекращению огня, а лишь пытается выиграть время для перегруппировки сил. В Оманском заливе неподалеку от стратегически важного Ормузского пролива потерпел крушение боевой ударный вертолет сухопутных войск США. Первое об этом происшествии сообщила газета «Нью-Йорк Таймс». Чуть позднее данный факт подтвердил Трамп. По его словам, оба члена экипажа остались живы и находятся в удовлетворительном состоянии. Никто из военных не получил тяжелых ранений. Американское военное ведомство пока воздерживается от детальных объяснений причин падения боевой машины, обещая обнародовать официальный доклад в течение суток.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
5: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Неважно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
7: Новости,
8: аналитические передачи,
7: репортажи, мнения экспертов
8: и прямые включения из горячих точек со всего света.
7: Все это RTN.
8: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
7: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
8: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
7: RTN. Смотрите лучше.
3: Внимание! Для врача любой специализации сдается офис в Бруклине на Шипсет-Бэй. Звоните 718-769-7191. 718-769-7191.
1: Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио.
9: Это «Пульс дня по скриптум». Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске. В студии Наталья Быстрицкая.
10: Достаточно произнести слово «помада», и у многих первой же мыслью мелькнет «красная». В 1912 году в Нью-Йорке тысячи суфражисток вышли на марш за равные права. К ним присоединилась владелица салона красоты «Red Door» на 5-й авеню Элизабет Арден. Она раздала девушкам алую помаду собственного производства. С того момента яркие губы стали символом женской силы. Человечество научилось красить губы более 10 тысяч лет назад. На протяжении истории так делали и женщины, и мужчины. Отношение к этому менялось на диаметрально противоположные сотни раз. В Месопотамии и Древнем Египте яркий макияж был показателем высокого социального статуса. В Средневековье за накрашенные губы женщину могли признать ведьмой. Зато в эпоху Возрождения пудра, румяна и помады были в моде у аристократии. Известно, что макияж делали королева Елизавета I, кардинал Ришелье и, возможно, президент Джордж Вашингтон, сурово смотрящий на мир с однодолларовой купюры. В конце 18 века британский парламент принял закон, по которому брак мог быть аннулирован, если супруга до свадьбы пользовалась мейкапом. В итоге все следующие столетия яркий акцент на лице делали лишь дамы полусвета. Добропорядочные девушки выбирали естественность. В начале 20 века все изменилось. Первыми помаду взяли на вооружение суфражистки. Затем ее, словно эстафетную палочку, перехватили флэпперы – эмансипированные девушки, носившие короткие платья и стрижки, а вечера проводившие на танцах. К тому же кинематограф принес в массы новый образ. Актрисы стали примером для подражания. А они все как одна красились ярко, ведь это был самый простой способ выглядеть эффектно на черно-белой пленке. Главный тренд – губы сердечком, как у актрисы Клары Боу. В 1933 году журнал Vogue написал: «Если бы мы решили увековечить жесты 20 века для потомков, то нанесение помады возглавило бы список». В Европе образ женщины, способной самостоятельно вершить свою судьбу, олицетворяла Коко Шанель. С ее легкой руки в моду вошли женские брюки и удобные твидовые костюмы. В 1924 году она запустила линию макияжа, и первым продуктом стала помада «Руж Коко». Интересно, что она выпускается без перерыва уже более 100 лет. Во время Второй мировой войны красные губы стали негласным символом стойкости и борьбы. Черчилль, остановив производство всех косметических средств Великобритании, сделал небольшое исключение для помады. Он говорил: «Помада для женщин так же важна, как табак для мужчин». «Харперс Базар» так описывал происходящее. Полоса красного цвета успокаивает дрожащие губы. На один пронзительный миг маленькая палочка приобретает значение меча. В нашей стране косметические бренды поддерживали военно-патриотическую моду. Создательница именной косметической марки, уже упомянутая нами Элизабет Арден, выпустила красную помаду «Victory Red». Кстати, именно Арден правительство заказало официальный оттенок для женщин-военнослужащих морской пехоты. Так появилась помада «Montezuma Red». Ее футляр идеально помещался в карман кителя, а цвет соответствовал канту и шевронам на униформе. Послевоенные годы желания женщин, уставших от тягот и лишений, первым угадал Кристиан Диор. На его показах романтичные платья с утонченным силуэтом, который журналисты окрестили «Нью-Лук», губы модели украшала алая помада. В 1949 году ее выпустили ограниченным тиражом, чтобы дарить клиенткам парижского бутика и селебрити. Среди счастливых обладательниц – танцовщица Жозефина Бейкер, актрисы Джейн Рассел и Бет Дэвис, прославившая помаду «Руж Диор» в оскароносном фильме «Все о Еве». В широкую продажу средство вышло в 1953-м. В линейке было 8 оттенков. Они повторяли цвета тканей из кутюрных коллекций модного дома. Футляр напоминал очертания луксорского обелиска на площади Согласия. Так парижский шик стал доступен более широким массам. В 50-е Мэрилин Монро и Элизабет Тейлор укрепили культовый статус и гламурный образ красной помады, а бренды начали активно соревноваться между собой за покупательниц. Они привлекали к сотрудничеству звезд первой величины, создавали для них эксклюзивные оттенки и, конечно, выпускали все новые версии средства – более стойкие, более яркие и те, что не сушат губы. Постепенно палитра расширялась. В 60-е в моду вошли нейтральные и нюдовые оттенки, которые носили Твигги и Джейн Биркин. В 70-е появились нестандартные цвета. Поклонники стиля панк выбирали черные и фиолетовые помады. А Ив Сен-Лоран задал тренд на более понятный, но все равно бунтарский цвет фуксия. К слову, в экономической теории существует индекс губной помады, который может служить индикатором ситуации в мире. Считается, что в периоды финансовых кризисов, когда потребители сокращают расходы на крупные покупки, продажи доступных предметов роскоши, таких как помада, могут увеличиваться. Это связано с тем, что люди, испытывающие стресс, все равно ищут способы побаловать себя. Свой первый альбом «Мадонна» выпустила в 1983 году. И уже тогда можно было сказать, что ее музыка неразрывно связана с ее образом. Несмотря на то, что имидж певицы менялся в разные периоды ее творчества, он всегда оставался экстраординарным и чувственным. Наряду с черными кожаными браслетами времен хита «Holiday» и ремнем с надписью «Boy Toy» из клипа «Like a Virgin», Мадонна часто использовала в своем арсенале красную матовую помаду. Певица активно боролась за творческие и сексуальные свободы, и красные губы ей в этом помогали. Одно из самых ярких выступлений Мадонны с алыми губами состоялось в 90-м году. Поп-певица выступала в эпатажном бра с конусообразными чашечками от Готье и насыщенно красной матовой помаде с синим подтоном, созданной для нее сооснователем бренда MAC Фрэнком Тосканом. Изначально оттенок назывался «Верушка» в честь немецкой модели Верушки фон Лендорф. Верушка не разрешила использовать свое имя, поэтому, выпустив оттенок в продажу, его назвали «Russian Red». Когда мода на матовую текстуру пошла на спад, компания переименовала оттенок в «Ruby Woo». Обольстительный рубиновый. Russian Red тоже остался в линейке, только теперь это был чуть более темный тон. Оба цвета до сих пор являются бестселлерами. И еще французский антрополог Клод Леви-Строс утверждал, что красный входит в триаду базовых цветов. Сначала любая культура разделяет свет и тьму, по сути, цветами, не являющиеся, первым же полноценным цветом становится красный.

Глобальное потепление меняет карту мира. Под ударом США, Индия, Бангладеш, Нидерланды. Полноценное исчезновение, которым, конечно, не грозит, в отличие от Тувалу, крохотного государства в Тихом океане. Его жители спешно разбегаются в соседние страны, чтобы спастись от подтоплений. А остров-столица и вовсе уйдет под воду в ближайшие десятилетия. Спасать соседей вызвалась Австралия, которая придумала новый тип виз для климатических беженцев. Тувалу уже пытается сохранить государственность в реальном и виртуальном мирах. Власти представили первую в мире версию страны в облачном сервисе. В ближайшие 80 лет Тувалу почти полностью уйдет под воду. Оно расположено на 4 островах и 5 атоллах и получил независимость от Великобритании в 1978 году. С тех пор его население увеличилось. Сейчас зарегистрировано около 12 тысяч жителей, хотя пятая часть населения уже покинула страну. Атолл – столица Фунафути. Согласно прогнозам, затонет наполовину уже к 2050 году. Почти 46% застроенных территорий острова находятся ниже уровня моря уже сейчас. Несмотря на риск физического исчезновения территории, власти Тувалу заявили, что страна все равно продолжит свое существование. Это даже закрепили в Конституции. Государство будет считаться существующим, даже если его территория уйдет под воду. Это часть наших усилий по обеспечению готовности Тувалу к будущему, потому что для нас государство – это нечто большее, чем просто то, что находится на физическом уровне. Это наша культура, наша история. Это дух народа, и это то, что невозможно уничтожить, сказал министр юстиции, связи и иностранных дел островного государства Саймон Кофе. Самый очевидный способ спастись от затопления Тувалу – уехать. Чаще всего местные жители уезжают в соседние Австралию и Новую Зеландию. Правда, переезд осложняется обилием бюрократии. Конвенция ООН от 1951 года до сих пор не признает беженцами мигрантов, уезжающих из-за климатических бедствий. Хотя ситуация на островах ухудшается настолько быстро, что бывший премьер-министр Венелла Сапаага еще в 2014-м сравнивал изменение климата с оружием массового уничтожения. Всякий раз, когда мы отправляемся на пикник, мы замечаем, что участок земли смыт морем. Это худшее чувство на свете, хуже, чем боязнь высоты или темноты. Теперь мы боимся будущего, говорят тувалийцы. Внимание широкой общественности к проблемам Тувалу привлекло выступление министра Саймона Кофе на конференции ООН по изменению климата в 2021 году. Он записал обращение, стоя в деловом костюме, в галстуке, по колено в воде. «Мы тонем», — сказал чиновник. Спасением для жителей Тувалу стала новая политика Австралии. Власти двух стран подписали соглашение, по которому тувалийцам разрешено легально эмигрировать в Австралию. Для этого будут оформляться специальные визы, открывающие доступ ко всем услугам в стране. Правда, выдаваться будет всего лишь 280 виз в год. Аналитики уже говорят, что это первое в мире соглашение, которое позволяет выдавать эквивалент виду на жительство из-за экологических проблем на родине беженцев. До этого Австралия пыталась действовать прагматичнее. Предлагала переселенцам свои земли в обмен на право использовать их акватории. Тувалу отказались от такой сделки. Договор с Австралией – маяк надежды. Он знаменует собой не просто веху, но гигантский скачок вперед в нашей совместной миссии по обеспечению стабильности, устойчивости и процветания, заявил Паусеа Натана, премьер-министр Тувалу. В 2017-м подобные визы для тувалийцев планировала ввести и Новая Зеландия, но позже от этой идеи отказались. Тем не менее, местные власти все равно сочувствуют проблемам соседей. В 2014 году семья из Тувалу получила вид на жительство в Новой Зеландии из-за угрозы последствий изменения климата на родине. Пелесома Салоа, который переехал в Новую Зеландию больше 10 лет назад, чувствует, будто он предал свой народ. «Мой третий ребенок

0: государства Future Now на конференции по изменению климата, по плану которого всю территорию страны хотят перенести в облачный сервис. К этой конференции министр Коффе снова подошел креативно. На этот раз он записал обращение, находясь на цифровой модели самого маленького острова, который, скорее всего, идет под воду самым первым. В своей речи Коффе обвинил мировое сообщество в бездействии и заявил, что из-за такой политики другие страны рискуют повторить судьбу Тувалу. Без глобального создания и глобальной приверженности нашему общему благополучию мы можем вскоре обнаружить, что и остальной мир присоединится к нам в онлайне, поскольку их земли исчезнут. Эту технологию пытаются освоить и другие страны. Свои территории в диджитал-пространство уже перенес Сингапур. Местный аэропорт Чанги стал доступен для всех желающих на игровой платформе Roblox. Карибское государство Барбадос еще в 2021 году пообещало открыть посольство в метавселенной. В южнокорейском Сеуле открыли виртуальную мэрию, где граждане могут встретиться с аватарами действующих чиновников. Есть инициативы, которые можно проводить непосредственно на земле. На той же конференции по изменению климата министр финансов Тувалу Сеф Пенео рассказал о ходе выполнения адаптационной стратегии под названием «Убежище». План предлагает искусственно поднять уровень суши. Для этого придется убрать все деревья и прочие растения с прибрежных участков земли, после операции вернуть, ведь они играют роль буферных зон. Тувалу находится практически на уровне моря. Средняя высота суши всего на полметра выше, из-за чего риски от суровых штормов и наводнений только возрастают. Согласно плану убежища, территорию острова нужно насыпать 3,5 квадратных километра земель. На новой территории планируют построить прибрежную гавань и причал для лодок, что упростит доступ транспорта к берегу острова. Помимо этого, на новых землях должны появиться спортивные площадки, жилые комплексы и место для школы и больницы. Также дополнительные земли откроют возможность построить улучшенный, более безопасный аэропорт. Повышение уровня мирового океана грозит не только таким малым островным государствам, как Тувалу. Под угрозой затопления находятся Нидерланды, Индия, Бангладеш, Мальдивы, Китай. Расслабляться не стоит и жителям нашей страны. По данным Всемирной метеорологической организации, под угрозой Лос-Анджелес и Нью-Йорк. Индонезия вообще начала строить новую столицу под названием Нусантара, так как Джакарта скоро уйдет под воду. Госслужащие Индонезии переедут на Санатру уже в новом году. А к 2045 году правительство планирует переселить в новую столицу почти 2 миллиона человек. Глобальное потепление становится все более заметным. Ученые уже зафиксировали, что последние 8 лет были теплее, чем все предыдущие годы наблюдений. Мальдивы. Популярное курортное место в Индийском океане, еще и одно из самых низких государств на Земле. 80% территории Мальдивских островов возвышается над уровнем моря всего на 1 метр. Еще в середине нулевых эксперты предположили, что к 2100 году уровень воды в районе архипелага вырастет на 60 сантиметров, что приведет к полному затоплению 200 островов и разрушительным наводнениям на остальных. Местные власти вот уже 15 лет откладывают часть средств с огромных доходов от туризма на случай грядущей катастрофы. Способы решения проблемы называют самые разные. От закупок новых земель до возведения сложнейших подводных сооружений, которые позволят песку при помощи морских течений накапливаться естественным путем, укрепляя сушу. Мировой океан за последние 100 лет нагрелся быстрее, чем когда-либо за последние 11 тысяч лет.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Бросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов –

0: добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
1: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
4: Если вы хотите предоплатить похоронные услуги, но при этом боитесь потерять бенефиты, звоните Алле Лисовецкой и получите профессиональную консультацию по волнующим вас вопросам.
5: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
6: Новости,
7: аналитические передачи,
6: репортажи, мнения экспертов
7: и прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
6: RTN. Смотрите лучше.
8: Удивительные судьбы, невыдуманные истории, крутые виражи судьбы, неизвестное об известных женщинах в программе «Суперженщины» с Натальей Быстрицкой каждую среду в 9 утра на радио «Дэвидсон».
9: Вы слушаете «Дэвидсон Радио».

0: Нью-Йорке час ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: На волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на Дэвидсон Радио.
3: Тут и с новостями Наталья Быстрицкая. До промежуточных выборов Конгресса осталось 5 месяцев. В это время Департамент юстиции обычно собирает прокуроров и агентов FBI на специальные тренинги по расследованию преступлений, связанных с голосованием. В этом году их отменили. Минюст также удалил со своего сайта руководство по расследованию нарушений на выборах. Более того, после ухода прежнего руководителя спецотдела, который расследует преступления во время выборов, нового главу Election Crimes Branch так и не назначили. Ведомство также отказалось от круглосуточного центра, который на прошлых выборах принимал сообщения о нарушениях и угрозах избирателям. Национальный парад в честь Дня Пуэрто-Рико пройдет в это воскресенье, 14 июня. Торжественное шествие начнется в полдень. Около 1 миллиона зрителей соберутся вдоль 5-й Эвеню. Прямую трансляцию будет вести стриминговый сервис ABC7 Нью-Йорк. Ведущими мероприятия станут Дэвид Наварро, Зло Торрес и Санни Хостин. В этом году темой парада станет коллективный вклад пуэрториканцев в мировую культуру. Ингеборга Дубкунайте объяснила, почему отказалась сниматься в продолжении фильма «Утомленные солнцем» Михалкова, первая часть которого получила «Оскар». «Не совпало по времени», сказала 63-летняя Дубкунайте в интервью Катерине Гордеевой. Она также заявила, что теперь уже больше не общается с 80-летним режиссером. На вопрос Гордеевой о том, как она себе объясняет, что человек, снявший фильм, в котором все участники прекрасно понимают, где добро, где зло и как зло пожирает своих же, мог настолько измениться, актриса ответила, цитирую, «Я бы тоже хотела задать ему этот вопрос». Съемки «Утомленных солнцем 2» проходили в 2006-2008 годах. Дубкунайте в фильме заменила Виктория Толстоганова.
4: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
5: Интернет-сайт «Дэвидсон Радио» – это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес – davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
6: Валерия Коренная в программе «Крылья с чердака».

0: Меня Господь благословил идти, брести велел, не думая о цели. Он петь меня благословил в пути, чтоб спутники мои повеселели. Иду, бреду, но не гляжу вокруг, чтоб не нарушить Божье повеление, чтоб не завыть по-волчьи вместо пения, чтоб сердце стук не замер в страхе вдруг. Я человек, а даже соловей, зажмурившись, поет в глуши своей. В раннем детстве обнаружился мой ужас перед историями с плохим концом. Я затыкал уши и просил маму замолчать. Пользуясь этой моей слабостью, она терроризировала меня плохими концами. Если я, к примеру, отказывался есть котлету, мама начинала рассказывать сказку, в которой все герои попадали в безвыходное положение. «Доедай, а то все утонут». Я доедал. Так вспоминал свое детство великий сказочник, стихотворением которого я открыл программу. Добрый день, уважаемые радиослушатели! С вами Валерия Коренная, за звукорежиссерским пультом Акмаль Тахиров. У драматурга, автора «Обыкновенного чуда» жизнь складывалась чудесным образом. У него не было врагов, он не был репрессирован, имел славу, успех у женщин. Были у него дети, автомобиль, квартира, дача, деньги, и умер он в своей постели. Во времена советской власти такая ровная биография, как у Евгения Шварца, уже сама по себе могла считаться чудом. «Очень вредно не ездить на бал, когда ты этого заслуживаешь», — говорит его герой, а по сути сам автор. «Детей надо баловать, тогда из них вырастают настоящие разбойники». Его экранная «Золушка», «Дракон», «Снежная королева», «Тень» были написаны в самое несказочное время, в эпоху революции, войн, ГУЛАГа и соцреализма. Сохранить тогда свое лицо удавалось немногим, а уж тем более найти это лицо как писателя, оставаться порядочным человеком, тоже удавалось далеко не каждому. Фразы и цитаты Шварца вековой давности по-прежнему на наших с вами устах. Все его тексты современные сейчас. «Я 3 дня гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны». Когда душили его жену, он стоял рядом и все время повторял: «Ну, потерпи, может, обойдется?» Человека легче всего съесть, когда он болен или уехал отдыхать. Лучшее украшение девушки – скромность и прозрачный платьице. Шварц писал, что он родился в семье, где из каждого что-нибудь вышло. Отец его, Лев Борисович, был человек сильный и простой, из мещан. Земской врач, хирург. Он участвовал в любительских спектаклях, играл на скрипке и пел. Рослый, стройный, красивый. Он нравился женщинам и любил внимание к себе. Мать Мария Федоровна Шелкова была, как считал сын, много талантливее отца и по-русски сложная и замкнутая. Она слушательница акушерских курсов. Перед женитьбой отец, еврей, принял православие. Думаю, что отец смотрел на удачи свои, как охотник на добычу, а мама принимала их как дар некой непостижимой силы, которую сегодня дарит, а завтра может отнять, писал Евгений. И действительно, отец его был арестован по подозрению в революционной агитации среди рабочих, попал под надзор полиции, был выслан из города, и на протяжении нескольких лет семья переезжала с места на место, пока в 1906-м не осела в Майкопе. Там отец был врачом в больнице и женской гимназии. Жене было 10 лет. А родился он в Казани 20 октября 1896 года. С детством признавал истории только со счастливым финалом. Отказывался дочитывать книжку, если понимал, что она может окончиться грустно. И всегда пропускал сцену убийства Гавроша. Впервые слушая про Дюймовочку, с ужасом и криком заткнул себе уши, не дав маме дочитать. Мама пользовалась слабостью сына в педагогических целях. «Если что-нибудь останется на тарелке, они там все на судне утопнут в море», — говорила она. Несчастный сын доедал, лишь бы все у всех заканчивалось хорошо. Уже тогда он умел видеть жизнь как череду забавных или грустных историй. Характер у него был сложный, в сочетании открытости и ранимости, скрытности и болезненной обидчивости. В 3 года он научился читать, а мечтать и того раньше. Развитое воображение позволяло выдумывать истории, но иногда он пугал даже самого себя до полусмерти, создавая свой мир в 3-мерном изображении, который пока видел только он сам. Эта редкая способность видеть создаваемую картину с разных сторон помогла Шварцу-драматургу. Когда он писал пьесы или сценарии, он точно видел сценическое пространство, внутри которого создавал свою замкнутую систему отношений между героями. Однажды мама спросила 5-летнего Женю, кем он станет, когда вырастет. «Я от застенчивости лег на ковер, повалялся у маминых ног и ответил полушепотом: романистом. В смятении своем я забыл, что существует более простое слово – писатель. Но я не сомневался, что буду писателем. Жил я сложно, говорил и писал просто. Даже не простовато, не самостоятельно, глупо. Раздражал учителей, а из родителей особенно отца. У них решено уже было твердо, что из меня ничего не выйдет. И мама в азарте выговоров, точнее споров, потому что я всегда бессмысленно и безобразно огрызался на любое ее замечание, несколько раз говаривала: такие люди, как ты, вырастают неудачниками и кончают самоубийством. К счастью, этой материнской программе, о которой матери часто не ведают, сын ее оказался неподверженным. Слишком велико было его стремление к своей цели. Потом он говорил, что силы чувств у ребенка не меньше, чем у взрослого. И вспоминал, как в детстве стоял у входа в кино, мимо проходил его отец со своим знакомым. И этот знакомый погладил Женю по голове и сказал: «Счастливый возраст, никаких забот». «Я с негодованием посмотрел на него», — пишет Шварц. «В этот момент я испытывал страшные душевные терзания, потому что никак не мог решить, идти мне в кино или отправиться домой и сесть делать уроки». С Милочкой Крачковской они были знакомы с детства. «Я был прямо и открыто влюблен. А Милочке хотелось, чтобы я главенствовал, был строг и требователен», — вспоминал он себя 16-летнего. Его ухаживания переросли в роман. Ну, роман – это слишком громко. Он стеснялся назначить свидание Милочке и просто бегал по городу в надежде встретить свою возлюбленную. 1.5 года длились их отношения, став той толчковой силой, благодаря которой Евгений начал писать стихи. Он вдруг понял, что в стихотворении можно быть главным и выдумывать все, что хочешь. Правда, чужие стихи раздражали его. Хвалил он только Блока, не читая его, а лишь случайно наткнувшись на строчку, целовала их ночь в глаза из драмы «Балаганчик». Пушкин ему не открылся, как он говорил, Лермонтова он не понимал. Увидев 2 стихотворения Маяковского, решил, что у них что-то общее. Шварц похож на римлянина. Гордо посаженная голова, великолепный нос, атлетическое сложение. Облик его не вязался с почерком, словно он писал в идущем поезде или в дилижансе, пытаясь перехитрить дорожную тряску. Так маленькие дети рисуют морские волны. Не сочинив ни строчки, стесняясь писать из-за этого своего отвратительного почерка, он брал чистые листы бумаги и заполнял их волнистыми линиями. И сам через 2 недели уже не мог разобрать своих каракулей. Но это не помешало ему оставить свой след в литературе. А кто оставил в его душе след, ставший не только движущей силой, но и родивший незабываемых персонажей, в которых каждый мог узнать себя? Или, если не себя, так соседа. 3 женщины. Милочка – первая из них, и каждая останется в его произведениях. Милочку от неуверенного Шварца уведет юнкер Третьяков. Не потому ли с началом Первой мировой войны Евгений тайком от родителей подаст документы в военное училище? Родители согласия не дадут. 15-летнего Евгения соблазнила взрослая дама. И он тогда заключил: «Я дал себе слово не пропускать ничего и не трусить. Я любовь ощущал как нечто особое, не имеющее отношения к греху». Изгнанием из рая он назвал расставание с детством. Он, который в 15 лет с друзьями увлекался хиромантией, молился и был невероятно суеверен. «Пишу, как бурмачу, не умею описать цирк Шапито. Отлично помню ряд вещей, но, боясь, что не найду слов, обхожу, откладываю. Мне трудно выразить самые простые вещи». Это говорил великий сказочник, когда и не подозревал, куда выведет его любовь к литературе. При этом широта кругозора соединялась в нем с безупречным вкусом. Он любил стихи, знал наизусть тысячи строк разных поэтов и был прекрасным чтецом. Как читатель поглощал много книг и быстро. Плохих не читал, бросал на второй странице, даже если это подарок близкого человека автора. А читал все. От классиков, современной прозы, иностранной литературы до сказок, мемуаров, философии, биологии, социологии, даже физики. Ему интересны были научные исследования о птицах, насекомых. Он уверял, что в собачьем языке есть глаголы и существительные. И показывал, как именно собака лает глаголами, а как существительными. Книг он не собирал, вообще ничего не копил, но покупать книги было для него наслаждением. Старинное многотомное издание датского сказочника Андерсена стояло на видном месте в кабинете Шварца. Он любил Чапака, Сервантеса, а больше всего Чехова, и говорил, что писать как Чехов для него немыслимо. В 17 лет Женя окончил Майкопское реальное училище и отправился в Москву учить латынь и ходить вольнослушателем в университет. Для родителей все так и выглядело. Провалив экзамены в юридический институт, он отправил родным телеграмму: «Римское право умирает, но не сдается». На деле их Женя просыпался ближе к часу дня, с журналами и шоколадом валялся в кровати, а вечера проводил в цирке или опере. В хороший драматический театр билетов не было. Родительские деньги таяли быстро, но любовь к театру оказалась сильнее. И в итоге он отказался от профессии юриста. Москву за ее неприветливость не взлюбил. Маленькие лавки, маленькие киношки, пивные, серый, полупьяный в картузах и сапогах народ, вечером никуда не идущий, а толкущийся на углах у пивных возле кино, босяки, страшные хриплые проститутки. Тут я их увидел на улице впервые. Так вот она, столица. Вот предел мечтаний майкопской интеллигенции, город людей, из которых что-то вышло. Женя не уверен в себе, робок. При разговоре с чиновниками, получить гонорар, разобраться в договоре, все это вызывало в нем чувство обреченности, зависимости от мелочей. Себя он называл человеком непростым. Трудность автопортрета, говорил он, в том, что не смеешь писать то, что в тебе хорошо. Поражает в его дневниках неулыбчивость, скрытость знаменитого шварцевского юмора, отсутствие легкости и постоянная рефлексия. Основным своим качеством он называет слабость, неумение сохранить равновесие и спокойствие. Но он, этот интеллигентный, мягкий человек с мягкой улыбкой, робеющий перед кассирами, был смел, когда требовали отречься от осужденного его лучшего друга, поэта Абыриута Николая Олейникова, расстрелянного позже. Когда нужно было помочь семье арестованного поэта Николая Заболоцкого, казалось, помогать Шварцу легче, чем договариваться. В 16 году его призвали в армию, перевели в военное училище в Москву и зачислили юнкером. Он пытался скрыть 5-летний пробел в своих дневниках, потому что в составе кубанской армии воевал против большевиков. А тремор рук, который Шварц ощущал всю жизнь, это последствия контузии. Он получил ее при штурме Екатеринодара. После госпиталя и демобилизации он поступил в университет Ростова-на-Дону, начал работать в театральной мастерской. Тощий. В 23 года он играл характерные роли, где обыгрывалась его худоба. И тогда даже говорили «худой, как Шварц». Он был актером гротеска, но сам считал, что театр не его дело. И серьезно к актерству, как профессии, не относился, но атмосферу театра любил. Антон и Женя Шварцы – двоюродные братья и близкие друзья. Вокруг них и собирался кружок ростовских актеров. Денег не было, еды тоже, кусок сала и бутылочка спиртного, принесенные гостями, создавали банкет. За столом было весело и молодо. Антон читал стихи, Женя рассказывал невероятные истории и изображал свой коронный номер – «Собачий суд». В течение 10 минут лаем на разные голоса собачьи Шварц передавал драму собачьего судебного процесса. Одним голосом обвинительный акт уныло зачитывал, вернее, залаивал секретарь. Другими голосами лаяли судья, прокурор, защитник, свидетели. Даже сам подсудимый жалко скулил под рычание прокурора. Хохот среди зрителей стоял невероятный. В разные вечера автор менял подробности суда, создавая все новые и новые обстоятельства дела. Язык его героев поражал точностью подслушанных собачьих интонаций, говорили зрители этих представлений. Выдумка его была неистощима. Тогда же, в голодном 1919 году, его настигла романтическая любовь. Гаене Халайджиева, Ганя, актриса. Ее сценический псевдоним Холодова. Маленькая, шумная, экспансивная, она долго противилась ухаживаниям Шварца. И как-то в конце ноября, поздно вечером, они шли в Ростове по берегу Дона, и он уверял ее, что выполнит любое ее желание. «А если я скажу, прыгни в Дон?» – спросила она. Он тут же перескочил через парапет и прыгнул с набережной в реку. Как был? В пальто, в шапке, в калошах. Ганя подняла крик. Его вытащили. Ну, конечно же, она вышла за него замуж. Правда, по требованию ее родителей Женя принял православие. Так же, как когда-то и его отец. К религии Женя был равнодушен и согласился. А в паспорте у него долго еще стояла «армянин». В 1921 году вместе с ростовской труппой Евгений Львович приехал в Петроград. Продержавшись один сезон, театральная мастерская развалилась, но Шварц с женой остались в городе. Они подрабатывали парными скетчами в балаганном театре, получая за вечер 2 миллиона рублей. Этого хватало на пару бутербродов с черным хлебом и селедкой. Но он уже начал писать и печататься, а Гаене приняли в труппу БДТ. Жизнь налаживалась. «Нам отвели общежитие», — вспоминала Ганя. «Большую комнату на втором этаже. Кровати стояли вдоль двух стен. Посредине был проход, он назывался Бродвеем. Посреди комнаты стоял большой стол, а на нем графин с замерзшей водой, который лопнул от холода. Ложились спать с горячим утюгом и все равно мерзли. У Гани не было туфель, ни устройства. Одна комната была отведена для ведер, заменяющих уборную. Настоящей напастью везде были крысы, завоевавшие в начале 20-х весь город. Они бегали в магазине на Невском, дрались за огромными витринами окон так ожесточенно, что останавливались прохожие. Крысы бесчинствовали в квартире директора музея революции Каплана на Невском, где из-за них вечно дребезжала посуда, что-то падало с грохотом или пробегала крыса через большую комнату и скрывалась под книжной полкой. При этом не слишком спешила. Кстати, здесь и тогда возник у Александра Грина замысел его рассказа «Крысолов». Но этот город Шварца принял, в отличие от Москвы. Он актер среди начинающих писателей, сразу был признан своим. Он вступал в споры о том или другом писателе, не продемонстрировав ни одной своей строчки. Но меньше чем через год не было в Питере литературного общества или кружка, в котором не знали бы Женю Шварца и не ждали бы его. Высокий, статный, светлоглазый красавец-блондин с классическим римским профилем, которого совсем уж невероятным образом не портило даже отсутствие двух передних зубов. Наоборот, добавляло ему не то ребячливого озорства, не то сурового мужества. Женя, было дело, грузил уголь в порту, работал продавцом в книжном магазине на Литейном, а в 23-м году он уехал на лето на Донбасс со своим другом Михаилом Слонимским работать в газете «Всероссийская кочегарка». Сначала он только обрабатывал письма читателей, потом начал превращать их в небольшие рассказы под псевдонимом «Щур». Это древнеславянское обозначение домового и певчей птицы. Он познакомился с Николаем Олейниковым, с тех пор они были неразлучны. В литературных кругах Шварц и Олейников звучало как Ильф и Петров. Корней Иванович Чуковский взял молодого и пока еще устного импровизатора к себе в секретари. Женя умел развивать и дополнять чужие замыслы. С Зощенко и Лунцем он сочинял сценарии пьесы для капустников, вел эти вечера как конферансье, актер и автор. Когда он юморил, он словно смешил самого себя, открывая что-то необыкновенное в простых вещах, и сам удивлялся, словно не ожидал этого от себя. Из его шуток и пародий, из его импровизации начинал расти писатель, наделенный редким и едким даром сатирика. А он еще не родился, но фантазия его не терпела ни покоя, ни бесформенности, и все у него приобретало конструкцию, законченную четкую форму. Любознательность его была огромна. Он мог подолгу стоять у забора и рассматривать паутину, а потом сказать: «Удивительно, паук работает математически точно, как инженер, и тонко, как гениальный виртуоз-скрипач». Вскоре Шварц перестал стесняться своих литературных опусов. О том, как он стрелял папиросу с помощью стихов, о главной любви его жизни и о многом другом во второй части программы. Вы на волне 620 АМ, Дэвидсон, Радио Нью-Йорк. С вами Валерия Коренная. Не переключайтесь.
1: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт. Мудрость.
11: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ocean Avenue между R и Quentin Road. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
8: «Америка без границ» представляет. Самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров, здесь основатели находят партнеров, здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. «Бизнес без границ». На борту «Hornblower Infinity». Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
11: «Бизнес без границ» представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт «Hornblower Infinity». 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com. Цена билетов от 75 до 250 долларов.
14: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
0: В эфире программа «Крылья с чердака». С вами Валерия Коренная.

Евгений Львович Шварц. Прекрасный сказочник, который был талантлив во всем. Даже стреляя папиросу у сурового корректора со странной фамилией Финитте. Шварц подходил к нему застенчивым видом, говорил таинственным голосом: «Товарищ Финитте, пожалуйста, извините за нескромный вопрос, нет ли у вас папирос?» Финитте сердился, но папиросу давал. Газетный опыт Шварцу помог, его заметил Маршак, похвалил Мандельштам. Вышло сразу несколько детских книжек, его и первая книга детских стихов, рассказ «Старой скрипки». Он говорит, как пишет, а пишет, как думает. Специально не сочиняет сюжетов. Все свершается по воле героев. Даже автор не знает, куда они пойдут дальше. Он прекрасно читает свои пьесы. Это как публичное размышление о том, что может произойти в обыкновенных условиях. Первые 10 лет его жизни в литературе – это были пробы, попытки, домашние стишки, редакционная работа и время поиска в себя. О том, что этот путь лежит через театр, он долго не догадывался. Шел ощупью, искал, скрывая от всех свои поиски. Но у него была мощная защита своей внутренней жизни от посторонних взглядов – юмор. От всего по-настоящему его волнующего он всегда отшучивался. Он чувствовал сказочность реальности и реальность сказки. Пробовал писать реалистические пьесы, но сказка пропитывала их словно против воли автора. Застать его в дурном настроении было так же невероятно, как застать небрежно одетым. Даже если вы появлялись у него дома на минутку без предупреждения, он встречал вас как званого гостя, учтивый, элегантный, подтянутый, с доброй приветливой улыбкой и изящной шуткой. Куда бы ни приходил Шварц, в редакцию или в семейный дом, в театр или на заседание, сразу сдувало скуку, словно пыль ветром. Глядя на него, можно было подумать, что он избалован успехом, а живется ему легко и приятно. Сам он о своей веселости писал лаконично. «У меня была счастливая натура, вот и все. Беспечность заменяла храбрость, мечтательность – веру. И я был весел». Но этот мягкий, деликатный человек был мужественным и несгибаемым. «Я мог жить, мог питаться только радостью, и находил ее повсюду», – говорил он. Основной темой его дневников стало выяснение отношений со своим прошлым. «Детство и молодость – время роковое, – пишет он, – угаданное верно определяло всю жизнь, и ошибки тех дней, оказывается, были на всю жизнь. Я стал считать славу высшим недосягаемым счастьем человеческим лет с 5. Слава нужна была мне не для власти, а чтобы чувствовать себя равным с другими, чтобы меня любили. Я старался не победить, но очаровать». Среди могучих чувств, отразившихся на всей моей жизни, стыд играет едва ли не первую роль. Стыд парализующий, стыд охлаждающий, стыд устрашающий. Только теперь, в 55 лет, после долгих ежедневных упражнений, научился я более или менее открыто рассказывать о себе. В 12-13 лет я легко плакал, легко обижался и вечно был готов огрызнуться, отругаться, причем делал это не страшно. Всякий угадывал, что я не силен. Я плакал от бессилия, от того, что не в силах был доказать, что не так ничтожен. Я был бессознательно не то что лжив, а уклончив и неясен. Я научился высокому искусству отбрасывать, вышвыривать прочь из души, может быть, загонять на самое дно то, что невыносимо, слишком тяжело. Мой врожденный дар – делать вид, что все благополучно, не смотреть в глаза несчастью. Переделывать пьесы и сценарии Шварц не умел, он умел только писать. И прятал в стол отвергнутое редакцией произведение, потом делал передышку и принимался за следующее. Для него искусство – это сгустившаяся, спрессованная жизнь. На очередном литературном сборище Вениамин Каверин познакомил Шварца со своим братом Александром, композитором. И 33-летний Евгений Шварц с первого взгляда влюбился в его жену Екатерину.
Тяжелые золотые косы вокруг гордой головы, холодные глаза, небрежные. Очень приятно. И через 5 минут общения она хохотала. Завязывался грустный сюжет. А Шварц, мы это помним, с детства не любил истории с печальным концом. Незадолго до их роковой встречи умер 3-летний сын Екатерины. Врачи предрекали ей, что больше она не сможет родить. Она пыталась покончить с собой. Ее спасли. Но интерес к жизни она потеряла. И тут появляется Шварц, который пишет: «Я всю жизнь плыл по течению, меня тащило от худого к хорошему, от несчастья к счастью. Я уже думал, что ничего интересного мне на этом свете не увидать. И вот я встретился с тобой. Это очень хорошо. Что будет дальше, не знаю и знать не хочу». Их тайные встречи продолжались около года. Они писали друг другу письма. «Думал я все время о тебе, обдумал тебя до последней пуговицы. Меня теперь ничем не удивить, мне без тебя невозможно». Но он берег душевное спокойствие жены. Ганя ждала ребенка. Только когда под откос летит сумасшедший поезд, его не остановить. Вот и здесь. В феврале Екатерина ушла от мужа. В апреле Ганя родила дочь Наташу. А в июле Евгений Львович признался жене, что любит другую. Человек глубоко порядочный, честный. Он страдал из-за того, что поступает так, но ничего не мог сделать. Лжи он не выносил. А любовь его была такая, какая приходит раз в жизни. В те дни я, уклончивый и ленивый, боящийся боли, пошел против себя самого силой любви. Я сломал старую свою жизнь и начал новую. Все это было так не похоже на меня, что я все время думал, что умру. На самом деле, старая жизнь моя осенью умерла. Окончательно. Я переехал к Катюше. Я старый. Прежний умирал, чтобы медленно начать жить. До тех лет я не жил. Я чудом ушел из дому и стал строить новый дом. И новее всего для меня стало счастье в любви. Я спешил домой, не веря себе. До тех дней я боялся дома, а тут стал любить его. Убегать домой, а не из дому. Он был счастливый, как никогда. Для Гайне после 9 лет брака уход мужа стал полной неожиданностью. Евгений скажет, что она по роковой своей сущности только и делала, что разрушала свою судьбу – театральную, личную, любую. Много позже, когда в 1947 году на экраны выйдет фильм «Сказка Золушка», снятый по сценарию Шварца, Ганя узнает себя в мачехе. А тогда, в том же 1929-м, родился Шварц, драматург. Ленинградский ТЮЗ сыграл премьеру спектакля «Ундервуд» по его пьесе. О том, что везде и вокруг чудеса, Шварц молчал 30 лет и 3 года. Страх не пускал его дальше детских стихов. А переехав к Кате, он осмелел и замахнулся на большие формы. С ней он проживет почти 30 лет. Откажется уезжать в эвакуацию без нее. Она будет с ним тушить зажигалки в блокадном Ленинграде и говорить: «Если убьют, так уж вместе». Ей он посвятит свое обыкновенное чудо. Гимн любви той самой хозяйки, любящей сумасбродного волшебника. На протяжении 10 лет он писал пьесу. Сначала она называлась «Медведь». Волшебник и его жена, сам сказочник и его супруга, в которую он был влюблен как мальчишка всю жизнь. Он успел увидеть успех собственной сказки на сцене. Его терзали сомнения всегда. Любит ли его Катя? Он даже подозревал ее в изменах. Но Екатерина Ивановна, человек сложный, но честный и прямолинейный, любила мужа всегда. Опасения его были напрасны. В 1934-м Шварца приняли в Союз писателей СССР. На вопросы о литературной деятельности он обычно отвечал: «Пишу все, кроме доносов». Чехов говорил: «Кроме стихов и доносов». Шварц сочинял фельетоны, смешные подписи под картинками для детских журналов «Чиж» и «Ёж».
редакции которых, кстати, разгромили. Все его пьесы написаны с точным сценическим расчетом. Истолковал их верно и стал его другом режиссер Николай Акимов. «Тень» стала для Акимова такой же знаковой, как для Вахтанговского театра «Принцесса Турандот». «Не надо размышлять, это слишком страшно», – писал Шварц в своем «Драконе». А в дневнике в 37-м пишет так. «Воцарилась во всей стране чума. Как еще назвать бедствие, поразившее нас? От семей репрессированных шарахались, как от зачумленных. Да и они вскоре исчезали, пораженные той же страшной заразой. Ночью по улицам пробирались, как чумные повозки, за трупами машины из города, за местными приезжими жителями, забирать их туда, откуда не возвращаются. Мы жили внешне, как прежде, устраивались вечера в доме писателей, мы ели и пили и смеялись, по рабскому положению смеялись и над бедой всеобщей. А что еще мы могли сделать? Любовь оставалась любовью, жизнь жизнью, но каждый миг был пропитан ужасом. Каждый день мы узнавали об исчезновении то кого-нибудь из городского начальства, то из соседей или знакомых. Страшно было, так страшно, что хотелось умереть. Страшно не за себя. Конечно, великолепное правило – возделывай свой сад. Но если возле изгороди предательски, бессмысленно душат знакомых, то, возделывая его, ты становишься соучастником убийц. Так писал Шварц. Несомненно, человек добрый, но добряком он не был. В 20-х годах подбирал беспризорников и с помощью маршака устраивал их в детские дома. С 46-го помогал попавшему в опалу Зощенко, от которого тогда отвернулись многие. Шварца обожали женщины и дети. О, дети висли на нем гроздьями, где бы он ни появлялся, задолго до того, как он начал писать сказки. В начале Великой Отечественной войны Шварц пришел записываться в ополчение. Но военком увидел, какой у писателя тремор рук. Стрелять с такими руками невозможно. Ему было отказано. В блокадном Ленинграде он выступал на призывных пунктах, писал антигитлеровские сценки и пьесы для радио. Но блокадная зима свалила его. Больной, обессиленный, он вынужден был эвакуироваться в Киров. Там он заразился скарлатиной от детей Николая Заболоцкого, уже тогда репрессированного, и был госпитализирован в детскую инфекционную больницу. Оттуда писал другу: «Я знаю, что писатели не любят писать бесплатно, но ты пересиль себя, и когда-нибудь это тебе отплатится». Он говорил, что здесь видит людей в такой ситуации, когда выворачивается наизнанку вся их суть. «Бог поставил меня свидетелем многих бед. Видел я, как люди переставали быть людьми от страха. Видел, как ложь убила правду везде, даже в глубине человеческих душ». Он писал свои дневники, испытывая, как он выражался, некоторое наслаждение от собственной правдивости, потому что не имел перед глазами воображаемого читателя. Ему не мешала назойливая мысль, что его неправильно поймут. Он не смог взять с собой из блокадного города ничего, кроме машинки. Дневники и весь архив, накопившийся за 45 лет жизни, он сжег. А из записей, которые начал вести после войны, составилась телефонная книга, около 200 портретов современников. Любое систематическое занятие давалось ему с трудом, и только в последние 7 лет жизни он смог заставить себя писать ежедневно. Последнюю запись в дневнике Шварц сделал за 11 дней до смерти. В годы войны он работал заведующим литературной частью Ленинградского театра комедии. Эта должность была самой неподходящей из всего, что ему случалось делать. Его деликатность не мешала в произведениях бороться с глобальным злом. Но сделать замечание какому-то человеку он был просто не в состоянии. Он писал одну за другой пьесы, но признавался, что даже на них ходит неохотно. Сидя в зале, шептал слова своих героев и морщился при каждом вольном обращении артиста с текстом. Он был домоседом, но не мог без общения с друзьями, без шутливых и серьезных встреч.
Ему всегда поручали открывать собрания, только не самые ответственные партийные. На банкетах и званых вечерах он был тамадой, хозяином стола. Но он не только сам шутил, но и ценил юмор в других, любил удачные розыгрыши. Его легкость и умение легко относиться к событиям жизни вызывали восхищение одних и зависть других. Последние 10-15 лет своей жизни Евгений Львович работал с утра до ночи. Но это не было каторжной работой. Наоборот, весело, со вкусом, с легкостью. Интерес к людям был у Шварца неистощим. Но далеко не все, с кем он был на «ты», имели доступ в его дом. Екатерина Ивановна, как орлица, охраняла свои владения. Сначала Евгений Львович стал полнеть и жаловаться на сердце. По совету врачей начал заниматься гимнастикой, рассыпал по полу коробок спичек и собирал их по одной, за каждой нагибаясь. Завел велосипед, но ездил на нем без радости. Шутил, что вряд ли и водка доставит человеку удовольствие, если пить ее по предписанию врача и покупать в аптеке по рецепту. Стал он говорить, что места эти в Комарово вредны ему. Последние 2 года жил там только ради жены. А Екатерина Ивановна любила свой голубой домик, маленький сад, цветы, посаженные ею. Она собирала старинный фарфор, и раньше Евгений Львович любил дарить жене что-нибудь редкое. Теперь же стал относиться ко всему неприязненно, иногда враждебно, но не жаловался, молчал. Только грустнее становились его глаза. И в Комарово его свалил первый инфаркт. Друзья помнили его худым, в обмотках, в широком и плоском кепе с наушниками. С тех пор он погрузнел, и если тыкали пальцем в его объемистый живот, он уверял, что жира там нет, что там просто воздух. Пьесы его шли с большим успехом, но богатства он не нажил, да и не стремился к нему. Дача была арендованной. У Евгения Львовича появилась отдышка, ему запретили курить, это его мучило. 25 лет пишу, сволочь, для театра», — говорил он, — «а косноязычен, как последние юродивы на паперти». В этих словах была лишь доля преувеличения, ведь многие, даже Маршак, долго считали, что Евгений Львович из тех писателей, которые рассказывают лучше, чем пишут. Так оно и было, пока он уже в возрасте под 50 все еще искал свой слог и, как начинающий литератор, просиживал часами над каждой строкой. «На днях я узнал, наконец, кто я такой», — сказал он. Я стоял на трамвайной площадке, и вдруг позади меня девочка спрашивает: «Дедушка, вы сходите?» Настоящей ответственной книги в прозе я так и не сделал. Мало требовал от людей, но мало и давал. Я никого не предал, не оклеветал, даже в самые трудные годы выгораживал, как мог, попавших в беду. Но это был значок второй степени, это не подвиг. И, перебирая свою жизнь, ни на чем не могу успокоиться и порадоваться. Дал ли я кому-нибудь счастье? Про меня написали обидно, обозвали так: один из старейших ленинградских драматургов. Легко ли читать это выздоравливающему? Да, он считал себя выздоравливающим, но у него случился очередной инфаркт. «Испытываю судьбу», — пытался он шутить. «Подписался на 30-томное собрание Диккенса. Интересно, на каком томе это случится?» И это случилось на 3-м его любимом пиквикском клубе 15 января 1958 года в Ленинграде. Последними словами Евгения Львовича были: «Катя, спаси меня».

армии, полиция поглощала все функции государства. Ложь, подлость, лесть, клевета, шпионство, жестокость становились в гитлеровском государстве основными законами жизни. Невежество, глупость, трусость и неверие в доброту. И Шварц каждой своей пьесой говорил всему этому «нет». Я прожил жизнь свою неправо, уклончиво, едва дыша. И вот позорно моложава моя лукавая душа. Ровесники окаменели, и как не каменеть, когда живого места нет на теле, надежд на отдых нет следа. А я все более убегаю, долгу себе, что я в раю. Я все на дудочке играю, да тихо песенки пою, упреком внемлю и не внемлю. Все так, но твердо знаю я, недаром послана на землю ты, легкая душа моя. Так писал Евгений Шварц. А в своем обыкновенном чуде он говорил: «Слава храбрецам, которые осмеливаются любить, зная, что всему этому придет конец. Слава безумцам, которые живут, как будто они бессмертны. Смерть иной раз отступает от них». Наверное, таким безумцем был сам автор, став бессмертным благодаря своим произведениям. Мне остается поблагодарить за внимание вас, уважаемые радиослушатели, и звукорежиссера Акмаля Тахирова за помощь. Прощаюсь до следующего вторника. Услышимся в полдень на волне 620 АМ Дэвидсон Радио Нью-Йорк. С вами была Валерия Коренная. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Вы слушали программу «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная.

0: Хотите оформить получение страховки Medicaid? Вам помогут в юридическом офисе Брес и Залкин.
1: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
2: Я Элла Залкин, business and real estate transactional attorney.
0: Адвокаты Виктория Берес и Элла Залкин более 20 лет опыта в области юридического планирования, сделок с недвижимостью, налогов и сопровождения бизнеса.
1: Обращайтесь к Берес и Залкин, когда адвокаты и CPA работают вместе ради вашей семьи.
3: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
4: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
6: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
9: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. $1,850,000.

0: Авария.
1: Мой адвокат.
2: Мой адвокат.
3: Юрий Прохин.
1: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
6: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
5: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
6: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
7: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Райза Росс. Социум». Каждый вторник с 4 до 5.

0: Нью-Йорке 2 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. В Вашингтоне разгорается глубокий управленческий кризис, который ставит под угрозу работу всей системы национальной безопасности страны. В центре скандала оказалась ключевая программа по осуществлению государственной слежки и электронного перехвата информации за рубежом. Срок действия законодательного акта, позволяющего спецслужбам вести эту деятельность без предварительного судебного разрешения, истекает в ближайшее время. Однако продление этого закона оказалось полностью заблокировано в Конгрессе. Представители Демпартии заняли непримиримую позицию. Они отказываются голосовать за продление полномочий спецслужб до тех пор, пока со своего поста не уйдет временно исполняющий обязанности директора нацразведки Билл Пулт. Билл Пулт – крупный предприниматель и близкий соратник Трампа, который был назначен на эту должность после ухода Тулси Габбард. Оппоненты Трампа указывают на то, что у Пулта совершенно нет опыта работы в органах государственной безопасности, его нахождение во главе важнейшего разведведомства страны недопустимо. Белый дом, в свою очередь, категорически отказывается уступать давлению законодателей. Республиканцы в Конгрессе пытаются найти компромиссное решение и уговорить Трампа перевести своего ставленника на другую должность, чтобы спасти закон о слежке, который спецслужбы называют главным орудием в предотвращении внешних угроз. Если компромисс не будет найден в ближайшие дни, американские разведорганы потеряют значительную часть своих законных инструментов для работы за пределами страны. На мировом финансовом рынке назревает событие, которое аналитики уже называют историческим. Известный разработчик системы искусственного интеллекта компании OpenAI, создавшая знаменитый текстовый робот-собеседник, официально подала закрытую заявку на проведение первой публичной продажи своих акций на американской фондовой бирже. Ранее о схожих намерениях заявила их ближайшая компания-конкурент Anthropic. Таким образом, ведущие разработчики передовых технологий вступают в прямую борьбу за свободные деньги крупных мировых вкладчиков. По сведениям деловых информационных агентств, руководство OpenAI рассчитывает, что общая рыночная стоимость компании при выходе на торги может составить до 1 триллиона долларов. Если эти прогнозы оправдаются, то данное размещение ценных бумаг, которое может состояться уже в сентябре текущего года, станет самым масштабным и важным испытанием для технологического сектора за последние 10 лет. Министерство войны расширило список иностранных предприятий, которые, по мнению американских властей, оказывают прямую или косвенную помощь вооруженным силам Китайской Народной Республики. В этот перечень были внесены крупнейшие китайские компании, торговый гигант Alibaba, поисковая система Baidu и производитель электрических автомобилей BYD. Включение в этот список существенно усложнит ведение дел для этих компаний на американском рынке и неизбежно вызовет новый виток охлаждения в торговых отношениях между Вашингтоном и Пекином. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Израиль принял решение прекратить удары по Ирану. Белый дом готовит выпуск купюры в $250 с изображением Трампа. Двое жителей Вирджинии через суд требуют экстренного запрета турнира UFC на южной лужайке Белого дома, запланированного в день рождения Трампа 14 июня. Этим летом Амтрак предлагает железнодорожный билет до Бостона всего за $20 в одну сторону. сторону. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительно влажность воздуха 45%, 74 по Фаренгейту, 22 по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
5: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
6: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
7: My name is Gil Zohar. Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Удивительные судьбы, невыдуманные истории, крутые виражи судьбы, неизвестное об известных женщинах в программе «Супер-женщины» с Натальей Быстрицкой каждую среду в 9 утра на радио «Дэвидсон».

Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире под пристальным взглядом Александра Флинта в передаче «Американский взгляд».

0: Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт. И сегодня у меня к вам несколько тем, таких, которые, как говорится, я думаю, что всех волнуют. И что там мы повторим еще раз, потому что мы, как говорится, получили подтверждение, что это действительно будет так. Поэтому давайте поговорим о целом ряде событий, которые происходят у нас в стране. Ну, во-первых, у нас идут выборы. Промежуточные праймерис, вот идет подготовка к сражению, которое будет в ноябре. Значит, я не могу пока сказать точно, что происходит в каждом из них, понимаете? То есть, например, из Калифорнии приходит известие, что там победили вот эта Кэрен Басс, которая была вот эта ужасная совершенно мэрша города, то есть просто отвратительная. Она идет впереди с 38%. За ней идет какая-то прогрессивная дама индийского происхождения, которая набрала 28%. И парень, который вот был от республиканцев, он, вот, как говорится, сам, как говорится, там здраво в уме был, так далее, он набирает что-то 26 или 25%. Значит, уже слышны крики о злоупотреблениях, о том, что вброшенные по почте различные эти бюллетени, что это все неправда и так далее и тому подобное. Значит, у меня нету никаких оснований для того, чтобы говорить, что это фальшь. Понимаете? То есть никаких оснований, кроме как подозрений, у меня нет. Значит, проблема была, есть и остается в том, что в нашей стране нету четкого понимания, как проводить выборы. В каждом штате они проводятся по-своему. И также мы очень серьезно отстаем в том, что мы не требуем предъявления ID при выборах, понимаете? То есть вот эти все попытки прийти к какому-то здравому смыслу по поводу предъявления удостоверения личности, то, что вот предлагает Трамп, хотя бы в самой минимальной форме, мы уж не говорим там про что-то более серьезное, оно терпит поражение. Причем давайте сразу оговоримся, что оно терпит поражение в Конгрессе не от демократов. Демократы, как говорится, встали единой стеной против. Оно терпит поражение из-за 4 республиканцев, которые выступают против этого. В частности, Сьюзан, как же ее зовут-то, господи, боже мой, из Мэйна, она как говорится, один из кандидатов вот сейчас вот из Мэйна, и она вот в частности выступает против этого закона. И получается так, что в Мэйне, ну вот понимаете, это все как все взаимосвязано, я просто сейчас пытаюсь объяснить, что Сьюзан Коллинз. Так вот, вот в Мэйне, например, против нее выступает какой-то совершенно одиозный демократ, где они его нашли, это вообще просто представить себе невозможно. То есть у него свастика на теле, он там в каких-то состоял в группах с педофилами какими-то там, с растлением малолетних, писал какие-то совершенно просто дикие какие-то месседжи, то, что вот замечено в нем, понимаешь, на Фейсбуке или еще где-то, и все это вот совершенно в каком-то в таком вот в диком, это какой-то дикий репертуар, то, что происходит у него там. Ну и, в общем, вот это все, это один и тот же человек. И вот он выступает сейчас против вот этой вот Сьюзан Коллинз. И вот начинаешь думать. Сьюзан Коллинз, она, конечно, не самая лучшая республиканка. Конечно, нет. Но она лучше, наверное, чем вот этот вот Платнер, как его зовут, который выступает против нее в Мэйне. Понимаете, то есть натуральный какой-то фашист со свастикой на теле. Понимаешь, я не знаю, во что превращает демократическая партия. Это просто какой-то свалка отходов. Я не знаю, как по-другому это сказать. Причем они сами это понимают прекрасно, многие об этом говорят, но они не могут это остановить. Понимаете, у них нету какого-то единого голоса, у них нету нормального. Понимаете, то есть в реальном понимании так, что если ты видишь вот подобных кандидатов, которые идут от подобной партии, то должен быть какой-то авторитетный голос или голоса, скажем так, которые встанут где-то, понимаете, на большой трибуне и скажут, знаете, понимаете, вот этот вот человек не может выступать от демократической партии. Мы блокируем его выступление там вот каким-то образом. То есть они должны иметь вот возможность блокировки. Вот появление подобных, понимаешь, кандидатов в кавычках, вообще как таковых. Это не связано, демократы, республиканцы, как таковые, они не должны иметь, получать, вот, понимаете, возможности вот, выхода туда. Они это получают. И вот тут вот, вот, понимаете, наступает вот какой-то вот, понимаете, вот момент понимания. Что мы конкретно, понимаете, с вами обсуждаем. Понимаете, что у нас выступает просто какой-то нацист. Или фашист, или какой-то, понимаете, популистский нацист. Я даже не знаю, к чему он конкретно принадлежит. Может, он просто дурак. Понимаете, ну нельзя, понимаете, каждого дурака спускать в том, что он дурак. Ну мы уже дошли просто до какого-то, понимаете, просто патологически токсичного дна. Я не могу сказать, что я в восторге от всех республиканских кандидатов. Я, например, не в восторге от вот этого Пакстона, который идет от штата Техас. Он коррумпированный дядька, немножко не в себе, понимаете. То есть он, по-моему, немножко юридически безграмотный, несмотря на то, что он был генеральным прокурором штата. В частности, он пытался подать на штат Пенсильвания, потому что в суд, потому что ему не нравилось, как в штате Пенсильвания проводятся выборы. Но если ты обладаешь юридическим образованием, то ты прекрасно понимаешь, что штат Пенсильвания может тебе плюнуть слюной в лицо и сказать, что плевали они на твое мнение в Техасе, а как они проводят выборы в Пенсильвании. Хотя бы с этой точки зрения, понимаете, можно говорить об этом. Но они же не слушают. Ну, в общем, понимаете, но Пакстон, против него идет вот такой Трухильо там, значит. И я вот, значит, послушал, что он говорит. Конечно, у него вызывает, понимаешь, какой-то диссонанс американский флаг у этого демократа. Он слабый кандидат, но против Пакстона, вот такого, понимаете, скандального, как есть Пакстон, вот этот вот идиот со стороны демократов имеет выбор, имеет возможность. И вот у нас получается вот такой, понимаете, вот какой-то странный замес, вот непонятно чего. То есть у нас республиканка, которая, ну, фактически выступает против, понимаешь, нормального акта, такой как Save Act, вот Сьюзен Коллинз. Она не очень республиканка, она не любит Трампа. Ну, то, что она не любит Трампа, это ее дело, но то, что она выступает против абсолютно реального закона по выборам, по ID на выборам, вот что меня совершенно перестало устраивать. То есть вот она идет против вот этого Пратта. Но вот этот Пратт, ну это вообще безумец какой-то с нацизмом. Либо одно, либо другое. То же самое в Техасе, то же самое в Лос-Анджелесе. Знаете, но Калифорнию там еще можно понять. Вы понимаете, в Калифорнии как таковые осели огромное количество вот этих прогрессивных идиотов, понимаете, со справкой прогрессивных. Поэтому там нету, понимаете, какой-то вот, вот колоссального какого-то удивления, что там вот такие кандидаты проходят на вот финал. Нету этого удивления, понимаете? Поэтому вот эти вот все эти крики о том, что это все это подделки, что это какая-то там, мы говорим о том, что это, понимаете, подтасовки и так далее. Знаете, для этого нужно иметь основание, чтобы это говорить. Зная Калифорнию, я ничего не удивляюсь там. Я ничего не делаю. Я абсолютно не буду удивлен, если я такой вот эту вот сумасшедшую, как Кэрон Басс, которую, понимаете, надо гнать поганой метлой из политики как таковой. Ее заново запустят во второй раз. Потому что она черная, потому что она женщина, потому что она вот отвечает там каким-то, я не знаю, требованиям и авторитетам, которые вот в этой партии сейчас, вот, как говорится, процветают. Ну, что я могу сказать, понимаете? Ну, такой штат Калифорния. Вот, знаете, мы можем сколько угодно говорить по поводу Нью-Йорка. Что, в Нью-Йорке вы удивлены, что есть такой, как Мамдани? Я абсолютно этому не удивлен. Я огорчен этим, но не удивлен. Я огорчен, что люди сошли с ума. Но я не удивлен появлением подобного Мамдани. Вот сейчас в Нью-Джерси у нас, понимаете, идет какой-то... Вот это уже действительно из разряда удивления. Он не просто мусульманин, он не просто исламист, он де-факто он джихадист, то есть он призывает джихаду против Соединенных Штатов. оправдывает джихад, оправдывает, понимаете, выступал свидетелем на вот, вот на процессе вот этого слепого шейха Рахмана, который сидит пожизненное заключение, понимаете, за участие и за подготовку к бомбежке World Trade Center вот в первый раз, когда его убили в 93-м году. И он выступал свидетелем защиты. Сейчас он проходит в Конгресс. Республиканцы против него выставили какого-то абсолютно невзрачного, какого-то абсолютно скучного кандидата, который абсолютно никого, ну мы уже говорили, я уже рассказывал про это, абсолютно никого не заводит, абсолютно никому не интересен. Он скучный, он занудливый, он никакой. Что вы хотите? Вы хотите выигрывать с подобными кандидатами? Ребятки, ну это же из разряда глупостей каких-то. Вот о чем вы должны понимать. Вот что вы должны, о чем вы должны говорить. Что нельзя, понимаете, рассчитывать, понимаете, выставлять таких слабых кандидатов и с ними выигрывать, и с ними вообще проводить какие-то разговоры. Это совершенно заведомо проигрышный вариант. По целому ряду каких-то причин и по целому ряду совершенно объективных уже теперь причин, даже не субъективных, а объективных. Ну и, наконец, опять мы приходим к тому же, и к тому же, и к тому же, понимаете? То есть я говорю, тут вот нет никаких сюрпризов. Скажите, республиканская партия серьезно вкладывает деньги в Калифорнию или в Нью-Йорк на сегодняшний день? Нет. Я вас уверяю, что нет. Они вкладывают деньги серьезные в Пенсильванию, они вкладывают в Мичиган, они вкладывают в Висконсин, они вкладывают в Миннесоту, они вкладывают в Северную Каролину, в Джорджию. Вот туда они вкладывают деньги. Я вам объясню, почему. Потому что эти штаты называются качающиеся штаты. Или то, что их называют purple, то есть, ну, фиолетовые. Они не за демократов, не за республиканцев сегодня. Они пытаются вот в этих штатах, которые качаются, туда полностью перевесить сторону республиканцев. Как бы стратегия правильная, потому что мы же имеем, вот особенно когда идет выбор президента, нужна, вот понимаете, совершенно четко там набирается. Нужно набрать 270 выборщиков из 50 штатов для того, чтобы получить вот все голоса вот в этом вот Electoral College. Окей, стратегия верная. Для выбора президента, для выбора Конгресса или местных выборов, я так понимаю, что эта стратегия не работает. Но я к чему это говорю? Что в этих штатах минимальное количество республиканской рекламы, денег, интереса, далее. Они просто, понимаете, эти штаты или эти города, вот, понимаете, там Чикаго или Нью-Йорк, они бы так они их списали. Чтобы мы вот здесь, вот, понимаете, сидим в Нью-Йорке или вокруг Нью-Йорка и вздыхаем, и думаем, ну как же. А понимаете, вас просто списали в мусорник, вы понимаете? Демократы вас не списали, вас списали республиканцы, потому что они на вас не надеются, понимаете? Вы настолько маленький процент чего-то из себя представляете здесь, что они, в принципе, не идут. Это чисто обычный вот прагматичный расчет. Нужно ли мне вкладывать деньги в настолько, понимаете, помойную яму, каким является Нью-Йорк? Зачем мне это надо? Что я пытаюсь доказать? Что я еще раз проиграю эти деньги? То есть, знаете, как бы совершенно вот заведомо проигрышное казино. Понимаете, в казино ты хотя бы имеешь хоть какой-то там выигрыш, можно, а здесь выигрыша нет. Это вот так они считают. Но вопрос заключается в том, что если ничего не делать, если никак действительно не реагировать ни на что, никак, нигде, то, конечно, это будет заведомый выигрыш. Проигрыш. Конечно, это будет так. Для того, чтобы этого не было проигрышем, вы должны, понимаете, к этому готовиться, вы должны этих кандидатов в республиканскую партию, в Конгресс, в Сенат, в какие-то лидеры, в мэры. Мэр города Нью-Йорка, ребятки, это на уровне президента. Соединенные Штаты, мэр Чикаго, мэр Лос-Анджелеса. Вы извините меня, это города-миллионники. То, что их республиканцы списали абсолютно в утиль, это неправильный подход. И они будут терять это дальше, понимаете? Я уж не говорю про то, что республиканцы не имеют никакой вот этот legwork у них, потому что работает вот то, что у демократов, что они ходят и окучивают население. Мы же тоже про это 100 раз говорили. Они этого вообще не делают. Они вообще этого не делают. Поэтому что вы хотите? Вот так оно идет, понимаете? Пока не будет какого-то серьезного эфорта со стороны республиканцев, причем это должна быть планомерная какая-то работа, не в день выборов, не за месяц, не за два месяца, даже не за пять месяцев до выборов, а это должна быть 365 дней в году. Должен быть веб-сайт, должен быть какой-то орган печатный или, может быть, понимаете, интернетовский. Неважно, должна быть серия листовок, должны ходить волонтеры, должны быть какие-то клубы. С людьми надо сидеть, с ними надо работать, им надо что-то объяснять, понимаете. Нужно говорить, что да, понимаете, вот у вас есть какие-то несогласия с республиканской партией, понимаете, так далее. Но единого варианта, чтобы вас устроило все, нет ни у демократов, ни у республиканцев. Скажите, вас что волнует больше всего, понимаете, аборты в штате Нью-Йорк, который никто не тронет, допустим. Или вас все-таки интересует, понимаете, чтобы в штате Нью-Йорк был нормальный мэр и нормальный губернатор, понимаете, из которого, понимаете, и начали что-то делать с этими налогами, потому что, например, вот налоги, из-за налогов уезжает население, уходят компании. Из-за этих всех сумасшедших предложений, которые делаются в Нью-Йорке, оттуда уходят, понимаете, богатые жители и уходят деньги. И будут продолжать уходить. Этот процесс, может быть, очень надолго растянется, но он идет. Он идет сегодня, сейчас, не в будущем, а уже есть. Вот как надо вести дела. То есть надо вот это все, понимаете, вот эти все эти штрихи показывать. Еще раз повторяю, нет конкретно перед выборами. Не вот, понимаете, когда уже жареный петух клюнул. Но. Это должно быть именно вот в расчете на длительное пользование. Тогда у вас будет совершенно ясный какой-то, понимаете, подход ко всему этому. А этой стратегии у республиканцев просто нет. Вот нет и все. Я вот не вижу ее. Ни какой-то местной работы они не проводят, ни каких-то лидеров они не ищут. Или они находят, понимаете, вот то, что, как я говорю, исполняющих обязанностей, понимаете, там, понимаете, исполняющих обязанностей лидера республиканцев. Ну, что это такое? Что это? Вы что, смеетесь, что ли? Поэтому вас серьезно не воспринимают, слушайте, кому это нужно? Какие-то совершенно случайные люди, понимаете, появляются, понимаете, внезапно становятся лидерами политики, понимаете, и вы должны им поверить и поставить на них, понимаете, сделать на них всю главную ставку, понимать, что они именно вот, они будут вас представлять где-то в органах власти. Ну, ребятки, ну, слушайте, вы должны как-то сами себя уважать немножечко. Вот в чем дело. А это вы, получается, понимаете, вот ставите, понимаете, на человека, который заведомо проигрывает. Ничего не рассчитываете на него. Он на вас не рассчитывает, вы не рассчитываете на него. У вас нет никаких чувств, у вас нет никакой вот этой этики, нет вот этих выборов. У вас нет никакого вот этого passion, то есть, знаете, вот это, не фанатизма, а вот этой пассионарности, как они называются. У вас ничего нет, понимаете? Ну, выиграет, не выиграет, понимаете? Но зато потом все начинают выть воем, понимаете, по поводу Мамдани. Мы сейчас про него тоже поговорим. Мамдани – закономерное явление в таком городе. Закономерное явление при таких выборах. Закономерное явление при таких избирателях и такой ведущейся кампании. Демократы кампанию ведут. Они пытаются отбить дополнительные штаты, дополнительные какие-то округа. У них больше официально зарегистрированных людей по стране. Республиканское количество падает. Падает, потому что, вот, кроме, к сожалению, покойного Чарли Кёрка, никто работы с молодежью так серьезно, вот, доступным языком, не вел. То есть получается так, что, понимаете, с этой стороны ведется пропаганда, с этой стороны ведется работа, с этой стороны ведется агитация. А с этой стороны не делается ничего. Так что же, в чем же вы считаете, понимаете, и так далее? Как же можно победить тогда, если, понимаете, фактически только одна сторона что-то делает? Мы, повторяю, здесь нет никаких чудес, не нужны никакие фальсификации. Просто если ничего не делать, то ничего и не будет. Вот и все. Окей, перерыв и продолжим.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио. Новости на
2: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан был временно отстранен от исполнения своих обязанностей. Такое решение было принято после начала официального внутреннего расследования. В отношении Хана выдвинуто серьезное обвинение в должностных проступках и неподобающем поведении личного характера на рабочем месте. На время проведения разбирательства все его полномочия приостановлены, что, по мнению экспертов, может существенно замедлить рассмотрение ряда текущих международных дел, которые вел прокурор. В Европе итальянские органы прокуратуры начали собственное расследование в отношении действующего министра нацбезопасности Израиля Итамара Бен-Гвира. Итальянские правоохранители намерены дать правовую оценку действиям израильского политика в отношении гражданских активистов, которые находились на борту гуманитарного морского отряда, направлявшегося в сектор Газа. Активисты утверждают, что во время задержания они подверглись жестокому и унизительному обращению, и теперь европейские юристы требуют детального разбирательства. В Канаде официально сменился представитель британской короны. Новым генерал-губернатором страны назначена Луиза Арбур. В прошлом она занимала высокий пост судьи Организации Объединенных Наций и известна своей жесткой позицией в вопросах защиты прав человека. Общественность Канады восприняла это назначение с большим одобрением, ожидая от Арбур реформирования многих государственных институтов.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Если вы чувствуете, что у нас все пошло не так, вы во многом правы. Единственное, что может нам помочь, это наше право голосовать. Меня зовут Алек Брук Красный. Я переизбираюсь в Ассамблею штата Нью-Йорк от республиканской и консервативной партии. Партии здравого смысла. Для нас с вами нет ничего важнее, чем наша семья, наши дети, наши родители. Голосуйте за их интересы и голосуйте за себя. Не сдавайтесь, борьба продолжается. Ваш Алек Брук Красный.
5: Выборы состоятся 3 ноября.
6: Paid for by ABK for Assembly.
7: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: «Америка без границ» представляет. Самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров, здесь основатели находят партнеров, здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. «Бизнес без границ». На борту «Hornblower Infinity». Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
10: «Бизнес без границ» представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт «Hornblower Infinity». 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com. Цена билетов от 75 до 250 долларов.
11: Когда наступают трудные времена, люди объединяются
2: борются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
11: Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых.
2: Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
12: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
13: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
0: Здравствуйте, господа. Часть, которую я хотел обсудить. Ну, во-первых, подтверждается вот это вся эта... Все эти разговоры с Мамдани о том, что они будут делать бессрочный лиз. Значит, еще раз объясняю тем, кто не знает, про что я говорю, потому что тут, понимаете, раздаются разные голоса, и, как говорится, все говорят, что думают, что я это что-то придумываю, тогда лето пишут в газетах. Значит, они пытаются пропустить это через городские власти. Это не требует подтверждения в штате, не требует подтверждения, тем более, в федеральных властях. Значит, они хотят запустить такой момент, что если вы сдаете квартиру, вы должны будете подчиняться определенным правилам. Вы должны будете, возможно, предложить лиз на год, на два, по-моему, есть год лиз в каких-то определенных обстоятельствах на 4 года, а будет теперь еще лиз бессрочный. То есть бессрочный лиз вы можете сразу запросить больше денег, насколько я понял. То есть, допустим, лиз на год, ну, к примеру, вот вы сдаете за $1000. На 2 года вы сдаете лиз по, допустим, $1100. Бессрочный вы можете сдавать, допустим, $1500. Но вы его не можете больше ни продлевать, ни отменять. То есть человек живет без повышения квартплаты, в этой квартире теперь пожизненно, если он так захотел, оставаясь вот с этими 1500, которые он вот подписал. Единственные какие-то пути, когда будет возможно повышать квартплату, если вы в этой квартире делали какой-то капремонт, не просто покрасили, а, допустим, поменяли кухню, сменили, допустим, всю кухонную технику, потому что та пришла в негодность. Из-за использования чисто, понимаете, не сломалась, а была полностью, ну, полностью невозможна к ремонту. Допустим, холодильник невозможен к ремонту. Вы ставите новый холодильник, вы можете на это поднять рент. То есть есть какие-то вот чисто вот независящие не от вас, как лендлорда, не от тенанта, как съемщика, обстоятельства, при которых вы можете поднимать плату за вот жилье при вот таком лизе. Но, в принципе, вы, если вы так, вот от вас этот лиз потребует, причем это не вопрос того, что хотите вы это или нет, как квартира, как лендлорд. Вас об этом, в принципе, не спрашивают. Хочешь, не хочешь, как говорится, тадали. Теперь по закону будет, что вы обязаны предложить 3 варианта. Если только вы не говорите, что вы через 2 года продаете дом. Тогда, ну, то есть, понятно, тогда вы должны, как говорится, дать, опять-таки, подтверждение, что вы продаете его на самом деле. Ну, в общем, то есть там есть какие-то ограничения, но так или иначе, если вот вас требует бессрочный лиз, сказать, вот я здесь собираюсь жить, вот раз и навсегда, вы не можете в этом отказать легально. Не можете. Это будет считаться дискриминацией. Они по этому поводу учреждают офис, или уже учредили офис, поддержки тенантов в Нью-Йорке, где все тенанты будут, как говорится, иметь возможность позвонить в этот офис и сказать, вот у меня там, понимаете, какой-то этот долбанутый лендлорд, он делает то-то, то-то, то-то, то-то. Если выясняется, что вы занимаетесь злоупотреблением, там чем-то угрожаете, что-то, понимаете, сдаете неотремонтированное, там какие-то жалобы на вас идут, у вас начинаются, понимаете, они вам начинают устраивать сплошные какие-то проблемы теперь. То есть теперь они хотят сделать, чтобы фактически, понимаете, добро пожаловаться, то есть чтобы лендлорды перестали рулить на рынке на рынке предложений квартир. Я уверен, что количество квартир, кстати говоря, при этом уменьшится. Потому что количество лендлордов, которые захочет этим заниматься, скорее всего, просто будут держать квартиры пустыми больше, нежели сдавать по таким деньгам и так далее, подписываться под вечные лисы. Скорее всего, так и будет. Будут там крутить, вертеть, там, понимаете, то есть я уверен, будут какие-то судебные процессы и так далее и тому подобное. Но если город примет подобное законодательство или регулирование фактическое, то я не завидую ни одному лендлорду. В свое время вот моя мама мне рассказывала, что они хотели купить билдинг с моим папой с 8 квартирами где-то в Нью-Йорке. По-моему, в Бруклине или в Квинсе, где-то с 8 квартирами. Причем одна квартира должна была быть там на первом этаже, там что-то, 3 bedroom и так далее, где может жить вот сам этот лендлорд. То есть мои родители там собирались жить вот в этой 3-комнатной 3-bedroom квартире. А остальные квартиры сдаются. Причем, то есть ты можешь, как говорится, нанимать кого-то, кто будет тебе это ремонтировать, а можешь делать это сам, если хочешь. Это твое личное дело. Но в любом случае, то есть вот такие вот, они вот так вот себе рассчитывали это. И они отказались от этой идеи. Потому что дом был не в хорошем состоянии, там надо было делать какой-то большой ремонт. Нужно было там, как говорится, что-то сносить, там одно, другое, третье. То есть дом был не новый далеко, не новый. Ну, в общем, они отказались от этой идеи. Хотя, в принципе, деньги у них были, возможности у них были для этого. Ну вот я понимаю, вот сейчас, особенно когда вот ты смотришь, понимаешь, на то, что происходит в городе Нью-Йорке в связи со всеми, со всей этой ситуацией, понимаете? То есть я так понимаю, что оно себя не оправдывает сейчас вообще, понимаете? Оно не оправдывает себя вообще, вот эта квартира сдачи. То есть если раньше это было, то сейчас это уже не было, это уже не есть. Вот о чем ведется речь. Поэтому я не вижу хороших вариантов. Дальше, понимаете, тут еще такой момент. Что вот, как бы, что вот, значит, опять-таки, одни те, которые мне возражают по этому поводу, говорят так, что ну вот, значит, кто это будет же, социализм, это будет то, это будет это. Я вот еще раз хочу вам объяснить простейшую вещь. Скажите, вы много знаете людей в Нью-Йорке, которые снимают квартиры, которые целиком и полностью горой встанут за лендлордов? Вот съемщики квартир, не хозяева, а квартиросъемщики, которые скажут, знаете, вот у меня такой чудесный лендлорд, я даже готов ему доплачивать, понимаете, потому что он настолько чудесный, он настолько хорошо держит билдинг, настолько все замечательно, что я еще хочу ему доплатить за колоссальную прекрасную работу, которую он делает. Скажите, вы много знаете таких людей? Я лично не знаю ни одного. Ни одного. Зато я знаю полно людей, которые говорят мне так, что мой лендлорд совершенно потерял всякий стыд и совесть. Что они поднимают рент, ничего не делают, добиться ничего невозможно. Билдинг, понимаете, весь сыпется, он старый, древний, там, довоенный. Супер не хочет работать, окна текут. И вот что я слышу от разных людей в разных вариантах. Я не слышу ни одного, кто хочет, понимаете, сказать, знаете, у меня такие прекрасные, чудесные лендлорд-хозяева, они настолько справедливые, настолько честные, что, понимаете, действительно, вот, понимаете, пальчики облизываясь, давайте, понимаете, мы им добавим, потому что вот они действительно взяли и заслужили. Они взяли всем там, я не знаю, бронированные двери поставили из красного и там из черного дерева. Мы должны это, как говорится, восполнить им, понимаете, за их старания. Вы знаете таких людей? Вот я лично таких не знаю. Ни одного. А раз я таких не знаю, значит, мы можем совершенно четко предположить, что и вы таких не знаете. Значит, вот эта мера, даже если вы против социализма, если вы терпеть не можете Мамдани, и понимаете, вот эту всю эту шушуру с Мамдани связано, вы все равно при этом де-факто будете поддерживать или, во всяком случае, не будете возражать тем мерам, которые вам, в принципе, выгодны. Потому что если, допустим, вам скажут, что ваш рент больше поднимать не будут, скажите, вы что, будете выступать против? Вы скажете, нет, обязательно поднимайте мой рент. Вы же, конечно, не так не скажете. Вы, может, будете там, понимаете, ворчать на Мамдане, социализм, коммунизм, придурок, козел, исламист, туда-лица. Но если вам скажут, денег не платить, вы что, откажетесь от этого? Да никогда в жизни, я прекрасно знаю, что вы не откажетесь. Вы будете, понимаете, сидеть, в принципе, подхлопывать в ладоши, айда Мамдани, айда козел. Знаете, все надо примерить на себе, тогда начинает становиться понятным, почему все остальные так делают. Я поэтому, вот, как говорится, очень вот ко всему вот этому популизму отношусь осторожно. Почему? Потому что популизм, он в том и опасен, что он популярен. Сколько бы мы тут ни говорили по поводу коммунизма, социализма, мы уже в этом жили, мы то, мы это, то, третье, десятое. Но каждый раз вот я вижу людей, которые вспоминают, что вот там при Советском Союзе они платили доллар, вернее, рубль 20 за квартиру. Там еще там 60 копеек за электричество. Доллар, рубль за... Я доллар все время говорю. За, рубль там за обед за какой-то. Где была эта столовая с рублем, я клянусь, я не помню. Ну, допустим, были там за 2 рубля, понимаешь? То есть вот-вот люди это продолжают вспоминать, делают из этого легенды, это обрастает дополнительными подробностями, понимаете, разговорами там и так далее и тому подобное. Это колоссальный... Ну, как сказать, это колоссальнейшая фактически пропаганда вот того, вот этой ностальгии. А представьте себе, теперь это в настоящем времени. Вам кто-то скажет, ребятки, вы платить больше не будете. Мы понимаем ваши нужды, мы останавливаем платеж. То, что билдинг разрушится, вы будете думать в последнюю очередь. Про коммунизм вы вообще не будете думать. Понимаете, что вы начнете, понимаете, кричать, встанете на улице и кричать, что, понимаете, из нас делают коммунистов, вы не встанете. Я говорю, вы вообще делать ничего не будете. Если вы хозяин какого-то дома или квартиры, и у вас вот эта ситуация, тогда понятно, тогда у вас будут совершенно четкие материальные обоснования для того, чтобы, как говорится, восставать против подобного ведения дел. А если вы не хозяин, если вы фактически с квартира съемщик, то вы только будете это поддерживать. Даже если не будете поддерживать, вы просто останетесь в молчаливом таком вот гордом молчании. Я вам это обещаю просто. И вот в этом вся беда от того, что мы с вами тут обсуждаем. Понимаете, это очень будут популярные меры. Очень. Популизм, он вот про это и речь идет, что популизм, он и есть популизм. А сможет он это сделать или не сможет? Ну, слушайте, посмотрим. Наверное, что-то он сможет сделать, что-то нет. Где-то его остановит, где-то нет. Но он будет говорить, что вот я там, понимаете, я не знаю, 30 тысяч квартир, понимаете, взял, заморозил рент. Там, или 20 тысяч квартир, понимаете. В следующий срок свой, там, в следующую каденцию, я еще раз... Пойду, понимаете, на плаху голову положу, еще 20 тысяч заморожу. Понимаете, если он сможет deliver, понимаете, хоть какую-то часть вот своих обещаний, понимаете, он скажет, да, вот я обещал больше, но видите, какое сопротивление идет от этих проклятых лендлордов и их поддерживающих. Мы там за народ, за рабочий класс, там, я не знаю, за пролетариат, понимаете, а тут вот, понимаете, эти эксплуататоры. Я не знаю, под каким соусом это нам объявит, понимаете, но если он сможет каким-то образом сказать, что, видите, но при этом я все равно, несмотря на сопротивление, видите, вот я что сделал, то-то-то-то-то. Вот сейчас, вот, например, открылись бесплатные супермаркеты. Вот.

получить. Даже если он не самый там, он все равно будет свежий, они не могут не свежий продавать в Америке. Но он, может быть, будет не самая лучшая, понимаете, самая лучшая корова, понимаете, не самая там лучшего, понимаете, органического качества. Это что, кого-то остановит, тоже никого не остановит. То есть получается так, что вы как бы, понимаете, невольно, несмотря на то, что вас это не устраивает, вам это не нравится, вы против подобной практики, вы, тем не менее, в ней будете участвовать. Вот насколько все, вот насколько все это глупо или противно. Ну и, наконец, вот тоже я уже говорил про это, просто повторюсь. Участвовал в одной дискуссии, где были молодые люди, студенты, учащиеся колледжей и так далее. То есть на уровне немножко старше, чем моя дочка, и из аспирантуры и так далее. Ну, где-то вот на уровне 24-25 лет. Абсолютно не глупые ребята. Абсолютно не какие-то там, понимаете, лоботрясы, которые, я не знаю, что-то там, ну, выступают за непонятно что и непонятно как. Мы абсолютно четко с ними можем, как говорится, там это, разговаривать о чем-либо. И вот все вот эти вот молодые люди, когда им задаешь вопрос, там, понимаете, и так далее, они совершенно четко говорят, а что плохо в Марксе? Что плохо в Троцком? Что плохо в учении там какого-нибудь Мао Цзэдуна? Что плохо в учении вот тех вот этих вот левых теоретиков, особенно там, допустим, Грамши и так далее, более там, я не знаю, Маркузе, понимаете, так далее. У них вот что в этом плохо, что в этом есть плохого? Они озаботятся о людях, они пытаются помочь, они пытаются делать то. И что вы скажете, вы против этого? Ну, вы против, окей, да. А что в реалии это что происходит на самом деле? А в реалии происходит вообще, понимаете, патологически страшная вещь. В реалии происходит то, что эти дети, они вот читают вот эту всю информацию без каких-то купюр, без объяснений, без сравнений, без каких-то наглядных примеров или видео, или вообще, понимаете, или участников каких-то событий, ничего, понимаете. То есть они вот читают так, как им это... Эта литература предоставлена в чистом виде, понимаете, где светлые идеи, понимаете, светлое будущее. Причем очень многие вещи, действительно, вот особенно в первопричинном каком-то плане, понимаете, первопричины даются верно. Выводы неправильные, но они же не понимают этого, но первопричины, они видят, что они верны. Они приводят, причем есть так называемые адаптации того же Маркса или... там, я не знаю, Ленина, которые сделаны специально под современные условия. То есть они как бы переписаны в более современном каком-то плане. Там есть сноски какие-то, которые говорят, вот вы видите, вот есть такой-то пример, есть такой-то. То есть все это сделано для них. Вот эти дети все это читают, воспринимают так, как они это воспринимают. И что? Да ничего, они в это начинают верить. Они говорят, а почему не попробовать? А что плохо? Чтобы люди все жили счастливо, получали, как говорится, все удовольствия от своей жизни. Почему мы должны быть против этого? И вот тут вот получается то, что получается. То есть для того, чтобы опровергнуть подобную практику, подобные идеи, как таковой, вот это все это учение и так далее, вы должны приводить примеры, вы должны показывать какие-то наглядные пособия, вы должны привести, вот видите, вот того, чтобы построить там вот этот вот крестьянский социализм в Китае, понимаете, они загубили 150 миллионов человек, там умерло от голода. 150 миллионов человек. Говорится, из самых лучших побуждений они что-то делали. У Сталина, понимаете, там, да, вот мне там одна девочка заявляет, вот там цены понижались все время на продукты, понимаете, войну выиграли там, понимаете, восстановление за 5 лет и так далее. Да, но я говорю, 35 миллионов человек в тюрьме сидело. На периодической основе, понимаете, и работала бесплатно, лес валила, каналы строила, дома возводила, потом была огромная...

0: После Второй мировой войны осталась огромная армия плененных немцев, которые строили, понимаете, жилой фонд, дома, там клали кирпичи и так далее. Из них тоже там, наверное, хорошая так половина не вернулась домой. То есть, когда у тебя есть такая рабская рабочая сила, правильная и неправильная, понимаете, от своих собственных преступников, как тебе их объявил преступниками, или потому что это военнопленные, понимаете, немецкие и так далее, которых ты можешь использовать там за чашку баланды. В тюремном бараке, понимаете, размещая их. Нет, то что ты хочешь? Конечно, можно что угодно построить, любые пирамиды. Рабская рабочая сила – это потрясающий удобный инструмент. Вот об этом ведется речь. Понимаете, поэтому вот это надо этим студентам рассказать, а мы этого не делаем. Поэтому Карл Маркс, понимаете, и все остальные процветают. Это вот продолжение той темы, что республиканцы не ведут никакой работы по поводу вот приглашения к себе. А тут еще надо с этими вести работу, чтобы они не поддавались на приглашение в другие ряды. Вот как-то так.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Если вы чувствуете, что у нас все пошло не так, вы во многом правы. Единственное, что может нам помочь, это наше право голосовать. Меня зовут Алек Брукрасный. Я переизбираюсь в Ассамблею штата Нью-Йорк от республиканской и консервативной партии. Партии здравого смысла. Для нас с вами нет ничего важнее, чем наша семья, наши дети, наши родители. Голосуйте за их интересы и голосуйте за себя. Не сдавайтесь, борьба продолжается. Ваш Алек Брукрасный.
3: Выборы состоятся 3 ноября.
4: Paid for by ABK for Assembly.
5: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Бращина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Новости,
8: аналитические передачи,
7: репортажи, мнения экспертов
8: и прямые включения из горячих точек со всего света.
7: Все это RTN.
8: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
7: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
8: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
7: RTN. Смотрите лучше.
3: Удивительные судьбы, невыдуманные истории, крутые виражи судьбы, неизвестное об известных женщинах. В программе «Супер-женщины» с Натальей Быстрицкой. Каждую среду в 9 утра на радио «Дэвидсон».
9: Наступают трудные времена. Люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
10: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
11: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
10: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
12: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
13: Дэвидсон Радио.
12: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сопкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте.
13: В Нью-Йорке 3 часа ночи.
14: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
13: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
15: Новости на
13: Дэвидсон Радио.
15: Информация к этому часу.
16: У микрофона Лена Вишневецкая. Ученые провели исследование и выявили, как возможно не спать и оставаться бодрым. Пока что эксперименту подверглись мыши, а после его планируют опробовать на людях. Исследователи из Висконсинского университета задались вопросом, можно ли заставить часть коры головного мозга перейти в состояние глубокого сна, в то время как человек продолжает бодрствовать. Некоторые из животных делают это осознанно, например, дельфины и утки. У них половина мозга погружается в кратковременный сон, а другая остается следить за хищниками. Ученые имплантировали зонд в одну половину мозга мышей и заставили их находиться в состоянии бодрствования 5 часов. К концу этого времени зонд неоднократно включался и выключался, что имитировало кратковременный сон. После этого мыши спали, а их записи мозга показали, что стимулированная часть не имела признаков истощения, которые испытывает организм из-за недосыпа. Для завершения эксперимента мышей поместили в коробку, в которой они ранее находились, но одна сторона ее была изменена. Все грызуны, которые спали или подверглись стимуляции, с большим интересом изучали новую территорию, в то время как не спавшие не могли отличить новую сторону от старой. Команда ученых планирует изучить возможность подобного влияния на человеческий мозг. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков! Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
15: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
17: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
16: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Брайтон Бич и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076. 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
18: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы, тараканы. Ничего природа
19: вашего и села. Кратчайший путь из дома в госпиталь Дэвидсон Амбуланс Ассист 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
20: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
21: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
20: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
21: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
20: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
21: и качественней.
22: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
23: Вы слушаете Davidson Radio. Радио.
24: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
25: Здравствуйте, господа, еще раз. И вот мы как бы, я хочу перейти к нашей второй теме. Я здесь на днях буквально имел такую, ну, в общем, дискуссию, я не скажу где, но, в общем, там собрались молодые люди. И шла дискуссия, ну, по поводу нашей политики, по поводу Трампа, по поводу левых, по поводу правых и так далее. И вот я там был, ну, наверное, то есть, как бы древний такой дядька, то есть, там все были где-то до 25 лет. И вроде неплохие люди, неплохие дети, молодые люди, как говорится, и имеют... мозги имеют и так далее, но они абсолютно не обладают знаниями, вот что я обратил внимание. Понимаете, вот они берут со стенки полки, допустим, они берут, если они берут Mein Kampf Гитлера, то они как бы знают, что это плохо. Почему? Потому что Гитлер заклеймен и Нюрнбергским процессом, и международными фильмами, и вообще, ну, всем, со всех сторон. Понимаете, то есть про него можно услышать только плохой. Гитлер — это как бы олицетворение, одно из олицетворений зла. Дальше они берут книжку, допустим, Карла Маркса, или Ленина, или даже Сталина. Эти книги есть в библиотеке, они есть для продажи, пожалуйста. Их никто не скрывает. И они читают. И они начинают думать, слушайте, посмотрите, какое прекрасное общество предлагает какой-то вот этот вот Карл Маркс. Они дальше не видят, как это общество невозможно к построению. Они вообще этого не наблюдают. Почему? Потому что они живут своего рода в параллельной реальности в этом отношении. Они же не жили в Советском Союзе. Нет. Они родились после него. Они его даже не видели... допустим, через призму новостей. Нет. То есть они живут совершенно четко в каком-то вот, ну, мыльном пузыре, который они сами для себя создали, сами вот поддерживают и сами, как говорится, в нем участвуют. Им никто не говорит, что вот это плохо, понимаете, они могут купить Грамши, они могут купить, там, я не знаю, Алинского, книги какие-то и так далее. Что, там что сказано, что это невозможно, невозможно? Нет, они там читают, и они многие вещи поддерживают, в смысле чего? То есть они, например, там вот читают, что идет эксплуатация нижних слоев. Мы это что, не знаем? Знаем. Но это нормальное состояние. А они это воспринимают как ненормальное состояние, потому что они считают, что эксплуатации быть не должно. Тогда как может существовать как таковой бизнес, если один не использует труд другого? Понимаете? И вот тут вот получается интересный момент. Что мы, понимаете, жалуемся на идеологию, на так далее. Против нацизма Гитлера есть очень много прививок и показателей, поэтому как бы нацизм Гитлера, он... воспринимается как сразу бяка. Коммунизм? Нет. Коммунизм так не воспринимается. И я вот задал вопрос там, я говорю, почему так модны майки с изображением Че Гевары? Вы знаете, такой был Че Гевара? Что он добил? Ну как, он же был мне начинают отвечать. Он был лидер за равноправие всех людей, за честь, за правду, за справедливость. И что мы можем дальше говорить? Что те истины, что он провозглашал на майках, написанные, совершенно не являлись его реальными достижениями, и вообще как таковые к этому его действия не ведут. Мы это же никогда не говорили никому. Вот в чем смысл. Что эти дети, вот, которые читают это все, они получают информацию без фильтров. Но это и слава богу, что не нужны фильтры. Но у нас нету прививки против левого вот этого сумасшествия. Против левого абсурда. Против нацизма есть, против левого нет. Они воспринимают его как вполне нормальное что-то, нечто, понимаете, которое еще и задвинуто специально очень далеко, потому что мы это не любим. То есть они это тем более хотят прочесть как запретный плод. Вот в чем дело. В общем, речь идет о чем? Что если вы не хотите заниматься объяснениями вот этих всех этих нюансов по поводу, как невозможно, допустим, Кампанелла какой-нибудь, понимаете, что это утопия. Что точно такая же утопия своего рода, только более продуманная, вроде более развитая. Это Карл Маркс. Если вы не хотите это объяснять, то они будут воспринимать в чистом виде это. У них нету никаких противопоказаний, вот сказать, что нет, Маркс врет. Он врет. У них нету этого. Тем более, что тут надо интересный момент провести, что сказать, что вот первая часть теории Маркса, где он освещает признаки проблемы капиталистического общества, они правильны. Например, он говорит, что в капиталистическом обществе всегда должна быть конкуренция. То есть всегда присутствует конкуренция. Поэтому каждый капиталист, каждый предприниматель заведомо, то есть вынужден искать все время более и более дешевые варианты производства собственной продукции. Потому что иначе он не выстоит по сравнению с другими. Есть такое? Есть. То, что в капиталистическом обществе, например, тоже Маркс написал, для того, чтобы выстоять в этой конкуренции, все время идет череда объединений. Слабых с другим слабым, чтобы создать более среднего. Потому что этот средний, да, может противостоять к другому среднему. Что идет волна вот каких-то, то есть идет концентрация производства в одних руках. Есть такое? Есть. При концентрации производства увольняются лишние люди, когда сливаются две компании? Да. То есть он правильно описывает целый ряд каких-то вещей, которые имеют место в капиталистическом обществе. Что у Маркса не есть верно то, что он говорит, что вот эти вся вот эта череда этих событий обязательно приводит к революции. Вот это не есть верно. Почему? Потому что есть целый ряд мер, которые можно предпринять, которые меняют условия, которых к революции не приводят. То есть при всех вот каких-то минусах, давайте так скажем, капиталистического мира, которые есть, были, есть и будут, какой-то вот этот взрыв недовольства со стороны масс совершенно не есть абсолютно вот 100% вытекающее обстоятельство. Абсолютно нет. Есть более чем достаточно рычагов поменять ход истории. Особенно если пойти на какие-то радикальные меры по устранению. Например, вот одна из мер, она предпринята в Соединенных Штатах. Не допускать создания монополий, потому что монополии убивают конкуренцию, приводят к созданию суперконцентрированного производства, где работает какое-то количество людей, другие не работают. Значит, из-за того, что другие не работают, они не могут потреблять. У них нет денег покупать продукцию вот этого, этой монополии. То есть монополия тоже начинает разоряться в конечном счете. Просто под давлением самой себя. Вот если, например, учесть, что в Соединенных Штатах с 1896 года действует закон Шермана, то есть против монополий, и монополии разбивают на куски регулярно. У нас на глазах это происходило. Например, знаменитая, из крупных дел таких, вот Standard Oil Company Рокфеллера была разбита на 18 там, кусков, или там 17 кусков. AT&T в 1984 году при Рейгане была разделена на, по-моему, 30 кусков. Они потом опять начали сливаться, но неважно, понимаете, то есть, тем не менее, этот процесс живой, то есть, вот, опять сольются, опять их разобьют. Microsoft, как говорится, стращали этим, они пошли на целый ряд уступок, чтобы, как говорится, уйти от монополизации. Microsoft в свое время, когда у них была абсолютная монополия на операционные системы после Windows 95. Причем они делали плохие системы, но они полностью подчинили себе рынок. И никому не давали выйти туда. И от этого страдал потребитель. Вот, например, один такой закон, понимаете, он уже перечеркивает то, что написал Карл Маркс. И вот это надо очень ясно понимать. Потом труды Кейнси, который, понимаете, писал по экономике очень активно. Он тоже, понимаете, писал, что для того, чтобы, понимаете, уйти от каких-то проблем, которые возникают при постоянных регулярных кризисах производства, который тоже написал правильно Маркс. Тот самый Маркс. Можно сделать то-то. И если вы это сделаете, то эти кризисы превращаются в коррекцию каких-то злоупотреблений, которые, как говорится, корректируются, и движение продолжается дальше. Потому что мы знаем с вами, что плановая экономика точно не работает. Свободная экономика имеет целый ряд недостатков. Она идет up and down. Но плановая экономика вообще не идет никуда. Потому что вы не можете учесть все запросы и реагировать настолько же быстро, как реагирует частное производство. Поэтому вот это все. Ну, то есть, можно проводить более детальный разговор. Можно проводить менее детальный. Но вот этим всем молодым людям надо проводить вот этот вот курс, эту прививку, где им это все это объясняется. Иначе вы получаете заведомых марксистов, любителей, марксистов-любителей, которые одурманены этими взглядами, и против этого ничего нет. Понимаете, не было Нюрнберга над коммунизмом, не было. Не было каких-то, понимаете, вот заточенных сериалов, или, ну, скажем так, пропаганды активнейшей против коммунизма, как была против нацизма. Или эта пропаганда выветрилась. То есть, если против Гитлера она еще как-то остается, против Сталина и против его вот этих режимов, против Мао Цзэдуна, ее нет. Ее нет. Или она настолько слабая, что ее нет почти. То есть, вот это вот то, что нужно делать. 718-303-90-90. Поэтому нельзя вот этих детей, которые вот мы наблюдаем, нельзя их винить за то, что они читают все в чистом виде. Нет, вы не можете это делать таким образом. Что они должны делать? Они читают то, что им попадает в руки. Они что, виноваты в этом? Нет. Проблема всегда была и будет в том, что зло, оно как таковое очень активно. Оно не спрашивает ни на что разрешения. Добро всегда идет с экивоками, всегда идет с извинениями, всегда пытается себя, как говорится, противопоставить злу. Причем таким вот именно гуманным образом. Гуманным образом противопоставить себя злу невозможно. Потому что зло всегда, оно нахальное, оно наглое, оно пробивается куда угодно, через что угодно. Добро, оно всегда, ретроспективно, то есть оно более слабое. оно не само по себе очевидно. То есть, вот, например, продавать какие-то речи, которые, например, Муссолини в свое время был прекрасный оратор. Он продавал какую-то полную ахинею на митингах, понимаете? То есть его слушали, ему подчинялись, его за ним шли, даже не нужны были деньги, они просто силы убеждения. Он имел колоссальную силу убеждения. А что большевики не имели, тоже имели. То есть, чтобы этого не происходило, нужен, то есть целый аппарат или должен быть какой-то тоже харизматичный человек, который будет противоположность вещать, а другому говорить, что вот это возможно, а вот это нет. И не надо себя обманывать этим. Ну вот как-то так. То есть пока мы не начнем серьезную работу с молодежью, которой мы будем вот на пальцах объяснять простейшие вроде бы вещи, для нас простейшие, то они будут продолжать верить вот в этого Деда Мороза. И мы ничего тут поделать не можем, потому что они, за них ведется работа. За их умы ведется колоссальная работа и борьба. Левые это прекрасно осознают и делают. Причем начинается все это с каких-то таких добрых книжечек. Вы понимаете, почему левая идея то столь привлекательна? Потому что любой человек, любой нормальный человек хочет быть добродетелем, хочет быть благотворителем, хочет помогать кому-то. Любой нормальный человек, понимаете, вот у него просят помощь, любой человек хочет сострадать кому-то. У него должна быть эмпатия. Это нормальные человеческие качества. Это всегда в обществе, это всегда в обществе поощрялось. Все три мировые религии, да и другие религии считаются одной из добродетелей, это подавать нищим. Подавать деньги нищим. Вот теперь посмотрите с государственной точки зрения. Подавать деньги нищим – это велфер. То есть, когда вы выступаете и говорите, я не хочу давать велфер, вы выступаете против, фактически, какого-то варианта человеческой благотворительности. И вот надо объяснить, почему вы выступаете против. Вы не против благотворительности вообще. Вы против entitlement. Вы против того, что человек садится на эту благотворительность и начинает жить с нее. Для него это не временная мера, а постоянно. Вот это вы должны объяснять. То есть вот эти какие-то штрихи, разницу. Но левая идея имеет колоссальную потенцию, колоссальную. И вот это надо, мы это не учитываем. Поэтому, когда молодые собираются, у них, понимаете, Че Гевара, у них там этот Кастро. Герой и любовник Кастро, блин. Почему? Они что они знают про Кастро? Что они знают про жизнь там? Да ничего. Но он провозгласил какие-то вещи, которые любой человек вот в чистом виде поддержит. Свобода, равенство, братство, понимаете, это колоссальная идея, которая родилась еще в недрах американской революции, перешла во французскую революцию. И там обрела вот этот вот, понимаете? Просто не надо путать либерализм, классический либерализм, который был с социалистическим левым, я не знаю, либерализмом или идиотизмом. Вот в чем дело. Но они этого не знают. Мы это знаем, поэтому мы должны заниматься образованием этих самых детей. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас.
0: Есть вы.
25: Перезвоните, пожалуйста, вас прервало. Перезвоните. Вот в чем все дело. Если мы начнем делать правильные ходы, то мы можем решить эту проблему. Добрый день.
0: Добрый день.
25: Да, слушаю вас.
0: Добрый день, я продолжу. Значит, вот про Че Гевара, про там, там равенство, там это. Вот есть в Америке капитализм, а почему мы платим вот этот социализм, вот этот вот рэкет медицинский, почему так? Я иду к врачу и плачу сам за себя, пусть каждый сам за себя платит. А если государство хочет бедным помочь, так пусть они сами это оплачивают. Государство деньги не на бомбы дают, а этим бедным людям, которые там вот это. А почему я-то должен все это? С моим доходом у меня страховка должна быть 22 тысячи долларов в год. Так, потом, значит, дети идут в университет, там тоже рэкет медицинский, тоже окажется. Даже если у меня есть страховка, они все равно обязаны платить по 3 тысячи за каждого платить. То есть вообще ни за что. То есть это какие-то...
25: Там, нет, если у них есть, да. Любезный, если у детей... Я работал в университете, я знаю, что это такое. Если у детей у ваших есть страховка, они показывают страховку, тогда им отдают обратно кредит вот тех денег, которых требуют. Потому что они не хотят, чтобы на кампусе были незастрахованные люди. Это их полное право. Потому что они не хотят, чтобы вы кто-то упали на кампусе, сломали ногу, и после этого судили университет, чтобы лечиться за их счет. Им не нужно. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Добрый день, вы в эфире.
1: Добрый день, Александр. Значит, не всегда антимонопольная программа работает правильно. Вот смотрите, что у нас было. Кон Эдисон и National Grid в Нью-Йорке. Значит, я платил 30 лет назад, это было 15-20 долларов в месяц. Билл был. Значит, 20 долларов это за газ только за 2 месяца. Потом, значит, Джулиани, когда пришел, он сказал, что нет, это монополия, туда-сюда, они поднимают цены, давайте сделаем антимонопольную программу и продадим те мануфактуры, которые производят газ и производят электричество, значит, электростанции, чтобы они были в одних руках, а другой, значит, остальные компании, чтобы нам подводили. И получилось, что у нас цена поднялась 3 раза. Значит, у нас сейчас, кроме того, что мы платим за газ, за свет, мы еще платим за деливери, мы платим за каждую из них на налоги, и еще те налоги, которые Обама ввел за федерал тексы, на все это самое, биллы домашние, на свет, газ, телефон. Ну,
25: значит, вот понимаете, я понял. Ну, смотрите, значит, как правило, монополия ведет к повышению цен. В данном вашем конкретном случае я не знаю, почему цены были такие дешевые. Может быть, за счет количества, что они охватывали весь город, они как-то могли за счет массовости поставок как бы снижать цены, то, что, допустим, другая компания делать не может, не хочет. Может быть. То есть тут множество факторов есть каких-то, но, как правило, в 99% случаев, если создается монополия, например, я продаю, единственный, кто продает, допустим, я даже не говорю яблоки или апельсины. Можно пережить без яблока, апельсин. Например, я продаю, допустим, бензин. Вам надо ездить на машине, или ездить на автобусе, или ездить на там, поезде. Я продаю все виды горючего. Мазут, бензин, там, я не знаю, что угодно. И вы приходите ко мне. Я единственная станция вот на весь, там, я не знаю, на всю страну. Скажите мне, почему я вам должен давать дискаунт? Я скажу, так, вот я хочу за литр $100. Вы скажете, что одурел, что ли? Я скажу, да, но это мой бензин, это моя компания. Я единственный на рынке, вот я имею право требовать $100. Хочешь плати, не хочешь, ходи пешком. Езди на велосипеде. Вот что такое монополия. Поэтому, а когда есть конкурент, то конкурент может сказать, знаете, что вот у этого Флинта, у него $100, а я сделаю бензин за $90. Кому вы пойдете покупать? Вы пойдете покупать за $90 бензин. Потом появится третий. То есть конкуренция между компаниями обеспечивает более низкие цены. Это всегда было так, есть и будет. Например, когда-то в Америке было, по-моему, 15 производителей холодильников. Они конкурировали между друг другом, чтобы сделать лучше холодильник. Более продвинутый холодильник с большим количеством каких-то наворотов, и чтобы он дольше работал. Они все время конкурировали. А сейчас на всем рынке американском, фактически, несмотря на обилие брендов, они все, это всего 2 или 3 компании. Две или три компании Whirlpool и Electrolux из Швеции. Все, они все бренды подгребли под себя. Или бренды вышли из бизнеса. И никакой конкуренции нет. И качество упало. Тут же цены высокие, качество упало. Окей, спасибо, что были сегодня со мной. Мы еще эту тему продолжим и увидим, что будет дальше. Всего доброго, до свидания.
23: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Новости на
23: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
22: У микрофона Лена Вишневецкая. Кольцевые фрагменты ДНК вне хромосом и cDNA, свободно плавающие внутри раковых клеток, могут играть ключевую роль в рецидиве и агрессивном росте опухолей. К такому выводу пришли исследователи из Института медицинских открытий Стэнфорда. Речь идет о поврежденных участках ДНК, которые отделяются от хромосом и начинают существовать отдельно. Эти структуры несут дополнительные копии онкогенов, генов, запускающих рост раковых клеток, и могут усиливать устойчивость опухоли к лечению и повышать риск возврата болезни. Клетки с ecDNA могут становиться источником рецидива после лечения, поскольку они лучше адаптируются к терапии и быстрее восстанавливают опухолевую массу. Ученые отмечают, что полученные результаты подтверждают значимость ecDNA как потенциальной мишени для новых противораковых препаратов. В дальнейшем они планируют изучить, как эти структуры изменяются под воздействием химии и лучевой терапии, чтобы найти способы предотвратить возвращение опухолей.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
23: Дэвидсон Радио.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Американская администрация намерена перенаправить иранское имущество арабским государствам залива для восстановления этих стран и выплаты ущерба, нанесенного в ходе военных действий. Дональд Трамп не намерен включать Ливан в условия краткосрочного соглашения с Тегераном. Министр обороны Пит Хексет резко раскритиковал европейские страны за то, что он назвал новым вторжением мигрантов. А перед этим вице-президент Джей Ди Венс опубликовал в своих соцсетях развернутый комментарий об убийстве 18-летнего белого британца Генри Новака. Там в комментарии тоже задета эта тема миграции. Иностранные инвесторы, десятилетиями работавшие на Кубе даже в условиях рисков эскалации конфликта с Соединенными Штатами, массово покидают страну из-за усилившегося давления администрации Дональда Трампа. Тегеран обвинил власти США в том, что они не выдали въездные визы ключевым членам иранской делегации, которые должны были отправиться на чемпионат мира сюда в США по футболу. Ну, теперь они в Мексике базируются. Президент США Дональд Трамп продолжает троллить весь мир на своей странице соцсети Truth Social. Трамп опубликовал видео, сгенерированное искусственным интеллектом, на котором весь мир любит Трампа и просто его обожает. На фоне роста тревожности, стресса и депрессии во всем мире все больше людей начинают обращаться к чат-ботам с искусственным интеллектом за психологической поддержкой. И компания Lego представила новый набор, позволяющий поклонникам барселонской базилики Саграда Фамилия собрать уменьшенную копию храма из тысяч деталей. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее. Американская администрация намерена переправить иранское имущество арабским государствам залива для восстановления этих стран и выплаты ущерба, нанесенного в ходе военных действий. Речь идет о возможном будущем ущербе. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на информированный источник, министр торговли США Скотт Бессент уже создал специальную группу для оценки ущерба. Согласно собеседнику агентства, для этих целей могут быть использованы не только замороженные на Западе иранские авуары. Днем ранее советник верховного лидера Ирана Махсен Резаи сообщил, что судьба соглашения зависит от готовности Соединенных Штатов передать Ирану замороженные авуары на сумму 24 миллиарда долларов. Несмотря на то, что США и Иран обмениваются ударами, прекращение огня остается в силе, а переговоры продолжаются. Напомню, 6 июня в Тегеран с посреднической миссией прибыл министр внутренних дел Пакистана, доставивший послание фактического руководителя государства маршала Асифа Мунира верховному лидеру Маджтабе Хаминии. Ну а президент Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу NBC News, что не намерен включать Ливан в условия краткосрочного соглашения с Тегераном. Помимо этого, Трамп подчеркнул, что не собирается размораживать иранские активы или снимать санкции до заключения полноценной сделки. Надо отметить, что заявление относительно Ливана было сделано примерно в то же время, когда Цахаль впервые после вступление в силу договоренности о прекращении огня нанес удар по бейрутскому кварталу Дахия. И министр обороны США Пит Хексет посетил Францию в день, когда там отмечалась 82-я годовщина высадки союзных войск в Нормандии, операции, которая помогла освободить северо-западную Европу от нацистских захватчиков. Глава Пентагона резко раскритиковал европейские страны за то, что он назвал новым вторжением мигрантов. Цитирую: «К сожалению, сегодня другие европейские пляжи штурмуют другие опасные идеологии», сказал Хексет. Но пляж Нормандии имеется в виду. Это было 82 года назад, а теперь другие европейские пляжи штурмуют другие опасные идеологии. Пляжи в Испании, Италии, Греции и Болгарии. «Туда прибывают люди и лодки», сказал Хексет. «Когда же европейские столицы что-то сделают с этим вторжением?» Конец цитаты. Глава Пентагона продолжил, что за многие годы, прошедшие после высадки британских и американских сил в Нормандии, некоторые европейские страны слишком сильно привыкли к своим свободам, за которые им пришлось бороться во время Второй мировой войны. И забыли, сказал Хексет, что свобода не достается бесплатно. Мужчины, которые здесь воевали и погибли, вернули Европе свободу, заявил министр обороны США. Нынешнее поколение лидеров и воинов должно сохранить эту свободу. В противном случае то, за что они воевали, окажется недолговечным. Представители администрации президента Трампа
1: постоянно критикует Европу за ее миграционную политику. При этом во многих европейских странах все больше голосов получают правые партии, выступающие за ограничение миграции. В прошлом году Трамп заявил во время выступления в ООН, что европейские страны катятся в ад из-за неконтролируемой миграции. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал эти заявления неправильными, однако согласился с существованием проблемы нелегальной миграции. Для Британии она прежде всего связана с прибытием мигрантов на небольших лодках и катерах, пересекающих Ла-Манш из Франции. Ну а Хексес стал уже вторым высокопоставленным американским чиновником, который говорит о вторжении мигрантов в Европу в последние несколько дней. В пятницу вице-президент Джей Ди Венс опубликовал в своих соцсетях развернутый комментарий об убийстве 18-летнего белого британца Генри Новака, который в конце прошлого года погиб от ножевых ранений, нанесенных молодым британцем сикхом. Венс сказал, что Новак был бы жив, если бы Европа выступила против массового вторжения мигрантов, многие из которых презирают Запад и любящих его людей. Высказывания Венса вызвали резкую реакцию правительства Великобритании, которое назвало их попыткой разжечь рознь и вмешаться в демократические процессы. Британская прокуратура подтвердила, что убивший Новака человек родился в Великобритании и не был мигрантом. Больше всего мигрантов прибывали в Европу по морю в 2015 году в ходе европейского миграционного кризиса, главным образом вызванного обострением нескольких войн и конфликтов, в том числе гражданской войны в Сирии, но, естественно, действиями Ангелы Меркель, которая водила политику «Welcome», в результате которой только в одну Германию прибыли 1,5 миллиона мигрантов в 2015 году. По данным ООН, тогда Средиземное море пересекли более 1 миллиона человек. Однако с апреля 2025 года по март 2026 года Великобританию, Грецию, Италию, Испанию и Кипр в общей сложности прибыли около 169 300 человек. При этом на Британию пришлось около 23% общего объема мигрантов. С 1 января по 3 июня 2026 года через Ла-Манш в небольших лодках и катерах из Франции переправились 9 100 человек. Это на 38% меньше по сравнению с тем же периодом предыдущего года. В декабре администрация Трампа представила свою новую стратегию национальной безопасности, в которой сказано, что при сохранении нынешних тенденций Европа, я цитирую, через 20 лет или меньше станет неузнаваемой. Ну, по-моему, она уже в немалой степени та же самая Британия, Франция, неузнаваемы уже сегодня. В документе также утверждается, что европейские экономические вопросы, как сказано, заслоняет реальная и более острая перспектива цивилизованного исчезновения. Нынешнее руководство Белого дома сделало борьбу с миграцией ключевым вопросом своей внутренней политики. С января 2025 года иммиграционная служба США, ICE, арестовала тысячи людей, что вызывало массовые протесты и столкновения с полицией. Трамп также заявил, что полностью остановил нелегальное проникновение мигрантов через границу США с Мексикой. Иностранные инвесторы, десятилетиями работавшие на Кубе, даже в условиях рисков эскалации конфликта США, в наши дни массово покидают страну из-за усилившегося давления администрации Дональда Трампа. Отток инвесторов коснулся финансового, туристического и горнодобывающего секторов. Последнее может стать особенно болезненным для местных властей, для которых присутствие на острове крупных зарубежных промышленных гигантов обеспечивало приток валюты и деловой экспертизы, сообщает Wall Street Journal. Немногочисленные международные компании, которые до последнего времени продолжали работать на Кубе, покидают страну. Все это усиливает кризис местной экономики и повышает эффективность давления администрации Трампа на Гавану. Центральный банк Кубы заявил, что с 6 июня на острове будут приостановлены операции с использованием карт платежных систем Visa и MasterCard для всех иностранцев. Ранее такой запрет распространялся лишь на карты, выпущенные в США. Канадская компания Royalton Hotels and Resorts полностью прекратила свою деятельность в стране после того, как столкнулась с резким падением туристического потока. Еще одна компания из Канады, горнодобывающая Sherritt International, также близка к уходу с Кубы. В мае она приостановила деятельность на острове и эвакуировала весь персонал. При этом Sherritt International один из ключевых иностранных инвесторов в стране. Как отмечает Wall Street Journal, бывшего гендиректора канадской компании в прошлом называли любимым капиталистом Фиделя Кастро. Еще ранее, напоминает Wall Street Journal, на Кубу прекратили совершать рейсы многие крупные иностранные авиакомпании из-за дефицита авиатоплива. Последние годы зарубежные инвесторы, прежде всего в туристическом и горнодобывающем секторе, продолжали работу на Кубе, несмотря на риски эскалации отношений местных властей с Белым домом. Компании поставляли на остров валюту и бизнес-экспертизу. Но усиление давления администрации Трампа стало весомой угрозой и для них. Как констатировал в комментарии Wall Street Journal экономист из Американского университета в Вашингтоне Рикардо Торрес, это переломный момент, серьезный удар по и без того ослабленной экономике Кубы. Особенно болезненным для острова Свободы может стать уход Sherritt International. Канадская компания на протяжении более чем 3 десятилетий добывала десятки тысяч тонн никеля и кобальта на руднике Моа на востоке острова и фактически, как сказано в Wall Street Journal, обучила целую группу кубинских предпринимателей тому, как работает современный бизнес. Так говорил бывший посол Канады на Кубе Марк Энтвилст. Еще несколько месяцев назад Sherritt International обсуждали планы расширения производства, а ее гендиректор Питер Хэнкок отмечал, что развитие в условиях неопределенности не является чем-то новым. Но теперь неопределенность стала слишком велика. Акции компании на фоне последних новостей упали более чем на 50%. Испанская Мелия объяснила закрытие 15 своих отелей обстоятельствами, независящими от сети. Большинство объектов уже не работали в последнее время, как отмечено, из-за проблем с энергоснабжением и снижением спроса. В Аберастар заявили, что прекратят эксплуатацию 12 отелей в рамках усилий по адаптации к международно-нормативной правовой среде. Я процитировал. Вероятный исход инвесторов определил прежде всего майский указ Трампа против принадлежащего кубинским военным конгломерата GAESA, который госсекретарь Марко Рубио назвал сердцем клептократической коммунистической системы. По оценке Белого дома, GAESA контролирует не менее 40% экономики острова, включая отели, работающие в партнерстве с иностранными компаниями. Под санкции в рамках указа попал и проект Муа-Никель, совместное предприятие Sherritt International и кубинской государственной никелевой компании. Соединенные Штаты утверждают, что это совместное предприятие тоже способствует поддержке местных властей. Де-факто указ вынудил инвесторов выбирать: продолжать вести бизнес со структурами, связанными с кубинским государством, или рисковать введением вторичных ограничений. Белый дом ведет широкую кампанию давления на кубинские власти. В мае Соединенные Штаты предъявили обвинение в убийстве бывшему президенту Кубы Раулю Кастро в связи со сбитыми военными еще в 1990-х гражданскими самолетами. А 4 июня Вашингтон ввел санкции против нынешнего президента Мигеля Диас-Канеля, членов его семьи, сына и внука Кастро, а также ряда кубинских организаций. Экономика острова и без того стагнировала, но ситуация еще более ухудшилась, когда администрация Трампа вела нефтяную блокаду после захвата в январе венесуэльского лидера Николаса Мадуро, правительство которого долгое время субсидировало поставки нефти в Гавану. Без этого источника общественный транспорт на острове начал работать с перебоями, фермеры испытывают трудности с доставкой продукции на рынок, а жители сталкиваются с регулярными отключениями электроэнергии. Кроме того, еще сильнее рухнул курс кубинского песо. Отток иностранных инвесторов в дополнение ко всем этим проблемам можно назвать двойным ударом, констатировал Тед Хенкен, эксперт по Кубе из колледжа Баруха. Это было постепенное, цитирую, но беспощадное удушение со стороны администрации Трампа. Иран обвинил власти США в том, что они не выдали въездные визы ключевым, как сказано, членам иранской делегации, которые должны были отправиться на чемпионат мира по футболу. До этого Вашингтон подтвердил, что иранские футболисты могут въехать в США, чтобы принять участие в турнире. Американские чиновники говорят, что выдали визы всем игрокам и необходимым сотрудникам еще в пятницу, то есть за 10 дней до первой игры сборной Ирана в Лос-Анджелесе. Однако посольство Ирана в Турции заявило, что Соединенные Штаты пытаются пытаются вмешиваться в спорт по политическим мотивам, поскольку отказали во въезде большой части менеджеров и руководящих сотрудников, а также технических советников сборной, сказано в этом заявлении. Связанные с государством СМИ Ирана сообщили, что отказы во въезде в США получили 15 чиновников, в том числе глава футбольной федерации страны, его заместитель и глава отдела по работе со СМИ. Иранские дипломаты призывали Международную федерацию футбола, ФИФА, вмешаться в ситуацию. Теперь вы довели намеренную дискриминацию иранской футбольной команды до наивысшего уровня, сказано в заявлении иранского посольства. Однако США настаивают, что Ирану не позволят злоупотребить системой, чтобы в США под надуманным предлогом проникали террористы, я процитировал. Сборная Ирана по футболу тренировалась в Турции и в субботу отправилась в Мексику, где во время турнира будет располагаться их база. Ожидается, что в воскресенье утром они должны были прибыть в страну после 20-часового перелета. Пока нет сообщения, на эту тему я не видел. Ну и, как заявил посол Ирана в Мексике, по условиям их виз, члены сборной Ирана должны будут въезжать в США и покидать страну в тот же день, когда состоятся матчи с их участием. Изначально база сборной Ирана должна была располагаться в городе Тусон в штате Аризона. Однако в конце мая было решено перенести ее в Мексику. Таким образом, впервые в истории страна-организатор чемпионата мира по футболу будет принимать игроков из государства, с которым она находится в состоянии войны. Американский департамент внутренней безопасности не подтвердил, какие ограничения предполагают выданные иранцам визы. Однако он сообщил, что ведомство будет твердо придерживаться, цитирую, своего намерения обеспечить безопасность американского народа и посетителей чемпионата мира по футболу. На этой неделе госсекретарь Марко Рубио сказал американским конгрессменам, что Вашингтон не допустит присутствия в иранской делегации людей, связанных с корпусом стражей исламской революции. А несколько иранских футболистов прошли обязательную военную подготовку, организованную КСИР. 16 июня сборная Ирана сыграет свой первый матч на чемпионате мира с командой Новой Зеландии. Он состоится в Лос-Анджелесе. 21 июня там же пройдет матч иранских футболистов с Бельгией, а 27-го в Сиэтле с Египтом. В марте министр спорта Ирана заявил, что страна не будет принимать в чемпионате мира участие. Он в этом году проходит и в США, и в Мексике, однако позже это решение было пересмотрено. Президент Дональд Трамп продолжает троллить весь мир. На своей странице соцсети Truth Social Трамп опубликовал видео, сделанное искусственным интеллектом, на котором его весь мир любит и обожает. Ролик сопровождает песня, в которой говорится, как везде любят американского лидера. В ней в том числе есть строчка «Трамп, Трамп, куда бы я ни отправился, все любят Дональда». Кроме того, перечисляются места, где просто обожают американского президента: Мексика, Италия, Ближний Восток, Африка, Китай и Индия. Видео президент США также появляется в космосе, верхом на льве, среди американских лидеров на монументе на горе Рашмор, а его изображение украшает пиццу и лондонский автобус. Вообще эпатаж – это любимое развлечение Трампа. В конце мая Трамп допустил, что заменит выступление некоторых артистов в Вашингтоне ко Дню независимости 4 июля митингом, как он сказал, главной звезды мира, то есть себя самого. Глава государства заявил, что собирает гораздо больше зрителей, чем Элвис Пресли в

Однако новое исследование показало, что многие остаются недовольны качеством советов, которые получают от AI, искусственного интеллекта. Согласно совместному опросу AXA и Ipsos, около 63% респондентов использовали инструменты на базе искусственного интеллекта, включая чат-GPT и другие чат-боты, для обсуждения вопросов психического здоровья. При этом почти половина пользователей признали, что ответы искусственного интеллекта их не удовлетворили. Авторы исследования отмечают, что признаки тревожности, стресса или депрессии сегодня наблюдаются у 68% людей. А среди молодежи от 18 до 24 лет этот показатель достигает 85%. Опрос проводился среди 19 тысяч взрослых в 18 странах в начале 2026 года. Почти половина участников сообщили, что испытывают эмоциональные трудности или подавленность. Чаще всего люди описывали свое состояние как уныние и упадок сил. Особенно уязвимой группой оказалась молодежь. Около 43% молодых людей сталкивались с тяжелыми проявлениями тревоги, стресса или депрессии, почти вдвое чаще среднего мирового уровня. Исследователи считают, что на ухудшение психического состояния влияет растущая зависимость от экранов и технологий. В среднем люди проводят перед экранами более 5 часов в день вне работы и учебы. Многие респонденты признали, что это негативно отражается на сне, концентрации и физической активности, а также усиливает чувство одиночества. Эксперты также обратили внимание на то, что значительная часть людей не обращается за профессиональной помощью из-за нехватки времени, денег или убежденности в том, что поддержка врачей им не нужна. При этом специалисты подчеркивают, искусственный интеллект может быть полезным, как доступный круглосуточный инструмент поддержки, особенно в моменты одиночества. Однако универсальные чат-боты не способны заменить профессиональную помощь. По словам представителей AXA, использование обычных сервисов искусственного интеллекта для обсуждения симптомов может даже усилить тревогу, поскольку такие системы нередко выдают слишком широкий список возможных причин состояния человека, включая тяжелое заболевание. После 144 лет строительства знаменитая барселонская базилика Саграда Фамилия приближается к завершению. На фоне этого компания Lego представила новый набор, позволяющий поклонникам собрать уменьшенную копию храма из 1000 деталей, сообщает CNN. Компания продолжает расширять линейку архитектурных моделей мировых достопримечательностей. Среди них уже есть Эйфелева башня, фонтан Треви и знаковые здания Нью-Йорка. Новый набор посвящен Саграде Фамилии и выпущен к столетию смерти ее создателя, архитектора Антонио Гауди. Для сборки модели потребуется 12 000 деталей. В готовом виде конструкция достигает 62 сантиметров в высоту и воспроизводит черты крупнейшей церкви мира, высота которой составляет 172,5 метра. Стоимость набора также впечатляет – $799.99. Предзаказ уже открыт, однако продажи стартуют только 1 ноября. Одной из главных особенностей модели стал эффект витражей. Цветные элементы имитируют игру света, характерную для настоящей базилики Гауди. По словам главного дизайнера Lego Рока Джаглина Кобе, команда стремилась максимально бережно передать замысел Гауди. Еще раз, многие говорят Гауди, на самом деле и в Барселоне, и во всем мире фамилия его с ударением на последний слог Гауди. Так вот, команда стремилась максимально бережно передать замысел архитектора Гауди, а также подчеркнуть сложность и масштаб строительства храма, превратив процесс сборки в отдельное увлекательное путешествие. Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.

0: Нью-Йорк, Нью-Йорк, Бостон, Бостон, Нью-Джерси,
1: Дэвидсон Радио. Безболезненно, без общего наркоза. Всего за 30 минут и прямо в клинике Sinai Diagnostics вас избавят от отеков, жжения, вздутых вен и безобразных сеточек на ногах. Всех симптомов, говорящих о варикозе, которым страдают ваши ноги. Венопластика – процедура, проводимая командой профессионалов-радиологов и сосудистых специалистов клиники Sinai Diagnostics.

0: Diagnostics – это прекрасные результаты лечения лучших специалистов.
1: Sinai Diagnostics в 21 веке мы используем все медицинские технологии 21 века. Движение – это жизнь. Мы вернем вам радость жизни. 718-615-4100, 718-615-4100.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Мемориальный дом Лисовецкий открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
14: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
15: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
16: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: В Нью-Йорке 4 часа утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Футбольный клуб «Реал Мадрид» направил обращение в Союз европейских футбольных ассоциаций с требованием лишить «Барселону» 23 титулов. «Реал» подготовил 600-страничное досье с требованием отстранить «Барселону» от европейских соревнований и лишить титулов, которые клуб завоевал в период работы бывшего вице-президента технического комитета судей Королевской федерации футбола Испании Энрикеса Негрейры. За это время с 2001 по 2018 годы команда 9 раз становилась чемпионом Испании и 8 раз обладателем Суперкубка страны. По словам президента Реала, из-за действий Негрейры страдает не только его команда, но и другие клубы, в то время как Барселона всегда оказывается в выигрыше. В феврале 23-го СМИ сообщали, что Барселона якобы заплатила Негрейре почти 7 миллионов евро для предполагаемой консультации, связанной с работой арбитров. Однако эти обвинения в подкупе должностного лица были сняты, потому что Негрейра не является госслужащим, но расследование продолжилось по статье о спортивной коррупции. Американский художник и экоактивист Уайланд, настоящее имя Роберт Уайланд, подал иск на 25 миллионов долларов против организаторов чемпионата мира по футболу, владельцев здания и управляющей компании после уничтожения его знаменитого мурала в центре Далласа. На мурале были изображены киты в натуральную величину. Размер работы составлял примерно 1600 квадратных метров. Художник создал мурал почти 30 лет назад. В прошлом месяце рабочие начали закрашивать работу в рамках подготовки города к проведению матчей чемпионата мира по футболу. Решение вызвало недовольство многих местных жителей, которые считали мурал Уайленда одной из городских достопримечательностей и символом защиты океанов. ФИФА заявили, что не участвовали в принятии решения о закрашивании работы Уайленда и не имеют отношения к произошедшему. В японской префектуре Окинава все больше школ внедряют программу, по которой учащимся разрешается брать несколько дней отпуска в год, чтобы провести время с семьей. Благодаря программе ученикам разрешается пропускать уроки без фиксации прогулов. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Израиль принял решение прекратить удары по Ирану. Белый дом готовит выпуск купюры в $250 с изображением Трампа. Двое жителей Вирджинии через суд требуют экстренного запрета турнира UFC на южной лужайке Белого дома, запланированного в день рождения Трампа 14 июня. Этим летом Амтрак предлагает железнодорожный билет до Бостона всего за $20 в одну сторону. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 45%, 74% по Фаренгейту, 22% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать. Телефон запиши. Доктор Сафонова. Скорей, поспеши. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между авеню R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.
1: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
4: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
5: «Америка без границ» представляет самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров, здесь основатели находят партнеров, здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. «Бизнес без границ». На борту «Hornblower Infinity». Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
6: «Бизнес без границ» представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт «Hornblower Infinity». 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера. Отплытие 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com. Цена билетов от 75 до $250.

0: Нас хорошо слышно.
1: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу Раисы Росс «Социум».

0: Добрый день, дорогие друзья. Прошу прощения за сегодняшнюю не скорость, не полноценное вступление, но тем не менее звук плохой. Тем не менее мы с вами вместе, а сегодня здесь, прямо здесь, Дэвидсон Радио, программа «Социум». Окей, я напомню о том, что программу поддерживает Shoreview Nursing Home. Кто обеспечит домашний уход за вашими близкими в ваше отсутствие, кто окружит их вниманием и проследит за выполнением всех предписаний докторов, обращайтесь в реабилитационный центр Secret SEO для скорейшего восстановления после инфарктов, инсультов, тяжелых травм, прекрасный вид на океан, свежий воздух, внимательные доктора, продуманные оздоровительные программы и интересные развлечения пойдут на пользу каждому. Более 1000 довольных пациентов в реабилитационном центре Secret. О ваших близких забота – это такой, знаете, девиз каждого из сотрудников этого центра. Звоните по телефону 718-891-4400, 718-891-4400. И также у них есть второй центр, который тоже обеспечит домашний уход за вашими близкими в ваше отсутствие. Кто окружит их вниманием, проследит за выполнением всех предписаний докторов, проследит, обращайтесь в реабилитационный центр Secret по телефону 718-372-4500. И, конечно, как всегда, поддерживает нашу программу самый лучший. Не позволю сегодня, не стану называть ее номер телефона. Почему? Потому что вы его должны хорошо знать. Это Анечка, это Health Insurance Broker, которая всегда своевременно отвечает на все вопросы и на все предписания, которые ожидаете вы в сфере Медикейта и в сфере Медикера. Кстати, у меня, я сейчас вернулась с отпуска, и вы знаете, вот меня поразила одна вещь. Ну, что со звуком? Поразила одна вещь о том, что на самом деле она профессионал высокого класса. И, ну, в дороге мне пришлось познакомиться с одной особой, которая занимается исключительно этими вопросами, какими занимается Анна. И что вы знаете, она была удивлена, какие вопросы она решает. А решает она следующее. Вот смотрите, очень часто бывает, когда человек находится на marketplace, получил disability, и он уже автоматически переходит HRA. И у человека, человек получает миллион писем, с которыми он, естественно, разобраться не может. Я был на marketplace, сейчас я HRA. И вот эта вот суета, которая начинается, то есть вот эти разборы, в этом вопросе, надо сказать, не только в этом, а в многих вопросах, Анна, я не побоюсь этого слова сказать, she is the best. Поэтому звоните и всегда получайте от Анны ту консультацию, которая вам необходима по поводу того, чтобы решить ваши вопросы. Знаете, честно говоря, раздражает этот звук, но надо мириться. Очевидно, не с кем говорить, и телефона у меня под рукой нет, поэтому немножко сложновато сегодня будет. Но тем не менее, я хочу напомнить нашим слушателям вот такой вопрос. Я очень много говорила о том, что программа открыта по поводу Cooling Assistant. И вы знаете, я лично многим своих клиентам, которые ко мне обращались, я, когда программа только началась, я буквально с самого начала зарегистрировала, отдала этим клиентам копию того, что зарегистрировала, отправила медицинскую форму, которую требуется, что это за медицинская форма. Она произвольная форма, должна быть от вашего physical doctor, physician doctor, где сказано о том, что вам с тем, что ваше состояние здоровья требует обязательно, чтобы там, где вы находились, чтобы был кондиционер. А с чем я сейчас сталкиваюсь, вот я вернулась буквально вчера на свое рабочее место, и ко мне подходит несколько пациентов и спрашивает, что так долго. А сразу я не могла дать ответа, почему так долго, естественно, сразу ответ не могу дать, поскольку, ну, мое дело было запомнить, а уже проследить за этим, конечно, по факту я должна, но необходимо время. Да, я сделала это. Это такой маленький инвестигейшн. Оказывается, что этот процесс очень долгий. Они на самом деле не очевидно большой запрос клиентов, которые нуждаются в этом, и у них, наверное, недостаточно сайтов, которые производят это все. Поэтому, друзья, не огорчайтесь, оно обязательно будет, даже когда программа закрывается. Если вы зарегистрировались, у вас есть подтверждение тому, что вы зарегистрировались, вы непременно получите кондиционер. И вы можете продолжать на сегодняшний день. Вы имеете полное право получать кондиционер только раз в 5 лет. Инком здесь обязательно предусмотрен в плане того, что это для людей, для малоимущих. И заполнить его необходимо на сайте Access HRA. Когда вы идете на слово HIP, там идет New Application. И в одном из порталов, когда вы там заполняете эту форму, и написано, что Calling Assistant. Поэтому этим веб-сайтом вы можете пользоваться для выполнения ваших потребностей в плане того, что вам необходимо иметь кондиционер. Если сегодня, ну, thank God, что уже немножко теплее стало, экстренная жара все-таки примет обязательно свой оборот, и обязательно это будет, и старайтесь обязательно пользоваться кондиционером. Я знаю, что очень многим людям, когда они пользуются кондиционером, им есть некоторые люди, которым от них не очень приятно. Поэтому вы уже сами определитесь. И, как всегда, я использую одно и то же слово. Все очень и очень индивидуально. Поэтому будьте начеку. В плане, если вы чувствуете, что вам это, ну, не предоставляет удовольствия, а только наоборот будет ваше состояние души будет все-таки хуже, то вы посоветуйтесь с вашим лечащим врачом и примите соответственное решение, что вам в этой ситуации необходимо иметь. Вот, еще раз напомню, что вы можете заполнить application, никуда абсолютно ходить не надо. Там есть такая колонка, как вы хотите, или хотите интервью, чтобы было по телефону, либо физически прийти, назначить по zip-коду, куда прийти. Но, в принципе, я из своих клиентов, у меня нет такого, что люди куда-то ходили, и где-то они, значит, проходили интервью. Вот такая ситуация. Напомню, что это Access HRA. Вы буквально, это довольно просто это делается. Единственное, что нужно, create your account, сделать паспорт. И, кстати, если вы еще получаете какие-то бенефиты, скажем, и Medicaid, и food stamp, то вы можете, имея свой аккаунт, вы можете проследить за всей ситуацией, которая проходит с вами на определенном этапе времени. Но еще раз напомню о том, что программа Calling Assistant открыта, и, соответственно, с этим вы имеете полную возможность заполнить application, но хочу напомнить о том, что этот процесс, казалось бы, легко заполнимый, но сам процесс немножко затягивается. Но, опять-таки, вы, если вы такие, вы можете позвонить по телефону 311, сказать, что вы заполнили application, и вам, может быть, вам предоставится возможность с кем-то проговорить, но если у вас есть время, вы можете это сделать. А вот ко мне обратились с таким вопросом, что такое пособие по инвалидности по социальному обеспечению. Ну, скажем так, что существует несколько видов социального обеспечения. Вы можете узнать о своих правах на получение пособия по инвалидности системы социального обеспечения, которая называется SSDI. Если вы не можете работать из-за физического или психического заболевания, то есть вероятность того, что вы можете претендовать на ежемесячные выплаты. А могу сказать, что независимо от возраста, если у вас есть медицинская инвалидность, препятствующая трудоустройству, вы можете претендовать на получение пособия от Управления социального обеспечения. Существует, повторяю, две программы, на которые можете подать заявку. Я постараюсь сейчас вкратце изложить, какая у вас есть, какие у вас есть возможности, possibility, а вы уже определитесь, есть ли смысл вам заниматься. Но я думаю так, что ежемесячные выплаты абсолютно каждому нужны, учитывая, что сегодня не все так просто в плане того, что и бензин, и оплата за рент. И, ну, я не стану перечислять, но, тем не менее, я сегодня слушала одно интервью, меня так на одном из каналов, и ведущий спрашивает, как у вас в городе, как вы реагируете на повышение цен, что вообще, как вы себя чувствуете. Один из выступавших сказал следующее, мне это здорово понравилось. Особо не отмечаю, особенно не замечаю, поскольку если сейчас мясо дорогое, мы его просто отказались от этого продукта питания. Другой отвечает, ну, то есть могу сказать, что вот так все сказалось. То есть сократили и сделали, предоставили свои возможности, то, чем можно воспользоваться. Но я думаю, что это разумно. Во всяком случае, это очень разумно, что каждый человек может распределить и на самом деле может все-таки своим бюджетом руководствоваться. Но вот что происходит с людьми, которые, скажем, опять-таки повторяю, независимо от возраста, и если у них есть какие-то медицинские проблемы, и эти проблемы препятствуют трудоспособности, то на самом деле вы можете претендовать на получение пособия. И, как я сказала вначале, вы можете подать заявку для работающих людей, это SSDI, и для малоимущих, неработающих SSI. Дополнительный доход по социальному обеспечению доступен инвалидам или пожилым людям с очень низким доходом, активами. Значит, активы, если у вас есть, если вы будете получать SSI, вы должны использовать все свои доходы, которые у вас есть, и существует ограничение. Всегда существует такая фраза «Spend your money, then you got your benefit». Используй свои доходы, и потом сможешь получать бенефиты. Я постараюсь сейчас доступно для вас изложить для людей, которые проработали определенное количество времени, могут ли они получать ситуации, опять-таки повторяю, самые-самые различные. Так вот, что такое страхование по инвалидности в рамках социального обеспечения, это в рамках Social Security. Это часть программы социального обеспечения, которая официально известна, которая называется «Программа страхования по старости на случай потери кормильца, инвалидности или самого человека». Пособие SSD предоставляется людям, которые вынуждены которые вынуждены прекратить работу по достижению пенсионного возраста. Размер вашего пособия по инвалидности от системы социального обеспечения, как правило, совпадает с размером вашей будущей пенсии по социальному обеспечению, но получение пособия по инвалидности до достижения полного пенсионного возраста не уменьшит размер вашей будущей пенсии. Не уменьшит размер вашей будущей пенсии. Если ваше заявление на получение пособия по инвалидности от системы социального обеспечения будет одобрено, то, естественно, ваши выплаты будут включать денежные средства в зависимости от вашего личного трудового стажа. Средний размер выплат составляет от, ну, средний, опять-таки, индивидуально все, от $1800 в месяц, и в среднем в 26-м году $1630. Это не SSI, а SSD. Лица, которые имеют более высокий доход, которые оплатившие больше налогов или налогов как свои налоги, то получат пособие максимум в 2026 году, где составляет сумма, по-моему, $4152, насколько я помню. Опять-таки, это касается для людей, которые с более высоким доходом. Ну, чтобы вам немножко было понятно, или вы имеете право, вы должны все-таки пройти определенную квалификацию, которую, каким образом, как это делается. Ну, либо вы обращаетесь в Social Security Office, назначаете свой appointment, но я всегда говорю своим клиентам, которые ко мне обращаются по этому вопросу, вы должны, или, ну, если вы сами не можете, значит, у вас должен быть кто-то, который должен все прослеживать, абсолютно, каждый шаг. А если вы делаете appointment, когда appointment проходит по телефону, вы должны четко сказать, представить, рассказать, когда вы первый раз посетили врача, какое ваше, как это заболевание произошло, на основании чего, посещаете ли вы врачей, используете ли вы какие-то медикаменты, посещаете ли вы каких-то дополнительных врачей, какую-то физиотерапию, и посещаете других врачей, я имею в виду, если это физические отклонения у человека, то если там включен в посещение и кардиолог, и остеопат, и глазной врач, и, ну, все абсолютно просто должны подготовиться. Я говорю своим клиентам, вы должны завести такую тетрадь и записывать, и когда у вас будет интервью, у вас не будет никаких проблем в плане того, что вы кейсворкеру об этом все излагаете, представителю Social Security, и достаточно у этого человека будет информации, чтобы потом он мог отправить соответствующую информацию для подтверждения. Одно от подтверждения, это идет от вас, у вас идет беседа, рассказ, а для людей, которые будут заниматься, они будут обращаться к вашим лечащим врачам. Ну и тут тоже должна быть рука на пульсе в плане того, что вы должны своему врачу рассказать о том, что вы обратились в социальную службу по поводу подачи disability, и когда будут отправлены им непосредственная почта, они должны своевременно отвечать. Очень часто бывает, что да, врач услышал вас, но когда пришла форма, да-да-да, я заполнил, а на самом деле, ну, я не знаю, но все очень индивидуально. На самом деле вы должны иметь копию, и вы знали, какого числа вы отправили, потом у вас есть там, когда идет уже полное собеседование, полное рассматривание вашего дела, у вас есть свой кейсворкер, специальный аналист называется, и этот человек будет с вами постоянно на связи. Бывает в письменном виде, естественно, в письменном виде. Бывают ситуации такие, которые, например, по той или иной причине вы своевременно не отправили письмо, где со всеми вашими подтверждениями посещений врачей. Да, я хочу напомнить о том, что когда вы называете своего лечащего врача, вам непременно необходимо изложить следующее: адрес, номер телефона, факс, если вы можете знать. Но сейчас достаточно проще, потому как мы держим в руках телефон, и вы можете выйти на Google и посмотреть, пройти через любую информацию. В таком вот плане. После того, как вы получили, прошли интервью, вы четко ведете свой такой календарь в плане, когда вы подали. Если вы ходите к своему социальному работнику, психотерапевту, психологу, то он в своем чарте это все описывает, и по любым вопросам можно обращаться. Ну, у вас должен быть какой-то человек, который будет с вами на связи и знать вашу ситуацию конкретно. Вот необходимо. Потом бывают случаи, как я сказала, вам прислали письмо, своевременно ваш врач не ответил, и вас забросали письмами, и вы: «Ой, Раиса, что это такое? Ой, что это такое?» Я читаю письма и говорю, что на письмо не ответили, поэтому что я в этом случае делаю? Я не звоню никаким врачам, это все очень бахипа, это все должно будет исходить от клиента, но я звоню в эту службу Social Security, обращаюсь к канцлеру и говорю, что можно ли задержать на несколько дней, но я поставила в известность, записала время и с кем я конкретно разговаривала, и тогда мне проще идти дальше. Процесс это не быстрый, этот процесс берет время, и бывает и полгода, бывает и год. Но, в принципе, я смотрю последнее время, надо сказать, что живенько это проходит, особенно для людей, которые тщательно подготовились, учитывая, что просто люди не знают, вот ситуация, опять-таки, я все время повторяю эту фразу, что чтобы получить пособие по инвалидности от системы социального обеспечения, необходимо не только иметь инвалидность, но вот и накопить достаточно количество, если человек работал, трудовых баллов в системе социального обеспечения. Точное количество баллов необходимо для получения SSDI. Зависит от вашего возраста, года наступления инвалидности. Кроме того, вы должны были попробовать проработать хотя бы часть 5 из последних 10 лет до наступления инвалидности. То есть, если вы 5 лет проработали, работали где-то на таком месте, где это и сказалось на вашем состоянии здоровья, вы не можете уже делать ту работу, концентрироваться за счет того, что у вас плохая, у вас проблема сходить, проблема слышать стала и многое другое. Я просто хочу сказать, что вы не должны обольщаться на то, что вот если вам заболело, и обязательно вам дадут. Нет. Вам могут даже сказать, что да, ты можешь продолжать работать, но найди по твоему состоянию здоровья, ты можешь найти какую-то работу, которую ты бы мог делать. Ситуации абсолютно различные и очень-очень индивидуальное все. Поэтому, друзья мои, надо, первое, что я сказала, надо готовиться, а второе, нужно собрать материал весь полностью, прослеживать этот материал, соответственно, кому вы обращались, с кем вы разговаривали, когда получили первое письмо, потом вас вызывают на какой-то appointment, вы обязательно должны пойти на независимую комиссию, если возникают какие-то сомнения, то, соответственно, вы получаете официальное письмо, где вы должны явиться в Social Security, в Medical Facility, где они проводят, доктора проводят с вами непосредственно, непосредственно проводят интервью и полное обследование, где вы отвечаете на вопросы, где у них есть достаточно, если есть достаточно информации от ваших врачей, которые, и это получается так, что это интервью тет-а-тет, и смотрят то, что вы сказали на первом интервью, что написал ваш лечащий врач, и они приводят заключение. Это берет определенное время, но еще раз, много раз повторяю о том, что вы должны тщательно подготовиться для того, чтобы вопрос был решен правильно. А я знаю, много у меня есть таких фактов, когда люди ко мне обращаются из моих клиентов, где я в клинике работаю, в поликлинике работаю, я знаю, что вот если человек ответственный, он будет ответственен во всем, и он получает это все 1-2-3. А если человек безответственный, скажем, ну, вы можете сказать мне в упор, что ну, человек больной, не соображает, обязательно найти человека, который с вами будет ваш гид. Он будет с вами степ-бай-степ проходить это полностью этот срок времени, который необходим для того, чтобы по возможности получить от офиса Social Security. Финансирование и критерии для получения пособия инвалидности социального обеспечения должны пройти, как я сказала, два разных теста на уровень заработка, тест на продолжительность работы и тест на недавнюю работу. Скажем, иногда люди забывают, что вот приехал, например, в 80-м году, отработал, скажем, там 2-3 года, а потом устроился на работу и про те мелочные 2 года забыл. То есть вы все должны для себя сделать такой конспект, по которому вы должны воспроизвести человеку, который будет guiding you. Потому что Управление социального обеспечения проверяет на самом деле вашу трудовую историю, чтобы убедиться, что вы делали взносы в систему социального обеспечения в течение достаточно длительного периода вашей трудовой жизни, чтобы иметь право на получение пособия инвалидности. Также я хочу сказать, бывают люди, которые работают в юнионе, вы обращаетесь вначале, конечно, к своему супервайзеру, либо вы сами супервайзер, обращаетесь внутри своего юниона, и вы можете на шорт-терм получить от вашего юниона. Это не говорится о том, что вы там на работе упали, это говорится о том, что ваше физическое состояние стало хуже, и вам необходимо пройти соответствующую, все степ пройти для того, чтобы это на самом деле произошло для вас, получение disability. Очень часто бывают такие случаи, когда человек, скажем, заработал небольшое количество по своим поинту, по зарплате, недостаточно получил совсем ну, небольшую сумму при получении disability, ему могут доплачивать SSI, абсолютно точно, ему могут доплачивать SSI, но это будет зависеть от вашего инкома. И второй вопрос, когда я начинаю рассказывать о том, что есть SSI, это для малоимущих, которые не работают ли в этой стране, по состоянию здоровья они могут подать на disability, который называется SSI. Здесь ограничения следующие, это возраст, это получение, иметь гражданство. Вот есть, хотя было у нас время, когда иммигранты, приехавшие в связи с ситуацией, которая произошла у нас уже почти 4 года с войной, то многие люди получили и в то самое время получили тоже disability, SSI получили. Сейчас это не происходит. Сейчас, очевидно, пересмотрев бюджет и так далее и тому подобное, они приняли решение о том, что они не могут разделить эту возможность абсолютно на каждого человека. Но для людей, которые проживают здесь 5 лет, имеют гражданство, по достижению своего возраста они могут подать на SSI, даже если они не работали. Но должны быть определенные критерии для этого. Это, естественно, получение гражданства на том уровне, который необходимо для получения. А для получения очень многие спрашивают, какие ключевые моменты при подаче заявления на получение пособия. Ну, моменты – это доказательство того, что вы являетесь инвалидом, скажем, такое слово немножко будет жесткое, с тяжелой формой инвалидности. Это физическое, а есть очень много, которые люди имеют психическое состояние, которое препятствует вашей трудовой деятельности в течение как минимум года. А когда вы проходите интервью, всегда спрашивают, это первоначальный вопрос, почему вы подаете, когда это случилось, куда вы обращались, к каким врачам вы обращались, какое лечение вы получали, какой фоллоуап был, принимали ли вы медикаменты, какие конкретно медикаменты, и как это отразилось на вашем состоянии, стало вам легче или стало вам, скажем, не лучше, и вы решили подать на disability. Я еще раз повторяю, очень надо подготовиться и определить является, ну, инвалидность, которая оставляет много места для многих споров. И что ваш врач мог посоветовать вам не работать, обязательно всегда спрашивает, а спрашивал ли своего лечащего врача, что вы мне можете предложить, что если я не буду работать, не обязательно, это абсолютно не означает, что врач должен дать заключение. Врач может дать свое заключение, но оно должно быть документировано в плане того и подтверждено соответствующими пунктами, которые необходимы для того, чтобы человек смог получить эту возможность получения. Управление социального обеспечения оценивает заявление на пособие, используя все экспертные медицинские подтверждения. Я прошу прощения, мы закругляемся сегодня без рекламы, и обещаю, что в следующей программе у меня есть интересный материал, который я буду излагать впоследствии. Всего вам доброго. С вами сегодня была Раиса Рос.
1: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Ученые из Китая впервые в мире провели трансплантацию печени и почек свиньи 53-летнему мужчине, который перенес смерть мозга. После этого органы функционировали еще 5 дней, однако исследование было завершено по просьбе семьи пациента. Ученые заявили, что планируют проводить дальнейшие исследования по трансплантации пациентам, перенесшим смерть мозга. Коллайдер составил топ-10 идеально срежиссированных триллеров, снятых в 21 веке. Первое место в рейтинге занял фильм «Зодиак» Дэвида Финчера об известном серийном убийце, чья личность официально не установлена до сих пор, но существуют выводы группы независимых детективов. В первую тройку также вошли «Паразиты» Пон Джу Хо и «Старикам тут не место» братьев Коэнов. Далее идут «Малхолланд Драйв» Дэвида Линча и «Скрытая» Михаэля Ханеке. Тегеранский суд оставил в силе приговор в отношении режиссера Джафара Панахи, приговоренного к году тюрьмы из-за пропаганды против Исламской Республики. Суд приговорил Панахи к году тюрьмы, когда тот находился за границей, участвуя в рекламной кампании фильма «Простая случайность». Режиссер вернулся в Иран в конце марта, вскоре после церемонии вручения 98-й премии «Оскар», на которой его картина была номинирована в категории «Лучший на иностранный художественный фильм. «Простая случайность» удостоился главной награды Каннского фестиваля «Золотой пальмовой ветви».
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
3: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373. 718-928-7373. Или заходите на сайт adultdaycare.com.
4: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
7: Хотите стать спонсором передачи? Звоните в рекламную службу Дэвидсон Радио. 718-303-8005.

Внимание! Для врача любой специализации сдается офис в Бруклине на Шипсет-Бэй. Звоните 718-769-7191. 718-769-7191.

0: 7191.
1: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
2: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина. Ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.

0: В Нью-Йорке 5 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: Студия с новостями, Наталья Густрицкая. Вчера из-за прибытия президента Трампа и мэра Мамдани на третий матч финала NBA между Knicks и Сан-Антонио Спёрс вокруг арены Madison Square Garden были введены повышенные меры безопасности. Трамп был освистан во время исполнения гимна. Недовольное протяжное улюлюканье раздалось, когда Трампа, наблюдавшего за игрой из VIP-ложи, показали на экранах внутри арены. Сан-Антонио Спёрс вырвали победу у Нью-Йорк Никс со счетом 115-111. Накануне игры журналисты заметили вокруг части MSG трехметровое ограждение большое количество сотрудников секретной службы, агентов, некоторые из которых были тяжело вооружены, сопровождали сотни сотрудников NYPD. Ряд нью-йоркцев и законодателей-демократов раскритиковали президента за доставленные неудобства. «Трамп должен оставить нас в покое, его здесь не хотят», — написал в соцсетях лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер. Цены на билеты на игру оказались не по карману многим, но самая известная арена в мире все равно была забита до отказа. Среди присутствующих был и мэр Мамдани, который рассказал журналистам, что заплатил за свои билеты почти $1000. Трамп – давний болельщик Никс и уроженец Нью-Йорка. Он родился в Квинсе. Последний раз посещал Madison Square Garden в ноябре 2024 года. Он приходил на турнир UFC после своей победы на выборах. Ранее он проводил там предвыборный митинг. По оценке Goldman Sachs, чемпионат мира по футболу может временно увеличить занятость в стране примерно на 40 тысяч рабочих мест в июне, но эффект будет краткосрочным и снизится в последующие месяцы после завершения временных контрактов. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля на территории США, Мексики и Канады. При этом в Америке состоится 78 матчей в 11 городских агломерациях, на которые могут приехать от 5 до 6 миллионов болельщиков. Рост будет сосредоточен в секторах досуга, гостиничного бизнеса, розничной торговли и транспорта, а также временно повлияет на потребительские расходы и показатели ВВП. Специалисты также прогнозируют умеренное краткосрочное ускорение инфляции, связанное с ростом цен на гостиницы, рестораны и транспорт. Федеральный суд признал незаконным введенный администрацией Трампа обязательный платеж в размере $100 000 при подаче заявления на получение виз H-1B. Окружной судья удовлетворил иск 20 штатов, оспаривавших меру, введенную в сентябре прошлого года. Суд установил, что администрация превысила полномочия, фактически введя налог на подачу заявлений без одобрения Конгресса. Департамент внутренней безопасности раскритиковал решение, назвав его судебным активизмом, и заявил, что повышение сборов было направлено на защиту американской рабочей силы. Британский актер Идрис Эльба считает, что Джеймсу Бонду не следует становиться прогрессивным в оригинале «Воук», и что некоторые зрители не готовы принять темнокожего мужчину в роли агента 007. Об этом актер заявил в интервью GQ, комментируя слухи о том, что он мог бы сыграть Бонда. По его словам, это всего лишь слухи. Они начались с премьеры фильма «Квант милосердия», который состоялся на следующий день после победы Обамы на выборах в 2008-м. Дэниел Крейг, игравший Бонда в этом фильме, прокомментировал избрание Обамы словами о том, что настало время для темнокожего Бонда. Позднее фанаты подхватили и развили эту идею, но Эльба, по его словам, всегда считал ее нереалистичной. Месяц назад создатели кинофраншизы начали кастинги среди фаворитов. Букмекеры называют Каллума Тернера, Джейкоба Элорди, Харриса Диккенсона, Арона Тейлора Джонсона и Тео Джеймса.
0: Погода на Дэвидсон Радио.
3: Сегодня днем воздух в Нью-Йорке прогреется до 76 градусов по Фаренгейту, плюс 24 градуса по Цельсию. Относительная влажность воздуха 46%.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости. В реальном времени.
4: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
5: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 9 июня. Вчера на бирже был смешанный день. Индекс Dow Jones упал на 81 пункт 0,15%. Dow Jones открылся на отметке 50 786. Standard Poor's 500, однако, поднялся на 22 пункта 0,3%. 7406. Нефть сегодня упала на 98 центов, $86.19 стоит 1 баррель нефти. Золото 4366.10 стоит унция золота. Унция серебра стоит $68.58. 1 евро равен $1.16. 5-летние госбумаги на стране дают 4,267% за 10 лет. Можно получить 4,544% и за 30 лет госбумаг можно получить 5,22%. За границей сегодня Англия -0.25%, Франция +0.3%, Германия +0.3% и Швейцария +0.5%. В Азии японский Никей поднялся на 2,2%, Шанхай +0.25%, Гонконг -0.3%. Наша биржа сегодня откроется в положительном направлении. Индекс Dow Jones сейчас показывает +169 пунктов, Standard & Poor's 500 +33 и Nasdaq +244 пункта. Из компаний, которые попали на экраны, стоит отметить следующее: сборка того, что считают аналисты и их инвестиционные банки. Строительная компания Toll Brothers, теперь Market Perform, то есть они теперь будут вести себя точно так же, как другие. Park Aerospace будет тоже Market Perform. Apple Overweight считает один из банков и новый таргет $360, хотя после того, как они объявили, Apple объявил вчера новую Siri, инвесторы не были абсолютно в приподнятом настроении и продали акции Apple, и сегодня с утра акции Apple тоже в минусе. Вчера мы закрылись на 301.54, сейчас Apple торгуется на отметке $300.11, между 311 и 331. Fuel Cell надо покупать, считает один из банков, и он говорит, что эта компания может удвоиться в цене. International Flavors and Fragrances надо покупать, а Arthur Gallagher надо покупать. Micron теперь нейтральный, считает один из больших банков, и дал таргет $900. Но Micron продолжает подниматься. Magnite надо покупать, Oracle надо покупать, считает один из больших банков. Gold.com надо покупать, считает один из банков, хотя другой банк сказал, что золото еще может упасть на 20% от сегодняшней цены. Alphabet надо покупать, они дойдут до $475 за акцию. А Tesla Peer Perform считает один из инвестиционных компаний. Grand Canyon Education можно покупать, West Pharmaceuticals будет вести себя хорошо, и LSI Industries тоже будут вести себя хорошо. Цены, которые изменились сегодня. Newland подскочил на 39%, потому что GSK покупает их за $10.6 миллиарда. Они хотят, это фармацевтические компании, и они хотят пойти в сторону найти решение против онкологии. GM Smucker Company объявили свои квартальные результаты, они там акции поднялись на 3,5%. SailPoint, это Security Intelligence платформа, упала на 12% после того, как они объявили свои результаты. Alibaba попала на лист китайских компаний, на которых Пентагон считает, они работают на китайскую военную машину. Alibaba, Baidu, Байд, эти компании попали и на лист. Акции Alibaba на этой ноте поднялись на 0,9%. Vail Resorts упали на 4,9% после своего отчета. И Micron поднялся на 5% с утра. Qualcomm поднялся на 2,6%. Компании, связанные с чипами, все сегодня поднялись. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня. Будьте здоровы.
6: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
7: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com.

0: В 5 районах нашего города на 302 квадратных милях проживают миллионы зарегистрированных избирателей, которые говорят на более чем 700 языках. То есть почти половина наших соседей не говорит по-английски дома. Выборы – это время, когда мы собираемся вместе, вдохновленные надеждой на лучшее будущее для наших родных и близких и наших сообществ в целом. Civic Engagement Commission города Нью-Йорка предоставляет услуги устного перевода на избирательных участках по всему городу на 11 языках. Если вы зарегистрированы для голосования, наша команда может помочь вам на вашем избирательном участке ответить на ваши вопросы о процессе голосования или в соответствии с федеральным законом об избирательных правах сопровождать вас в качестве переводчика. Вы также можете привести друга или члена семьи, который будет вам переводить. Мы защищаем ваше право голосовать на родном языке. Civic Engagement Commission поможет вам.
1: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать. Телефон запиши. Доктор Сафонова. Скорей, поспеши. Dental офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.
2: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
3: Мы любим Нью-Йорк.
4: Добрый день, доброе утро, дорогие друзья. Рад приветствовать вас на волне 120 Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Акмаль Тахиров. В эфире утренняя развлекательно-музыкальная программа, которая называется «Доброе утро, Нью-Йорк». Сегодня я подготовил весьма интересную тему. Тема связана с событиями сегодняшнего дня, но не с политическими событиями. Их хватит в течение нашей и нашего дня, и нашей рабочей недели. Я буду говорить о более социальном продукте нашей с вами жизни и нашего с вами существования, но о каком пока чуть позже. Я бы хотел для начала высказать слова благодарности тем, кто поддерживает наши программы и мои эфиры в частности. В первую очередь напомнить вам о замечательном докторе Михаиле Рисмане. Доктор Михаил Рисман – специалист по лечению боли. Он успешно практикует в Нью-Йорке более 35 лет. Его офис находится по адресу 1021 Avenue Z в Бруклине. Телефон 718-769-7191. Он один из немногих врачей в Нью-Йорке, кто использует уникальную методику при лечении болезней позвоночника, суставов, воспаления седалищного нерва, головной боли, мигрени, пяточных шпор и всех видов нейропатии, то есть онемение в руках и ногах. Это лечение называется фотомодуляция. Суть метода – использование мягкого света, который улучшает работу клеток, и кровообращение снимает воспаление тканей. Происходит естественное восстановление и обновление иммунной системы. Это лечение безопасно, неинвазивно, без уколов и способствует общему выздоровлению. Этот уникальный прибор прошел многолетние испытания и сейчас применяется в космосе и в армии Соединенных Штатов. Звоните и записывайтесь на прием. 718-769-7191. Если никто вам не смог помочь, обратитесь к доктору Рисману. В первый же визит вы пройдете тщательное обследование, а после лечения очень быстро почувствуете облегчение. В течение 1-2 месяцев полное выздоровление. В офисе принимают все основные медицинские страховки. Не откладывайте. Звоните доктору Михаилу Рисману. 718-769-7191, 718-769-7191. Еще одно сообщение, которое я приготовил для вас, это сообщение касается замечательного агентства Welcome Care. Внимание всем, кто имеет право на работу. Крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. Приглашаются работники с сертификатами PCA и HHA. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. 718-232-4850. Если у вас нет сертификата, пройдите бесплатное обучение в агентстве Welcome Care и добро пожаловать строить карьеру в Америке. Лицензированное агентство Welcome Care 22 года в бизнесе, уже 23 год, говорит на вашем языке, платит все бенефиты и плюс еще дополнительные бонусы. Программы, которые предлагаются, уникальные. Среди пользующихся спросом есть программа для ветеранов, переживших Холокост, детей войны. До 24 часов в сутки можно получить. Для тех, кто получил травму, перенес операцию, возможно, инфаркт или инсульт, краткосрочная помощь на дому в агентстве Welcome Care. Позвоните 718-232-4850. Если по состоянию здоровья вы не можете себя обслуживать и вынуждены находиться в nursing home, а у родственников не хватает времени или возможностей, то вы можете позвонить в агентство Welcome Care. Есть специальная программа, называется 12+12. Позвоните, и вам помогут. Отдельные слова я хочу сказать о детях, о том, что в агентстве есть программа, которая может помогать детям, детям от мала до 18 лет. В случае, если ребенку до 18 есть Medicaid, он, естественно, может получить до 24 часов помощи на дому. Но если ребенок маленький и у него наблюдается отставание в развитии, то специалисты могут помочь. Это массажисты, логопеды, физиотерапевты и другие специалисты. Например, детки с аутизмом. Вот, совершенно потрясающе, требующие просто немножко другого отношения, другого занятия, другого терпения. Но в целом, зачастую, даже значительно чаще, чем обычные детки, бывают очень грамотными и образованными впоследствии, может быть, в какой-то более узкой области. Но сегодня этим можно заниматься, и сегодня им можно помочь. Позвоните по телефону 718-232-4850, 718-232-4850. Welcome Care с нами, как в семье. Есть еще несколько сообщений, о которых я вам расскажу чуть позже, а пока бы я хотел напомнить, что день наш сегодняшний, он, в общем, уникальный. На календаре у нас уже 9 июня, солнышко, погода хорошая, пока не так жарко, в общем, ощущение замечательное. Но тема, которую я сегодня выбрал, это Международный день друзей, а это именно сегодня, 9 июня. Друг – это одна душа, живущая в двух телах, так сказал в свое время Аристотель. Так это или как-то по-другому, сегодня я хочу вам об этом несколько слов рассказать. Помимо абсолютно понятных и традиционных размышлений в этом направлении, я заинтересовался химическими процессами, которые происходят в организме. Ведь человеческий организм – это некая химическая лаборатория, и различные проявления, и связанные с проявлениями характера, и с проявлениями эмоций, и с проявлениями такими, как, допустим, покраснение лица, пытливость, или еще какие-то проявления, которые мы замечаем, совершенно грусть, например, слезы, от одной мысли уже возникают какие-то реакции, которые мы, по сути, даже вот буквально в смысле не контролируем. Так вот, эта химическая лаборатория, имеет ли она какое-то отношение еще и к ощущению друг, или же к вот этому понятию друг? И я нашел очень интересную по этому поводу информацию, которой с вами сегодня и поделюсь. Ну, во всяком случае, до того самого момента, пока, возможно, вам и самим станет интересно. То есть, немножко поделюсь, а дальше сами. Но вспомню разные песни, написанные по поводу дружбы, и одна из них, наверное, из самых первых песен о дружбе, которую я услышал, была песня, которая им вложила первые понятия по этому поводу.
5: Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберет, плох он или хорош. Парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его. Пусть он в связке в одной с тобой, там поймешь.

Если парень в горах не ак, если сразу расхис и вник, шаг ступил на ледник и сник, оступился и в крик, значит, рядом с тобой чужой, ты его не брони, гони, вверх таких не берут, идут, про таких не поют.

0: лишь он не скулил, не ныл. Пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого положись на него. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого положись на него.
1: Все народы во все времена почитали дружбу величайшей социальной и нравственной ценностью. Неудивительно, что в разных странах есть и праздники, посвященные друзьям. Один из них – Международный день друзей. Отмечается в ряде стран ежегодно 9 июня. Международный праздник, чтобы было понятно. Естественно, что в народном творчестве присутствует немало пословиц, поговорок и афоризмов о друзьях. Помните такие известные: «Старый друг лучше новых двух», «Три друга – отец, да мать, да верная жена», «Друзьями в одной могиле или не тесно, не держи 100 рублей, а держи 100 друзей». Мы хорошо помним эти пословицы даже в виде песен. Ведь дружба – это не просто ментальная связь между людьми, основанная на симпатии, уважении и взаимовыручке, но и важная этическая ценность, делающая каждого человека лучше, поскольку только настоящие друзья могут искренне порадоваться за ваши победы и поддержать в самые сложные моменты вашей жизни.

0: дорогие друзья, это был Олег Митяев с песней «Друг мой». У нас середина часа, прервемся на новости и рекламу. Оставайтесь на нашей волне, встретимся сразу после рекламы.
1: Нас слушает весь мир. www.davidzonradio.com davidzonradio.com
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. Дэвидсон Радио. Политическая ситуация, события культуры, интересные люди. Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
4: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
5: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ушен-Эвеню между Ар и Квентин Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
7: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
8: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
7: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
8: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
9: Слушайте в среду в 9.40 утра программу Михаила Лискера, доктора восточной медицины и акупунктуры.
10: Дэвидсон Радио.
11: Мы любим Нью-Йорк.
0: Дорогие друзья, мы продолжаем программу. В студию микрофона Михаил Брославский. Приветствую всех на волне 620 AM Дэвидсон Радио. За звукорежиссерским пультом у нас Акмаль Тахиров. Сегодня у нас 9 число и, соответственно, 9 июня, День друзей. Этому празднику я решил посвятить сегодняшнюю свою программу, потому что, еще раз, как я и сказал, это важное социальное состояние, в котором человек находится. И честно вам скажу, ответить на вопрос, может ли дружба продлить жизнь, ученые говорят «да». Как заметил немецкий философ Артур Шопенгауэр, истинная дружба – одна из тех вещей, о которых, как о гигантских морских змеях. Неизвестно, являются ли они вымышленными или где-то существуют. Но мы надеемся, что в вашей, в нашей жизни есть хотя бы один человек, которого вы захотите от всей души поздравить с сегодняшним праздником. Ведь Международный день друзей основан именно для того, чтобы независимо от жизненных обстоятельств и различных перипетий, каждый человек мог напомнить своим друзьям о том, как они важны для него, чтобы порадовать их или поддержать, если это необходимо. Хотя истинная история умалчивает, кем и когда этот неофициальный праздник был учрежден, но это не лишает его популярности и актуальности. Возможно, сегодняшний праздник для кого-то станет отличным поводом к тому, чтобы вновь, даже спустя какое-то время, позвонить или написать старым добрым друзьям, сказать добрые слова, может, и собраться шумной дружной компанией, устроить вечеринку, например, или пикник, и поделиться хорошими новостями и приятными воспоминаниями. Так что, дорогие друзья, есть инструмент для сегодняшней встречи.

Вот опять этот легкий туман, предосенняя сырость дорог, будоражат следы затянувшихся ран и раскаты забытых тревог. Я опять возвращаюсь домой, завершая свой замкнутый круг.

0: еще нас ждет на пути.
1: Друзья, одно короткое сообщение. Лицензированное агентство Welcome Care, агентство по уходу на дому, более 22 лет успешной работы во всех районах Нью-Йорка, приглашает вас на ярмарку здоровья, которая пройдет в воскресенье 14 июня с 12 до 2 часа дня по адресу 2336 86-я стрит, Бруклин. Транспорт, автобус B1, метро D-Train. В программе встречи с представителями медицинских страховых планов. Сотрудники администрации Welcome Care ответят на ваши вопросы. Новая информация о сервисах для пожилых людей и детей с аутизмом. Бесплатная консультация специалиста по Медикейту, ведущий ярмарки Ари Каган, директор по связям с общественностью и прессой. Приглашаются хоум-аттенды и желающие получить работу по уходу на дому. Будут рады вас видеть. Телефон 718-232-4850, 718-232-4850. Ну, а мы продолжаем. Почему дружба нужна человеку не меньше, чем сон и еда? Что об этом говорит наука? Знаете ли вы? Дружба кажется чем-то простым. Общие шутки, разговоры, поддержка и привычка писать человеку первым. Но на самом деле за этими отношениями стоит сложный механизм, в котором важную роль играют эволюция, мозг, гормоны и даже, дорогие друзья, иммунитет. В дружбе редко думают как о биологическом механизме. Обычно это что-то личное, переписка, встреча, внутренняя шутка, человек, которому можно сказать лишнее и не пожалеть об этом. Между тем, за этим бытовым чувством стоит целая сеть процессов от работы мозга до древних стратегий выживания. Интерес к дружбе растет еще и потому, что одиночество давно перестало быть только личной проблемой. В 2025 году ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, сообщила, что одиночество затрагивает примерно каждого шестого человека в мире и связано с заметными рисками для здоровья. И если вы, дорогие друзья, не хотите чувствовать себя одиноким, или, возможно, вы уже почувствовали себя одиноким, обратите внимание на это мое приглашение. Enriched Adult Daycare в Бруклине, в районе Бенсонхёрст, но собирает ребят, собирает вас, посетителей центра, развлекательного, оздоровительного центра, собирается всего большого Нью-Йорка. Особое внимание Квинс, обратите на это объявление. Квинс, Фараковый, обратите внимание, вас привезут на комфортабельных автобусах в лучший трехэтажный центр для людей пожилого возраста. Enrich Adult Daycare приглашает всех. 718-928-7373. Вас привозят и увозят, вам готовят вкуснейшую еду, возят в бассейн и в баню, на экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления, петь под живую музыку, заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть на бильярде, прихорашиваться в салоне красоты, общаться. Ну и главное, это дружить и изучать различного рода предметы. Принимают все планы MLTC и программу NHTD. В Enriched Adult Daycare есть все и не хватает. Пока не хватает только вас. Хотя, возможно, ваши друзья уже там. Звоните 718-928-7373. 718-928-7373. Или заходите на сайт adultdaycare.com. Сегодня можно посмотреть прогноз погоды по телефону, увидеть, какой из дней будет либо очень жаркая погода, либо очень влажная, выбрать этот денечек и отправиться в центр и посмотреть, насколько погода на улице может отличаться с погодой в доме, не так ли, друзья? «Машина времени», песня «Мой друг». «Машина времени» отпраздновала вот совсем недавно, 27 числа, отпраздновала очередной юбилей. После 50, наверное, каждый год для такой группы юбилей. И это 57 лет коллективу, представляете? Сегодня нас слушают, возможно, те, кто родились после того, как появились первые песни «Машины времени». Ну, а мы споем песню вместе, кто помнит слова «Мой друг».

С эволюционной точки зрения дружба помогает выживать в группе. Один человек уязвимее перед опасностями, болезнями, нехваткой ресурсов. А группа позволяет распределить роли. Кто-то добывает пищу, кто-то делится знаниями, кто-то предупреждает об угрозе. Дружба связана и с возможностью в биологии. Это часто обсуждают через идею кооперации. Сегодня я помогаю тебе. Завтра ты помогаешь мне. У социальных животных тоже возникают устойчивые привязанности между неродственными особями. Такие связи описаны у приматов, дельфинов, слонов и лошадей. Есть целая группа исследований по этому поводу. Оказывается, они тоже могут дружить. У павианов качество социальных связей влияет на выживание потомства и продолжительность жизни самок. Это показывает дружба, и похожие на нее связи имеют практическую ценность. Они помогают дольше держаться в сложной среде. А еще одна важная деталь – социальный интеллект. Чтобы жить в группе, нужно помнить, кто кому доверяет, кто надежен, кто склонен нарушать договоренности. Поэтому одна из известных гипотез связывает развитие большого мозга у приматов именно с социальной жизнью.

Дружба продлевая жизнь звучит повсеместно, однако у нее есть научное обоснование. В крупном метаанализе в PLOS Medicine объединили сведения с 148 исследований и 308 849 участников. Люди с более сильными социальными связями имели примерно на 50% более высокую вероятность выживания за период наблюдения, чем люди со слабыми связями. Причин может быть несколько. Социальные связи помогают регулировать стресс, поддерживать психическое здоровье, вовремя обращаться за медицинской помощью, сохранять режим, быть физически активнее и реже уходить в разрушительные стратегии поведения. Кроме того, дружба дает чувство смысла. Когда человек кому-то нужен, у него больше причин заботиться о себе. Но хочется сделать ремарку, что исследования обычно говорят о социальных отношениях в целом. Друзьях, семье, партнерах, соседях, сообществе. Близкие друзья входят в эту систему как один из самых важных источников эмоциональной поддержки. Говорят, что дружба – это не работа. Дружба – это то, чем надо заниматься ежедневно.

друзья, на этом с вами прощаюсь. В эфире был Михаил Братславский. Оставайтесь на нашей волне, слушайте Дэвид Ин Радио. Вас ждет еще очень-очень много интересного. Будьте здоровы и до завтра в эфире.

Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем Азакелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете «Азакелит», «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните.

0: Вайбере 888-765-8752. Сет от Були стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
3: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
4: Тараканы, тараканы, тараканы. Для чего природа вас произвела?
5: Внимание! Для врача любой специализации сдается офис в Бруклине на Шипсет-Бэй. Звоните 718-769-7191. 718-769-7191.
6: Дэвид Зон Радио.
7: Мы любим Нью-Йорк.

0: 6 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
2: Самые горячие новости.
1: Радиоигры
2: и конкурсы в прямом эфире.
1: Аналитические программы
2: и радиомосты.
1: События культуры.
2: Интересные люди.
1: С нами вы всегда на гребне волны.
3: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
4: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передач на среду с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд», в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, далее программа Наташи Быстрицкой, в 10 часов новости Нью-Йорка, в 10.10 удивительный вопрос, в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в 12.10 программа из Иерусалима, ведущие Грегори Дэвидсон и Александр Майстровой, в 1:10 «Пульс дня», в 2:10 Михаил Братславский в программе «Радио Ринг», в 3:10 «Контакт», в 4 часа программа гипнотерапевта Николая Федорова и завершит блок нашего вещания программа Алексея Орлова «Моя Америка». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможные изменения».
5: Мы любим Нью-Йорк.
0: Дэвидсон Радио.
6: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
7: Такой противный!
8: Такой большой! Он безумец!
7: Он гений!
0: Сева Каплан.
9: Сева Каплан.
0: Толковище.
10: Толковище с... Вот это Вася, а вот это Сева. Наша фамилия Каплан. Василий, присаживайся. Рабочий день у тебя закончен. Блестяще выполнил свою трудовую нагрузку. А мы переходим к новостям, которые начнем, как водится, с того, что рубрицируется как What's News Worldwide. Американские военные завершили свою первую спасательную операцию за всю историю существования дронов с помощью дрона на море, после того, как Иран сбил наш вертолет «Апачи» возле Ормузского пролива вчера рано утром. Два пилота катапультировались, что были на борту, не пострадали. А дрон 24 фута в длину и называется «Корсар». Вообще-то «Корсэр». Ну, можно сказать, «Корсар». А в результате после этого Соединенные Штаты нанесли удары по системам противовоздушной обороны и радарным установкам Ирана. А US Central Command, их называют, кстати, привыкайте, это не сокращенное название компании, торгующейся на фондовой бирже, Cent Command, то есть Центральное военное командование, назвала это пропорциональной реакцией, вот этот удар. Тегеран, очень интересно, ответил, они уведомили через посредников Соединенные Штаты, что инцидент произошел непредумышленно и пообещали ответить на американскую агрессию, которая совершается под предлогом крушения вертолета. Крушение, не сбитие, а крушение. Российские ПВО в ночь отражали массированный налет, уничтожено 326 украинских беспилотников самолетного, между прочим, типа. Обратите внимание, то, что у вас справа в серединке на картинке. Под ударами оказались Самарская, Нижегородская, Тверская, Орловская, Смоленская, Ульяновская области, а также Московский регион и Крым. Там в Севастополе досталось. В верхней справа картинка – это то, что было в Севастополе. Это памятное здание, по-моему, построено в честь чего-то, что было в 1844 году, сейчас не помню. А еще украинские ракеты «Фламинго» поразили военный завод в Чебоксарах. И российские войска не отставали, но не так масштабно, атаковали беспилотниками Харьков, пострадало 5 человек, 10 ранено в результате их же атак по Запорожью. И Евросоюз включит в новый пакет санкций 90 российских банков. Это очень интересная санкция. Палата представителей приняла республиканский законопроект, это уже наши американские дела, но мирового масштаба, стоимостью в 70 миллиардов долларов, который будет оплачивать контроль над иммиграцией, и финансировав тем самым спорные операции до конца второго срока Трампа. То есть это уже все, вопрос решенный. Демократы в штате Мейн отложили в сторону споры вокруг фермера, выращивающего устриц, Грэма Платнера, и выбрали его для вызова республиканской сенаторши Сьюзен Коллинз на промежуточных. Республиканец Стив Хилтон прошел на всеобщие выборы губернатора Калифорнии и схлестнется там с демократом Ксавьером Бессерой. Конгрессвумен Нэнси Мейс, это репка из Южной Каролины, признала поражение в республиканских праймериз губернатора Южной Каролины, поскольку результаты показали, что она отстает от поддерживаемого Трампом вице-губернатора Памелы Эвет на двузначную цифру 11,3 против 26%. Представители администрации Трампа попросили правительственное подразделение по тестированию искусственного интеллекта прекратить публиковать публичные отчеты, поскольку Белый дом ужесточает контроль над моделями искусственного интеллекта на фоне опасений по части национальной безопасности. НАСА выбрала новый состав астронавтов для следующей миссии «Артемис», целью которой является испытание аппарата, который в конечном итоге вернет Соединенные Штаты на лунную поверхность. Медицинские общества опубликовали первые рекомендации, помогающие клиницистам предотвратить и управлять кластером расстройств, известных как CKM, это Cardiovascular Kidney Metabolic Syndrome, призывая их, то есть медицинские сообщества, сосредоточиться на общем метаболическом здоровье пациентов. Международная футбольная ассоциация FIFA, эдакая FIFA, рассчитывает заработать за месяц, пока у нас тут идет Кубок мира, более 9 миллиардов долларов. Это по меньшей мере в полтора раза больше, чем на прошлом Кубке мира через 4 года назад в Катаре и за 4 года до того в России. И последнее в этом разряде, то есть мировые, Папа Лев XIV сегодня проведет мессу в Саграда Фамилия. Верхушка слева в середине у вас на экране. Это в Барселоне, и благословит ее недавно построенную башню Иисуса Христа, отмечая столетие со дня смерти архитектора Антони Гауди. What's news, business and finance? Калши планирует потребовать от участников некоторых ставок на рынке прогнозирования раскрывать личности своих работодателей после того, как консультативный комитет рекомендовал ужесточить меры безопасности для предотвращения потенциальной инсайдерской торговли и манипуляции рынком. Anthropic выпустила для широкой публики модель следующего поколения Mythos с ограничениями, которые устраняют опасные возможности, связанные с такими областями, как кибербезопасность и биологические исследования. Сейчас включу только чат. Ага. Зарождающееся восстановление технологических акций завершилось резким, но не сильно глубоким снижением. NASDAQ упал на 1%, но это самый крупный, так сказать, обрыв с января. S&P 500 упал на 0,3%, а Dow подрос на 0,2%. Продажи жилья в целом по стране в мае показали, что весенний сезон может проявлять признаки оживления после весьма вялого старта. Весна – самый активный сезон по продажам жилья, потому что люди готовятся к тому, чтобы переехать и приготовить детей к тому, чтобы ходить в другие школы. Broadcom будет сотрудничать с кредитным страховым бизнесом Apollo и Blackstone, чтобы запустить платформу, поддерживаемую первоначальными 35 миллиардами долларов, для финансирования инфраструктуры искусственного интеллекта. Кстати, обратите внимание, некоторые оговорки, it's not a Freudian slip, but это когда ты думаешь о том, что скажешь, говоря что-то другое, но при этом есть определенные ассоциации. Broad – это в первую очередь, ну, для меня это тёлка, естественно, broad. Это хороший сленг, такой хороший, настоящий английский сленг, broad. Но в то же самое время broad – это широкий, широкий требует слова спектр, Поэтому камера с широким спектром, то есть 4HD, и вместо того, чтобы сказать Broadcom, я сказал Broadcam. GSK согласилась приобрести американского производителя онкологических препаратов Nuvalent за 10,6 миллиарда долларов, что стимулировало возобновленную деятельность британской фармацевтической компании в онкологии. Как всегда, в таких случаях надо глянуть, что творится на бирже по части Nuvalent, потому что на них сегодня я бы поставил. Но сейчас немножко уже поздно, та биржа открылась, так что можно... Наверное, уже. Хотя нет, это не случайная вещь. И последнее. J.M. Smucker заявила, что ожидает снижения продаж в следующем году, поскольку компания уклоняется, так сказать, пытается не допустить роста цен и стремится стимулировать рост объемов. J.M. Smucker. Очень рекомендую посмотреть подробнее сегодня в Wall Street Journal, что там с ними происходит. А теперь наши внутриамериканские дела. Администрация транспортной безопасности TSA обновила свои рекомендации по медицинской марихуане, добавив конкретные инструкции в каталог, что я могу взять с собой на борт, как для ручной клади, так и для зарегистрированного багажа. Пациенты, использующие каннабис для управления хронической болью, тревожностью, тошнотой или другими сопутствующими состояниями, могут теперь путешествовать с этим лекарством для применения, но только в пункте назначения, не курить на борту. При принятии медицинской марихуаны в любой форме в перелете специалисты советуют отделить процесс путешествия от лечения и дождаться прибытия в пункт назначения, прежде чем использовать вещество. То есть тут такие же, как что называется, foolproof specs, то есть спецификации, которые... призваны защитить от дурака. А есть еще одна сегодня новость, которая имеет отношение к этому моменту, то есть защита от дурака. Но сначала вот это вот очень серьезное событие произошло вчера в Центральном парке. Там лошадь, впряженную в карету, упала, забилась в судорогах и умерла. И, естественно, это травмировало посетителей парка, но не настолько, чтобы они не стали делать видео и селфи. Я бы казнил таких. Ей-богу. Казнил, причем как? Забитым по голове мобильным телефончиком. И снимал бы это на видео. И размещал бы в соцсетях. Ну, в принципе, можно инсценировать казнь. Вот. Я даже думаю, что кто-то из известных голливудских суперзвезд совершенно бесплатно бы снялся в этом эпизоде. Да, и, естественно, немедленно сторонники того, чтобы отказаться от конных повозок в Большом Яблоке, немедленно об этом возопили. Лошадь, впряженная в карету, умерла, высунув язык, прямо возле Strawberry Fields в районе по 8 вечера. То есть, в принципе, у меня появилась мысль, что лошадь в прежней жизни была битломаном, потому что для иностранцев, кто не в курсе, небольшой пятачок в Центральном парке, который называется Strawberry Fields, он рядом с Dakota Building, где жил, пока его не убили, Джон Уинстон Леннон. И теперь вот это вот, то, что сопряжено с защитой от дурака. Политик из Лонг-Айленда, он слева у вас на экране, продвигает принятие местного закона, который навсегда закрепит слова «мать» и «отец» в городском кодексе, но не чести, а это законодательство. Ответ – это ответ на предложенное гендерно-нейтральное переписывание терминов, которые выдвинули левые законодатели штата. Супервайзер города Хэмпстед Джон Ферретти сообщил, что его резолюция, которая должна быть вынесена на голосование городским советом в следующий вторник, появилась после того, как его 9-летняя дочь подслушала, как он и его жена обсуждали законопроект штата о замене термина «родители» на «вынашивающих» и «не вынашивающих». И последнее. Я вчера, сейчас, секунду, сделал интервью с Татьяной Шереметьевой, лауреатом многих литературных премий, автором 9 книг книг, и последняя книга «Рижский бальзам», она у вас на экране. Я ее прочел не потому, что у нас с Таней хорошие отношения, а я с ней второй раз делал интервью. Первый раз это было по поводу ее повести, которая называлась «Дурам посвящается». А теперь новый ее роман. Она сказала это слово, потому что в книжке не написано роман, называется «Рижский бальзам». Его можно приобрести на Амазоне. Но это, Таня наша Таня, вот, она хороший писатель, она трудяга, талантливый. И то, что она сделала, но я думаю, что если бы, скажем, у нас в магазине «Мосвидеофильм» появился бы роман Виктора Пелевина. Там, кстати, читатель есть. Есть читатель, есть молодые люди, которые покупают даже русскую классику. То был бы аншлаг, и не хватило бы. Очень рекомендую прочесть этот роман. Не буду рассказывать, о чем он, но просто вы можете посмотреть интервью с Таней. Мы тоже содержание не трогали. Я его выставил на этот канал, потому что это наша местная история. Но что меня там восхитило, это то, что там примерно 24 персонажа, то есть столько же, сколько ингредиентов в рижском бальзаме. А рижский бальзам – это такой лечебно-алкогольный напиток, который стаканами пить нельзя, но в то же самое время Рига была для кое-кого из тех, кто пострадал в России, она стала чем-то вроде бальзама, сама по себе Рига, потому что это было близко к Западу. То есть это все. Остальное дело ваших рук. Прочтете, уверяю вас, что вы станете лучше. Это все с новостями, которые мы с Васей относим к разряду срочных. Если по их поводу есть мысли, то вы можете набрать номер телефона студии во время этого перерыва. А это 718-303-90-90.
9: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Слышите? Шаги.
3: Этим утром многое может измениться.
4: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
5: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее. Толковище. Прямо сейчас.
6: Один звонок у нас есть. Прошу вас, пожалуйста, в эфире.
7: Привет, привет, Сев, это Карл.
6: Карл, привет, дорогой. Что скажешь?
7: Хочу тебе три bullet points отметить. Во-первых, в свидетельстве о смерти указано полное имя Джона Леннона, а именно Джон Уинстон Оно Леннон. Что у нас в Америке в двух случаях, во время бракосочетания и во время натурализации, ты имеешь право бесплатно поменять себе имя. Не платить там $500-600 за это дело. Вот, потому что, если ты помнишь, его сын от первого брака, от Цинтии, носит фамилию Леннон, который Джулиан Леннон, который почти копия папы, только цветом волос в маму. А вот его сын от Йока, Шон, он уже Оно Леннон, потому что у обоих у них была такая фамилия. После брака.
6: Спасибо. Я забыл уже.
7: Да. Это поинт номер один. Поинт номер два, менее приличный. Брод – это не тёлка. Брод, как и слад, это неприличное и приличное обозначение одного и того же типа, как правило, женской личности. Хотя гомосексуалисты среди себя опознают людей таким образом тоже. Слад – это шлюха, а вот брод, по-нашему, это блядь. Это никакая не тёлка. Причем это везде так. Вот везде, где я был, Пенсильвания, Нью-Джерси, вот наш Мид-Атлантик, Риджин, вот здесь, да, Лонг-Айленд, Нью-Йорк-Сити, Род-Айленд, Коннектикут, Массачусетс, Мейн, везде. Это очень четко. Если кого-то зовут Слад, то это еще терпимо. А вот если кого-то зовут Брод, особенно с национальным...
6: Я все понял, все понял, все понял. Карл, да. Карл, секундочку. Вот тут по поводу первого спасибо, по поводу второго ты резко ошибаешься. Я сейчас навел справку. Я помню, что это не так. Вот что говорит про это уважаемый словарь Уэбстер. Primary slang meaning. Broad. A woman or girl often used casually in conversation. Так что casual in conversation это никакая не блядь. Извини, дружище.
7: Нет, уж ты не прав, друг дорогой, потому что я общаюсь с людьми, которые...
6: Нет, говорят... секунду, Карл, у меня только 60 минут. Не я не прав, а Мерриам-Вебстер в данном случае, прости, но мы переходим к следующей истории. Значит, начну я с того, что... Секунду. Вот эта вот короткая история, просто она... для целевой аудитории, то есть это никто на это не откликнется, поэтому я даже номер телефона называть не буду. Значит, впервые исследователи нашли способ активировать некоторые эффекты сна на восстановление памяти у бодрствующих мышей. И это открытие свидетельствует о том, что мозгу может не обязательно полностью спать, чтобы выполнять часть ночного, так сказать, обслуживания мозга. Это абсолютно революционно. Повторяю, не обязательно полностью спать. Не фазовый REM, это не название группы, сон, который составляет примерно 80% сна взрослого человека, помогает мозгу консолидировать воспоминания, укрепляя при этом ключевые нейронные связи и ослабляя менее полезные. В исследовании ученые использовали световые импульсы для включения и выключения целевых нейронов в мозге пока что мышей, испытывающих недосыпание на протяжении получаса, и воссоздали таким образом паттерн активации, который наблюдается во время сна. Мыши с тестостероном выполняли функции памяти аналогично хорошо отдохнувшим, что указывает на то, что специфический паттерн нейронной активности важнее, чем бессознательность. Ближе нам, чем мыши, все же дельфины, и вот в природе дельфины, оказывается, могут одновременно отключать одну половину своего мозга, что позволяет им продолжать плавать и всплывать, чтобы попытаться вдохнуть. То есть, в принципе, можно политизировать эту новость. То есть, скажем, если дельфин правый и консерватор, то он может навсегда отключить левую, как неугодно ему по определению, половину мозга. Мигрирующие птицы также, по-видимому, делают что-то вроде этого в полете, чтобы не ощущать усталость. Тут есть над чем подумать. Йогами запахло. Теперь огромная и чрезвычайно важная тема – это фальсификация выборов. Украли выборы. То есть это постоянный припев нашего президента, и в этом доля правды есть. Но только термин слишком резкий, но он знает, что делает. Он и должен быть таким, потому что наш президент – суперспециалист по самоизбранию. Значит, обвинение президента Трампа в том, что демократы сфальсифицировали праймериз в Калифорнии, естественно, вызвало массовое закатывание глаз у левых, учитывая привычку Трампа кричать в своих трусах «сосал» о фальсификации каждый раз, когда он или его люди проигрывают выборы. Но демократы штата Калифорния, повторяю, пока только это образец, как с мышами и сном, создали избирательную систему, которая может увеличить их шансы. И я вчера зачем-то посидел над этим, чтобы разобраться, потому что все-таки хочется дать пищу для ума тем, кто ни слева, ни справа. Такой ленивый, я бы сказал, то есть не очень скоропостижный темп подсчета бюллетеней в Калифорнии и заметный сдвиг в гонке за пост мэра Лос-Анджелеса вызвали у президента всплеск возмущения. Он заявил сфальсифицированные выборы. И ощущения Трампа, в принципе, это, конечно, не факты и не аналитика. Так что давайте разберемся и дополним ощущения 47-го своими фактами и аналитикой. Вы, конечно же, в курсе, что республиканская знаменитость реалити-шоу Спенсер Пратт, он 3 дня подряд в новостях, он занял 2-е место на выборах, в день, когда выборы проводились физически, уступив мэру Кэрен Басс, определив левую членку, я бы так сказал, городского совета Митти Роман на 8 пунктов, и к тому моменту было подсчитано только около половины ожидаемых бюллетеней. Но в воскресенье, то есть 3 дня спустя после, Роман обогнала Пратта после того, как были подсчитаны десятки тысяч дополнительных бюллетеней. Как-то так. Естественно, поэтому Трамп сказал то, что он сказал. Дело в том, технически, как это происходит и насколько это законно. Калифорния отправляет бюллетени по почте всем зарегистрированным избирателям, у которых есть время, естественно, до дня выборов, чтобы заполнить их и отправить их обратно, с учетом того, что почта у нас, так сказать, как умирающая лошадь в Центральном парке работает. Многие бюллетени приходят в избирательные офисы округа только через несколько дней, А Калифорния также разрешает людям регистрироваться и голосовать в день выборов. Избиратели могут голосовать лично на любом избирательном участке в своем округе, и в результате подается большое количество предварительных бюллетеней, которые требуют более тщательной проверки. И все это затягивает подсчет голосов, поэтому, я сказал, подсчет идет с ленцой. Ну, по времени так получается. Штат также разрешает посторонним, как бы третьим партиям, включая профсоюзы, компании и политические партии, собирать и возвращать неограниченное количество бюллетеней от имени избирателей. И это практика, которая известна как ballot harvesting. Harvesting – это сбор урожая, ballot – это бюллетень. И вот это может привести к большому потоку бюллетеней по почте, которые поддерживают конкретного кандидата. Бюллетени, поступившие после дня выборов в Калифорнии, были в основном в пользу демократов. После. В пользу. Доля бюллетеней, ввернутых демократическими избирателями в субботу, составила около 56% в сравнении с 47% в день выборов. Доля бюллетеней, поданных молодыми избирателями, тоже резко возросла. И все это отнюдь не сюрприз. И никакая не подлянка. Демократы приняли такие избирательные правила, чтобы сделать регистрацию голосования исключительно простым, с целью, естественно, повысить явку среди молодежи и, это есть такой даже термин, малосклонные избиратели, про которых правые говорят теперь, что они склоняются влево. Это не обязательно так, но такие избирательные правила таки создают возможности для мошенничества и неправильного голосования. Ну, тип того, как Соединенные Штаты воспользовались крушением вертолета для того, чтобы, значит, ударить по нашим ПВО. Это то, что сказал Иран про вчера. Удостоверение личности не обязательно для регистрации при голосовании сейчас. Те, кто предоставляет его для регистрации, должны представлять его при первом голосовании на федеральных выборах, то есть когда первый раз голосуют. Хотя это требование строго не соблюдается, штат разрешает такие документы, то есть они за документы считают, скажем, вашу карточку в джим, рецепт на лекарство, ну, в принципе, тут что-то есть, потому что там и адрес, и имя, и даже образец самого бюллетеня, потому что бюллетени приходят, если по почте, то они могут иметь имя адресата. Все это допустимые документы в Калифорнии. В прошлом месяце федеральные прокуроры предъявили обвинение женщине из Калифорнии, опять же, за оплату бездомным на Skid Row, за регистрацию по ее прежнему адресу, что означало, что бюллетени будут отправлены туда. То есть как будто они живут в ее прежнем адресе, где она уже не живет. И она согласилась признать свою вину. Ну, нажали и согласилась. Окружные избирательные чиновники не обязаны проверять, является ли избиратель гражданином или даже человеком. А женщина из округа Оранж, тоже Калифорния, прошлой осенью была обвинена в незаконной регистрации своей собачки для голосования и подача бюллетеня от имени собачки. Один бюллетень был подсчитан, а другой выброшен. То есть бюллетеней было два. Хозяйку собачки поймали, ну, просто потому что она сама сообщилась о себе. То есть ее не то, что поймали, она пришла и сдалась. Штатные правила также позволяют подсчитывать поздно прибывшие бюллетени, даже если на них нет почтового штемпеля, а если на конверте указано дата, причем от руки. Штемпеля нет, штемпель точно говорит о том, когда это было отправлено. Если это было до крайнего срока, то хорошо, а тут от руки. Ловушка. Штат даже инструктирует окружных чиновников принимать образцы бюллетеней, поскольку избирательные чиновники часто не удаляют неактивных избирателей в течение нескольких избирательных циклов, то есть это речь идет о годах, то бюллетени могут быть отправлены людям, которые уже померли или приехали. Да, вот как вот Шавкат Исмаилов в лайв-чат. Переехал в Самарканд, может пропустить выборы. Пока нет доказательств того, что это один из читян. Нет доказательств того, что мошенничество повлияло на результаты выборов мэра Лос-Анджелеса, как утверждает наш президент. Свободные правила голосования в штате и медленный подсчет усиливают, в принципе, недоверие к выборам и играют на руку 47-му. Тем более, что трамписты верят всему, что он скажет. Можно предположить и то, что губернатор Гэвин Ньюсом не озабочен переменами в избирательных правилах, пока прогрессивные побеждают, и это ему на руку, но это уже конспирология. Тут назвать это аналитикой никак нельзя. А теперь по поводу инструментов манипуляции результатом. Здесь все гораздо сложнее, чем правые, левые, челы. Нет, гораздо сложнее в технологическом плане. То есть технология позволяет засекретить манипуляции, лучше впендюрить ложную информацию, и все это как бы от достоверных источников. Менеджеры политических кампаний теперь вооружены искусственным интеллектом и способны распространять ложную информацию через сайты, которые вам покажутся достоверными. То есть вас сначала приручат, причем иногда это через инфлюенсера, и уже не через одного, а через ряд. То есть алгоритм оценивает, кого вы смотрите и слушаете в своих компьютерах, и дальше вы получите вот эту вот самую, вот этот сыр в мышеловку. Причем политические кампании, не особо афишируясь, то есть тайно платят инфлюенсерам, появляются ПАКи, то есть это Political Action Committees, которые полагают, как полагают наивные, призваны просто поддержать кандидата, хотя их настоящая цель – это помочь самому слабому оппоненту на общих выборах быть выдвинутым, а микротаргетинг позволяет этим компаниям отправлять противоречивые сообщения разным группам. То есть идет манипуляция, и очень успешная, потому что челы отучились самостоятельно мыслить. Причем это вопрос, так сказать, необратимый. Но точно так же, как инструменты обмана достигли новых высот, электорат, в принципе, ну не весь, но много, стал гораздо образованнее. Телевидение и прочие СМИ повысили уровень политических знаний своих, а как федеральное, так и региональное регулирование выборов стало сильнее. Так что это не так уж безнаказанно все и не так уж однозначно. А эксперты по коррупции и манипуляции избирателями, по избирательному законодательству и политическим злоупотреблениям, естественно, меньше заинтересованы в сравнении с прошлым, потому что у них срабатывает инстинкт самосохранения. И все, что они знают, это относится к прошлому, а про настоящее они еще ничего не знают. У нас еще статистики нету и нету громких дел. Ну, типа Watergate. В период расцвета крупных вещательных сетей, то есть об этом времени можно уже и забыть, существовал, по крайней мере, широко распространенный источник общей информации и фактов. Ну, типа, была газета «Правда». И это было защитой против попыток повлиять на выборы путем манипуляции информацией, ну, типа, там, скажем, подсунуть избирателю архипелаг ГУЛАГ. С фрагментацией медиа и ростом сначала кабельного телевидения, а затем соцсетей, все больше людей живут в информационной изолированности. Они думают, что они в курсе. На самом деле они смотрят и слушают своих инфлюенсеров, и это вы в массе своей. То есть зачем смотреть там major networks, если они fake news, crooked, да еще и рекламу все время впендирует. Зачем, когда у тебя есть инфлюенсер, и он все тебе расскажет? Вот, так что ты оказываешься в добровольной информационной изолированности, потому что там тебя гладят по головке за то, что ты такой умный и все понимаешь. Роль внешних групп, финансируемых за счет темных денег, резко возросла. И крах надежных источников, а это не преувеличение, крах, означает, что эти темные деньги становятся все более и более эффективными. То есть здесь, как, скажем, государственные облигации и фондовая биржа. Одно не работает, деньги перекачиваются в другое. Крах надежных источников, темные деньги торжествуют. Расходы на компании сейчас, на политические, естественно, в несколько раз больше, чем в 80-х. И если добавить к этому ограничение на раскрытие информации и фрагментированную, так сказать, медийную среду, мы находимся, вероятно, на самом низком уровне прозрачности за всю историю общих, так сказать, социальных движух, типа выборов. В поляризованной политике там, где оппозиция – это враг, а не оппонент. Этические ограничения ослаблены, и победа любыми средствами является фактически насущной целью. А ложь становится оправданной. Особливо, если есть страх, что оппозиция сделает то же, чего не сделал ты, потому что ты чересчур нравственный. Так что следует ожидать гонки на дно в этом морально-этическом водовороте. И, наконец, в мире, где политика используется как оружие, когда поражение противника может привести к возмездию, включая уголовное преследование, Обаму в тюрьму, существуют сильные стимулы скрывать личности и источники финансирования. Но учтите, что это я сейчас рассказываю о том, что есть, и о чем еще никто из вас нигде никогда ничего не говорил и не слушал. Основная часть темных денег теперь проходит через организованные такие группы, они называются 501c4, я рассказывал об этом когда-то, это организации социального обеспечения, так это называется, это не social security, которые не обязаны раскрывать своих доноров, то есть они созданы специально для того, чтобы законодательство не требовало от них раскрытия их доноров. Кто им дает? Фонды. И, конечно, через суперпак, Political Action Committee, которые обязаны раскрывать своих доноров, но они могут привлекать средства у подставных компаний и других непрозрачных структур, и то, что они дают от себя якобы нужному кандидату, там нету особого потолка. А рост влияния интернета, соцсети и, естественно, теперь искусственного интеллекта значительно упростил создание и распространение дезинформации, которая вызывает доверие. И третья проблема денег в политике, где богатые, так сказать, участвующие лица тратят огромные суммы на влияние, вот это влияние на выборы. А Верховный суд разрешил эту проблему серии решений недавно, отменив ограничения на финансирование избирательных кампаний на уровне штатов и федеральных органов в соответствии с первой поправкой. И в прошлом месяце, сейчас о конкретных случаях, инфлюенсер Карлос Эдуардо Эспина неожиданно известил своих, у него 14,5 миллионов подписчиков в ТикТок. В ТикТок. Он объявил Эспина, что поддержит Тома Стайера, миллиардера, который баллотировался на пост губернатора Калифорнии от демов. Эспина сказал, я действительно верю, что Том Стайер отличается от других. Он мог бы путешествовать и делать, что хочет, но он хочет служить людям этого штата. Мы слышали эти слова? Не раз, и в том числе по-русски. Вот было бы чем заняться, но я хочу служить людям. В этом посте Эспины совершенно не упоминалось то, что компания Стайера, который не хочет путешествовать, а хочет служить людям, заплатила ему $100 000, чтобы помочь выиграть выборы. Поэтому Эспина сделал свою работу. Но для того, чтобы она была эффективна, нужно было прикормить 14,5 миллионов. А гонорар в $100 000, спрятанный, так сказать, в финансировании этой компании, то есть компания Стайера должна была показать, сколько она потратила, так этот гонорар описывается как оплата за стратегические советы и суррогатное материнство компании. То есть якобы Эспина стал матерью компании Стайера. Деньги поступили, кстати, через компанию с ограниченной ответственностью в Техасе. То есть на всякий случай был еще один этап по затемнению. Политическая кампания с использованием инфлюенсеров работает через то, что можно сказать, можно назвать заимствование доверия. Люди, ведущие эти кампании, не начинают с нуля. Они используют отношения, которые контент-креаторы уже строили годами со своими подписчиками. Обратите внимание, что у Сева Каплана ярчайшим доказательством того, что ничего такого не происходит, является то, что подписчиков на этот канал «Русский голос Америки» на YouTube всего 4700. По одному в день. Но политические кампании все больше меняются. И от полностью автоматизированных ботов это уже a thing of the past. и от фейковых аккаунтов эти компании перешли к объединениям инфлюенсеров. Так, чтобы ряд инфлюенсеров, вот, скажем, ты смотришь, там, я не знаю, Юрия Борисовича Швеца, ты смотришь, я не знаю, Любовь Соболь, кого еще назвать. И поэтому алгоритм адаптируется к этому, соответствующие бюджеты переходят Швецу и Соболь, и они в своих очень интересных, важных для вас новостях, где они рассказывают про то, что вас больше всего интересует, это, скажем, биография известного вора в законе, они говорят что-то, что имеет отношение к политической кампании, а ты уже по инерции схаваешь все. То есть фактически цель объединения инфлюенсеров – это сделать политические сообщения якобы спонтанными и всенародными. Все, что следовало, я по этому поводу рассказал. Если у вас появились мысли, значит, наше с Васей дело не так безнадежно. Попробуйте их озвучить, но только то, что вы услышали. Должно стать пищей для размышлений. Наш телефон в студии 718-303-90-90.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
8: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
9: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
10: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
11: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
12: Мой адвокат.
13: Мой адвокат.
14: Юрий Прохин.
15: Опыт.
16: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
17: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Davidson Radio», скачайте приложение и все. «Davidson Radio». Мы стали еще ближе.
18: Радио шоу Севакоплан.
19: За него стоят громадные массы.
20: Не пойму, что за люди.
5: Толковище.
6: Звонков нет, что и следовало ожидать. Поэтому, кстати, и формат этот, стендап в присядку, который подразумевает немереное количество обрабатываемой информации, я бы в прежние времена, и вспомнить вообще, как все начиналось, когда еще не было интернета, 33 года назад я начинал, не было интернета. То есть он был, но стоил дорого, и компания, в которой я тогда работал, отказывалась купить мне, ведущему, делавшему пилот шоу в открытом эфире, купить интернет. Поэтому я слушал Ten Ten Wins, я по памяти воспроизводил новости. Если я успевал, позже, когда офис был в Манхэттене, я покупал там, где почтальоны собирали большие стопки газет, я покупал там газету, меня знали уже, там продавали мне все New York Post, Daily News. И придя на работу, встав в 3 утра для этого, я все это там переводить, записывать вообще не было времени. Я из этих огрызков, там, нарезанных ножницами, я составлял свое шоу, которое доходило тогда до 4 часов. То есть сейчас вообще трудно себе представить, как такое можно было вынести. Сейчас все намного легче, поэтому количество материала, которое я вам предлагаю, оно за этот час сюда входит, наверное, больше, чем то, что я делал когда-то за 4 часа. Но у нас была другая аудитория, совсем другая. Вот. И прием звонков – это чистая формальность. Просто чтобы показать, что есть еще живые люди, которые способны реагировать традиционным способом на линейно подаваемую информацию. Не понты и понятия, а линейно подаваемое, то есть то, что предполагает развитый интеллект. А можете вы или не можете нам с Васей вот с такими двумя приборами на это положить. И, кстати, хорошо, что нет звонков, потому что есть еще две истории, которые я должен обязательно изложить. Одна из них о том, сколько стоит один патриот и сколько времени он делается, чтобы мы представляли себе, когда Зеленский просит патриоты, чего это будет стоить компания, которая их производит. Это первое. И второе, это то, что ожидается, что фонд Social Security истощится раньше, чем нам говорили. Причем речь идет о 2032 годе, то есть через 6 лет. Значит, начну я с патриотов. Новейшие зенитные ракеты «Патриот», вот ее чертеж, так сказать, можно запустить ее можно за секунду, привести в действие. «Зенит» — это зенитная, это противовоздушная оборона, но на их производство уходит более 2 лет каждый. И каждый стоит в районе 4 миллионов долларов. Причем Соединенные Штаты и союзники не могут, так сказать, насытиться ими, то есть ненасытно жаждут новых, но существуют определенные темпы производства. И в этом году представители Пентагона достигли соглашения с Lockheed Martin о более чем утроенном увеличении производства новейшей модели «Патриота», это перехватчик ракета, который называется PAC-3MSC, до примерно 2000 экземпляров в год. 2000 умножаем на 4 миллиона, получается 8 миллиардов. Только на «Патриоты». Однако Lockheed Martin, производитель оружия, рассчитывает достичь этой цели только в конце 30-го года. 4 года впереди. И, возможно, это уже слишком поздно, чтобы защитить некоторые регионы без других вариантов. Как заполнить этот пробел в вооружении? А война с Ираном, причем, истощает запасы «Патриота», которые уже были, так сказать, spread thin, то есть растянуты военными действиями Соединенных Штатов за последние 2 года и продолжающимися, да, боями в Украине. Заказы на перехватчики от союзников достигли рекордного уровня, и пополнение запасов патриотов до военного уровня, речь идет до украинской войны, займет как минимум 3 года. Это анализ Центра стратегических международных исследований, Вашингтонская исследовательская группа. А это также потребует больше средств, чем Конгресс выделил на боеприпасы. Но выделить они выделят. А сундуки федеральные, они, в принципе, по закону всеобщающих сосудов. Если в один перекачивается, то в другом денег становится меньше. И вот теперь я перехожу к самому неприятному, что касается всех абсолютно нас, живущих в этой стране. И здесь нужно не только призадуматься, имея информацию, которая подана вам не от инфлюенсера, нужно еще определить свою роль в этом процессе, потому что информированный избиратель – это то, над чем мы с Васей в основном и работаем. Информированный избиратель, сохранивший свое физическое и финансовое здоровье. Значит, попечители, trustees Social Security, это не фантазия, сообщили, что фонд Social Security истощится через 6 лет. Это раньше, чем их же прогнозы в прошлом году, отчасти потому, что фонд рассчитывает получать меньше доходов после нового налогового закона президента Трампа, извините. Это то, что дано у печки. Принятый прошлым летом этот закон предоставил пожилым людям то, что называется an extra deduction, то есть дополнительный вычет по налогам, снизивший налоги, естественно, на эти пособия для многих получателей социального обеспечения. И, кстати, идея Трампа, которая нравится получателям Social Security, не облагать налогом эти выплаты, она приведет, в конце концов, о чем стоит тоже подумать, к тому, что фонды Social Security будут меньше пополняться, чем хотелось бы. Хотя после нас, конечно, да хрен бы с ними, да? Доходы также сокращаются в целом, поскольку снижение уровня рождаемости и миграции сокращают налоговые поступления, то есть меньше работников, сокращают количество работников, вносящих деньги в систему, так если упрощенно. И вчера попечители снизили свои долгосрочные ожидания по показателям рождаемости, указав при этом на то, что они ниже и останутся на этом нижнем уровне дольше, чем ранее прогнозировалось. То есть если бы Social Security торговался на фондовой бирже, то сейчас была бы полная жопа с акциями. Финансовое положение Social Security долгое время находилось под давлением, так сказать, из-за

2% в конце 2032 года. 22% – это снижение вашего дохода. Не думайте, что кто-то вам снизит ваши расходы. А поскольку поступающие доходы от налогов на зарплату не полностью покрывают обещанные выплаты, вот эти вот ежемесячные, программа вынуждена компенсировать разницу, переводя средства из двух трастовых фондов социального обеспечения. То есть есть эти два фонда. Один на пособие по инвалидности, другой для более крупной программы для пенсионеров. И Конгресс, конечно, мог бы временно использовать средства из траста для инвалидов для поддержки пенсионного фонда и продления его жизни. Но это краткосрочное решение. Оно не фундаментальное, поскольку, по словам самих трастиз, то есть попечителей, в совокупности оба фонда станут неплатежеспособными в третьем квартале 34 года. То есть продержаться можно будет таким образом максимум до 34 года, и это не лечение, а это поддержка умирающего. Трамп пообещал не сокращать пенсионные выплаты, то есть Social Security, но некоторые американцы по-прежнему настолько обеспокоены будущим Social Security, что получают свои пособия раньше, чем планировали, хотя это означает, что они будут всю оставшуюся жизнь получать меньше. А некоторые надеются, что если они уже получают пособие, то сокращение их не коснутся. Лысого, как говорили во времена моего детства. Другие пытаются накопить побольше лет выплат до возможных сокращений, авось как-нибудь все это нормализуется. Экономисты и финансовые консультанты обычно не рекомендуют делать преждевременных заявлений, если только ожидаемая продолжительность жизни не относительно короткая. Ну, тут нам бы пандемия помогла, конечно. Выплаты увеличиваются с каждым месяцем, когда кто-то ждет их после минимального возраста. Минимальный – это 62, если ты тянешь там до 70, то по максимуму 70 – это потолок. Дальше уже не растет. И чтобы укрепить систему, законодатели могли бы брать больше займов, повышать налоги на богатых, сокращать льготы или достигать каких-то соглашений, которые объединяют все эти меры. А сейчас подошло время, когда я могу принимать звонки на любую тему. В принципе, основное я уже про это вам изложил. Телефон студии 718-303-90-90. Теперь по поводу возможной реформы системы Social Security. Сенатор Билл Кассиди, он республиканец, кстати, от Луизианы, он давний сторонник реформы. Он покидает Конгресс. То есть среди республиканцев это не очень популярная тема. А Марк Голдвин, это старший вице-президент комитета по ответственному федеральному бюджету, сказал, в основном проблема Social Security – это то, о чем люди не хотят говорить. Но и сейчас, когда все это совершенно неотложно, у них нет импульса, моментум ушел, они не хотят про это говорить. У нас наше внимание больное занято чем-то другим. В отдельном отчете, который опубликовали попечители Medicare, кстати, говорится, что трастовый фонд страхования больниц, который, ну, Medicare, они все понимают, сможет выплачивать 100% выплат до 2033 года, то есть на четверть раньше прогноза прошлого года. И на этом этапе резервы фонда будут исчерпаны, и доходы, поступающие в программу, смогут покрыть 89% от общего числа запланированных выплат. Так что придется выкладывать из кармана получателям Medicare за лечение. И заканчивая на том, что по данным администрации соцобеспечения, в принципе, я сказал неправильно, обеспечения, правильно, в среднем около 69 миллионов американцев, включая пенсионеров, инвалидов и детей, получают пособия по Social Security в месяц, что составляет около 1,6 триллиона долларов ежегодных пособий. Вы потеряли дар речи. У нас работает телефон, потому что Карловин дозвонился. Это касается каждого из вас. И здесь настолько ваш шкурный интерес, что можно было бы попытаться забыть о своих крайних привязанностях, как справа, так и слева, и подумать об основах, потому что основа больная. У меня звонят одни порошисты,

0: Сейчас поговорю с ними. Хотя я, может быть, и ошибаюсь насчет этого. Прошу вас, пожалуйста.
1: А, доброе утро, Сева.
0: Доброе утро. Здравствуйте.
1: Я хотела вам сказать, что очень рекомендовала бы посмотреть фильм, который я посмотрела в этот выходной. Называется «Thrive». Но он есть на русском языке на YouTube. Его очень долго везде удаляли со всех платформ. Запрещали его, а потом этот филмейкер, который сам Procter & Gamble, наследник, он вложил свои миллионы, и этот фильм теперь на YouTube можно посмотреть 2 часа 12 минут, по-моему. Вот эти все новостные ленты, которые вы все рассказываете, они все уйдут на задний план, если понять вообще суть жизни политиков и всех остальных, и нас вместе взятых. Это все, что я хотела сказать.
0: А, спасибо, спасибо. Я обязательно посмотрю Drive. Окей, гляну. Procter & Gamble. Да, так значит, основа. В основе своей. У нас, я уже не помню, когда образовался этот фонд, но это было где-то в середине прошлого века, может быть, в 60-х годах, Social Security. У американцев, у тех, кто ходит на работу, ну, вообще у всех стали забирать там 13% дохода. То есть, если, например, считать это не как отбирание у тебя несознательного денег на твою пенсию, потому что в этом была подоплека, то есть федеральное правительство силой стало забирать у всех эти 13%, говоря, что многие из вас не в состоянии сохранить деньги, не в состоянии их умножить, могут делать ошибочные, принимать решения, и в результате, значит, денег не станет. Они сделали то, что сделал, в принципе, Барак Обама, создав Obamacare, потому что принудительное медицинское здравоохранение, оно носит там тот же термин «принудительное». Так, мы закончили.
2: В Нью-Йорке 7 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио. Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 АМ. Настройтесь. Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
3: Физкульт-привет! Физкульт-привет, дамы и господа, мы с вами в Лас-Вегасе. Вчера в столице азартных игр состоялся 4-й матч финальной серии Кубка Стэнли. И хозяева, золотые рыцари из Вегаса, потерпели поражение от гостей от Каролины Харрикейн. Счет 5-3, счет в серии 2-2. Пятый матч состоится завтра на поляне Каролины в городе Роли. Это столица Северной Каролины. Вчерашний матч после двух периодов 3-3. И на 7-й минуте третьего периода самый старый игрок на площадке, 37-летний Джордан Сталл в падении. Это была шайба, на которую нужно было посмотреть. Гол в падении, забросил шайбу, счет стал 4-3. Ну, а последнюю пятую шайбу гости вогнали, когда хозяева убрали из ворот голкипера. Окей, это у нас Кубок Стэнли. Сегодня Мэдисон Сквер Гарден принимает 4-й матч финальной серии Кубка Ларри О'Брайена. Никербокеры играют с Сан-Антонио Сперс после 3 матчей. Счет серии 2-1 в пользу никербокеров. Сегодня им абсолютно необходимо побеждать. Что будет, мы с вами будем смотреть. Пока что счет серии 2-1 в пользу Никс. Если Если Ник сегодня выиграет, окей, открывается дорога к победе в чемпионате. Если потерпят поражение, сливай воду, так это дело называется. Мы с вами на бейсбольных полянах, продолжается регулярный чемпионат главных бейсбольных лиг. Вчера две команды, которые ведут борьбу за первое место на востоке Американской лиги, одержали победу. Янкис выиграли в Кливленде, Тампа Бэй выиграла дома у Бостон Ред Сакс. На востоке Национальной лиги лидеры Атланта потерпели поражение в Чикаго. Преследующие лидеров бейсболисты Филадельфии потерпели дома поражение, проиграли, прошу прощения, не дома, а в Торонто. Итак, на востоке Американской лиги две команды шагают, как говорят конники, ноздря в ноздрю. Янки 40 побед, Тампа Бэй 39, но Тампа проиграла только 25 матчей, Янки потерпели 26 поражений. На востоке Национальной лиги уверенно лидируют смельчаки из Атланты, у них 45 побед, 22 поражения. Ну и, конечно, футбол. Завтра стартует чемпионат мира, но команды, которые не сразу же вступят в турнир, они продолжают тренировочные матчи. Вчера, в частности, в Сан-Антонио Сенегал играл с Саудовской Аравией. Счет открыт не был. 0-0. Аргентина и Исландия. Аргентина один из фаворитов турнира, Исландия, не будет играть в чемпионате мира. Они встречались в Оберн, это Алабама, и Аргентина выиграла со счетом 3-0. Итак, завтра в борьбу вступают в Кубке мира команды из группы А. Эти матчи состоятся в Мексике. Мексика играет с Южной Африкой, Южная Корея играет с Чехией. И теннисная новость, пришедшая из Лондона вчера. Вчера Сурена Вильямс, 44-летняя мама двух дочерей, которая в последний раз играла в турнире, это был открытый чемпионат Соединенных Штатов в Нью-Йорке в 22-м году. И так она вчера вышла на корт, это была парная встреча вместе со своей партнершей Викторией Мбоко, это канадка, также чернокожая, одержали победу в первом матче турнира в Кубке клуб, турнир клуба Каролины, ну, королевы, прошу прощения, клуб был основан в честь королевы Виктории. Так, эта пара двух черных девочек победила 7-6, 6-2. Ну, все, весь мир, естественно, ждет, когда Сурена Вильямс примет участие в одиночных соревнованиях. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта. Аж до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Кмаль. Кмаль, большое спасибо. А вам, дамы и господа, у меня обычное пожелание. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио и будьте здоровы.
4: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
5: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Тараканы, тараканы, тараканы. Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азакелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азакелит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник! Каждый вторник в полдень программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. О людях, о которых вы знали все, но не знали главного. О тех, кого уже нет, и о тех, кто есть. О нас с вами. О любви, боли, счастье, о таланте. Песни и стихи для вас. А также ваше мнение, ваши воспоминания, ваши голоса. Вторник, 12 часов дня. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Ваша Валерия Коренная.
2: Радио.
3: Мы любим Нью-Йорк.
2: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире под пристальным взглядом Александра Флинта в передаче «Американский взгляд».

0: Добрый день, с вами Александр Флинн сегодня. И мы с вами я хочу с вами поговорить сегодня о том, что вот что делается в образовании. Ну, в частности, в Англии они хотят запретить для 16-летних все социальные сети. И вот пришло известие из Швеции, что они хотят запретить мобильные телефоны в школах. И вот рассматривая то, что у нас происходит в мире, и в частности с молодыми людьми, у меня впечатление, что это, наверное, оправданная мера. Потому что как бы придумано это все для того, чтобы человек стал умнее. А делает это людей глупее, особенно молодежь. И ну, то, что читать перестали, мы все это давно знаем. Но теперь, понимаете, перестали считать. Перестали вообще как таковое мыслить, потому что все время с ними этот телефон. Самое главное, еще страдает коммуникация, потому что люди перестали с друг другом разговаривать, перестали друг с другом находить какой-то общий язык. То есть теперь это, понимаете, это как дополнительный урок надо брать, чтобы человека научить разговаривать. Раньше человек учился разговаривать 2 года где-то там, между 2-3 годами. А теперь получается, что понимаете, приходят здоровые увольни в школу и разговаривать не умеют. Они общаются с помощью телефона, с помощью текст-месседжей. Вот это вот это что-то, понимаете, ненормальное, что происходит на Западе, в частности. И то, в чем нас все время вот получается, то есть вот бьют со стороны каких-то более примитивных наций или более примитивных стран, которые используют это в свою пользу. Понимаете? Мы разучились иметь дело вот с нашими собственными проблемами, с вопросами. Мы не копаемся в книгах, мы копаемся в телефоне. Телефон заменяет, ну, 1 000 000 предметов на сегодняшний день. То есть я как-то видел картинку, что один селфон заменяет целую гору каких-то дополнительных предметов. Там от камеры до калькулятора до, там, я не знаю, еще чего-то. Скоро вибратор, наверное, будет заменять. То есть прогресс, конечно же, есть. Проблема заключается в том, а куда этот прогресс идет. Вот у меня впечатление, что при всей нужности всех этих вот этих наворотов, которые мы наблюдаем, я не ретроград и не говорю, что нужно взять, запретить нововведение в такой технике. Боже упаси. Но мы идем вот в каком-то неправильном направлении. Мы перестали понимать, что идет вместе с этим. Особенно если вот мы представим, что идет наступление вот этого искусственного интеллекта. Ну ладно, там телефон. Но искусственный интеллект, то есть грозит вообще полностью подменить человека в целом ряде каких-то рабочих профессий, вообще деятельности как таковой и так далее. Что человек будет делать? Как люди будут зарабатывать себе на жизнь? Мне пока это никто не ответил. То есть, понимаете, всех посадить на велфер, но это тоже не выход. Вот это вот, как говорится, обсуждается идея, что должен быть базовый доход какой-то вот для всех. Ну, то есть это своего рода такой, как бы, красиво оформленный велфер. Но вот у меня впечатление, что мы глупость сделаем с этим. Глупость. В общем, вот мой вопрос к вам. Что нам делать вот со всей вот этой вот новой технологией, которая нарастает? И при этом у нас возникают совершенно четкие проблемы вот с этими самыми нововведениями и так далее. Получается, что мы в чем-то вроде бы идем впереди, вот в смысле вот развития технологии, но так как ум у людей не развивается от этого, то получается, что какие-то страны третьего мира, где вот этого всего нет, они развиваются быстрее. Вот вопрос для вас. Что делать? Я не уверен, что правильно делают шведы. Я не уверен, что правильно делают англичане. Полный запрет на пользование, ну, то есть социальными сетями для детей до 16 лет, ну, что они пытаются, от чего они их пытаются уберечь? От порнографии. Они их не уберегут от нее. От чего тогда? От воздействия американского империализма? Это что они пытаются достигнуть тем, что они вот закрывают это? Они все равно детей не посадят на велосипеды, вот как мы росли когда-то. В песочницах, там, в велосипедах, на улицах игрались, там, я не знаю, шлангом друг друга поливали, в море купались. Вот в чем дело. Поэтому это вот мой вопрос к вам. Второй вопрос, который я хочу обсудить, это то, что вот эта война, которая идет между Украиной и Россией, то есть, ну, вот вышла статья в Атлантик, где они наконец-то провозгласили то, что достаточно уже давно понятно, что Украина, это Анна Эпплбаум написала, то есть известный автор на эту тему. Я не совсем согласен, что она всегда пишет, сразу говорю. Она хороший автор, хороший человек, но совершенно не значит, что она всегда права. Поэтому, ну, то есть всегда надо думать, что она пишет. Но вот она пишет, что Украина не проигрывает, а Россия не выигрывает. То есть у них возникло какое-то, ну, я не хочу сказать лимбо, но то есть состояние полного штиля. Или да, нет, вот это неправильные слова, вы понимаете? У них возникло состояние вот ни туда, ни сюда. Вот, ну, вот как-то, если так можно выразиться. Русские сейчас говорят о том, что они собираются запустить мобилизацию. То есть подтянуть дополнительные резервы и типа проломить оборону Украины. Но разве что-то в этой войне решают люди? Дополнительное мясо? Я сомневаюсь. Я сомневаюсь. А вот то, что Китай наращивает поставки запчастей для дронов в Россию, вот это вот имеет значение. То, что Украина при этом может, как говорится, бомбить какие-то далекие объекты, которые раньше они не могли делать, теперь с помощью дронов они делают, то вне сомнения, это новый какой-то шаг. То, что, как говорится, война перестала быть только в Украине, она теперь и в России. То есть те, которые раньше сидели, как говорится, и ни о чем не думали, они теперь начинают думать. Начинают, не начали еще. То есть, если ты живешь рядом с нефтезаводом, то вполне возможно, что этот нефтезавод взлетит на воздух в какой-то момент. Ну, это твои проблемы. Ну, разумеется, Россия грозится страшными карами какими-то, но у меня такое ощущение, что у них нет возможности для этих кар. Вот это мой второй вопрос для вас. Вторая тема обсуждения. Наконец, третья тема. То, что Израиль расширяет войну в Ливане. Там, значит, как говорится, речь идет о том, что некоторые авторы считают, что ливанское правительство балансирует на краю гражданской войны, и если они типа решатся на это, они как бы могут помочь уничтожить Хизбаллу. Значит, господа, давайте не будем сами себя обманывать. Хизбалла это представители шиитов, арабов-шиитов в Ливане, которых где-то 40% населения. Они имеют колоссальные позиции не столько даже в правительстве, сколько в бизнесе. Если Ливан не разделить на куски, а он и так малюсенький, то вы не можете избавиться от этого населения. А они не перестанут поддерживать шиитские партии, такие как Амаль или как Хизбалла. Поэтому даже если начнется гражданская война там, то есть это приведет просто к жертвам, это приведет к каким-то минимальным перестановкам и так далее. Христиане не победят. У них нет чисел в Ливане. Уже давно нет чисел. Они поэтому не хотят проводить перепись населения, потому что перепись точно скажет, что, ребятки, раньше маронитов, там, христиан было 50%, сейчас их нет даже 25%. Они все поразбегались. Они не рожают детей. Тогда как именно исламские вот эти все эти партии и их представители рожают много детей. Обычная демография. Поэтому если кто-то рассчитывает на Ливан, это, ну, это, ребятки, это вы сами себя обманываете. Ливан не сможет играть никакой вспомогательной роли для... конкретно для Израиля и вообще даже для себя. Он не сможет освободиться от этого. Израиль смог выбить Хамас? Нет, почему? Потому что выбить Хамас — это уничтожить все население Газа. Или 8, или там 90% населения Газа. Израиль этого сделать не может. И то же самое, он не может выбить Хизбаллу. Все, что они могут сделать, это сделать оперирование Хизбаллы более сложным против Израиля. То есть подвинуть их дальше на север, устроить вот эту засечную полосу, как когда-то в России называлось, то есть санитарный кордон, чтобы никакие наземные вторжения каких-то хулиганов, бандитов, насильников были невозможны. При этом, что вы думаете, прекратится дроновая война или обстрелы не прекратятся? Нет. Как только Израиль начнет отступать на юг, обратно к себе, Хизбалла займется все тем же самым, что она всегда занималась. И вот еще одна тема, что меня вчера, вот я слушал Александра Мострового из Израиля, в чем-то я с ним согласен, в чем-то нет, но он интересную вещь отметил, и это, к сожалению, я говорю для многих, вы можете, конечно, возражать с этим. Он считает, что Трампа, вот Трамп прогибается под давлением наших недругов против своих собственных друзей. То есть вот он прогнулся против Израиля, то, что на него давят, в частности, из Ирана, из арабских стран. Он прогнулся против Тайваня, то есть замороженной поставки оружия для Тайваня. Он прогнулся под Путина в какой-то степени, потому что Путин не пошел на ни на какие уступки. Китай не пошел ни на какие уступки. То есть вот как бы Трамп сделал вот эту уступку, что он перестал поставлять оружие, допустим, или там сделал какую-то паузу с оружием в Тайване. Скажите, что сдал нам Китай? Ничего, nothing. Вот Майстрового это отметил. Надо отдать должное, что это правильное наблюдение. Мы ничего пока не получили конкретного ни от Ирана, ни от Китая, ни от России. Но Трамп, понимаете, при том, что он заявляет, что он великий переговорщик, и он как бы держит руку на пульсе вот именно этих вещей, он именно показывает, что он начинает давить на своих друзей больше, на союзников, нежели на врагов. И вот это вот, вот считай, этот вот как бы такой тревожный сигнал всем остальным. Я не считаю, что то, что дальше Самойстровой делает вывод, что, например, арабские страны сплотятся или там будут вынуждены будут, как говорится, играть на руку Ирану. Я сомневаюсь, что это будет сделано. Но то, что они не будут рассчитывать на Трампа, вот это может быть. Почему? Потому что, то есть Трамп, ну вот он говорит, что он другой, но он же делает практически те же самые ходы, что делал и Обама, и Байден в этом случае, потому что он как бы представляет из себя союзника, который ходит туда-сюда, то есть не может решиться, что он конкретно делает. То он пытается заключить мир, то он пытается объявить войну. Вот эта непоследовательность, вот это вот шатание туда-сюда, то есть, ну, мы к этому как бы можем привыкнуть, что такое, ну да, это так вот Трамп оперирует. Но никто в мире этого не хочет делать больше. Должна быть какая-то ясность в каких-то моментах, а не вот это постоянное подвешенное состояние, вот понимаете, а вот когда Трамп что-то решит. Это так не работает. Вернее, оно работает, но работает не в нашу пользу. Вот это тоже такой вопрос для вас всех. 718-303-90-90. Я хочу именно обсуждать какие-то вещи, а не то, чтобы, понимаете, шел сплошной мой монолог. Добрый день, вы в эфире.
1: Доброе утро, Александр, это Илья. Я, наверное, могу дать любой ответ на ваш любой вопрос. Значит, по поводу школьников. По-моему, элементарно. Надо в районе школы отключить весь интернет, оставить только возможность звонить по экстренным службам, спасения, там, родителям, туда-сюда. Ну, в общем, короче, мобильную связь оставить, а интернет отключить. Вопрос будет решен. Дальше. По поводу лишних людей, да. Ну, эту проблему решил президент Рузвельт, когда в жестокую, значит, пору Великой депрессии он лишних людей направил на строительство дорог, ну и прочих необходимых, значит, сооружений. То же самое сделал Адольф Владимирович Гитлер, когда он своих людей отправил строить знаменитые немецкие хайвеи. Вот. Ну и, значит, и в наше время то же самое будет. Значит, лишние люди пойдут на самые такие необходимые работы, возьмут руки лопату, кайло, ломик и будут работать. А те, кто не хочет работать, будут получать минимальное пособие. Так, по поводу Израиля. Вот у меня в голове ума не хватает. Почему Израиль бомбит Иран и всех своих врагов с помощью лучших в мире летчиков, живых людей? Почему ракетами не бомбит это дело? Ведь есть же у него железный купол там, если такое. В ракетах
0: Израиль никогда не Израиль никогда не развивал ракетную область. Вот,
1: вот именно, вот у меня ума не хватает в голове, почему он это дело не делает. Это же гораздо дешевле, безопаснее. Ракетами надо их бить, гадов. И тогда они поймут, что на любой выстрел они получат ответ сразу, немедленно, ракетами. Спасибо.
0: Спасибо. Ну, что сказать, значит, вот с интернетом я могу, у нас сейчас будет перерыв, поэтому я не буду сейчас вот вдаваться в глубину, но с интернетом нельзя отключать интернет около школы, потому что интернет, как говорится, используется в школе, в том-то и дело, но, может быть, надо иметь какие-то ограничения, чтобы дети не только вот занимались вот этим вот продвиганием интернета, но своих мозгов тоже, вот надо думать как, вот о чем речь. Так, давайте сделаем перерыв и повернемся.
2: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
3: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: «Америка без границ» представляет самое мощное бизнес-событие в этом году — «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров. Здесь основатели находят партнеров. Здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. «Бизнес без границ» на борту «Hornblower Infinity». Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
3: «Бизнес без границ» представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт «Hornblower Infinity». 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие в 7.30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com. Цена билетов от 75 до 250 долларов.
5: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
0: Здравствуйте, господа. И вот у нас еще раз три темы. Вот это патовое состояние, которое достигли в Украине. Что делать в школах в связи с тем, что, говорится, нарастает вот эти социальные сети, нарастает интернет, дети глупеют. Вот прогнозируется полный запрет на селфоны в Швеции для детей. В школах в Англии хотят запретить соцсети для 16-летних. А также вот эта вот, гражданская война в Ливане, которая, возможно, нарастает. И я считаю, что убрать Хизбаллу оттуда никто не может. Это надо замена населения. Поэтому это нереально. Это не просто какие-то агенты из Ирана. Это местные жители. И также вот феномен того, что происходит конкретно с Трампом. Что многие замечают, что... Ну, давайте будем откровенны, что называется. Что Трамп давит прежде всего на своих. Он не давит с такой же силой на чужих. Ему дают, ответ, поворот, что называется, и он не может фактически на них давить. Он соглашается на какие-то уступки, допустим, в пользу Китая, который не соглашается ни на что для нас. Мы действительно хотим вот что-то подобное? Или это, как говорится, сайд-эффект вот того, что мы имеем? Вот. Это вот то, что я обсуждаю сегодня. Наш телефон 718-303-9090. Прошу вас, набирайте. Мне просто интересно, прежде всего, ваше мнение на эту тему. Я, верится, уже достаточно наговорился на это. Хотелось бы, понимаете, когда мы ведем какие-то конфликты, какие-то войны, причем у нас есть союзники, у нас есть враги, давить надо прежде всего на врагов. Союзники должны все-таки получать немножко более правильное отношение. Даже если мы можем смеяться над словами Трампа, когда он, например, говорит по поводу Израиля, что вот у Израиля нет никаких выборов, как я ему скажу, так он будет делать с этим миром. Ну, я понимаю, что это треп. Потому что Израиль — это не в полной мере вассал Соединенных Штатов. Даже если он, Трамп, Байден подчинит, вернее, Байден, Нетаньяху, Биби подчинится, то это не значит, что если завтра Израиль начнут опять обстреливать, то этот мир сохранится навеки вечные. Мне кажется, что Трамп этого не понимает вообще. Он хочет быстрых вот этих вот, быстрых эффектных решений, чтобы побыстрее, как говорится, закончить эту тягомотину. То есть я его понимаю в этом отношении, что он хочет сделать. Но быстро там не получится. Там получится быстро и плохо. Вот о чем ведется речь. И Трамп зря так вот давит на Израиль. В Израиле, в конечном счете, могут прийти к пониманию, что значит, что этот Трамп токсичен. Давайте перестанем его слушать. Они что, не могут это сделать? Могут. Могут. Хотя там есть совершенно четкое понимание, что Трамп наилучшее из того, что американские президенты предлагали для Израиля. Мы это знаем, они это знают. Но это может все быть зачеркнуто, понимаете? Вот под подобным, когда ты понимаешь, когда стоит вопрос уже практический, и ты начинаешь действовать, понимаете? Ну а как должны слова? Это же слова Трампа, это не мои слова. Это же давление Трампа на лучшего союзника, что Америка имеет, и Израиль имеет лучшего союзника в лице Америки. Ну вот, еще вот по этому поводу обсуждается, что вот, понимаете, наши законодатели, они, как вам сказать, ну то есть они понимают, что американской помощи Израилю приходит конец. Они это понимают. И с той стороны, и с этой стороны оставшиеся приличные демократы это понимают. И республиканцы это понимают. К чему они готовятся? Вот, если вы не обратили внимания, они пытаются перевести помощь Израилю, которая заканчивается, которую подписал Обама, на 3,8 миллиарда. Это самая большая помощь в истории, вот опять-таки, Обама и помощь Израилю. Они пытаются ее перевести в разряд бизнеса, что теперь Израиль не будет получать никаких денег, что они будут теперь все покупать. То есть будет хозрасчет полный, что для Израиля будет как бы открытая зеленая улица, купить что угодно, но купить. А не получать, вот как говорится, бесплатно. Нет, я знаю прекрасно, как эта помощь работает, что 76% этой помощи Израиль должен потратить на оружие в Америке. Из того, что вот они получают. Я это все прекрасно знаю. Я также знаю, что Израиль предоставляет огромное количество какой-то информации и полезности обратно. Мне не надо это рассказывать. Но люди на улицах думают по-другому. Особенно с левой стороны. Так, 718-303-90-90. Добрый день, вы в эфире.
6: Вы знаете, я сочувствую нашему президенту. У него впереди футбол, день рождения. Потом день рождения нашей страны, а там уже осень, выборы и главное, это цены на наших бензоколонках. Вот войдите в его положение, и вы поймете, почему он себе так везет. Меня зовут Хай, спасибо.
0: Спасибо. Ну, значит, то есть получается, из-за того, что у него футбол, из-за того, что у него день рождения, из-за того, что 250 лет Америки, он делает какие-то совершенно странные заявления, давит на друзей и как бы создает очень интересный нарратив, что вначале он был настолько произраильский или проправильный, и вдруг перестал быть им. Ну, это если это он так делает, как вы говорите, то это колоссальная ошибка для него. Знаете, как говорят, репутацию создать берет годы, а чтобы ее уничтожить, нужно всего один момент. Вот о чем ведется речь. Поэтому добрый день, вы в эфире.
7: Александр, доброе утро.
0: Доброе.
7: Вот сейчас прошла информация насчет того, что израильские спецслужбы прослушивают американских чиновников. Просто. Thank you.
0: Я последнюю часть вашего не услышал, что пошла информация, что американские чиновники что? Я не услышал последнюю часть, вы отключились. Поэтому я не знаю, о чем речь. У нас с вами, господа, понимаете, тут множество... Вот вы перезваниваете. Добрый день, вы в эфире еще раз.
7: Я говорю, израильские спецслужбы прослушивали американских чиновников. Там они вот обнаружили...
0: Но это установленный факт или это утка какая-то газетная?
7: Установленный факт.
0: А кем он установлен?
7: Ну, это Мостровой про это говорил, все про это говорили. Я читал тоже на Телеграме.
0: Что, Израиль прослушивал американцев?
7: Да, там.
0: Спасибо. Ну, ну, это дополнительный интересный фактор. То есть, значит, Израиль не доверяет американцам. И, в частности, не доверяет Трампу. Что Трамп настолько качается туда-сюда, что они, как говорится, хотят знать точно, а не догадываться все время. Поэтому они пытаются, видимо, прослушать, чтобы четко прогнозировать что-то. Вы понимаете, я вам объясню, в чем дело. Еще раз, я это говорил, но я это повторю. Для Трампа вот эта война в Иране или там какая-то ситуация в Ливане, в Йемене. Это все, понимаете, вот прогулка в парке. Он пытается себе создать, знаете, вот памятник нерукотворный, что называется, остаться в веках как президент, который добился прежде всего мира, как миротворец, как Нобелевский лауреат, как просто человек, как президент и так далее. То есть у него вот какая задача стоит. Эта задача, это не вопрос выживания, это вопрос славы. Это вопрос собственного эго. Понимаете? У Израиля стоит вопрос о выживании. У Ирана, у иранского режима, стоит вопрос о выживании физическом, как и у Израиля. Поэтому иранцы будут драться до конца. Израиль будет драться до конца. И те, и другие, понимаете, и Израиль это фанатики в своем понимании, и иранцы это фанатики в своем понимании. Они будут драться за свои идеи до последнего человека, до последнего патрона. Трамп этого понять не может. Не потому, что он плохой, не потому, что он глупый. Он не живет в этой среде. Поэтому он... Понимаете, у него обостренное чувство вот этого нарциссизма, что он считает, что он настолько шикарный переговорщик, на самом деле я в это уже не верю. Потому что как только он сталкивается с сложными проблемами, ему указывают на дверь, и он идет в эту дверь. Ему просто говорят, иди на букву Х, и он идет туда. Он не может предложить ничего в ответ, он не давит в ответ. То есть вот этот вариант так называемых переговоры тоже все имеют разные варианты, чтобы вы знали, это целая наука. Так называемый вариант твердых, like hard negotiation, это когда вот либо так, либо никак. Трамп вести не умеет. Он не умеет, он тут же прогибается, что Мостровой отметил. Поэтому с этой точки зрения можно понять, не оправдать, а понять, почему израильтяне пытаются прослушать его, потому что они пытаются понять, а что дальше он скажет? Куда он дальше пойдет? Они-то, понимаете, еще раз повторяю, играют в это серьезно. Для нас-то, повторяю, как вот еще одна развлекательная программа по телевизору. Потому что я не вижу серьезности вот в подходе. Вот не вижу. Добрый день, вы в эфире.
8: Александр, доброе утро. Вы согласны? Да, вы согласны, что все политики, все страны, с которыми более или менее мы дружили до этого, хорошие они, плохие, все отвернулись от нас.
0: Да.
8: Не участвуют ни в каких военных операциях. Европа, я не говорю, что они хорошие. С начала его президентства, вы знаете, что я трампист, но с начала его вот этой каденции последней наехал как Godfather, как мафиозник на тарифы, на это, на то. Я не говорю, что они не должны платить, но он наехал очень серьезно. Согласны или нет?
0: То есть вы считаете, что... То есть я просто пытаюсь... То есть вы считаете, что сама суть, что нужно это было делать, но нужно было это делать другим языком, другим видом...
8: Конечно, конечно, конечно. Спокойнее, не надо это выносить, не надо было это выносить.
0: Но это Трамп, это Трамп.
8: Ну, он, Трамп, он, да, он, конечно, он не, не всем это нравится. Не всем это нравится, но более того, он забывает, и он или он заболел на голову, или он постарел. Он забывает, и он не видит, что у нас происходит. Если вчера в Мэйне 73%
0: победил Прат, да.
8: Если за этого ненормального...
0: это урод полный, урод.
8: Да, урод по жизни. Урод по жизни. И за него 73% проголосовали. Это значит, что вот это все молодое поколение, отмороженное поколение, с сережками в глазах, в ушах, с зелеными волосиками, они побеждают, понимаете? Я их в трене каждый день вижу.
0: Но их становится больше, да.
8: Вот это я и говорю. Да, их становится больше. И вот такие отморозки будут занимать позиции, которые будут подписывать какие-то законы, по которым мы или наши дети или внуки будут жить. Вот и все.
0: Я понял.
8: И после Китая он вообще изменился.
0: Ну вот тоже, это тоже Майстровой отметил. И вот, спасибо. То есть, может быть, есть какой-то скрытый разговор, который произошел в Китае, что на Трампа нажали, а Трамп, как говорится, поддался. Есть такая версия. Значит, по поводу тарифов и так далее. Вы понимаете, хитрость здесь вот в чем. Что вот эти тарифы, или вообще вот эта политика, которую проводит Трамп, я же сказал когда-то, она антирыночная. Она абсолютно необходима, но она антирыночная. То есть любой экономист, который вот был за рынок, за глобальный рынок, за вот который был главным стержнем всей республиканской политики, глобализм, Рейган, Буш после него и так далее, это впервые, что Трамп фактически повернул обратно в протекционизм. Протекционизм — это была фишка, как таковая, демократов всегда. То, что Трамп ею воспользовался, поэтому я и говорю, что он очень гибридный президент, а не чисто республиканский. Но дело даже не в этом, республиканец, демократ, мне все вот эти вот, понимаете, надписи на лацкане пиджака, в принципе, не интересуют. Проблема в другом, что ничего другого никто предложить, кроме этих проклятых тарифов, не может. Вот смотрите, мы тут, как говорится, бьемся, тарифы плохо, ля-ля-ля, окей, согласен. Что сейчас вот происходит в Европе? В Германии, они, ну, то есть они там не сильно Трампа жалуют. Они вышли с заявлением, что если они каким-то образом не ударят и не ограничат вот этот вот китайский экспорт и вот эту китайскую деятельность, которую Китай проводит теперь уже в Германии, не в Америке, то они потеряют всю промышленность. То Германия станет, понимаете, заново станет аграрной какой-то там, я не знаю, страной 17 века. То есть вы понимаете, в чем дело? Значит, речь идет о чем? Что у них те же самые проблемы, что у нас. Мы просто, Трамп, в принципе, должен был бы использовать их проблемы. наши проблемы, для создания общего фронта, единых каких-то... Понимаете, для этого надо вести переговоры, конечно. Для этого надо очень серьезно кого-то слащать, прельщать. Ну, то есть, нужно кому-то что-то обещать за это. Это не потому, что они не понимают, что им это не нужно. Это потому, что это момент переговоров. То есть, их надо уметь вести. Вы понимаете, это, еще раз повторяю, это целая наука, которую преподают в колледжах и которую пишут диссертации. Как вести переговоры. Если вы думаете, что Трамп умеет их вести, вы ошибаетесь. Он только так считает, что он их умеет вести. Он может продавить те сделки и там, где заведомо слабый противник. Он смог это сделать в Панаме. Ну что такое? Что из себя представляет Панама? Да ничего. Он смог это сделать, потому что, то есть, это уже держалось на соплях в Венесуэле. И поддерживаю. Выкрали Мадуро. Дали взятки всем остальным в этом правительстве, они спокойно работают. Все, понимаете, вот этот идиотизм в Венесуэле закончился. Он что-то пытается сделать достаточно, может быть, грубо, но в правильном направлении с Гренландией. Тоже, в конечном счете, закончится каким-то договорником. Вот вам, вот нам все довольны. С Кубой, например, он тоже пока, как вы видите, ну, то есть, правильно идет в правильном направлении,

понимаете, там что-то кому-то угрожать и так далее. Причем со Ираном это вообще выглядит, понимаете, в какой-то смешном виде. Один день он заявляет, что, допустим, Иран, там, понимаете, я его разбомблю там до каменного века, на следующий день у нас идут прекрасные переговоры. Потом опять, понимаете, я уничтожу иранскую цивилизацию, на следующий день, мы вот в шаге там от какого-то, понимаете, там совершенно баснословного соглашения. Потом я читаю это баснословное соглашение, и мне становится, просто хреново, что они, грубо говоря, обсуждают только то, что Иран согласится, спасибо им, в самую шапку, открыть Ормузский пролив, а все переговоры по поводу атомного оружия там или вот этих всех этих разработок откладываются куда-то на потом. Боже упаси. В общем, я надеюсь, что я не прав. Может быть, это все по-другому. Может быть, мы увидим какой-то другой результат. Надеюсь. Понимаете, но никто ждать 2 месяца не может. Вы понимаете, мы упустили возможность поддержать вот это восстание, которое мы слишком поздно туда пришли. Мы, как говорится, в 17-м году или в 19-м году, почему, например, курды не согласились участвовать в нашей вот этой всей этой, я не хочу сказать авантюре в Иране. Почему? Потому что в 19-м году я спорил здесь со многими трампистами, потому что, ребята, вот зачем Трамп предает курдов в Сирии? Он их отдал туркам. Курды в Сирии, это были те, кто фактически полностью истребили на земле, потому что мы только воевали с воздуха. Весь вот этот Даэш, ИГИЛ. И мы повернулись к ним спиной, задницей, и сказали, а нам плевать, что дальше с вами. И мне здесь все защищали, они же коммунисты, они же те, они эти. Ребятки, это курды. И эти курды теперь не хотят нам помогать в Иране. Плевали они на нас. Они нам не доверяют больше. И Израиль нам перестает доверять, потому что мы непредсказуемы. Именно поэтому они наблюдают за нами и подслушивают. Перерыв.

0: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-45-54. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
5: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт.
11: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Слушайте в среду в 9:40 утра программу Михаила Лискера, доктора восточной медицины и акупунктуры.
14: Внимание! Для врача любой специализации сдается офис в Бруклине на Шипсет-Бэй. Звоните 718-769-7191. 718-769-7191.
15: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект «Support Davidson Radio».
16: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
15: Все собранные средства пойдут на развитие

0: новых проектов и создания качественного радиоэфира.
1: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
0: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
1: и качественней.
2: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
3: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Davidson Radio.
4: Davidson Radio.
3: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
4: Davidson Radio.
3: 620 AM. Настройтесь.

0: Нью-Йорке 8 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: Студия с новостями, Наталья Быстрицкая. Президент Трамп сообщил, что назначенный им исполняющий обязанности директора нацразведки Уильям Пулте приступит к работе 19 июня. В конце мая Тулси Габбард сообщил о том, что покидает свой пост. Такое решение она обосновала тяжелой болезнью мужа. В Израиле главы 11 военных ешив выступили с открытым письмом, в котором заявили, что с этого года перестанут направлять своих студентов на службу в бронетанковые войска Цааля. Поводом для этого письма стало решение богаться, обязывающая армию зачислять девушек в бронетанковые войска. В письме раввины написали, что считают службу в таких войсках запрещенной с точки зрения галахи из-за смешанной службы мужчин и женщин. При этом авторы послания подчеркнули, что их ученики продолжат служить в боевых частях, но Цааль должен предложить альтернативу военнослужащим, боевой профиль которых не позволяет им служить в пехоте. Де Карлос Браун, обвиняемый в убийстве 23-летней украинской беженки Ирины Заруцкой, в августе прошлого года признан неспособным предстать перед судом. Его направят на лечение. До тех пор, пока Брауна не признают дееспособным, по закону его нельзя судить. Убийство Ирины вызвало широкий общественный резонанс. Губернатор Северной Каролины Джош Стайн даже подписал названный в честь девушки закон, ограничивающий выход под залог для подозреваемых в насильственных преступлениях. Стайн в том числе предложил возобновить в штате смертную казнь. Президент Трамп назвал Брауна дословно животным, заслуживающим высшей меры наказания. За несколько дней до старта чемпионата мира по футболу в США, Мексике и Канаде остаются нераспроданными почти 180 тысяч билетов. Эксперты не исключают, что пустые кресла на трибунах могут стать неприятным фактом для FIFA, рассчитывающей выручить от турнира более 3 миллиардов. Особенно плохо расходятся билеты на матчи с участием сборной Ирана. При этом билеты на матчи сборной Мексики, где будет проходить часть игр, продаются в 4 раза дороже номинала, а сборной Колумбии в 5 раз. Билеты на матчи сборной Шотландии, которая впервые с 1998 года попала на турнир, также пользуются высоким спросом. Высокие цены и их не всегда понятная и прозрачная динамика уже вызвали критику со стороны болельщиков и властей. Генпрокуроры штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси начали расследование неправдоподобно высоких цен. Цена билета на финал, который пройдет в Нью-Джерси, стартует от 4185 долларов, а цены на премиальные места достигают 8680 долларов.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Внимание! В Бруклине открылась новая клиника Wound Edge. Самый современный центр лечения всех видов ран и повреждений кожи. Язвы, пролежни, разрывы кожи, рваные раны, порезы, ожоги, укусы животных и насекомых, инфекционные раны и гематомы. Здесь вам помогут доктор Роман Зиндер, специалист по лечению ран. Заботится о каждом пациенте и подберет лечение, которое действительно помогает. Звоните 347-669-3535. Доктор Роман Зиндер. 347-669-3535. Wound Edge. Когда нужен профессионал.
4: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
5: Как правильно защитить семейные финансовые активы и недвижимость? Вам нужен траст.
6: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
7: Я Элла Залкин.
5: Составлением трастов успешные более 20 лет занимается юридический офис Виктории Берес и Эллы Залкин. Он сэкономит ваши деньги на дорогостоящих завещаниях, уменьшит налоговые обязательства по недвижимости и позволит передавать ваши активы близким без участия суда.
6: Берессен Залкинг. Адвокаты и CPA работают вместе ради вашей семьи.
0: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
8: Америка без границ представляет. Самое мощное бизнес-событие в этом году – бизнес без границ на борту легендарного Hornblower Infinity в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров, здесь основатели находят партнеров, здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. Бизнес без границ. На борту Hornblower Infinity. Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
2: Бизнес без границ представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт Hornblower Infinity. 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com. Цена билетов от $75 до $250.

0: 9 Зон Радіо.
1: Ми любимо Нью-Йорк.
2: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
3: Здравствуйте, господа. Еще раз мы обсуждаем несколько тем одновременно. Вот пока никто не высказывался по поводу Украины, что там ожидается, то есть там как бы достигнут такое вот патовое положение, то есть не русские не выигрывают, Украина не проигрывает. Мы обсуждаем то, что происходит конкретно с Трампом, ну, в связи с тем, что это обострилось из-за Израиля, вышло на поверхность, скажем так, потому что Трамп увяз в какой-то нерешительности или резко повернулся в другую сторону, и некоторые уже отмечают, что он, как говорится, прогибается под врагов больше, чем он пытается помочь друзьям. А вот эти такие моменты. Вот что вы думаете? Добрый день, вы в эфире.
4: Добрый день, Александр. По поводу потери способности общаться молодых людей с друг другом и с остальными. Я предлагаю вот что. В школьной программе ввести класс диспута, где учитель задает тему, и каждый школьник должен самостоятельно высказаться по этой теме, не используя телефон, смартфон. Вот такая программа может научить. Вот мой внук абсолютно не закончил школу и не может общаться.
3: Я понял. Спасибо. Но дело в том, что такой класс есть, это называется спич. Такой класс есть в колледже. Он не обязателен, он дается на один семестр, и дальше он никак-то не развивается. У меня такое впечатление, что мы пришли, в связи со всеми нашими, как говорится, этим развитием, нашим прогрессом, мы пришли к пониманию того, что мы должны теперь этот класс, как и историю, и вот это civics, то, что вот патриотизм какой-то, вот это, то, что мы говорили тут все время, что это должно быть постоянный класс с экзаменами, что он должен развиваться, что какие-то вещи там надо, если не вбивать в голову, то постоянно говорить о них, потому что какие-то самые простейшие вещи американские студенты, американские дети просто не знают. Просто не знают. Они настолько живут в каком-то вакууме полном, что, понимаете, дальше возникает вот то, что есть. Добрый день, вы в эфире.
5: Доброе утро, Александр, это Наум.
3: Доброе.
5: Смотрите, Александр, скоро действительно, вот насчет общения, то скоро люди перестанут общаться друг с другом, будут общаться только с искусственным интеллектом. И к чему мы придем, я понятия не имею. То есть забудьте, что они как бы между собой перестают люди общаться, а начнут общаться и уже общаются с искусственным интеллектом. Скоро замуж начнут выходить или жениться на искусственный интеллект. Но это уже происходит, есть уже дейтс. Обычные люди встречаются с кем-то, с каким-то роботом. Виртуально встречаются, естественно.
3: Да.
5: Теперь насчет Трампа и всей ситуации на Ближнем Востоке. Я тоже вчера слушал передачу Александра Мастерового с Алексеем Осиповым. И мысли, которые высказал Александр Мастеровой, они мне тоже очень близки, как я понимаю, близки вам. То есть хочется надеяться, что и я, и вы, и Александр Мастеровой, мы все ошибаемся насчет Трампа, но как бы пока что это не выглядит. То есть я привык за всю свою жизнь, я уже как бы не самый молодой человек. То есть я слышу то, что я слышу, я вижу то, что я вижу. Да, иногда не нужно прислушиваться ко всему, что ты слышишь, а нужно смотреть на действия. Но я и действий никаких не вижу. Я очень надеялся, я голосовал за Трампа 3 раза, и очень надеялся, что как бы он будет где-то последователен. Заботиться о том, что он говорит сегодня уничтожил цивилизацию, а завтра он говорит, какой-то будет супер большой блюдо, полумирный договор. Пусть это все до одного места. Но действия какие-то, понимаете? А в данный момент выглядит так,
3: я
5: что...
3: Я понимаю, да. Вот я сам, я вот именно...
5: Иран, древняя и очень умная цивилизация. Забудьте, что мы не согласны с их политикой сейчас, с этой фанатичной исламистской. Но это цивилизация, которая умеет как бы negotiate в свою пользу. И в данный момент они это проявляют. То есть практически проиграв вот и 12-дневную войну, и вот последнюю, которая длилась месяц. То есть они ее проиграли, они остались там, было разрушено бог знает что. И они в данный момент ведут себя так, как будто они все выиграли.
3: Ну, окей, спасибо. Нет, это не перевернул. Спасибо, Наум. Спасибо, что вы позвонили. Понимаете, я вот вам, наверное, ну, скажу следующее. Значит, вот что мы с тобой отметил, вот что мне, вот, как говорится, действительно запомнилось во всем этом, что он отметил, что вот в этих negotiations, которые вот мы ведем, понимаете, с Китаем или с русскими, или с Ираном, Трамп в тот момент, когда он сталкивается с трудностями, ну, то есть то, что у него начинаются истерики, вот как мы видели в этом теперь уже документально подтвержденном разговоре с Нетаньяху, вы же поймите, меня не волнуют слова, что сказал Трамп, они помирятся. Это не вопрос того, что они, понимаете, теперь, понимаете, друг другу, понимаете, рожи корчить. Это меня не волнует. Волнует то, что они, что Трамп, вернее, зажат в угол. Из-за этого у него начинается, понимаете, потому что он рассчитывал на какую-то быструю войнушку, а реально он должен рассчитывать на 8-10 месяцев войны теперь. И на него давит и внутри, потому что растет инфляция из-за высоких цен, и плюс высокие цены на энергию, еще больше эти цены поднимают, инфляция. У нас будет в этом месяце где-то, я думаю, ну, 4,5%, может быть, чуть-чуть меньше, я надеюсь, что меньше. Но официально 4,18 уже. Было, уже есть. Это было по маю, по июню, не знаю. Это очень много, господа, вы понимаете, это очень много. Это больше, понимаете, давайте так говорить, это больше, чем растет ваша зарплата. Наша зарплата растет сегодня 3 point чем-то там, 2, по-моему, всего, в месяц. И то не каждый месяц она так быстро растет. А это имеет 4, то есть наши цены растут быстрее, чем ваша зарплата. Поэтому у Трампа внутри страны очень хреновое положение именно перед выборами. Ну, если ты тогда так понимаешь. Причем я согласен с Майстровым. Вот он там ведущий, я не понял, он, по-моему, Осиповым разговаривал. Тоже мне, как говорится, понравилась эта передача. Что он говорит, что он, значит, что это правильно, что на Иран напали. Я тоже считаю, что на Иран правильно напали. У меня это не вызывает никаких вопросов. У меня вызывают вопросы, сомнения и горечь какую-то. То, что мы действительно, вот то, что Наум только что сказал, мы блестяще выиграли военную кампанию, но Иран, понимаете, это восточная страна. Там, вы знаете, вот в свое время была такая фраза в романе «Хаджа на середине». Я этот роман постоянно перечитываю, это можно цитировать. Там очень много таких вот тонких каких-то моментов подмечено Соловьевым, что, в общем, там говорится, что вот на базаре там что-то они там пытаются торговаться, он говорит, после какого-то часа криков и споров мы согласились на цене. То есть, к чему я это говорю? Что вопрос, как вести negotiation на Востоке, это часть вашего организма. То есть ты родился, понимаете, вот этим вот негоциантом. От слова negotiation, то есть ты родился вот этим переговорщиком, который Трамп даже поблизко не стоит по этому кряду с ними. Повторяю, вот есть разные виды переговорного процесса. По-моему, насколько я помню по своему курсу по negotiation, по-моему, их 4. То, что мы имеем с Ираном, это так называемый hard negotiation, что мы вот либо my way or the highway. Совершенно четко, вот в этот вид negotiation Трамп проигрывает. И с Китаем, и с Ираном, и с русскими. Значит, альтернативный вариант с Ираном. Это, конечно, очень неприятный для, потому что это мы действительно можем увязнуть, но нужно делать так, чтобы не увязли. Мы должны говорить о какой-то ограниченной, ударении на ограниченной наземной операции для того, чтобы изъять это топливо для, или его уничтожить, или его сделать, обезоружить, не знаю как, не спрашивайте меня. Варианты есть. Но, допустим, понимаете, это вот добраться до этого всего, вот я вчера это рассказывал в одном месте, что, вы же поймите, это надо взять, окружить вот этот завод, там, я не знаю, дивизии солдат, которые должны охранять этот завод. И в это время в середине завода будет действовать какая-то инженерная группа американских инженеров, строителей с тяжелой строительной техникой. Вы лопатой это не раскопаете, которую раскопают как шахту или котлован в 90 метров, желательно быстро. Потому что никто их там терпеть не будет, их будут, по ним будут стрелять. Разумеется, разумеется, будут жертвы. Разумеется, это не будет прогулка в парке, как многие себе это представляли. Это не будет вот эта блестящая кампания, как мы проводили с воздуха. Конечно, нет. Но если мы уже влезли в эту войну, мы должны ее закончить, понимаете, чем-то и так далее. Или через 2 года мы придем к тому же самому. Я знаю, что против этой войны выступает Венс. Ему это абсолютно война, вот он считает, что она не нужна. Я знаю, что против этой войны выступает вот этот именно мага, наиболее такой, как говорится, радикальный элемент внутри республиканской партии. Я знаю, что вообще война не популярна. Ну так а кто в этом виноват? Во всем этом. Ну, нужна была очень серьезная подготовка, именно вот пиар-подготовка к войне. И не только пиар, нужно было подготовить, мне, понимаете, ну, 50 тысяч человек там, или 30 они стянули. Это что, достаточно для такой войны, ребятки? Ну, давайте. Или если вы, понимаете, действуете по, что нету, как говорится, сил на такую войну, значит, не начинайте ее вообще. Лучше помогите Израилю, и Израиль тогда ее проведет, ту войну. У Израиля не было каких-то чисто технических средств, допустим, достаточно заправщиков, достаточно бомб, достаточно что-то, каких-то вот таких вещей. Окей, помогите Израилю, пусть Израиль проведет. И Израиль проведет ее точно правильно. Потому что, еще раз повторю, для нас это прогулка, для Израиля это выживание физическое. Потому что если Иран получит хотя бы одну бомбу со средствами доставки, все, господа, Израиль пропал, мы пропали. До нас оно не долетит, но Израиля не станет. Да, даже если Иран не будет стрелять, вы поймите, тут же начнут делать эти бомбы против Ирана. В Саудовской Аравии, в Турции, в Египте. Возможно, в Азербайджане. Потому что с Ираном очень большие сложные отношения у многих. Для того, чтобы создать какой-то паритет с ним, все вокруг начнут делать эту атомную бомбу. И мы точно не сможем им сказать, ребята, мы вам запрещаем. Они Трампа пошлют, понимаете, в течение одной нью-йоркской секунды. С его запретами. Они пойдут на все, понимаете, после этого. Это будет выпущенный жуткий джин из бутылки. Жуткий совершенно. Добрый день, вы в эфире.
0: Добрый день, добрый. Я думаю, что Трампу досталось такое наследство, что ни одному президенту с времен Рузвельта ничего подобного.
3: Окей, что,
0: где можно было все решить мирным путем. Отдать, что он хотел, и не было никакой войны. Нет, он сказал, ребята, воюйте, а я вам все дам. Номер один. Номер второй, это когда покинули Афганистан. Это стыд. Пришли ребята с ржавыми автоматами, босиком, и самая могущественная армия в мире скочила и ускакала. Еще положило 13 человек. Все, а Восток...
3: Вы в курсе? Вы в курсе, кто заключил договор о выходе из Афганистана?
0: Договор – это одна сторона, а кто выводил? Если нет ситуации, значит, договор не годится. Значит, надо его пересмотреть и выводить по-другому. Это однозначно. Okay. Есть ситуация.
3: Спасибо. Значит, вы прерываетесь, перезвоните еще раз. Значит, я вам расскажу по поводу выхода из Афганистана. Выход из Афганистана полностью, без участия каких-то даже серьезных каких-то наших экспертов, заключили при том самом Трампе в первую каденцию. Он послал туда американского генерала афганского происхождения, который фактически с Талибаном провел переговоры, и мы оттуда вышли. Значит, что надо было делать в этих переговорах? Настаивать, что мы сохраним за собой базу «Баграм». Это была советская база. Это абсолютно укрепленная плата, такой горная плата в 32 там, километра в длину, абсолютно неприступная. Создав там постоянную базу, даже если Талибан не хотел бы, мы бы могли бы контролировать все остальное. Ну или, во всяком случае, очень серьезно оставаться... Трамп сказал, нет, все, забирайте. А дальше вот этот неконтролируемый коллапс, который начался из-за того, что афганская армия не продержалась даже 3 дня, это уже говорит о том, что мы 20 лет фактически не добились ничего. Ни при Буше, который начал это, ни при Обаме, ни при Трампе, ни при Байдене, вообще ни при ком. Просто вот этот вот, понимаете, бардак с выходом, понимаете, что люди цеплялись за самолет и так далее. Это да, это не, ну разумеется, это все лежит на Байдене. Это произошло при нем. Но то, что мы вот заключили такой дурной договор, с такими условиями дурными, глупыми, когда это было при том самом Трампе, по поводу выхода из Украины. Ну, слушайте, ребятки, какая страна возьмет и отдаст свои территории? Вот что в Украине не надо было делать, заниматься с борьбой с русским языком, с русскими писателями, с русской культурой и так далее. Вот этот вот вообще вот весь этот вопрос национализма надо было в Украине, в стране, где столько разных наций, проводить крайне осторожно, как и в Прибалтике это не надо заниматься этим. Вот такая история, как она сложилась. Ребята, вы хотите устроить гражданскую войну, даже мини? Окей, тогда начинайте заниматься притеснением какого-то местного меньшинства. Особенно рядом с сумасшедшей Россией и с таким Путиным, который мечтает о реванше. Мечтает. Вы ему даете все козыри в руки. Побольше снимите памятников Булгакову, самому антисоветскому писателю, которого я просто знаю. Побольше снимите ему памятников. И вы добьетесь своего. В Украине сразу станет лучше жить. Сразу. Сразу война закончится. Сразу каждому по кулачу выдадут. Из-за того, чтобы, ну как же, всему мешает Булгаков, Жванецкий, Бабель и все остальные писатели. Вот зато Мельника, нациста, украинского нациста, надо похоронить с почестями. И этот придурок Зеленский сидит на краю рва, понимаете, мне начинает этот ров напоминать тот самый Бабий Яр, где сидели евреи тоже на краю рва и ждали, когда их расстреляют. Придурок полный. Добрый день, вы в эфире.
0: Тоже говорил про Афганистан. Байден не решил...
3: Вы прерываетесь, я не могу слышать куски. У вас телефон или выйдите на нормальное место приема. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, вы в эфире. Господа, если вы хотите звонить с ваших селфонов, видимо, очень плохих и очень дешевых, I'm sorry, господа, то я вас слышать не могу. Выйдите из квартиры или на балкон, или на улицу, и тогда вас будет слышно. Ваши селфоны не пробивают ваши стены. Прием ужаснейший. Добрый день, вы в эфире.
6: Добрый день, Александр. Я вот услышал сейчас по поводу Мельника и там все остальное на украинских нацистов. Но почему-то, когда Россия перехоронила Ивана Ильина, идеолога русского фашизма в Екатеринбург, то это не вызывало никого проблем. И в Украине, в России Александр Дугин, который принимает решение и приводит в пример, что надо убивать украинцев еще с 2006 года, Красовский, который предлагает убивать украинских детей, это не вызывает проблемы. Но вот видишь ли, Украина что-то не так сделала. Это как бы одностороннее образование.
3: А я вам объясню. А вы знаете почему? А вы знаете почему? Простейший ответ. Украина пытается быть нормальной. Она заявляет, правильно, что она хочет быть Западом. Правильно, да? Значит, тогда она должна действовать как Запад. На Западе нацистов.
6: Но это берет
3: нет, время. Не чествует.
6: Это не так
3: важно. Время, это берет мозги. Но это берет мозги. Это берет мозги. Не надо было вести этот прах. И с почестями вы хотели прах Мельника из Люксембурга. Вы хотите его перезахоронить? Окей, сделайте это частным образом. Где-то во Львове. Где он там, как говорится, был на Западной Украине и так далее. Без, как говорится, понимаете, вот этих вот оркестров. Вы хотите перезахоронить, сделайте. Вы хотите... За что снимать, понимаете, памятник? Почему? Потому что он не любил Петлюру. А Петлюру нужно любить. Петлюра был бандит натуральный. Бандит. Окей, опять-таки, есть люди, которые чествуют вот Петлюру. Я, знаете, я не пойду на празднование по поводу дня рождения Петлюры. Буду ли я его запрещать? Конечно, тоже не буду. Где-то, пожалуйста, сидите, празднуйте, что-то такое. Не надо это превращать в общее мероприятие для всей Украины. Потому что если вы хотите отличаться, еще раз повторяю, отличаться от этой сумасшедшей России, где все это происходит, так отличайтесь. Отначните уже, мозги включите. Мозги, это не надо ждать ничего для этого. Добрый день, вы в эфире.
7: Александр, доброе утро. Вы сказали очень важную вещь. Я когда-то в Нью-Йорк Таймс читал статью на эту тему, что если в арабских странах появится атомное оружие, то Израиль может без войны не то что прекратить существование, но он может потерять, оттуда могут уехать сотни тысяч людей. Это довольно маленькая страна, и там была такая цифра, где-то 50 тысяч, если уедет инженеров, врачей, ученых, то он превратится в арабскую страну. Это действительно так.
3: Ну так а что вы хотите? Спасибо. Что вы хотите? Вы поймите, Израиль имеет минимальное количество территорий. Одной бомбы в Израиле хватит, чтобы практически все заразить, все, что в Израиле будет. Ну, может, останутся какие-то углы какие-то, но вы поймите, вот Чернобыль бахнул когда-то. Там вначале 30-километровую зону объявили, потом, по-моему, 100-километровую, что-то такое. Сколько заражения было? Кто в ясном уме будет жить в зараженной зоне в Израиле? Конечно, люди плюнут на весь свой патриотизм к Израилю, очень многие. Заберут детей и уедут. А что вы думали-то себе? Это будет совершенно ясная реакция на это. Вот сейчас, например, вот интересный момент, Так, давайте сделаем перерыв и вернемся.
1: Мы любим Нью-Йорк.
8: Дэвид Зон Радио.
9: Причины снижения зрения могут быть разными. При катаракте зрение снижается из-за помутнения хрусталика, при глаукоме – нарушением кровообращения в связи с повышенным внутриглазным давлением. В центре зрения Vision Palace каждый пациент проходит комплексное обследование зрения, в результате которого выявляются все особенности зрения и определяются причины его ухудшения. При помощи современного офтальмологического оборудования Vision Palace удается выявлять малейшие отклонения от нормы, диагностировать заболевания на ранних стадиях и вовремя начинать лечение. Очень важно диагностировать болезни глаз при сахарном диабете именно на ранней стадии, когда еще можно остановить патологические процессы в глазе и сохранить зрение. Поэтому так важно минимум 2 раза в год посещать глазного врача. Vision Palace ведет прием опытный глазной врач Юлия Шейко. Принимаются все страховки. Medicaid и Medicare. Vision Palace – ваш шаг на пути к хорошему зрению. 1723 Avenue U в Бруклине. Угол East 18th Street. 718-998-8400. 718-998-8400.
10: Если вы чувствуете, что у нас все пошло не так, вы во многом правы. Единственное, что может нам помочь, это наше право голосовать. Меня зовут Алек Брукрасный. Я переизбираюсь в Ассамблею штата Нью-Йорк от республиканской и консервативной партии, партии здравого смысла. Для нас с вами нет ничего важнее, чем наша семья, наши дети, наши родители. Голосуйте за их интересы и голосуйте за себя. Не сдавайтесь, борьба продолжается. Ваш Алик Брукрасный.
11: Выборы состоятся 3 ноября.
12: Paid for by ABK for Assembly.
13: Если у вас диабет, ваши ноги немеют, а стопы краснеют, отекают, зябнут, вы ощущаете жжение и чувство покалывания, срочно спешите в сосудистый центр Sinai Diagnostics. Недавно появилась новая технология – процедура восстановления пораженных сосудов, позволяющая восстановить кровообращение в конечностях и избежать ампутации. Ее успешно применяет доктор Дэвид О'Коннор в сосудистом институте Sinai Diagnostics без госпитализации и наркоза. Sinai Diagnostics под руководством доктора Вадима Колесникова. Самая точная и современная диагностика. Новейшие технологии лечения всех сосудистых проблем. В Sinai Diagnostics спасают ваши ноги. Записывайтесь на консультацию 718-615-4100. 718-615-4100.
14: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
15: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
8: Дэвид Зон Радио. Радио.
1: Американское радио на русском языке.
8: Дэвид Зон Радио.
1: Дэвид Зон Радио.
2: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
3: Здравствуйте, господа. Еще раз, вот меня прервал перерыв. Вот я расскажу вам такую вещь. Вот сейчас обсуждается, я не знаю, насколько это серьезно обсуждается, но обсуждается возможность того, что очень большое количество еврейского населения из Европы переедет в Соединенные Штаты. Не в Израиль, в Соединенные Штаты. В частности, это обсуждается еще и в Канаде. Почему? Потому что они считают, что нахождение еврейского населения вот в Европе, вот с той вот раскручивающейся вот этой вот свистопляской, которая есть, и ведет к... Ну, если не к погромам, то каким-то, возможно, даже законам, которые будут ограничивать еврейское население. И вот вроде бы ведутся переговоры, в частности, там вот один из известных раввин, его зовут, у него фамилия Каплун, он как бы ведет какие-то переговоры тут от имени Трампа или с участием Трампа, или, во всяком случае, с каким-то знанием от американского правительства, насколько это все официально, я не могу вам сказать, что, как говорится, какая-то часть европейских евреев начнет переезжать в Соединенные Штаты. То есть мы от этого, то есть Соединенные Штаты от этого-то только выиграют. Почему они не едут в Израиль? Потому что Израиль их не устраивает. После Европы многим не, и Израиль, ну, короче, значит, не устраивает. Они хотят именно переехать в Америку, у них в Америке больше общества, большего и больше интересов и так далее. Вот. Как обстоят дела? Понимаете, поэтому я вообще скажу так, что у меня нет сомнений, что Трамп самый произраильский президент. У меня в этом нет никаких сомнений. У меня нет сомнений, что Трамп не антисемит, как кто-то что-то тут кто-то вякнул по этому поводу. Я, ну, это чушь полная. Нет сомнений никаких в этом. У меня нет сомнений, что Трамп не желает ничего плохого Израилю. Но Трамп многие вещи не может понять и раньше не понял. Вообще Ближний Восток в Америке понимается крайне плохо. Я это заметил еще когда Буш, вот, как говорится, организовывал вот эту кампанию в Ираке. Вот если вы смотрели, вот этот, есть там этот фильм с Мэтт Дэймон играет. Если что происходит в Ираке, что там они пытаются насадить какое-то правительство, которое только вылезло из вертолета, вообще ничего ни о чем не понимает. Какие-то американцы, которые приехали управлять Ираком. Ребят, ну камон. Не понимают ни местных традиций, ни местных каких-то заскоков, проблем. То, из чего состоит страна, ее история и так далее. Ребятки, это колоссальная проблема, вы понимаете? Колоссальная проблема, когда неумехи какие-то, какие-то абсолютно неграмотные люди лезут в управление такими сложными странами. Любую страну, чтобы знать, надо там жить. Не приехать из эмиграции, а вообще жить. Тогда вы поймете все тонкости. И то не уверен. Американцы крайне плохо это понимают. И американцы все время и при Байдене. Вот это тоже мысль Мастрового, я с ней согласен. Они показывают, что они ненадежные партнеры. Что они что-то обещали. Я не говорю про Будапештский меморандум, где мы ничего не обещали, извините, господа. Будапештский меморандум выполнен. Я говорю про какие-то другие вещи. Что мы что-то обещали, мы что-то подписывали, и оно абсолютно не работает. Что вот мы не создаем впечатление надежного партнера. Я вот с чем я не согласен с Мастровым, это то, что арабские страны, сунниты начнут как бы позиционироваться вокруг Ирана. Нет, они не начнут это делать. Они будут, как говорится, дальше раскручивать. Они могут начать раскручивать Китай как своего какого-то сюзерена определенного. Или, допустим, русских как-то, вот, чтобы пригласят как какой-то вот вариант какой-то вариант тяжеловеса для создания паритета. Может быть, они начнут резко усиливать Турцию коллективно против Ирана или Египет, но они не будут группироваться вокруг Ирана, они просто не будут воевать с ним. И тоже я вот здесь говорил, интересный такой момент, как только из иранской угрозы исчезнет, кто становится номер один на Ближнем Востоке? Кто? Израиль. Кто из вас в реальном здравом уме, даже при всех экивоках, что в сторону Израиля делать, может представить, что арабы в этих арабских, в Персидском заливе монархи хотят, чтобы главной доминантой региона вместо Ирана теперь стал Израиль? Главным, вот, как говорится, который решает все дела, решалой, стал Израиль. Ну, подумайте сами. Именно поэтому они играют в игру в те и другие ворота. Мы должны обезвредить Иран, но не выдернуть его как постоянная фишка давления на всех арабов вокруг. Вот такая двойная задача. Выдернуть у него зубы у этой змеи, чтобы он не кусать не мог нас. Но при этом оставить его на плаву там, чтобы он продолжал мутить воду. Потому что иначе, как только, знаете, получается, как в том анекдоте про старого армянина, который умирает, созывает своих детей вокруг меня, и они говорят, что отец, скажи нам свою последнюю волю, свою последнюю мудрость. Он говорит, берегите евреев. Сыновья начинают, что причем евреи, мы армяне. Он говорит, их перебьют, за нас возьмутся. Вот. Вот она истина. Если исчезнет Иран, возьмутся за Израиль. А пока есть Иран, то все эти арабы будут водить пляски с бубном вместе с Израилем против Ирана. Значит, если вы убираете Иран, то вы тогда должны сделать Иран, не просто убрать его, сделать его недогосударством, а сделать его тогда своим союзником, посадить там другой режим и сделать фактически еще один Иран, только более мощный, более нормальный, но прозападный. А если вы убираете Иран вообще как таковой, оставляя его с таким режимом, то вы сами себе делаете очень медвежью услугу в этом отношении. Потому что вакуум будет заполнен против вас. Это вот это те самые тонкости, о которых я говорю в Ближнем Востоке. Вот, например, Израилю, да? Ну, там эта мысль, кстати говоря, звучит. Вы вот если вы почитаете нормально Особенно поймете, что между строк. Израиль не хочет добивать Хизбаллу до конца, вы знаете это? Вот тут Майстровой тоже не прав. Вот он не прав. Почему? Потому что он думает, что они хотят Хизбаллу добить до нуля. Во-первых, они этого не могут сделать, при всем уважении к Майстровому. Они не могут добить Хизбаллу до нуля, как они могут Хамас добить до нуля. Даже если они войдут в Газу, будут стоять на каждом перекрестке, понимаете, с автоматами, они не закончат Хамас. Потому что Хамас равен палестинскому населению. И точно так же Хизбалла равна ливанскому населению. 40%. Может, чуть-чуть больше, может, меньше. Но вот именно так. Значит, о чем ведется речь? Почему я говорю, что они не хотят добивать Хизбаллу до конца? Потому что Хизбалла — это одна из активнейших сил, которая будет сражаться с Турцией и с различными вот этими суннитскими бармалеями, которые заседают сейчас в Сирии. Как только Сирия сейчас встанет на ноги, как только турки там получат полную свободу действий, очень становится следующая, возможно, война Турции и Израиля. И как Израиль в свое время тайно, но лечил и даже снабжал там легким стрелковым оружием ИГИЛ. Почему? Потому что ИГИЛ сражался с кем? С Асадом. Так я вполне могу подозревать, что очень может быть, что какие-то отдельные элементы Хизбаллы найдут очень хороший общий язык с Израилем. Да, Хизбалла найдет общий язык с Израилем, потому что та угроза, которая будет стоять перед Израилем со стороны Сирии и турок, и Турции, она же такая же угроза будет стоять перед Хизбаллой. То есть враг моего врага — мой друг. Вот это мы не должны не забывать ни на секунду. Если это произойдет, поверьте мне, я буду абсолютно не удивлен. Абсолютно нет. Потому что это совершенно четкое понимание того, что нельзя оставлять вакуум. Что если ты с одним, значит, ты должен тогда срочно объединяться с другим, даже если тебя Рыгалова на него вызывает. Добрый день, вы в эфире.
16: Вот они, не ИГИЛ, а там же три силы было в Сирии. Значит, с Асадом сражалась оппозиция, а ИГИЛ — это было отдельно. Они там были больше на севере, вот где иракская граница.
3: ИГИЛ находился больше к востоку, а не на севере. На севере находились именно Аль-Кейда, вот этот Аль-Шамс и так далее. Это вот эти все террористические группировки, которые именно вот сейчас пришли к власти в Сирии.
16: Но на границе с Израилем, по-моему, это были не ИГИЛ, это были...
3: На границе с Израилем была одна из групп, прямо вот на Голанах они находились фактически. Там было даже две группы, которые были фактически из... Ну, то есть они были... Вы поймите, что такое ИГИЛ? ИГИЛ — это же вообще... Это что, партбилет, что ли, каждому выдается? Нет. Они просто... Это loose organization такая, то есть loose... Какие-то группы организаций, которые объявляют, что у них общие ценности. Что-то поплялись там на каком-то Коране перед телевизором. И все. То есть была какая-то группа, которая находилась именно на вот предгорьях голландских высот. Прямо рядом с Израилем. Израиль им поставлял, во-первых, лечил. Вначале они начинали с того, что они лечили раненых. Потом они начали лечить членов семей, детей в Израиле. Они давали им перейти границу. Там был устроен какой-то полевой или какой-то госпиталь, где работали израильские врачи, лечили. Потом, когда Асад начал, как говорится, больше перемещаться на юг, они начали помогать им оружием и так далее. Потому что общая цель стояла как можно больше кошмарить Асада. Но Асад в конечном счете улетел. К власти пришел не ИГИЛ, а пришли не меньшие бармалеи, которые просто одели вот эти все итальянские костюмы, Джулани, и от которого Трамп в восторге. Опять-таки, я не понимаю, от кого он там в восторге. И что он себе там думает по поводу желания? Ну, допустим. Но этот человек из Аль-Кейды. Мы теперь, понимаете, заменим ИГИЛ, ДАЭШ, понимаете, вот этот ужасный, на Аль-Кейду, и будем считать, что это лучше? Ну да, понимаете, ну да, наверное, Талибан лучше, чем ИГИЛ. Но это не значит, что Талибан, это, понимаете, прямо няшки, понимаете, белые пушистые. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Вы в эфире. Слушаю вас. Не слышат. Меня не слышат. Я их не слышу, они меня не слышат. Бывает. Ну, в общем, я вот все привожу эти примеры не для того, чтобы кого-то обличать. Или говорить, какой плохой Израиль, или какой плохой там еще кто-то, и так далее. Я вам показываю это, что насколько все переплетено и сложно. Что там не двусторонний фронт, вот здесь враги, вот здесь друзья. Вот это черное, а вот это белое. Но, ребятки, там в Ливане вообще там, понимаете, что-то чуть ли не 30 оттенков серого. Вот опять-таки Майстровой сказал такую фразу, что, значит, ливанцы многие были бы рады, чтобы Хизбалла исчезла. Да, они были бы рады. Но при этом, вот смотрите, Хизбалла и именно христианская группировка маронитов создают единое правительство. Шииты и христиане. Почему? Объясняю. Потому что шииты традиционно более терпимы к minorities. Они вообще практически никаких христиан за это не убивают. За то, что они христиане. Армян не убивают, православных не убивают, католиков не убивают. Основные проблемы у христиан Ближнего Востока с суннитами. Вот ИГИЛ, это была суннитская террористическая организация, которая убивала христиан, только за то, что они христиане. А вот алавит Асад, алавит это один из, алавиты, это один из вот, ответвлений от шиитов. В своем правительстве держал христиан, держал армян, держал все конфессии там были. В шиитском Иране сохраняется большая еврейская община, больше 12 тысяч человек, которая может уехать в любой момент, они не уезжают, им не надо. Ни в одной арабской суннитской стране нет еврейских общин, вообще ноль. Их ликвидировали. Вы понимаете, поэтому это тоже такой вот гадостный момент, который надо учитывать. То есть шииты, при всей вот их, понимаете, сумасшествии, с которым мы сейчас сталкиваемся в Иране, они куда более терпимы по отношению к каким-то меньшинствам, чем сунниты. Иран, например, провозглашает, что еврейская община в Иране может существовать, так далее, сколько существовало, потому что они абсолютно не против религиозных евреев, так далее. Они против сионизма, они пытаются время это разделить. Ну, я понимаю, насколько все это вилами по воде пишется, что это все это, ну, абсолютно полная профанация, но неважно. Они не выступают против еврейской общины. Вот к вам как лакмусовая бумажка. Поэтому все вот эти вот хитросплетения, что Израиль помогал тем или помогает этим, выступает за тех или выступает за этих, я абсолютно не удивлен. Абсолютно, ребятки. Я абсолютно не удивлен. Это более чем понятно и, я бы сказал бы, даже правильно для таких стран, как Израиль. Они используют ситуацию, которая складывается в реалии, а не занимаются, понимаете, бьют челом там для того, чтобы доказывать какую-то идеологическую истину. Нет никакой идеологии, понимаете, есть выживание, прагматика. Сегодня нам удобно, понимаете, вместе там, я не знаю, хлеб, соль делить там с ИГИЛом. Окей, значит, с ИГИЛом будем сидеть. Завтра будем с Хизбаллой. Окей. С Хизбаллой, значит, наладим отношения. И я абсолютно этому удивлен не буду. Вот кто этому будет, да, удивлен, это будет Трамп. Почему? Потому что Трамп это продукт западного американского истеблишмента. который вот эти все хитросплетения на Ближнем Востоке не понимал, не понимает, понимать никогда не будет. Его можно пожалеть в этом отношении, да, потому что он не может это понять. Для этого там надо жить, там надо родиться для этого. И тогда, после какого-то часа криков и споров на базаре, ты поймешь, как вести negotiations. Какой-то час с криков и споров. Спасибо, что были сегодня со мной. Всего доброго. До свидания.
1: Нью-Йорк, Нью-Йорк, Бостон, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.
17: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство BestCare поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство BestCare является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
18: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
19: My name is Gil Zohar.
20: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в

доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Новости.
1: Аналитические передачи.
0: Репортажи, мнения экспертов.
1: И прямые включения из горячих точек со всего света.
0: Все это RTN.
1: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
0: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
1: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
0: RTN. Смотрите лучшее. Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
2: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
0: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
2: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
0: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
2: и качественней.
3: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
4: Вы слушаете Davidson Radio.

0: Сутки, 9 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Устрицкая. Дональд Трамп заявил, что иранские власти затянули переговоры, и им придется столкнуться с последствиями таких действий. Вместе с тем он заверил, что вооруженные силы Ирана пребывают в состоянии развала и что иранские ВМС и ВВС полностью разгромлены. Они полностью побеждены, подчеркнул президент. Национальный парад в честь Дня Пуэрто-Рико пройдет в Нью-Йорке в воскресенье 14 июня. Торжественное шествие начнется в полдень. Около миллиона зрителей соберутся вдоль 5-й авеню. Прямую трансляцию будет вести ABC7 Нью-Йорк. Ведущими мероприятия станут Дэвид Наварро, Джо Торрес и Санни Хостин. В этом году тема парада – коллективный вклад пуэрториканцев в мировую культуру. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху будет баллотироваться на предстоящих выборах Кнессет. Об этом сообщила правящая партия Ликуд. 76-летний Биби занимает пост премьера с 96 по 99 год, с 2009 по 21 год и с 22 года по настоящее время. Он находится у власти самый продолжительный срок в истории страны. Точная дата предстоящих выборов еще не определена. Они должны пройти до 27 октября. Судя по опросам, около 60% израильтян настроены против переизбрания Нетаньяху. Народная артистка Людмила Чурсина умерла на 85-м году жизни. Причиной смерти стала длительная болезнь. Прорыв в ее карьере случился в конце 60-х. Широкую известность принесли роли в фильмах «Донская повесть», «Угрюм река», «Журавушка». Всего в фильмографии более 100 работ, включая «Веринею» и 2 билета на дневной сеанс. Личная жизнь Чурсиной была сложной и драматичной. У актрисы было 3 брака, но детей в них не появилось. Ее третьим мужем был дипломат Игорь Андропов, сын бывшего генсека ЦК КПСС Юрия Андропова. Пара развелась через 4 года. Актриса также пережила попытку суицида, связанную с проблемами в отношениях.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
4: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 10 июня. Вчера на бирже был отрицательный день. Индекс Доу Джонса потерял 86 пунктов. 50 872 был конечный результат. Standard & Poor's 500 минус 19 пунктов, 0.25%. 7387 была конечная точка. И Nasdaq остановился на отметке 25 679, потеряв 251 пункт или почти 1%. Транспортный индекс прибавил 1%. Маленькие компании плюс 0.4%. Сегодня Brent плюс 90 центов. Один баррель стоит $86.55. Золото минус $129.20. 4158.50 стоит унция золота. Унция серебра $63.66. 1 евро равен $1.15. Пятилетние госбумаги дают 4,257%. За 10 лет можно получить 4,528%. И за 30 лет госбумаг можно получить 5,008%. За границей сегодня Англия минус 0,15%. Франция минус 3%. Германия минус 0,8%. Швейцария плюс 0,1%. В Азии японский Никей минус 1,9%. Шанхай минус 0,4%. И Гонконг минус 0,3%. Наша биржа сегодня откроется в отрицательном направлении. Правда, это еще не гарантия, что мы закроемся в отрицательном направлении, но откроемся в отрицательном. Dow сейчас показывает минус 203 пункта, Standard & Poor's 500 минус 34, и Nasdaq показывает минус 231 пункт. А буквально несколькими минутами ранее эта ситуация была хуже. И причина, почему мы находимся в отрицательном направлении, это экономические новости. Было объявлено, что инфляция у нас в стране есть за май месяц. За май месяц цены, которые мы платим, поднялись на 0,2%. Это цены от месяца к месяцу, которые core, то есть не, если отбросить энергетику, продукты питания, цены поднялись на 0,2%. Это меньше, чем 0,3% ожидавшиеся, но от месяца к месяцу они поднялись на 0,5%, столько же, сколько ожидалось, а вообще такая цифра, и инвесторы не уверены, будут ли в ближайшее же время понижен, будет ли понижен банковский интерес, и с этим связано падение биржи. С компаний, которые попали сегодня на экраны, вот сборка того, что считают аналисты, их инвестиционные банки. Теслу надо покупать, Hylian Holdings можно покупать, Oscar Health будет вести себя хорошо, Power Integration можно покупать, Johnson Controls будет вести себя лучше, чем другие, Renaissance с Re тоже можно покупать, Cracker Barrel, с ними будет все в порядке, Nvidia нужно покупать, Pfizer, Market, Tifon, то есть их можно держать, Kava надо покупать, это новое объявление сегодня. Они только что попали на экраны. Shark Ninja, с ними будет все нормально. ST Microelectronics покупать. Nike Sector Perform. Nike Sector Perform. Borg Warner можно покупать. Netflix покупать. Новый таргет $110. Ранее был 128, теперь 110. Таргет понижен. Bell Fuse, с ними будет все нормально. Illumina Overweight, то есть Devon Energy Outperform. Outperform, с ними будет все хорошо. Energy, Outperform, Chipotle, Overweight, их можно покупать потихоньку, Global и Online to Buy. Цены, которые сегодня с утра изменились. Супермайкрокомпьютер упал на 12%. Они хотят получить $7 миллиардов, дополнительно выпустят акции на $7 миллиардов на покупку хардвера. Cracker Barrel сегодня подскочил на 11%, показал очень хорошие квартальные результаты. Nike минус 2%. Micron упал на 5%, Advanced Micro минус 4%, Broadcom минус 4%. Золотые компании Anglo Gold минус 7%, Harmony Gold Mining, Gold Fields на 6% минус, Helco Mining упали на 3,5%, Chewin поднялся на 4%, они показали хорошие результаты. Chewy это сеть магазинов, которая продает все для животных, и Oracle минус 3,3%. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Перекладывание денег из технологических компаний в нетехнологические продолжается. Но опять посмотрим, что у нас будет сегодня. Вчера, когда технологические компании сильно упали, все бросились их покупать, и они, а потом поднялись. Может быть, сегодня произойдет то же самое. Всем хорошего. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James со всем финансовым вопросом. Мы будем рады вам помочь. Всего хорошего. Будьте здоровы.
5: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
6: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com.
7: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому, профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
10: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
11: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
12: Всего 4 простых примера. Наша направленная реклама донесет преимущества вашего бренда клиентам. Наша реклама помогает продавать больше. Наша реклама создает у ваших потенциальных клиентов хорошее настроение. Наша реклама формирует позитивные отношения к вашему бизнесу. Реклама на Дэвидсон Радио. Оперативно, качественно, выгодно. Телефон рекламной службы Дэвидсон Радио. 718-303-8000.

0: Дэвид Зон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Удивительные судьбы. Невыдуманные истории. Крутые виражи судьбы. Неизвестное об известных женщинах. В программе «Супер-женщины» с Натальей Быстрицкой. Каждую среду в 9 утра на радио «Дэвидсон».

0: утро. Время суперженщин. На радио Дэвидсон.
1: Здравствуйте! Вас приветствует Дэвидсон Радио, волна 620 AM, американское радио на русском языке. www.davidsonradio.com – это наш адрес в интернете. Меня зовут Наташа Быстрицкая, я по средам веду шоу, которое посвящено супер-женщинам, женщинам с характером, женщинам, которые могут все, если захотят. Слава богу, образ женщины с отбойным молотком канул в лету, ушел в прошлое, надеюсь, безвозвратно. Современная женщина имеет склонность к многозадачности. Например, в первой половине дня она защищает мир от темных сил, борется со злом, а ночью лихо выплясывает джигу на танцполе или буги-вуги, как Мария Мендиола и Майте Матеос. Они начинали свою карьеру с выступлений в клубах и отелях острова Фуэрте-Вентура. Дуэт перепевал уже существующие хиты Аббы, Бонни Эм и Даны Саммер. Вскоре на них обратил пристальное внимание продюсер Рольф Соя, сотрудник звукозаписывающей студии RCA. А дальше все закрутилось, как говорится. Выпускается первый сингл «Yes, Sir, I Can Boogie». В Германии песня удерживает первое место в течение 8 недель, в Швейцарии – 7, а в Швеции – целых 20 недель. На этом фоне Мария и Майте придумали себе название «Бакара», как сорт роз темно-красного цвета. Цветок также стал тотемным символом коллектива. Из воспоминаний Марии Мендиолы: в конце 70-х, после выступления на одном известном телешоу в Германии, наши записи стали раскупать, как горячие пирожки. Тогда же «Бакара» стала первым испаноязычным дуэтом, который возглавил британский хит-парад. Когда мне позвонили и сказали, что мы номер один в Великобритании, я подумала: да ладно, не может быть, мы с нашим английским, а мне: да, вы номер один. Нас даже внесли в Книгу рекордов Гиннесса как женский дуэт, который продал наибольшее количество записей. Чтобы не быть голословной, давайте назову эту цифру. Группа продала 16 миллионов пластинок с синглом «Yes, Sir, I Can Boogie».
0: Утро. Время суперженщин. На радио Дэвидсон.
1: Имя этой исполнительницы начинается на букву «I». Ее отец назвал ее в честь шведской актрисы и просто красавицы Ингрид Бергман. Если бы она не стала певицей, то занялась бы архитектурой, может, даже попробовала себя на поприще художника по интерьерам, а может, ударилась бы в философию, так как получила PhD, докторскую степень в этой науке. Певица Ингрид – личность неординарная. Яркая итальянка, поющая по-французски, приобрела мировую известность после хита «To is for two» «Ты мне обещал». В личной жизни Ингрид на протяжении многих лет без перемен. Она до сих пор не обзавелась ни мужем, ни детьми, зато обзавелась 9 кошками. А когда ее спросили, какой должна быть идеальная женщина, она ответила: женщина должна быть другом, женой, любовницей и матерью. Причем иногда она бывает мамой не только своим детям, но и мужу. Вы же знаете, какие инфантильные порой встречаются мужчины. Это цитата. Да и бабушкой тоже надо уметь быть. А вкусно готовить и вязать теплые вещи. Про вышивание крестиком Ингрид нам не сообщила, но я уверена, что и это ей по плечу.

0: Супер-женщины с Натальей Быстрицкой. Каждую среду в 9 утра на радио Дэвидсон.
1: Дэвидсон радио. Радио.
2: Дэвидсон радио.
3: Дорогие друзья, популярное агентство по уходу на дому Welcome Care, которое уже более 22 лет успешно помогает пожилым инвалидам и детям с аутизмом, приглашает вас на необычную ярмарку здоровья. Ярмарка пройдет в воскресенье, 14 июня в 12 часов дня по адресу 2336 86-я стрит. Это угол 23-й авеню. Автобус B1 и маршрут поезда D. Вас ждут неформальная атмосфера праздника, консультации представителей агентства Welcome Care и страховых планов, чествование наиболее достойных хом-аттендентов и многое другое. Я, Ари Каган, буду ведущим этого замечательного события ярмарки здоровья. Вход свободный. Телефон для справок 718-232-48-50. 232-48-50. Ждем вас.
4: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9000. 903-90-76 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
5: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
6: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
7: Новости,
8: аналитические передачи,
7: репортажи, мнения экспертов
8: и прямые включения из горячих точек со всего света.
7: Все это RTN.
8: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
7: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
8: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
7: RTN. Смотрите лучшее.
9: Каждый вторник в полдень программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. О людях, о которых вы знали все, но не знали главного. О тех, кого уже нет, и о тех, кто есть. О нас с вами. О любви, боли, счастье, о таланте. Песни и стихи для вас. А также ваше мнение, ваши воспоминания, ваши голоса. Вторник, 12 часов дня. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Ваша Валерия Коренная.
10: Слушайте нас в интернете www.davidsonradio.com.
11: davidsonradio.com.
10: Новости на
11: Davidson Radio.
10: Информация к этому часу.
12: В студии с новостями Наталья Бустрицкая. Дональд Трамп заявил, что иранские власти затянули переговоры, и им придется столкнуться с последствиями таких действий. Вместе с тем он заверил, что вооруженные силы Ирана пребывают в состоянии развала и что иранские ВМС и ВВС полностью разгромлены, а не полностью побеждены, подчеркнул президент. Национальный парад в честь Дня Пуэрто-Рико пройдет в Нью-Йорке в воскресенье, 14 июня. Торжественное шествие начнется в полдень. Около миллиона зрителей соберутся вдоль 5-й авеню. Прямую трансляцию будет вести ABC7 Нью-Йорк. Ведущими мероприятия станут Дэвид Наварро, Джо Торрес и Санни Хостин. В этом году тема парада – коллективный вклад пуэрториканцев в мировую культуру. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху будет баллотироваться на предстоящих выборах Кнессет. Об этом сообщила правящая партия Ликуд. 76-летний Биби занимает пост премьера с 96 по 99 год, с 2009 по 21 год и с 22 года по настоящее время. Он находится у власти самый продолжительный срок в истории страны. Точная дата предстоящих выборов еще не определена. Они должны пройти до 27 октября. Судя по опросам, около 60% израильтян настроены против переизбрания Нетаньяху. Народная артистка Людмила Чурсина умерла на 85-м году жизни. Причиной смерти стала длительная болезнь. Прорыв в ее карьере случился в конце 60-х. Широкую известность принесли роли в фильмах «Донская повесть», «Угрюм река», «Журавушка». Всего в фильмографии более 100 работ, включая «Веринею» и 2 билета на дневной сеанс. Личная жизнь Чурсиной была сложной и драматичной. У актрисы было 3 брака, но детей в них не появилось. Ее третьим мужем был дипломат Игорь Андропов, сын бывшего генсека ЦК КПСС Юрия Андропова. Пара развелась через 4 года. Актриса также пережила попытку суицида, связанную с проблемами в отношениях.
9: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com. Davidzonradio.com.
13: Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
14: Доброе утро, дорогие друзья! В эфире астрологический прогноз. На лунном календаре 25-й лунные сутки, а символ дня черепаха. Луна убывающая и находится в знаке Овна. Сегодня не надо начинать ничего нового, но следует завершить уже начатое. Делайте все неторопливо, никуда не спеша, если хотите избежать перенапряжения и нервных срывов. Берегите себя от случайных контактов, от неожиданностей. Овнам нежелательно сегодня принимать скоропалительные решения, и лучше вам перенести важные разговоры на другой день. В любовных отношениях возможны недопонимания, поэтому романтические встречи тоже лучше не назначать или быть более сдержанными. Душевное состояние тельцов тоже будет нуждаться в покое. Избегайте встреч с недоброжелателями, постарайтесь заняться интересной работой или хобби. Не забывайте про физические нагрузки, а в рацион включите морскую капусту и яблоки. Близнецам всезнающие светила настоятельно рекомендуют отдохнуть от ежедневных проблем и желательно в узком кругу близких и друзей. Занятия спортом повысят жизненный тонус и настроение. А еще пейте достаточное количество воды. А вот у многих раков сегодня появится возможность наладить отношения с противоположным полом. Эмоциональное состояние будет неустойчивым. Будьте сдержаннее и терпеливее. Особую пользу принесут ароматерапия и масляные массажи. Львам светило рекомендуют закончить начатые дела, и тогда вы почувствуете себя гораздо свободнее и счастливее. День подходит для благоустройства жилья. В рацион включите блюда из рыбы и лимон. У многих представителей знака Дев будет проявляться упрямство и желание побольше заработать. Этим стоит воспользоваться, если вы наметили перемену места работы или принялись за новый проект. Умерьте прием алкоголя. Весам звезды советуют использовать сегодняшний день, чтобы восстановить старые связи или наладить новые. Назначайте романтические встречи, общайтесь с любимыми, и этот день запомнится надолго. Скорпионам светило рекомендует не делать крупных покупок, Вы рискуете взять вещи, которые уже завтра вам не понравятся. Что касается личных дел, то здесь придется сделать выбор безошибочно, прислушавшись к голосу сердца. Стрельцам звезды рекомендуют быть сегодня внимательны к партнерам по браку или избранникам. Включите в свой рацион морепродукты. Это не лучший день для упражнения в риторике, но в красивом костюме или ярком платье вас точно заметят. Козерогам желательно в разговоре с любимым человеком не доминировать. Относитесь философски к возникающим между вами проблемам. Звезды говорят, что скоро все наладится, и вы придете к компромиссу. А вот водолеям лучше не назначать на сегодня встречи и романтические свидания. Совет звезд – воздержаться от активных действий и дождаться благоприятных дней. Рекомендуется дыхательная гимнастика и релакс-упражнения. Рыбам тоже советуют воздержаться от выяснения отношений и, если позволяет здоровье, принять теплый ванну и контрастный душ. Почувствуйте, как вода смывает все ваши неприятности. Дорогие друзья, краткий астропрогноз на сегодня оглашен, так что настройтесь на отличный день, улыбайтесь, относитесь к окружающим вас людям с пониманием, и тогда все у вас будет хорошо, а удачный день будет гарантирован. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
15: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юли Юсуповой.
16: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com
11: davidzonradio.com.
0: Супер-женщины с Натальей Быстрицкой. Каждую среду в 9 утра на радио «Дэвидсон».

0: «Супер-женщины» с Натальей Быстрицкой. Каждую среду в 9 утра на радио «Дэвидсон».
1: Это шоу «Супер-женщины», и мы продолжаем. Меня зовут Наташа Быстрицкая, помогает мне за пультом Акмаль Тахиров. Ваши радиоприемники настроены на волну 620 AM, американское радио на русском языке, «Дэвидсон Радио», www.davidsonradio.com. Она никогда не спутает лавочку со скамейкой, подъезд с парадным, пончик с пышкой, эстакаду с виадуком, поребрик с бордюром, наконец. А все почему? А все потому, что она долгое время проживает в городе Ленинграде, а теперь уже Санкт-Петербург. Правда, родилась она во Франции, долгое время с родителями жила в Польше, а в Ленинграде Эдита Пьеха стала петь в хоре польского землячества, где ее заметил студент дирижерско-хорового отделения Ленинградской филармонии Александр Броневицкий. Он взял ее солисткой в свой ансамбль, который вскоре получит название «Дружба». Броневицкий позднее стал не только наставником певицы, но и ее мужем. Визитная карточка Пьехи, песня «Сосед», была написана в конце 65-го года для одного из студенческих капустников. Написал ее не профессиональный композитор, а инженер-архитектор. А исполнил первым Михаил Бутман. Его сын, саксофонист Игорь Бутман, позднее вспоминал, что песня быстро стала хитом среди студентов. Автор Борис Потемкин взял да и предложил однажды Броневицкому свою песню. Позднее она стала шлягером, а Борис Потемкин купил себе на отчисление трехкомнатную кооперативную квартиру и автомобиль «Запорожец» в придачу. Сейчас Эдита Станиславовна живет практически отшельницей в своем загородном доме, встречает, привечает внука и внучку, правнука уже. Говорят, Пьеха очень хорошо готовит, у нее удачно выходят как блинчики фирменные, так и «Потатос Бравос». Если Эдиту Пьеху можно назвать прабабушкой российской эстрады, то блонди в миру Дебби Харри до сих пор является нашей любимой рок-бомбой. Она мне сразу очень понравилась, вспоминает бессменный гитарист блонди Крис Стейн о своей первой встрече с Дебби Харри. Это было во время ее выступления в одном из клубов в 1974 году. Харри тогда пела в составе группы «Стилеттос», а Стейн наблюдал за ней из зрительного зала. В ту ночь ему казалось, что она пела лишь для него. Так и началась история блонди. Многие ее образы были построены на эстетике «сделай сам», рассказывает Стейн. Она не увлекалась слишком театральными сценическими нарядами, в целом выглядела довольно повседневно. Она никогда не раздумывала над тем, что надеть. Ее фирменный стиль построен на визуальной спонтанности, и это то, что всегда выделяло ее из толпы. Харри была, да и по сей день остается, олицетворением новой рок-волны, а ее стиль служил внешним отражением ее многогранной личности. Мы говорим «блонди», и перед глазами встает образ: выбеленные волосы, густо подведенные глаза, кожаная куртка, футболка с логотипом и этот неповторимый голос, который можно узнать из тысячи.

0: утро. Время супер-женщин. На радио Дэвидсон.
1: Ну а завершаем мы сегодняшнее шоу песней-сказкой, как я ее называю. Но обо всем по порядку. Пару лет назад Том Нойверт, более известный под именем Кончита Вюрст, заявил, что собирается раз и навсегда покончить с образом бородатой певицы. В интервью немецким журналистам Нойверт признался, что хочет избавиться от надоевшего эпатажного образа. По его словам, его истинное эго взбунтовалось против женщины, которая принесла ему победу на Евровидении в 2014 году в Копенгагене. «С этой женщиной я всего достиг», – прямая речь. «От нее мне больше ничего не нужно. Я думаю над созданием новой персоны, поэтому Кончиту я должен убить. Я в поисках того занятия, в котором я буду действительно хорош», – заявил Нойверт прессе. Пацан сказал, пацан сделал, как говорится. И сейчас образ Тома Нойверта отличается от образа, в котором он предстал в 2014-м. Нойверт нарастил мускулатуру, сбрил бороду и сжег парик Кончиты. Но ведь когда-то он говорил о том, что бородатая женщина удивляет и возмущает людей, но тем самым это дает возможность обсудить данную проблему и задуматься о природе ксенофобии. Получается, что эти речи уже из разряда «былое и думы». Напомню, что Кончита Вюрст не первый эпатажный исполнитель на Евровидении. В 98 году конкурс выиграла Дана Интернешнл, а в 2007 году Верка Сердючка заняла второе место. Но это уже совсем другая история. Через пару минут программа Вадима Михлина «Без повода». Ну а я оставляю вас наедине с птицей Феникс, которая восстала из пепла. До новых встреч в эфире.

0: Нас слушает весь мир. www.davidzonradio.com davidzonradio.com.
1: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
2: Новости,
3: аналитические передачи,
2: репортажи, мнения экспертов
3: и прямые включения из горячих точек со всего света.
2: Все это RTN.
3: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
2: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
3: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
2: RTN. Смотрите лучшее.
4: Америка без границ представляет самое мощное бизнес-событие в этом году. Бизнес без границ на борту легендарного Hornblower Infinity в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров. Здесь основатели находят партнеров. Здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед.

0: Вечеринку года. Добро пожаловать на борт Hornblower Infinity. 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com. Цена билетов от 75 до $250.
1: А я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
2: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
3: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
2: 718-303-90-90.
4: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Нью-Йорке 10 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Свежие новости ведущих мировых агентств.
2: Студия Наталья Быстрицкая. Предстоящие выборы в Конгресс будут очень тяжелыми для республиканцев, признал вице-президент Джей Ди Венс. Цитирую, даже когда в стране все идет очень хорошо, промежуточные выборы оборачиваются довольно плохо для партии, которая находится у власти, сказал Венс в интервью Fox News. В этом году промежуточные выборы традиционно пройдут в первый вторник ноября, 3 числа. По прогнозам аналитиков, республиканцы рискуют потерять контроль над Палатой представителей в пользу демократов. Эксперты связывают это с падением рейтингов Трампа на фоне военной кампании против Ирана, а также ростом цен. 43% граждан США недовольны обеими политическими партиями. Кроме того, 80% недовольных избирателей заявили, что экономическая и политическая система нуждаются в серьезных изменениях. Мэр Нью-Йорка Мамдани предлагает реформировать систему парковок. При этом эксперты уверены, что хуже, чем сейчас, уже не будет. Каждый год водители столицы мира тратят в среднем 107 часов на поиск свободного парковочного места. При этом около 97% уличных стоянок являются бесплатными. Всего в городе насчитывается примерно 3 миллиона парковочных мест, но их никогда не хватает. Автомобили с номерами других штатов подолгу стоят в жилых кварталах, а сами нью-йоркцы предпочитают копить штрафы, вникая в сложные правила. В свою очередь, Мамдани создал управление по наведению порядка у бордюров, поскольку правила по их организации не менялись уже более 70 лет. Городские власти активно обсуждают 4 основных подхода к решению проблемы. Первый – установка дополнительных платных паркоматов. Второй вариант – введение жилых парковочных разрешений, как в Лос-Анджелесе или Чикаго, где стоимость такого разрешения составляет от 30 до 215 долларов в год. Третий, более радикальный подход – динамическое ценообразование и постепенный отказ от бесплатной парковки. Такая система, при которой стоимость места меняется в зависимости от спроса, успешно работает в Сан-Франциско. Четвертое направление – ужесточение контроля за нарушениями. В прошлом году город выписал 11 миллионов штрафов. Проблема усугубляется поддельными служебными разрешениями и автомобилями-призраками с фальшивыми номерами. Критики реформ утверждают, что их авторы ненавидят людей, у которых есть машины. Но большинство специалистов сходятся во мнении, что нынешняя система не работает от слова совсем. Сборная Узбекистана по футболу прошла усиленную проверку безопасности перед матчем с Нидерландами в Нью-Йорке. Футболистов и членов делегации дополнительно досмотрели сотрудники службы безопасности с использованием служебных собак. Проверка проходила при входе на стадион, где прошла встреча команд. Товарищеский матч прошел 8 июня на Icon Stadium в рамках подготовки команд к чемпионату мира. По итогам встречи Нидерланды одержали победу со счетом 2-1.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
3: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Уже более 20 лет, как я с вами на волнах этого радио. Для меня огромная честь быть частью вашей жизни. Я, госпожа Еля, гадаю только на удачу. И не даю пустых надежд. Я провожу диагностику вашей судьбы. Если вы сегодня меня слышите, значит, вам знак свыше. И привел вас он ко мне за ответом, который вы сами себе боитесь озвучить. Я вижу дороги, которые закрыты для вас. Я знаю, как их открыть. Но предупреждаю, ко мне приходят не за утешением, а за результатом. А вы готовы услышать свою правду? Сначала я пришла в этот мир как целительница, но позже в мою практику пришли таро и нумерология, это как помощники. Но правда в том, что я вас вижу и без них. Если вы здесь, то значит ваша душа ищет исцеление. Если вы чувствуете, что вы запутались, силы уходят, дороги закрыты, вы оказались здесь и сейчас, потому что в мире эзотерики случайности нет. Возможно, вам нужен был знак. Пора закрывать старые двери, мои дорогие. Я не обещаю легких путей. Я обещаю ясность. Я говорю только правду, которая лечит, Оставайтесь со мной. Записывайтесь на консультацию прямо сейчас. Мой телефон 718-934-4795. Мой телефон 718-934-4795. Сегодня будут темы, которые касаются каждого из нас в повседневной жизни. Слушая, вы получите практический совет, вдохновение и обязательно увидите новые возможности. Я хочу, чтобы вы меня услышали. Сейчас все чувствуют одно и то же. Все стало сложнее, деньги идут тяжелее, работа не дает прежнего, тормозят проекты, исчезают клиенты. Многие думают, это такой период. Но, мои дорогие, дело не в периоде. Система изменилась. Мир поменялся, и вместе с ним правила, по которым раньше все работало. Ну, особенно у нас в Америке. А вы все еще хотите жить и работать так, как раньше? Именно поэтому не идут дела, не идут клиенты, проседают доходы, закрываются бизнесы. Чтобы вы понимали, это может быть и не черная полоса. Вы просто остались в старой модели, которая больше уже не работает. Самая большая ошибка – продолжать делать то же самое и ждать результата. Вы просто теряете время. И такие моменты важно не ждать, а понять, почему у меня так, что пора менять, а что отпустить, а что начать. Если у вас ощущение, что вы застряли и идете не по правильному пути, записывайтесь ко мне на консультацию, и мы разберем вместе вашу ситуацию. Я работаю с человеком, открываю его финансы, работу, текущее положение, показываю, что именно не работает, где он сейчас находится и какие шаги реально могут дать результат. У каждого человека своя ситуация. Нет одной схемы для всех, но есть понимание, как адаптироваться и как выстроить движение дальше. Записывайтесь ко мне на appointment, мой телефон 718-934-4795. Следующая наша тема – это наши дети. Очень часто наши дети совершают необдуманные поступки, подпускают в свою жизнь неподходящего партнера по всем параметрам. Мошенничество сейчас сплошь и рядом. Так вот, если ваш ребенок, неважно, сколько ему лет, мальчик это или девочка, потерял голову, возможно, он под приворотом. Но это уже второй вопрос. Я могу вам помочь избавить вашего ребенка своими ритуалами, чтобы ваш ребенок пришел в себя и остыл к этому недостойному человеку. Мои дорогие, не откладывайте. Записывайтесь на консультацию. Мой телефон 718-934-4795. Я избавлю вас от этой проблемы раз и навсегда. Многие люди сейчас обращаются, что они в глубоком одиночестве. Особенно пожилые люди. И говорят мне, что для них одиночество страшнее, чем смерть. Но одиночество не выбирает возраст. Ко мне обращаются люди, которые чувствуют себя одинокими, не зависит от того, сколько им лет. Я понимаю, сохранить теплые отношения сложно, но все равно все хотят быть кому-то нужным, чтобы в любом возрасте каждый чувствовал себя нужным. Нужен сыну, нужен дочери, жене или мужу, а также друзьям и знакомым. Но, к сожалению, сегодня мир меняется, и люди меняются вместе с ним, вне зависимости от воспитания. Но поверьте, все в наших силах. Все равно добро побеждает. Если вам трудно, я рядом, чтобы помочь разобраться, вернуть тепло и радость в ваших отношениях. Несмотря, что пожилые люди чувствуют себя одинокими, они все равно находят время и приходят ко мне на консультацию по поводу своих детей и внуков, потому что они за них очень сильно переживают. Они говорят, кажется, что вроде все хорошо, успешны, работают, но в личной жизни есть большая проблема. Это может быть венец безбрачия или родовое проклятие. Если ваши дети в это не верят, у них есть такая проблема, я это понимаю. Мне достаточно фотографий даты рождения. мы можем им помочь без ихнего присутствия. Не откладывайте вашу проблему. Не ждите, пока будет еще хуже. Все нужно делать вовремя. На самом деле бывают такие моменты, когда уже невозможно помочь. Звоните по моему номеру телефона 718-934-4795. Я помогу вам увидеть счастье ваших детей. К сожалению, мои дорогие радиослушатели, моя передача подходит к концу. Я желаю вам, чтобы каждое ваше утро начиналось с гармонии, добра и спокойствия. Помните, оставайтесь в позитивной энергии, работайте над собой. А если вы не справляетесь, я, ваша госпожа Еля, с многолетним опытом, всегда здесь, в Бруклине. Обращайтесь ко мне и звоните прямо сейчас. 718-934-4795. Мои дорогие, будьте здоровы и всего вам самого наилучшего.
0: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
4: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
5: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
6: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
9: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прохин.
14: Опыт. Мудрость. Результат.
15: 718-946-50-99. 946-50-99.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
17: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
18: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
17: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00. 718-372-45-00.
19: Новости,
20: аналитические передачи,
19: репортажи, мнения экспертов
20: и прямые включения из горячих точек со всего света.
19: Все это RTN.
20: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
19: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
20: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
19: RTN. Смотрите лучшее.
21: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076. 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
11: каждый день. Эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.
0: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Всем салют, народ! Вот немножечко отдохнули, так сказать, от новостной рекламной повестки. Хорошая музыка от Акмаля Тахирова, за что ему огромное спасибо. Привет, Акмаль, я Лена Вишневецкая, всем привет! Сейчас мы продолжим наши игрища, которые обычно проводим именно в этот день по утрам уже много-много лет. Викторина «Удивительный вопрос». Мы приготовили вопросы. Вы готовьте ваши ответы при желании. Вообще, можно было бы сегодня сказать, что вас приветствует кооператив «Арба». Мы сделали ребрендинг небольшой, и теперь мы будем называться «Арба». Все услуги, как это у нас когда-то писалось на вывесках, красим, бреем, мажем, стрижем. Любые вопросы по телефону 718-303-9090. И, как водится, желаем всем вам прекрасного дня, хорошего настроения, успехов и удачи во всех ваших начинаниях. Предыдущая викторина, судя по отзывам, так, как говорит молодежь, зашла, потому что чем больше узнаешь мир, как говорится, тем сильнее понимаешь, люди везде разные, но удивительно похожи друг на друга. Куда ни поверни голову, есть лево, есть право, есть какая-то серединка, коей с каждым днем все меньше и меньше. Но, тем не менее, казусы, обманы, курьезы, традиции – все это очень интересно. Если мы пошевелим мозгами, то у нас все получится. Может быть, удастся сравнять счет. Вопрос номер один. Значит, сегодня будет, наверное, чуть попроще. Давайте-ка мы вот с чего начнем. Так, когда у меня, значит, это... Когда у меня курьезы в политике, странности политиков. Так, про Туркменбаши у нас было. Так. Вот, давайте в Британию поедем. У нас Акмаль любит Британию. Я тоже к этой стране отношусь с большущим пиететом. Британский лорд-канцлер в 18 веке однажды так бурно праздновал победу на выборах, что на следующий день случайно, совершенно случайно, посвятил в рыцари кого? Британский лорд-канцлер в 18 веке однажды так бурно праздновал победу на выборах, что на следующий день случайно посвятил в рыцари кого? 718-303-9090. Праздновать победу у нас гораздо многие. У политиков это вообще принято. Многие политики начинают праздновать победу еще задолго до своего собственного поражения. Но это не суть. Нет вариантов. Мы, наверное, сегодня имеем шанс выиграть в сухую. Деревянный костыль он посвятил в рыцаре. Деревянный костыль одного из гостей, но он просто перепутал его в темноте со шпагой. Звали этого человека лорд Брогем. Следующий вопрос. Счет 1-0 в нашу пользу, между прочим. В какой стране министр юстиции... Обратите, пожалуйста, на это внимание. На пресс-конференции по борьбе с пиратством случайно, тоже случайно, все мы люди, все мы человеки, признался, что сам скачивает фильмы с торрентов. Торренты – это пиратские сайты. В какой стране министр юстиции на пресс-конференции по борьбе с пиратством случайно признался, что сам скачивает фильмы с торрентов? Как думаете, в какой стране это было? Счет 2-0. Это было в Швеции. Этот случай произошел в 2004 году с министром юстиции Швеции, которого звали Томас Бодстрюм. Он как раз на пресс-конференции, которая была посвящена ужесточению законов о борьбе с интернет-пиратством, там отвечал на вопросы, и журналисты его спросили: а вы-то сами скачивали когда-нибудь файлы или кино там нелегально? И Бодстрюм, честно, надо отдать ему должное, признался, что скачивал фильмы, таки да, вместе со своими детьми, чтобы показать детям, как работают эти технологии. Ну, молодец, на то он и министр юстиции. Это признание тогда вызвало огромный резонанс, учитывая его должность. Все-таки министр. Едем дальше. Едем дальше. Этот правитель Гаити объявил себя пожизненным президентом. Да-да, представляете, но это Гаити, это же не Соединенные Штаты. Он создал тайную полицию Тонтон Макутов и утверждал, что владеет магией вуду. Назовите его прозвище. Он известный человек. Очень известный на весь мир. Правитель Гаити. Он объявил себя пожизненным президентом, создал тайную полицию, утверждал, что владеет магией вуду. Народ верил. Абсолютно. Народ верил. Вообще люди обязаны верить своему правителю. Президенту, царю, монарху, председателю партии. Потому что народ его избирает. Народ обязан восхищаться и обязан любить. Потому что, вот, например, многие граждане бывшего Советского Союза, а ныне американские граждане, они очень возмущаются и говорят, что нелюбовь к власти имущим – это незаконное явление, обещают жаловаться. Но это тоже такой жалобный ген есть у советского человека. 718-303-9090, что скажете вы? Здравствуйте, как его звали?
1: Я работал с гаитянами, они говорили, его звали Папа Док.
0: Его звали так. Папа Док, совершенно верно. 2-1, как вас зовут?
1: Юрий.
0: Юрий?
1: Да.
0: Очень приятно, Юрий, хорошего вам дня. А работать, кстати, с гаитянами интересно?
1: Ну, вы знаете, они за очень хорошие сварщики. Идеально, вот сварку знает идеально. Все остальное ему надо подсказывать, учить больше. Но сварку делают, это одно удовольствие смотреть. Швы ровные, проваренные. Вот как родились для сварки. Это в Юнион мы работали вместе.
0: Только сварку. Гаитяне сварщики. Трудно. Они вас угощали своей национальной едой?
1: Здесь, в Нью-Йорке, нет. Я от нее сторонился. Мы когда в Бронксе работали, они там хотели что-то принести. Я просто сказал спасибо, я свое кушал армянское, так что мне были армянское чище и лучше.
0: И лучше, понятно. Хорошего дня, спасибо за интересный рассказ. Папа Док, по-настоящему его звали Франсуа Дювалье. У нас с Акмалем Тахировым есть один приятель общий, один на двоих. Он очень любит рис африканский с курицей, обычно такую еду раздают бесплатно в таких пластиковых ведрах в Бронксе где-то или где-то в Гарлеме. И он нахваливает, и до сих пор мы с Акмалем не попробовали эту курицу пряную с этим пряным рисом. Очень хочется иногда, просто хотя бы, чтобы иметь представление. Но рассказывает, что можно брать 1, 2, 3 ведра, сколько хочешь. Там очень много бесплатной еды. Едем дальше. Счет 2-1. Юрий размочил счет. До рекламы успеем ответить еще на один вопрос. Какой английский король умудрился потерять всю государственную казну, ну, имеется в виду королевские сокровища, в болотах во время отступления и подписал Великую Хартию Вольности только потому, что его прижали к стене бароны? Такое тоже бывает. Такое тоже бывает. Прижмут свои к стенке, и все. Когда почувствуют, что уже все, мошна износилась, и пора, так сказать, смещать правителя. Обычно свои сливают, как правило. Такое не только в семьях бывает. Брат на брата, когда. Вот такое обычно бывает в самом близком окружении. Вот кто больше всех и чаще всех целует руки, моет ноги и попивает водицу, вот это вот раболепие, обычно те люди больше всего ненавидят своего руководителя, будь то президент, начальник, босс, назовите как угодно. Какой английский король умудрился потерять всю государственную казну, королевские сокровища, в болотах во время отступления и подписал Великую Хартию Вольности только потому, что его прижали к стене бароны? К кто-то помнит. А был, между прочим, такой вопрос у нас, только он по-другому, с другого, так сказать, ракурса к ответу мы старались подъехать. 3-1, его звали Иоанн Безземельный, говорящая фамилия, говорящее имя. Ладно, на этой мажорной ноте с Иоанном Безземельным мы простимся на небольшой новостно-рекламный перерыв и вернемся к нашим игрищам.
2: Нью-Йорк, Нью-Йорк, Бостон, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.
3: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
0: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы, тараканы. Для чего природа
5: вас произвела? Новости,
6: аналитические передачи,
5: репортажи, мнения экспертов
6: и прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
5: RTN. Смотрите лучшее.
7: Время компромиссов кончилось. Планета вращается все быстрее, грохоча сталью и крича информационными заголовками. Мира, каким мы его знали, больше нет. Среди тысяч мнений, точек зрения и противоречивых данных есть только один беспристрастный взгляд на происходящее. «Американский взгляд». Авторская передача Александра Флинта.
8: Слушайте «Американский взгляд» по понедельникам, средам и пятницам с 7 до 9 утра, а по вторникам и четвергам с 2 до 4 на «Дэвидсон Радио».

0: продолжаем разговор. Пауза проскочила совершенно незаметно. Счет 3-1. С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Продолжаем отвечать на вопросы о курьезах, открытиях. Заглядываем за кулисы большой мировой политики. Едем дальше. 3-1, кстати говоря, в нашу пользу. Какой китайский император династии Мин построил в своем дворце фальшивый базар и переодевался в купца, заставляя министров торговаться с ним вместо управления страной? Ой, это же какой совершенно потрясающий опыт! То есть, представляете, если президентом какой-то страны избрали, скажем так, парикмахера, он строит в своей резиденции, скажем, большой салон и заставляет всех своих придворных, в данном случае там министров и прочих госчиновников, обслуживаться исключительно в этом салоне. И все лица, так сказать, как на подбор, стильные, прически, там ухоженная кожа, кому-то там из дам делают какой-то феноменально красивый макияж. И тогда уже мы видим по телевизору совершенно другой коленкор. Или, допустим, пекаря избрали, да? Или, там, я не знаю, скажем, ну, про строителей это все понятно. Танцора, вот, допустим, избирают, танцовщика. И он строит огромный танц-класс. И все госчиновники обязаны там плясать чечетку. В основном в присядку танцуют перед вождем. Тоже классно, и мы все это наблюдаем по телевизору. То есть, если к политике, как к таковой, к мировой, к внутренней, относиться с чувством юмора, то жизнь не покажется слишком унылой. И мы, может быть, будем даже обращать меньше внимания на цены на авокадо или, там, скажем, на бензин. Подумаешь, цена на бензин, включил телевизор, а там присядка вокруг президента. Вот же класс. И все, и как-то народ... Народ надо чем-то отвлекать. Какой-то большой стройкой. Неважно что, бассейн мы строим огромный, или мы там строим, допустим, бальный зал, ну, принято говорить, бальную залу. Другое дело, что мы там не потанцуем, нам там даже не дадут сделать каких-то 3 народных шага. Ну, не знаю, может быть, доживем до того, что сможем, так сказать, на орбе въехать на экскурсию. Вернемся к китайскому императору. Это было давно, но, я же говорю, люди хоть и разные, но они во многом очень одинаковы. Так вот, какой китайский император династии Мин построил в своем дворце фальшивый базар, переодевался в купца, заставляя министров торговаться с ним вместо управления страной? А что ему страной управлять? Он и так император, зачем? Его избрали, и до свидания, министры пусть и занимаются своими делами. Есть какие-то варианты? Вариантов нет. Счет 4-1. Звали этого дяденьку император Джен-де. Произносится нормально. Джен-де из династии Мин. Едем дальше. Так, ну давайте-ка, может быть... Ага, вот вопрос уже не из... так сказать, серии политических курьезов. Какой материал, без которого сегодня невозможно представить офисы, был изобретен случайно, когда ученый пытался создать суперпрочный клей для авиации, а получился клей, который едва держался? Подумайте. Подумайте, все те, кто работает в офисе, кто когда-то работал в офисе, кто заходит в офисы. У нас, кстати говоря, в Америке мне это очень нравится. Любая лавка называется офис. Вот куда ни приди, там, алло, ты в офисе? зайди ко мне в офис, загляни в офис. Это говорят все, неважно, грузчиком ты работаешь, уборщиком, там, стрижешь газоны. Ты куда идешь? Я иду в офис. Ну, это типа зайти там в помещение, попить воды и наоборот. Офис – это серьезное слово. Так вот, какой материал, без которого сегодня невозможно представить офисы, был изобретен случайно, когда ученый пытался создать суперпрочный клей для авиации, а получился клей, который едва держался. Вам надо назвать этот материал, этот предмет. 718-303-9090. У вас есть какая-то версия? Здравствуйте.
1: Здравствуйте. У меня есть версия, только это не материал, а изделие. Вот эти вот отрывные бумажки для напоминания. Они именно на этом клее держатся все.
0: А вы большой молодец. Вы большой молодец. Стикеры, да? Теперь это по-русски так. Стикеры для заметок.
1: Угу.
0: Как зовут вас?
1: Юрий.
0: Опять Юрий. Ну, Юрий, ну я, конечно, очень рада.
1: Странное имя.
0: Да, ну, очень-очень хотелось бы, чтобы кто-то еще нас с Акмалем так же обрадовал, как и вы. Благодарю вас. Да, это на самом деле стикеры. Удобная вещица, между прочим. Очень удобная вещица. Для того, чтобы преждевременно, так сказать, не приболеть Альцгеймером, чтобы не впасть в маразм, я лично стараюсь каким-то образом себя обезопасить. Я, конечно, понимаю, что соломку не везде подстелишь, это уже как у кого там расписано в небесной канцелярии. И тем не менее, я в этом плане доверяю доказательной медицине и всем ученым, которые занимаются нашими мозгами. Вот, они говорят, что когда человек записывает что-то от руки, неважно что, вот эти вот напоминалки на стикерах я себе пишу очень много лет. Причем мои близкие многие смеются надо мной, говорят, ну что ты там пишешь, скажем, Cherry Hill там условно, да, это не реклама никакая, там редиска, авокадо, ананасы, там куркуму взять дополнительно, там френч ванилу. Я себе расписываю целый список. Я на автомате с закрытыми глазами знаю, что мне нужно купить. Между тем, я себе ставлю такие напоминалки. Я редко беру эти напоминалки с собой. Но когда вечером я прихожу домой, я себе спокойненько вычеркиваю все, что нужно было сделать. И практически всегда у меня вычеркнуты все позиции. Если что-то забываю, думаю, так, вот, уже на это надо обратить внимание. Я таким же образом стараюсь готовиться к эфиру. Вот Акмаль не даст соврать. Обычно мне хочется распечатать, там, я не знаю, целую книгу. Да, вокруг я обложена бумагами, но главное, что мне нужно сделать, у меня всегда написано на маленькой желтой бумажке, на этом стикере. Поэтому, если вы тоже стараетесь себя каким-то образом обезопасить от раннего прихода деменции, я вам рекомендую записывать. Черниговская Татьяна, наша любимая с Акмалем дама, она действительно дама, у нее есть такой титул, она вот очень просто рассказывает о невероятно сложных вещах, и она говорит о том, что писать нужно, да, плохую информацию читать, смотреть, слушать категорически нельзя, потому что, как говорит Татьяна Черниговская, величайший ученый нашего времени, мозг – это не сито, там ничего не просеивается, там все остается. И таким образом мы засоряем свою собственную голову. Если вот осознанно подходить к такому отношению к своему мозгу, то можно каким-то образом, так сказать, его очистить от токсинов, прекратить воспринимать то, что дурно влияет на голову, и улучшить свое физическое состояние, потому что мы напрямую зависим от того, что мы потребляем. Вот если мы употребляем какой-то фастфуд, здесь недавно разгорелось, это, кстати, к слову, такая дискуссия дикая по поводу того, что вот у нас в Америке все плохо. Я защищала, как могла, нашу страну в плане продуктов питания, А люди, которые вот отдыхали где-то в Грузии, в частности, люди, которые отдыхали в Средней Азии, у нас там, в наших краях, откуда, так сказать, и произошел кооператив «Арба», говорят, что вот по месяцу, по полтора путешествовали Армения, говорят, ели все, что хотели, и не набрали ни грамма лишнего веса. Некоторые даже похудели. Как только вернулись в Америку, все, ограничили себя в колораже, но между тем продолжают набирать вес. И вот эта разница во вкусе, в составе, речь идет об овощах, фруктах, мясе, рыбе, то есть о нормальных продуктах, я уже не говорю об этом резиновом хлебе, этом ненатуральном сыре, все время сетуют люди, ой, подрос в цене сыр, да это не сыр у нас, в 80, наверное, процентов. Поезжайте в хороший магазин и смотрите там цены, если уж вы настолько не можете прожить без сыра. Возьмите меньше, но возьмите что-то более качественное. Я не знаю, от чего это зависит, но действительно люди чувствуют разницу во вкусе. По поводу вкуса и по поводу... Если уже заговорили о еде, напомню вам о том, что у нас есть бутик «Морской», я его так называю. Как я только не называю этот магазин, Number One Cover, он совершенно небольшой, он выделяется на фоне огромного количества магазинов на главной улице нашей страны, я имею в виду Брайтон-Бич, Number One Cover. Аккуратный, маленький, с красивой вывеской, невероятно чистый. Вот там продукты высочайшего класса всегда, с гарантией качества, с гарантией вкуса. И речь идет об икре, о черной и красной. Премиум икра, они подписали контракт не так давно. Сегодня уже можно это купить, вам доставят, можно отовариться на фудстемпы. Контракт «Каспийская икра» теперь есть, настоящая осетровая икра, безо всяких там добавок, без химикатов. Она не замороженная, еженедельно у нас самолет сюда прилетает, по всей Америке доставка, они дистрибьюторы. Они, это компания «Бруклин Сифуд», ее возглавляют мои друзья юности, Настя и Эдик, спасибо им большое. Они первые, кто выбил себе, так сказать, для нас разрешение, чтобы люди могли покупать то, о чем раньше мечтали, на фудстемпы. Это огромнейший выбор рыбы, моллюски, морские, все эти деликатесы. Короче говоря, если не были, вы действительно поразитесь, даже если вы искушенный гурман. Икра там, ну, просто, ну, невероятно вкусная. Каждую неделю я туда заезжаю, беру себе баночку икры. На неделю мне хватает по ложечке, ржаной хлеб, с авокадо, редиска, помидорки, черри. Это очень вкусно. И это насыщает, это питает голову, это польза для организма. Но главное, это такой взрывной вкус, это, ну, это ни с чем не сравнится. А в прошлые выходные я там купила голландскую сельдь. Опять появилась эта голландская сельдь, селедочка. Я сразу вспомнила покойного Молчанова, как он рассказывал о том, как в Голландии едят селедку, как правильно нужно ее есть, как правильно нужно ее выбирать. Вот такие вот ассоциации. Вообще очень жаль, что ушел такой... величайший ведущий, просто необыкновенно интересный человек. И вот я вспомнила его эфир по поводу селедки. Ребята, селедка, я вам доложу, это конец света. Слава богу, что есть возможность доставить нашему дорогому другу Саше Гранту. Вот он очень любит селедочку. Она самостоятельно, просто берешь так на вилочку, прямо вот с этой чашки. Там несколько спинок этих, не спинок, ну, не знаю, она уже такая готовая к употреблению, как она там, бочков, спинок, и прямо вот без всего, она малосольная, прямо так, раз, и просто сказка. Заходите, пробуйте, покупайте, привет Ируши и Веруши. Они вам обязательно подскажут, ничего там навязывать не будут. Имейте в виду, что это лучшее качество в нашей стране. 718-701-0506, 718-701-0506, 282 Brighton Beach Avenue, это между вторым и третьим, или прям Насте звоните на производство, если там надо чего-то поболее закупить. 718-715-0969, завтрак туриста, банка черной, банка красной, жизнь удалась. И всем спасибо, кто о Саше Гранте спрашивает. Саша дома, Саша нас слышит, Саша передает привет. Мы очень хотим, чтобы он вернулся в эфир, но пока такой возможности нет, потому что Саша гиперпрофессиональный человек. Он не может себе позволить ни с тем напором голоса, да, вещать и готовить программы. Но не хочет он просто, потому что он профессионал. Профессионалы себе таких вещей позволить не могут. Саш, мы тебя любим. Привет тебе, привет. Едем дальше. Счет у нас 4-2 в нашу пользу. Так, ага. Сейчас у нас вот какой-то у меня тут был интересный вопрос. Где этот Тайвань у меня? Где это Тайвань? А, давайте мы не Тайвань, а вот в Кению поедем. Вот в Кении, да, у племени Масаи есть традиция, которая у европейцев считается верхом неприличия. Но у них там, в Кении, это знак глубокого уважения и благословения при приветствии или, внимание, сейчас вздрогнет народ, или при заключении сделки. Сейчас, правда же, вздрогнули, да? Словосочетание какое актуальное в последние годы в нашей стране. Заключение сделки. Ну, сейчас мы в Кении находимся, ребятки. Ау! В Кении у племени Масаи есть традиция, которая у европейцев считается верхом неприличия, но у них это знак глубокого уважения и благословения при приветствии или заключении сделки. А что они делают? Вы как думаете? Что они делают? 718-303-9090. Кенийцы могут себе это позволить сделать при заключении сделки или при приветствии. Вот вы когда сделку заключили, вы что делаете, а? В знак глубокого уважения и благословения. Вы что делаете? Ну, вспомните, это же просто. Вот про вас вопрос. Люди. Люди. Сейчас закончила классный роман слушать. «Птенчик» называется. И вот там преподавательница в католической школе, которой удалось обмануть всех полностью, она обращалась к ученикам не «люди добрые», там не «дети», она просто говорила «люди». И так это детям нравилось. Детям от 8 до 12 лет. Ой, как это нравилось. Детям, людям. Ну-с, что скажете вы? Здрасте.
2: Привет, Лена, это Павел.
0: Привет, Павел.
2: Обычно руку пожимают, а они еще на нее плюют. Вот.
0: Правильно, Павел.
2: Священно, да.
0: Они руку пожимают, но еще и на нее... А еще, Павел, когда вот сделку заключили, такие, на самом деле, не просто вот сделку сказали, что заключили, а если заключили, они вообще плюют друг на друга.
2: То есть они... Мало им руки, так еще и в морду, да?
0: Ну да, да, да, Павел, вот так бывает, вот так бывает. Это знак благословения. Спасибо, Павел. Павел у нас знаток знатный. Да, в Кении можно и наплевать друг на друга, но это но здесь же ведь главное не то, что ты наплевал, а главное то, что ты сделку заключил. Не сказал, а сделал. Чуете разницу? И никакого подвоха. Потому что говорить-то можно много, а вот, ой, от «на тебе» до «во тебе» большой и долгий путь. Президент Соединенных Штатов Америки это нет, тихо, это сейчас уже другой вопрос. Это не касается к предыдущему. Это к Кении не имеет отношения. Эндрю Джексон был такой. Научил своего домашнего питомца разговаривать. Вот здесь не дайте себя запутать. На похоронах президента этого питомца пришлось увести из зала. Почему? Президент Соединенных Штатов Америки Эндрю Джексон научил своего домашнего питомца разговаривать. На похоронах президента этого питомца пришлось унести из зала. Почему? 718-303-9090. Практически у всех президентов нашей страны были домашние питомцы. Разные. Практически все президенты Соединенных Штатов Америки – любители животных. Когда человек держит в доме рыбку, черепаху, кошку, собаку, не я сказала, ученые доказали, это признак эмпатии. Ну, как говорится, нет такого правила, в котором бы не было исключений, иначе бы это не было, не считалось бы правилом, не так ли?

0: не угадали. Ну, версия отличная. Спасибо вам большое. Вы кто?
1: Пожалуйста.
0: Не представился человек. На самом деле, нам пора заканчивать наше игрище сегодня, о чем я очень сожалею. Это был попугай. Он начал так громко материться, попугая Эндрю Джексона, что его пришлось вынести из зала. А по поводу собаки, конечно же, прекрасная версия. Конечно, собака, как главный и как самый преданный друг человека, могла и лаять, и возмущаться, и скулить, и плакать, и просто молча переживать горе. Не переживайте, пожалуйста, по пустякам. Берегите, любите друг друга и относитесь к жизни, ну, с толикой иронии, самоиронии. И не забудьте включать чувство юмора, когда вы тянетесь за телевизионным пультом. Ну, или, в крайнем случае, включаете радиоприемник. Акмаль Тахиров и я, Лена Вишневецкая, с любовью и с пожеланиями всего самого доброго. Чао-какао. Акмальджон, Ташакур, кооператив Арба прощается с вами. До следующих встреч.
2: Радио. Мы любим Нью-Йорк.
3: Новости.
4: Аналитические передачи.
3: Репортажи, мнения экспертов.
4: И прямые включения из горячих точек со всего света.
3: Все это RTN.
4: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
3: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
4: Телефон отдела обслуживания 1 800 222 2786. 1 800 222 2786.
3: RTN. Смотрите лучше.
2: Дэвидсон Амбуланс-Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
0: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.

0: Америке 11 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: Студия Наталья Бустрицкая. В колонке для Sight and Sound Квентин Тарантино написал, что сегодня ему невозможно смотреть фильмы, вышедшие после пандемии. Цитирую: «Ошибки, неправдоподобие, заигрывание с аудиторией, неудачный кастинг или просто глупость – все это топит почти каждый новый фильм, выходящий с безвкусной фабрики, которую раньше называли Голливудом». Режиссер отметил, что за последние годы видел картины, которые ему понравились, но ни одна из них не смогла по-настоящему увлечь. Среди них «Вестсайдская история» Спилберга и две части «Горизонтов» Кевина Костнера. Исключением Тарантино назвал триллер «The Rip» Джо Кернефана для Netflix с Мэттом Деймоном и Беном Аффлеком, который, по его словам, удерживает внимание от начала до конца, благодаря режиссуре, актерскому составу и сценарию. Группа «Чингисхан», занявшая 4-е место на Евровидении 1979 года, раскритиковала музыкальный конкурс. По словам исполнителей, он заметно изменился с тех пор, как они принимали в нем участие. «Это нормально», — заметили артисты, — «но уже неинтересно». «Политика играет в этом конкурсе важную роль», — пояснил один из солистов Штефан Трак. Другие участники группы отметили, что сейчас Евровидение больше похоже на медиапродукт, где упор делается на шоу, а музыка, увы, ушла на второй план. Израильский певец Ишай Леви, исполнявший музыку в стиле мизрахи, скончался в больнице в возрасте 63 лет после тяжелой болезни. Леви родился в семье выходцев из Йемена. Музыкальную карьеру начал в конце 70-х. Особую популярность ему принесли песни «Рая» и «Рагди», ставшие классикой жанра. Его творчество сыграло заметную роль в превращении музыки мизрахи из нишевого направления в одну из центральных частей израильской музыкальной культуры.
0: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. Сегодня среда. Как обычно, по средам в первой части программы в эфире Тамар Папалашвили, наш корреспондент из Грузии. Во второй части у нас сегодня замена. Мы об этом говорили вчера. Вместо Александра Майстрового, который обычно выходит в эфир с понедельника по четверг, сегодня в эфире наш израильский корреспондент Евгений Кушнер, обычно выходящий в эфир по пятницам. Но вот он сегодня в среду и будет в пятницу. Завтра будет Александр Майстровой. На связи наш корреспондент из Грузии Тамар Папалашвили. Тамар, приветствую вас.
1: Доброе утро.
0: Тамар, по итогам парламентских выборов 7 июня партия премьер-министра Николы Пашиняна гражданский договор сохранила власть в Армении. Однако не смогла получить конституционное большинство, но это усложняет проведение конституционной реформы, собственно, главного условия Баку для подписания мирного договора с Ереваном. Давайте на эту тему поговорим. Имеет смысл также буквально немного осветить, как все это преподносится в Российской Федерации. Там все, что угодно сочиняют, поскольку Никола Пашинян, ну, просто вот, что называется, не по душе, не по вкусу Кремлю. Тамар.
1: Да, Кремлю никто не по душе, не по вкусу, если не хочет привязываться к фашистской России.
0: К русскому миру.
1: Да, к русскому миру. Смотрите, вот в принципе Пашинян уже подтвердил свои внешнеполитические приоритеты. Ереван поддержит курс на евроинтеграцию. И при этом он сохраняет активное участие в Евразийском экономическом союзе. Понятно, ему придется лавировать, потому что ситуация в принципе в достаточной степени сложная. Формально его партия не преодолела 50-процентный барьер, они набрали 49,81%. Но вот особенности законодательства в Армении избирательного позволяют ей единолично этой партии сформировать кабинет министров, потому что голоса партий, которые не прошли барьер, они будут перераспределяться и перераспределяться в зависимости от того, кто взял самый большой процент. Да? Вот. Значит, прошли еще две партии. Это пророссийские партии, это «Сильная Армения», они получили 23,29%, ее возглавляет российский миллиардер Самвел Карапетян, против которого возбуждено в Армении сейчас уголовное дело, и «Армения», они получили 9,94%, ее возглавляет Роберт Качарян, бывший президент Армении.
0: Вот у этих двух партий получается 3-4% в общем.
1: Ну, в общем, да, и это очень серьезная, откровенно пророссийская оппозиция в парламенте. Была еще одна пророссийская партия, это такой, есть такой крупный российский бизнесмен Гагик Царукян, у него была процветающая Армения, но вот процветающая Армения, она не набрала необходимых 4%, в принципе, она вот балансирует на грани проходного барьера, и под вопросом остается, то есть пока не будут официально Центральной избирательной комиссии объявлены выборы, эта партия не проходит. Как там перераспределиться и что будет, пока неизвестно. Гагик Царукян хотел выехать из Армении, однако его задержали в аэропорту, и, в общем, теперь он находится, по-моему, тоже под следствием. Фактически, Никол Пашинян, он сохраняет контроль над парламентом, но вот он теряет самое главное. Он не получил конституционное большинство, то есть он не может сменить конституцию. Именно это необходимо для заключения мира с Баку. Ну, что сказать. Естественно, его все... Я думаю, что в Баку с пониманием относятся к этой ситуации. Они не будут настаивать на быстрейшее изменение Конституции. В принципе, все поздравили. Вот весь мир поздравил с победой Пашиняна. Кстати, наш премьер-министр Иракли Кобахидзе, о котором сегодня мы, наверное, будем много говорить, он был одним из первых. То есть он поздравил тогда, когда были подсчитаны только 10% голосов. Фактически он поздравил по результатам экзит-полов.
0: Верит в Пашиняна. Безоговорочно верит в Пашиняна.
1: Абсолютно. Вот. Но не из России, естественно. В Москве обвинили Ереван в давлении на пророссийские силы, а Евросоюз во вмешательстве в выборы. И официальный представитель МИД Российской Федерации Маша Захарова, она выразила уверенность в существовании запроса в Армении на развитие связи с Россией и дальнейшее пребывание в стране в евразийских интеграционных структурах. Ну, кроме того, по мнению Захаровой, власти Армении преследуют исключительно те партии, которые выступают за укрепление связи с Россией, отказа от курса на вступление в Евросоюз. Она назвала армянский народ братским, пожелала ему мира и процветания. Что касается дальнейшей линии Москвы в делах с Арменией, то намерены выстраивать наш курс с учетом реальных шагов армянского руководства. Все очень боялись, что могут быть какие-то волнения после выборов с учетом того, что в Гюмри стоит российская военная база. Но нет волнений, пока нет никаких. И на самом деле, конечно, у России сейчас нет никакой возможности осуществить военный переворот в Армении. Но у Пашиняна будут большие проблемы. Надо сказать, что Евросоюз после того, как перед выборами Россия запретила цветы, овощи, фрукты, рыбу, минеральную воду, в общем, абсолютно все, то, что традиционно экспортировала Армения в Россию, вот все это забирает теперь Евросоюз. Там клубника идет, например, и абрикосы потрясающе вкусные, они идут в Польшу, цветы идут в страны Балтии. В общем, Армения не так много производит, чтобы это нельзя было бы абсорбировать европейскому рынку. Поэтому, ну, вот такая вот ситуация. Можно только поздравить и пожелать удачи и, наверное, выносливости и силы. Я надеюсь на то, что, увидя, что Пашинян выиграл, может быть, какие-то депутаты из этих пророссийских партий, которые вошли в парламент, да, их будут держать деньгами, да, их будут, наверное, прессовать, но, может быть, они каким-то образом все-таки переметнуться, как это обычно бывает, когда проигравшие приходят к победителю.
0: Ну, победу это все оценивают достаточно реально. Канцлер Германии Мёрцен сказал, что несмотря на давление со стороны России, все прекрасно понимали интересы России и как она пыталась изменить результаты выборов. И до выборов, и во время выборов не получилось. Так что Европа прекрасно видит, что происходит. Президент Франции Макрон, он подчеркнул, что ожидает продолжения совместной работы, как он сказал, по дальнейшему укреплению сотрудничества на благо наших народов, ну и так далее. В общем, обычные такие дипломатические слова. Но, по-моему, все вздохнули свободно, что не было военного влияния России, да, и во время выборов, да, и после выборов.
1: Все очень боялись, это правда. Надо сказать, что Кая Каллас, которая выступала в рамках встречи министров обороны Евросоюза на Кипре, она подчеркнула, что народ Армении выбрал европейское будущее, несмотря на сильное давление со стороны России. И вот это тоже очень важно. То есть они все подчеркивают, что вот несмотря на то, что Россия беспрецедентно давила на Армению, Армения сделала свой европейский выбор, и это, конечно, очень здорово.
0: Всегда вспоминается, когда проходят какие-то выборы в России, где беспрецедентно побеждает обычно какой-нибудь кандидат либо от партии власти, но я уже не говорю о президентских выборах, там 26-й год побеждает один и тот же кандидат с перерывом на 4 года, когда победил его выбранный кандидат. Россия всегда говорит о том, что кто-то пытается на нее влиять во время выборов. Сама она никогда ни на кого не влияет, а вот как только у них какие-то выборы, обязательно вот этот гнилой Запад отвратительный, он пытается там, не знаю, своих казачков засланных послать туда. Это постоянные разговоры. При всем при том, Россия везде пытается. Я вспоминаю Молдову, я не говорю уже об Украине 2014 года. Иными словами, где только может, она может, если ей не нравится режим, нагадить.
1: Вы знаете, у нее в 2012 году, в 2012, в Грузии получилось. И к власти действительно пришли пророссийские силы, замаскированные под прозападные. Ну, понятно было, что хочет Бедина Иванишвили. И они решили, что они могут повторить это и в Молдове, и в Армении. Но надо сказать, что и Молдова, и Армения, по-моему, очень хорошо изучили наш опыт. Во всяком случае, то, что в Армении наш негативный опыт был изучен великолепно, это факт. Вот они подстраховались ровно в тех точках, в которых мы подвернули, где мы подвернули ногу. Вот там они подстелили соломку. И не получилось. Ни в Молдове не получилось, ни в Армении не получилось. В Молдове что не получилось, там еще другая ситуация. Там все-таки Румыния рядом, да, там как-то... Армения – это был традиционный союзник России на Южном Кавказе. И умудриться потерять такого союзника, ну, это надо быть действительно отрицательно талантливыми людьми.
0: Это отрицательный рост. Так это называют в России, да.
1: Да, отрицательный взлет.
0: Да, да. Вот. Отрицательная удача. А госсекретарь Марко Рубио, давайте теперь перейдем к Грузии. Вы говорите о том, что в 2012 году удалось. Ну вот сегодня, в 2026 году, госсекретарь заявил, что администрация Трампа получила от грузинских властей некоторые позитивные ответы, так отметил Рубио, на предложение Вашингтона по улучшению двусторонних отношений. И госсекретарь надеется на изменение не только состояния американско-грузинских связей, но и, как он сказал, поведения Тбилиси. Вот так, немножко сверху какой-то разговор. Вот мы надеемся, что поведение у вас как-то улучшится. Но, тем не менее, разговор все-таки позитивный.
1: Да, он сказал, что представители грузинской мечты интересовались у администрации Дональда Трампа, что необходимо для улучшения отношений между странами. По его словам, американская сторона обозначила возможные шаги и ожидает изменения курса Тбилиси. Это заявление прозвучало во время слушания в Комитете по международным отношениям Палаты представителей США в ответ на вопрос одного из самых последовательных критиков правящей партии «Грузинская мечта» конгрессмена-республиканца Джо Уилсона. И Рубио сказал, что они предприняли ряд шагов, которые дают понять об их желании улучшить отношения с Соединенными Штатами. Мы здесь не знаем, что это за шаги. По его словам, ранее Вашингтон дал понять Тбилиси, что нужно сделать, чтобы улучшить отношения с Соединенными Штатами. И получили некоторые положительные ответы, говорит Рубио, и теперь ожидают увидеть изменения траектории развития по сравнению с тем направлением, в котором страна находится сегодня. Мы ответили, и мы надеемся, что на этой основе мы сможем двигаться вперед и, возможно, изменить не только направление наших отношений с Грузией, но и их поведение. Вашингтон рассчитывает, что это позволит изменить нынешний курс грузинских властей. А вот в своем вопросе Джо Уилсон назвал грузинские власти, поддерживаемые Коммунистической партией Китая и проиранскими силами, и также заявил, что они представляют угрозу американским интересам на Южном Кавказе. Джо Уилсон сказал, что парламентские выборы в Грузии были сфальсифицированы, а официальный Тбилиси способствует обходу санкций против Ирана и сотрудничает со структурами, связанными с корпусом стражи исламской революции. Вот. Ну, отвечая на эти обвинения, Рубио не стал спорить с конгрессменом и сказал, что вы правы насчет Грузии. Все перечисленные вами проблемы вызывают у нас озабоченность. Вот такой вот был ответ госсекретаря.
0: Но при этом надо отметить, что Ираклий Кабахидзе опроверг ведь сообщение о том, что Тбилиси обращался к Вашингтону с просьбой предоставить план действий по нормализации отношений, ну или интересовался, какие шаги необходимо предпринять для их улучшения. Он сказал, что этого не было. Вот так он прокомментировал слова госсекретаря США.
1: Да, вы знаете, фактически он обвинил Рубио во лжи. Ну, когда ты говоришь, что этого не было, значит, второй человек говорит неправду, да? Вот. Кобахидзе заявил, что Грузия предлагала начать восстановление отношений с чистого листа по конкретной дорожной карте, но никаких предварительных договоренностей или обещаний не было. У нас состоялись интересные переговоры. Это был очень конструктивный разговор во время визита наших американских коллег в Грузию, отметил он. И, по его словам, речь идет не об обещаниях, а о принципах, и подходы должны быть четкими и справедливыми. И он говорит о том, что стратегическое партнерство было разрушено предыдущей американской администрацией. Грузия готова обсуждать его восстановление. И он заявил, что Грузия не школьник, которого нужно готовить к экзаменам. Грузия достойное и суверенное государство. И знаете, я хочу добавить, вот у нас сейчас буквально вот 48 минут назад распространилось заявление, вернее, это был брифинг Ираклия Кобахидзе, и он сказал так, что этот брифинг касался Китая, поскольку у нас годовщина того, что мы подписали стратегическое партнерство с Китаем, и Ираклий Кобахидзе говорил, как там растет экономика, экспорт, ну, в общем, как у нас великолепно просто развиваются отношения. Смотрите, что он сказал насчет Китая в контексте Америки. Он подчеркнул, что сама администрация Трампа всеми способами стремится к углублению отношений с Китаем, поэтому в этом контексте Вашингтон не может иметь объективности критики в адрес Грузии. И посмотрите, что он говорит о Джо Уилсоне. Иракли Кобахидзе, премьер-министр Грузии. Прежде всего, я бы попросил не сообщать Джо Уилсону об этом брифинге, а также не сообщать ему о том, что его президент Дональд Трамп был с официальным визитом в Китай. Думаю, если он об этом узнает, будет нервничать, а с учетом возраста ему это нежелательно. Ну, если раньше было хамство в отношении, так сказать, местной оппозиции, то теперь по хамству и в отношении Европы, то теперь мы выходим на уже грузино-американский уровень хамства. И вот он говорит, что США, их администрация и Госдепартамент максимально стремятся к углублению американо-китайских отношений. И в таких условиях у американской администрации не может быть объективных критических замечаний в адрес Грузии за стремление также максимально развивать отношения с Китаем. Я надеюсь, что то, о чем я сегодня говорил, станет примером и для американской администрации. Мы очень откровенно говорили об этом на последней встрече с представителями Госдепа. Госдепартамента, мы сказали им, что стратегическое партнерство с Соединенными Штатами в прошлые годы было партнерством только на бумаге и не имело никакого содержания. Что касается стратегического партнерства с Китаем, а теперь уже всеобъемлющего стратегического партнерства, это не партнерство на бумаге, оно имеет конкретное содержание и конкретные результаты. Как мы работаем с Китаем, так надеемся, будем работать с американской администрацией в будущем. Конец цитаты. Вот это последнее заявление, брифинг Ираклия Кобахидзе, который говорил о том, что с Китаем у них отношения на равных. У Грузии с Китаем на равных. А вот американцы, видите ли, хотят учить, как надо жить.
0: Ну, в таком случае, то, что говорит Кобахидзе, сразу подпадает под принятый Палатой представителей законопроект, называется «Акт о противодействии влиянию Китая на Кавказе». Он был внесен в Конгресс еще 24 февраля этого года. Этот законопроект требует подготовки доклада о российской и китайской разведывательной деятельности в Грузии. Ну, вот так. Это тогда вот сюда нужно отнести, положить на эту полку все слова Кобахидзе.
1: А вы знаете, у нас так получается сейчас, что абсолютно все файлы, они собираются вот на этой полке. И взаимоотношения с Ираном. Сегодня распространилась информация о том, что что Евросоюз готовит новый пакет санкций против России, и туда будут включены криптоплатформы некоторых стран, в том числе и Грузии. То есть получается, что Грузия, о чем мы говорили, что Грузия помогает обходить санкции, но она, оказывается, помогает обходить санкции и криптой. Но точно так же она может помогать обходить санкции и Ирану. Да, потому что непонятно, вот на днях в Иран выслали такого активиста, который выступает против иранского режима, которого нельзя было высылать, который 10 лет уже живет в Грузии, и его выслали так, что никто ничего об этом не знал. А там ему грозит в лучшем случае тюрьма, в худшем случае смертная казнь. МИД говорит, МВД говорит, МВД и МИД, в общем, они друг на друга пальцем показывают, кто и как. Вот, знаете, принесли, причем демонстративно, вот, голову оппозиционера иранскому КСИРу. Что касается этого акта, здесь... Госсекретарь США, директор национальной разведки и министр обороны должны в течение 180 дней подготовить отчет, который изучит проникновение российских и китайских разведывательных структур и связанных с ними активов в Грузию, оценит возможное пересечение влияния и сотрудничества России и Китая в Грузии. Кроме того, законопроект предусматривает разработку 5-летней стратегии отношений между США и Грузией и требует от США подготовить стратегию, которая определит цели американо-грузинских отношений, оценит, какую помощь и ресурсы США должны выделить Грузии, установит, следует ли продолжать финансовую поддержку Грузии со стороны США, оценит, насколько правительство Грузии готово к расширению экономического и политического сотрудничества США и Европы. И вот... авторами этого законопроекта, это двупартийный законопроект, являются конгрессмены Джо Уилсон от Республиканской партии и Стив Коэн от Демократической партии. И это очень важно, что это двупартийный документ.
0: Там любопытно, потому что... там, любопытно сказано, я думаю, что это можно воспринимать как ответ... Ну или такой комментарий на то, что сказал премьер-министр Грузии. Нелегитимный режим грузинской мечты продает страну коммунистической партии Китая, военному преступнику Путину и Ирану, вопреки воле грузинского народа и интересам США. Так заявил Уилсон в Конгрессе после того, как Палата представителей, собственно, приняла этот законопроект. Мне кажется, очень четко все сказано. Вы на равных с Китаем? Ну, тогда мы это будем иначе рассматривать, потому что...
1: Это было сказано до сегодняшнего брифинга, но, понимаете, как раз после этих слов грузинская мечта впала в полную истерику, потому что, во-первых, вчера Кобахидзе выступал, брифинг был в течение 9 минут, он пел панегирик Бедзини Иванишвили. То есть это гроссмейстер в политике, это интеллектуал, это демократ, в общем, потрясающий, благотворитель, меценат, сейчас не буду
0: перечислять. Акробат фарса, чемпион пера.
1: Да, и он не руководит страной, но вот он принимает решения, то есть мы обсуждаем, а потом делаем так, как он. И вот тут вот как-то то ли он проговорился, то ли непонятно, что происходит. Фактически Кобахидзе, который является первым лицом в государстве, потому что он премьер-министр, у нас парламентская система, он говорит, я второй человек. И говоря о том, что... Бедзина Иванишвили, ну, не является вот теневым управляющим Грузией. Он при этом говорит, я второй человек. Да, он принимает все решения. То есть, если какие-то проблемы возникнут, это вы с ним должны говорить. Со мной говорить не надо, я тут второй человек.
0: Ну, так это точно по схеме иранской. Существует духовный лидер. И существуют политики, которые выполняют, собственно, его волю. А сейчас Маджтаба Хаменеи, до этого было Али Хаменеи. Руководитель Ирана – это духовный лидер. То же самое и в Грузии. Есть некий духовный лидер, отец нации, а премьер-министр при нем.
1: Ну вот, по всей вероятности, да. Вы знаете, вот Уилсон, выступая Конгрессе, он сказал, что власти Грузии действуют вопреки интересам грузинского народа и Соединенных Штатов, и раскритиковал руководство Грузии за, заявил о фальсификации выборов и раскритиковал за антиамериканскую риторику. Он подчеркнул, что отношения между Вашингтоном и Тбилиси не смогут нормализоваться без проведения честных и свободных выборов. Он сказал, что кошмарный режим грузинской мечты должен через честные и свободные выборы отказаться от антиамериканского курса, освободить политических заключенных, прекратить политически мотивированное уголовное преследование, обеспечить справедливую избирательную среду, отменить драконовские законы, которые душат американский бизнес, и прекратить репрессии против свободы слова. Ну, естественно, Уилсона в Грузии не любят. Грузинская мечта. Нет, люди Вилсона очень любят. А вот грузинская мечта, они говорят о том, что за каждый свой твит он получает взятки, что ему там платят по $1000 за каждый твит Вилсону, конгрессмену, $1000. Вот. То есть они его обливают грязью как только возможно, но это, знаете, как в России. Чем больше Россия зажимала гайки в отношении Армении, да, если бы Россия себя по-другому вела, может быть, бы по-другому бы решились бы выборы в Армении. Но когда ты видишь, что человек, который с позиции насильника заставляет тебя быть рядом с собой, ну, конечно, от такого человека хочется сбежать, да, естественно. Стокгольмский синдром не всегда работает. Поэтому вот здесь та же самая. Чем больше давят на Америку, тем больше люди понимают, в какую пропасть мы идем. Потому что, Китай на равных. У меня такое ощущение, Геннадий, знаете, что Бедина же себя не Бедина воспринимает Грузию через себя. Он не воспринимает ее как отдельную страну. Он, когда он должен говорить с Трампом на равных, потому что они одинаковые, маленькая страна, но вот он эту страну купил, он бизнесмен. Вот два бизнесмена должны понять друг друга. А оскорблять конгрессменов, сенаторов и так далее. С Китаем, вы на равных с Китаем, и мы будем на равных с Китаем. Это вот мания грандиоза, это нарциссизм, это больное мировосприятие Бедина Иванишвили себя и, к сожалению, политики.
0: Страна
1: потому что я другого объяснения дать не могу просто. Да.
0: Страна – это костюм, который он на себя одел. Он ему нравится, не нравится, но это вот я могу и поменять там в этом костюме что-то, но это мое. Да. Мэр Тбилиси Кахикаладзе – это буквально у нас полторы минуты должно занять, время подходит к концу, заявил, что на текущие процессы в Грузии влияет исключительно грузинский народ, а не внешние указания. Об этом он сказал журналистам, он отвечал на вопрос о заявлении американского конгрессмена Джо Уилсона.
1: Да, он, как рядовой член партии «Грузинская мечта», он гордится той политикой, теми решениями, которые, значит, их команда принимала в последние годы, и грузинский народ, и которые фактически вернули власть грузинскому народу. Я не знаю, кому это они рассказывают. Что касается Джо Уилсона, думаю, не стоит заострять внимание. Это несерьезный человек со своими заявлениями и отношением к Грузии. Если показать ему карту, уверен, он даже не найдет, где находится Грузия. Я не знаю, мне, честно говоря, знаете, испанский стыд, честно говоря. И хотелось бы как-то, знаете, закрыть это все тряпочкой.
0: Так. А Кахикаладзе все знает. Кахикаладзе все знает о грузинском, об американском конгрессе и американских конгрессменах. Он в этом деле дока.
1: Да. Вот, он, и я опять-таки, это у них сейчас месседж-бокс. Отвечая на вопросы о критике Грузии вот на фоне того, что европейские страны и США выстраивают нормальные отношения с Китаем, он сказал, что Грузия действует исходя из национальных интересов. Он сказал, это просто невероятно. Если посмотреть, например, на заявление президента Трампа и его администрации, то наоборот, говорится о необходимости улучшать отношения с Китаем, делать их более дружественными. Китайского лидера прямо называют другом. Ну и вот мы тоже, мол, мы исходим из наших национальных интересов. Только я не понимаю, в чем национальные интересы Грузии и Китая. Да? В чем интересы Китая? Мы об этом говорили тогда, когда еще никто не начинал об этом говорить. Это Черное море. Это выход к Черному морю. И знаете, что очень интересно? Я буквально постараюсь сказать в двух словах. Исходя из того, что сейчас происходит на Ближнем Востоке, исходя из той концепции, которую выстраивает Турция, да, которая предлагает создать блок, чтобы страны Ближнего Востока, арабские страны, да, они бы могли бы защищать сами себя. И при этом они даже говорят, что если Израиль, мол, Иран должен войти в эту тоже вот в эту схему, а если Израиль урегулирует отношения с палестинцами, то тогда и Израиль будет иметь гарантию того, что, значит, на него больше не будут нападать. И что самое главное, вот в этой схеме нет ни европейцев, ни американцев. То есть и европейцы, и американцы, они должны быть выдавлены из Южного Кавказа, с Ближнего Востока. И вот Грузия вписывается в эту концепцию просто-напросто. Ну, мне так кажется, вот с моей точки зрения. Я не знаю, может быть, я ошибаюсь, но похоже на то.
0: Тамар, я благодарю вас за информацию и комментарии. Время в первой части программы подошло к концу. Прощаюсь с вами до следующего эфира. Всего доброго.
1: Всего доброго, удачи!
2: Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Газета распространяется в Нью-Йорке, Нью-Джерси, во Флориде, Филадельфии, Бостоне и Калифорнии. Нас читают на сайте по всему миру. Вы можете найти газету в киосках, аптеках, медофисах, магазинах всех районов Нью-Йорка, а также Флориды, Филадельфии, Бостона, Калифорнии. Подписывайтесь и наслаждайтесь!
3: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
4: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Мемориальный дом Лисовецки. Здесь говорят и думают по-русски. Здесь чтут собственные традиции и уважают традиции всех, кто обращается за помощью в скорбные минуты.
7: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
8: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
9: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
8: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
9: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.
10: Внимание! Для врача любой специализации сдается офис в Бруклине на Шипсет-Бэй. Звоните 718-769-71-91. 718-769-7191.
11: Дэвид Зон, радио, радио.
12: Американское радио на русском языке.
11: Дэвид Зон, радио.
12: Дэвид Зон, радио.

Ну, вот должен появиться сейчас в эфире Евгений Кушнер. Он просил набрать его по телефону, поскольку он не может выйти на связь по Зуму сегодня. Не очередное такое, не расписание его выхода в эфир. Ну и, конечно же, первое, что мы должны обсудить с ним, это итоги 16-часового военного противостояния с Ираном. Я напомню, что буквально вчера Трамп... До того, как он заявил по поводу сбитого вертолета, он сказал, что довольно хорошо идет дело по соглашению между Соединенными Штатами и Ираном. Он сказал, что в принципе 1-2 дня и оно может быть подписано, после чего поступило сообщение. До этого, правда, он говорил, что несколько недель могут уйти на подписание соглашения. Основные темы – это ядерное оружие, вывоз ядерного материала, то есть уран, обогащенный до 60% из Ирана. Мы знаем, что он там находится в количестве 450-500 килограмм. Что это все будет прописано в этом соглашении. И не столько обещание, сколько доказательство того, что Иран не будет осуществлять свою ядерную программу, будет основой для подписания этого соглашения. Ну, примерно вот такие несколько заявлений. Вчера CNN, у меня это есть в получасовой программе, не для бестрочки, обзор американской прессы, которая выйдет сегодня позже в эфир. Довольно подробно я рассказываю об этом. И CNN там отмечает, что, по-моему, уже за последние месяцы 35-й раз Трамп говорит о том, что соглашение, ну вот все на мази, буквально ручки уже в руке, остается только подписать. 35 раз они посчитали. На мой взгляд, больше. Но, опять-таки, это дипломатия Трампа. Он постоянно говорит одно, делает другое, решает там где-то третье. Вводит врага в заблуждение, что и есть стратегия в военное время. Так вот, буквально после этих заявлений разговор пошел совершенно в другом ключе. Был сбит американский вертолет над Ормузским проливом. Причем он упал непосредственно в пролив. Летчики, вертолетчики, наверное, да, в данном случае двое, они спаслись. Они были спасены. Я, насколько понимаю, они оказались в воде. Их какие-то дроны доставили потом на сушу. В общем, там какая-то странная, необычная, я бы так сказал, это... операция по спасению вертолетчиков. И Трамп сказал, что поскольку иранцы сбили вертолет американский, то они будут жестко за это наказаны. Мы начинаем военную операцию. Военную операцию, я так понимаю, что она будет ограниченная. И это и произошло. Было осуществлено несколько ударов по Ирану. При этом Иран заявляет, что не доказано, что этот вертолет был сбит. Они говорят о версии технической какой-то неполадки в вертолете. То есть там какая-то неисправность, в результате вертолет упал в воду. Трамп говорит о том, что итоги расследования должны быть опубликованы сегодня, 10 июня. Вот такова история вся эта. Ну, посмотрим. Опять-таки, очень сложно понять, пока нет этого, нет этих итогов, что же произошло с этим вертолетом. Но совершенно понятно, что все это привело к эскалации. И в данном случае Иран заявляет, что он просто так это не оставит, что все, что происходит, это происходит по вине Соединенных Штатов Америки. Вот я сейчас попробую посмотреть, есть ли какие-то новые сообщения по этой теме. Ну, практически ничего нового нет. Значит, США нанесли удары по Ирану. Корпус стражи Исламской революции в ответ заявил об атаках по целям на американских военных базах в регионе. Американцы начали военные удары во вторник. Ну, это было примерно в 5 часов вечера по восточному времени. И эта миссия является соразмерным ответом на неоправданную иранскую агрессию. Так говорится в заявлении штаба командования CENTCOM. Американские военные позже уточнили, что в ответ на сбитие американского вертолета в понедельник были атакованы
упакованы системы ПВО, наземные пункты управления и радиолокационные станции Ирана. Почему понедельник, сегодня среда? Спустя 3 часа после начала серии ударов Центрального командования США сообщило о завершении миссии. Иными словами, вся эта миссия американцев, она продолжалась несколько часов, а уже после этого иранцы, они ударили по каким-то объектам Соединенных Штатов. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прокомментировал новые американские удары в соцсети X. Несмотря на свои поражения на поле боя, США решили проверить нашу решимость. Наши мощные вооруженные силы не оставят ни одно нападение или угрозу без ответа, написал он и при этом добавил: покиньте наш регион, если хотите быть в безопасности. И Иран заявил о нанесении ударов по 21 цели на базах Соединенных Штатов Америки в регионе, в том числе в Бахрейне и Иордании, а Кувейт заявил о перехвате атаки. Ну, это вот такая практика, которую мы наблюдаем, собственно, с февраля, с начала, не с февраля, 28 февраля. Были начаты военные действия Израиля и Соединенных Штатов против Ирана, а вот в начале марта уже стало понятно, тактика Ирана. Они в ответ обстреливают государство Персидского залива. И в данном случае Бахрейн и Иордания попали под удары. Кувейт заявил о перехвате целей. В общем, вот такая вот история. Ну и американские официальные лица пока не прокомментировали сообщения об атаках на свои базы и неясно, был ли нанесен какой-либо ущерб. Однако, по данным местных властей, в Бахрейне была объявлена воздушная тревога, иранские атаки были отбиты. Ну вот, что касается падения вертолета, то «Нью-Йорк Таймс», она сообщила накануне поздно вечером по Вашингтону, это значит, что в Европе было утро, что падение подтвердил после этого и сам Трамп, но ни газета, ни «Нью-Йорк Таймс», ни президент, я уже сказал, они, в общем-то, однозначно не сообщили, по какой причине этот вертолет упал. Иран прямо не заявлял, что это его военные сбили американский вертолет, но тот же самый глава Министерства иностранных дел Аракчи, он через некоторое время после заявлений Трампа призвал иностранные войска покинуть Ормузский пролив и прилегающие районы, предупредив, что им грозит опасность. Ормузский пролив, написал Аракчи в соцсети X, не является международными водами, а находится в совместном владении Ирана и Омана. Иностранные войска, находящиеся вблизи нашей территории, подвергаются постоянному риску из-за собственных человеческих ошибок, простых несчастных случаев или потенциальной опасности оказаться под перекрестным огнем. Чтобы снизить риск, лучшим решением для них будет уйти, добавил он. Еще раз повторю, что Трамп до этого объявил, что были спасены 2 пилота в водах. А о чем это говорит? О том, что с Ираном, конечно, ни о чем договариваться нельзя. Вернее, так, с ним можно говорить о чем угодно, но он будет преследовать свои цели. Что-то, если произойдет, это может аннулировать любые соглашения. Иран заявляет о том, что он всегда готов ответить. У них бронепоезд находится, он мирный бронепоезд иранский, но он находится на запасном пути, и всегда они готовы его вывести к той или иной цели. Так что все эти разговоры, они, конечно, очень и очень сегодня приблизительные. Не знаю. Это какая-то стратегия американской администрации, которая может либо ни к чему не привести, либо привести к очередному этапу эскалации военных действий. То есть Трамп вчера, кстати, заявил, что мы уничтожим иранские вооруженные силы. Но в течение 3 часов уничтожить их нельзя. Трамп неоднократно уже заявлял, что мы сотрем цивилизацию, как он сказал, древнюю цивилизацию, видимо, персидскую, с лица земли. Слава богу, ничего этого не происходит, но и ничего с соглашением не происходит. С другой стороны, идут боевые действия на юге Ливана. Там продолжаются обстрелы, атаки Цахалем объектов Хизбаллы. Уничтожаются командиры Хизбаллы. И Трамп в свое время, напомню, что он заявил, что ливанская тема, она вообще из соглашения выброшена. Иными словами, это американцы не хотят обсуждать с Ираном. Для Ирана эта тема одна из главных. И, собственно, постоянно идет разговор о том, что если Соединенные Штаты не смогут приструнить Израиль, а Израиль нападает на Ливан,
это однозначно для Ирана, то тогда будут продолжаться обстрелы и обстрелы Израиля, и атаковать будет объекты израильские уже Хизбалла, что постоянно, кстати, и происходит. Ну, вот такая ситуация. Ну, и еще, что можно добавить, что, вопреки сообщениям в прессе, Трамп заявил, что у него состоялся прекрасный разговор с Нетаньяху и по поводу Ирана, и по поводу Ливана. Вот так. Так что мы говорили с вами, это было и в конце прошлой недели, и на этой неделе тоже продолжалась эта тема, что Трамп довольно в грубой форме побеседовал с Нетаньяху, сказал, что вообще тебя бы уже в политике не было, если бы не я. Все это нехорошо звучит накануне выборов, что мы неоднократно с вами тоже обсуждали. Сейчас такой разворот. На 180 градусов получается, Трамп заявляет, что у него... Ну, он всегда говорил о том, что у него прекрасные отношения с Нетаньяху, они понимают друг друга, но теперь он говорит, что состоялся замечательный с Нетаньяху разговор. Они обсуждали и Иран, и Ливан. Трудно понять, как можно в Ливане эту обстановку разрешить, поскольку и мы говорили об этом вчера с нашим корреспондентом с Украины, вся эта ситуация, когда собирается Зеленский в Европе с тремя руководителями государств, это Франция, Великобритания и Германия, и они в Лондоне решают по пунктам, как разрешить украино-российский конфликт. Все это, конечно, замечательно, но при этом Россия стоит в стороне, и в Кремле говорят, мы вообще не понимаем, о чем вы говорите, мы продолжаем воевать. И нас все эти пункты абсолютно не касаются. То же самое происходит и с Ливаном. Израиль договаривается в Вашингтоне с ливанским руководством. Ливан говорит о том, что он устал от войны, что он хочет как-то идти к соглашению о мире. При этом... Воюет Хизбалла против Израиля. Хизбалла является, как вы знаете, прокси Ирана. И здесь все очень легко решается. Вот решается для Хизбаллы однозначно. Нас не спрашивают, поэтому мы будем продолжать терроризировать соседние... Ну, они себя считают государством в государстве. Поэтому они терроризируют соседнее государство. Хизбалла говорит о том, что у Ливана просто нет армии, которая может с ним бороться, может что-то ему противопоставить. Поэтому... если вы нас не учитываете, то тогда, ну да, тогда получается, что будет продолжаться все это. Израильтяне это четко понимают. Для Трампа здесь такая вилка существует. Поскольку Иран ставит условие, что Израиль должен прекратить военные действия против Хизбаллы, звучит это как военные действия против Ливана, но на самом деле Израиль воюет с Хизбаллой, то для Трампа очень важно, чтобы эти военные действия были прекращены именно на фоне проходящих переговоров по соглашению о прекращении военных действий с Ираном. С другой стороны, израильтяне не могут сидеть сложа руки, если стреляют по их городам, если террористическая организация Хизбалла терроризирует страну, а она не прекращает терроризировать. Собственно говоря, когда мы говорим о том, что террористы готовы там на что-то пойти, они не могут отказаться от террора. Это их зарплаты, это их дело, дело жизни. Одни погибают, другие на их место становятся. Это террористические организации, поэтому договориться с ними не представляю, как можно. Их нужно просто уничтожать. Израиль это четко понимает, он уничтожает Хизбаллу. Вот очередные удары были по Хамасу. А еще одни террористы, которыми договориться не о чем. Вернее так, можно договариваться с ними бесконечно. Они будут водить за нос, они будут тянуть время и при этом строить свои какие-то подземные туннели, получать откуда-то вооружение и так далее. Будут накапливать свою военную мощь. Вот то, чем они занимаются во время якобы каких-то ведущихся дипломатических отношений там, или мирных или переговоров о мире. То же самое происходит и с Хизбаллой. Поэтому для Трампа главное, чтобы завершились эти военные действия хотя бы на какое-то время. Ливан на это идет с Израилем, при этом Хизбалла продолжает воевать. Трамп, конечно, может в очередной раз крикнуть на Нетаньяху: прекрати отвечать, получается так, на действия Хизбаллы, но
Израиль этого сделать не может. Ну, как может Нетаньяху на это пойти? Ну, да, может, на какое-то время там затихнуть могут обстрелы, но в любом случае он все это должен возвращать. Ну, вот такая ситуация. Я должен повторить в который уже раз, что масса вещей нам просто неизвестны. Мы находимся в ситуации, когда реальная политика происходит, вершится вот эта история на наших глазах. Чего не было, к примеру, при Байдене. Мы вообще не понимали, чем занимается эта администрация. Президент крайне редко выступал и ничего нам не рассказывали. Включая и шефа Пентагона. В отличие от Хексета, который постоянно сегодня выступает перед журналистами, в отличие от Трампа, который в день ставит в своем Truth Social, это его социальная сеть, по 15-20 различных постов, нередко противоречащих друг другу. Я еще раз хочу повторить, это его такая политика, это его такая позиция. Создавать какую-то облачную такую информационную структуру, которая уводит в сторону, которая по одним заявлениям одно, по другим заявлениям другое. Но опять-таки, расшатывать ситуацию. Поскольку читают его не только друзья, но чаще всего в большей степени враги. Не только в Соединенных Штатах, но главное это за рубежом. Так что вот такая его позиция. И мы, конечно, теряемся, когда мы видим, что происходит, когда перед нами выступают первые лица государства, которые сегодня заявляют одно, завтра они...

0: 51 минуту. У нас сейчас 52 минуты, в 51 минуту. Видимо, он 20 минут сидел и ждал, когда ему позвонят. Не знаю, что случилось, что у него там со связью. Мы дозвониться ему не смогли. Ну что, время уйти на рекламную паузу. Я вот так попытался вам в нескольких словах, минут на 20, рассказать о том, что сейчас происходит в этом регионе. Могу подвести итог. Мое резюме, конечно, ничего хорошего, но если послушать Трампа, то есть какие-то надежды. Надежда есть всегда. Надежда умирает последней. Так что в этом плане я согласен с президентом.
1: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
2: Дэвидсон Амбуланс-Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
3: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
4: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
3: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
4: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
5: Америка без границ представляет самое мощное бизнес-событие в этом году. Бизнес без границ на борту легендарного Hornblower Infinity в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров. Здесь основатели находят партнеров. Здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. Бизнес без границ. На борту Hornblower Infinity. Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
6: Бизнес без границ представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт Hornblower Infinity. 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера. Отплытие 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com. Цена билетов от $75 до $250.

0: волне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Густрицкая. Кандидаты, претендующие на место в Конгрессе от одного из самых обеспеченных округов Нью-Йорка, готовятся к ключевым дебатам в борьбе за кресло, которое освобождает конгрессмен, демократ, ветеран Джерри Надлер. Речь идет о выборах в 12-м округе Манхэттена, включающем Верхний Вестсайд, Верхний Истсайд и ряд других районов. Основными темами кампании стали доступность жилья, стоимость жизни, транспорт, общественная безопасность и политика администрации Трампа. Кандидаты стремятся заручиться поддержкой избирателей в округе, который традиционно считается одним из самых влиятельных и политически активных. К слову, Бруклин наиболее активен в этом плане. Болельщикам сборной

0: Англии, Франции и Бразилии придется заплатить за лицензионные футболки своих команд больше, чем болельщикам многих других сборных, участвующих в чемпионате мира по футболу. Компания Nike установила самые высокие цены на майки сборных, партнером которых является, например, футболка сборной Франции обойдется в 110 евро, тогда как футболка сборной Испании от Adidas или сборной Португалии от Puma – 100 долларов. Netflix выпустит фильм о Жан-Мишеле Баске. В создании фильма принимали участие родственники граффити-художника, сестры Лизан и Жанин. Среди исполнительных продюсеров фильма – звезда НФЛ Трэвис Келси, жених Тейлор Свифт. По словам авторов, фильм стремится демистифицировать образ Баске и показать человека за пределами сложившегося мифа о художнике-бунтаре. Баске – художник-самоучка из Бруклина, ставший ключевой фигурой арт-сцены 80-х. В своем искусстве он соединил граффити и панк-эстетику, дружил с Энди Уорхолом и создавал с ним совместные работы. Баске умер в 27 лет от передозировки, став одной из самых ярких и трагических фигур своего поколения. Первая премьера фильма состоится на фестивале Райбека. 56-летняя Дженнифер Лопес заявила, что не знакомится через соцсети. «Мужчине нужно приложить больше усилий», — сказала актриса в недавнем интервью. Перед этим она призналась ведущему, что никогда не проверяет личные сообщения в Инстаграме. В ответ на логичный вопрос, как тогда воздыхателю сделать первый шаг, Джейло ответила, цитирую, «Если бы кто-то действительно захотел меня найти, он бы смог».
1: Погода на Дэвидсон Радио.
0: Сегодня днем воздух в Нью-Йорке прогреется до 79 градусов по Фаренгейту, плюс 26 градусов по Цельсию. Завтрашнего дня столбик термометра будет медленно, но верно ползти вверх. Ожидается повышение температур.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
4: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
7: Я Дмитрий Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт.
12: Мудрость.
13: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
16: Америка – страна высоких зданий и больших возможностей. Средоточие сотен культур и тысяч языков. Мир миллионов голосов. Дэвидсон Радио, волна 620 AM. Русскоязычное радио Америки. Наш голос ни с кем не перепутать.
17: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Среда, в Нью-Йорке полдень. И это передача, которая обычно называется «Нью-Йорк, Иерусалим». Сегодня будет немножко называться по-другому. Наверное, правильнее будет сказать «Нью-Йорк, Нью-Йорк». Александр Мостровой давно предупреждал, что у него сегодня семейное мероприятие, и он не сможет быть в эфире. И я попросил эту передачу провести со мной моего товарища. Много-много лет мы дружим. Известного политика, президента республиканского клуба имени Рональда Рейгана, Бориса Пингуса. Мы столько лет дружим с Борей, что говорить ему «вы» вряд ли получится, поэтому я обычно не люблю понебратство в эфире, но, тем не менее, с Борей мы на «ты». Боря, как меня слышно?
18: Хорошо слышу, рад быть на нашем родном, любимом радио «Дэвидсон» и поделиться очень важными знаете, вот, соображениями для, по поводу того, с чем мы сегодня столкнулись и о чем мы все переживаем.
17: Я хочу сказать, что Борис один из самых авторитетных экспертов по нашей американской внутренней политике и во всем, что связано с Израилем и Украиной. Во многом то, что вы слышите от меня в эфире, это идет от той информации, которую я получаю от Бори. Борь, микрофон твой. Рассказывай, что произошло в самое последнее время.
18: Ну, признаться, во мне вот такое двоякое чувство. Знаете, с одной стороны, я гражданин Америки, я переживаю за мою страну великую, и в то же время я еврей, и для меня Израиль – это, знаете, отдельная часть моей жизни. Другими словами, сердцем я в Америке, душой я в Израиле. И поэтому я не могу сегодня не говорить о том, что же происходит сегодня с войной в Иране, когда на карте все еще стоит вопрос существования нашего еврейского государства. А с другой стороны, что происходит все-таки с нашим президентом Трампом? Ведь я еще и республиканец, друзья мои, я был членом его избирательной кампании с 16 по 20 год. Вот. Позже я уже не был в его избирательной кампании, я был с кампанией Ники Хелли. Вот. И все же на самых важных выборах в 2024 году я, конечно же, поддержал Трампа. Ну, и сегодня я уже начал говорить о том, что нас больше всего сегодня волнует, это, конечно, война в Иране. Причем обстановка накалилась настолько, что после вчерашнего падения, после атак иранского беспилотника нашего вертолета с двумя пилотами на борту, и, слава богу, пилотов спасли, но и тем не менее нанесен еще один, я считаю, очередной шлепок по имиджу нашей страны, по имиджу нашего президента. И теперь все в ожидании, какая будет реакция Трампа. Вот сейчас у нас идет эфир. Я, признаться, впервые прервал, знаете, вот свое внимание, которое было сосредоточено на Fox News. В эти минуты Трамп встречается, вот после того инцидента, который произошел вчера, сбитие нашего вертолета, Трамп встречается сегодня с журналистами и отвечает на вопросы, как повлияет вот это событие на политику Трампа по отношению к иранской верхушке, к этим аятоллам, которые возглавляют террористическое государство, признанное еще нашим Конгрессом. И вот наш Трамп, который очень старается быть миротворцем, старается договариваться, это относится и по отношению к Путину, например, террористу мирового уровня, который совершает геноцид на украинской земле. И это сегодня прослеживается и по отношению к иранской верхушке, с которыми Трамп пытается договориться. Ну, скажу вам прямо, партия наша расколота. В партии республиканской два течения. Одно из них – это рейгановское крыло, к которому я отношу себя. Возглавляет это крыло, вам хорошо известные политики, это Линдси Грэм, сенатор, это Тед Круз, сенатор, это, конечно же, Джон Кеннеди, тоже сенатор, Джон Тюн, лидер большинства, сенатского большинства, и я тоже вот именно Рейгану крылу отношу, и спикера Майка Джонсона. Так что вот это крыло наше пытается как-то повлиять на политику Трампа. Но на Трампа есть еще другое влияние. Влияние таких, как Такер Карлсон, к сожалению, антисемит, открытый, между прочим. И Джон Беннон – это тоже влиятельная фигура, идеолог среди крайне правых республиканцев. Это Мейджел Тейлор Грин, бывшая конгрессвумен. И я к ним тоже отношу и вице-президента Венса, того самого Венца, который всегда говорил о том, что Америка прежде всего это значит, что мы должны сосредоточиться только на своих личных интересах, что Европа к нам не имеет никакого отношения, нас разделяет океан. Израиль должен заниматься своими личными вопросами сам, не вовлекая нас ни в какие проблемы ближневосточные. Украина – это европейская проблема. И Украина должна договариваться с Путиным. Тоже не наша проблема. Наша проблема – это Китай. Вот, вот такую политику проповедуют праворадикалы республиканской партии. К сожалению, Трамп периодически вот так вот, знаете, вот кивает в их сторону тоже. Хотя наше республиканское крыло, оно значительное и по количеству, во-первых, нас большинство в республиканской партии, и, конечно же, электорат наш, наш электорат. Это если взять, я вам напомню, в стране зарегистрировано на начало прошлого года 42 миллиона демократов, 36 миллионов республиканцев и 34 миллиона независимых. Так вот, из 77 миллионов американцев, проголосовавших в 2024 году за Трампа, более 80% были республиканцы рейгановского движения. Поэтому Трамп все это понимает, и он не может, знаете, вот так вот, имея дружбу вот с такими, как того же Венца, которого он выбрал, к сожалению, была его грубейшая ошибка, на наш взгляд, и не отказываясь от таких, как Стив Беннон, он является идеологом праворадикальных республиканцев. К сожалению, вот так вот поддерживая отношения с ними, Трамп все-таки, к сожалению, проявляет часто нерешительность. Нерешительность проявляется и по отношению к войне в Украине, когда надо было бы давненько не быть посредником между добром и злом, а поддержать именно Украину, стремящуюся к независимости, к свободе, где при всех ее недостатках там коррупционных и так далее, все-таки демократия существует, это надо признать. Вот. И, к сожалению, Трамп занял там позицию посредническую. И все это сказывается и на продолжительности войны в Украине. А что касается Израиля, естественно, нет более близкого друга Америки, как на Ближнем Востоке, чем Израиль. Об этом Трамп сам говорил, и мы благодарны ему за это. И я больше вам скажу, при всем том, что Трамп проявляет сегодня нерешительность и по отношению к уничтожению иранской верхушки, Трамп вошел в историю как самый близкий друг Израиля. Еще не было ни одного президента за все вот 48 лет существования еврейского государства, кто вот так, знаете, вот помог Израилю. Я не просто бегло перечислю. Он перенес столицу Израиля из Тель-Авива в Иерусалим, перенес посольство американское, он признал Голланы частью Израиля. И самое главное, что именно он принял, подчеркиваю, и задействовал Авраамовские соглашения. Принял от кого? От Джеральда Кушнера, от его зятя. Согласился с этим, поддержал это, и по сей день он мечтает о расширении вот этого альянса стран-членов, вошедших в Авраамовское, подписавших Авраамовское соглашение. Вот за это все мы очень благодарны Трампу. Но вот сегодня, друзья мои, давайте постараемся быть предельно объективными. Что делать Трампу? Трамп, конечно же, совершенно справедливо, когда говорят, что Биби Нетаньяху, на мой взгляд, выдающийся лидер мирового уровня, которому нет равных, ни в самом Израиле, ни за пределами Израиля. Тысячу раз ему спасибо за то, что он есть. Так вот, самый Биби Нетаньяху действительно, по данным ряда экспертов, пытался объяснить и Бараку Обаме, и Байдену о том, что нельзя терпеть иранский режим, нельзя с ним заниматься миротворчеством, нельзя подписывать никакие договоры о, значит, существовании и развитии ядерной энергетики Ирана. Ибо у Ирана с первого дня, с 1979 года, с тех пор, когда эти аятоллы взяли власть в свои руки, своим манифестом произнесли уничтожение еврейского государства. И по сей день Иран от этого не отказывался никогда. И вот Биби Нетаньяху постоянно напоминал лидерам Америки, что, друзья мои, нельзя с Ираном заниматься миротворчеством, нельзя допускать, чтобы у Ирана была возможность произвести ядерное оружие. Так вот, сегодня речь идет о 450 килограммах урана, насыщенного на 60%, из которого можно произвести минимум 11 ядерных боеголовок. И честь и хвала Трампу, еще раз подчеркиваю, честь и хвала Трампу, что именно он, знаете, объективно подошел к ситуации, именно он поверил информации, которая была ему предоставлена американскими разведслужбами, ЦРУ прежде всего, именно он поверил и израильскому Моссаду. Вот эти две крупнейшие, самые влиятельнейшие разведслужбы положили на стол Трампу информацию о том, что если это было до 28 февраля этого года, друзья мои, я напоминаю вам, так вот, если еще пару неделек дать Ирану, то представьте себе, получение ядерной бомбы из Ираном уже неминуемо. А для того, чтобы воспользоваться тем, чтобы уничтожить Израиль, достаточно одной ядерной боеголовки. Напомню вам, по площади Израиль занимает почти такую же площадь, как и наш американский Нью-Джерси. Приблизительно такой же. А если сравнивать в Украине, это почти как Львовская область. Так вот, одной ядерной боеголовки достаточно, чтобы Израиль исчез. Могло быть это иметь место? Конечно же. Ведь иранские лидеры, они, ну, больные настолько, что для них уничтожить еврейское государство, которое они называют раковой опухолью на Ближнем Востоке, и приблизить себя к Аллаху, как они говорят, ничего не стоит. Причем с малолетства они обучают в своих школах религиозных ненависти к еврейскому государству. При всем том, что до 79 года, ведь я не знаю ни одного государства на Ближнем Востоке, которое было бы так близко к Израилю. Настолько бывший шахин-шах Ирана Мухаммед Реза Пехлеви был настолько близок с Израилем. Народы были близки. Да наши истории переплетаются очень близко, история еврейского и персидского народов. Но вот придя к власти вот эти аятоллы, и я вам скажу, не без помощи леволибералов, прежде всего французских и американских, между прочим, а вот эти фанаты, идиоты, они поставили своей целью уничтожить еврейское государство. Вот, и вот Трампу, еще раз я воздаю должное, он принял это к сведению и присоединился, я вам напомню, войну, 12-дневную войну прошлого года, когда Израиль, используя свою авиацию, свою технику военную, смог практически полностью уничтожить систему противовоздушной обороны Ирана и предоставил возможность нашим вооруженным силам, прежде всего бомбардировщикам Би-2, беспрепятственно войти в воздушное пространство Ирана и атаковать три ядерных реакторов иранских, где практически и велись десятки лет работы по получению ядерных боеголовок. И вот тогда, спасибо Трампу за то, что он это сделал, но мы недовольны тем, что Трамп не позволил Биби Нетаньяху завершить вот эту 12-дневную войну с полным уничтожением иранской верхушки. Биби Нетаньяху обратился к Трампу с просьбой дать ему возможность это совершить с силами самого Израиля. Там не нужны были бы американские вооруженные силы абсолютно. На что Трамп ответил, что нет, этого нельзя делать. Над ним витал, знаете, синдром Саддама Хусейна. То есть Трамп сослался на то, что, вот видите ли, Буша ошибка была в том, что он уничтожил Саддама, а после этого в Ираке из-за разношерстности иракского общества стали появляться и террористические группировки, которые расплодились по всему миру, от чего мы по сей день и страдаем. Это были слова Трампа. То есть он уже переносит это на иранское общество, говоря о том, что вот и в Иране народ очень разношерстный. Вот, там живут арабы, кроме персов, конечно, там живут иракцы, там живут азербайджанцы и много других более мелких этнических групп. И это все выйдет из-под контроля, и мы будем иметь еще большую проблему, чем мы столкнулись после войны с Ираком. Так что давай, Биби, оставим это на совести иракского народа, пусть они сами решают, что делать с их руководством. Таким образом, недобитый враг, который никогда не становится другом, он дал о себе знать именно сегодня. То есть после той июньской войны, незаконченной, и по сей день Иран не только, знаете, вот восстановил свои разрушенные наземные вооруженные силы, установки для ракет, баллистических ракет, но и приумножил их, конечно же, не без помощи России, которая усиленно стала помогать Ирану за прошедший год, и, конечно, Китаю. Мы все очевидцы, как иранские шахеды, иранские баллистические ракеты пробивают даже оборонную систему из самого Израиля и американские системы производства обороны на наших авиабазах в Кувейте, Саудовской Аравии, в Арабских Эмиратах, в Катаре. Таким образом, сегодня, когда Иран почувствовал, что Трамп большей частью занимается, знаете, миротворчеством, Иран стал этим нагло злоупотреблять. И вот вчерашняя атака и атака на американский вертолет – самое наглядное тому доказательство. Теперь все в ожидании. Что сделает Трамп? Я бы хотел вот нашим слушателям напомнить о том, что на протяжении вот последних двух недель особенно на ряде каналов Fox News, NNBC, ABC, Newsmax, например, Nation News постоянно появляются американские генералы. Среди них я бы отметил прежде всего, я считаю, выдающегося генерала, четырехзвездного генерала Джака Кина. Генерал Джак Кин является сегодня сотрудником, главным специалистом нашего Вашингтонского института изучения войны. И он каждый день почти бывает на всех каналах, очень авторитетная фигура. Он часто созванивается с Трампом. Он как-то прямо сказал, что он не мог вытерпеть, пока Трамп ему позвонит. Он позвонил сам Трампу и посоветовал ему быть более жестким по отношению к иранской верхушке и даже к путинскому режиму. Так вот, Джак Кин прямо вот сегодня утром, уже опять выступая на Fox News, прямо сказал, что промедление смерти подобно. Тем больше Трамп будет, знаете, вот так вот заниматься миротворчеством, надеждой на то, что он сможет подписать какой-то договор с Ираном, тем хуже всем нам. Вот такая мысль была высказана генералом Якином. Об этом говорят и многие политтехнологи, эксперты, все как один. Ну, знаете, на этом фоне я не могу не сказать о том, что демократы, леволибералы пользуются этим, с тем, чтобы набирать политические очки. То они ругали Трампа за то, что он начал войну, ссылая, знаете, сбрасывая все это на Израиль, обвиняя в этом Биби Нетаньягу, что именно Биби Нетаньягу уговорил Трампа вмешаться в это и втягивает Америку в войну на Ближнем Востоке. А теперь, когда Трамп больше стал проявлять желание заняться миротворчеством, какой-то договор заключить с иранской верхушкой, они стали обвинять Трампа чуть ли не в трусости. Ну, тут явная политика, тут никакого здравого смысла у демократов нет. Эта ненависть к Трампу сегодня зашкаливает настолько, что они готовы пожертвовать самой Америкой. Сегодня наши леволибералы, европейские лидеры, лицемеры, антисемиты, марксисты в одной лодке. Все они желают сегодня Трампу неудачу. Все они желают Трампу поражения в войне с Ираном. Им наплевать на Израиль. Все они готовы пожертвовать Израилем ради того, чтобы проталкивать свои марксистские идеи. А марксизм у нас настолько стал влиятельным, что вот этот ползучий социализм сегодня, проникший практически во все сферы нашего общества, уже проявляется в том, что сегодня в промежуточных выборах побеждают прогрессисты, друзья мои. Я имею в виду, когда речь идет о внутрипартийных выборах среди демократов. Так вот, когда идет борьба за место в Конгресс от Демократической партии, почти везде побеждают прогрессисты над более-менее умеренными демократами. Это о чем говорит? Это говорит о том, что у Трампа сегодня головная боль не только во внешней политике, вот связанной с Ираном и Украиной, но и внутренне. Сегодня Трамп должен сделать все возможное, чтобы мы, республиканцы, могли доказать, что мы не случайно проголосовали за Трампа, что мы не случайно имеем большинство сегодня, на сегодняшний день, в обеих палатах, и в нижней, и в верхней. Поэтому я обращаюсь опять снова к Трампу. Я хочу обратить ваше внимание, дорогие наши слушатели, что Трампу сегодня нужно сосредоточиться на том, чтобы проявить силу. И тот девиз, который он произнес на инаугурации, взятый у великого Рейгана, «Мир, основанный на силе», а потом он этот девиз трансформировал в «Мир, основанный на сделке», так вот этот девиз его полностью проваливается как по отношению к войне в Украине, так и по отношению к войне с Ираном. То есть девиз рейгановский «Мир, основанный на силе», он должен проявлять себя на деле, на практике. Меньше надо говорить о том, мы самое сильное, мы самое мощное, у нас больше всего того, больше всего этого. Достаточно было бы показать один раз и навсегда. Многие наши зрители или слушатели мне часто пишут: «Борис, ты что предлагаешь, чтобы наши солдаты вступили сапогом на иранскую землю?» Нет, друзья мои, я этого никогда не предлагал. Я предлагаю Трампу нашему использовать те рычаги, которыми Америка наделена. Рычаги, которыми можно заставить и Путина пойти на уступки, если не уничтожить этот режим, и иранский режим уничтожить. Именно уничтожить. Для этого какие рычаги? Во-первых, Трамп не использовал еще полностью...
17: Боря, да. Я вынужден тебя прервать. Да, мы вынуждены уйти буквально на 1-2 минуты на рекламу. Я, как еще, наверное, так заслужился, что я даже уже призывал время, которое выделено на рекламную паузу. Уходим буквально на 2 минуты.
9: Вы на волне радио. Дэвидсон радио.
11: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон Бич Авеню и в Рега-парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
12: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать, телефон запиши. Доктор Сафонова, скорей, поспеши. Дентал офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.
19: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
20: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Целиком и без остатка. Моя Америка. Программа Алексея Орлова.
21: По средам с 5 до 7 вечера.
20: На Дэвидсон Радио.
16: Америка – страна высоких зданий и больших возможностей. Средоточие сотен культур и тысяч языков. Мир миллионов голосов. Дэвидсон Радио. Волна 620 AM. Русскоязычное радио Америки. Наш голос ни с кем не перепутать.
17: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Среда, в Нью-Йорке полдень. Был полчаса назад и у микрофона Грегори Дэвидсон, и сегодня не совсем обычная передача. Вместо Александра Майстрового, который, то, что мы говорим, взял day off, у меня в эфире мой хороший товарищ, президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус. Борь, ты видишь, я так заслужился, что мы даже почти проскочили эфирное время, отведенное под рекламу. Мы вернулись, и я прошу тебя продолжи, потому что я думаю, что не только я, но и радиослушатели внимательно-внимательно слушают. На всякий случай скажу, что 718-303-90-90 – это телефон, по которому, если у вас возникнут вопросы, вы можете задать их Борису. Ну, я по мере того, что будет возможность его прервать, буду обращать внимание на телефонные звонки. Борь, продолжай, пожалуйста, эфир твой.
18: Да, я вот остановился на том, что многие задают вопрос, что неужели я хочу, чтобы американские войска вступили на землю иранскую? Нет, я этого бы не хотел. Дело в том, что у Трампа достаточно других рычагов, которые могут привести к успеху, к уничтожению иранской верхушки, который он еще не использовал. Одним из них, например, я считаю, это экономическая блокада. Экономической блокады как таковой нет. Одним из успехов Трампа последнего месяца, например, вот 14-15 мая Трамп встречался с Си Цзиньпинем в Китае. Многие считают его поездку провальной. Я так не считаю. Трамп добился, знаете, свершения плана минимума. В чем он заключался, этот план? Первое его достижение. Си Цзиньпинь открыто признался, что он не будет больше помогать Ирану вооружением. Вот это главное достижение Трампа, первое. Второе достижение Трампа из поездки в Китай – это желание Китая покупать энергоносители, нефть и газ именно у Америки. Вот это принципиально важно. Это, собственно, и повлияло на отказ Си Цзиньпинем в реализации десятилетнего проекта путинского, который назывался «Сила Сибири-2». Вот Си Цзиньпинь отказался от этого проекта. Вот это были главные достижения Трампа на встрече с Си Цзиньпинем. Хотя Трамп должен был бы достичь больших результатов, больших успехов. Например, сегодня в мире так нагнетается гонка вооружений, что никто иной, как такие страны, исламские страны, как Саудовская Аравия, даже Арабские Эмираты, уже говорят о необходимости приобретения ядерного оружия. И даже Япония заговорила об этом. Я не говорю о Германии. Германия сегодня тоже уже начинает поговорить о необходимости приобретения ядерного оружия. Это ни к чему хорошему не приведет. И мы все бы хотели увидеть нашего лидера как, знаете, президента такой великой страны, как Америка, взять инициативу на себя, объявить, знаете, про планы, программы разрядки международной напряженности, как это делал великий Рейган.
17: Борь, возьмем один звонок,
18: да.
17: Можно?
18: Да. Да,
17: можно,
18: конечно.
17: Я возьму,
18: конечно,
17: один звонок, потому что линии горят. Алло, здравствуйте, вы в эфире. Представьте, пожалуйста.
0: Здравствуйте, Грегори. Здравствуйте, Борис. Меня зовут Игорь, я республиканец из Бруклина. У меня вопрос к Борису. Я извиняюсь, у меня вопрос к господину Пинхасу такой. Не касающийся полностью сегодняшней передачи, я полностью с ним согласен и поддерживаю его. И спасибо большое за мое такое же мнение, правильно, как он говорит. У меня вопрос другого рода. Что он как представитель республиканской партии в Бруклине и, может, не знаю, в Нью-Йорке, но в Бруклине точно. Я не вижу, сколько лет я уже здесь живу, никакой работы со стороны республиканской партии насчет того, чтобы как-то вот как делают демократы, они ходят и по домам, и агитируют, и как-то разъясняют людям ситуацию. В республиканской партии такого нету, особенно в Нью-Йорке. Я не знаю, как в других штатах, но особенно в Нью-Йорке и особенно...
17: Ну, вопрос понятен. Давайте мы послушаем, что Боря ответит. Борь, тебе слово. Да, почему республиканская партия спит?
18: Да, вопрос правильный, я согласен с вами. Начну я с самого себя. Я с 2005 года по 2023 год был лидером республиканской партии 45-му округа Ассамблеи штата Нью-Йорк. И в том же 2005 мы инициировали создание клуба некоммерческого non-for-profit организацию, которая называется Reagan Republican Club. Но в 2023 году так получилось, по семейным обстоятельствам я чаще стал проживать во Флориде. Поэтому я просто сегодня меньше времени провожу в Нью-Йорке, больше во Флориде. И тем не менее, уже не будучи руководителем республиканской партии по 45-му округу, я сосредоточился сегодня свою деятельность именно в рамках моего клуба. Чем мы занимаемся вот сегодня? Вопрос очень правильный, я вам честно скажу, этот вопрос можно отнести ко всей нашей республиканской партии в масштабах всей страны. Я тоже, у нас масса вопросов есть и к лидерам нашей партии, и в Вашингтоне особенно. Так вот, речь заходит о моей личной деятельности. Я лично занимаюсь тем, что я сегодня общаюсь с донорами, со спонсорами тех кандидатов, которые поддерживают и Израиль, и Украину. И, то есть я принимаю участие на фандрейзингах. Они проходят в разных штатах нашей страны. Моя задача заключается, ну, я не такой же донор большой и так далее, но тем не менее, используя свои связи с теми или иными политиками, я имею возможность приглашать их на эти фандрейзинги и поддерживать тех кандидатов, которые отвечают нашим с вами интересам. А борьба идет большая очень. Обратите внимание, вот вчера прошли праймерис, например, в штате Мэн, где баллотировались в Сенат. Платнер такой сейчас идет от демократов. Он вот победил свою умеренную, умеренного кандидата от демократической партии, причем с огромным отрывом. Это тот самый Платнер, который имеет татуировку нацистской символики на своей груди, открытый антисемит. И вот он имеет возможность сегодня шанс 3 ноября даже победить нашего представителя. Вы знаете, Сьюзен Коллинз есть такая сенатор, много лет в Сенате. Она умеренный сенатор, имеет ряд, знаете, не всегда ее взгляды совпадают с лидером нашей партии Трампом, и тем не менее ей придется вот встретиться с этим Платнером, антисемитом 3 ноября. Так вот мы, вот недавно мы организовали фандрейзинг уже во Флориде для нее специально, чтобы ее поддержать. А я вам напомню, что демократы сегодня собирают миллионы на то, чтобы выдвигать своих прогрессистов, подчеркиваю. Кто они? Это Бенни Сандерс, один из явных открытых антисемитов, хотя сам является евреем, между прочим. Это Окасио-Кортес, конгрессвумен, представительница Бронкса и Квинса. Вот. Это Рашида Тлалиб, палестинка из Мичигана, антисемитка. Это Омар из Миннесоты, например, сомалийка. Вот Пресли есть такая афроамериканка. То есть их набирается ни много ни мало несколько десятков. Так вот, они сегодня имеют колоссальное влияние на свою партию. Сегодня как таковой демократической партии нет. Есть партия антисемитов. Так вот, я обращаюсь к себе, к своей роли. Я лично занимаюсь именно пока вот этой деятельностью. То есть сегодня решающий момент для нашей страны. Если мы проиграем, еще раз повторяю, большинство в обеих палатах, то, естественно, ни одно начинание Трампа, а я лично считаю, что трамповская политика внутри нашей страны, можно сказать, идеальная, я ничуть не преувеличиваю. Именно Трамп впервые, я в Америке с 91 года, я был в избирательных кампаниях Буша-старшего, Буша-младшего. Потом уже, когда переехал из Тексаса в Нью-Йорк, когда я прожил 10 лет в Тексасе, я подключался к другим представителям республиканской партии. Там были Джулиани, и потом мы с Грегори Дэвидсоном поддерживали и Блумберга. Именно благодаря нам он выиграл, кстати, свой третий срок. И многое другое. Так вот, я хочу сказать, что на моей памяти я не знаю ни одного президента, кто так много бы сделал для нормализации внутренней обстановки страны. Особенно в борьбе с нелегальной иммиграцией, честь и хвала Трампу, особенно в борьбе против наркотрафика. Напомню вам, друзья мои, по данным на прошлый год, у нас в стране ежедневно умирает в среднем 300 человек от овердоз, от наркотиков. Для сравнения я вам приведу другую цифру. Америка является автомобильной страной. У нас ежедневно в стране умирает на автодорогах в среднем 112 человек. Так вот, сравните 300 человек от наркотиков и 112 на автодорогах. И вот Трамп сегодня делает все возможное, чтобы закрыть вот этот наркотрафик в Америку. И честь ему за это и хвала. Так вот, и я, возвращаясь к этим выборам, которые будут иметь место 3 ноября, очень многое будет зависеть. А эти выборы будут судьбоносными, историческими. Причем они будут иметь значение не только для нашей страны в целом, но и для самого Трампа. Достаточно вам напомнить, что вот многие, я внимательно слежу за тем, что происходит внутри Конгресса, я часто бываю в Вашингтоне. Так вот, демократы еще с прошлого года, с конца прошлого года, начали собирать подписи внутри своей партии по предъявлению импичмента Трампу. Я вам напомню коротко, что такое импичмент. Импичмент – это предъявление...
17: Борь, давай возьмем еще, да. Борь, давай, да, еще пожалуйста. Один звонок возьмем.
18: Пожалуйста.
17: Представьте, пожалуйста, вы в эфире. Я, извини, я буду тебя прерывать, потому что линии горят. Мне просто хочется, чтобы еще кто-то задал вопрос.
18: Да, конечно.
17: Вы в эфире, говорите, пожалуйста. Алло?
18: Да.
17: Да-да, вы слышите? Что-то телефоном.
18: Да.
17: Продолжай, я возьму этот звонок снова, как только он появится. Продолжай.
18: Да, значит, я хотел коротко в двух словах сказать, что такое импичмент. Импичмент – это предъявление обвинения президенту. Для того, чтобы предъявить обвинение президенту в Нижней Палате, а я вам напомню, у нас 435 демократов и республиканцев, причем на сегодняшний день 217, прошу прощения, у нас республиканцев и 214 демократов. Так вот, представьте себе, для того, чтобы объявить импичмент, достаточно набрать 218 голосов минимум для того, чтобы предъявить обвинение. То есть, что такое предъявить обвинение? Нижняя палата играет роль народных заседателей или прокурора. А вот верхняя палата, куда потом передается предъявление обвинений, верхняя палата, уже Сенат, играет роль судьи. Именно задачей Сената является выявление правомочности обвинений, предъявленных, например, президенту. И если эти обвинения будут доказаны, то Сенат уже выносит приговор как судья. Но разница между Сенатом и Нижней палатой конгрессменами заключается в том, что если в Нижней палате достаточно всего одного голоса для принятия решения о импичменте, то в Верхней палате нужно набрать 67 голосов, то есть две трети из 100 сенаторов. Так вот, напомню вам, Билл Клинтон, несмотря на то, что он солгал под присягой, ему был объявлен импичмент Нижней палаты, но в Верхней палате он против него не набралось 67 голосов, поэтому ему дали возможность доработать до конца. Это просто я привел аналогию. У Трампа...
17: Борь, давай еще возьмем звонок, можно?
18: Да, пожалуйста.
17: Здравствуйте, вы в эфире, представьте, пожалуйста.
1: Добрый день, меня зовут Михаил. Грегори, конечно, я хочу первое... выразить вам огромное спасибо за сегодняшнюю передачу. Я почему-то слушаю вашу программу более 20 лет, но первый раз я слышу Бориса Пинхуса, и для меня это как валидол в критическую минуту. Как получить
17: спасибо
1: информацию?
17: Большое.
1: Как получить спасибо. Информацию, Борис? Как получить информацию, как связаться с вами? Как попасть в ваш клуб? И больше информации. Как это сделать, Григорий?
18: Борь, я вам передам телефон. Григорий, может, вы можете позвонить в студию.
17: Позвоните на секретарю 718-303-8000.
18: Да.
17: 718-303-8000. И Лена вам даст номер или почту, имейл Боре. Борь,
18: да.
17: Оставь,
18: да,
17: пожалуйста, 718-303-8000.
18: Да.
1: Я знаю этот телефон. И второе, хочу сказать, Борис, большое вам спасибо за сегодняшнюю передачу. Вы дали кислород, добавили кислород нам сегодня. Спасибо.
17: Спасибо за звонок.
18: Спасибо.
17: Борь, продолжай,
18: большое.
17: Пожалуйста, спасибо. Продолжай.
18: Да, так вот, я завершаю вопрос об импичменте. Так вот, в Верхней Палате нужно набрать 67 голосов за, чтобы импичмент задействовал, и президента можно было бы отстранить от должности. Так вот, Трамп этого боится тоже, очень боится. И теперь я опять-таки возвращаюсь к самому больному вопросу о том, что происходит сегодня в войне с Ираном. У Трампа головная боль, друзья мои. В чем она заключается? Сегодня 10 июня 2026 года. Завтра знаменательный день в нашей стране. Открытие чемпионата мира по футболу. Это очень важное событие. Особенно в этой каденции Трампа. Более 1 миллиона билетов продано за рубежом. Десятки тысяч болельщиков сегодня будут сосредотачивать свое внимание на играх. Игры будут проводиться в 3 странах – в Мексике, в Америке и в Канаде. Открытие будет происходить во всех странах. Завтра открытие на знаменитом стадионе «Ацтека» в Мехико. Послезавтра это будет проходить открытие у нас и в Канаде, в Лос-Анджелесе и в Торонто. Так что, друзья мои, это очень важное событие, и Трамп очень-очень хочет, знаете, вот так вот показать миру, что он организатор этого события мирового уровня. Но этого мало. Второе событие уже через несколько дней, 14 июня, это юбилей самого Трампа. Ему исполняется 80 лет, друзья мои. Так вот, Трамп наш тоже хочет блеснуть, знаете, показать миру, что он сделал не только для страны, но и для остального мира. А потом, более важные даты, чем я назвал, это 4 июля, друзья мои. Юбилей, великий юбилей нашей величайшей страны. 250 лет Америки мы отмечаем 4 июля, друзья мои. И это все выпало на долю нашего Трампа. Как вы думаете, может ли Трамп сегодня вести войну в Иране, которая не может обойтись без потерь в живой силе? Здесь мы танцуем, поем, вспоминаем наши победы. А тут прилетают самолеты с гробами, покрытые американскими флагами. Вот поэтому Трамп сегодня хочет избежать прямого столкновения с Ираном. Даже вчера, после вчерашней потери вертолета, очень дорогостоящего, «Апачи», Трамп уже сегодня же утром вот на встрече с журналистами уже дал понять, что, ну, наших, мы спасли двух наших летчиков, понимаете ли. Ну, посмотрим, на что пойдет Иран, сможем ли мы договориться. Я вам напомню, друзья мои, Трамп, под подсчетом экспертов, 37 раз с начала вот войны с Ираном, 37 раз откладывал начало своих военных акций против Ирана. Вот такой наш Трампуша, к сожалению. Ну, при всем том, что я уже перечислял его успехи, я очень хочу, чтобы Трамп наш вошел в историю как великий Рейган. И мы для этого должны делать все возможное, особенно на низах. Да, партия, я с вами согласен. Правильный был вопрос, чем вы, друзья, занимаетесь. Это было обращение к нам. Знаете, вы правы, мы могли бы делать намного больше. А что мы могли бы делать? Доносить до соседей, до родственников, до своих детей правду. Почему мы с вами, друзья мои,

0: Да.
1: И я думаю, что это тот путь, по которому можно еще раз соприкоснуться с тем, что делает Борис Пинкус. А это была передача «Нью-Йорк-Иерусалим», которая в данном случае можно называть «Нью-Йорк-Нью-Йорк» или «Нью-Йорк-Флорида», как хотите. И мы вынуждены попрощаться до следующей среды. И Александр Мастровой будет вместе с нами в эфире. А нам с тобой, Боря, точно надо подумать о том, чтобы сделать еженедельную передачу. Я уверен, что многие радиослушатели будут благодарны нам за это.
0: Спасибо вам большое, дорогие мои, за ваше время, за ваше терпение и за любовь к великой Америке и к нашему Израилю, к Украине. Поэтому давайте будем говорить «God bless America», «Am Israel Chai» и «Слава Украине».
1: Спасибо. Спасибо еще раз.
2: Вы на волне радио. Дэвидсон радио.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Дэвидсон Амбуланс-Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
3: Новости.
4: Аналитические передачи.
3: Репортажи. Мнения экспертов.
4: И прямые включения из горячих точек со всего света.
3: Все это RTN.
4: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
3: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
4: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
3: RTN. Смотрите лучшее.
2: В Нью-Йорке час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
5: Часа.
6: Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage. Более 20 лет Игорь Нобл помогает с кредитами на покупку или рефинансирование недвижимости в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Флорида и Пенсильвания. Позвоните 917-397-3000 и вы узнаете о льготах на получение кредитов для тех, кто впервые покупает недвижимость, а также как закрыть сделку на вашу покупку в течение 21 дня с проверкой или без проверки. Проверки доходов. 917-397-3000.
5: Новости на
2: Дэвидсон Радио.
5: Информация к этому часу.
7: С вами Павел Куклин, я Олена Вишневецкая. Здравствуйте. Кандидат в Сенат Грэм Платнер одержал победу на праймерис Демпартии в штате Мэн и теперь, как ожидается, встретится на ноябрьских промежуточных выборах с действующим сенатором-республиканцем.

0: республикой Сьюзен Коллинз, которая представляет штат в Конгрессе почти 30 лет. Платнер – фермер, занимающийся разведением устриц и бывший морской пехотинец. Ранее он никогда не избирался на государственные должности. Трамп в соцсети True Social опубликовал пост, посвященный американской блокаде Ирана, и завершил его словами «Слава Аллаху». По словам Трампа, СМИ отказываются сообщать, насколько на самом деле эффективно, цитирую, «самая успешная в истории военно-морского дела блокада США». Трамп отметил, что Соединенные Штаты буквально создали стальную стену. Он утверждает, что Иран лишился возможности вести торговлю, платить зарплату военным и оплачивать счета. Иран быстро превращается в несостоявшееся государство. Много нефти вывозится из страны, слава Аллаху, написал Трамп. В британском интернет-издании Independent назвали этот пост очередной издевательской насмешкой над Ираном. Журналисты обратили внимание, что Трамп опубликовал его через несколько часов после новой серии ударов по Ирану. В этот же день Трамп заявил в True Social, что большая часть армии Ирана была разгромлена и ее больше не существует. Трамп теряет контроль над собой из-за физического состояния, в связи с чем его необходимо отстранить от власти, пишет газета The Hill. В материале указывается, что ранее сенаторы Шелдон Уайтхаус и Джек Рид внесли в протокол Конгресса заявление 36 врачей с предупреждением о быстро деградирующем, оторванном от реальности и все более опасном ухудшении состояния Трампа. Кроме того, в тексте говорится о накапливающихся признаках того, что пожилой Трамп физически и психически не пригоден для занимаемой должности. Авторы материала указывают на необъяснимые синяки на руках Трампа, диагноз о венозной недостаточности, регулярные оговорки, внезапные засыпания и путаницу в преподносимых фактах. Также отмечается, что критики начали называть его «сонным Доном». В связи с этим журналисты призывают к использованию 25-й поправки, которая установила порядок преемственности президентской власти в случае недееспособности главы государства. Новое правительство Венгрии выступило категорически против отправки военной помощи Киеву и форсированного принятия соседней республики в состав Европейского Союза. Искусственный интеллект предсказал победу сборной Испании на чемпионате мира по футболу с вероятностью в 16%. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidzanradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир «Davidzan Radio». Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidzanradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп заявил, что Иран сбил американский вертолет над Ормузским проливом. В ответ США нанесли удары по батареям ПВО и радарам Ирана. Конгресс одобрил выделение 70 миллиардов долларов на финансирование работы миграционной и пограничной служб. Обвиняемый в убийстве украинки Заруцкой в Северной Каролине признан неспособным к судебному процессу. Первый в мире препарат, замедляющий старение, ввели пациенту в Массачусетсе. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, местами дождь. Относительная влажность воздуха 80%, 76% по Фаренгейту, 25% по Цельсию.
1: Служба информации «Davidzan Radio». Новости в реальном времени. В 5 районах нашего города на 302 квадратных милях проживают миллионы зарегистрированных избирателей, которые говорят на более чем 700 языках. То есть почти половина наших соседей не говорит по-английски дома. Выборы – это время, когда мы собираемся вместе, вдохновленные надеждой на лучшее будущее для наших родных и близких и наших сообществ в целом. Civic Engagement Commission города Нью-Йорка предоставляет услуги устного перевода на избирательных участках по всему городу на 11 языках. Если вы зарегистрированы для голосования, наша команда может помочь вам на вашем избирательном участке ответить на ваши вопросы о процессе голосования или в соответствии с федеральным законом об избирательных правах сопровождать вас в качестве переводчика. Вы также можете привести друга или члена семьи, который будет вам переводить. Мы защищаем ваше право голосовать на родном языке. Civic Engagement Commission поможет вам.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
13: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
14: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
13: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
12: Позвоните сегодня 718-891-44-00.

0: о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. За последние двое суток апрельское перемирие едва не рухнуло окончательно. В воскресенье Израиль без предупреждения ударил по южным пригородам Бейрута, проигнорировав прямую просьбу Вашингтона воздержаться. И вечером того же дня Иран впервые с апреля выпустил по Израилю баллистические ракеты. Отключились хуситы из Йемена, тревога объявлялась в Саудовской Аравии у базы с американскими военными. В понедельник Израиль нанес ответные удары по военным и нефтехимическим объектам в Иране. А затем резкий разворот. Иранское командование объявило о прекращении операций, но с угрозой возобновить их в гораздо более сокрушительной форме, если Израиль продолжит бить по югу Ливана. Нетаньяху заявил, что Израиль остановил удары по Ирану, не называя это перемирием. Министр обороны Кац тут же подчеркнул, что по Хезболле в Ливане Израиль бить не перестанет. Тегеран говорит, что у него нет проблем продолжать переговоры с США, но только если Вашингтон, цитата, «изменит поведение». На этом фоне всплыла реплика экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта. «Уран надо было вывести из Ирана, это отбросило бы их на 30 лет назад». Хормуз по-прежнему под иранским контролем, блокада США сохраняется, хрупкое перемирие держится, но висит буквально на одной ниточке – Ливане. Поговорим об этом и не только. Ко мне присоединяется политолог Юрий Польский. Юрий, приветствую вас в эфире.
1: Здравствуйте.
0: За последние 48 часов мы прошли путь от ракетных ударов до взаимной остановки. Как вы оцениваете действия администрации Трампа по урегулированию этого конфликта?
1: Действия администрации не связаны с каким-то четким планом, четкими установками. Основано все на эмоциях, на каких-то общих представлениях и на том, как все это представляется президенту Трампу. То есть он все решает, и его действия часто не выглядят рациональными. Тем не менее, в целом надо по-прежнему отдать должное президенту Трампу за его мужество, за его готовность продолжать этот трудный процесс и стараться найти приемлемое для всех сторон решение. Но перспективы какого-то взаимоприемлемого решения не выглядят обнадеживающими в связи с тем, что позиции сторон крайне различны. И вообще весь этот конфликт по-прежнему погружен в абсолютный хаос.
0: Иран остановил атаки, как я уже сказал, но прямо привязал это к Ливану. Ударите по югу, ответим сокрушительно, они говорят. Насколько устойчива конструкция, где судьба перемирия с Ираном зависит от того, что Израиль делает в Ливане, как вы считаете?
1: Одно к другому присоединяется. И у Израиля тут возможности ограничены, как ни странно. Ничего не делать по Ливану Нетаньяху не может, потому что это будет выглядеть как откровенное унижение. С другой стороны, очень большой соблазн давить на Ливан из-за того, что Хизбалла ослабла, и ведутся официальные переговоры с правительством Ливана при поддержке Соединенных Штатов. Очень важно, что арабский мир не симпатизирует Хезболле. Это просто поразительная возможность для Израиля. То есть давить на Хезболлу, уничтожать ее бойцов, это выглядит очень-очень перспективно, в далеком, так сказать, прицеле. Потому что если нанести сокрушительные удары Хезболле, это откроет путь к мирному соглашению с Ливаном. Но Иран все это понимает и не сидит сложа руки. И у них еще есть запасы. Они не чувствуют, что американцы могут высадиться в Иране. Поэтому конфликт не исчерпан. И очень важно, что Китай и Россия не проявляют какой-то серьезной инициативы, чтобы успокоить Иран. Так что все факторы, которые привели к конфликту, остаются в силе. И перспектива завершения конфликта пока очень-очень ограничены.
0: В выходные Израиль ударил по Бейруту, вопреки прямой просьбе США и личной просьбе президента Трампа. Что для вас важнее в этом эпизоде, как вы считаете, сам удар или демонстративное игнорирование Вашингтона?
1: Я бы не сказал, что это демонстративная пощечина Вашингтону. Наоборот, власти Израиля стараются, прежде всего, премьер-министр, принять к сведению, что хочет Вашингтон. Но когда он следовать в фарватере Вашингтона, то Нетаньяху принимает то решение, которое считает нужным. Он считает, он понимает, что американцы не совершат каких-то шагов, которые будут особенно вредны Израилю. Тем не менее, определенные ограничения у Нетаньяху есть. То есть он старается какой-то баланс соблюдать. И что здесь более важно, менее важно, зависит от каждой конкретной ситуации. Самое важное во всем этом – это то, что не видно четкого плана разрешения конфликта. Иран не ослаблен до такой степени, чтобы остановиться. И Хизбалла продолжает тоже свою деятельность. И также хуситы вовлечены в это сейчас. И все равно, как бы там ни было, я говорил о том, что Хизбалла непопулярна и так далее, все же то, что и Хизбалла, и Иран, и Хамас – они все мусульмане – это очень важно для того, чтобы борьба продолжалась, и для того, чтобы у Израиля по-прежнему были огромные трудности в том, чтобы хотя бы ограничить размеры конфликта.
0: В эти выходные Иран впервые с апреля применил баллистику по Израилю. Можно ли сказать, по-вашему, что это некая проверка реакции противника со стороны Ирана?
1: Нет, тут никаких проверок нет, тут просто отчаянное сопротивление со стороны Ирана в таком свете, в каком иранские власти видят это. То есть тут им не до проверок, им не до каких-то ухищрений, они борются за свое существование. И они хотят показать всем силам, которые против Израиля, которые ненавидят Израиль, что они по-прежнему в силе оказывать сопротивление. Вот это очень важно. А какие-то проверки и ухищрения – это здесь неуместно, потому что их положение достаточно трудно, и им думать о каких-то специальных каких-то попытках, усилиях, маневрах – это все другое. К этому конфликту на данном этапе отношения не имеет.
0: Тегеран при этом говорит, что готов к переговорам, если, цитата, «Соединенные Штаты» изменят поведение. Что конкретно вы понимаете за этой формулировкой? Есть ли у Вашингтона какое-то пространство для изменения, да, вот этого поведения?
1: Вот это, да, сравнительно простой вопрос. Иран десятки лет стремится к тому, чтобы Соединенные Штаты изменили свое поведение. И здесь у них есть аргументы, очень серьезные аргументы. Это очень хорошая и полезная тема для дискуссии. То есть тут у Ирана есть достаточно четкая программа, относительно понятные идеи. Израиль, с их точки зрения, это обуза для Соединенных Штатов. Израиль препятствует соблюдению абсолютно естественных интересов Соединенных Штатов. То есть у американцев должна выработаться новая политика, что Израиль – это обуза. Отношения с арабами и с Ираном – это намного важнее. И должна произойти трансформация. То есть Соединенные Штаты должны учесть интересы арабов-палестинцев и через них выйти на арабов, и иранцев и всех мусульман. Вот основное направление позиции Ирана. И здесь они рассчитывают на достаточно большую группу сил внутри Соединенных Штатов, которые борются против Израиля, которые возражают против миллиардов долларов, которые Соединенные Штаты каждый год тратят на Израиль.
0: Ранее вы сказали, что Иран, иранские власти не чувствуют того, что Соединенные Штаты могут высадиться на их территорию. Можете пояснить, почему?
1: Огромные риски с этим сопряжены. И риторика Трампа, и риторика американских руководителей совершенно не указывает на то, что американцы при каких бы то ни было условиях пойдут на наземную операцию в Иране. Причем наземная операция в Иране может привести к краху иранского режима очень быстро. Все может произойти так, как это было в Ираке. То есть Саддам Хусейн был раздавлен очень быстро. и нынешний режим в Иране может исчезнуть мгновенно, если только ботинки американского солдата окажутся на территории Ирана. То есть стоит морской пехоте начать операцию, и все может измениться на территории Ирана, но американские власти в данный момент абсолютно не готовы пойти на такой, возможно, рискованный шаг. А возможно, это...
0: Почему, по-вашему, почему не готовы пойти?
1: Ну, Иран гораздо больше Ирака, и все-таки, я думаю, в Соединенных Штатах понимают, что может быть серьезное сопротивление, серьезные потери. Кроме того, внутри США есть серьезная позиция Израиля, она нарастает. Все больше и больше американцев считают, что миллиарды, которые тратятся на Израиль, это выбрасывание денег. Потому что престиж Соединенных Штатов терпит большой урон. В Европе оппозиция Израиля огромна. Мусульманские страны по-прежнему, мягко говоря, не симпатизируют Израилю. И если американцы высадятся в Иране, то будет такая же история, как в Вьетнаме, в Китае, где американцы потерпели сокрушительные поражения. Можно взглянуть на историю американской внешней политики, и мы видим страшные трагедии как раз в те моменты, когда могущество Соединенных Штатов достигло своей вершины. Китай, 49-й год, это было непостижимо, когда коммунисты пришли к власти там. И Вьетнам это был сокрушительный удар по оппозиции Соединенных Штатов. Можно привести и другие примеры. Скажем, Ангола, 75-й год, 76-й год, когда Ангола получила независимость, и кубинцы помогли тому режиму, который был союзником Москвы, прийти к власти на долгие-долгие годы. Вот такую ситуацию мы наблюдаем сегодня.
0: Если вернуться к реплике бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта про невывезенный уран и 30 лет, это запоздалое признание стратегической ошибки или удар по Нетаньяху просто во внутриполитической борьбе?
1: Это, я думаю, пустые слова в данном случае. Потому что это все осуществить было очень трудно в любой момент. Когда договориться об этом, это сейчас, наверное, не актуально, а может быть и актуально. Ну, говорить можно все, что угодно. Сделать что-то реальное гораздо труднее. Так что я не придаю этому серьезного значения.
0: А я бы вот придал этому значение и хочу продолжить эту тему. Соединенные Штаты не будут учитывать мнение Израиля при заключении ядерной сделки с Ираном. На это намекнул вице-президент Джей Ди Венс, заявил, что между Вашингтоном и Тегераном продолжаются переговоры. Израиль и США имеют много общего, но есть моменты, когда их интересы принципиально расходятся. Об этом Джей Ди Венс заявил в эфире Fox News в выходные. Мы создали необходимую атмосферу, благодаря которой мы можем достичь долгосрочного урегулирования в контексте иранской ядерной проблемы. Возможно, Израилю это понравится, возможно, нет. Но мы считаем, что эта ядерная сделка лучше всего отвечает интересам Соединенных Штатов, сказал он. Как вы оцениваете это заявление? Можно ли сказать, что Израиль не допустит к иранскому ядерному накоплению, можно сказать так?
1: Нет, Израиль не может это предотвратить, но здесь возврат к позиции Обамы. То есть американская администрация, как говорят, не знает, что она делает, не понимает, что она делает.
0: Возврат позиции Обамы, что вы имеете в виду?
1: Ну, сделки Обамы.
0: Предлагал то же самое?
1: Сделки Обамы, когда была сделка, из которой США вышли, потому что не было уверенности, что Иран в целом создаст ядерное оружие очень быстро. Так и сейчас фактически дело идет к тому, если будет соглашение, о котором говорят нынешние американские руководители. Но им это сойдет с рук, а Израилю придется с этим смириться в целом. Но до этого еще далеко, еще много подводных камней к любому соглашению. И все это совершенно непредсказуемо.
0: У Израиля, по-вашему, есть какие-то нитки, за которые он может дернуть, чтобы повлиять на администрацию Трампа сейчас?
1: Тут речь идет не о нитках, а о самых разных ситуативных препятствиях и всему подобному. Все это непредсказуемо, и это совершенно не ясно, что будет. Потому что на пути к соглашению будут опять переговоры, разговоры, встречи. И кто окажется, так сказать, у руля, невозможно предвидеть.
0: Юрий, спасибо большое вам за то, что нашли время, присоединились к нашей программе сегодня. Это был политолог Юрий Польский.
2: Пульс дня по скриптум. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске. В студии Наталья Быстрицкая.

0: полвека назад состоялась премьера «Челюстей» Стивена Спилберга. Образцового фильма катастрофы, чуть ли не на пару со «Звездными войнами», ознаменовавшего начало эпохи блокбастеров. О жанровых достоинствах и символической многослойности написано немало. Например, Слава Жижек трактует акулу как красную угрозу. По его словам, ей бы очень пошли серп и молот. Но обо всем по порядку. Для 26-летнего на тот момент Стивена Спилберга это был всего лишь второй кинофильм после «Шугарлендского экспресса». 20 июня 1975 года Спилберг изобрел летний блокбастер. Летом кинотеатры традиционно пустовали. Студии не хотели ставить громкие премьеры на мертвый сезон. Продюсеры Дэвид Браун и Ричард Занук решили рискнуть. Роман Питера Бенчли «Челюсти» вышел в феврале 1974-го и 44 недели продержался в списке бестселлеров «Нью-Йорк Таймс». Права были куплены студией Universal за 575 тысяч долларов. Сюжет прост. Действие разворачивается в течение 6 летних дней с 29 июня по 5 июля. Фильм снимали на Кейп-Коде. Жители острова Эмити готовятся к традиционному наплыву туристов на местные пляжи по случаю Дня независимости. Пляжные гуляния – основа экономики Эмити, которую ставит под угрозу трагическая гибель местной девушки в акульей пасти. Шериф Мартин Броуди, его играет Рой Шайдер, понимает, что не зря всю жизнь боялся воды и хочет от греха подальше закрыть местные пляжи. Мэр Лэри Воун требует не поднимать шум. Тем более, что местный рыболов Квинт обещает изловить зубастую хищницу за 10 тысяч долларов. Другие рыбаки не требуют таких гонораров и выходят в прибрежные воды толпой, надеясь компенсировать недостаток опыта количеством гарпунов. Их даже ждет что-то похожее на успех. Акула поймана и выставлена на всеобщее обозрение, но прибывший на Эмити океанолог Мэтт Хупер, сличив оскал пойманной рыбы и останки жертв, утверждает, что виновница смертей значительно больше. По словам продюсеров, если бы они знали, какие проблемы их ждут, «Челюсти» не были бы запущены в производство. К слову, Спилберг панически боялся воды, но самые большие сложности возникли с механической акулой, которую необходимо было использовать в нескольких сценах. Во время первых испытаний она просто утонула. Когда на площадку зашел Джордж Лукас и шутки ради положил голову в пасть Брюса, имя акулы получила в честь спилбергского юриста, вытаскивать ее пришлось всей съемочной командой. В общем, в итоге бюджет 4,5 миллиона вырос ровно вдвое, а количество съемочных смен почти втрое. Вместо заложенных 59 дней Спилберг работал 155. Несмотря на все проблемы и риски, «Челюсти» стали кассовым феноменом. 260 миллионов долларов в домашнем прокате и еще 210 с лишним в международном. Это был абсолютный рекорд, который вознес Спилберга к вершинам студийной системы. Награду «Оскар» фильм получил за саундтрек. За статуэткой композитор, написавший тревожную тему, Джон Уильямс, вышел прямо из-за дирижерского пульта, за которым работал на церемонии. Надо сказать, что усилия Спилберга не прошли даром. Картина великолепно смотрится и сегодня. На уровне сюжета Спилберг действует максимально свободно, скрещивая драму, фильм ужасов, триллер и прямые цитаты из «Моби Дика» в третьем акте. «Челюсти» в этом смысле настоящая машина времени, которая лишний раз напоминает, что каждый убеленный сединами конформист когда-то был смелым и веселым экспериментатором. Тут, кстати, стоит разобраться, почему вообще именно акулы стали такими популярными персонажами в кино. На самом деле, образ акулы – это образ кошмарного чудовища, который, в отличие от тех же пираний, имеющих сугубо биологическую природу, имеет почти экзистенциональную природу. Киноведы считают, что морской хищник стал эффектной метафорой агрессии, которая использовалась в самых различных областях, например, в бизнесе. На английском слово «ростовщик» звучит «loan shark», то есть «акула займа», не говоря уже о том, что акулами называют успешных предпринимателей, которые предпочитают агрессивную политику ведения дел. Именно в 70-е Америка переживала экономический спад, вызванный стагфляцией из-за войны во Вьетнаме и огромных затрат на космическую программу. Предшествующие 60-е стали для страны шоковой терапией, когда случились и Карибский кризис, и другие события Холодной войны, и рассвет движения хиппи, и бурные политические волнения. Апофеозом стал Уотергейтский скандал, совсем как акула, поднявшаяся со дна, чтобы кого-нибудь съесть. К слову, в «Челюстях» первой жертвой становится женщина, и в дальнейшем женские персонажи почти не появляются. Получается, что фильм подсознательно фиксировал некую устоявшуюся норму. Пострадала женщина, а за нее все решают мужчины. Другие критики сравнивали «Акулу» буквально с хищным капитализмом в «Торе» Фиделю Кастро. Тут вспоминается японский воин Ямато Такеру, сражавшийся с морским чудовищем, похожим на гигантскую рыбу, и Пиноккио, чьего отца Джилетта проглотила ужасная рыбина. И, конечно, легендарный Моби Дик, уже нами упомянутый, у которого тоже есть вполне конкретный прототип – Левиафан. Иными словами, акулы в кино популярны по той причине, что широкий круг зрителей эта устрашающая рыба пугает не только на физическом, но и на подсознательном уровне, как укоренившийся образ зловещей угрозы, покоящейся на дне морском.
1: Новости на
2: Дэвидсонг Радио.
1: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер заявил в интервью телеканалу Fox Business, что Североатлантический альянс и его союзники никоим образом не намерены угрожать России. Конгрессмены намерены спросить Билла Гейтса, хорошо ли он знал уличенного в растлении несовершеннолетних финансиста Джеффри Эпштейна и был ли причастен к его преступлениям. Об этом заявил журналистам председатель комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса Джеймс Комер, республиканец от штата Кентукки. Никто не обвиняет Гейтса в каких-либо правонарушениях, и я, безусловно, признателен ему за то, что он пришел добровольно, подчеркнул Комер. Гейтс упоминается в документах по делу Эпштейна, которые обнародовало Министерство юстиции. Миллиардер, являющийся одним из основателей компании Microsoft, ранее извинялся перед сотрудниками своего благотворительного фонда за связи с Эпштейном. Согласно оценке агентства Bloomberg, состояние Гейтса превышает 100 миллиардов долларов. Канада, Австралия и ведущие европейские страны НАТО обвинили Иран в покушениях на убийство представителей еврейских общин и иранских диссидентов за рубежом и объявили о готовности защищаться от их действий. Об этом говорится в совместном заявлении США и 21 западной страны. Подписавшие это заявление страны потребовали от Ирана немедленно прекратить эти имеющие место действия и объявили, что едины в готовности защитить свое общество от этих угроз.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
2: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: «Америка без границ» представляет самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров, здесь основатели находят партнеров, здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. «Бизнес без границ». На борту «Hornblower Infinity». Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
5: «Бизнес без границ» представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт «Hornblower Infinity». 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com. Цена билетов от 75 до 250 долларов.
6: Новости,
7: аналитические передачи,
6: репортажи, мнения экспертов
7: и прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
6: RTN. Смотрите лучшее.
8: А я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
9: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
10: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
9: 718-303-90-90.

0: Это вечерние новости в эфире RTN. Вторник, 9 июня. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Израиль принял решение прекратить удары по Ирану, сообщают агентства Reuters, DPA и ряд других СМИ со ссылкой на источники. Решение принято по итогам совещания премьер-министра Бениамина Нетаньяху и узкого круга министров в соответствии с просьбой президента США Дональда Трампа, цитируют израильские СМИ заявление высокопоставленного представителя правительства страны. «Удары по Ливану будут продолжаться с полной интенсивностью», цитирует его слова израильский портал Ynet. В случае, если ливанское радикальное движение «Хезболла» вновь откроет огонь по северным районам Израиля, удары по пригородам Бейрута возобновятся, добавил представитель правительства. Израильская телерадиокомпания «Кан» также сообщила, что страна прекратит удары по Ирану, но не по Южному Ливану. Ранее в тот же день военное руководство Ирана объявило, что прекратит атаки на Израиль. Иранский военный штаб Хатам Аль-Анбия при этом предупредил, что в случае продолжения боевых действий, включая удары Израиля по Южному Ливану, последуют более жесткие и разрушительные меры, чем прежде. Это цитата. Президент Трамп заявил, что у израильского премьер-министра Нетаньяху не будет иного выбора, кроме как принять любое соглашение, которое Вашингтон достигнет с Ираном. Такое мнение Трамп выразил в интервью газете Financial Times, обнародованном вечером в воскресенье. «Все решения принимаю я. Нетаньяху не принимает решения», – подчеркнул глава Белого дома. Интервью было опубликовано вскоре после того, как Израиль сообщил о ракетном ударе со стороны Ирана в воскресенье утром. Корпус стражи Исламской революции назвал атаку предупреждением после удара Израиля по объекту Хезболлы в Ливане. Президент США в беседе с Financial Times подчеркнул, что удары Ирана по Израилю не изменили его намерения добиваться мирного урегулирования с Исламской Республикой. В то же время он подчеркнул, что вновь прибегнет к военной силе, если соглашение о мире достичь не удастся. В конце мая информационный портал Axios написал со ссылкой на двух американских чиновников, что переговорщики двух стран достигли предварительной договоренности по урегулированию военного конфликта, продолжающегося с конца февраля. В то же время Трамп говорит, что он готов пойти на сделку только при условии выполнения его базовых требований, одним из которых Вашингтон называет отказ Тегерана от планов по созданию ядерного оружия. В мире приветствуют победу партии «Гражданский договор» премьер-министра Армении Никола Пашиняна на парламентских выборах. Эта партия выступает за европейский курс и одновременно против российского сближения. С успехом на выборах Пашиняна поздравили руководители Европейского союза. ЕС высоко ценит партнерство с демократической Арменией, написала в соцсетях председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Наряду с другими главами европейских государств и правительств, канцлер ФРГ Фридрих Мерц поздравил Пашиняна и народ Армении с результатами голосования. Несмотря на огромное давление, народ Армении сделал четкий выбор в пользу демократии и мира. С нетерпением жду дальнейшего углубления нашего двустороннего сотрудничества с Арменией, а также взаимодействия в европейском формате, написал он. Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что ожидает продолжения совместной работы по дальнейшему укреплению сотрудничества на благо народов, поддержке мира и суверенитета Армении, а также развитию более тесных связей с Европой. Заявление в Экс Макрон опубликовал на французском и армянском языках. Между тем, в Москве обвинили Ереван в давлении на пророссийские силы, а ЕС во вмешательство в выборы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила уверенность в существовании запроса в Армении на развитие связей с Россией. ООН предупреждает, мусорный кризис в Газе создает непосредственную угрозу для здоровья 2 миллионов жителей. Временные свалки расположены вплотную к лагерям перемещенных людей. За последние 3 месяца партнеры ООН вывезли около 100 тысяч кубометров отходов с рынка «Фирос» в Газе на новый временный полигон в Абу-Джарат. Однако полноценно использовать его невозможно. Для этого нужны специальные геотекстильные материалы, которые лишь недавно получили разрешение на ввоз и сейчас закупаются. Глава офиса ООН в Газе Александр Амракевич показал масштаб проблемы прямо с места событий.
1: Мы находимся в центре Газы, на вершине горы мусора, накопившегося за время войны. Эта гора 30 метров в высоту. Мы говорим о 350 тысячах кубометров отходов. Эта ситуация затронула всех жителей Газы. Они подвергаются серьезным рискам для здоровья, особенно в летний период. Но сегодня важный день. Первый грузовик начал вывозить мусор отсюда на временный полигон в центре Газы.
0: Два основных полигона, Джухра-эль-Дик и Суфа, по-прежнему недоступны. Туда не пускают ни технику, ни работников. Без доступа к ним решить проблему невозможно.
1: Необходимо обеспечить доступ к полигонам у восточного периметра Газы. Нужно также разрешение на ввоз оборудования для разминирования и вывоза мусора. Задержки тормозят все усилия по улучшению санитарной обстановки.
0: Глава сети палестинских НКО Амджад Аш-Шава поясняет, почему поиск даже временного решения занял так много времени.
1: Потребовались долгие усилия, чтобы найти место за пределами жилых кварталов для размещения примерно 370 тысяч тонн мусора, накопившегося за время войны. Израильская оккупация блокировала вывоз отходов на основной полигон. Этот район, рынок Фрас, представлял серьезную угрозу для здоровья и окружающей среды. Сегодня началась транспортировка части отходов на временный полигон в ожидании разрешения. Решение на ввоз в Джухр-эль-Дик.
0: Война с Ираном и закрытый Ормузский пролив бьют по американским рыбакам. Галлон дизеля на этой неделе стоит в среднем $5.63. Это почти вдвое больше, чем год назад, и вплотную к историческому рекорду 2022 года. Капитан амарового судна Крис Уэлч из штата Мэйн выходит в море реже и реже. Вместо 4-5 дней в неделю теперь 3-4, чтобы сэкономить на топливе.
1: Цены на дизель сейчас самые высокие за последние 3-4 года. Это съедает прибыль, плюс выросли цены на наживку. Приходится очень внимательно следить за рентабельностью.
0: Уэлч держит в воде все 800 ловушек, разрешенных законом штата Мэйн, но проверяет их реже, давая наживке работать дольше и экономя на топливе. Стоимость наживки выросла за год с 65 центов до 85 центов за фунт.
1: Сравнивая нынешние цены на топливо с прошлогодними, они почти удвоились. В конечном счете, я предполагаю, что война с Ираном повлияла на цены. США – крупнейший экспортер нефти. Может, стоило бы оставить часть здесь и немного снизить цены. Но я не очень понимаю, как это работает.
0: Эксперты предупреждают, сокращение уловов этим летом может ударить по ценам на омаров. Туристический сезон, дилеры, скупающие и перевозящие морепродукты, тоже платят за дорогой дизель. Похожая картина в рыболовецких флотах по всему миру. Южная Корея и Индонезия уже фиксируют сокращение числа судов, выходящих на промысел. Это вечерние новости. Спасибо, что остаетесь вместе с нами. Мы возвращаемся и продолжаем программу. Министерство финансов США готовится напечатать банкноту номиналом $250 с изображением Дональда Трампа и ждет лишь одобрения Конгресса. Об этом заявил министр финансов Скотт Бессент на брифинге в Белом доме, продемонстрировав журналистам готовый эскиз купюры. На прототипе президентский портрет Трампа с угрюмым, грозным выражением лица, рядом его подписи и цвета американского флага. Купюра задумана как памятная к 250-летию независимости США, которая отмечается в июле. Проблема в том, что по действующему закону ни один живущий президент не может быть изображен на американской валюте. Запрет действует с 1866 года. Чтобы обойти его, в Конгрессе лежит законопроект республиканца Джо Уилсона. На вопрос, для кого создается исключение, Бессент ответил прямо и с нажимом: для Дональда Трампа. Журналисты спросили министра, уместна ли новая купюра на фоне роста цен, с которым борются американцы. Бессент ответил, что не видит в этом ничего предосудительного. У мемориала Линкольна в Вашингтоне завершается реставрация знаменитого отражающего бассейна. Рабочие перекрасили дно водоема в то, что Трамп назвал, цитата, «синим цветом американского флага». Именно такой оттенок президент выбрал для обновленного бассейна. Сейчас уровень воды снижен, и привычный вид на один из самых узнаваемых пейзажей американской столицы временно изменился. Бассейн, протянувшийся между мемориалом Линкольна и монументом Вашингтона, место историческое. Именно здесь, в 1963 году, Мартин Лютер Кинг произнес речь «У меня есть мечта». Посетители наблюдают за ходом работ по-разному.
1: Сейчас непростое время. Сюда приезжают много школьных групп. Люди приходят полюбоваться видом. И сейчас это определенно не то, что нужно. Но я настроен оптимистично. Когда бассейн наполнят, это снова станет одним из красивейших мест в Вашингтоне. Надеюсь, те, кто приедет в июле на празднование 250-летия, уже застанут его в лучшем виде. Реставрация – это одно, а обновление – другое. Покрасить бассейн в синий – это уже совсем другая история. Я не был в восторге от этой идеи. Но раз уж они так делают, посмотрим, как будет.
0: Работы планируется завершить до начала юбилейных торжеств в честь 250-летия США главных летних праздников в столице. 9 человек пострадали в результате стрельбы неподалеку от базы сборной Англии на чемпионате мира в Канзас-Сити, штат Миссури. По данным полиции, место инцидента находится менее чем в 8 километрах от тренировочной базы английской команды, примерно в 10 минутах езды. В другом направлении, немного дальше, расположен отель, где сборная Англии будет жить во время турнира. Капитан полиции Канзас-Сити Джейк Биккина рассказал, что после сообщения о выстрелах на место направили сотрудников. Прибывшие полицейские обнаружили людей, которые начали расходиться. 3 взрослые женщины получили ранения и были доставлены в больницу. Позднее стало известно, что в разные больницы города обратились 9 взрослых пострадавших. Их травмы не угрожают жизни, подозреваемые пока не задержаны. Полиция продолжает патрулировать район. А вот сборная Ирана прилетела в Тихуану рано утром в воскресенье после 21 часа в пути с пересадкой в Турции, где команда проходила подготовку последние 3 недели. Визы на въезд в США все игроки получили лишь в пятницу, за 10 дней до первого матча. Однако несколько членов тренерского и административного штаба виз так и не получили. Тренер сборной Амир Галиной поблагодарил ФИФА за помощь и тут же выразил претензии.
1: Я благодарен ФИФА лично господину Инфантино и его коллегам. Без их усилий нас бы здесь, возможно, не было бы. Но у нас есть и претензии. Команда провела в пути 21 час и должна сыграть матч через 8 дней. Так обращаться с командой нельзя.
0: Иран сыграет первые 2 матча группового этапа в Лос-Анджелесе 15 июня против Новой Зеландии и 21 июня против Бельгии, и добираться туда будет через мексиканскую границу. Пока иранцы только обустраиваются в Тихуане, сборная Англии уже несколько дней акклиматизируется во Флориде. Тренер Томас Тухель заранее попросил игроков проводить отпуск в американских часовых поясах, чтобы легче перенести жару и смену времени. Капитан Джордан Хендерсон призвал партнеров не прятаться от зноя, а намеренно тренироваться в жару. Англия проведет 2 товарищеских матча во Флориде против Новой Зеландии и Коста-Рики перед стартом в группе L против Хорватии в Далласе 17 июня. В Манхэттене открылась необычная инсталляция – читальный зал Дональда Трампа и Джеффри Эпштейна. Организаторы распечатали и переплели все 3,5 миллиона страниц файлов Эпштейна, опубликованных Министерством юстиции в рамках закона о прозрачности. Итог – около 3500 томов общим весом почти 8 тонн. Стеллажи с книгами соседствуют с кожаными креслами, светодиодными свечами и хронологией связей между Трампом, Эпштейном и Гислейн Максвелл.
1: Мы распечатали все 3,5 миллиона файлов дела Эпштейна, опубликованных Министерством юстиции. Переплели их в тома по 800 страниц и привезли сюда. Это около 3500 томов. Они весят примерно 17 тысяч фунтов.
0: Широкая публика не сможет свободно читать материалы. Доступ к файлам по записи открыт для журналистов, следователей, конгрессменов, жертв и их адвокатов. Остальные посетители могут лишь оценить масштаб архива визуально.
1: Для широкой публики это прежде всего инсталляция. Люди могут прийти и почувствовать физический вес этих файлов, увидеть, сколько их на самом деле.
0: На стене предупреждения материалы содержат показания выживших, переписку обвиняемых и фотодоказательства федеральных следователей. Отдельный стенд посвящен жертвам и выжившим с напоминанием о том, что за миллионами страниц стоят реальные истории насилия и нераскрытые вопросы о справедливости. В зоопарке Гвадалахары, одного из городов хозяев чемпионата мира, прошли необычные прогнозы на матчи турнира. Слоны, гориллы, капибары, попугаи Ара, пума и жирафы выбирали

0: Прогноз на матч Мексика-Чехия тоже был захватывающим. Мы не знали, что произойдет, но в конце концов наш попугай сказал: «Мексика побеждает». Мы пробовали несколько раз, и он всегда выбирал Мексику. Ничего другого сказать нельзя. Четкая победа нашей страны, и мы надеемся, что именно так и будет.
1: Пума отдала победу Южной Корее над Чехией, а жирафы выбрали Демократическую Республику Конго в матче против Колумбии.

0: Америки 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Британское правительство выступило с резкой критикой в адрес владельца соцсети X Илона Маска, обвинив его в провоцировании беспорядков в Белфасте, передает Политика. Накануне в столице Северной Ирландии произошли погромы, в ходе которых были подожжены дома, автомобили и автобус. Беспорядки начались после нападения с ножом. По подозрению в покушении на убийство задержан 30-летний выходец из Судана. Перед началом беспорядков Маск, известный критикой лейбористской партии, написал в своей соцсети: «Только многократные и громкие протесты приведут к каким-либо изменениям». Он также поделился публикацией ультраправого активиста Томми Робинсона со списком мест для проведения протестов. Председатель лейбористской партии Анна Терли резко осудила публикации Маска, отметив, что он не сталкивается с последствиями своих слов, находясь далеко от Северной Ирландии. Германия пока не планирует в одностороннем порядке вводить санкции в отношении Израиля. Берлин координирует свои действия по вопросу рестрикций против израильских поселенцев на уровне ЕС. Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что Франция запретила израильскому министру финансов Бецалелю Смотричу въезд на свою территорию, указав, что Париж вместе с британскими, канадскими, австралийскими, новозеландскими и норвежскими партнерами вводят новые санкции против лиц, ответственных за активизацию поселенческой деятельности и насилие на западном берегу реки Иордан. Жители Нью-Йорка завалили жалобами администрацию национальных парков из-за новой правительственной директивы. Распоряжение Трампа сообщать на специальную горячую линию о наличии негативной или неуместной исторической информации на мемориалах привело к обратному эффекту. Горожане массово отправляют сатирические отзывы и обвиняют Белый дом в цензуре, защищая экспозиции, посвященные борьбе с расовым неравенством. В Вашингтоне начались громкие слушания в Комитете палаты.

0: представители по образованию и рабочей силе. Председатель комитета Тим Уолберг проводит заседание на тему родительских прав и контроля над школьной программой. Среди ключевых свидетелей суперинтендант округа Лауден Аарон Спенс и глава школьного округа Чикаго Макулин Кинг. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп заявил, что Иран сбил американский вертолет над Ормузским проливом. В ответ США нанесли удары по батареям ПВО и радарам Ирана. Конгресс одобрил выделение 70 миллиардов долларов на финансирование работы миграционной и пограничной служб. Обвиняемый в убийстве украинки Заруцкой в Северной Каролине признан неспособным к судебному процессу. Первый в мире препарат, замедляющий старение, ввели пациенту в Массачусетсе. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, местами дождь, относительная влажность воздуха 80%, 76% по Фаренгейту, 25% по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
2: Внимание! В Бруклине открылась новая клиника Wound Edge. Самый современный центр лечения всех видов ран и повреждений кожи. Язвы, пролежни, разрывы кожи, рваные раны, порезы, ожоги, укусы животных и насекомых, инфекционные раны и гематомы. Здесь вам помогут доктор Роман Зиндер, специалист по лечению ран. Заботится о каждом пациенте и подберет лечение, которое действительно помогает. Звоните 347-669-3535. Доктор Роман Зиндер. 347-669-3535. Wound Edge. Когда нужен профессионал.
3: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
6: Как размножаются бобры? Есть ли зубы у комара? Откуда кукушка знает про годы? Ну, кому это нужно? Михаилу Братславскому в программе «Эрудит».
7: По пятницам с 4 до 5.

0: Леди и джентльмены, дамы и господа, мадам и месье, в эфире шоу Михаила Братславского «Радио Ринг». Ложка.
1: Ложка.
0: Мышка.
1: Книжка.
0: Молодец.
1: Огурец.
0: Я говорю, вы молодец, просто супер.
1: Дупер.
0: Ну вы даете.
1: Ой, Миша, вы знаете, я могу подбирать рифмы бесконечно.
0: А вы, уважаемые радиослушатели, умеете подбирать рифмы и сочинять стихи? Тогда приготовьте ручку, бумагу и...
1: Играйте и выигрывайте в музыкально-развлекательном шоу Михаила Братславского «Радио Ринг».
2: Дорогие друзья, приветствую вас на волне 620 Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Павел Куклин. Тема нашей сегодняшней встречи – день рождения президента, приближающийся 14 числа. Сегодня всего лишь 10, но поскольку программа наша выходит лишь раз в неделю, мы, получается, как бы вовремя-то не успеем. Кто хотел что произнести сегодня, тот может сделать это в стихах. Обязательно, чтобы было в рифму. Можно даже рифму через 5 строк, но чтобы рифма была. Это первое. То есть, как бы, тема домашнего задания у нас есть. На улице хорошая погода, уже лето. А значит, у нас есть и те, кто поддерживает наши эфиры. Особенно в летнее время это важно. Я бы хотел, дорогие друзья, вам напомнить об одном событии, которое произойдет совсем скоро. А именно, это состоится 14 числа. А ну-ка, сейчас перепроверим, какого же числа это еще раз состоится. Итак, дорогие друзья, да, воскресенье 14 июня, я не ошибся. Лицензированное агентство по уходу на дому Welcome Care приглашает вас на ярмарку здоровья. Лицензированное агентство Welcome Care уже более 22 лет успешно работает в городе Нью-Йорк и помогает людям приобрести работу или же приобрести помощника дома. Уход на дому – это невероятно важно. Так вот, в воскресенье 14 июня с 12 до 2 часов дня по адресу 2336 86 стрит в Бруклине пройдет ярмарка здоровья, куда приглашают всех бруклинцев в программе. Встреча с представителями медицинских страховых планов. Сотрудники и администрация Welcome Care ответят на ваши вопросы. Новая информация о сервисах для людей пожилого возраста и детей с аутизмом. Очень важно. Бесплатная консультация специалиста по Medicaid. А также, дорогие друзья, поздравления. Там будут серьезные поздравления для тех, кто сотрудничает с этим агентством уже более 10 лет. Подарки, хорошие подарки, да и всем гостям, кто придет на ярмарку, тоже будут сувениры и подарки, ручки, там, кульки, что-то, что вам может понадобиться в повседневной жизни. Приходите, вы прямо на месте сможете задать вопросы. Напомню, что ведущий ярмарки Ари Каган, директор по связям с общественностью и прессой. Приглашаются хоум-аттенды, желающие получить работу по уходу на дому. Будут очень рады вас всех видеть. Телефон для ответа на вопросы 718-232-4850. 718-232-4850 www.welcomecareinc.com. Адрес в интернете. Еще раз напомню, где и когда это произойдет. В воскресенье, 14 июня, с 12 до 2 часов дня. Адрес 2336 86 стрит в Бруклине. Транспорт, автобус B1, метро D-Train. Ну, вот, пожалуй, все. Еще раз напомню, что если у вас будут вопросы, звоните по телефону 718-232-4850. Помимо бесплатных консультаций, новой информации о сервисах, сотрудники администрации Welcome Care ответят на ваши вопросы, вы встретитесь с представителем медицинских страховых планов, и вы увидите или поучаствуете в награждении тех, кто уже на протяжении 10 лет честно выполняет свою работу. Все сказано, осталось только записать дату и не пропустить эту встречу. Сейчас еще одно сообщение. Это сообщение касается центра Enriched Adult Daycare. Центр один из лучших. Но уж точно он самый большой центр и самых расширенных возможностей. Потому что в этом центре, помимо абсолютно всего, что привычно присутствует в подобных центрах, это и компьютеры, может быть, и бильярд, наверное, вот, и вкусное питание, есть очень много того, что в других центрах просто даже разместить негде. А в этом центре есть. И медицинская помощь, и, значит, там и массажные столы есть, и есть физиотерапевтические, кабинетом это не назовешь, это зал. Там стоят тренажеры, на которых можно заниматься. Там можно пройти какие-то восстанавливающие процедуры, все вам там расскажут подробно. Итак, друзья, внимание! Внимание, Квинс и Фараковый – это отдельные участки, отдельные зоны нашего большого Нью-Йорка, откуда не очень хотят забирать посетителей, потому что длинная дорога, ну, в общем, неудобно. А Enriched Adult Daycare как раз привозит и из Квинса, и из Фараковой, и из Стейтен-Айленда, и со всего Большого Бруклина, и даже из Манхэттена привозит к себе в центр желающих подружиться и проводить время вместе. Лучший трехэтажный центр для людей пожилого возраста Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-73-73. Вас привозят и увозят, вам готовят вкуснейшую еду, возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты вы можете устраивать театрализованные представления, петь под живую музыку, заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть на бильярде, прихорашиваться в салоне красоты, общаться и, главное, дружить. Принимают все планы на MLTC и программу NHTD. В Enriched Adult Daycare есть все, и не хватает только вас. Звоните 718-928-7373. 718-928-7373. Ну или заходите на сайт adultdaycare.com. Что ж, дорогие друзья, давайте мы на этом пока прервемся, остановимся с рекламой, а перейдем непосредственно к теме нашей сегодняшней программы. Спасибо Паше Куклину за то, что он нашел эту замечательную музыкальную композицию, где Мэрилин Монро поздравляет мистера президента с его днем рождения. Вот. Ну, так, бывает, что у нас сегодня, вот я вижу, что у нас появляются звонки, давайте будем начинать. Тема мне показалась интересная. Узнаем, что вы думаете по этому поводу. Итак, кто будет у нас первым? Давайте первым у нас будете вы, допустим. Так, здравствуйте.
3: Ну, это же надо, первый я.
2: Шурик, я вас приветствую, дорогой.
3: Да, ну, я поздравляю Дональда Трампа.
2: С наступающим, с наступающим.
3: А, с наступающим. А, и поздравляю ему, я немного не знаю. Знаешь, он строил гостиницы, любил женщин. И стал президентом. Вот по этому поводу я поздравляю. Вам не страшны ни враги и ни годы, ни ураганы и ни гололед. Живут у нас в стране народы, и вы ведете их вперед. Я заявляю всем без лести и повторяю много раз. Вы, Дональд Трамп, на своем месте. И голосую я за вас. Пусть обойдут вас все невзгоды, здоровой будет жизнь у вас, пусть долго длятся ваши годы, и пусть, как прежде, любит жизнь вас. С уважением к вам, товарищ Дональд Трамп, Шурик.
2: Спасибо, спасибо. Спасибо, Шурик, спасибо за такое обращение. Я напомню, что Дональд Трамп, да, собственно, что я напомню. Я-то что могу напомнить, когда вы лучше меня это все знаете. Второй раз в президентстве и через 4 года, с промежуткой, вернее, 4 года, это его последний срок, это такое празднование юбилея, которое, наверное, запомнится нашей стране. Оно совпадает, кстати, 14 числа с днем флага, американского флага. Это тоже большой праздник для страны, день флага. и обычно в этот день проходят тоже определенные мероприятия и рассказывают историю появления флага, историю появления полосок, что же это за полоски, которые чередуются, каким, и кто и когда впервые этот флаг сшил. Ну и, конечно же, еще и количество звездочек тоже имеет значение. Может быть, сегодня на эту тему тоже кто-то сегодня несколько слов скажет, потому что количество звездочек, количество штатов. Там что-то я читал в ваших домашних заданиях про Гренландию, но пока не буду забегать вперед, а прочту одну работу Александра Либина, который прислал мне ее в адрес прошлой передачи «В здоровом теле здоровый дух». «Здоровый дух в здоровом теле». Мы с детства эту фразу знаем. Хоть ноги ходят еле-еле, во сне голы мы забиваем. Когда-то спортом увлекались, качали бицепсы упорно и хоть фанатами остались, но больше нас заводит порно. Диету строго соблюдаем и делаем с утра зарядку, при этом дух свой укрепляем, здоровье было чтоб в порядке. Поход к врачу и в магазины, пляж иногда, аптека чаще. В здоровом теле у мужчины здоровый дух так много. Значит, спасибо, Александр Либин, у вас прекрасный слог, вы замечательно пишете стихи, короткие, с юмором, с чувством с определенным, и вам за это огромное спасибо. Давайте возьмем вас. Здравствуйте, пожалуйста.
4: Здравствуйте, Людмила Лукова.
2: Читаем. Опа, Людмила, давайте.
4: Сейчас очтим.
2: Людмила? Людмила? Людмила пропала. Непонятно. Хорошо. Пожалуйста, давайте возьмем вас. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Здравствуйте, Мишенька. Здравствуйте, семейка.
2: Здравствуйте, Марк.
5: Хочу поздравить Трампа персонально, если это возможно. Но написал стихи для него. Родился он в Квинсе у папы и мамы, где папа был классным строителем самым, а звали его просто Фредом и Трампом, и был его папа миллионер-коммерсантом. Отправили мальчика в школу учиться, но он не желал стал шалить и лениться. И чтобы к дисциплине его приучить, в военной академии отправили быть. Затем бакалавр сам вскоре, сыночек, вступил в экономику без проволочек. Возглавил он с мамой компанию вскоре, сдавал он в аренду домов разных моря. Дома, небоскребы, казино, отели, но вскоре дела эти поднадоели. Решил в президенты податься он вдруг. В политику влез головой Дональд Друг. И в 70 лет президентом он стал. Хиллари Клинтон в борьбе обогнал. Прелесть, модель, его третья жена. Очень высокая и стройная она. Пятеро деток у Трампа сейчас. Срок уж второй. Президент он у нас. А в Дональда Трампа я лично влюблен. Он принципиален и трудится он. Все для страны, чтоб богаче была. В мире, чтоб первой вновь стала она.
2: Спасибо, Марк. Спасибо. Принята ваша телеграмма. Ваше письмо, поздравительное письмо Трампу. Принято. Окей, хорошо. Давайте мы посмотрим, кто у нас еще тут кое-что накропал. Так, так, так. Вот она будет работа. Значит, президент с юбилеем Александр Штейн. Ну, тут написано, что, дорогой Миша, из утечки информации, полученной из Белого дома, стало известно, что президент-юбиляр будет слушать 10 июня Радио Ринг. Поэтому, друзья, вы сможете высказаться по этому поводу. А после этого всю семейку Сашу Галю наградит своей медалью. Обнимаем по юбилейному ваши Галя, Саша. Спасибо, дорогие Галя, Саша. 10 лет я одетый в футболку, где на сердце моем Дональд Трамп. И ношу еще кепку-бейсболку, освещенную дюжиной ламп. Make America Greatest Again. Я идее его очень предан. He is making my critical brain однозвучным грядущим победам. Он не Байден, Обама холоп, позабывший, где Запад, где Север. He is our Yiddish cop for the past, for the future, forever. Мистер Дональд, вы дважды герой. Не представлю, кто мог быть бы лучше. 45-й, а нынче вы 47-й. You my hope, my dream and my future. Вы имеете высшую цель защитить от нашествия гуннов, дорогой и любимый Эрец-Исраэль, от вторжения разных газлуным. Вы прошли через трубы и даже огонь, вам судьбы и конгрессный помех, вам суды и конгресс не помеха. Я на сердце кладу всю в мозолях ладонь и желаю большого успеха. Дорогой президент, с юбилеем, вам терпение, воли и сил. И, пожалуйста, чуть посмелее, я вас у Творца попросил. Щиро дякую, пан президент. Украина вас дуже витая. День народження, значный момент. Я с державой до вас завитаем. Хорошо, спасибо, спасибо, спасибо. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, Мишенька. Добрый день.
2: Здравствуйте,
6: я хочу, Эстер. Да, я хочу поздравить Дональда Трампа. Через 3 дня будем мы отмечать юбилей, день рождения, Дональда Трампа, день рождения. Он заслуживает большого-большого уважения. Ему исполняется 80 лет. Его харизму, упорству, целеустремленности равных нет. Всего в этой жизни он добился своим упорным, целеустремленным трудом и своим проницательным умом. Был прекрасным строителем, шоуменом, а сейчас уже президентом. Всего президентом построил высотные дома, мосты, огромные большие объекты, да, которые до сего времени востребованы и находятся на слуху. У него любимая жена, правильные дети, которые всегда радуют его, идут по его стопам. Первые годы своего президентства он немало сделал для развития и безопасности страны. И сейчас, конечно, вот эти 2 года его последнего будет президентства, мы желаем ему больше успехов, больше удачи, больше ему дипломатии. Дай Бог, чтобы все его мечты, которые он говорит, что вот Америка стала такой богатой, такой великой, какой она была, и чтобы эти войны прекратились, чтобы эти мечты сбылись. Дай Бог, чтобы Бог его благословлял ежедневно, а народ Америки процветал.
2: Спасибо, Эстер, спасибо. У вас такое прям действительно серьезное послание. Хорошо, давайте мы продолжим. Продолжим работы из тех, что пришли в качестве домашних работ, домашнего задания. И я бы хотел отметить еще одну работу Гали и Саши Штейнов. Почтовый ящик называется, почтовый ящик ПЯ-32. Я с детских незабвенных лет храню чужие и свои секреты. Не разношу я их по свету под каждым данный мной обет. Судьба в аналы запиши, возможно, тех людей уж нету, а я храню их ветхие секреты по уголкам доверенной души. Я обещал и до сих пор храню быть для людей как камера хранения, и если получу за то ранение, ни слова никому не пророню. Почтовый ящик ПЯ-32. Такого мой с детства код секретный. Я верен коду беззаветно, и коду помогает голова. Не обращайтесь с просьбами ко мне. Не подкупайте, не тычьте пропуск. Вам не помогут связи и не допуск. Я сам от тайн держусь на стороне. Обмолвлю словом, не прощу. Душа устала, требует покоя. Я на нее взвалил такое, чужие тайны на себе тащу. Я знаю, тайна чья-то повесть. От повестей нет сил отгородиться. Я был бы рад от них освободиться, но совесть, совесть, совесть, совесть. Хорошо, хорошо, хорошо. Это был Александр Штейн, который нам предоставил такие замечательные работы. 2:29, уже 30 минут в Нью-Йорке. Время прерваться на новости середины часа. Оставайтесь с нами после новостей рекламы. Мы продолжим нашу программу. Спасибо Павлу Куклину за поддержку эфира.
0: В эфире шоу Михаила Вратславского «Радио Ринг».
1: Новости на
7: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
8: У микрофона Лена Вишневецкая.
7: Крупный инвестиционный гигант «Аполло» со штаб-квартирой в Манхэттене объявил о масштабном расширении европейского офиса. Компании в качестве партнеров присоединяются бывший советник Банка Англии Хью Ван Стеннис и экс-руководитель отдела по связям с госорганами Сара Дженкинс. Шаг направлен на управление активами в Европе, объем которых у фонда превысил 240 миллиардов долларов. Более 150 мировых лидеров и экспертов-экологов направили открытое письмо организаторам грядущих климатических саммитов в Турции, Бразилии и Австралии. Подписанты, среди которых ведущие океанографы и представители ООН, требуют зафиксировать статус мирового океана как главного элемента борьбы с изменениями климата, поскольку он поглощает до 90% избыточного тепла Земли. Очередное обострение на Ближнем Востоке поставило под угрозу судоходство в Ормузском проливе. Аналитики финансовой группы ING отмечают, что удержание стабильных поставок сырья сейчас зависит от способности Вашингтона и Тегерана прийти к соглашению. Из-за сезонного летнего пика спроса на топливо эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на бензин на американских заправках. Экономический сектор Китая демонстрирует признаки перегрева на фоне общемировой нестабильности. Государственное статистическое бюро КНР опубликовало свежие данные за май. Индекс цен производителей подскочил до 4-летнего максимума и составил 3,9% в годовом исчислении. Это усиливает опасения инвесторов касаемо витка глобальной инфляции.
8: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
9: Дорогие друзья, популярное агентство по уходу на дому Welcome Care, которое уже более 22 лет успешно помогает пожилым инвалидам и детям с аутизмом, приглашает вас на необычную ярмарку здоровья. Ярмарка пройдет в воскресенье, 14 июня в 12 часов дня по адресу 2336 86-я стрит, это угол 23-й эвеню. Автобус B1 и маршрут поезда D вас ждут. Неформальная атмосфера праздника, консультации представителей агентства Welcome Care и страховых планов, чествование наиболее достойных хоум-аттендентов и многое другое. Я, Ари Каган, буду ведущим этого замечательного события – ярмарки здоровья. Вход свободный. Телефон для справок 718-232-48-50. 232-48-50. Ждем вас.
10: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высший verdict and settlements in New York State.
11: My name is Gil Zohar.
12: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Мемориальный дом Лисовецкий. Профессиональная помощь на родном языке. Достойные проводы, доступные цены. Консультации по получению льгот для малоимущих. Программы предоплаты услуг. Изготовление и установка памятников. Обслуживание всех районов Нью-Йорка и Нью-Джерси.
15: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
7: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ocean Avenue между R и Quentin Road. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
0: Леди и джентльмены, дамы и господа, мадам и месье, в эфире шоу Михаила Братславского «Радио Ринг».
2: Приветствую всех вас на волне 620 FM Дэвидсон Радио. В студии у микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Павел Куклин. Спасибо им огромное. В эфире программа «Радио Ринг». Что ж, давайте продолжим тему дня рождения президента и все, что с этим связано вокруг этого. Здравствуйте, пожалуйста, вам слово.
11: Здравствуйте, Мишенька, друзья.
2: Ира, я вас приветствую.
11: Да, я тоже написала, но будет ли это как поздравление, не знаю. Вначале небольшая информация. Конгрессмены Джексон и Вейник написали закон, который нарушает право своих граждан на иммиграцию. В частности, касалось это еврейских репатриантов, подвергшихся дискриминации. И вот благодаря Рейгану и, наверное, Горбачеву тоже, мы здесь. Я много лет живу в United States. Благодаря тому, что Рейган дал нам квоту. И наш в Америку приезд, поверьте, вовсе не по нашему расчету. Сейчас, прожив в Нью-Йорке много лет, я поняла, что президент нам дан от Бога. Еще увидим, он оставит лучший след. Но путь тернист, недоброжелателей так много. Все жалуются, цены возросли, и жизнь в разы дороже стала. Осталось лишь подумать, кто, совесть уронив, ушел недавно с пьедестала. Да, президенту сложно, наш долг ему помочь. Ведь сколько президентов до него не идеально были. А Трамп пытается все это превозмочь, чтобы Америка и люди в ней прекрасно жили. С днем рождения, мистер президент. Спасибо, Мишенька.
2: Спасибо, Ирочка, спасибо. Спасибо за участие, да, рад был вас слышать. Так. Здравствуйте, Михаил. Григорий Абрамович, желаю Трампа всех благ и нам вместе с ним. Значит, приятно, Григорий Абрамович, приятно говорить об этом, мы с ним знакомы много лет. Знакомство состоялось летом, ты б видел, как он был одет, какие кудри, краше злата, глаза по-доброму глядят. Любая рядом с ним быть рада, и он любил их всех подряд. Кого бы только не приблизил, учил открыться, в труппу брал, и ни одно он не обидел, и вроде как легендой стал». Дома построил в тех районах, где прорастали сорняки. И если верить миллионам, нигде не каплет на мозги. И, конечно, мирозданию вместе с Трампом повезло в том, что он открыл Меланию. Она делает свое. И он уже был 45-м при ней, теперь 47-й. Я не хочу быть в том предвзятым, но он... приподнят над землей. Я пью на близком отдалении, скажу тебе лишь одному, что Дональд Трамп при исполнении победно завершит войну. Ну, дай бог. На горе Рашмор события. Президенты прошлых лет прерывают чаепитие. Трамп вживую не портрет. Им скажет Линкольн, что я стою. Он верит в единство страны. А Рузвельт ест 26-му, налог его как для души. Он не нарушил декларацию, а коль Гренландию возьмет, устрою я ему овацию, добавит Томас Джефферсон. Окинув взглядом президентов, Джордж Вашингтон сказал: «Друзья, я думаю, что будет честно, чтобы он был здесь, где вы и я». Ну и такая версия есть, да? Хорошо. Я на тебя рассчитываю, мой президент Дональд Трамп. Я чувствую к тебе, чувства к тебе испытываю, словами не передам. Тебе я в твой день рождения прошу всенародной любви. И пусть простят откровения. Не надо нам больше войны. Над нами она так давлеет, и это не праздный вопрос. Неужто же в Генассамблее за нами никто не идет? Сделай себе удовольствие, отправь ООН нафиг чертям, и мы будем ездить спокойнее, без пробок сегодняшних там. Вопросов нет, верю, не верю. Надежда одна на тебя. Ты можешь иранскому змею хребет поломать навсегда. Ну, видите как, получается, что обращений и чаяний в адрес президента огромное количество. Но не хочу не заметить еще одно важное событие, которое, по сути, уже началось. Это футбол. И футбольные страдания, они, собственно, разливаются по всей стране и за эту страну, за территорию Америки. А мне лично нравятся футбольные страдания, которые в свое время написал Тимур Шаов. Надеюсь, понравится и вам.

Белый свет, болела вся страна, какого же рожна. Левей давай, правей давай, ну бей уже, давай. А мы же можем, мы ж Россия, всем им голову свернуть. Но граблями вновь усеян наш большой футбольный путь. А мы теперь чего-то спорим, мол, могли не проиграть.

конечно, всех умнее, но футбол-то тут при чем? Тут нам надо быть скромнее. Наш удел хоккей с мячом. Можем в шах.

0: Итак, еще, дорогие друзья, есть у меня одно сообщение, которое я хотел бы вам прямо сейчас и представить. Напомнить о том, что доктор Михаил Рисман, специалист по лечению боли, успешно практикует в Нью-Йорке уже более 35 лет. Его офис находится по адресу 1021 Avenue Z в Бруклине. Телефон 718-769-7191. 718-769-7191. Он один из немногих врачей в Нью-Йорке, кто использует уникальную методику при лечении болезней позвоночника, суставов, воспаления седалищного нерва, головной боли, мигрени, пяточных шпор и всех видов нейропатии, то есть онемения в руках и ногах. Это лечение называется фотомодуляция. Суть этого метода – использование мягкого света, который улучшает работу клеток, и кровообращение снимает воспаление тканей. Происходит естественное восстановление и обновление иммунной системы. Это лечение безопасно, неинвазивно, без уколов и способствует общему выздоровлению. Этот уникальный прибор прошел многолетние испытания и сейчас применяется в космосе и в армии Соединенных Штатов. Звоните и записывайтесь на прием. Телефон 718-769-7191, 718-769-7191. Если никто вам не смог помочь, обратитесь к доктору Рисману. В первый же визит вы пройдете тщательное обследование, а после лечения очень быстро почувствуете облегчение. В течение 1-2 месяцев полное выздоровление. В офисе принимают все основные медицинские страховки. Не откладывайте. Звоните доктору Михаилу Рисману 718-769-7191. 718-769-7191. Ну, давайте возьмем вас. Здравствуйте, да.
1: Здравствуй, наконец я. Людмила Лука.
0: Да, Людмила Лука.
1: Поздравляем Трампа с днем рождения. Всему дифирамбу. Честь и слава Трампу, и мы поем, мы дифирамбы. Мужчина неопределенного и молодого возраста, не достигший еще окончания работы, возраста мудрости правителя. И мы не говорим ни слова укора. Так хорошо он управляет с красивейшими и мудрейшими женщинами. Он в союзе и дружбе. Его многочисленные и чудесные дети поступают к нему на службу. Государственная семья. У них большая родня. И слава им и похвала, чтоб сами постигали и продолжали дела своих дедов и отцов.
0: Понятно. Спасибо, Людмила. Спасибо. Вы тоже, получается, справились. По-своему. Каждый по-своему. Отто Заславский. Юбилей у президента. Возраст парочка по 40. Белый дом 2 раза в рент взял проживать с семьей соло. Трампа Тауэр не хватит, что в Манхэттене Нью-Йорка, но народ сказал, будь батей, чтобы больше стало толку. Толк не то, что толковище, он одно, она другое, зрелищ дай, но после пищи, коль желудок успокоил. Так и разделились люди, в мыслях ценится величие, твердость мнений, словно студень, то поддержка, то импичмент. Выжить в этой обстановке хоть в разбивку пару сроков, сколько накопив сноровки юбиляру к дням жестоким, а иной раз обнаглея, снайпер с дуру влез на крышу, стрельбище себе затеял с целью, властью наивысшей. Вывод подсчитаем точно. Вредность службы год, 3 года. Есть ООН составом склочным, с постоянной непогодой. То в Атлантике, то в Тихом, без конца Средиземноморья. Базы нефть в Корее психа, плюс с иранской костью в горле. А еще они стреляют. Солнце белое в пустыне. Кара, кумы, фильм был давний, аналогии простые. Я бы по памяти добавил загодя. Столы накрыты, каждый закусон отрава, но в достатке из корыта. И в овальном кабинете день за днем в таком застолье, как понять, что солнце светит, даст Бог, на поле для гольфа. Нынче в день его рождения, парню 2 раза по 40, принимайте поздравления наисвежайшего посола. При такой работе вашей к сладкой жизни не добрался. Конь и плуг, землица, пашня, все готово к дальним маршам. Юбилей у президента, возраст парочка по 40, Белый дом 2 раза в рент взял, проживать с семьей соло. Ну и еще одна работа Отто, юбилей у президента, из Израиля привет, словно по морю корветом, Игорь по сетям концерт. По фамилии Вайнштейн он среди бардов не встречал, но такое дать экстернам смысл подробностей причал. Материал прислала Ильша эстафетою «Брат М» к микрофонному эфиру в поздравляющих артель. Слушаем «Привет Вайнштейна», самый ближний нам Восток, от Нью-Йорка вплоть до Штейнов, что на тихом сплошь восторг. Я такое не умею, поздравляя от души. Президента с юбилеем, бардом тему завершив. Русским 620 эфиром Бруклин, Дэвидсон АМ, слушателей вдосталь мирных на просторах USA. Ну, есть такой человек, который написал песню «Поздравление президенту» из Израиля. И его как раз зовут Вайнштейн, Игорь Вайнштейн. Но песню я эту в эфир не скачал, поэтому ставить не буду. Но еще пару ваших работ представлю на сегодняшней нашей программе. Юлий Веледницкий. Трампу 80 лет. Сегодня Трампу 80 лет. 5 раз отец, 11 раз дед. Старается во все подряд внести неоценимый вклад. И как основа следующего шага стал его четкий лозунг «МАГА». Но в юбилейном нынешнем году ксир Трампа затащил в беду. Никак не соглашается Трамп впредь на то, чтобы Иран мог бомбу заиметь. Желаю я успешному отцу и деду в войне и экономике победы, чтоб с ним Америка сумела стать великою и сильною опять. Спасибо, Юлий Веледницкий. Надеюсь, ваши пожелания дойдут до юбиляра. Ну и еще кусочек у нас есть от этой программы. Дорогие девочки, у меня Шаланда. В Вашингтон поедем и поздравим Трампа. Слышал я, Мелания от него ушла. Он возьмет кого-то из вашего числа. Из окна конторки вижу белый домик. Там в окне девчонки, я одной поклонник. И об этом знают все в других домах. И по мне сверяют время на часах. Трампа благородие, в нем моя удача. У меня бесплодие так или иначе. А моя подружка 80 лет принесла ребенка. И похож, и нет. Это у нас был Григорий Абрамович со своей шуткой по этому названному выше поводу. Дорогие друзья, я бы хотел еще раз напомнить о том, что есть такой замечательный центр, который называется Enriched Adult Daycare. Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для людей пожилого возраста Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. Телефон 718-928-7373. Вас привозят и увозят вам, готовят вкуснейшую еду. Кстати, суперповар, шеф-повар ресторана «Астория» в свое время, он практически готовит чуть ли не по заказу для каждого участника программы. Возят в бассейн и в баню, на экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления, петь под живую музыку, заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть на бильярде, прихорашиваться в салоне красоты. Кстати, я вот был в этом центре, и мне рассказывали о том, что вот женщина одна, вот я краску принесла, говорит, у нас там есть косметолог, и она и стилист, она покрасилась, сделала прическу, маникюр, все там, все в этом месте. Общаться можно и, главное, дружить. Вчера, 9 числа, был День дружбы. День дружбы, такой международный праздник, между прочим, это не так, что там 1, 2, 3 человека празднуют и отмечают это дело, а это был такой международный праздник, который празднуют и в других странах, во многих странах, так бы я сказал, празднуют праздник дружбы. Вот, поэтому это хорошая, серьезная тема. Да, и с возрастом все сложнее и сложнее находить друзей. И вопрос, а сколько же их должно быть-то, этих друзей? Много, мало? Какое количество? Принимают все планы MLTC и программу NHTD. В Enriched Adult Daycare есть все и не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373. Или заходите на сайт adultdaycare.com. Приходите, заходите, посмотрите, там реально есть на что посмотреть, потому что там и их программы, в частности, показаны, и частично концерты показаны, которые проводятся и организуются в этом центре. Центр очень симпатичный, как я говорил выше, трехэтажный, и на всех трех этажах есть что делать, отдельные залы, и есть там и библиотека, и есть там кинотеатр с массажными креслами, то есть ты можешь смотреть на большом экране кино, и при этом еще и сидеть в массажном кресле, получать проходить определенные процедуры. Много интересного. Но еще раз говорю, что удобнее всего было бы договориться с кем-то из своих знакомых и друзей, чтобы не в одиночку, а чтобы целой группой туда на целый день отправиться, вкусно пообедать или поужинать, посмотреть, может быть, какое-то кино, получить массаж и прочие остальные удовольствия, чтобы принять решение, подходит вам такой образ жизни или же не подходит. 5 дней в неделю, в 2 смены у вас есть прекрасная возможность посещать этот центр. Ну, а к теме домашнего задания, к которой я хотел вернуться, я бы хотел ее обозначить темой друзей. Потому что о друзьях, мне кажется, что мы либо вообще никогда еще не писали, либо, если и да, то, наверное, очень давно. Вот вспомнить своих друзей можно к следующей нашей программе. Тема, она не избита, хотя она достаточно широко эксплуатировалась и в песнях, и, значит, и различные артисты в свое время написали, и спели, и написали огромное количество песен по этому поводу. Но вот тема у нас будет «Мой друг» или «Мои друзья». И вы можете вспомнить всех тех, с кем вы учились вместе в школе, может быть, росли вместе, может быть, во дворе жили вместе, или же служили в армии. Допустим, у меня есть мой друг, с которым я служил вместе в армии, 83-85, он живет в Бостоне, и мы очень сильно дружим по сей день, просто как родной человек. И, наверное, у вас такие люди есть, которым бы вы хотели посвятить несколько строк. А может, уже написали? Добро пожаловать. Принесите это в эфир. Ну и еще один момент. Возможно, сегодняшняя аудитория, которая нас с вами окружает, тоже является отчасти вашими единомышленниками и друзьями. И тогда тоже о них тоже можно написать несколько слов. В частности, допустим, радиосемейка. Тоже стали родными людьми за 21,5 год. Стали родными людьми, не просто друзьями, а даже больше, чем друзьями. А я, дорогие друзья, понимаю, что время нашей программы сегодня закончилось. Тема домашнего задания я вам напомнил, сообщил. Вы можете подготовиться к следующей нашей программе, которая состоится также в среду, ровно через неделю. Я вам сейчас дам дату, это будет 17 число. 17 числа будет программа «Радио Ринг». 18 числа, это четверг, я буду говорить с представителем, Леонидом, который расскажет о том, что такое Medicaid, что такое Medicare, когда и как надо начинать себя готовить к этим программам, если вы хотите платить меньше, а получить сервисов больше. Кому это подходит, кому не подходит. В общем, все нюансы. 20 минут мы с ним будем говорить в эфире 18 числа с 4 до 5. Ну, а в пятницу мы будем говорить с Ириной Панковой в программе «Здравствуйте, доктор», о том, как сохранить ваше зрение. Я лично вам желаю только здоровья. Оставайтесь в нашей волне. Спасибо Павлу Куклину за поддержку эфира. Будьте здоровы. И до встречи в эфире завтра в программе «Эрудит».
2: Дэвидсон Радио.
3: Слушать подано.

0: часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Масштабное исследование выявило двустороннюю связь между характеристиками сна и составом кишечного микробиома. Люди с лучшим качеством сна и менее выраженным социальным джетлагом обладают более высоким разнообразием кишечных бактерий и большей долей полезных видов. Авторы проанализировали данные о режиме сна, хронотипе и социальном джетлаге, расхождении между биологическими часами человека и его реальным расписанием в будни и выходные. Нарушение биоритмов, а не только сокращенная продолжительность сна, ассоциировалось со снижением микробного разнообразия и ростом числа противовоспалительных видов. Нарушение сна меняет перистальтику кишечника, кислотность среды и иммунный ответ слизистой, что создает благоприятные условия для патогенных видов и подавляет полезные. Смещение времени пробуждения даже на 1-2 часа в выходные значимо коррелирует с изменениями состава флоры. Работники ночных смен, студенты и частые путешественники находятся в группе особого риска как по качеству микробиома, так и по связанным с ним метаболическим расстройствам. Исследователи рекомендуют поддерживать стабильный режим сна все 7 дней в неделю и спать не менее 6-8 часов. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков. Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
1: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
4: Время компромиссов кончилось. Планета вращается все быстрее, грохоча сталью и крича информационными заголовками. Мира, каким мы его знали, больше нет. Среди тысяч мнений, точек зрения и противоречивых данных есть только один беспристрастный взгляд на происходящее. «Американский взгляд». Авторская передача Александра Флинта.
5: Слушайте «Американский взгляд» по понедельникам, средам и пятницам с 7 до 9 утра, а по вторникам и четвергам с 2 до 4 на «Дэвидсон Радио».

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Президент Дональд Трамп опубликовал в сети Truth Social заявление, согласно которому и Израиль, и Иран стремятся к немедленному прекращению огня. У берегов Омана было атаковано судно Mavi Wax, находящееся под санкциями США. Трамп поддержал кандидатуру патриарха Иерусалимского Феофила III как возможного посредника в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Лидеры Украины и ее ближайших европейских союзников Великобритании, Франции и Германии согласовали 5 условий для заключения справедливого и прочного соглашения о прекращении войны с Россией. Президент Трамп проводит неверную политику в отношении Украины. Вашингтон должен безоговорочно поддерживать Киев, так заявил член Палаты представителей от республиканской партии Дон Бекон. Президент Трамп прервал интервью телеканалу NBC News, обвинив журналистку Кристен Уэлкер в продажности после того, как она не согласилась с его оценками подсчета голосов на праймерис Калифорнии. Президент Трамп рассматривает возможность покупки архипелага Чагос в Индийском океане. Мета начала тестировать функцию, которая позволит объединять ролики в Инстаграм и Фейсбук в сериалы, а Amazon анонсировала производство 3 анимационных сериалов, созданных с активным использованием технологии генеративного искусственного интеллекта. Итальянский модный дом Prada по заказу NASA создал нижнее белье под скафандр. Оно разработано для участников миссии Artemis 4, и в городе Канзас-Сити, штат Миссури, произошла стрельба недалеко от базы, где во время чемпионата мира по футболу будет тренироваться сборная Англии. Чемпион NBA в составе Чикаго Буллс и телекомментатор Стейси Кинг умер на 60-м году жизни. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее. Президент США Дональд Трамп опубликовал в сети Truth Social заявление, согласно которому и Израиль, и Иран стремятся к немедленному прекращению огня. Ранее Трамп потребовал от них прекратить стрелять. Цитируя, окончательные переговоры о мире уже идут, но их продвижению мешают невежество и глупость. Блокада останется на месте в полном объеме, пока не будет заключено окончательное соглашение. Двигаться нужно быстро, спасибо за внимание, написал Трамп. Также президент заявил в интервью Financial Times, что в случае отсутствия прогресса в диалоге с Ираном, американское командование может организовать рейд спецназа на территорию Исламской Республики, либо продолжить блокаду портов страны. Мы, вероятно, зайдем на территорию, займемся всем, что осталось, чем еще не занимались наши военные, сказал Трамп. И он отметил, что переговоры о возможном соглашении США и Ирана продолжаются, и американские власти, как он написал, посмотрят, к чему это приведет. В этот же день официальный представитель иранского МИДа Исмаил Багаи подтвердил, что переговорный процесс между Ираном и США продолжается, как он сказал, несмотря на удары Израиля по территории Исламской Республики. Иными словами, Иран по Израилю не бил, а это только одностороннее движение со стороны Израиля в сторону Ирана. Ну вот с этими людьми трудно понять, о чем вообще можно договариваться на самом деле. Врут на каждом шагу. В ночь на 8 июня израильские военные нанесли удар по нескольким целям на нефтехимическом комплексе в иранском городе Бендер-Макшехр. Расположен он в провинции Хузистан. В ответ на это военнослужащие воздушно-космических сил Корпуса Стражи Исламской Революции Ирана ударили по нефтехимическим предприятиям в израильской Хайфе. При этом президент Трамп утверждает, что в случае провала по существу переговоров между Вашингтоном и Тегераном, американская сторона может организовать высадку подразделений спецназа на территории Ирана. Цитирую, это означает одно из двух вещей. Во-первых, это означает, что, возможно, мы войдем и разберемся с остальной частью страны, с которой не разобрались военными средствами. Или это просто будет означать, что мы сохраним блокаду, заявил Трамп, блокаду Ирана, потому что блокада, вероятно, была более мощной, чем любая атака, когда-либо совершенная на эту страну. Конец цитаты. И президент добавил, что недавний ракетный удар Ирана по Израилю не изменил его точку зрения. Это не повлияет на сделку, сказал Трамп. Сделка может состояться по своим собственным достоинствам или нет, но это не окажет на нее никакого влияния. То есть имеется в виду сделка, соглашение с Ираном и Соединенными Штатами. У берегов Омана было атаковано судно «Mavi Wax»,
1: находящаяся под санкциями США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Индийскую профсоюзную организацию моряков. По ее данным, на борту находятся 24 индийских моряка. Согласно стенограмме сигнала бедствия, она оказалась в распоряжении CNN. После атаки на судне возник пожар. Экипаж сообщил о попадании ракеты, как сказано, ВМС США в машинное отделение, возгорании на борту и угрозе затопления судна. На борту горит судно, оно тонет. Атака ВМС США, ракета попала в машинное отделение, говорится в стенограмме. Пожалуйста, помогите, на борту горит судно. 24 члена экипажа, все члены экипажа индийцы. Конец цитаты. Также сообщалось о пожаре на одной из спасательных шлюпок. По данным CNN, на фотографиях танкера, опубликованных в социальных сетях и верифицированных CNN, запечатлен дым, поднимающийся из машинного отделения. Танкер «Мариуэк» сходит под флагом Палау. Его зарегистрированный владелец – компания «Арихант Шиппинг Инк». Она включена в американский санкционный список в рамках ограничений, связанных с Ираном. То есть это вот как раз относится к тому, о чем мы говорили – блокада Соединенных Штатов иранских портов. Само судно попало под санкции Министерства финансов США в декабре прошлого года. Президент Трамп поддержал кандидатуру патриарха Иерусалимского Феофила III как возможного посредника в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает ряд СМИ со ссылкой на источники, знакомые с подробностями встречи. Она состоялась 4 июня в Белом доме. В этот день Трамп принимал Феофила III, который приезжал в Вашингтон. По данным источников, он согласился с мнением, что священнослужитель может быть подходящим звеном в переговорах между Киевом и Москвой. Встреча, как сообщили источники, длилась около 40 минут. В ее рамках обсуждалось возможное содействие патриарха в создании канала для диалога между Москвой и Киевом. По словам собеседников издания, главное преимущество патриарха заключается в том, что он, цитирую, «не имеет политической принадлежности и относится к месту религиозного и морального доверия». Конец цитаты. В прошлом году с предложением организовать переговоры между Украиной и Россией выступал глава католиков. При этом Папа Римский счел не очень реалистичным свое возможное посредничество между Киевом и Москвой. Лев XIV отметил: «Я бы провел различие между голосом Святого Престола, выступающего за мир, и его ролью посредника, что, на мой взгляд, сильно отличается и не так реалистично, как первое». Конец цитаты. Лидеры Украины и ее ближайших европейских союзников Великобритании, Франции и Германии согласовали 5 условий для заключения справедливого, как сказано, и прочного соглашения о прекращении войны с Россией. В совместном заявлении после переговоров в Лондоне с Владимиром Зеленским премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мёрц сказали, что они твердо поддержат Украину. В заявлении говорится, что Европа берет на себя ключевую роль в будущем урегулировании. Вместе с тем подчеркивается необходимость участия Соединенных Штатов в этом процессе, но я должен сказать, что Марко Рубио, госсекретарь, на прошлой неделе также сказал, что Соединенные Штаты твердо поддерживают Украину. Ну вот какие 5 условий для справедливого мира согласовали на встрече в Лондоне лидеры Украины, Великобритании, Франции и Германии. Немедленное прекращение огня. Путин должен согласиться на полную остановку боевых действий. Нынешняя линия боестолкновения должна стать отправной точкой для переговоров, линия фронта. Границы не могут меняться силой, а суверенное право Украины заключать союзы, в том числе с НАТО, должно быть полностью соблюдено. Надежные юридические гарантии безопасности в Украине, они должны вступить в силу сразу после прекращения огня и включать в себя развертывание в Украине международных сил. Российские средства останутся замороженными, пока Россия не компенсирует все убытки. И еще один пункт. В мирном соглашении должны быть учтены европейские интересы безопасности. Любые переговоры, касающиеся Евросоюза и НАТО, потребуют согласия соответственно Евросоюза и его государств-членов, а также союзников по Североатлантическому альянсу. Ну, уже известна реакция Москвы. Там было сказано, что, исходя из этих пунктов, совершенно Кремлю ясно, что страны Евросоюза, Великобритания, Франция, Германия, ну, естественно, и Украина, не хотят мира. Ну, вот так все эти воспринимают пункты, да и любые инициативы в Кремле. Президент Дональд Трамп проводит неверную политику в отношении Украины. Вашингтон должен безоговорочно поддерживать Киев. Об этом заявил член Палаты представителей США от республиканской партии Дон Бекон, чьи слова приводит CBS News. По словам Бекона, Трамп действует как рефери, пытаясь, как он сказал Бекон, работать с двумя разными людьми в боксерском поединке, но это не тот случай. Здесь идет борьба добра со злом, и Америка должна, знаете, сказал Бекон, безоговорочно поддерживать правильную сторону, демократию, страну, которая стремится к свободным рынкам, страну, которая хочет быть на нашей стороне, заявил Бекон. Политик утверждает, что Россия ненавидит США, но Трамп этого не хочет видеть. Бекон также заявил, что американский Конгресс ничего не делает в отношении Украины. Соединенные Штаты не предпринимают мер, цитирую, чтобы поддержать страну, которая борется за свою жизнь, утверждает американский парламентарий. До этого, напомню, госсекретарь Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты не являются беспристрастными посредниками в конфликте в Украине и выбрали сторону Киева. Госсекретарь подчеркнул, что Вашингтон продолжает продавать украинской стороне оружие по программе PURL, P-U-R-L, Prioritized Ukraine Requirements List, это список приоритетных нужд Украины, то есть PURL это аббревиатура, поставляет продавать Вашингтон украинской стороне оружие, как сказал Рубио, несмотря на войну в Иране. Президент Трамп прервал интервью телеканалу NBC News, обвинив журналистку Кристен Уэлкер в продажности после того, как она не согласилась с его оценками подсчета голосов на праймерис в Калифорнии. Рассуждая о первичных выборах губернатора Калифорнии, прошедших 2 июня, Трамп обратил внимание на то, что там до сих пор продолжается подсчет голосов, и обвинил местные власти в продажности. Мы помним прекрасно 2020 год, как это все происходило у нас во время президентских выборов. После того, как ведущая не согласилась с обвинениями Трампа, президент Соединенных Штатов назвал ее продажной либо глупой. «Вы играете им на руку, то есть демократам. Вы знаете, что эти выборы подтасованы. Ваш телеканал знает об этом. Вы знаете, что я выиграл на президентских выборах с большим отрывом, но получил 94% критики со стороны прессы, потому что вы не заслуживаете доверия», заявил Трамп. Помимо NBC News, он обвинил в продажности такие телеканалы, как ABC, CBS и CNN. На просьбу продолжить интервью Трамп ответил, что страна не может быть великой, я его цитирую, если есть в ней нечестные СМИ. Затем президент США сорвал с пиджака микрофон и покинул студию. Трамп регулярно обвиняет американские СМИ, вот эти соответствующие леволиберальные, в предвзятости, нечестности и распространении фейковых новостей. Ну, собственно, в игре на пользу демократической партии. В апреле 2025 года Трамп, напомню, пригрозил судом с потенциальным лишением лицензии телеканалу CBS. В августе 2025 президент США раскритиковал телеканалы NBC и ABC, назвав их двумя худшими и самыми предвзятыми в истории. В 90-70% случаев, написал Трамп в соцсетях, они показывают обо мне негативные новости. Если это так, они просто являются рукой демократической партии. Конец цитаты. Президент Дональд Трамп рассматривает возможность покупки архипелага Чагос в Индийском океане. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники. По данным ряда изданий, Трамп обсуждал идею покупки островов с министром финансов Скоттом Бессентом. Чагос остается предметом спора между Великобританией и Маврикием. Лондон контролирует архипелаг с колониальных времен, однако Маврикий добивается его возвращения, считает острова своей территорией. Рейтерс со ссылкой на правительство Маврикия пишет, что страна не получала от США официального предложения о покупке архипелага. Власти Маврикия заявили агентству, что вопрос суверенитета над Чагосом не подлежит обсуждению. Архипелаг имеет стратегическое значение. На крупнейшем острове Диего-Гарсия расположена ключевая военная база США и Великобритании. Британия и Маврикий согласовали сделку о передаче суверенитета над Чагосом Маврикию, но с сохранением военного официального присутствия на Диего Гарсии по долгосрочной аренде. В апреле Лондон поставил этот план на паузу после возражения администрации Трампа. В Вашингтоне опасаются, что передача архипелага в Маврикию может осложнить контроль США над базой. Вашингтон больше века пытается купить Гренландию. Ближе всего к покупке острова США были в 1946 году. Тогда они предложили за нее 100 миллионов долларов. Но это почти 1 миллиард 700 миллионов долларов по нынешнему курсу. Но тогда, в 1946-м, Соединенные Штаты получили отказ. Трамп вернул эту идею в публичную повестку еще во время первого президентского срока, когда говорил о возможности покупки Гренландии у Дании. После возвращения в Белый дом Трамп снова стал настаивать, что контроль над островом важен для национальной безопасности США. По его словам, Гренландия нужна Вашингтону для противодействия растущим угрозам со стороны России и Китая, а также для развития программы «Золотой купол». Напомню, это американский проект многоуровневой системы противоракетной обороны. Мета начала тестировать функцию, которая позволит объединять ролики в Инстаграм и Фейсбук в сериалы. Функция называется Series, пишет TechCrunch со ссылкой на компанию. Во время тестов избранные авторы могут создавать сериалы из существующих и новых Reels. Каждый ролик станет отдельным эпизодом. Несколько таких видео будут объединены в специальные вкладки. Пользователи также смогут перейти к сериалу, так называемому, из ленты или вкладки Reels, если видео включено в такую подборку. Мета рассказали, что рассматривают возможность монетизации функции, но детали не привели. Когда вот такие сериалы откроют для всех авторов, издание не сообщает. С помощью функции компания хочет сформировать у пользователей устойчивую привычку просмотра, то есть чтобы те возвращались в социальную сеть, отмечает TechCrunch. Авторы же смогут организовать свои видео, например, собрав вместе обучающие ролики. Издание напоминает, что TikTok добавил аналогичную опцию в 2023 году. Но авторы могли публиковать подборки видео и скрывать их за пейболом. Amazon анонсировала производство 3 анимационных сериалов, созданных с активным использованием технологии генеративного искусственного интеллекта. Проекты выйдут на стриминговом сервисе Prime Video и станут частью новой инициативы компании Gen AI Creators Fund. Она направлена на поддержку контента, создаваемого с применением искусственного интеллекта, пишет Digital Trends. Ну, в число первых проектов вошли сериалы Cupcake and Friends про персонажа Капкейка, музыкальный сериал о кей-поп группе Love Diana Music Hunters и история о панк-утке Панки Дак. Над сериалами работают как независимые авторы, так и крупные студии-партнеры Amazon. Компания позиционирует запуск как важный шаг в развитии новых инструментов для анимационного производства. Проекты создаются с использованием платформы Project Nara, которая помогает автоматизировать отдельные этапы работы над анимацией. Решение интегрируется с профессиональными программами для создания графики и позволяет существенно сократить производство. В Amazon утверждает, что искусственный интеллект не заменяет творческие команды, то есть сценаристов, там, те, кто работает, собственно, всегда над фильмом, а наоборот, искусственный интеллект выступает в роли инструмента для ускорения процессов, так это объясняется. По словам представителей компании, пилотные эпизоды новых сериалов были подготовлены примерно за 5 недель, тогда как традиционный цикл производства анимации обычно занимает значительно больше времени. Запуск новых сериалов происходит на фоне продолжения дискуссий о влиянии искусственного интеллекта на работу художников, аниматоров, сценаристов. Критики опасаются, что широкое внедрение подобных технологий может привести, ну, это совершенно понятно, к сокращению числа творческих специалистов. Они будут уволены. Тогда как сторонники искусственного интеллекта считают инструментом его повышения эффективности производства. Ну, даты премьер всех 3 проектов пока не раскрываются. Итальянский модный дом Prada по заказу NASA создал нижнее белье под скафандр, разработанное для участников миссии «Артемис-4», в рамках которой планируется высадка астронавтов на поверхность Луны в 2028 году. Об этом сообщило агентство Reuters и ряд других СМИ. В облегающий костюм встроены вентиляционные трубки. Они обеспечивают охлаждение тела и циркуляцию воздуха во время работы астронавтов в открытом космосе. Prada стала первым люксовым брендом, который принял участие в разработке космической экипировки. В 2024 году модный дом совместно с частной космической компанией Axiom Space представил скафандр для высадки на спутник Земли. По внешнему виду он не сильно отличается от тех, что носили астронавты в прошлом. Это такой знакомый уже громоздкий белый костюм. При этом в него добавили красные акценты на рукавах и поясе, а также дополнили серыми заплатками на коленях и локтях. По данным разработчиков, скафандр способен выдерживать экстремальные температуры на южном полюсе Луны, а также самые низкие температуры в постоянно затененных регионах. Ранее в НАСА заявили, что задержки со скафандрами Axiom могут сорвать высадку на Луну в 2028 году. В городе Канзас-Сити, штат Миссури, произошла стрельба недалеко от базы, где во время чемпионата мира по футболу будет тренироваться сборная Англии. Чемпионат мира начнется, напомню, в ближайшее время, 11 июня. Инцидент произошел еще утром 6 июня на улице Трос-Авеню, которая находится в 10 минутах езды от базы, где будет тренироваться сборная Англии. Прибывшие на место полицейские увидели большую группу, которая начала разбегаться. Всего в результате стрельбы пострадали 9 человек. Троих женщин госпитализировали. Причина стрельбы до сих пор неизвестна. Напомню, инцидент произошел 6 июня. Подозреваемых полиция не задерживала. Reuters отмечает, что сборная Англии пока не прибыла на тренировочную базу в Канзас-Сити. Чемпионат по футболу, опять-таки напомню, пройдет с 11 июня по 19 июля этого 2026 года. Пройдет в нескольких странах. У нас в Соединенных Штатах, в Канаде и Мексике. Матч открытия турнира пройдет в Мексике, а с четверти финала вплоть до финала все встречи будут происходить в Соединенных Штатах Америки. Чемпион NBA в составе Chicago Bulls и телекомментатор Стейси Кинг умер на 60-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба клуба Chicago Bulls. Причина смерти не уточняется. Говорится в obituaries, в некрологах о том, что Кинг провел 8 сезонов в NBA с 1989 по 1997 годы. Первые 4,5 сезона он играл за Bulls, которые в этот период трижды стали чемпионами в 1991, 1992 и 1993 годах. Также Кинг играл в лиге за Миннесоту, Майами, Бостон и Даллас. После завершения спортивной карьеры Стейси Кинг работал тренером, а последние 19 сезонов работал на телетрансляциях матчей Chicago Bulls.

0: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Нейробиологи университета Флориды установили, что популярная безрецептурная добавка глюкозамин, широко применяемая для облегчения боли в суставах, может быть связана с ускоренным развитием деменции у людей с легкими когнитивными нарушениями. После учета возраста и других факторов выяснилось, что его прием ассоциируется с увеличением риска перехода от легких когнитивных нарушений к деменции примерно на 25%. Кроме того, у пациентов с более выраженными нарушениями фиксировался повышенный риск смертности. Авторы подчеркивают, что речь идет о корреляции, а не прямом доказательстве причинно-следственной связи. Исследователи отмечают, что глюкозамин легко проникает в ткани организма и способен влиять на биохимические пути в мозге, особенно у людей, уже находящихся в группе риска по деменции. При этом у здоровых участников выраженного эффекта выявлено не было. Авторы подчеркивают необходимость дальнейших клинических исследований, чтобы понять, влияет ли глюкозамин напрямую на развитие болезни и может ли он рассматриваться как фактор риска для пациентов с когнитивными нарушениями.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
0: Nature Pure. Чудесный наш волшебник.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
7: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт.
13: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы. Любой госпиталь по вашему выбору.
16: «Америка без границ» представляет. Самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров. Здесь основатели находят партнеров. Здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг. Это сильное окружение. Пространство для предпринимателей, которые думают масштабно. Действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. Бизнес без границ. На борту Hornblower Infinity. Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
9: «Бизнес без границ» представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт Hornblower Infinity. 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие 7.30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com. Цена билетов от 75 до 250 долларов.
12: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Вас ждет очередная программа «Джаз для коллекционеров». У микрофона Моисей Рыбак, а режиссер Сергей Игнатов. Сегодня я хочу познакомить вас с новым альбомом одного из лучших современных джазовых гитаристов Стэнли Джордана. Альбом этот называется «State of Nature» и посвящен раздумьям музыканта о взаимоотношениях человека и природы. Музыкальными средствами и образами Стэнли пытается обратить внимание людей на решение фундаментальных вопросов сохранения окружающей нас с вами природы, языком музыки показать, насколько хрупкой гармония сосуществования природы нашей маленькой планеты и нами, людьми, ее населением. Сами понимаете, что задача, которую поставил перед собой Стэнли, мягко говоря, просто грандиозна. И если вы решите, что он хотя бы частично сумел найти адекватное музыкальное решение этих серьезнейших и где-то даже философских проблем, то можно считать, что музыкант сумел заставить нас задуматься о том, как жить дальше, не уничтожая природу. А теперь, после этого краткого предуведомления, можно, пожалуй, приступить к музыкальной части программы. Стэнли Джордан и его коллеги начнут исполнение романтической баллады, которую написал сам Стэнли и которая называется «Forest Garden».

Прежде чем мы продолжим знакомство с музыкой нового альбома Стэнли Джордана, я скажу лишь, что Стэнли играет здесь не только на гитаре, демонстрируя свою уникальную технику игры на этом инструменте, но также и на фортепиано, и на синтезаторе. Иногда он играет одновременно и на рояле, и на гитаре. Правая рука на гитаре исполняет мелодию, а левая проводит аккомпанемент в басу или басовую линию. Также вместе с ним в записи альбома приняли участие Томми Браун контрабас, Джой Кишор ситар, Кенвуд Деннард барабаны, Мэтта Вайс виолончель. Сейчас они предложат вашему вниманию композицию Стэнли Джордана, которая называется «Ocean Breeze», и которая, на мой взгляд, не только одна из лучших на альбоме, но и по настроению своему замечательно выражает чувство единения композитора с природой, его восторг и преклонение перед красотой и могуществом необозримой водной стихии.

Несколько слов о технике игры на гитаре Стэнли Джордана. Принцип техники этой игры, которую специалисты называют «тач» или «тэп», заключается в том, что исполнитель, в данном случае Стэнли Джордан, не применяет здесь щипок струны, а как бы гладит струны пальцами одной руки, в то время как другая таким же образом обеспечивает полноценный аккомпанемент в басу. Из-за этого создается впечатление, что играет не один гитарист, а два, и это придает звучанию инструмента новое измерение, глубину и объемность. Впрочем, не будем углубляться в технические детали исполнительской манеры Джордана, а скажем только, что хотя этот стиль игры был известен и ранее, но, пожалуй, только Стэнли удалось добиться здесь не только виртуозного совершенства, которое является лишь средством выражения мыслей и чувств музыканта, но и великолепно выразить свое сиюминутное состояние и настроение. Послушайте сейчас еще одну его балладу, проникновенно воспевающую красоту и целебную силу морских волн. Она называется «Healing Waves», и эта пьеса, как и предыдущая, по-моему, является одним из украшений альбома «State of Nature».

Подходит к концу наша сегодняшняя встреча, посвященная новому альбому гитариста Стэнли Джордана. На прощание он со своими друзьями исполнит для вас еще одну свою композицию, посвященную морской стихии, которая называется «Prayer for the Sea». А мы, то есть я, Моисей Рыбак, и режиссер нашей передачи Сергей Игнатов, тоже попрощаемся с вами ровно на неделю до нашей новой встречи в программе «Джаз для коллекционеров». И вот на этом, пожалуй, все на сегодня. Счастливо и до свидания.

0: York.
1: В Нью-Йорке 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. В Италии 63-летний отставной госслужащий Альберто Баньоли уже более 9 месяцев живет в своем старом автомобиле. Из-за низкой пенсии он не может снять квартиру. Баньоли вышел на досрочную пенсию по состоянию здоровья. Размер выплат оказался недостаточным, чтобы покрывать аренду жилья. Он был выселен и следующие 3 года провел в центрах приема беженцев. Однако там он столкнулся с трудностями. Целый год Баньоли обращался за помощью в соцслужбы муниципалитета Эмполе, но ответа так и не получил. После нескольких месяцев ожидания итальянец решил подать жалобу на ненадлежащую работу госслужб. Баньоли подчеркивает, что не просит подачек, у него есть пенсия, ему нужно лишь доступное жилье. Он призывает к скорейшему разрешению ситуации. За день до начала первых игр чемпионата мира по футболу остаются непроданными почти 180 тысяч билетов. Это сообщает Financial Times. На матче, в которых принимает участие Иран, не распродали 16 тысяч билетов. Самое дешевое место стоит $138. Согласно оценкам болельщиков, цена выросла в 5 раз по сравнению с прошлым чемпионатом, который прошел в 2022 году. Даже главная страна-организатор, США, испытывает трудности с реализацией билетов. На первый матч, который пройдет между Парагваем и США, остается еще почти 5 тысяч свободных мест. В Канаде задержали пилота, управлявшего 17 лет пассажирским «Боинг» без лицензии. Он совершил около 1000 рейсов. 59-летний Джеффри Уолл начал карьеру пилота в 1998 году. Через 11 лет он захотел стать командиром воздушного судна. Но для этого необходимо было получить специальную лицензию пилота транспортной авиации. Тогда он решил ее подделать. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп заявил, что Иран сбил американский вертолет над Ормузским проливом. В ответ США нанесли удары по батареям ПВО и радарам Ирана. Конгресс одобрил выделение $70 миллиардов на финансирование работы миграционной и пограничной служб. Обвиняемый в убийстве украинки Заруцкой в Северной Каролине признан неспособным к судебному процессу. Первый в мире препарат, замедляющий старение, ввели пациенту в Массачусетсе. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, местами дождь. Относительная влажность воздуха 80%, 76% по Фаренгейту, 25% по Цельсию.
2: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
4: Динамит уже более 50 лет.

0: успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-45-54. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
1: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
4: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
5: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
4: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
5: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
4: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
5: и качественней.
6: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
7: Davidson Radio.
8: Я приветствую всех слушателей Davidson Radio, всех, кто присоединился к нам на волне 620 AM. И сегодня, как всегда, по средам в это время с вами я, Николай Федоров, гипнотерапевт, психолог и нейропсихолог. И если у вас возникнут какие-либо вопросы по окончанию нашей передачи, вы можете позвонить мне по телефону 718-303-7510. 718-303-7510. И сегодня я хотел поговорить с вами, как всегда, о психосоматике, о той самой, в кавычках, страшной психосоматике, о которой сейчас очень модно говорить, о которой мы слышим буквально, наверное, из каждой пепельницы, из каждого утюга. И все очень любят ссылаться на нее, говорить о ней, но как это не смешно и как это не прискорбно, очень во многих случаях психосоматика дает такие результаты, которые губят человека, потому что начинается у нас обычно с психосоматики, и первые признаки какого-либо заболевания, они называются так называемые неорганические. Но проходит немножко времени, и эти неорганические вещи, они переходят в органические вещи, и у человека начинаются реально те проблемы, которые бы могли быть вызваны там отравлением, облучением, каким-то генетическим сбоем, там всем чем угодно. И сегодня я хочу рассказать для начала одну историю. История, которая была написана в 2015 году в одном из медицинских журналов. Можете ее найти в интернете. В этой истории рассказывалось о том, как одна девочка в 13 лет попала в автоаварию. Она попала в автоаварию, и все бы ничего, ее там повреждения срослись, и она выздоровела, но она полностью ослепла. Она ослепла и начала привыкать к своей жизни, и в течение нескольких лет она уже смирилась с тем, что она слепая, что она ничего не видит, что до конца жизни ей придется ходить там с палочкой по стеночке. И по какой-то причине она попадает к психологу, и к психологу попадает к достаточно хорошему, потому что этот психолог, он работал, ну, он это называется, называет, что он сказал, что у него там 10 личностей, мы называем это субличностями, или чаще я называю это частями сознания, потому что, хотя нам всем кажется, что мы цельные личности, мы сильные, мы принимаем решения, мы эти решения воплощаем в жизнь, используем свою силу воли, но, к сожалению, это не совсем так. И то, что нам кажется, что мы такие волевые, мы там все решаем в этой жизни за себя и за других частенько, это, к сожалению, не так. А живем мы по программам, которые были заложены до 5 лет в наше подсознание. И эти части личности, они сформированы у нормального человека от 200 до 1000 частей субличностей, или я как мы часто гипнотизеры, гипнотерапевты говорим, части сознания. И, как казалось бы, от 200 до 1000 – это колоссально много. Нет, потому что у шизофреников 10 тысяч, 12 тысяч, может быть, частей личности, и таких, которые даже… Ну, я сейчас чуть-чуть дальше, я коснусь этого и расскажу тоже. Я напомню, я рассказывал одну интересную историю про шизофреников. Как это бывает. Так вот, у этой девочки, когда он выявил, что у нее этих 10 разных частей, и когда он начал с этими частями договариваться, это не всегда получается, когда человек не находится в глубоком трансе. То есть, чем он больше находится в обычном состоянии сознания, то есть здесь и сейчас, тем тяжелее до них достучаться, но тем не менее грамотный психолог может это сделать. Сознание сопротивляется, говорит, как я цельная часть, какие части личности, это все чушь, хозяин, нет, не поддавайся на это. Но, тем не менее, он достучался, и одна из этих 10 частей оказалась, она прекрасно видит, и эта девочка у него там начала читать, и оказалось, что эта часть сознания по какой-то причине выключила ей зрение. Но когда с ней договорились, она включила это зрение, и это как раз я хотел привести пример, я говорил об одном шизофренике, даже о двух, когда у него был сахарный диабет. У одной личности, но части сознания это не помешательство, это не шизофрения, это не синдром множественных личностей, нет, это абсолютно нормальное явление. А шизофрения – это абсолютно разные личности в человеке живут. Не субличности, не части сознания, а именно личности. И переключениями между этими двумя личностями там было буквально там 1-2-3 секунды. И когда психиатр, он показывал этого человека и на симпозиумах, и везде, вот у него замеряют сахар, у одной личности страшный сахарный диабет, 2 секунды он переключается, у него замеряют сахар, а у него все великолепно. Я, конечно, до сих пор не понимаю, почему и как это не исследуется. И я своим знакомым друзьям, докторам задавал этот вопрос и говорю, слушай, а как так? Вот у человека, если он верит, что ему укололи не инсулин, а на самом деле ему там укололи дистиллированную воду, сделали укол дистиллированной водой или каким-то там витамином, и у него падает сахар. Значит, у организма есть какие-то возможности, которые могут компенсировать. Это не значит, что там заработала поджелудочная железа в полной мере, начал вырабатываться инсулин. Нет, она, если человек после 22 лет, очень, ну, практически невозможно там ее завести. Да, наверное, можно. Я просто никогда не брался. До 22 лет, кстати, очень хорошо поддается внушениям вот эта вот работа с сахаром. Просто у меня было несколько таких примеров. Я работал там и с детьми, и с подростками, у которых был там достаточно такой серьезный сахарный диабет. И нормально очень поддавалось это. И поддавалось. И до 22 лет даже, чем моложе просто человек, тем легче ему завести работу вот эту инсулиновую. Это не делается за 1, за 2, за 3 раза. Это такая достаточно серьезная работа. Но получается. Почему это связано у шизофреников с разными личностями, а у нормального человека с разными частями личности? Потому что любая проблема хроническая, она создается человеком, создается какой-то его частью для защиты, потому что появление, чем больше у человека частей личности или субличности, как их называл там Фрейд и Юнг, тем, значит, у него более была травматичная жизнь, потому что любая психотравма создает дополнительную какую-то часть сознания или вот эту субличность. И ее функция защищать человека от воображаемой или реальной опасности, чаще, кстати, бывает от воображаемой, защищать от этой опасности, и все для этого возможно делать. Вот у меня один из случаев, когда я работал с сахарным диабетом, разводились родители, мальчику было 2 года, у него был старший брат, ему там на 3-4 года он был старше. И когда родители разводились, он понимал, что он слышал разговоры, хотя 2-летний ребенок, что он там понимает прекрасно, все там, куда надо у него все ложится, он понял, что он теряет папу. И чтобы не потерять маму и привязать, потому что если мама каждый день колет ему инсулин, вы понимаете, что мама никуда не может деться, что мама там привязана. И для того, чтобы привязать к себе маму, его какая-то одна из частей сознания, до которой, кстати, я сумел достучаться, не всегда это получается, она ему создала такую болезнь, она, у него мог начаться туберкулез, у него мог начаться там рак печени, там все что угодно. Но был выбран такой, ну, не скажу, что щадящий, потому что сахарный диабет иногда человека тоже может там буквально за несколько дней унести в могилу. Увести, унести, короче, закопать его может. И была создана вот эта проблема с тем, что у него перестал вырабатываться инсулин. И все, и мама рядом с ним, потому что он должен есть там специальную пищу, там не должно быть углеводов много, ну, кто там, не дай бог, сталкивался или читал об этом, вы знаете, что это такое, не будем уходить немножко от темы нашего разговора. И точно так же эти наши части, эти наши субличности, они защищают человека. Допустим, вот сразу могу привести примеры. Была одна девушка, очень красивая, молодая, там ей было 21 или 22 года, и она превратилась в черепашку-ниндзя, у нее псориаз, просто ее, он был на волосах, он был у нее на лице, он был у нее на теле, на ладонях, у нее там, ну просто это было ужасно. И когда я достучался до той части личности, которая... Да, выглядит, не просто не подумайте, что я убежал из клиники для сумасшедших, и вот я вам тут вещаю для людей там с расстройствами. Нет, это такая очень интересная работа, она очень странно со стороны всегда выглядит, но кто был у меня на телеграм-канале, вы могли видеть, как я разговариваю с частями, как я разговариваю с внутренним ребенком. Там у меня есть прям примеры, видеопримеры, на которые у меня есть разрешение. И мог бы поставить гораздо больше, просто не на все видео. У меня есть разрешение, чтобы их опубликовать. И я когда достучался, и эта часть говорит, она ведет очень такую, эта девочка, разгульную жизнь. Она уже болела нехорошей болезнью венерической. И она может очень плохо закончить или СПИДом, или там чем-то, ну, какой-нибудь такой очень серьезной венерической болезнью может заболеть. И для того, чтобы ее никто не брал, вот этот псориаз у нее, это была защита ее внутренней вот этой части от того, чтобы она не вела вот такую вот жизнь. Еще один пример у меня был, когда... У девушки там не такая была, ну, тоже такая достаточно трагическая судьба. Там в детстве у нее сексуальные домогательства от родственников, потом ее бросали друзья, ее бросали любовники, она развелась с мужем. И ее часть, одна из частей сознания сказала, надо защитить. Она набрала лишних 70 килограмм, она покрылась прыщами, у нее село резко зрение, у нее были такие линзы на головах, я удивляюсь вообще, как она видела, и как она находила дорогу. Почему это происходит? Потому что часть личности – это такая, знаете, отдельная нейросеть создается, реальная отдельная нейросеть, она живет своей жизнью, она там набирается какой-то информации, с ней можно поговорить, если она захочет. Я говорю, не всегда это удается, но если я не достучался и я не поговорил, никаких изменений серьезных там, скорее всего, добиться очень тяжело будет. Но когда я туда достучался. Я прошу, я говорю, какая была причина, как давно ты, что ты делаешь там, назовем там для Маши, допустим, для этой девочки. Я для Маши там делаю то-то, то-то, то-то. Как давно? С 12 лет или там с 7 лет, когда там она первые эти домогательства. Иногда это бывало и 2 года, к сожалению, и с таким я сталкивался тоже. Она говорит, когда она начала эту работу, и я говорю, давай мы вернемся. Все равно потом я иду через регрессию, я говорю, давай мы вернемся туда, где первый раз там ты появилась, ты родилась, где это было событие. И точно так же я начинаю это все разбирать поэтапно. Самые больные, самые узловые моменты, когда крепчала эта нейросеть, когда ее бросали, когда ее там неправильно с ней там муж ее там лупил или еще какие-то нехорошие вещи происходили, в этот момент она понимала, что все она делает правильно. Беда в том, что у этой нейросети интеллект 5-6-летнего ребенка. Она интеллекта не набирается, потому что эти субличности, эти части личности, они живут в нашем подсознании. А в подсознании нет логики и нет аналитики. Логика и аналитика у нас в сознании. Это логика и аналитика есть там, где сознание говорит, я все знаю. Сознание знает об этих вещах, знает об этих трагических событиях. Не всегда, но очень часто знает. И сознание говорит, это все ерунда, туда не надо лезть. Сознание очень часто саботирует работу в регрессии, потому что говорит, зачем тебе это переживает? Ты тогда чуть не умер или ты чуть не умерла. И сознание найдет аргумент, и вот оно старается лезть везде. И главная наша работа – это как раз вот обойти тот критический фактор, то есть увести сознание в сторону и достучаться до подсознания. Потому что всегда подсознание сильнее, и если вы видели, я могу очень легко это доказать, если кто-то видел по телевизору или был там на шоу, на гипношоу, и вы видели, как человек, ну, допустим, ему гипнотизер говорит, вот я буду считать до 5, постарайся, вот можешь кусать себя, выкручивать себе палец, можешь себя щипать, постарайся не погрузиться в гипноз. Готов, я тебе там готов дать 100, 200, иногда там 1000 долларов. Да, я готов. 1, 2, 1 щелчок, и человек тут же моментально проваливается в гипноз. Он его опять выводит из гипноза, говорит, готов, давай еще раз попробуем. Я там добавляю денег, допустим, уже не 1000, а 1500. 1, 2, шлеп, человек опять уходит в гипноз. Потом, почему это происходит? Сознанием человек хочет денег, он не хочет погружаться в гипноз. Он не хочет там что-то делать, то, что ему предлагает сделать гипнотизер, допустим, там приклеит руку к его голове и говорит, ты не можешь оторвать руку. И человек с открытыми глазами. Вы в гипнозе? Нет, я не в гипнозе. Человек же все слышит, он же имеет представление, как и многие, хотел сказать, и слушатели ДСН радио, но слушатели ДСН радио более продвинутые в гипнозе. И они понимают, что это не так. Что человек с открытыми глазами, когда он все слышит и все понимает, он может находиться в глубочайшем гипнозе. Это то, что иногда я там доказываю своим клиентам, когда они приходят и потом говорят, да, проблема решена, а почему вы гипнозом не воспользуетесь? Ну а как вот мы были в регрессии, вы вернулись, там бабушка там, не знаю, уронила на вас там чашку с кипятком и там. Какая-то из этого возникла проблема, или там кошка на вас напала, или собака укусила. Ну, я же это вспомнил. И вы видели собаку? Да. А вам больно было? Да, мне было больно. Вот нога даже сейчас болит. И вы часто вот так вспоминаете этот случай так, чтобы вы видели собаку? Нет. Но человек уверяет, что он не был в гипнозе. И люди очень консервативны. Они, насмотревшись фильмов голливудских, они считают, что человек полностью потерял сознание, он сделает все, что ему сказал гипнотизер, что совсем не так. И точно так же происходит здесь. И когда это происходит, это очень осложняет работу. Поэтому мы всячески стараемся, наш сознательный, не наш, а сознательный разум клиента, но я тоже, мое сознание тоже, я вместе с клиентом, и я подтрансовываю вместе с ним. Если клиент там на 100% в гипнозе, поверьте, что на 20-25% я где-то рядом с ним. Когда его там бьют, и я это чувствую иногда там просто физически или там падает он с крыши или горит в огне, и я его боль ощущаю, мне точно так же больно. Да, он в большей мере, он полностью, он там все это ощущает, чувствует, но я там тоже это немножко цепляю. И поэтому наша задача, когда мы хотим достучаться до какой-то части личности, во-первых, я очень вежливо разговариваю, я прошу ее выйти поговорить, я там спрашиваю, как эта часть, у каждой этой части есть свое имя. Допустим, пришла часть, которая человека подталкивала там употреблять алкоголь, у меня был такой клиент, великолепный мужчина, и вот первый раз, 12 лет, они там украли какую-то брашку, и он с друзьями сидит в сарае, и эту брашку они пьют. И я туда добрался до этого события. Я говорю, зачем ты это делаешь? Ну, я с мальчишками, я вот там, вот я. И пока я с этой частью не поговорил и не объяснил, я говорю, а теперь посмотри, какие у него сегодня проблемы. От него уходит жена, он теряет деньги, он теряет работу, он то там, то. Потом я там переключаю его на взрослую часть, разговариваю со взрослой частью. И ты видишь, каким проблемам это привело? Да, я вижу. И когда я ту часть спрашиваю, когда ему было 12 лет, как тебя зовут? Сашка. Или там, не знаю, там Мишка. Если так говорит, это значит внутренний ребенок. Если эта часть называется «Я Михаил», «Я Александр», это значит событие, которое сломало человека, подломило его. Оно случилось во взрослом возрасте, и разговаривать надо немножко по-другому, но это отдельная работа. Но чтобы все равно вы примерно понимали, насколько это... Да, вроде никаких там секретов особых сложностей нет, но насколько надо ловить вот этот момент, ловить эмоцию, когда часть договорилась, согласилась поговорить, когда мы ушли в регрессию, когда там он сказал, что я там Мишка или Сашка, и... Соответственно, я с ним разговариваю, как с ребенком. Это значит, внутренний ребенок, он не наигрался, чего-то ему не хватило. И если мы с ним не договоримся, будет саботаж на каждом шагу. Так же, как на гипношоу, когда у человека приклеена рука там к голове, гипнотизер сказал, все, суперклей, рука срослась с головой, ты не можешь оторвать. И человек второй рукой тянет эту руку и не может ничего сделать. Он с открытыми глазами, он все понимает, но он не может оторвать руку. Потому что мы разговариваем с подсознанием. Подсознание, наше воображение, наш творческий ум такой, наша креативность вся находится в подсознании. И воображение всегда побеждает знание. Сознание, у него есть знание. У сознания вот даже слово такое, сознание. А воображение всегда сильнее. И главные программы, если мы договорились с подсознанием, он не оторвет эту руку. Пока мы его не отпускаем, пока гипнотизер его нашел, не отпускает, там щелкнет пальцем или скажет какое-то слово, или просто говорит, все, там рука отклеилась, и все такое прочее. Даже я приведу пример, когда я еще там по молодости, мы тоже выступали на эстраде, и один из людей, у кого я учился именно эстрадному гипнозу, он любил делать, что давал стакан воды, говорит, как ты водочки любишь выпить? Ой, люблю, люблю. Там, ну, те люди, кого мы выбирали на сцену, ну, смотри, у меня есть великолепная чистейшая водка, а тогда чистой водки не было, это было жуткое там время такое, страшный дефицит, вот Советский Союз разваливался. Ну, а выпей стаканчик. И человек выпивал стакан, и его просто сносило, как будто он выпил стакан водки. Больше того, я скажу, когда человек на той стадии, ну, по катку это 3-3, есть там стадии разные, по Хосбин-Дэвис там 30, вот если это высочайшее, глубочайшее погружение в гипноз, если человек находился в этом состоянии, от него запах водочный шел. Он выпил воду, мы давали понюхать стакан. И люди говорят, да как же так, что в стакане не было, в стакане была вода. Вот сила подсознания. Превратить воду, превратить в алкоголь. Ладно, что сказали, а его загипнотизировали, вот он себя чувствует пьяным. Но когда человек шел после концерта, и от него реально пахло водкой, это, я скажу, достаточно такой показатель. Показатель того, что может сделать подсознание, какова его сила. Поэтому если в подсознании есть какая-то программа, ее сознание никогда не сломает. Никакая сила воли, Вот человек бросает есть конфеты, бросает есть торт. Он вечером приходит домой и думает, ладно, всегда ем 3 куска, сегодня съем 1. Достает 1 кусок, съел его, сидит, думает, почему я сегодня? Что за глупость? Вот я себе в таком отказ. И он доберет, он съест не 3 куска сегодня, а он съест 4 куска. Потому что подсознание начинает волноваться. Говорит, да что ж ты ломаешь? У тебя радости в жизни никаких нет. Ты так живешь, тебя клюют на работе, на тебя там дети плюют, жена там тебя не уважает. И ты отказываешь себе в лишнем куске торта. Никакая сила воли. Да, на какой-то очень короткий период может помочь сила воли. Но все равно потом подсознание своего доберет, и человек, потеряв там пару килограмм, потом наберет 5, 6, 8 и даже больше. Воображение побеждает знание. Мы должны всегда об этом помнить. И зная такие простые правила, нам гораздо легче. Сейчас мы прервемся на рекламу, и после рекламы продолжим. Оставайтесь с нами.
7: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио. Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
6: У микрофона Лена Вишневецкая. В России запретили фильм «Назови меня своим именем». Под запрет также попали картины «Убей своих любимых» и «С любовью, Саймон». Суд обнаружил в фильмах деструктивную идеологию и информацию, вызывающую интерес к нетрадиционным сексуальным отношениям и направленную на изменение негативного отношения к ним на положительное путем навязывания сведений. Это цитата. Фильм «Назови меня своим именем» режиссера Луки Гуаданино был снят в 2017 году. В основу сюжета картины лег одноименный роман Андреа Симана. За роль главного героя 17-летнего Элио Перлмана Тимоти Шаломе удостоился своей первой номинации на «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль». Ник Райнер, обвиняемый в убийстве родителей режиссера Роба Райнера и Мишель Райнер, хочет получить наследство в размере $1.5 миллиона, сообщает Independent. 32-летний Ник Райнер подал ходатайство в суд о получении доступа к наследству, которое оставили его родители. Этими средствами он хочет оплатить расходы на адвоката по делу об убийстве отца и матери. В Луизиане задержали 40-летнего мужчину, который пытался скрыться от полиции и во время бегства подвергся нападению аллигатора, сообщает NBC. Водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. После того, как он врезался в бетонное ограждение на междугородней трассе и продолжил движение, его попытался остановить полицейский патруль. Патрульные смогли остановить автомобиль только в соседнем округе. Во время проверки уровня содержания алкоголя в крови, мужчина внезапно бросился бежать, спрыгнул с эстакады трассы и скрылся в болотистой местности. Во время второго побега на водителя напал аллигатор. Мужчина получил травмы рук, однако продолжил скрываться от полиции. В итоге правоохранители обнаружили его с помощью беспилотника и задержали. После оказания медицинской помощи водителя доставили в тюрьму. Ему предъявлены обвинения в управлении автомобилем в состоянии опьянения и в сопротивлении при задержании.
7: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
9: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине. Угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
10: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ-центр. Центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
1: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Внимание! Для врача любой специализации сдается офис в Бруклине на Шипсет-Бэй. Звоните 718-769-7191. 718-769-7191.
8: И мы продолжаем с вами снова. Я Николай Федоров, гипнотерапевт. И программа, которую я веду уже четвертый год, «Реальность нереального в гипнозе». И как всегда, если у вас возникнут какие-то вопросы после окончания передачи, вы можете позвонить мне по телефону 718-303-7510. 718-303-7510. И в первой половине моей программы я рассказывал вам о том, что подсознание, в котором содержится наше воображение, всегда-всегда победит нашу силу воли, любые наши титанические усилия, любые наши изнуряющие усилия по сгонке веса, по любой проблеме, которая человека беспокоит. Там, начиная от есть меньше сладкого до изучения иностранных языков или похода в спортзал. Вот если в подсознании программа, что это чушь, ерунда, и вам это не надо, вот поверьте, вы, да, силой воли можно там через эти тернии пробраться, и оставив там куски кожи на этих шипах, но это не даст ни радости, ничего, и будет очень тяжело и очень плохо. В первую очередь всегда надо работать с нашим подсознанием, менять те программы, которые туда когда-то были заложены, или по какой-то причине они туда попали. И поверьте, чем раньше они туда попали, и чем дольше они содержатся в нашем подсознании, тем тяжелее их вырвать. Они там забетонированы. И это, в этом заключается сложность нашей работы, потому что спрашивают даже, когда там, вот я хочу бросить курить, если я к вам приду, я всегда спрашиваю, а как давно вы курите? Если человек курит там 20, 30, 40 лет, чем он дольше это делает? А вы пытались бросить? Нет, я не пытался бросить никогда. Ну, будет работа очень непростая. Иногда там и два, и три раза, может быть, надо будет встретиться. И самое главное понять, что человек реально решил бросить курить или бросить пить. Если он пришел, я вижу, глаза бегают, и он может, хочет. Ну, вот у меня ритуал. Я вот помню, там женщины очень любят ритуал. Я люблю чашечку кофе, я люблю сигарету. И я знаю, что толку не будет. Да, мы можем сделать работу, но эта работа не даст. Там будет саботаж на каждом шагу. Там повторите за мной вот это. Ну это же чушь, эти слова, ерунда, вы же понимаете. И я понимаю, что если человек начинает играть там свою игру, все, он пытается взять роль, и гипносессия, она пойдет куда угодно, только не к тому результату, который человек озвучил, и лучше, конечно, не работать. Всегда есть момент, когда я говорю, давайте там хотя бы там 40 минут, иногда 50 отработаем, давайте остановимся, не надо там ничего платить, и просто расстанемся в хороших отношениях, потому что я вижу, что вы просто саботируете работу, не знаю по какой причине, но ну, бывает редко, но такое бывает, тем не менее такое бывает. И я вот вспомнил даже, когда мы говорили с частями личности, мне один раз пришлось долго жить, лет 10 назад, я жил там в одной из бывших наших советских республик долго, и у меня приятель был онколог, онколог-мамолог. И иногда он посылал людей, ну, естественно, женщин, у мужчин тоже, кстати, бывает мамология гораздо реже, Боли они непробиваемые, а женщины, они такие существа более эмоциональные, более хрупкие, эмоционально более хрупкие. Они лучше все чувствуют, острее все чувствуют. И поэтому любая душевная рана у них заживает дольше и цепляет их гораздо сильнее, чем у нас, мужчин. И он посылал женщин, кого уже все там списали, и он говорил, там 3 недели. Я говорю, а зачем нам, смысл какой мне с ней встречаться? Он говорит, так они вот эти люди, когда они знают, что им там вот-вот там умереть, и все, вот шаг, полшага, даже не шаг остался, чтобы уйти туда, куда нам всем приходится уходить рано или поздно. И они просто невыносимо себя ведут. И он говорит, поработай там, как-то их успокой. И я, да, иногда там приходилось прям тяжело работать, и потому что очень-очень сложные люди, у них меняется психика, у них меняется мировоззрение. Когда человек, чем дольше его лечат, вот химия, облучение, там какие-то жуткие процедуры с костным мозгом, он мне рассказывал, настолько это ужасно даже звучит, я даже вам никому не буду настроение портить, чтобы желаю, чтобы никому даже не пришлось услышать об этом из наших слушателей, из всех остальных тоже людей в этом мире. Не надо, это очень-очень тяжело. И я с ними работал, у нас есть такая работа, она называется «Подготовка к переходу». И когда человек позволял себе хорошо глубоко погрузиться, я их уводил, я им давал встретиться с теми их друзьями, с родственниками, кто уже умер, уже кто ушел. И они встречались, там разговаривали. И человек, когда, я говорю, смотри, не так все страшно, там, ну, есть там, не буду вас подгружать, там, как это делается. И человек возвращался такой просветленный и вел себя гораздо мягче по отношению к своим близким, потому что, представьте, он знает, ему там осталось 3-4 недели, ну, там, пусть даже 5-6 недель. А как вот вы все здесь, а я вот мне туда, куда-то в темноту, через боль, через страх, там, через все. И я делал эту работу, реально благодарили родственники. И я просто вспомнил, почему у меня была пара клиенток. Тоже уже помочь им было невозможно, потому что слишком мало им осталось для того, чтобы хоть что-то сделать. И как-то там есть еще нюансы, потому что иногда я когда работал, это называется, где вот уже все уже... паллиативная медицина, вспомнил, я в этих был паллиативных отделениях, и потому что не все даже могли ходить, и я по просьбе родственников приходил, помогал. И нельзя было говорить, что вам будет лучше, вам будет не так больно, потому что некоторые там испытывали ну, просто колоссальную боль. И нельзя было это говорить, я поэтому отказался, и мне говорили, тебя будут судить, ты не можешь сказать, что... Я говорю, я должен прийти и сказать, вы все умрете здесь, умрете очень скоро. Да, да, да, вот у нас психологи, они работают, и я не понимал этого. Я пришел им помочь, а я должен сказать, что вам ничего не поможет, и ваша дорога только в одну сторону. И раньше это было можно, раньше это очень давно, 15-20 лет назад, я помню. А сейчас это просто стало такой настоящей проблемой, поэтому... Там есть еще нюансы, по которым я стараюсь не работать больше с такими людьми. И вот было две такие женщины, они говорят, да не, мы не боимся там уйти, и все, совершить переход этот. Мне одна особенно говорила, мне просто интересно, какова причина? 8 лет меня режут, облучают, травят химией. Как, откуда это взялось? И вот это достойное уважение, она говорит, да я все понимаю, все, я столько перетерпел, и все, давайте. Можно это узнать? Да, конечно, можно, потому что это и есть ну, то, зачем человек приходит ко мне. И мы докапывались до этих причин, и иногда это бывало, вот в частности с ней, она говорит, вот из-за такой ерунды меня вот настигло через там 30-40 лет, вот и я сейчас в таком состоянии. Да, да, если это случилось, когда человек там, ну, я уже говорил, что обычно травма такая душевная, она человека настигает до 5 лет. Сейчас говорят до 7, но все-таки по-старому мы склоняемся, что это было все программирование, И как и позитивное, так и негативное, оно все совершается до 5 лет. Вот до 5 лет очень аккуратно надо быть с ребенком. Там любое слово, оно к нему залетает без всякой критики, потому что критический фактор только к 11-12 годам формируется. И любое слово, оно становится программой. Любая фраза, она, вот она залетает туда в мозг, и если там по поводу там учебы, спорта, я не знаю, там любые вещи, которые потом человеку оказывается очень важна. Если там не было никакого мнения, это залетает и остается там, и каждый раз сразу включаются фильтры, которые отвергают все, что противоречит этой идее, но подтверждает, что учеба, допустим, там та же учеба вред, или там много кушать это хорошо, кушай, там любящие бабушки, кушай, вот мы не кушали, а тебе чтоб там. И такие бабушки любящие находят слова, что потом этого ребеночка там. Ну, так он выглядит таким маленьким бегемотиком. Очень тяжело с этим бороться. А человеку с этим жить. И мальчику, и девочке. И очень, ну, я прям считаю, что это такая достаточно трагедия. Потому что, да, бабушки не доедали, было очень тяжело. Они прошли там и Советский Союз, и эмиграцию прошли. И, конечно, им хочется, чтобы внучек или внучка, она хорошо кушала, хорошо выглядела, такой кругленькой становился ребеночек. Это вот об этом всегда надо думать. И мы находили, я говорю, что вот для взрослого человека это вообще просто это пыль на ветру. Вот ветер подул, и все, сухие листья. А для ребенка это трагедия. Для ребенка это было такое определяющее. Вот он сделал вывод, что он миру не нужен, что он там маме, она не нужна. Там не хватило какого-то подарка. Вот чушь собачья. Или в подарке там не хватило чего-то, вот у всех там такая-то шоколадка, а у нее не было шоколадки, я никому не нужна. Потом попала в школу, там чего-то тоже не хватило. И вот человек делает на основании этого вывод, и потом еще когда близкие любящие люди, там ее муж, ее там какие-то там сослуживцы, тоже ей там объяснили, что она в их коллективе там просто мышь белая, что она никто и звать ее никак. И человек делает такой вывод, и все, и она никому не нужна, она должна умереть. Чаще всего это бывает, когда развелись родители. И всегда, когда развелись родители, маленький ребенок считает, что в этом его вина. Я даже больше того скажу. Я когда был совсем молодой, меня это ошеломило первый раз, когда я с этим сталкивался, именно с гипнотерапевтической работой, что были такие там страшные вещи, как домогательство сексуальное, там, изнасилование детей. И ребенок считал, что он виноват. Он считал, что как-то он себя не так вел. Он не считал, что это взрослый урод, что он больной человек. Ну, потому что никогда взрослый нормальный человек, ну, мысль даже такая не придет в голову. А ребенок считал, что вот что-то он не так сделал. Вот его наказали, как-то вот он виноват. Еще когда с ребенка берут там клятву, что я тебя убью, если ты расскажешь. Все, маленький ребенок, у него для взрослого понятно, что надо бежать и тут же там кому-то рассказывать. А для ребенка дети совсем по-другому думают. Вот кто не сталкивался, имейте это в виду, это страшная вещь. Это вещь, которая искалечен ребенок. Но поверьте, все, кто потом будет с этим ребенком общаться, когда он будет подростком, когда он станет взрослым или взрослой, окружение тоже от этого страдает. И так эта цепная реакция, она передается там, я не знаю, до скольки рук. Вот. Он отравил там сослуживцем или она отравила, потому что жизнь в коллективе, а если еще плюс она там какой-то руководитель чего-то добилась, а внутри-то человека подрывает. И это очень-очень приведет к чему угодно. Но ладно, этот человек, это как бы, ну, я не скажу, что это его выбор, хорошо, он от этого страдает, но от его поведения страдают, я говорю, и сослуживцы, и близкие люди. И это очень-очень большая проблема. Поэтому об этом всегда надо думать, об этом надо задумываться. И если внутри что-то подрывает и что-то грызет, и вот вы чувствуете себя, ну, я не хочу сказать, приходите, я вам помогу. Даже я не всегда могу помочь по разным причинам. Я недавно работал в одной европейской стране, потому что там собрали группу людей, я приехал, люди там, все, они там собрали деньги, чтобы там, то есть уже были готовы там на серьезную работу, и три человека после первой сессии отказались работать и сказали, не надо, не возвращать. Я говорю, я вернул деньги. Нет, нет, не надо ничего возвращать. Почему? А я не хочу это переживать. Я говорю, вы понимаете, это как заноза, как крючок рыболовный. Вот он попал там в палец, он гниет, давайте его вытащим. Да, будет больно. Или когда вправляют какой-то сустав, который выскочил там от неправильного движения или что-то тяжелое человек поднял. Нет, нет, пусть гниет, пусть потом будет гангрена, пусть там все что угодно. Я не хочу это еще раз переживать. Человек не готов. Он готов пережить, он не готов простить участников, тех людей, которые его там привели к этим последствиям каким-то. Это тоже это большая проблема. Человек не всегда готов следовать моим рекомендациям. Это, я всегда вспоминаю в этом случае слова Джеральда Кейна, гениальнейшего гипнотерапевта, который на вопрос, с любой ли проблемой вы можете справиться, он говорил, да, с любой, но только мы не всегда справляемся. А почему? А потому что люди не следуют нашим рекомендациям, люди не следуют этому. Надо что-то делать, а человек думает, ай, что-то делать, поможет это, не поможет, какой-то ставить самогипноз, в этом самогипнозе что-то делать. А зачем? Я пойду, я выпью таблетку. Но смотрите, если вы поставите самогипноз, там, две недели будете то-то, то-то делать, это займет у вас 10-12 минут в день. Но зато потом, смотрите, вы делаете вот это, вот это, вот это, и вы управляете своей жизнью. Вам уже не нужен ни психолог, ни психотерапевт. Вы там больше 95% проблем вы сами решаете. Вы решаете, вы себя вытаскиваете без единой таблетки, без транквилизаторов, без там седативных препаратов. Проблемы со сном. Это все можно раскрутить, но и вы себя просто вытаскиваете, как барон Мюнхгаузен за волосы из болота. Нет, нет, нет, нет. Я выпью таблетку. Зачем? А это глупость. Это, ну. К сожалению, вот эта инерция мышления, она. Поэтому я никого не призываю. Я даже, когда мне звонят, первое, что я стараюсь сделать, человека отговорить. Человек, если я чувствую, что он сомневается в том, нужна ли ему помощь, очень часто я говорил, и вот идут звонки опять, и там, вот у меня, там у моего сына. А почему ваш сын? Он слышал передачу? Да, слышал. А почему он не позвонил? Хорошо, он не слышал передачи, но вы ему рассказали, как это работает, как это все там мощно, великолепно. Гипноз имеет такую силу, когда вы позволяете это сделать с собой. Почему он не позвонил? Ну вот я за него, вот я его приведу. Нет, это я заранее знаю, что 60-70%, что работы не получится. Человек не хочет сам, он даже не хочет напрячься, позвонить, рассказать. Он не хочет инвестировать в решение своих проблем свое время. Он не хочет напрячься, ему неприятно об этом говорить. А как тогда мы будем работать? Одна сессия, он уйдет и скажет, ну да, я знал, одна сессия. Да, иногда бывает и 3, и 5, и 7 сессий. Ну, 7 сессий нет, 7 сессий все равно человек почувствует, много чего почувствует. А один раз он ушел, и, ну, я знал, мне ничего не поможет. Есть категория людей, которые ходят к психологам, психотерапевтам, к шаманам, к целителям, к иглотерапевтам, акупунктурщикам, для того, чтобы сказать, да, я ходил, мне ничего не помогло. Куда ходил? А вот на акупунктуру, да ерунда это. А почему? Ну, я сходил 2-3 раза, а там курс хотя бы 10-15 раз надо прийти, и иногда этот курс надо повторить. Так же, как человек приходит к доктору, если он начинает принимать антибиотики, там есть минимальный курс, там, по-моему, он на 10 дней, неважно, это таблетки или уколы. Если принял 8 уколов, то ты просто сделал сильнее там, эти бактерии, которые там набрали силу, борясь с антибиотиком. Есть, и также есть и у нас, и у массажистов, и, я не знаю, там у тех же акупунктурщиков, есть какие-то схемы лечения. И то же самое и у нас. Но с гипнозом и с гипнотерапией гораздо хуже, потому что про акупунктурщиков, там, я не знаю, один фильм, может быть, я видел, как там иголками кого-то парализовали. по гипнозу, все, человек, закрой глаза, иди там укради картину, иди там, не знаю, угони дорогую машину. И человек идет и делает всякие там нехорошие вещи. Он говорит, вот видите, он был под гипнозом. Или там некоторые любят ссылаться, вот меня загипнотизировали. Поэтому, если вы идете к акупунктурщику, почитайте про акупунктуру. Вы идете к психологу, хотя бы хоть чуть-чуть почитайте, что такое психология, как они помогают, или там психотерапевты. Идете к гипнотизеру, то же самое. Посмотрите шоу. Я все слышал, я не был под гипнозом. Ну, на сцене вы видите, человек все слышит. Если человек меня не слышит, а какой регрессии, как я его в регрессии буду вести? И буду говорить, там, вернись, где тебе было там 5 лет, или где было то-то событие. И человек начинает там барахтаться, начинает там как рыба биться в кресле, потому что он попадает в ту ситуацию, если он позволяет это сделать. Если он пришел поэкспериментировать, если он не хочет, если он хочет доказать, что он сильнее гипнотизера, нет, я не поддаюсь гипнозу. Очень много я таких слышал вещей. У нас не будет толку, не будет смысла в моей работе. Это выброшенные деньги, это потраченное зря время. Человек добирался ко мне, потом добирался от меня. Там час, полтора, два там мы с ним мучились. Я его там пытался всяческими путями как можно глубже погрузить, а он там тщательно. Я все контролирую, я привык все контролировать. Если вы привыкли контролировать, у меня были такие люди, я говорю, ну вот вы, ваша жизнь под вашим контролем. Да. А чего вы добились? Потеряли работу, потеряли квартиру. Потеряли отношения с женой, и жену потеряли. Потеряли отношения с матерью. У вас не осталось близких. К чему привел вас ваш контроль? Может быть, вам нужен настоящий контроль над своей злостью, над своим гневом, над своей обидой. Потому что настоящий контроль над своими чувствами дает свободу. Вы берете свою жизнь под контроль. Вы... поддаваясь порыву, вот иногда человек совершает страшные вещи, там все, его гнев обуял, и все, он готов там, я не знаю, на все. Вот я вижу, у меня идет звонок, пожалуйста, я вас попрошу, перезвоните, сейчас уже скоро я закончу, и я после передачи я с удовольствием отвечу или перенаберу вас. Поэтому настоящий контроль облегчает жизнь человека, а контроль вот такой вот ложный, такая гордость, я не поддаюсь. Если человек не поддается на самом деле гипнозу, если у него нарушена связь сознания и подсознания, этому человеку надо не ко мне, ему надо там реально, даже, наверное, не психотерапевту, а уже туда, где лечат там препаратами, это психиатры. У меня был близкий приятель, который очень хотел погрузиться в гипноз, но... он до того себя довел, что если там я брал какую-нибудь иголку и там брал и просто ему протыкал руку, он боль начинал ощущать иногда через 2-3 часа. Настолько у него все, у него там иннервация, все эти нейронные связи, все было нарушено. И что, инсульты, и все, потеряли человека, умнейший человек. Голова работала там, я не знаю, как два компьютера вместе взятых. Поэтому лучше себя до этого не доводить. Если вы чувствуете, что что-то не в порядке, хотя бы снять стресс. Снять стресс есть сейчас. Вот у меня есть на телеграм-канале совершенно там бесплатно. Не надо ни подписываться, ничего. У меня есть там разгружающие психику и там частично помогающие при хронической боли, при острой боли. У меня там есть записи, вы можете их брать, можете слушать. Можете в интернете, если вам чей-то голос или чья-то музыка лучше легла, на ночь, не надо днем тратить время, одели наушники, послушали. Хотя бы сделать это, если вы не хотите таких глупостей, как некоторые считают, как самогипноз. Если вы не хотите разгрузиться там с помощью какого-то специалиста, не знаю, там есть прекрасные психологи, они говорят, они психологи, но на самом деле они пользуются нашими методами гипнотическими. Ну какой хороший психолог. Он просто тихонечко, он не говорит, что это гипноз, но делает всякие вещи, которые очень помогают людям. С удовольствием я помогу, когда я в США, я принимаю месяцы, два и три, вот пока я всех не отпущу, кого записал, я принимаю всех.

0: Америки 5 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Завершилось голосование на праймериз в Мэне и Южной Каролине. По предварительным данным экзит-полов, на исход голосования значительно повлияли последние дебаты вокруг школьного образования и жесткая риторика Трампа по поводу защиты национальных приоритетов внутри страны и на Ближнем Востоке. Американский рынок микрочипов столкнулся с серьезным падением после затяжного ралли вокруг искусственного интеллекта. Акции Micron Technology просели на 10%. В ходе торговой сессии падение также затронуло гигантов AMD и Marvel Technology. Инвесторы фиксируют прибыли из-за нестабильности поставок редкоземельных металлов из Азии и роста стоимости энергоносителей. Исторические памятники в черте Нью-Йорка, включая экспозицию на Эллис-Айленд и Гейтвей, стали центрами флешмоба. Жители города массово фотографируются на фоне информационных стендов, которые Трамп распорядился проверить на идеологическую корректность и выкладывают снимки в сеть в знак протеста против вмешательства политиков в историю. На слушаниях в Вашингтоне суперинтенданты крупнейших школьных округов страны столкнулись с жесткой критикой конгрессменов-республиканцев. Главе комитета Тиму Уолбергу предоставили отчеты о случаях внедрения спорных методик без ведома родителей. Защитники прав молодежи назвали слушания политически мотивированной атакой на автономию школ. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп заявил, что Иран сбил американский вертолет над Ормузским проливом. В ответ США нанесли удары по батареям ПВО и радарам Ирана. Конгресс одобрил выделение 70 миллиардов долларов на финансирование работы миграционной и пограничной служб. Обвиняемый в убийстве украинки Заруцкой в Северной Каролине признан неспособным к судебному процессу. Первый в мире препарат, замедляющий старение, ввели пациенту в Массачусетсе. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, местами дождь. Относительная влажность воздуха 80%, 76% по Фаренгейту, 25% по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное – дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTD. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com.
2: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по

0: адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
1: Горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
2: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
0: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ocean Avenue между R и Quentin Road. Звоните 917-450-73, 917-450-73.
3: «Моя Америка. Прошлое и настоящее. Исторические экскурсы с Алексеем Орловым».

0: Добрый-добрый-предобрый вечер, дорогие дамы, уважаемые господа, с вами действительно Алексей Орлов. И я начинаю очередную передачу «Моя Америка», спонсор программы «Моя Америка», магазин оптики Vision Palace. Это дворец зрения. Я обращаюсь ко всем, дамы и господа, из вас, кто нуждается в очках, в корректирующей оптике. Цены из-за тарифов повышаются. Негодяй Трамп. Но у вас, дамы и господа, есть прекрасная возможность приобрести очки еще по прежним старым ценам. Вы спросите, где? Ответ очевиден. Распишите Vision Palace. Поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения. Они поляризованы хамелеонами для водителей. Все это новинки Vision Palace. Vision Palace изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. И здесь колоссальный выбор Flexible оправ. Оправ очки, очков хамелеонов, очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение одного часа. И принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid, Medicare и колоссальный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Вы можете в этом убедиться сами. Адрес 1723 Avenue U в Бруклине. Это угол East 18 Street. Можете позвонить по телефону 718-998-8400. Ну и помните, дамы и господа, Vision Palace – это ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. Ну и сегодня мы, естественно, как всегда, обернемся в историю. Несколько недель назад, 2 или 3 недели, может быть, 4, не больше 4 недель, я рассказывал вам о плане Дональда Трампа создать в Вашингтоне на берегу реки Потомак национальный сад американских героев. Отобрано 250 американских героев, которые будут увековечены в этом национальном саду. Ну, я давным-давно выписал для себя, зашел на Википедию, на Google и выписал имена этих 250 выбранных уже американских героев, причем у меня список по алфавиту, все очень просто. Каждый из вас, кстати, может зайти в Google, написать National Guard for American Hero, и вы получите все, что вам нужно. Итак, среди 250 американских героев, которые будут увековечены в Вашингтоне в Национальном саду, я не обнаружил Чарльза Линдберга, но обнаружил Генри Форда. Сомнений, почему у Линдберга не было в списке, список утвержден Трампом, у меня не было. Его до сих пор считают негодником, потому что он играл руководящую роль в изоляционистском комитете «Америка прежде всего», «America First Committee». Этот комитет выступал против участия Соединенных Штатов во Второй мировой войне. И Линдберг обвинял евреев как агитаторов за участие в войне. В частности, 11 сентября 1941 года он выступил с речью в Демойн, это штат Айва. Речь была так: кто такие подстрекатели войны? И Линдберг назвал это еврейские группы наряду с Рузвельтом и Черчиллем. Это три главных силы, толкающих страну к войне. И он сказал, у этой группы не американские интересы. Ну и подобные заявления показали, безо всяких «но если», что в этих заявлениях антисемитский душок. Естественный вопрос. Заслужил ли такой господин право быть увековеченным в Национальном саду американских героев? Окей, дамы и господа, не спешите с ответом на этот вопрос. Давайте мы познакомимся с Генри Фордом, который, давайте называть вещи своими именами, был, как и Линдберг, активным членом Комитета Америка прежде всего. Но что касается антисемитизма, то антисемитизм Чарльза Линдберга – это, ну, извините, ясельный возраст по сравнению с махровым животным антисемитизмом Форда. У сегодняшнего неприятия Линдберга есть корни, не имеющие ничего общего ни с изоляционистским комитетом, ни с антисемитизмом. Корни – это открытая вражда Линдберга с Франклином Делано Рузвельтом, президентом Соединенных Штатов. Вражда уходит вглубь 30-х годов, когда Франклин Делано Рузвельт был типичным для страны изоляционистов. Америка – изоляционистская страна в 30-е годы. За годы администрации Рузвельта, 30-е годы, Конгресс принял и президент утвердил 4 закона о нейтралитете. Эти законы исключали полностью участие в Соединенных Штатах в европейских войнах. Более того, эти законы исключали поставки оружия воюющим странам. Но эти законы, конечно, явились следствием американских потерь в Первой мировой войне. Американцы считали, хватит ввязываться в европейские войны, смысла нет. До вселения в Белый дом, это Рузвельта, 4 марта 1933 года, я напомню, до 1933 года инаугурации были 4 марта, а после уже 1933 года, значит, в 1937 году инаугурации по сей день 20 января. Так вот, до инаугурации, первой инаугурации 4 марта 1933 года, известность Рузвельта, он победил на выборах в 1932 году, была несравнима с популярностью Линдберга. Линдберг прославился на весь мир, не только в Соединенных Штатах, на весь мир. После 33-часового перелета, это 20-21 мая 1927 года, перелета из Нью-Йорка в Париж, он стал первым в истории летчиком-одиночкой, совершившим трансатлантический перелет. Я подчеркиваю, первым летчиком-одиночкой, потому что пара летчиков уже перелетала Атлантику до него. И Рузвельт был в это время малоизвестным политиком-демократом в Нью-Йорке. А с марта 1932 года, то есть за 7 месяцев до победы Рузвельта на выборах, имя Линдберга не сходило с первых страниц газет. Дело вот в чем. Двумя днями ранее из нью-джерсийского дома Линдберга был похищен его полуторагодовой сын. Вскоре Чарльза Линдберга-младшего нашли убитым. Поиски убийцы интересовали страну больше, чем предстоящие в ноябре выборы. После инаугурации Рузвельт отдал распоряжение директору Федерального бюро расследований Эдгару Гуверу взять поиски убийцы под свой контроль. Ничто не предвещало грядущего конфликта между президентом Рузвельтом и прославленным на весь мир летчиком Линдбергой. Причиной конфликта стал сделанный Рузвельтом 19 февраля 1934 года указ. Он выпустил указ. Согласно этому указу, доставку почты воздухом должны осуществлять не пилоты частных компаний, не частные компании, а летчики военно-воздушных сил. Что подтолкнуло Рузвельта на такое решение? Сам он об этом не говорил. Но мы можем догадываться. Во-первых, Рузвельт никогда толком никогда толком не уважал все, что сделал его предшественник. Существует два предположения. Одно, президент-демократ считал необходимым изменить все, что было задействовано администрацией республиканца Герберта Гувера. Это его предшественник. Второе предположение, на мой взгляд, оно даже более, так сказать, основательно. Будучи сторонником власти государства, Рузвельт был социалистом, власти государства над всем, что только можно, Рузвельт хотел отменить доставку почты частными компаниями. Он хотел, чтобы воздушную почту доставляла государство, государственные организации, тем более, что сама-то почта – это государственная организация. И Линдберг тут же выступил, причем выступил публично, против принятого президентом решения. Вот чем он руководствовался. Руководствовался летчик Линдберг собственным опытом. В марте 1924 года, Линдбергу было 22 года, он поступил в школу военных летчиков. Он проучился в этой школе год, как и следовало. И в марте 1925 года закончил эту школу со званием лейтенанта военно-воздушных сил. И в декабре того же года, 1935, Линдберг заключил контракт с компанией, которая базировалась в Сент-Луисе. Это авиационная компания. Он взялся доставлять почту. И в следующие полтора года Линдберг совершил бесчисленное число полетов с почтой. Кстати, вот он, когда находясь в воздухе часами, он пришел как раз к выводу, что ему под силу совершить многочасовой полет над Атлантическим океаном. Таким образом, у Линдберга был опыт, пусть и небольшой, опыт военного летчика и богатейший опыт летчика-почтальона. И этот опыт однозначно свидетельствовал, военные летчики не обладают необходимыми качествами для доставки почты в любую погоду по любому адресу. И они будут подвергаться опасности, выполняя почтовые задания. Ну, сегодня, так сказать, ну, нам такие опасения, ну, они вызывают какое-то недоумение. Ну, потому что мы с вами знаем, что если военный летчик, то это, ну, как бы даже супермен. Но в то далекое уже время американские военно-воздушные силы были в зачаточном состоянии. Линдберг знал, о чем говорил. Его сомнения, увы, оправдались. Ну, потому что военные летчики в то время, во-первых, они стартовали и приземлялись на хороших аэродромах. Всякие учения отменялись, когда погода была плохой, а разводить почту нужно было, ну, практически в любую погоду. Ну, конечно, когда ураган нет, но в дождь, в снег приземляться и взлетать, ну, следовало очень часто с весьма сомнительных аэродромов. Была бы, скажем, только ровная поверхность. Линдберг все это знал. И он публично заявил, писал, говорил публично, что Рузвельт ошибся. И вот 19 февраля того же 1934 года Рузвельт издал указ, отменявший прежний указ, а 9 мая он призвал, попросил генерального почтмейстера Джеймса Фолли вернуться к прежней доставке. То есть указ его распоряжение просуществовало пол февраля, март, апрель и до 9 мая. Вот за этот небольшой период 13 военных летчиков погибли в результате катастроф. И о каждой катастрофе газеты сообщали. Причем они не забывали упомянуть президентский указ Рузвельта. Ну и они напоминали о том, что Линдберг, он считал, что президент не прав. Рузвельт не привык к публичному осмеянию. Летчик Линдберг, всемирно известный летчик, сделался его личным врагом. В декабре 1935 года Линдберг покинул страну на долгое время, не из-за негативного отношения к нему президента. Линдберг устал от общенационального внимания к собственной персоне в связи с поисками убийцы сына, арестом предполагаемого убийцы, следствием, судом. Суд завершился в феврале 1935 года, и Линдберг отправился в Европу до того, как приговор был смертная казнь, был приведен в исполнение. Кстати, до сих пор нет единоличного мнения и быть не может, что человек, который был обвинен в убийстве, в похищении, в убийстве, был действительно этим преступником. Итак, он уехал в феврале 1935 года, а вернулся Линдберг в Америку только в апреле 1939 года, когда в Европе уже пахло грозой, пахло надвигающейся войной. Большую часть европейского времени Линдберг жил в Германии, и прославленному летчику всюду оказывали поддержку, помощь, его встречали на ура. Ему были открыты двери на авиационные заводы. 13 октября 1938 года, даты выверены, дамы и господа, 13 октября 1938 года, посол Соединенных Штатов в Берлине, посол Хью Уилсон, устроил прием в честь Чарльза Линдберга. Присутствовал весь цвет авиационной индустрии Германии, в частности, авиаконструктора Вилли Мессершмитт. И в стенах американского посольства, я это подчеркиваю, Генрих Геринг, это министр авиации Рейха, вручил Линдбергу золотой крест, орден заслуг. Это была высшая награда для гражданского лица. Ну и об этом сегодня непременно напоминает каждый, обвиняя Линдберга в поддержке нацистского режима. Линдберг вернулся в Америку в апреле 1939 года. В сентябре этого года в Европе началась война. В сентябре 1939. А в октябре 1940 года родился комитет «Америка прежде всего». Более 100 тысяч американцев, 100 тысяч, более 800 тысяч, 800 тысяч более американцев – стали членами этой организации. Это были представители всех партий: демократы, республиканцы, консерваторы, либералы, представители всех профессий, всех возрастных групп. Ну, я напомню, что членами этого комитета были будущие президенты, демократ Джон Кеннеди и Джеральд Форд. Правда, в то время они были еще, так сказать, студентами. Комитет перестал существовать вскоре 11 декабря 1941 года, через 4 дня после нападения японцев на Перл-Харбор. С вступлением Соединенных Штатов в войну Линдберг, он был полковник запаса, он тут же подал заявление о желании вернуться в строй. Но главнокомандующий армией президент Рузвельт отказал ему в праве защищать свою страну. Линдберг принимал такие участия как гражданский консультант. Он был гражданским консультантом. В 50 боях над Тихим океаном избил, это официально зарегистрировано, один вражеский самолет. Напомню, что в 1954 году президент Дуайт Эйзенхауэр присвоил Линдбергу звание генерала-майора запаса военно-воздушных сил. Ну, а теперь, дамы и господа, давайте мы с вами обратимся к Генри Форду. В 20-е годы прошлого столетия, 20-е годы, мы живем в 21-м, 20-е годы 20-го столетия, Генри Форд поставил на автомобильные колеса практически всех американцев. Его лозунг был такой: «Автомобиль для всех». И этот лозунг был претворен в жизнь. Тогда же говорили, что 20-е годы прошлого столетия, они перечеркнули надежды социалистов на то, что пролетариат затеет войну с капиталистами, потому что пролетариат как таковой перестал вообще существовать. И едва ли не каждый работающий получил тогда автомобиль. Если вы работали, у вас была возможность купить машину. Добавлю, Генри Форд, автор 160 патентов, он революционизировал производственный процесс. Первый в мире он применил промышленный конвейер. Он организатор пятидневной рабочей недели. Ну, безо всяких сомнений, гений, капиталист-новатор. Но этот капиталист-новатор входит, скажем так, в десятку оголтелых антисемитов нашей истории. Обратимся к фактам. В 1918 году Генри Форд приобрел газету «The Deborn Independent». Кстати, сегодня Деборн – это город в Мичигане, недалеко от Детройта. Это сегодня столица американских мусульман. Но тогда этого не было. И так он приобрел газету «The Deborn Independent» и приступил к этой газете к публикации антисемитских статей. В каждом номере антисемитские тексты. Эта газета опубликовала по частям полный текст протокола псионских мудрецов. В декабре 1920 года подборка статей Форда из этой газеты, он сам писал антисемитские статьи, он опубликовал эти статьи отдельной книгой под названием «Международное еврейство». Он обвинил евреев в разжигании Первой мировой войны и в стремлении к мировому господству. И Форд, давайте уж вспомним, оказывал финансовую поддержку родившейся в Германии национал-социалистической рабочей партии. Портрет Форда висел в Мюнхенской резиденции Гитлера. Форд был единственным американцем, которого Гитлер с восхищением упоминал в своей книге «Моя борьба». 3 июля 1938 года Форду исполнилось 75 лет. И юбиляр получил поздравление от посольства Германии в Вашингтоне. Ему вручили золотой крест Ордена Заслуг. То есть такую же самую награду, которую была вручена Линдбергу, но в посольстве Соединенных Штатов в Берлине. Ну и как только был создан комитет «Америка прежде всего», Форд немедленно присоединился к этому комитету. Стал одним из самых известных его членов. Для завершения рассказа о Линдберге и Форде я приведу еще несколько фактов из биографии того и другого. Факты достаточно интересные. Бывая в 30-е годы в Германии, он там в основном и жил в Германии, полковник резерва ВВС Линдберг посещал по приглашению Геринга авиационные заводы. Кстати, я напомню, что в 1933 году Линдберг посетил Москву. Окей, дамы и господа, у меня будет небольшой перерыв на рекламу, на выпуск новостей. После этого я вернусь к вам, и мы продолжим разговор о Линдберге и Форде.
1: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул объявила о выделении почти 140 миллионов долларов из федеральных средств на укрепление безопасности и противодействие терроризму по всему штату. Львиная доля этого финансирования, предоставленного Федеральным агентством по управлению в чрезвычайных ситуациях, будет направлена в городскую агломерацию Нью-Йорка, включая 5 Бору, а также округа Нассау, Саффолк и Вестчестер. Средства пойдут на модернизацию систем экстренного реагирования, закупку оборудования для полиции и защиту критически важных объектов инфраструктуры. Власти отмечают, что усиление мер связано в том числе с приближением исторической 25-й годовщины трагедии 11 сентября. Белый дом утвердил состав специальной рабочей группы по координации подготовки к чемпионату мира по футболу. По предварительным расчетам, этим летом в США примут до 10 миллионов туристов. Бизнес в таких мегаполисах, как Лос-Анджелес, Майами и Сан-Франциско, уже перешел на круглосуточный режим работы. Наплыв гостей ожидается и в провинциальных центрах. Канзас-Сити готовится принять более 600 тысяч болельщиков, где ключевым событием станет ранний матч сборной Аргентины во главе с Лионелем Месси. Жители и гостей Нью-Йорка ждут масштабные послабления в правилах работы питейных и ресторанных заведений. Власти штата официально смягчили давние алкогольные ограничения. Это сделано специально для удобства сотен тысяч футбольных болельщиков, которые со дня на день начнут прибывать в город в преддверии чемпионата мира по футболу. Теперь бары и рестораны смогут легально обслуживать посетителей в более ранние утренние часы, подстраиваясь под расписание трансляции матчей из других часовых поясов. По оценкам профильных ассоциаций, это принесет городскому бюджету миллионы долларов дополнительной прибыли.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени. В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
5: Не улыбка, без сомнения.
4: Отбросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Америка без границ представляет. Самое мощное бизнес-событие в этом году – бизнес без границ на борту легендарного Hornblower Infinity в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров, здесь основатели находят партнеров, здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. Бизнес без границ. На борту Hornblower Infinity. Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
1: Бизнес без границ представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт Hornblower Infinity. 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера. Отплытие 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com. Цена билетов от 75 до 250 долларов.
2: Программа Алексея Орлова «Моя Америка».
3: Окей, окей, прежде чем продолжить. Интересный, мне кажется, разговор о Линдберге и Генри Форде. Я напомню, дамы и господа, что спонсор программы «Моя Америка» – это дворец зрения Vision Palace. И я обращаюсь к каждому из вас, кто нуждается в корректирующей оптике. Цены из-за тарифов негодяй Трамп повышаются, но у вас есть, дамы и господа, возможность приобрести прекрасные очки по прежним хорошим старым ценам. Это можно сделать в Vision Palace. Поинтересуйтесь тонкими, облегченными корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения. Они поляризованы хамелеонами для водителей. И новинки – это новинки от Vision Palace. Vision Palace изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь громадный выбор Flexible оправ, очки-хамелеоны, очки с антибликовым покрытием, очки для водителей. Вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения книг Алексея Орлова. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicare. Великолепнейший выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Вы можете в этом убедиться сами, посетив дворец. Адрес 1723 Avenue U в Бруклине. Это угол 18-й стрит. Также можете позвонить по телефону 718-998-8400. И помните, дамы и господа, Vision Palace – это ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. Итак, вернемся к нашим героям. Напомню, что в 30-е годы Линдберг постоянно по приглашению Геринга он посещал авиационные заводы. И вот что важно, по просьбе американского военного атташе в Берлине Трумэна Смита Линдберг поставлял информацию о всем, что он увидел. Так, каким-то образом, он был своего рода американским разведчиком. Ему были открыты двери всюду, и на военных заводах, и на аэродромах. Геринг не скрывал от Линдберга, прославленного летчика, мощь Рейха, авиационную мощь Рейха. А теперь давайте обратимся к Форду. С 1940 года завод Форда расположенный на оккупированной немцами территории Франции, начал производить авиационные двигатели, грузовые и легковые автомобили. И все это поступало на службу вермахта. Еще до прихода к власти национал-социалистов Германии Форд был активнейшим строителем социализма, сталинского социализма в Советском Союзе. Первый советский трактор «Форд Зон» был произведен на Путиловском заводе в Петрограде, тогда еще не Ленинград, в 1923 году. В 1929 году Форд приступил к строительству автомобильного завода в Нижнем Новгороде. Дамы и господа, я сейчас сделаю небольшой перерыв. Опять-таки будет интереснейшая беседа. Ну, сегодня у нас среда. А по средам я представляю вам Майкла Брука. Он, вы прекрасно знаете, возглавляет бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. И мой обычный совет, обычный, дамы и господа, не попадайте в дорожно-транспортные происшествия, избегайте несчастных случаев, но на всякий случай у вас должен быть телефон Майкла Брука. Добрый день, Михаил.
4: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я всем желаю здоровья и желаю не попадать ни в какие неприятности. Но при этом я советую при любой травме звонить мне немедленно. Вы можете мне позвонить по моему телефону 718-256-5610 любое время от дня и ночи, в любой день недели. Если вы получили травму, например, в автоаварии, у вас болит спина, шея, или вы, не дай бог, получили перелом, или если вы где-то упали и что-то себе повредили, или если на работе упали, на стройке если упали. Во всех этих ситуациях иногда залогом успеха является как можно быстрее собрать все необходимые доказательства. Если вы мне позвоните, я вас немедленно научу, как эти доказательства собрать, и я уверен, что благодаря этому вы получите максимум возможный в данной конкретной ситуации. Итак, еще раз мой телефон, заведите мой контакт прямо в ваш мобильный, всегда носите с собой. Майкл Брук, 718-256-5610. Майкл Брук, 718-256-5610.
3: Майкл. Нам позвонил радиослушатель и рассказал, что на крышу его машины упала огромная ветка с большущего дерева. Ветка проломила крышу, и он получил серьезную травму головы. И вот радиослушатель спрашивает, отвечает ли кто-либо за случившееся? Или все это проделки природы? Ну, с природы, что можно взять с природы? Так вот, Майкл, что вы можете сказать по этому поводу?
4: В этой ситуации для начала надо выяснить, кому это дерево принадлежит, то есть на чьей территории оно находится. Мои адвокаты это очень быстро выяснят. Если это дерево, допустим, принадлежит территории какого-то частного лица, то он должен отвечать за его состояние. Если там, допустим, ветка высохшая, он должен был ее вовремя подрезать и предвидеть, что она может упасть на кого-то. Так что его можно судить, а значит получить деньги со страховки его дома. Я приведу следующий пример. Ко мне обратилась женщина по имени Тамара. Она сидела в своей машине в Нью-Джерси и ждала, когда стихнет буря, чтобы выйти. В это время на машину упало дерево, и Тамара очень сильно ударила крышей по голове. Она тоже спрашивала, можно ли кого-то судить, или это сила природы. Я дал ей адвоката, лучшего, на мой взгляд, в штате Нью-Джерси. Он уже практикует более 40 лет и всегда показывал потрясающие результаты. Он сумел доказать, что хозяин дома, на территории которого было это дерево, знал заранее, что оно сухое в опасном состоянии, но не принял меры. И таким образом мой адвокат получил для Тамары 180 тысяч долларов со страховки вот этого человека. Так что запишите в свой мобильный телефон Майкл Брук 718-256-5610. Создайте мой контакт в вашем телефоне. Майкл Брук 718-256-5610. Всегда носите с собой. Звоните мне при любой травме как можно быстрее.
3: Большое спасибо, Майк, за ответ. У нас есть вопрос от Дениса.
5: Майкл, я шел вдоль строящегося здания, и на меня отвалился кусок стены. Упал мне прямо на плечо, сломал ключицу. Вот кого можно судить в данной ситуации, и как доказать, что кто-то в этом виноват?
4: Если на вас падает кусок стены строящегося здания, то могут быть разные варианты. Например, если вы просто прохожий, то, естественно, можно судить хозяина этой собственности, у них есть страховка. Даже если дом строится, то все равно у него есть хозяин, на которого зарегистрирована вся эта территория. Кроме того, есть строительная компания, которая тоже может быть виновата, ее тоже можно судить. Если же, допустим, вы работаете там, то тогда действуют особые законы. Когда на вас что-то падает с высоты, то я рекомендую обратиться к специализированному адвокату, который получает огромные деньги, даже не сотни тысяч, иногда просто миллионы, если есть достаточно тяжелая травма. Я приведу следующий пример. Ко мне обратился радиослушатель Алексей, который работал сантехником на стройке, и на него упал большой кусок стены строящегося здания. У Алексея был перелом черепа и сломано плечо, а его начальник сказал ему, что он шел там, где не был, там, где было огорожено, то есть сам нарушил правила безопасности. И вот этот Алексей позвонил мне и спросил меня, можно ли получить компенсацию в такой ситуации. Я дал Алексею адвоката, которому все другие адвокаты в штате Нью-Йорк посылают свои дела, связанные с любыми травмами на стройках. Там действуют вот эти особые законы, когда или человек падает с высоты, или на него что-то падает с высоты. И там есть особая плата, совершенно другие деньги можно получить. И получить их может только этот специализированный адвокат, который является экспертом в таких делах. И вот я этого адвоката ему дал, он получил для него ни много ни мало 5 миллионов долларов. Так что при любой травме, связанной со строительством, в тех или иных ситуациях, просто как можно быстрее звоните мне по телефону 718-256-5610. Создайте мой контакт в своем мобильном телефоне. Майкл Брук, 718-256-5610. 56-10. И всегда носите с собой.
3: Миша, я благодарю вас от имени Дениса и представляю вопрос от Варвары.
6: Майкл, я ехала на велосипеде недалеко от тротуара, по дороге, по проезжей части, как положено. Ну, передо мной выскочил ребенок на дорогу. Я резко вильнула, чтобы его не сбить. А в это время машина, которая ехала параллельно, зацепила меня и сбила. У меня, конечно, есть травмы, ноги рассечены и так далее. Водитель оказал мне первую помощь. Даже вызвал скорую. Но он сказал полиции, что я сама вильнула рулем, и поэтому он никак не мог предотвратить эту аварию. Отвечает ли он за такую ситуацию или нет?
4: Дело в том, что в правилах очень четко сказано, что водитель отвечает за всех, даже находящихся на дороге, даже не на пешеходном переходе, и пешеходов, и велосипедистов, и так далее. Потому что в силу того, что он ведет такой опасный транспорт, тяжелый, который может нанести увечья, он должен соблюдать дополнительную осторожность. То есть он должен предугадывать чьи-то маневры вплоть до полной остановки. И при скорости, которая сейчас в городе 25 миль в час, это не так сложно сделать. Так что если что-то подобное происходит, то звоните мне как можно быстрее. Как правило, такой водитель, который сбивает пешеходов или велосипедистов, превышает скорость движения. Мои адвокаты это многократно доказывали. Я приведу следующий пример. Ко мне обратилась мама девочки по имени Маша. И вот эта девушка Маша, ей 16 лет, было на момент аварии. Она ехала на самокате, тоже по проезжей части, с края дороги. Вдруг перед ней выбежала кошка. Маша вильнула влево, а там как раз проезжала машина, которая ее сбила. Мужчина, который ее сбил, тоже оказал ей первую помощь и вызвал скорую полицию. Он сказал, что тоже никак не мог ожидать ее маневра. И родители Маши сразу мне позвонили. Я дал адвоката, который последние 20 лет всегда выигрывал такие дела. Он доказал, что водитель должен был ехать медленнее, видеть все, что происходит перед ним, и кошку, и девочку, и мог остановиться раньше. В результате мой адвокат получил для Маши 70 тысяч долларов. Так что абсолютно при любой аварии, как бы она ни произошла, особенно если дело касается пешеходов или велосипедистов, или там детей на самокатах и так далее, сразу же звоните мне по телефону 718-256-5610. Если вы прямо сейчас на интернете наберете этот мой номер 718-256-5610, то вы попадете на мой веб-сайт. И вы можете сразу загрузить себе мою визитную карточку. Создайте мой контакт в вашем телефоне. Майкл Брук, 718-256-5610. И всегда носите с собой. Звоните мне в любое время дня и ночи, в любой день недели, как можно скорее. Я вас сразу проинструктирую, на что обратить внимание, какие доказательства можно собрать. А потом немедленно соединю вас с адвокатом, который тоже будет работать любое время дня и ночи и сразу же даст вам подробнейшую консультацию прямо по телефону. А после этого, если он вам понравится, займется вашим делом, я уверен, получит для вас максимальную денежную компенсацию. Итак, еще раз мой телефон 718-256-5610, Майкл Брук. Запишите свой мобильный и всегда носите с собой.
3: Еще раз громадное спасибо, Майкл, за участие в передаче. Дамы и господа, прислушайтесь к совету Майкла Брука. Имейте его телефон. Обязательно. Всего хорошего.
7: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
2: В эфире программа Алексея Орлова. «Моя Америка».
3: И я на финише, дамы и господа, в рассказе о Линдберге и Форде. Итак, в 1929 году Форд приступил к строительству завода в Нижнем Новгороде. Тысячи американцев, приехавшие на стройку, они расселились в городке, который они назвали Фордвилл. Жизнь большинства из этих людей закончилась в сталинских концлагерях. Лично Форд ответственности за это, конечно, не несет. На осуществлении других советских проектов Форда использовался рабский труд заключенных. Знал ли об этом Форд? И, дамы и господа, может быть, ни один из этой пары, ни Чарльз Линдберг, ни Генри Форд, не заслуживают быть увековеченными в Национальном саду американских героев. Может быть, может быть. Но вам, если бы вам, дамы и господа, пришлось бы выбрать одного, кого бы вы выбрали? Я склоняюсь к Чарльзу Линдбергу со всеми его недостатками. Советники и помощники президента Трампа придерживались иного мнения. Из-за, как я понимаю, из истории, зная историю, решающую роль сыграло отношение президента Рузвельта к Линдбергу, о чем об этом достаточно хорошо известно. А что лежало в основе рузвельтовского неприятия, советники, помощники президента Трампа не знают. Окей, дамы и господа, у меня до перерыва, до часа осталось немножко времени. Я хотел бы уделить внимание выборам, которые состоялись вчера, во вторник были первичные выборы в некоторых штатах, ну и, конечно, выборы, которые проходили в Лос-Анджелесе не вчера, а недели ранее. Ну, во-первых, в штате Мэйн, достаточно хорошо известно, там шли праймерис. Кому быть кандидатом демократической партии на предстоящих в ноябре всеобщих выборах и тому, кому предстояло быть кандидатом демократом, им, ну, они будут противостоять республиканки Коллинз. Итак, победу одержал Грэм Платнер. Грэм Платнер – это человек, который служил в армии. В гражданской службе он ловил устриц. Ну, в штате Мэйн устрицы – это нечто замечательное. Тот, кто бывал, особенно в побережье, знает. Но этот человек зарекомендовал себя. Ну, дамы и господа, это человек с нацистской татуировкой. Этот человек восхищался Советским Союзом. Ну, восхищался. То, что было в Советском Союзе. Этот человек – это нечто. И это теперь будет представитель Демократической партии на выборах в ноябре этого года. Кстати, если мы обратимся к составу Палаты представителей и составу Сената, то на всю Палату представителей, на весь Сенат от штатов Новой Англии, штаты Новой Англии – это Коннектикут, это Род-Айленд, это Массачусетс, это Нью-Гэмпшир, это Вермонт и это Мэн. 7 штатов. На все эти 7 штатов есть только один республиканец. Это сенатор-республиканец от штата Мэн. Может случиться, что после выборов, ноябрьских выборов, эти 7 штатов Новой Англии вообще не будут представлены республиканцами. Это, к слову, о том, как делаются избирательные округа. Ну, а теперь несколько слов о том, что произошло в прошлый вторник, не вчера, а в прошлый вторник. В Калифорнии были выборы, причем выборы губернатора, и выборы в мэра, праймерис на выборах губернатора и праймерис на выборах мэра города Лос-Анджелеса, крупнейшего после Нью-Йорка города Соединенных Штатов. Ну, по правилам Калифорнии, установленным в Калифорнии, нету партийных праймерис, чтобы отдельно республиканцы боролись за место, кто будет их номинантом, и отдельные демократы. Там правила такие, общие праймерис. К примеру, если побеждает в праймерис 2 демократа, то они будут разыгрывать первенство на всеобщих выборах. Итак, в Лос-Анджелесе после вторника на прошлой неделе безусловным победителем стала Карен Басс. Карен Басс – действующий мэр города Лос-Анджелеса. Действующий мэр, абсолютно ужасный действующий мэр. Ну, что напоминать о том, как она вела, когда был пожар, когда минувшей зимой пожары охватили Палисайд, район Палисайд в Лос-Анджелесе. Но эта дама, помимо всего прочего, она вообще восхищалась Кубой. Она несколько раз была на Кубе. Ей нравился революционный уклад Кубы. Она восхищалась кубинским правительством, наследниками Кастера. Вот эта дама, она мэр Лос-Анджелеса, и она победила праймерис. Кто будет вторым на этих праймерис? Значит, после того, как были подсчитаны голоса в минувший вторник, лидировал республиканец Спенсер Пратт. Он опережал на 8% демократку Нитью Роман. На 8%. Но по правилам голосования в Калифорнии, в том числе и в Лос-Анджелес, подсчеты голосов избирателей не завершаются в день выборов или на следующий день выборов. Там голосование затянулось аж до минувшего воскресенья. И в минувшее воскресенье было объявлено, что второе место в праймерис заняла демократка госпожа Роман. Были ли это честные выборы? Были ли они сфальсифицированы? Были ли? Значит, президент Трамп считает, что они были сфальсифицированы, но на президента Трампа обрушилась вся печать, даже газета Wall Street Journal, которая обычно, не всегда, но обычно поддерживает президента Соединенных Штатов, она сегодня напечатала редакционную статью, в которой прямо говорится, вот начало этой статьи. Заявление президента Трампа о том, что демократы сфальсифицировали результаты калифорнийских праймериз, закономерно вызвало скептическую реакцию, учитывая привычку Трампа кричать о фальсификации всякий раз, когда он проигрывает выборы. Однако, добавляет газета, там прав в том, что демократы штата выстроили уязвимую избирательную систему, позволяющую увеличить число голосов в чью-то пользу. Окей, дамы и господа, вы можете голосовать в Калифорнии. Во-первых, можете регистрироваться на выборы в день выборов. Во-вторых, вы можете, приходя на избирательный участок, предъявить, все что угодно. Даже, например, членский билет спортивного клуба. Для махинаций там открыто абсолютно все.

0: и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. В Вашингтоне поставлена точка в многомесячном бюджетном противостоянии. Палата представителей Конгресса окончательно приняла жесткий миграционный законопроект на 70 миллиардов долларов. Итоговый результат голосования – 214 за, 212 против. Законопроект, одобренный Сенатом еще в прошлую пятницу, выделяет рекордное финансирование для иммиграционной полиции ICE и пограничной службы вплоть до конца 2029 года. Голосование прошло строго по партийной линии. Нью-Йорк, который примет финальный матч Мундиаля на стадионе в соседнем Нью-Джерси, фиксирует резкий скачок бронирований в отелях Манхэттена и Бруклина. Департамент туризма сообщает, что загрузка гостиничного фонда на летние месяцы уже приблизилась к отметке 95%. На этом фоне городские службы переводят ключевые транспортные узлы, включая линии метро до Penn Station и Port Authority, на усиленный график движения. Город обещает гостям не только круглосуточную гастрономическую программу благодаря отмене старых ограничений, но и специальные бесплатные культурные маршруты. Астрофизики сообщают об обнаружении уникального космического объекта. В созвездии Печь обнаружены галактики-близнецы, в которых практически полностью отсутствует темная материя. Это открытие ставит под сомнение стандартную космологическую модель и природу гравитационного взаимодействия во Вселенной. Ученые по всему миру спешно перенастраивают телескопы для детального изучения этой аномалии, которая может перевернуть наше понимание того, как формировались первые звездные системы после Большого взрыва. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп заявил, что Иран сбил американский вертолет над Ормузским проливом. В ответ США нанесли удары по батареям ПВО и радарам Ирана. Конгресс одобрил выделение 70 миллиардов долларов на финансирование работы миграционной и пограничной служб. Обвиняемый в убийстве украинки Заруцкой в Северной Каролине признан неспособным к судебному процессу. Первый в мире препарат, замедляющий старение, ввели пациенту в Массачусетсе. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, местами дождь, относительная влажность воздуха 80%, 76% по Фаренгейту, 25% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Добрый день, друзья! В студии Дэвидсон Радио Олег Фриш. И сегодня я хочу представить доктора-хирурга-ортопеда Игоря Рубинштейна. Сегодня речь пойдет об уколах против боли. Офис доктора находится на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. Телефон офиса Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. Уколы против боли. Добрый день, доктор Рубинштейн.
4: Добрый день, Олег.
3: Тема понятна, тема актуальна, я бы сказал, даже злободневная. Наверное, нет человека, у которого что-то не болело бы в течение жизни, и люди, естественно, с болью обращаются к вам. Как вообще связаны методы ортопеда-хирурга с уколами?
4: Большинство пациентов, которые приходят в офис, жалуются на боль в суставах. Иногда необходима операция в таких ситуациях, но в большинстве случаев мы можем пытаться это лечить консервативно, и уколы играют огромную роль в этом лечении.
3: В каких случаях пациенту предлагают уколы, а не операцию? В каких случаях внутрисуставная инъекция подойдет в качестве лечения?
4: Мы всегда пытаемся лечить пациентов консервативно, до операции. Некоторым пациентам необходима операция в зависимости от патологии, но многих можно лечить уколами. В некоторых случаях уколы, инъекции могут предотвратить необходимость операции.

0: инфекции и вылечить пациента.
1: Номер телефона офиса доктора Рубинштейна 718-891-0101. Теперь вопрос о том, о чем даже я знаю мало, хотя общаюсь с врачами практически каждый день по работе. Что такое плазменные уколы PRP? Что это за уколы? Для чего и какое отношение они имеют к боли? Откуда берется плазма?
0: Плазменные уколы PRP – это очень хорошее лечение для многих, я бы сказал, большинства заболеваний суставов, сухожилий и мышц. Это натуральные уколы. Плазма просто извлекается из крови пациента и вводится в больной сустав или в больное сухожилие. Это приводит к натуральному залечиванию заболевания и улучшению боли. В многих ситуациях это может привести к полному излечению заболевания и убрать необходимость оперативного излечения.
1: Что такое смазочные уколы?
0: Смазочные уколы – это уколы, которые мы часто делаем для артрита, особенно артрита коленей, плечей и других суставов. Это смазка, гель, который извлекается из гиалуронной кислоты, и это помогает пациентам с артритом, чтобы их суставы лучше двигались, снимает боль и предотвращает необходимость операции в ближайшее время или в будущем.
1: Доктор, у меня такой вопрос. Понятно, что обезболивающие уколы – это все вот виды уколов против боли. В чем преимущество одного вида уколов перед другими, и как вы определяете, какой вид уколов нужен пациенту?
0: У всех уколов есть своя роль. Некоторые уколы лучше работают в одной ситуации или в другой. Специалисты в нашем офисе определяют это в зависимости от симптомов и диагноза пациентов. Часто мы делаем просто обезболивающий укол, чтобы снять острую боль и воспаление, и после этого делаем другие лечения, те же смазочные уколы или плазменные уколы, чтобы вылечить и избавить человека от заболевания уже надолго или навсегда.
1: А как долго длится эффект от укола?
0: У каждого человека это по-разному. В некоторых ситуациях уколы приводят к полному излечению заболевания и избавлению от боли. В многих ситуациях эти уколы очень помогают пациентам.
1: Какие еще есть варианты лечения, если уколы не помогают?
0: В некоторых ситуациях, если уколы не помогают, необходима операция. В основном это при разрыве менисков, сухожилий, при сильном артрите и прочих заболеваниях такого типа. Иногда все, что пациенту нужно, это консервативное лечение с физиотерапией.
1: Может ли внутрисуставная инъекция стать профилактикой развития тяжелого заболевания?
0: Да. А во многих ситуациях инъекции в суставы и в сухожилия могут стать профилактическим лечением от ухудшения артрита и других заболеваний. Она полностью избавляет пациента от боли или хотя бы на какое-то время предотвращает ее прогрессию. Иногда, особенно при артрите, эти уколы становятся профилактикой, которую нужно повторять периодически, иногда раз в 6 месяцев, чтобы поддерживать заболевание, чтобы оно не ухудшалось. Многие пациенты с артритом особенно это делают со смазочными уколами.
1: В офисе доктора Игоря Рубинштейна принимают все основные страховки, а также workers' compensation и...
0: и no-fault страховку после автоаварии.
1: Офисы доктора находятся в Бруклине и в Квинсе. Телефон офиса ортопеда Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. Господа, будьте здоровы.
2: Дэвидсон Радио.
3: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
4: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 10 июня, и сегодня на бирже был не просто отрицательный день, а был кошмарно отрицательный день. И дело все в том, что сегодня объявили цифры по инфляции. За май месяц инфляция была 2,9%. Это за май месяц. Это core. Core – это инфляция без продуктов питания и энергетики. Это за май месяц. От месяца к месяцу инфляция поднялась на 0,2%, на 0,2%. И от года к году инфляция поднялась на 4,2%. И это немало. Эта цифра дала инвесторам возможность думать о том, что банковский интерес не будет понижен буквально завтра или послезавтра. Скорее всего, нам придется подождать, пока банковский интерес будет понижен. понижен, и мы надеемся, что банковский интерес повышен не будет. Но этой цифры было достаточно, чтобы инвесторы начали продавать технологические компании от греха подальше. Индекс Dow упал, и не только технологические компании, ведь все, что лежало в прибыли, все было продано. Индекс Dow упал на 953 пункта, это почти 1,9%, 49 919 был конечный результат. Standard & Poor's 500 потерял 1,6%, 120 пунктов, 7267 конечная точка. NASDAQ остановился на отметке 25170, потеряв 509 пунктов или 2%. Транспортный индекс упал на 2,7%, и маленькие компании Russell 2000 упал на 1,1%. Нефть поднялась на $2.41. Один баррель Брента стоит $88.06, что тоже не помогло. Золото упало на $192.30. Одна унция золота стоит $4094.10. Серебро минус $1.74. Одна унция $63.50. Один евро равен $1.15. Пятилетние госбумаги дают 4,28%. За 10 лет госбумаг можно получить 4,554%. И за 30 лет госбумаг можно получить 5,32%. За границей сегодня Англия прибавила 0,25%. Франция упала на 0,5%. Германия минус 1%. Швейцария плюс 0,8%. В Азии японский Никей минус 0,9%. Шанхай минус 0,4%. И Гонконг минус 0,3%. У нас на индексе Standard & Poor's 500 лучше всех был Devon Energy. Он поднялся на 5,7% после того, как один из банков сказал, что они дойдут до 59, а может быть и даже больше долларов за одну акцию. GM Smack хорошо поднялся, больше чем на 4%. Lumentum, APA Corp, SBOY Global тоже поднялся. Чикагская Exchange тоже прибавил 3,6%. Хуже всех был Supermicro. Он упал на 27,9%. Generac потерял 8,4%. Zebra Technology минус 7,4%. NRG больше, чем на 7% упали. И FedEx упал почти на 7%. На NASDAQ Lumentum поднялся, T-Mobile, Kraft Heinz, Mondelez и Charter Communications были в плюсах. В минусе были Insmed, Qualcomm, Arm Holding, Marvell Technologies и Apple Inc. Компании, связанные с чипс, им сегодня не повезло. На Dow Coca-Cola, Verizon, Chevron, Travelers и Walmart поднялись. В минусе были Caterpillar, Honeywell, Nvidia, Goldman Sachs и Boeing. Microsoft потерял 6,05, Oracle упал на 4,55, Meta потеряла 13,61, Nvidia 7,77, Micron упал на $44 и уже стоит $891.88. Dell упал на 11,95. CrowdStrike прибавил 2,81. Apple поднялся на $1.03. Netflix прибавил 59 центов. 59 центов. И Halliburton прибавил 11 центов. И Cava плюс 5,28. Рейтинг Cava сегодня был улучшен. Было сказано, что они поднимутся. И один из банков сказал, что их надо покупать. Также Robinhood прибавил 2,59. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций. Доброго вечера. Будьте здоровы.
5: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
6: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
7: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
8: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Бращина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
9: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
10: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина. Ну а место встречи неизменно. Радио «Дэвидсон», волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
11: «Моя Америка. Прошлое и настоящее. Исторические экскурсы с Алексеем Орловым».

0: Ой-ой-ой-ой-ой, добрый-предобрый вечер, дорогие дамы, уважаемые господа, с вами действительно Алексей Орлов, передача «Моя Америка» продолжается, и скоро вы сможете присоединиться к эфиру. Телефон обычный 718-303-90-90, если хотите связаться лично со мной. Знаете, мой имейльный адрес, адрес такой, цифра 1, number 1, ставить обязательно Маша Орлов, MASHAORLOV, собаченце.com, MashaOrlov@gmail.com. Я, естественно, напомню спонсора программы «Моя Америка», это дворец зрения Vision Palace. Я обращаюсь к каждому из вас, кто нуждается в очках, в корректирующей оптике. Цены из-за тарифов повышаются, ай-яй-яй-яй-яй, но у вас, дамы и господа, есть замечательная возможность приобрести очки по старым хорошим ценам. Где это сделать, вы прекрасно знаете. Поспешите в Vision Palace и поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения, они поляризованы хамелеонами для водителей. Это все новинки Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь большой выбор Flexible оправ. Это очки-хамелеоны и очки с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение одного часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid, Medicare. Прекрасный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены, в чем вы можете убедиться сами. Адрес дворца 1723 Avenue U в Бруклине, это угол East 18th Street. Можете позвонить по телефону 718-998-8400. Помните, дамы и господа, Vision Palace – это ваш взгляд в жизнь. 718-998-8400. Ну и как мы с вами условились неделю назад, какую-то часть программы я оставляю за спортом. Но, опять-таки, это не очки, секунды, никакие там результаты, кто на первом месте, кто на втором. Речь пойдет о другом. Вот, дамы и господа, сегодня Нью-Йорк стоит на ушах, и болельщики команды Нью-Йорк Никс стоят на ушах. Болельщики Нью-Йорк Никс есть абсолютно всюду. Несколько дней назад в своей комьюнити я вижу людей, которые шагают Нью-Йорк Никс. Я к ним подошел, оказывается, они у нас здесь уже живут около 3 лет, я никогда их не видел. Они из Нью-Йорка, они болеют за Нью-Йорк Никс. И вот вопрос, дамы и господа. Команда Нью-Йорк Никс, как и команда Нью-Йорк Рейнджерс, играет в зимнем стадионе, закрытом стадионе, который называется Madison Square Garden. Madison Square Garden. И я обращаюсь к болельщикам команд Никс и Рейнджерс. А почему этот стадион назван Madison Square Garden? Во-первых, в честь кого он так назван? Во-вторых, почему он так назван? Значит, дамы и господа, значит, Madison Square Garden, в котором играют Рейнджерс и Никс, это сравнительно молодое учреждение. Это здание, которое находится над Pennsylvania Station, было построено в 1968 году, ну, не так давно. А Madison Square Garden, первый Madison Square Garden, был построен в 1879 году. И он был назван Madison Square Garden по одной простой причине. Он находился рядом с Madison Square. Madison Square. Madison Square находится, это площадь Madison, там прекрасный парк с фонтанчиком. Это на пересечении 5-й авеню Бродвея и 23-й стрит. Вот там был разбит парк, который назвали, болельщики должны знать, Madison. Ну, в честь нашего 4-го президента, Джеймса Мэдисона, автора Конституции, с маленький Джим, он был небольшого роста, Джим, Литл Джим. Так вот, Madison Square Garden, который был построен в 1779 году, он был назван в честь Джеймса Мэдисона и построен рядом с Madison Square. Он на этом месте, вот там, просуществовал совсем недолго, до 1890 года. Он просто-напросто сгорел. Во-первых, он был неудачно построен. И он не оправдывал, расходы не оправдывались, содержание этого зала. Достаточно большой зал, примерно на 5000 человек. Там выступал цирк Барнум, известный цирк выступал. Ну, признали, что опасные балконы, все. В 1790 году этот Madison Square стадион был снесен. И невдалеке, также у сквера, также у площади Мэдисона, Madison Square, был построен второй Madison Square Garden. Он был построен в 1890 году, в том самом, когда снесли первый, и просуществовал до 1925 года. До 1925 года. И существовал достаточно хорошо, приносил доходы. Но со временем владельцы этого Madison Square Garden the Second пришли к выводу, что все-таки этот дворец, спортивный дворец невелик, что нужно бы построить больших размеров. Ну, а рядом с этой площадью Madison Square строить больших размеров, ну, просто не разрешали городские порядки. И тогда было отведено место на 8-й авеню между 49-й и 50-й стрит. Вот там был построен гигантский совершенно зал. Построен в 1925 году. Он вмещал около 19 тысяч зрителей. Если точно, во время соревнований боксеров 18 496 зрителей. Гигантский, гигантский зал. И этот зал Madison Square Garden Number 3 существовал с 1925 года до 1968 года. Причем он вошел в историю не только спортивными соревнованиями, боксерскими. Джо Луис там выступал. Он вошел и грустным, скажем так, в исторической перспективе события. Значит, в 1939 году Madison Square Garden вместил 20 тысяч человек в поддержку нацистской Германии. Это шествие организовал German American Band, нацистская организация, пронацистская организация, поддерживавшая гитлеровский рейх. Это 1939 год. Вы можете себе представить, чтобы это было в городе Нью-Йорке, где евреи представляли более миллиона граждан. Нацистский марш, 20 тысяч зрителей. Если вас интересует, вы можете зайти на Википедию или зайти на Google, набрать, соответственно, нацистское ралли в Madison Square Garden, и вы увидите кучу фотографий. Итак, этот зал существовал на 8-й авеню между 53-й и 54-й стрит, между 49-й и 50-й стрит, он существовал до 1968 года. А тот Madison Square Garden, который существует по сей день, он с 1968 года и существует до сих пор. Он был открыт, точная дата, 11 февраля 1968 года. Нужно сказать, что в 2000 году нынешний владелец Madison Square Garden, он также владеет командой New York Knicks и New York Rangers, Джеймс Долан, он считал нужным и эту арену заменить, передвинуть ее ближе к Гудзону. Были соответствующие планы, я прекрасно помню эти планы. Тем не менее, была сделана модернизация этого зала, в частности, там во время модернизации понастроили то, что называется специальные ложи. В старом Madison Square Garden, в этом Madison Square Garden, не было первоначально лож для корпораций, для богатых трудящихся. Вот когда позавчера присутствовал Дональд Трамп, то он сидел в одной из лож. Рядом с ним, кстати, сидел комиссар Национальной баскетбольной ассоциации мистер Силвер. И вот этот зал Madison Square Garden, вы должны знать, названный в честь Джеймса Мэдисона, открывшийся не на том месте, где он сейчас, а открывшийся рядом с Madison Square парком. Это и есть сегодняшний зал. Чем этот зал еще интересен, помимо всего прочего? Это сегодня единственный закрытый стадион, в котором играют команды Национальной баскетбольной ассоциации и Национальной хоккейной лиги. Единственный зал, который не имеет корпоративного спонсора. Все остальные крытые стадионы для команд НБА и НХЛ, баскетбольных и хоккейных, они имеют название корпоративных спонсоров. В частности, например, Бруклин Нетс команда играет в Бруклине на закрытом стадионе, который называется Барклейс. Барклейс – это грандиозный британский банк, Барклейс Банк. Вот он является спонсором команды баскетбольной Бруклин Нетс. Кстати, спонсоры эти, они каждый год они отваливают определенную деньгу, я не знаю сколько миллионов, за то, что стадионы носят их название. Обратемся к команде Нью-Йорк Айлендерс. Команда Нью-Йорк Айлендерс получила новый зал. Она играла на Лонг-Айленде в Юнион, устаревшем совершенно закрытом стадионе. Она получила новый зал, новый стадион примерно 2 года назад. Эта арена называется UBS Arena. UBS Arena. Ну и, наконец, дьяволы в Нью-Джерси-Сити в Нью-Йорке играют в пробе в Prudential Center. Prudential Center – это крупнейшая страховая компания. Вот такие спортивные дела, дамы и господа. Будет небольшой перерыв на рекламу. Новости, не покидайте нашу волну. Когда я вернусь, я начну разговоры с вами. Оставайтесь на волне Дэвидсон Радио.
1: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Главной международной темой дня остаются подготовка к саммиту Большой Семерки и растущие торгово-экономические противоречия между крупнейшими экономиками мира. На фоне подготовки к чемпионату мира по футболу правительства многих стран оценивают возможный экономический эффект турнира. Немецкая торговая ассоциация сообщила, что ожидает лишь умеренного роста продаж, поскольку соревнования проходят в Северной Америке, а не в Европе. В Европе продолжают обсуждать вспышки антимигрантских выступлений. В Белфасте зафиксированы случаи поджога домов и автомобилей. Власти усилили меры безопасности и проводят расследование произошедшего. Международный валютный фонд сообщил о новых программах финансовой поддержки ряда государств, испытывающих бюджетные трудности. Экономисты фонда предупреждают, что высокие цены на энергоносители и сохраняющаяся инфляция продолжают создавать риски для мировой экономики.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
1: Тараканы, тараканы, тараканы, для чего природа вас произвела?
3: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
4: Вы ждали его. Вы хотели слышать его голос, его истории, которые он рассказывал вам. И этот день настал. Диджей Дусик в радиопроекте «Пророк». Пророк. Он нам еще напророчит музыку.
5: Только в нашем эфире.
6: По пятницам с 7 до 8 вечера.
7: Рекламная служба Дэвидсон Радио 718-303-8005.
4: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».
8: Окей, перед тем, как выйти на финишную прямую, дамы и господа, еще раз напомню, что спонсором программы «Моя Америка» является Дворец зрения Vision Palace. И я обращаюсь к каждому из вас, кто нуждается в очках, в корректирующей оптике. Цены из-за тарифов повышаются. Но у вас, дамы и господа, есть прекрасная возможность приобрести очки по старым хорошим ценам. Это можно сделать в Vision Palace. Поспешите туда. Поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения. Они поляризованы хамелеонами для водителей. Все это новинки от Vision Palace. Vision Palace изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь громадный выбор флексибл оправ, очков хамелеонов, очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid и Medicare. Прекрасный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Вы в этом можете убедиться сами. Побывайте там. 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Или позвоните по телефону 718-998-8400. И помните, дамы и господа, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. Добрый вечер, я вас слушаю.
9: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, объясните мне такой уникальный феномен Путина, поскольку вот все эти журналисты американские, которые встречаются с ним, как Мэгган Келли и Такер Карлсон, впоследствии становятся ярыми антисемитами и антиизраильтянами, и в конечном итоге вредят также и Америке. Спасибо.
8: Вы знаете, у меня нет ответа на ваш вопрос. Вы привели два имя, достаточно известных имена. Кстати, я полагаю, что к Путину Путин принимает, ну, только известных журналистов, да? Чем объяснить? Ну, Такер стал антисемитом давным-давно. Кстати, Такер, еще работая на Fox News, когда фашистская Россия вторглась в Украину, Такер стал просто болеть за фашистскую Россию и в основном во всем упрекать Украину. То есть, когда его принимал Путин, он уже был готов. Ну и он, в конце концов, стал абсолютно... Что значит антисемитом? Он пригласил на свою передачу человека, который, ну, говорил примерно следующее, что никаких... нацисты не убивали евреев, что все это придумано, и человек восхищался Советским Союзом. Окей. У нас есть свобода слова, Такер пригласил его, но тебе говорят такую чушь, но позвольте, можно возразить? Нет. Такер на сегодняшний день ненавистник Израиля. К сожалению, к нему присоединилась Мэгган Келли, которую я должен вам сказать, признаться. Это была одна из моих, ну, самых, ну, любимых, что ли, ведущих, начиная с Fox News. Теперь... Я ее просто-напросто отвергаю. У меня объяснений никаких нету. Ну да, действительно, люди, которые поддерживают Путина, журналисты, я имею в виду, мы речь идет о журналистах, они в основе своим настроены против Израиля. Ну и раз они сегодня, раньше когда-то можно было говорить, я против Израиля, но я, так сказать, не антисемит, просто мне нравится политика Израиля. Эти времена давно прошли. Сегодняшние люди, которые выступают, журналисты против Израиля, не только журналисты, все остальные, они есть, на мой взгляд, это, конечно, антисемит. Спасибо большое за вопрос. Добрый вечер, я вас слушаю. Алло.
10: Добрый вечер, Алексей. Я хочу добавить к вашим словам про Такера Карлсона, что у нас Ермолинец стал действовать таким же образом. Просто, ну, к вашему сведению, он тоже очерняет Украину и просто поддерживает Россию. Это первое. Второе, я хочу заметить, что я узнал на интернете про выборы в Калифорнии, что там, вы все правильно сказали, для участия принимаются не только, как вы сказали, членство там в каком-то клубе, там принимаются даже реситы от врача. Ты вот от врача, если справка или что-то такое, это тоже принимается. Вот представьте себе, как это все происходило. И тут просматривается совершенно очевидно параллель. Вот это, я уже говорил об этом. Демократическая партия – это криминальная группировка. Это без всякого преувеличения. Они лгут и фальсифицируют все, что можно. Параллель с 2020 годом. В 2020 году Байден, который должен был быть на выборах в 2016 году вместо Хиллари Клинтон, как вице-президент, его не поставили. Поставили более сильного кандидата Хиллари Клинтон. И она проиграла Трампу. В 2020 году выставили Байдена заведомо более слабого кандидата, чем Клинтон. Ну, естественно, демократы должны были понимать, что у Байдена...
8: Окей. Давай, у меня много... Я прошу прощения.
10: Вот это почта, голосование по почте. Они просто досидели. Я смотрел
8: Я вынужден прервать, у меня очень много желающих. Я прекрасно знаю вообще, дамы и господа, во-первых, У меня просьба. Не говорите на моей передаче какая-то критика моих коллег. Я их не слушаю, я не знаю, о чем они говорят. Я не желаю просто-напросто обсуждать. Что касается демократической партии, это демократическая партия, которая, ну, что скрывать. Почему она впустила 10 или больше миллионов нелегальных иммигрантов? Ну, в надежде, что эти нелегальные иммигранты будут за нее голосовать. Я не могу сказать, что все демократы – это криминальная группировка, но руководство демократической партии в Конгрессе, в Сенате, на губернаторских постах – это, конечно, криминальная группировка. На мой взгляд, без всяких сомнений. Добрый вечер, я вас слушаю.
11: Добрый вечер, Алексей. Меня зовут Александр, я люблю вашу передачу. Вы говорите хорошие слова и хорошие... Там, короче, хочу сказать одну вещь. Сейчас, через несколько лет, что я говорил, все начинают повторять. Я всегда говорил, что надо закрыть эту компанию. Сейчас все пришли к моему выводу. Вы понимаете, эту компанию демократическую надо закрыть ее полностью. Почему его не закрывают? Почему эту consequences? Consequences надо посадить, раз человек, вы знаете, человек вор. Ворует, приходит к вам. Почему его опять отпускать, чтобы он делал криминальные вещи? Почему он не посадить? Понимаете, когда этого не будет, как его джастиса здесь, эта группировка все начинает повторять то, что я говорил несколько лет.
8: Окей. Большое спасибо. Я демократическую партию...
11: Я люблю вашу передачу. Дай Бог вам здоровья, Алексей.
8: Хорошо, большое спасибо.
11: Как вы думаете, сегодня не выиграть или проиграть? Как вы думаете, это интересно для меня?
8: Я бы... Добрый Алло. Вечер. Добрый вечер.
12: Добрый вечер.
8: Да, я вас слушаю.
12: Да, спасибо за вашу передачу. Алексей, скажите, пожалуйста, вот сейчас у нас инфляция идет 4%, экономика очень плохо развивается в связи с этими войнами. Вот не считаете ли вы, что нужен государственный контроль за вот этими малыми бизнесами? Вот в ресторанах по 400-500 долларов берут за каждого человека. Вообще за малыми, за большими компаниями, чтобы они давали какие-то налоги, чтобы было больше доходов, меньше расходов. Понимаете, вот в Китае они по всем технологиям нас сейчас многие компании превзошли. Только из-за того, что у них есть государственный контроль за бизнесами. Понимаете, не считаете ли вы, что действительно нам надо к этому подойти? Потому что мы сейчас совсем, инфляция большая у нас. Спасибо.
8: Окей. Я, безусловно, не считаю, что нужен какой-то государственный контроль, ну, особенно над малыми бизнесами. Но, во-первых, все эти бизнесы платят налоги. Абсолютно. Любое сравнение... Идти по пути Китайской Народной Республики, ну, ни в коем случае. Она субсидирует большие бизнесы, большие компании. Соединенные Штаты, наша страна, ну, какие-то компании они субсидируют. Я напомню, что, например, долгое время автомобиль Маска, он продавался со скидкой. То есть вы там покупали, но с вас сразу брали меньше, потому что какую-то часть денег вносило федеральное правительство. Я категорически против этого. Что касается инфляции, да, мне инфляция не нравится. Инфляция войной. Я инфляцию не объясняю. Есть совершенно, на мой взгляд, другие причины. Окей, в то же самое время, ну, мне трудно сказать, каждый... смотрит на свой карман, дамы и господа. Я прекрасно понимаю, что у меня могут быть одни взгляды на сегодняшнее состояние экономики. У вас могут быть другие взгляды. Более того, если мы посмотрим, например, наши средства массовой информации, особенно те, которые настроены антитрамповски, все, что не происходит, все это плохо. Все хорошее, вообще ничего нет. Поэтому, окей, я считаю, на мой взгляд, с экономикой все нормально. Цены на бензин растут. Вы знаете, я всегда повторяю, всегда привожу один и тот же пример. Значит, в 79-м году я жил в Соединенных Штатах. Был бензиновый кризис, и я стоял в очередях за бензином. И в Нью-Йорке многие бензоколонки просто-напросто были закрыты. Я жил в Нью-Джерси, но иногда стоял час за бензином, иногда полтора часа. Давали, скажем, 10 галлонок, больше не давали. Сегодня ничего подобного нет. Да, я против, мне не нравится, что растут цены. Ну что делать? Ну, такая экономика. Я не критикую эту экономику. На мой взгляд, ничего страшного нет. На ваш взгляд, что-то страшное. Ну, окей, так сказать. Мы придерживаемся разной точки зрения. Но только не идти путем Китайской Народной Республики. Добрый вечер, я вас слушаю. Я вас слушаю. Я вас уже подключил. Добрый вечер. Что там происходит? Окей.
11: Добрый вечер. Вы слышите? Да. Знаете, что экономика, то, что вы сказали, это сегодня, это банки это делают. И это враги, потому что дольше война из-за нефти, поэтому сейчас здесь слезает. Вот так и так мы выиграем, и экономика будет очень хорошо, потому что дома не добьемся свое, война не закончится. Потому что так и так как бы не было, мы выиграем. И Израиль выиграет, и Америка выиграет. Так что не надо волноваться, надо держаться. Терпеть нужно. А все это банки делают людям. Там биржа, это все. Обман идет. Не президент, а банки. Обманывают людей. Поэтому, Алексей, как вы думаете, сегодня Никс выиграет или проиграет? Как мы думаем, по-вашему? Как вы думаете?
8: Окей. Так? Окей. Значит, я болею за Никс. Но я всегда, когда играют команды чемпионы Западной конференции и чемпионы Восточной конференции, я болею за команды чемпионов Восточной конференции. Ну, я уже не говорю, что Никербокеры – это команда, за которую болеют очень многие мои слушатели, мои друзья. Мой прогноз, окей, прогноз следующий. Никербокеры обязаны выиграть. Обязаны выиграть. Если они проиграют, и счет в серии станет 2-2, то тогда будет грустно. Вы все знаете, конечно, но тот, кто слушает мою спортивную передачу, вы знаете, что я сделал перед серией прогноз, что выиграет Сан-Антонио Спёрс. Серию выиграет Сан-Антонио Спёрс. Я всегда, когда делаю такие прогнозы, я делаю поправку, я хотел бы ошибиться. Ну, я хотел бы ошибиться тоже на этот раз, но не знаю, дамы. Сегодняшний прогноз... Окей, я рискну сказать следующее. Рискну. С большой оговоркой. Поскольку я надеюсь, что победят Никс, я сегодня ставлю на эту команду. Но оговорка следующая. Я не хотел бы, чтобы мой прогноз не сбылся. Вот такие дела, дамы и господа. У меня эфир пустой. По той или другой причине вы не желаете со мной говорить. Ну, или не можете связаться, неважно. Значит, я хочу пару слов сказать. Мы будем об этом говорить бесконечно. О предстоящих в ноябре промежуточных выборах. Мы с вами знаем, об этом знают все, что на промежуточных выборах, то есть на выборах, которые между двумя президентскими выборами, как правило, побеждает оппозиционная партия. Оппозиционная партия – это та партия, которая противостоит президенту Соединенных Штатов. Знаешь, у нас президент – республиканец. Значит, согласно истории, на нынешних промежуточных выборах в ноябре должна победить демократы. То есть, что значит победить? Отвоевать, по крайней мере, одну палату Конгресса, скажем, палату представителей. Ну, если будет возможность отвоевать и верхнюю палату Сенат. К чему это приведет? Мы с вами на этот счет, на эту тему много раз говорили. Значит, власть президента достаточно велика. Я напомню самый последний пример, когда президент оказался без поддержки обоих палат Конгресса. Это произошло после промежуточных выборов 2010 года. Значит, после победы Обамы в 2008 году обе палаты Конгресса и палаты представителей и Сенат, они были в руках демократов. После промежуточных выборов 2010 года, после этих выборов, президент Обама столкнулся с Конгрессом, в котором обе палаты находились под контролем республиканцев. Совершенно естественно, что в такой ситуации принять какой-то закон очень и очень сложно. Потому что если республиканский конгресс принимает какой-то закон, то у президента есть возможность наложить на этот закон вето. То же самое, если после промежуточных выборов хотя бы одна палата окажется под контролем демократов, то, во-первых, возможно, никаких законопроектов не будет вообще приниматься Конгрессом, потому что Сенат будет предлагать одно, палата представителей отвергать, палата представителей принимать одно, Сенат будет отвергать. А если это будет поступать на подпись Трампа, республиканца, то это может тоже, он может наложить вето. Тем не менее, я возвращаюсь к Обаме. Последние 6 лет президентства Обамы, последние, ему пришлось иметь дело с республиканцами в Конгрессе. Тем не менее, за эти 6 лет он натворил много всевозможных бед. Ну, например, он подписал, согласился с так называемыми парижскими соглашениями по борьбе за зеленую энергетику, за установление климата. По этим соглашениям, которые он подписал, Обама, Соединенные Штаты должны были вносить в мировую казну миллионы, миллионы и миллионы долларов. Также за это время Обаме удалось отправить в Иран кэшем, миллионы долларов отправить кэшем. То есть у него была возможность в течение 6 лет сделать много неприятных вещей. Теперь обратимся, скажем, к Трампу. У Трампа, поскольку у президентов есть возможность президентские указы, которые не требуют утверждения Конгресса. Если Трамп окажется в ситуации, где хотя бы одна палата Конгресса окажется под контролем демократической партии, то вполне возможно, он в основном будет действовать президентскими указами. И кое-чего он может добиться. В то же самое время палата представителей наверняка организует процесс импичмента. Ну, в очередной раз подвергнут Трампа импичменту. И, конечно, Трамп останется в Белом доме, потому что для того, чтобы изгнать президента из Белого дома, требуется, чтобы 2/3 депутатов Сената проголосовали за его изгнание. Опять-таки, будут предприняты сенатом, если Сенат станет демократическим, будут предприняты усилия для того, чтобы ввести в состав Соединенных Штатов, по крайней мере, один штат, Пуэрто-Рико, и они постараются увеличить состав членов Верховного Суда. То есть я говорю республиканцы, мы должны уповать на возможный успех на промежуточных выборах, и вместе с тем мы обязаны готовиться к тому, что обе палаты Конгресса и одна, наверное, наверняка, окажется в руках демократической партии. Я могу сказать, что нас ждет много-много интересного. Это интересное будет не обязательно приятное, не обязательно положительное, но что делать, то делать. На этом, дамы и господа, я ставлю точку в сегодняшнем отчете перед вами. Мне помогал Паша Куклин. Паша, большое спасибо. А вам у меня обычное пожелание. Продолжайте оставаться на волне Дэвидсон Радио и будьте здоровы.
4: «Моя Америка».
13: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на четверг с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Вадима Ермолинца, в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, в 9:10 в эфире Матвей Ганапольский, в 10 часов новости Нью-Йорка, в 10:10 программа Симы Березанской «Звездные войны», в 11:10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа Льва Кацина «Диалоги о вечном», в 12:30 в эфире Ари Каган, в 1:10 «Пульс дня», в 2:10 программа Александра Флинта «Американский взгляд», в 3:10 «Открытая территория» Грегори Дэвидсона, в 4:10 в эфире Михаил Братславский в программе «Здравствуйте, доктор», в 5:10 «Коммерческий час» и завершит блок нашего вещания «Вечернее шоу». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможны изменения». Редактор

0: В Нью-Йорке 7 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.

0: В 10 часов новости Нью-Йорка, в 10.10 удивительный вопрос, в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в 12.10 программа из Иерусалима, ведущие Грегори Дэвидсон и Александр Майстровой, в 1:10 пульс дня, в 2.10 Михаил Братславский в программе «Радио Ринг», в 3.10 контакт, в 4 часа программа гипнотерапевта Николая Федорова и завершит блок нашего вещания программа Алексея Орлова «Моя Америка». В начале в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможные изменения».
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Дэвидсон Радио.
3: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается!
4: Такой большой! Он безумец!
5: Он гений!
2: Сева Каплан. Сева Каплан. Толковище.
6: Толковище. Вот это Вася. А вот это Сева. Наша фамилия Каплан. Василий, присаживайся. Рабочий день у тебя закончен. Блестяще выполнил свою трудовую нагрузку, а мы переходим к новостям, которые начнем, как водится, с того, что рубрицируется как «What's News Worldwide». Американские военные завершили свою первую спасательную операцию за всю историю существования дронов с помощью дрона на море, после того, как Иран сбил наш вертолет «Апачи» возле Ормузского пролива вчера рано утром. Два пилота катапультировались, что были на борту, не пострадали. А дрон 24 фута в длину и называется «Корсар». Вообще-то «Корсэр», но можно сказать «Корсар». А в результате после этого Соединенные Штаты нанесли удары по системам противовоздушной обороны и радарным установкам Ирана. А US Central Command, их называют, кстати, привыкайте, это не сокращенное название компании, торгующейся на фондовой бирже, Cent Command, то есть центральное военное командование, назвало это пропорциональной реакцией, вот этот удар. Тегеран, очень интересно, ответил, они уведомили через посредников Соединенные Штаты, что инцидент произошел непредумышленно и пообещали ответить на американскую агрессию, которая совершается под предлогом крушения вертолета. Крушение. Не сбитие, а крушение. Российские ПВО в ночь отражали массированный налет. Уничтожено 326 украинских беспилотников самолетного, между прочим, типа. Обратите внимание, то, что у вас справа в серединке на картинке. Под ударами оказались Самарская, Нижегородская, Тверская, Орловская, Смоленская, Ульяновская области, а также Московский регион и Крым. Там в Севастополе досталось. Верхняя справа картинка – это то, что было в Севастополе. Это памятное здание. По-моему, построено в честь чего-то, что было в 1844 году, сейчас не помню. А еще украинские ракеты «Фламинго» поразили военный завод в Чебоксарах. И российские войска не отставали, но не так масштабно, атаковали беспилотниками Харьков, пострадало 5 человек, 10 ранено в результате их же атак по Запорожью. И Евросоюз включит в новый пакет санкций 90 российских банков. Это очень интересная санкция. Палата представителей приняла республиканский законопроект, это уже наши американские дела, но мирового масштаба, стоимостью в 70 миллиардов долларов, который будет оплачивать контроль над иммиграцией и финансировав тем самым спорные операции до конца второго срока Трампа. То есть это уже все, вопрос решенный. Демократы в штате Мэйн отложили в сторону споры вокруг фермера, выращивающего устриц Грэма Платнера, и выбрали его для вызова республиканской сенаторши Сьюзен Коллинз на промежуточных. Республиканец Стив Хилтон прошел на всеобщие выборы губернатора Калифорнии и схлестнется там с демократом Ксавьером Бессерой. Конгрессвумен Нэнси

0: Мейс, это репка из Южной Каролины, признала поражение в республиканских праймериз губернатора Южной Каролины, поскольку результаты показали, что она отстает от поддерживаемого Трампом вице-губернатора Памелы Эвет на двузначную цифру 11,3 против 26%. Представители администрации Трампа попросили правительственное подразделение по тестированию искусственного интеллекта прекратить публиковать публичные отчеты, поскольку Белый дом ужесточает контроль над моделями искусственного интеллекта на фоне опасений по части национальной безопасности. НАСА выбрала новый состав астронавтов для следующей миссии «Артемис», целью которой является испытание аппарата, который в конечном итоге вернет Соединенные Штаты на лунную поверхность. Медицинские общества опубликовали первые рекомендации, помогающие клиницистам предотвратить и управлять кластером расстройств, известных как CKM, это Cardiovascular Kidney Metabolic Syndrome, призывая их, то есть медицинские сообщества, сосредоточиться на общем метаболическом здоровье пациентов. Международная футбольная ассоциация FIFA, эдакая FIFA, рассчитывает заработать за месяц, пока у нас тут идет Кубок мира, более 9 миллиардов долларов. Это по меньшей мере в полтора раза больше, чем на прошлом Кубке мира через 4 года назад в Катаре и за 4 года до того в России. И последнее в этом разряде, то есть мировые, Папа Лев XIV сегодня проведет мессу в Саграда Фамилия. Верхушка слева в середине у вас на экране. Это в Барселоне, и благословит ее недавно построенную башню Иисуса Христа, отмечая столетие со дня смерти архитектора Антони Гауди. What's news, business and finance? Калши планирует потребовать от участников некоторых ставок на рынке прогнозирования раскрывать личности своих работодателей после того, как консультативный комитет рекомендовал ужесточить меры безопасности для предотвращения потенциальной инсайдерской торговли и манипуляции рынком. Anthropic выпустила для широкой публики модель следующего поколения Mythos с ограничениями, которые устраняют опасные возможности, связанные с такими областями, как кибербезопасность и биологические исследования. Сейчас включу только чат. Ага. Зарождающееся восстановление технологических акций завершилось резким, но не сильно глубоким снижением. NASDAQ упал на 1%, но это самый крупный, так сказать, обрыв с января. S&P 500 упал на 0,3%, а Dow подрос на 0,2%. Продажи жилья в целом по стране в мае показали, что весенний сезон может проявлять признаки оживления после весьма вялого старта. Весна – самый активный сезон по продажам жилья, потому что люди готовятся к тому, чтобы переехать и приготовить детей к тому, чтобы ходить в другие школы. Broadcom будет сотрудничать с кредитным страховым бизнесом Apollo и Blackstone, чтобы запустить платформу, поддерживаемую первоначальными 35 миллиардами долларов, для финансирования инфраструктуры искусственного интеллекта. Кстати, обратите внимание, некоторые оговорки, it's not a Freudian slip, but это когда ты думаешь о том, что скажешь, говоря что-то другое, но при этом есть определенные ассоциации. Broad – это в первую очередь, ну, для меня это тёлка, естественно, broad. Это хороший сленг, такой хороший, настоящий английский сленг, broad. Но в то же самое время broad – это широкий, широкий требует слова спектр, поэтому камера с широким спектром, то есть 4HD. И вместо того, чтобы сказать Broadcom, я сказал Broadcam. GSK согласилась приобрести американского производителя онкологических препаратов Nuvalent за 10,6 миллиарда долларов, что стимулировало возобновленную деятельность британской фармацевтической компании в онкологии. Как всегда, в таких случаях надо глянуть, что творится на бирже по части Nuvalent, потому что на них сегодня я бы поставил. Но сейчас немножко уже поздно, та биржа открылась, так что можно... Наверное, уже. Хотя нет, это не случайная вещь. И последнее. Джей М. Смакер заявила, что ожидает снижения продаж в следующем году, поскольку компания уклоняется, так сказать, пытается не допустить роста цен и стремиться стимулировать рост объемов. Джей М. Смакер. Очень рекомендую посмотреть подробнее сегодня Wall Street Journal, что там с ними происходит. А теперь наши внутриамериканские дела. Администрация транспортной безопасности TSA обновила свои рекомендации по медицинской марихуане, добавив конкретные инструкции в каталог, что я могу взять с собой на борт, как для ручной клади, так и для зарегистрированного багажа. Пациенты, использующие каннабис для управления хронической болью, тревожностью, тошнотой или другими сопутствующими состояниями, могут теперь путешествовать с этим лекарством для применения, но только в пункте назначения, не курить на борту. При принятии медицинской марихуаны в любой форме в перелете специалисты советуют отделить процесс путешествия от лечения и дождаться прибытия в пункт назначения, прежде чем использовать вещество. То есть тут такие же, как что называется, foolproof specs, то есть спецификации, которые призваны защитить от дурака. А есть еще одна сегодня новость, которая имеет отношение к этому моменту, то есть защита от дурака. Но сначала вот это вот очень серьезное событие произошло вчера в Центральном парке. Там лошадь, впряженную в карету, упала, забилась в судорогах и умерла. И, естественно, это травмировало посетителей парка, но не настолько, чтобы они не стали делать видео и селфи. Я бы казнил таких. Ей-богу. Казнил, причем как? Забитым по голове мобильным телефончиком. И снимал бы это на видео и размещал бы в соцсетях. Ну, в принципе, можно инсценировать казнь. Вот. Я даже думаю, что кто-то из известных голливудских суперзвезд совершенно бесплатно бы снялся в этом эпизоде. Да, и, естественно, немедленно сторонники того, чтобы отказаться от конных повозок в Большом Яблоке, немедленно об этом возопили. Лошадь, впряженная в карету, умерла, высунув язык, прямо возле Strawberry Fields в районе 19:30. То есть, в принципе, у меня появилась мысль, что лошадь в прежней жизни была битломаном, потому что для иностранцев, кто не в курсе, небольшой пятачок в Центральном парке, который называется Strawberry Fields, он рядом с Dakota Building, где жил, пока его не убили, Джон Уинстон Леннон. И теперь вот это вот, то, что сопряжено с защитой от дурака. Политик из Лонг-Айленда, он слева у вас на экране, продвигает принятие местного закона, который навсегда закрепит слова «мать» и «отец» в городском кодексе, но не чести, а это законодательство. Ответ – это ответ на предложенное гендерно-нейтральное переписывание терминов, которые выдвинули левые законодатели штата. Супервайзер города Хэмпстед Джон Ферретти сообщил, что его резолюция, которая должна быть вынесена на голосование городским советом в следующий вторник, появилась после того, как его 9-летняя дочь подслушала, как он и его жена обсуждали законопроект штата о замене термина «родители» на «вынашивающих» и «не вынашивающих». И последнее. Я вчера, сейчас, секунду, сделал интервью с Татьяной Шереметьевой, лауреатом многих литературных премий, автором 9 книг, и последняя книга «Рижский бальзам», она у вас на экране. Я ее прочел не потому, что у нас с Таней хорошие отношения, а я с ней второй раз делал интервью. Первый раз это было по поводу ее повести, которая называлась «Дурам посвящается». А теперь новый ее роман, она сказала это слово, потому что в книжке не написано роман, называется «Рижский бальзам». Его можно приобрести на Амазоне, но это Таня наша Таня, вот, она хороший писатель, она трудяга, талантливый, и то, что она сделала, ну, я думаю, что если бы, скажем, у нас в магазине «Мосвидеофильм» появился бы роман Виктора Пелевина. Там, кстати, читатель есть. Есть читатель, есть молодые люди, которые покупают даже русскую классику. То был бы аншлаг, и не хватило бы. Очень рекомендую прочесть этот роман. Не буду рассказывать, о чем он, но просто вы можете посмотреть интервью с Таней. Мы тоже содержание не трогали. Я его выставил на этот канал, потому что это наша местная история. Но что меня там восхитило, это то, что там порядка, там примерно 24 персонажа, то есть столько же, сколько ингредиентов в рижском бальзаме. А рижский бальзам – это такой лечебно-алкогольный напиток, который стаканами пить нельзя. Но в то же самое время Рига была для кое-кого из тех, кто пострадал в России, она стала чем-то вроде бальзама, сама по себе Рига, потому что это было близко к Западу. То есть это все. Остальное дело ваших рук. Прочтете, уверяю вас, что вы станете лучше. Это все с новостями, которые мы с Васей относим к разряду срочных. Если по их поводу есть мысли, то вы можете набрать номер телефона студии во время этого перерыва. А это 718-303-90-90.
1: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Слышите? Шаги.
3: Этим утром многое может измениться.
4: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
5: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее. Толковище. Прямо сейчас.
6: Один звонок у нас есть. Прошу вас, пожалуйста, в эфире.
7: Привет, Сев, это Карл.
6: Карл, привет, дорогой. Что скажешь?
7: Хочу тебе три bullet points отметить. Во-первых, в свидетельстве о смерти указано полное имя Джона Леннона, а именно Джон Уинстон Оно Леннон. Что у нас в Америке в двух случаях, во время бракосочетания и во время натурализации, ты имеешь право бесплатно поменять себе имя. Не платить там $500-600 за это дело.
6: Ага.
7: Вот, потому что, если ты помнишь, его сын от первого брака, от Цинтии, носит фамилию Леннон, который Джулиан Леннон, который почти копия папы,
6: да.
7: только цветом волос у мамы. А вот его сын от Йока, Шон, он уже Оно Леннон, потому что у обоих у них была такая фамилия. После брака.
6: Да, спасибо, спасибо, я забыл уже.
7: Да. Это поинт номер один. Поинт номер два. Менее приличный. Брод – это не тёлка. Брод, как и слад, это неприличное и приличное обозначение одного и того же типа, как правило, женской личности. Хотя гомосексуалисты среди себя опознают людей таким образом тоже. Слад – это шлюха. А вот брод, по-нашему, это блядь. Это никакая не тёлка. Причем это везде так. Вот везде, где я был, Пенсильвания, Нью-Джерси, вот наш Мид-Атлантик, Риджин, вот здесь, да, Лонг-Айленд, Нью-Йорк-Сити, Род-Айленд, Коннектикут, Массачусетс, Мейн, везде. Это очень четко. Если кого-то зовут слаб, то это еще терпимо. А вот если кого-то зовут брод, особенно с национальным...
6: Я все понял, все понял, все понял. Карл, да. Карл, секундочку. Вот тут по поводу первого спасибо, по поводу второго ты резко ошибаешься. Я сейчас навел справку. Я помню, что это не так. Вот что говорит про это уважаемый словарь Уэбстер. Primary slang meaning. Broad. A woman or girl often used casually in conversation. Так что casually in conversation это никакая не блядь. Извини, дружище.
7: Нет, уж ты не прав, друг дорогой, потому что я общаюсь с людьми, которые...
6: Нет, говорят... секунду, Карл, у меня только 60 минут. Не я не прав, а Мерриам-Вебстер в данном случае, прости, но мы переходим к следующей истории. Значит, начну я с того, что... Секунду. Вот эта вот короткая история, просто она... для целевой аудитории, то есть это никто на это не откликнется, поэтому я даже номер телефона называть не буду. Значит, впервые исследователи нашли способ активировать некоторые эффекты сна на восстановление памяти у бодрствующих мышей. И это открытие свидетельствует о том, что мозгу может не обязательно полностью спать, чтобы выполнять часть ночного, так сказать, обслуживания мозга. Это абсолютно революционно. Повторяю, не обязательно полностью спать. Не фазовый REM, это не название группы, сон, который составляет примерно 80% сна взрослого человека, помогает мозгу консолидировать воспоминания, укрепляя при этом ключевые нейронные связи и ослабляя менее полезные. В исследовании ученые использовали световые импульсы для включения и выключения целевых нейронов в мозге пока что мышей, испытывающих недосыпание на протяжении получаса, и воссоздали таким образом паттерн активации, который наблюдается во время сна. Мыши с тестостероном выполняли функции памяти аналогично хорошо отдохнувшим, что указывает на то, что специфический паттерн нейронной активности важнее, чем бессознательность. Ближе нам, чем мыши, все же дельфины, и вот в природе дельфины, оказывается, могут одновременно отключать одну половину своего мозга, что позволяет им продолжать плавать и всплывать, чтобы попытаться вдохнуть. То есть, в принципе, можно политизировать эту новость. То есть, скажем, если дельфин правый и консерватор, то он может навсегда отключить левую, как неугодно ему по определению, половину мозга. Мигрирующие птицы также, по-видимому, делают что-то вроде этого в полете, чтобы не ощущать усталость. Тут есть над чем подумать. Йогами запахло. Теперь огромная и чрезвычайно важная тема – это фальсификация выборов. Украли выборы. То есть это постоянный припев нашего президента, и в этом доля правды есть. Но только термин слишком резкий, но он знает, что делает. Он и должен быть таким, потому что наш президент – суперспециалист по самоизбранию. Значит, обвинение президента Трампа в том, что демократы сфальсифицировали праймериз в Калифорнии, естественно, вызвало массовое закатывание глаз у левых, учитывая привычку Трампа кричать в своих трусах «сосал» о фальсификации каждый раз, когда он или его люди проигрывают выборы. Но демократы штата Калифорния, повторяю, пока только это образец, как с мышами и сном, создали избирательную систему, которая может увеличить их шансы. И я вчера зачем-то посидел над этим, чтобы разобраться, потому что все-таки хочется дать пищу для ума тем, кто ни слева, ни справа. Такой ленивый, я бы сказал, то есть не очень скоропостижный темп подсчета бюллетеней в Калифорнии и заметный сдвиг в гонке за пост мэра Лос-Анджелеса вызвали у президента всплеск возмущения. Он заявил сфальсифицированные выборы. И ощущения Трампа, в принципе, это, конечно, не факты и не аналитика. Так что давайте разберемся и дополним ощущения 47-го своими фактами и аналитикой. Вы, конечно же, в курсе, что республиканская знаменитость реалити-шоу Спенсер Пратт, он 3 дня подряд в новостях, он занял 2-е место на выборах, в день, когда выборы проводились физически, уступив мэру Кэрен Басс, определив левую членку, я бы так сказал, городского совета Нити Раман на 8 пунктов, и к тому моменту было подсчитано только около половины ожидаемых бюллетеней. Но в воскресенье, то есть 3 дня спустя после, Раман обогнала Пратта после того, как были подсчитаны десятки тысяч дополнительных бюллетеней. Как-то так. Естественно, поэтому Трамп сказал то, что он сказал. Дело в том, технически, как это происходит и насколько это законно. Калифорния отправляет бюллетени по почте всем зарегистрированным избирателям, у которых есть время, естественно, до дня выборов, чтобы заполнить их и отправить их обратно, с учетом того, что почта у нас, так сказать, как умирающая лошадь в Центральном парке работает. Многие бюллетени приходят в избирательные офисы округа только через несколько дней, А Калифорния также разрешает людям регистрироваться и голосовать в день выборов. Избиратели могут голосовать лично на любом избирательном участке в своем округе, и в результате подается большое количество предварительных бюллетеней, которые требуют более тщательной проверки. И все это затягивает подсчет голосов, поэтому, я сказал, подсчет идет с ленцой. Ну, по времени так получается. Штат также разрешает посторонним, как бы третьим партиям, включая профсоюзы, компании и политические партии, собирать и возвращать неограниченное количество бюллетеней от имени избирателей. И это практика, которая известна как ballot harvesting. Harvesting — это сбор урожая, а ballot — это бюллетень. И вот это может привести к большому потоку бюллетеней по почте, которые поддерживают конкретного кандидата. Бюллетени, поступившие после дня выборов в Калифорнии, были в основном в пользу демократов. После. В пользу. Доля бюллетеней, ввернутых демократическими избирателями в субботу, составила около 56% в сравнении с 47% в день выборов. Доля бюллетеней, поданных молодыми избирателями, тоже резко возросла. И все это отнюдь не сюрприз. И никакая не подлянка. Демократы приняли такие избирательные правила, чтобы сделать регистрацию голосования исключительно простым, с целью, естественно, повысить явку среди молодежи и, это есть такой даже термин, малосклонные избиратели, про которых правые говорят теперь, что они склоняются влево. Это не обязательно так, но такие избирательные правила таки создают возможности для мошенничества и неправильного голосования. Ну, это тип того, как Соединенные Штаты воспользовались крушением вертолета для того, чтобы, значит, ударить по нашим ПВО. Это то, что сказал Иран про вчера. Удостоверение личности не обязательно для регистрации при голосовании сейчас. Те, кто предоставляет его для регистрации, должны представлять его при первом голосовании на федеральных выборах, то есть когда первый раз голосуют. Хотя это требование строго не соблюдается, штат разрешает такие документы, то есть они за документы считают, скажем, вашу карточку в джим, рецепт на лекарство, ну, в принципе, тут что-то есть, потому что там и адрес, и имя, и даже образец самого бюллетеня, потому что бюллетени приходят, если по почте, то они могут иметь имя адресата. Все это допустимые документы в Калифорнии. В прошлом месяце федеральные прокуроры предъявили обвинение женщине из Калифорнии, опять же, за оплату бездомным на Skid Row за регистрацию по ее прежнему адресу, что означало, что бюллетени будут отправлены туда. То есть как будто они живут в ее прежнем адресе, где она уже не живет. И она согласилась признать свою вину. Ну, нажали и согласилась. Окружные избирательные чиновники не обязаны проверять, является ли избиратель гражданином или даже человеком. Женщина из округа Оранж, тоже Калифорния, прошлой осенью была обвинена в незаконной регистрации своей собачки для голосования и подаче бюллетеня от имени собачки. Один бюллетень был подсчитан, а другой выброшен. То есть бюллетеней было два. Хозяйку собачки поймали, ну, просто потому что она сама сообщилась о себе. То есть ее не то, что поймали, она пришла и сдалась. Штатные правила также позволяют подсчитывать поздно прибывшие бюллетени, даже если на них нет почтового штемпеля, а если на конверте указана дата, причем от руки. Штемпеля нет, штемпель точно говорит о том, когда это было отправлено. Если это было до крайнего срока, то хорошо, а тут от руки. Ловушка. Штат даже инструктирует окружных чиновников принимать образцы бюллетеней, поскольку избирательные чиновники часто не удаляют неактивных избирателей в течение нескольких избирательных циклов, то есть это речь идет о годах, то бюллетени могут быть отправлены людям, которые уже померли или переехали. Да, вот как вот Шавкат Исмаилов в лайв-чат. Переехал в Самарканд, может пропустить выборы. Пока нет доказательств того, что это один из читян. Нет доказательств того, что мошенничество повлияло на результаты выборов мэра Лос-Анджелеса, как утверждает наш президент. Свободные правила голосования в штате и медленный подсчет усиливают, в принципе, недоверие к выборам и играют на руку 47-му. Тем более, что трамписты верят всему, что он скажет. Можно предположить и то, что губернатор Гэвин Ньюсом не озабочен переменами в избирательных правилах, пока прогрессивные побеждают, и это ему на руку, но это уже конспирология. Тут назвать это аналитикой никак нельзя. А теперь по поводу инструментов манипуляции результатом. Здесь все гораздо сложнее, чем правые, левые, челы. Нет, гораздо сложнее в технологическом плане. То есть технология позволяет засекретить манипуляции, лучше впендюрить ложную информацию, и все это как бы от достоверных источников. Менеджеры политических компаний теперь вооружены искусственным интеллектом и способны распространять ложную информацию через сайты, которые вам покажутся достоверными. То есть вас сначала приручат, причем иногда это через инфлюенсера, и уже не через одного, а через ряд. То есть алгоритм оценивает, кого вы смотрите и слушаете в своих компьютерах, и дальше вы получите вот эту вот самую, вот этот сыр в мышеловку. Причем политические компании, не особо афишируясь, то есть тайно платят инфлюенсерам, появляются ПАКи, то есть это Political Action Committees, которые полагают, как полагают наивные, призваны просто поддержать кандидата, хотя их настоящая цель – это помочь самому слабому оппоненту на общих выборах быть выдвинутым, а микротаргетинг позволяет этим компаниям отправлять противоречивые сообщения разным группам. То есть идет манипуляция, и очень успешная, потому что челы отучились самостоятельно мыслить. Причем это вопрос, так сказать, необратимый. Но точно так же, как инструменты обмана достигли новых высот, электорат, в принципе, ну не весь, но много, стал гораздо образованнее. Телевидение и прочие СМИ повысили уровень политических знаний своих, а как федеральное, так и региональное регулирование выборов стало сильнее. Так что это не так уж безнаказанно все и не так уж однозначно. А эксперты по коррупции и манипуляции избирателями, по избирательному законодательству и политическим злоупотреблениям, естественно, меньше заинтересованы в сравнении с прошлым, потому что у них срабатывает инстинкт самосохранения. И все, что они знают, это относится к прошлому, а про настоящее они еще ничего не знают. У нас еще статистики нету, и нету громких дел, ну типа Watergate. В период расцвета крупных вещательных сетей, то есть об этом времени можно уже и забыть, существовал, по крайней мере, широко распространенный источник общей информации и фактов. Ну, типа, была газета «Правда». И это было защитой против попыток повлиять на выборы путем манипуляции информацией. Ну, типа, там, скажем, подсунуть избирателю архипелаг ГУЛАГ. С фрагментацией медиа и ростом сначала кабельного телевидения, а затем соцсетей, все больше людей живут в информационной изолированности. Они думают, что они в курсе. На самом деле они смотрят и слушают своих инфлюенсеров, и это вы в массе своей. То есть зачем смотреть там major networks, если они fake news, crooked, да еще и рекламу все время впендируют. Зачем, когда у тебя есть инфлюенсер, и он все тебе расскажет? Вот, так что ты оказываешься в добровольной информационной изолированности, потому что там тебя гладят по головке за то, что ты такой умный и все понимаешь. Роль внешних групп, финансируемых за счет темных денег, резко возросла. И крах надежных источников, а это не преувеличение, крах, означает, что эти темные деньги становятся все более и более эффективными. То есть здесь, как, скажем, государственные облигации и фондовая биржа. Одно не работает, деньги перекачиваются в другое. Крах надежных источников, темные деньги торжествуют. Расходы на компании сейчас, на политические, естественно, в несколько раз больше, чем в 80-х. И если добавить к этому ограничение на раскрытие информации и фрагментированную, так сказать, медийную среду, мы находимся, вероятно, на самом низком уровне прозрачности за всю историю общих, так сказать, социальных движух, типа выборов. В поляризованной политике там, где оппозиция – это враг, а не оппонент. Этические ограничения ослаблены, и победа любыми средствами является фактически насущной целью. А ложь становится оправданной. Особливо, если есть страх, что оппозиция сделает то же, чего не сделал ты, потому что ты чересчур нравственный. Так что следует ожидать гонки на дно в этом морально-этическом водовороте. И, наконец, в мире, где политика используется как оружие, когда поражение противника может привести к возмездию, включая уголовное преследование, Обаму в тюрьму, существуют сильные стимулы скрывать личности и источники финансирования. Но учтите, что это я сейчас рассказываю о том, что есть, и о чем еще никто из вас нигде никогда ничего не говорил и не слушал. Основная часть темных денег теперь проходит через организованные такие группы, они называются 501c4, я рассказывал об этом когда-то, это организации социального обеспечения, так это называется, это не social security, которые не обязаны раскрывать своих доноров, то есть они созданы специально для того, чтобы законодательство не требовало от них раскрытия их доноров. Кто им дает? Фонды. И, конечно, через суперпак, Political Action Committee, которые обязаны раскрывать своих доноров, но они могут привлекать средства у подставных компаний и других непрозрачных структур, и то, что они дают от себя якобы нужному кандидату, там нету особого потолка. А рост влияния интернета, соцсетей и, естественно, теперь искусственного интеллекта значительно упростил создание и распространение дезинформации, которая вызывает доверие. И третья проблема денег в политике, где богатые, так сказать, участвующие лица тратят огромные суммы на влияние, вот это влияние на выборы. А Верховный суд разрешил эту проблему серии решений недавно, отменив ограничения на финансирование избирательных кампаний на уровне штатов и федеральных органов в соответствии с первой поправкой. И в прошлом месяце, сейчас о конкретных случаях, инфлюенсер Карлос Эдуардо Эспина неожиданно известил своих, у него 14,5 миллионов подписчиков в ТикТок. Он объявил Эспина, что поддержит Тома Стайера, миллиардера, который баллотировался на пост губернатора Калифорнии от демов. Эспина сказал: «Я действительно верю, что Том Стайер отличается от других. Он мог бы путешествовать и делать, что хочет, но он хочет служить людям этого штата». Мы слышали эти слова не раз, и в том числе по-русски. Вот было бы чем заняться, но я хочу служить людям. В этом посте Эспины совершенно не упоминалось то, что компания Стайера, который не хочет путешествовать, а хочет служить людям, заплатила ему 100 тысяч долларов, чтобы помочь выиграть выборы. Поэтому Эспина сделал свою работу. Но для того, чтобы она была эффективна, нужно было прикормить 14,5 миллионов. А гонорар в 100 тысяч долларов, спрятанный, так сказать, в финансировании этой компании, то есть компания Стайера должна была показать, сколько она потратила, так этот гонорар описывается как оплата за стратегические советы и суррогатное материнство компании. То есть якобы Эспина стал матерью компании Стайера. Деньги поступили, кстати, через компанию с ограниченной ответственностью в Техасе. То есть на всякий случай был еще один этап по затемнению. Политическая кампания с использованием инфлюенсеров работает через то, что можно сказать, можно назвать заимствование доверия. Люди, ведущие эти кампании, не начинают с нуля. Они используют отношения, которые контент-креаторы уже строили годами со своими подписчиками. Обратите внимание, что у Сева Каплана ярчайшим доказательством того, что ничего такого не происходит, является то, что подписчиков на этот канал «Русский голос Америки» на YouTube всего 4700. По одному в день. Но политические кампании все больше меняются. И от полностью автоматизированных ботов — это уже a thing of the past. и от фейковых аккаунтов эти компании перешли к объединениям инфлюенсеров. Так, чтобы ряд инфлюенсеров, вот, скажем, ты смотришь, там, я не знаю, Юрия Борисовича Швеца, ты смотришь, я не знаю, Любовь Соболь, кого еще назвать. И поэтому алгоритм адаптируется к этому, соответствующие бюджеты переходят Швецу и Соболь, и они в своих очень интересных, важных для вас новостях, где они рассказывают про то, что вас больше всего интересует, это, скажем, биография известного вора в законе, они говорят что-то, что имеет отношение к политической кампании, а ты уже по инерции схаваешь все. То есть фактически цель объединение инфлюенсеров – это сделать политические сообщения якобы спонтанными и всенародными. Все, что следовало, я по этому поводу рассказал. Если у вас появились мысли, значит, наше с Васей дело не так безнадежно. Попробуйте их озвучить, но только то, что вы услышали. Должно стать пищей для размышлений. Наш телефон в студии 718-303-90-90.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
8: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
9: Я Ираклий Баранидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
10: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
11: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
12: Мой адвокат.
13: Мой адвокат.
14: Юрий Прохин.
15: Опыт. Мудрость.
16: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
17: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
18: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе.
19: Радио-шоу. Сегодня
20: за него стоят громадные массы.
21: Не поймешь, что за люди.
22: Толковище.
6: Звонков нет, что и следовало ожидать. Поэтому, кстати, формат этот, стендап в присядку, который подразумевает немеренное количество обрабатываемой информации, я бы в прежние времена, и вспомнить вообще, как все начиналось, когда еще не было интернета, 33 года назад я начинал, не было интернета. То есть он был, но стоил дорого, и компания, в которой я тогда работал, отказывалась купить мне, ведущему, делавшему пилот шоу в открытом эфире, купить интернет. Поэтому я слушал Ten Ten Wins, я по памяти воспроизводил новости. Если я успевал, позже, когда офис был в Манхэттене, я покупал там, где почтальоны собирали большие стопки газет, я покупал там газету, меня знали уже, там продавали мне все New York Post, Daily News. И придя на работу, встав в 3 утра для этого, я все это там переводить, записывать вообще не было времени. Я из этих огрызков, там, нарезанных ножницами, я составлял свое шоу, которое доходило тогда до 4 часов. То есть сейчас вообще трудно себе представить, как такое можно было вынести. Сейчас все намного легче, поэтому количество материала, которое я вам предлагаю, оно за этот час сюда входит, наверное, больше, чем то, что я делал когда-то за 4 часа. Но у нас была другая аудитория, совсем другая. Вот. И прием звонков – это чистая формальность. Просто чтобы показать, что есть еще живые люди, которые способны реагировать традиционным способом на линейно подаваемую информацию. Не понты и понятия, а линейно подаваемое, то есть то, что предполагает развитый интеллект. А можете вы или не можете нам с Васей вот с такими двумя приборами на это положить. И, кстати, хорошо, что нет звонков, потому что есть еще две истории, которые я должен обязательно изложить. Одна из них о том, сколько стоит один патриот и сколько времени он делается, чтобы мы представляли себе, когда Зеленский просит патриоты, чего это будет стоить компании, которых производят. Это первое. И второе, это то, что ожидается, что фонд Social Security истощится раньше, чем нам говорили. Причем речь идет о 2032 годе, то есть через 6 лет. Значит, начну я с патриотов. Новейшие зенитные ракеты «Патриот», вот ее чертеж, так сказать, можно запустить ее можно за секунду, привести в действие. «Зенит» — это зенитная, это противовоздушная оборона, но на их производство уходит более 2 лет каждая. И каждая стоит в районе 4 миллионов долларов. Причем Соединенные Штаты и союзники не могут, так сказать, насытиться ими, то есть ненасытно жаждут новых, но существуют определенные темпы производства. И в этом году представители Пентагона достигли соглашения с Lockheed Martin о более чем утроенном увеличении производства новейшей модели «Патриота», это перехватчик ракета, который называется PAC-3MSC, до примерно 2000 экземпляров в год. 2000 умножаем на 4 миллиона, получается 8 миллиардов. Только на «Патриоты». Однако Lockheed Martin, производитель оружия, рассчитывает достичь этой цели только в конце 30-го года. 4 года впереди. И, возможно, это уже слишком поздно, чтобы защитить некоторые регионы без других вариантов. Как заполнить этот пробел в вооружении? А война с Ираном, причем, истощает запасы «Патриота», которые уже были, так сказать, spread thin, то есть растянуты военными действиями Соединенных Штатов за последние 2 года и продолжающимися, да, боями в Украине. Заказы на перехватчики от союзников достигли рекордного уровня, и пополнение запасов патриотов до военного уровня, речь идет до украинской войны, займет как минимум 3 года. Это анализ Центра стратегических международных исследований, Вашингтонская исследовательская группа. А это также потребует больше средств, чем Конгресс выделил на боеприпасы. Но выделить они выделят. А сундуки федеральные, они, в принципе, по закону сообщающих сосудов. Если в один перекачивается, то в другом денег становится меньше. И вот теперь я перехожу к самому неприятному, что касается всех абсолютно нас, живущих в этой стране. И здесь нужно не только призадуматься, имея информацию, которая подана вам не от инфлюенсера, нужно еще определить свою роль в этом процессе, потому что информированный избиратель – это то, над чем мы с Васей в основном и работаем. Информированный избиратель, сохранивший свое физическое и финансовое здоровье. Значит, попечители, trustees Social Security, это не фантазия, сообщили, что фонд Social Security истощится через 6 лет. Это раньше, чем их же прогнозы в прошлом году, отчасти потому, что фонд рассчитывает получать меньше доходов после нового налогового закона президента Трампа, извините. Это то, что дано у печки. Принятый прошлым летом этот закон предоставил пожилым людям то, что называется an extra deduction, то есть дополнительный вычет по налогам, снизивший налоги, естественно, на эти пособия для многих получателей социального обеспечения. И, кстати, идея Трампа, которая нравится получателям Social Security, не облагать налогом эти выплаты, она приведет, в конце концов, о чем стоит тоже подумать, к тому, что фонды Social Security будут меньше пополняться, чем хотелось бы. Хотя после нас, конечно, да хрен бы с ними, да? Доходы также сокращаются в целом, поскольку снижение уровня рождаемости и миграции сокращают налоговые поступления. То есть меньше работников, сокращают количество работников, вносящих деньги в систему, так если упрощенно. И вчера попечители снизили свои долгосрочные ожидания по показателям рождаемости, указав при этом на то, что они ниже и останутся на этом нижнем уровне дольше, чем ранее прогнозировалось. То есть если бы Social Security торговался на фондовой бирже, то сейчас была бы полная жопа с акциями. Финансовое положение Social Security долгое время находилось под давлением, так сказать, из-за старения населения. То есть мы стареем, и мы живем дольше, и огромное поколение бэби-бумеров – это такая time bomb, это бомба с часовым механизмом. Самый старший из них – уже получают давно Social Security, рожденные после 1946 года, А другие, то есть оканчиваясь 1964, которым сейчас должно быть 62, они вот-вот начнут получать социальное обеспечение. Если Конгресс не укрепит эту программу, то истощение резервов приведет к сокращению пособий на 22% принудительным порядком в конце 2032 года. 22% – это снижение вашего дохода. Не думайте, что кто-то вам снизит ваши расходы. А поскольку поступающие доходы от налогов на зарплату не полностью покрывают обещанные выплаты, вот эти вот ежемесячные, программа вынуждена компенсировать разницу, переводя средства из двух трастовых фондов социального обеспечения. То есть есть эти два фонда. Один на пособие по инвалидности, другой для более крупной программы для пенсионеров. И Конгресс, конечно, мог бы временно использовать средства из траста для инвалидов для поддержки пенсионного фонда и продления его жизни. Но это краткосрочное решение. Оно не фундаментальное, поскольку, по словам самих трастеев, то есть попечителей, в совокупности оба фонда станут неплатежеспособными в третьем квартале 34 года. То есть продержаться можно будет таким образом максимум до 34 года, и это не лечение, а это поддержка умирающего. Трамп пообещал не сокращать пенсионные выплаты, то есть Social Security, но некоторые американцы по-прежнему настолько обеспокоены будущим Social Security, что получают свои пособия раньше, чем планировали, хотя это означает, что они будут всю оставшуюся жизнь получать меньше. А некоторые надеются, что если они уже получают пособие, то сокращение их не коснутся. Лысого, как говорили во времена моего детства. Другие пытаются накопить побольше лет выплат до возможных сокращений, а вот как-нибудь все это нормализуется. Экономисты и финансовые консультанты обычно не рекомендуют делать преждевременных заявлений, если только ожидаемая продолжительность жизни не относительно короткая. Ну, тут нам бы пандемия помогла, конечно. Выплаты увеличиваются с каждым месяцем, когда кто-то ждет их после минимального возраста. Минимальный – это 62, если ты тянешь там до 70, то по максимуму 70 – это потолок. Дальше уже не растет. И чтобы укрепить систему, законодатели могли бы брать больше займов, повышать налоги на богатых, сокращать льготы или достигать каких-то соглашений, которые объединяют все эти меры. А сейчас подошло время, когда я могу принимать звонки на любую тему. В принципе, основное я уже про это вам изложил. А телефон студии 718-303-90-90. Теперь по поводу возможной реформы системы Social Security. Сенатор Билл Кассиди, он республиканец, кстати, от Луизианы, он давний сторонник реформы. Он покидает Конгресс. То есть среди республиканцев это не очень популярная тема. А Марк Голдвин, это старший вице-президент комитета по ответственному федеральному бюджету, сказал, в основном проблема Social Security – это то, о чем люди не хотят говорить. И сейчас, когда все это совершенно неотложно, у них нет импульса, моментум ушел. Они не хотят про это говорить. У нас наше внимание больное занято чем-то другим. В отдельном отчете, который опубликовали попечители Medicare, кстати, говорится, что трастовый фонд страхования больниц, который, ну, Medicare, они все понимают, сможет выплачивать 100% выплат до 2033 года, то есть на четверть раньше прогноза прошлого года. И на этом этапе резервы фонда будут исчерпаны, и доходы, поступающие в программу, смогут покрыть 89% от общего числа запланированных выплат. Так что придется выкладывать из кармана получателям Medicare за лечение. И заканчивая на том, что по данным администрации соцобеспечения, в принципе, я сказал неправильно, обеспечения, правильно, в среднем около 69 миллионов американцев, включая пенсионеров, инвалидов и детей, получают пособия по Social Security в месяц, что составляет около 1,6 триллиона долларов ежегодных пособий. Вы потеряли дар речи. У нас работает телефон, потому что Карловин дозвонился. Это касается каждого из вас. И здесь настолько ваш шкурный интерес, что можно было бы попытаться забыть о своих крайних привязанностях, как справа, так и слева, и подумать об основах, потому что основа больная. У меня звонят одни порошисты. Сейчас поговорю с ними. Хотя я, может быть, и ошибаюсь насчет этого. Прошу вас, пожалуйста.
12: Доброе утро, Сева.
6: Доброе утро. Здравствуйте.
12: Я хотела вам сказать, что очень рекомендовала бы посмотреть фильм, который я посмотрела в этот выходной. Называется «Thrive». Но он есть на русском языке на YouTube. Его очень долго везде удаляли со всех платформ. Запрещали его, а потом этот филмейкер, который сам Проктор и Гэмбл, наследник, он вложил свои миллионы, и этот фильм теперь на Ютубе можно посмотреть 2:12, по-моему. Вот эти все новостные ленты, которые вы все рассказываете, они все уйдут на задний план, если понять вообще суть жизни политиков и всех остальных, и нас вместе взятых. Это все, что я хотела сказать.
6: Спасибо, я обязательно посмотрю «Drive», окей, гляну. «Procter & Gamble». Да, так значит, основа. В основе своей у нас, я уже не помню, когда образовался этот фонд, но это было где-то в середине прошлого века, может быть, в 60-х годах, Social Security, у американцев, у тех, кто ходит на работу, ну, вообще у всех стали забирать там 13% дохода. То есть, если, например, считать это не как отбирание у тебя несознательного денег на твою пенсию, потому что в этом была подоплека, то есть федеральное правительство силой стало забирать у всех эти 13%, говоря, что многие из вас не в состоянии сохранить деньги, не в состоянии их умножить, могут делать ошибочные, принимать решения, и в результате, значит, денег не станет. Они сделали то, что сделал, в принципе, Барак Обама, создав Obamacare, потому что...
13: В Нью-Йорке 8 часов вечера.
14: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
13: Вы на волне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
16: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
21: Дэвидсон Радио.
16: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
21: Дэвидсон Радио.
16: 620 АМ. Настройтесь.
22: Вы слушаете